0: Иран предварительно согласовали текст сделки Трампа, заявил, что договор может быть подписан уже в ближайшие дни. Сейчас идет финализация документа. Нефть тут же резко подешевела. А каких еще изменений стоит ожидать в ближайшее время? Российский стартапер впечатлил Тима Кука приложением для AirPods. Разработка следит за осанкой и помогает избавиться от слов-паразитов. При этом не требует интернета. Приложение уже скачали более 30 тысяч человек по всему миру. Как родилась идея создания такого помощника, нам рассказал сам разработчик Антон Баранов. Эти и другие темы в эфире Business FM. В России идет работа над группировкой спутников для управления тяжелыми боевыми дронами. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с участниками СВО. Президент напомнил, что недавно было запущено еще 16 аппаратов спутниковой группировки. «У нас такая система есть, она внедряется», — ответил Владимир Путин на просьбу одного из военнослужащих создать аналог Starlink. По словам главы государства, отечественная система ничем не будет уступать Starlink, а, возможно, станет даже лучше. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
1: Когда спутниковая группировка «Рассвет» и, соответственно, система передачи информации через спутниковый интернет заработает в полной мере, то Министерство обороны сможет организовать достаточно серьезное взаимодействие с самыми разными средствами поражения. Причем здесь речь идет не только про то, что можно будет управлять дронами дальнего действия на большом расстоянии, передавать информацию, получать информацию с дронов, организовывать связь между дронами, между группами дронов, например. В принципе, да, конечно, это все будет возможно, и глушить такую связь будет очень сложно, с земли, по крайней мере. Когда все это заработает, Министерство обороны, конечно же, будет бенефициаром и будет пользоваться возможностями этой системы передачи информации. Вопрос в том, когда это произойдет, вопрос очень непростой в текущей ситуации, потому что по выводу даже полезной нагрузки на орбиту пока мы отстаем от ведущих мировых космических стран, которые выводят искусственные спутники на орбиту. Но шансы есть догнать все это при соответствующем финансировании и при уделении внимания этому вопросу.
0: Редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев. Владимир Путин также сообщил, что группировка вооруженных сил России в зоне СВО превышает 700 тысяч человек. США и Иран предварительно согласовали текст сделки. Трамп заявил, что договор может быть подписан уже в ближайшие дни. Сейчас идет финализация документа. Нефть тут же резко подешевела. По данным Axios, главные пункты меморандума – это открытие Ормузского пролива, временное разрешение Ирану продавать нефть, продление режима прекращения огня на 60 дней, в том числе в Ливане. Иран должен взять обязательство никогда не приобретать ядерное оружие и урегулировать проблему обогащенного урана. А любые шаги относительно ядерной программы будут предприняты лишь при заключении второй сделки. Иранское агентство Мехр пишет, что меморандум состоит из 14 пунктов. По публикации делается акцент на снятии блокады США в течение 30 дней, выводе американских сил из приграничных с Ираном зон, разблокировки иранских средств за рубежом и на создании плана по восстановлению Ирана на сумму не менее 300 миллиардов долларов. Дональд Трамп назвал вымыслом условия сделки с Тегераном, которые опубликовали иранские СМИ. МИД Ирана заявил, что основные положения были согласованы, но у Тегерана пока нет окончательного решения. Вопрос рассматривается соответствующими органами. Ситуация вокруг Ормуза снова двоякая. США заявили, что пролив открыт для всех коммерческих судов, не нарушающих блокаду, а иранская сторона настаивает, что пролив закрыт и силы безопасности не позволили танкеру пройти через него. А все это мы обсудили с востоковедом Еленой Супониной.
2: Трамп, как всегда, торопится, ссылается на целый ряд арабских стран, а также на Пакистан, которые якобы подтвердили свое согласие и готовы посредничать в том, чтобы США и Иран заключили эту сделку. Сам меморандум не имеет ничего общего с тем договором, который предполагалось заключить ранее. Можно сказать, что иранцы даже преуспели в том, что навязали свою повестку Трампа, если доверять тем утечкам, которые перечисляют пункты этого меморандума. Во главе угла уже не стоит ядерная программа Ирана, во главе угла не стоит ракетная программа Ирана, нет речи о деятельности Ирана в регионе. Во главе угла открытие Ормузского пролива, который вообще-то до начала боевых действий со стороны Израиля и США был вполне открыт. Иранцы продавили свою повестку дня. Для них открыть Ормузский пролив – это самое легкое, это тот рычаг, который они могут использовать всегда. Сегодня открыли, завтра закрыли. Остальные вопросы, они более тяжелые, требуют длительного обсуждения, но в меморандуме они обозначены как намерение, обещание сделать то-то, обещание сделать это, без всякого механизма, что это будет сделано.
3: По поводу пролива, Сенткум заявляет, что он открыт для всех коммерческих судов, не нарушающих блокаду. Иран говорит пока, что пролив закрыт.
2: По Ормузскому проливу и потому, как там проходят суда, периодами ситуация меняется. В какие-то дни суда проходят более легко, в какие-то нет. Блокада внешняя со стороны США и американских военных, она оказалась не такой жесткой, как об этом были разговоры. Дело в том, что Трамп не очень хочет, чтобы цены на нефть резко взлетели, а с ними и на газолин внутри США. На прохождение ряда судов американцы смотрели сквозь пальцы. Ну и иранцы подходили к делу избирательно. Все-таки по глобальной экономике било, конечно, очень сильно. Поэтому открытие Ормузского пролива стало главной целью для Трампа.
3: По поводу Нетаньяху пишет Аксиос, что заявление Трампа о меморандуме стало для него неожиданностью. Действительно ли он настолько исключен из процесса?
2: Нетаньяху знал о том, что некий документ готовится. Он знал, что этот документ общий по многим пунктам. Дело в том, что документ-то не вчера появился. Он готовился заранее, но иранцы медлили с ответом. Нетаньяху был в курсе о том, что такой документ есть. Ему все это, конечно же, не нравилось. Неожиданностью для Нетаньяху стал разворот Трампа на 180 градусов сразу после первой серии ударов. На пятницу ожидались новые удары, а Трамп сказал, что нет, возвращается к переговорам и к сделке. Это, наверное, было неожиданностью и для окружения Трампа, и только для израильтян.
0: Востоковед Елена Супонина. Израиль не комментирует проект меморандума США и Ирана, так как не является участником соглашения, заявил РИА Новости офис Нетаньяху. Политико пишет, что после того, как Трамп объявил о новых ударах по Ирану в ночь на 12 июня, ему стали звонить лидеры стран Персидского залива и Южной Азии, чтобы переубедить американского президента. Трампа заверили, что предварительное соглашение с Тегераном перед более детальными переговорами почти достигнуто. Издания сообщают, что звонки поступили от эмира Катара, президента Объединенных Арабских Эмиратов и главы оборонного ведомства Пакистана. Ранее Трамп заявил, что эти лидеры могут повлиять на Тегеран и верховного лидера Маджтабу Хаминии. Российский стартапер впечатлил Тима Кука приложением для AirPods. 22-летний уроженец Екатеринбурга Антон Баранов встретился с главой Apple Тимом Куком на конференции разработчиков WWDC и представил ему свое приложение PitchCoach. Оно работает в наушниках AirPods, следит за осанкой и помогает избавиться от слов-паразитов, не требует интернета. Идея родилась после того, как в 16 лет Антон провалил важное собеседование из-за волнения, а потом мама, университетский преподаватель, рассказала сыну о талантливых студентах, которые не могут правильно преподнести свои идеи. Приложение уже скачали более 30 тысяч человек по всему миру. Тим Кук, ныне исполнительный председатель совета директоров Apple, остался под впечатлением, обменялся визитками и выложил видео встречи в соцсети. Продюсер Business FM Андрей Гаврилов поговорил с Антоном Барановым.
4: У Apple есть отличная программа поддержки студентов. И я в этом году отправил свой проект, чтобы поучаствовать в WWDC как студент. Я сделал приложение PitchCoach, говорил уверенно, которое помогает людям представлять свои идеи на весь мир с помощью Apple Intelligence, встроенного искусственного интеллекта. То есть не нужно интернет-соединение, не нужно никаких серверов, все локально на устройстве, используют AirPods для осанки. И все это позволяет доносить идеи миру классно, понятно и четко. Собственно, вы вот весь этот проект. Он понравился Тиму, Джону, и они сказали то, что супер. Про меня Apple сделала интервью на своем веб-сайте как победителю Apple Swift Student Challenge. И пригласили в Куфертино, Калифорнию, оплатили перелет, отель, самоучастие в мероприятии и дали возможность представить свой проект топ-менеджерам Apple. Тим даже пошутил то, что, возможно, будет пользоваться им для подготовки к WWDC. WWDC прошло успешно. Главное техническое мероприятие года. Собираются разработчики со всего мира, iOS-разработчики, политики слушают про инновации от Apple. Если у кого-то появляется возможность, рассказывают, как я. Пич-коуч, говорю уверенно, может скачать кто угодно. Это может быть что пользователь MacBook, что пользователей айфонов, айпадов. Если есть наушники, это классно. Они позволяют с помощью встроенных библиотек от Apple отслеживать осанку. Это, кстати, довольно инновативное решение, что очень понравилось Тиму.
5: Как приложение реагирует на какие-то действия? Вот следит за осанкой. Как это происходит?
4: У наушников AirPods есть Core Motion API, и оно помогает отслеживать с помощью встроенных датчиков в AirPods движение головы, и приложение просто их оценивает. Если сильный наклон, и приложение говорит, какова была осанка во время питча, во время презентации.
5: Как происходит борьба со словами-паразитами? Что делает приложение?
4: Приложение распознает все сказанные нами слова на устройстве и оценивает количество слов-паразитов. Допустим, я запустил запись приложения во время эфира, и приложение мне все время говорит, чем я сказал сейчас мое кастомное слово «паразит». И в конце приложение производит результат и говорит, у тебя было сказано столько слов паразитов, можно улучшить, можно их отслеживать. Полноценная статистика нашей речи. Приложение стало разрабатывать, когда моя мама, преподаватель в университете, сказала, что у нее есть талантливые студенты, которые иногда теряют свой голос, уверенность, не просто осанку, и тем самым не могут донести свою идею понятно, четко, красиво. Очень много безумно крутых идей в мире, но они теряются, когда мы их показываем. Собственно, в этом и заключается цель приложения, поэтому оно и бесплатно, потому что хочется помогать людям, чтобы они могли доносить свои идеи круто и понятно. Пич-коуч этим универсален и тем самым инновационен, то, что использует последние технологии от Apple, которые были анонсированы год назад и успешно их интегрирует. Если мы выступаем на сцене, тогда будет просто происходить уведомление, которое будет создавать достаточную вибрацию, чтобы человек почувствовал, окей, я сказал это.
5: Как вам кажется, что больше всего впечатлило Тима Кука?
4: Когда приложение строит план речи, что было сказано, что недосказано в момент, когда происходит питч. И если пользователь забыл, либо не знает, что сказать в моменте финиширования речи, тоста, приложение подскажет. Можно сказать вот эту фразу. Пользователь может ее просто прочитать. Она будет подходить к контексту, будет основана на том, что пользователь сказал, и легко интегрироваться в речь. По сей день я улучшаю приложение. Со мной пользователь со всего мира, пользователь из Германии поделился отзывом, как можно улучшить вот это место. Со мной связываются некоторые коучи, говорят, было бы классно еще рассмотреть такой параметр. Допустим, это приложение работает с Apple Watch, и оно отслеживает уровень стресса во время питчей.
0: Антон Баранов является студентом Технического университета Центрального Гессена в Германии. В мае 26 года Apple назвала Екатеринбурса выдающимся победителем конкурса Swift Student Challenge.
6: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Бывало, что национальные банки и монетные дворы, допустив ошибку в оформлении банкноты или монеты, находили в себе мужество не исправлять ее, а довести дело до конца. Сравнительно недавно в Казахстане на новых купюрах номиналом 2000 и 5000 тенге слово «банк» оказалось напечатано с другим вариантом буквы «К» в казахской версии кириллицы. Но, несмотря на протест депутатов парламента, Национальный банк Казахстана все-таки выпустил в обращение эти неправильные дензнаки, после чего их постепенно изымали и заменяли на правильные. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Дело вкуса. С Катей Калиной.
7: Волшебные слова-заклинания из ресторанных меню. Анделиман, джамбалая, мухамара, кефте. Когда-то они вдохновили меня на то, чтобы перевести их с национально-кулинарных языков на общедоступный человеческий, написать книжку. Куинаман из этой же серии. Ни к английской королеве, ни к столице Иордании или султанату Оману он не имеет ровным счетом никакого отношения. Зато как по-ведьмински звучит. Человек, методично подсаживающий московских сладкоежек на этот бретонский слоеный пирог, Натали Королева, бренд-шеф ресторана французской кухни в Большом Афанасьевском переулке «Жульзан». Приворотный куинаман – хит продаж. Когда разрываешь пальцами горячее воздушное тесто с корочкой из карамели, а тут вытекает холодный, ванильный и чуть сладковатый заварной крем, сдаются все. И сидящие на диетах, и страстно пропагандирующие ЗОЖ, и даже мужчины в костюмах, обычно самые стойкие бойцы, боящиеся хлебных крошек в бороде. Наблюдать за поглощением куиномана, как подглядывать в замочную скважину за любовниками в кино Тинто Брасса. Стыдно, неловко, но не оторваться. Из основного меню, потому что Жюль Занг – это не только десерты, берите лето. Клубничный гаспачо на сладком перце, салат из фенхеля с кумкватом, с которым отлично дружит тончайший эскалоп из индейки, зеленый салат с медовыми семечками, конечно, бокал холодного кремана. Кухня Королевой легкая, честная, не уставшая, что для Москвы, как у любого крупного города, наводненного выгоревшими людьми с потухшим взглядом, крайне важно. С вами была Катя Калина.
8: Дело вкуса. На Бизнес ФМ.
0: Вы слушаете Бизнес ФМ. МИД России призвал граждан с осторожностью относиться к поездкам в Таиланд как на отдых, так и по делам. Причина – высокая угроза ареста по запросам США. Как утверждают в дипведомстве, американские службы проводят операции по задержанию россиян без оглядки на таиландские власти. А по словам дипломатов, Вашингтон развернул в стране настоящую охоту за россиянами, особенно интенсивно после начала спецоперации. Россиянам, которые могут быть объектом преследования США, рекомендовано воздержаться от поездок в Таиланд, а также от пересадок в местных аэропортах. При себе всегда нужно иметь контакты российских загранпредставительств. Говорит автор телеграм-канала «Реальный Пхукет» и совладелец местного туроператора экскурсий Ильёр Ширкулов.
9: Это касается не только граждан России, а вообще в целом любых граждан. Если им грозит какая-то уголовная ответственность США и выдан ордер на арест больше года, например, им грозит, или против США они что-то сделали, то они могут запросить и экстрадировать. Но к туристической деятельности это отношение никакого не имеет. Хотя если этот турист является каким-то преступником, которого разыскивают США, тогда да, для него могут быть проблемы. А так в целом обычным туристам, которые едут отдыхать, купаться, насладиться морюшкам, ничего такого не грозит, если они не будут здесь делать что-то, нарушающее закон. Но есть у большинства людей такое мнение, что Таиланд — это некий такой колхоз, страна третьего мира, без интернета, никто ничего не знает, все живут в джунглях каких-нибудь, и, соответственно, думают, что здесь безопасно. Но помимо этого еще есть определенный такой пласт людей, которых здесь называют вот помогалы. Вполне возможно, большинство из них могут зарабатывать на советах, на поиск определенных людей. Хотел отметить, это такая категория людей, которые готовы предоставить за определенную сумму паспорта разных стран, которые помогут избежать какого-то наказания и прочее. Я абсолютно не удивлюсь, если эти люди работают на спецслужбы США. Я сам лично не видел, подтвердить не могу, но предполагаю, что это только им могло быть интересно такое. Не забывайте, очень много скамеров сейчас, особенно на Пхукете, которые себя мнят специалистами во всем. Они временно сейчас во Вьетнам уехали, потому что там дешевле, но к началу сезона вернутся.
0: Ильёр Ширкулов, совладелец местного туроператора экскурсий. Глобально предупреждение МИД России касается не только Таиланда, но и многих других стран, у которых есть договор о выдаче с США. После начала спецоперации в группе риска оказались военные, принимавшие участие в боевых действиях на Украине, а также сотрудники ВПК и органов власти, говорит основатель и гендиректор туроператора Артур Дмитрий Арутюнов.
10: По большому счету, это должно касаться не только Таиланда, но и многих других стран, у которых есть соглашение с Соединенными Штатами Америки о выдаче лиц, которые там преследуются по разным соображениям. Их действительно стало больше в связи с началом СВО. Там довольно-таки большая категория граждан, и так называемые комбатанты, которые принимают участие в СВО, и люди, которые как-то связаны с нашим военно-промышленным комплексом, с руководящими органами власти. Я думаю, что все эти люди, практически большинство из них, в курсе, что они являются, мягко говоря, нежелательными персонами для Соединенных Штатов Америки, и всегда против них могут быть вот такие провокации осуществлены. Я думаю, что в широком смысле это не очень сильно повлияет на туризм в Таиланд, но вот определенная категория граждан заставит задуматься о возможности и необходимости поездки в замечательную страну, кстати, дружественную нам, это было отмечено, Таиланд.
0: Дмитрий Арутюнов, основатель и гендиректор туроператора «Артур». Батор также заявили, что российские туроператоры не сталкивались со случаями ареста российских туристов в Таиланде по запросу третьих стран. Отмечается, что подобные случаи единичны, а в то время как в Таиланде отдыхает около 2 миллионов россиян в год. В этом году власти Таиланда рассчитывают принять сопоставимое количество российских туристов при отсутствии эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил исполнительный директор туристического управления Таиланда по европейскому региону. Рейтинг на каждого. В столице заработал сервис, с помощью которого можно оценить не только ресторан или салон, но и конкретного сотрудника сферы услуг – от официанта и бармена до администратора и фитнес-тренера. А проект «Рейтинг культуры сервиса» запустила платформа «Нет монет». Система сама рассчитывает балл на основе отзывов клиентов за последние 30 дней. Причем учитывается не просто средняя оценка, а регулярность положительных откликов. Хвалить сотрудника должны постоянно. Как к этому механизму относится бизнес? Мы спросили предпринимателей и их подчиненных.
11: Главный врач и основатель клиники эстетической медицины Health Face Сирануш Аванесова.
12: Абсолютно каждому человеку приятно, когда его оценивают положительно. Минус только в том, что мы, правда, привыкаем к хорошему качеству, к хорошим людям вокруг, и не всегда оставляем эти положительные рейтинги и отзывы. А как раз-таки вопрос минуса только в том, что вот не дай бог нам что-то не понравится, конечно же, тут же многим людям хочется оставить отрицательный отклик о заведении, о конкретном человеке. Здесь ситуация будет такая же, как и с компанией. Для того, чтобы мы получили уже и так от лояльных пациентов, клиентов, хороший отзыв о клинике, о любом заведении, нам придется немножечко им об этом напоминать. И, конечно же, это определенные действия. Но глобально, на мой взгляд, идея замечательная. И качество от этого будет становиться только выше и лучше.
11: Работник «Вкусной точки» Юра Карпович.
13: Я считаю, что это нормальная тема. Но это в целом все равно можно накрутить, поэтому я считаю, что это не всегда будет честно.
14: Для тебя, как для сотрудника, это определенного рода, скажем так, геморрой, да, или нет все-таки? Потому что это...
13: Если меня оценивают только гости без подслуживаний, то не геморрой, мне в кайф, ради бога, оценивать. Я достаточно долго работаю в общепите, чтобы сказать, что я нормально отношусь к всякого рода оценкам, критикам.
14: У вас же есть какие-то внутренние рейтинги, да?
13: Нет, уже нету.
14: Вообще это стимулирует к тому, чтобы ты более как-то...
13: Ну, если за это платят, то да, конечно, это стимулирует. Если не платят, то что у меня, что двойка, что пятерка, я все равно буду работать.
14: То есть ты не думаешь, что это может быть поводом для шантажа, например, потому что там ты мне не понравился, я накатала на тебя и угрожу тебе увольнением?
13: Достаточно много процедур должно пройти, чтобы можно было уволить за такое. Но в целом, да, если написать на меня плохой отзыв, я буду писать потом объяснительно. По деньгам минуса нет, штрафы запрещены.
14: А если касается тебя как клиента?
13: Не сильно часто отзывы пишу конкретно на людей. То есть я если пишу, то это значит, либо мне все понравилось, либо все не понравилось.
11: Ательер, владелец и генеральный менеджер гостиницы «Гельвеция» Юнис Теймурханлы.
15: Услуга гостеприимства, она нематериально передается через сарафанное радио, репутационные истории. И лучшим инструментом, конечно, являются отзывы и рейтинги, особенно если они сопровождаются конкретными отзывами гостей или даже фотографиями. В этом ключе рейтинги сотрудников – это тоже очень важная и ценная штука для гостей. Как, скажем, например, в службе такси, это правда помогает в каких-то ситуациях мне как потребителю. Если мне нужна ответственная поездка, то ты, конечно, начинаешь изучать рейтинг водителя. По этой же аналогии и работает рейтинг обслуживающего персонала в отелях, в ресторанах. Когда у тебя важная встреча, и тебе нужно не ошибиться с выбором официанта. По этой аналогии те рейтинги, которые составляются на обслуживающий персонал, будут иметь, конечно, очень серьезное влияние. Как для руководителя раз, и для меня, как для потребителя два. В каких-то ситуациях, может, мне все равно, но в каких-то для меня это важно. Негативных факторов нет. Есть мотивирующий фактор, а во-вторых, фактор ответственности. Когда сотрудник понимает, что сейчас есть условно единый реестр рейтингов, отзывов на персонал, какие-то повторяющиеся ошибки так или иначе вылезут в отзывах и в рейтингах.
0: С логикой не поспоришь. Мы привыкли выбирать отели по звездам, а таксистов по рейтингу. Но есть нюанс. Официанты не выбирают. Кто первый подошел, тот и обслуживает.
8: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
16: Совпадения в нашей жизни случаются постоянно. Иногда их так много в одном моменте, что невольно задумываешься, а случайны ли они? Это рассуждения скорее эзотерические, а вот история про спортивные совпадения, которую хочу рассказать, интересна. В прошлую среду стартовала финальная серия Национальной баскетбольной ассоциации. До решающего противостояния добрались Нью-Йорк Никс из Восточной конференции и Сан-Антонио Спёрс из Западной. Такая серия уже случилась 27 лет назад. Тогда сильнее со счетом 4-1 была команда из Техаса. Главной звездой нынешней команды из «Большого яблока» является 29-летний разыгрывающий Джейлен Брансон. Его отец Рик в прошлом тоже профессиональный баскетболист. За свои 20 сезонов он успел поиграть и за «Никс». В 99-м участвовал в той финальной серии против «Сан-Антонио». Брансоны стали первым дуэтом отец и сын, которые играли в финале НБА в составе одной и той же команды. Так еще серия против того же соперника. Ну как тут не начать верить в эзотерику? Если этого мало, то Брансон-старший сейчас работает ассистентом главного тренера в Нью-Йорке.

0: и деньги на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player. И новое приложение от Яндекса – Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение Business FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе и в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. Мы создавали наш Телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: У микрофона Сардар Абликулиев. Россия будет наращивать силу ответных ударов, чтобы отбить желание Украины атаковать гражданские объекты. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими и участниками спецоперации в Кремле. Как обратил внимание глава государства, Россия, имея в виду действия ВСУ, должна отвечать им как следует. И мы это делаем. И будем наращивать наши удары по инфраструктуре противника так, чтобы отбить у него желание нападать на наши гражданские объекты, отметил Путин. Власти Крыма договорились с крупнейшими автозаправочными сетями «Атан» и ТЭС о снижении цены на топливо в регионе, сообщил глава республики Сергей Аксенов в пятницу. Начиная с 00:13, написал он в своем Макс-канале. Снижение, как уточнил Аксенов в видео, опубликованном на его канале, составило 11 рублей на литр. Взрыв произошел в доме бывшего министра госбезопасности ДНР Андрея Пинчука в Новой Москве в поселке Щапово, после того, как курьер принес ему посылку. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. Источник добавил, что жизни Пинчука угрозы нет. По данным оперативных служб, данные о пострадавших в результате взрыва не поступали. Все страны Евросоюза согласовали открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Официальные переговоры стартуют 15 июня. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Крупнейшее IPO в истории. Масштаб первичного размещения SpaceX оказался настолько большим, что на Уолл-стрит даже заранее репетировали торги. В итоге компания привлекла 75 миллиардов долларов, а спрос на акции в 4 раза превысил предложение. Как объясняется такой успех и каков дальнейший прогноз? X5 Group заменит курьеров дронами в нерентабельных зонах. Согласно техзаданию, беспилотники смогут перевозить посылки до 10 килограммов на расстояние до 5 километров, укладываясь в 15 минут. Какие трудности могут возникнуть при проведении эксперимента? Россиянин Никита Кучеров стал обладателем приза «Hard Trophy», который вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. Обладателя награды определяют журналисты. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Крупнейшее IPO в истории. SpaceX привлекла 75 миллиардов долларов, в 3 раза больше прежнего рекорда Saudi Aramco. Спрос на акции в 4 раза превысил предложение. Акции SpaceX выросли более чем на 30% в день открытия. Илон Маск благодаря этому стал первым в истории долларовым триллионером. Однако около 867 миллиардов от триллиона – это лишь будущее.

0: и ожидания от SpaceX, по сути, ставка на колонию на Марсе. А что повлияло на такой успех размещения, мы спросили инвесторов.
1: Бизнес FM. Мнение.
2: Финансист Кирилл Кучинский.
3: Все те, кто купил акции на IPO, не имеют права их прям взять и продать на следующий день в рынок. В SpaceX некие ступеньки, а как правило, это 180 дней и все. При этом SpaceX это про хайп, а Илон Маск в хайп умеет играть, как никто другой. Я считаю, ровно для этой цели и была назначена фиксированная цена, обычно ставят диапазон. И самое главное, был отменен минимальный порог. SpaceX это P/F, то есть стоимость компании к продажам, это 1 к 100. То есть мы говорим, что компания пока прибыль не приносит, но потом точно принесет. А с другой стороны, очень много перспективных IPO обладало схожими характеристиками. Поэтому первый момент. Большинство IPO, даже супер успешных, потом вот сколько сейчас стоит Facebook и сколько он стоил на IPO. Там разница десятки раз. Он после размещения упал. И это происходит с очень большим количеством акций. Причина простая. Это вот разблокирование аллокации, вот этот вот lock-up период. А второй момент, то, что вы, в принципе, сейчас приобретаете хайп. Вы не совершаете инвестицию. Для вас специально раскачали акцию, для вас специально накачали информационную составляющую, и вы на этой информационной составляющей в нее заскакиваете. Потом будут иметь возможность продать эту акцию те, кто заходили сильно-сильно раньше. Они как раз на этапе IPO получают возможность закрыться по хорошей цене. А для вас это вот некая хайповая сделка, которую, как вы думаете, вот прямо на краткосрочном горизонте принесет прибыль. Такое возможно, но в текущих условиях я бы ставил на то, что, скорее всего, будет краткосрочный рост, а потом неминуемо цена будет корректироваться.
2: Инвестбанкир, основатель медиасистемы Биткоган Евгений Коган.
4: Вы покупаете на ажиотаже бумагу, которая стоит очень дорого. И пока не совсем понятно, что будет делать Маск. И рефлот-то очень маленький. Продана незначительная доля компании по невероятным мультипликаторам. Делается это специально, разгоняется актив. Если очень мало товара на рынке, то, естественно, многие фонды начинают искать этот товар, и он летит наверх. Вы начинаете покупать в последующие дни, когда цена летит вверх. После этого обычно идет жесткая коррекция. Компания SpaceX, по-честному, это просто мечта. Никакого денежного потока особого там нету. И я бы порекомендовал подождать немного. Никуда от вас это не уйдет.
2: Управляющий директор Арбат Капитал Александр Орлов.
5: Спекулятивные идеи, они инвестиционные, рассчитаны прежде всего на то, что те, кто не смогли поучаствовать, будут покупать с рынка, и те, кто купили на IPO, в надежде на 20% сразу дороже им продать. С точки зрения долгосрочных инвестиционных планов, то, конечно, планов громадье, и можно нарисовать прогноз, что и 2 триллиона обоснует стоимость, но это крайне сложно сделать, и, скорее всего, сначала после вот этого первоначального хайпа будет некое отрезвление, особенно по мере того, как будет выходить из локапа крупные игроки, будут давить эту цену вниз. Не через 70 уже часть пакетов старых инвесторов будут разблокированы. Вот этот вот отложенный спрос теоретически может выпрыгнуть на саму биржу и покупать по рыночной цене. Большинство индексов в ускоренной процедуре включат SpaceX в свои компоненты, S&P 500 и NASDAQ. Это значит, что все крупные фонды и страховые компании должны будут купить огромные объемы его акций, чтобы соответствовать индексу. Но это, конечно, будет поддерживать цену и даст возможность вот этой первоначальной наживе для тех инвесторов, кто купил по 135. Но с точки зрения долгосрочного инвестора, это, конечно, такая квинтэссенция того пузыря, который сейчас существует на рынке.
0: Нью-Йорк Таймс почитала, что состоявшееся IPO способно сделать долларовыми миллионерами более 4000 нынешних и бывших сотрудников, имеющих акции компании. Для контекста Wall Street Journal приводит конкретный пример. Сварщик SpaceX, который эмигрировал из Мексики после размещения компании, может стать обладателем состояния в 28 миллионов долларов. X5 Group заменит курьеров дронами в нерентабельных зонах. Крупный российский ритейлер, в который входит «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», планирует арендовать для этого парк беспилотников. Цель – заменить курьеров там, где их услуги невыгодны или недоступны. Согласно техзаданию, беспилотники смогут перевозить посылки до 10 килограммов на расстояние до 5 километров, укладываясь в 15 минут. Они рассчитаны на температуры от минус 20 до плюс 40 градусов. Планируемая интенсивность – до 73 тысяч вылетов в год на на одну точку. А в компании подчеркивают, что пока это лишь исследование рынка. Комментирует основатель и руководитель Центра беспилотной авиации Максима Кондратьева. Максим Кондратьев.
6: Однозначно, в данный момент эта экономическая модель резко уступает доставке обычными курьерами. То есть это дороже. Второе, с точки зрения технологии, организовать это совсем несложно. Ну, когда мы говорим про какую-то малоэтажную жилую застройку, частный сектор, коттеджные поселки, где есть условия для приземления. То есть дроны такие есть, уже первые эксперименты достаточно успешно себя показали за границей. Но когда мы говорим про многоэтажную застройку, про городские условия, то возникают технические сложности. А как дрон этот груз, пакет с продуктами или коробку передаст заказчику? То есть нужны какие-то площадки. И, конечно же, важным фактором является недоработки и отставание нормативно-правовой базы. Нужно разрешение на использование воздушного пространства. Вопросы страхования. Кто будет отвечать за то, что если этот дрон упадет на автомобиль или на головы беспечных горожан, вот ущерб третьим лицам, он же начинает просто ущерба имуществу, заканчивая тяжкий вред здоровью или гибель, например, кого-то. Здесь вопрос остается пока открытым. Следующая сложность большая – это вопрос текущий, что спецоперация и атаки украинских дронов привели к массовым ограничениям использования летающих дронов во всех регионах. Поэтому как быстро и эффективно понять, что это дрон, который выполняет обычную гражданскую коммерческую задачу, а не дрон, который несет террористическую угрозу. Я думаю, что в ближайшее время будут первые попытки начать движение в эту сторону, но до окончания специальной военной операции ни о каком широкомасштабном применении этой технологии не может быть и речи. Очень мало опыта ни у кого подсмотреть. США пробуют, и в Китае пробуют, но опять же пробуют под экспериментальными режимами, инициаторами, которые является правительство. У нас тоже есть свой федеральный проект «Беспилотная авиация», который учредил президент. Это такая же история, связанная с попыткой массово и широко коммерциализировать все эти технологии дронов.
0: Основатель и руководитель Центра беспилотной авиации Максим Кондратьев. На этой неделе министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что Минздрав начал тестировать доставку лекарств с помощью беспилотников. Пилотные проекты уже идут в 6 регионах. Пока дроны перевозят препараты только между медицинскими организациями. Почта России с 2022 года тестирует доставку дронами в труднодоступных районах на Камчатке, Чукотке, Ямале. Но пока это очень дорого. Перевозка 1 килограмма груза беспилотником обходится в 151 раз дороже, чем обычным рейсом. У Амазона амбициозные планы к 2030-му доставлять дронами до 500 миллионов заказов ежегодно. Однако в прошлом году компания приостановила испытания после двух аварий в США. Россиянин Никита Кучеров стал обладателем приза «Hard Trophy», который вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. Обладатели награды определяют 198 представителей Ассоциации североамериканских журналистов. За Кучерова было отдано 72 голоса. Нападающий Тампа завоевал Hart Trophy во второй раз в карьере. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес FM».
1: Спорт с Григорием Гуреевым.
7: В регулярном чемпионате НХЛ нынешнего сезона Кучеров набрал 130 очков. На его счету 44 заброшенные шайбы и 86 голевых передач. У лидера атак Эдмонтон Ойлерс Конора Макдэвида больше на 8 очков. Но Кучеров смог обойти и его, и Натана Маккинона из Колорадо, своих основных конкурентов. Впервые Кучеров выиграл Hart Trophy в 2019 году. С тех пор он дважды успел с командой взять Кубок Стэнли, получал Hart Trophy как лучший бомбардир регулярного чемпионата, участвовал в матчах звезд НХЛ и всегда был где-то рядом. И вот с третьей попытки Кучеров сделал то, что не получилось у него в 2024 и 2025. В Северной Америке у Никиты имидж не очень дружелюбного человека. Он редко улыбается, мало говорит с журналистами. Во многом это и определяло их предпочтения в предыдущие годы. Нынешний успех, к слову, для российской диаспоры Тампа является двойным. Ранее Андрей Василевский второй раз стал обладателем награды «Визина Трофи», вручаемой лучшему вратарю регулярного чемпионата. Главный редактор портала MyWaySport Олег Чекирис в разговоре с Business FM назвал успех россиян значимым.
8: Считаю, что Hart Trophy, который выиграл Никита Кучеров, абсолютно заслуженная награда для него. Впрочем, как и для двух его соперников, двух маков, Макдэвида и Маккинона. И это очень круто, когда при прочих равных журналисты, американские, канадские, проголосовали не за своих хоккеистов, а за россиянина. Этот год я бы считал прорывным для российского хоккея. В условиях международной изоляции два наших хоккеиста, Кучеров и Василевский, выиграли индивидуальные главные призы. При том, что и Кучеров не был абсолютно лучшим, да, у него были достойные соперники, и Василевского нельзя назвать абсолютно лучшим в этом сезоне. Было несколько хороших соперников, это и Сорокин, это и Суэйман, и другие.
7: Теперь Кучеров в хорошей компании. В 21 веке только три игрока брали хард-трофи больше одного раза. Сидни Кросби дважды, а Александр Овечкин и Конор Макдэвид по три раза. Есть к чему стремиться. Хоккейный обозреватель издания «Спорт-24» Дмитрий Ярыкалов также считает, что Кучерову не помешают новые вызовы.
9: Говорит, что это всероссийский праздник. Все-таки это, наверное, не прорыв Матвея Сафонова в Лигу чемпионов. Это что-то более привычное. У нас нету четырехкратных обладателей Кубка Стэнли. И у Кучерова нет Консмайтрофи. Он не признавался сам ценным игроком плей-офф, хотя он был лучшим бомбардиром.
7: Никита Кучеров входит в список 14 российских хоккеистов, которые по два раза брали Кубок Стэнли. Трижды это делали только Игорь Ларионов, Сергей Федоров, Сергей Брылин и Евгений Малкин, который все еще играет в Питтсбурге. Хорошая планка, вот только Tampa Bay Lightning последние 4 года стабильно вылетает в первом раунде плей-офф. В регулярке дела гораздо лучше, а значит, есть еще заряд у молний. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
1: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
10: Росреестр внес в правительство законопроект, направленный на то, чтобы упростить оформление прав на общее имущество садового некоммерческого товарищества. Напомним, что к общему имуществу СНТ относится вся земля, кроме, собственно, садовых участков, на которые могут располагаться дороги, инженерные коммуникации, места для сбора бытовых отходов, спортивные площадки и так далее. В настоящее время общее имущество передается в долевую собственность садоводов после проведения собрания членов СНТ, расчета доли и оформления в Росреестре права общей долевой собственности. Когда новый законопроект обретет статус закона, соответствующее право по аналогии с общим имуществом собственников помещений в многоквартирных домах будет возникать с момента постановки имущества на кадастровый учет в Росреестре. Как отмечают в ведомстве, благодаря изменениям снизятся временные финансовые затраты садоводов, которых избавят от собраний и расчетов. Будет упрощена процедура передачи общего имущества в пользование иным лицам и организациям, а это актуально, например, при проведении социальной газификации. По сведениям Росреестра, под эту программу сегодня попадают около 12 тысяч СНТ, находящиеся в газифицированных населенных пунктах. Также законопроект облегчит регулирование в случаях изменения границ СНТ, включения в него новых участков или размещения объектов общего пользования. Предусмотрена необходимость получения согласия собственников участков, которые СНТ планируют включить в свои границы, что позволит защитить их права, а также избежать в будущем оспаривания проектов межевания территории и решения общих собраний СНТ в отношении таких лиц, например, при возложении на них обязанности по содержанию общего имущества, подчеркивают в Росреестре. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.
1: Недвижимость на Business FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах на Business FM. В 18 веке по указанию императриц всероссийских сперва Елизаветы, а затем и Екатерины II, специально для расчетов между вельможами чеканили золотые монеты. Эти так называемые дворцовые деньги, золотые полтина, рубль и 2 рубля, первоначально предназначались исключительно для внутреннего дворцового обращения. Но, конечно, полностью избежать утечки элитных денег в народ не удалось. И если сначала дворцовыми рублями вельможи в основном отдавали друг другу карточные долги, то после того, как Екатерина стала развивать магазинную торговлю по образцу европейской, такие монеты стали оказываться и в карманах купцов и простолюдинов. Между собой ни аристократы ими не рассчитывались, но хранили. И похвастаться перед знакомыми и при случае дать на сдачу покупателю-дворянину.
11: Деньги к деньгам. На Business FM.
0: Вы слушаете Business FM. В Италии призвали к постепенному снятию санкций с России после окончания военного конфликта с Украиной. Правящая коалиция Италии впервые официально зафиксировала в правительственной резолюции такой призыв, как пишет «Ля Република». Поправки были внесены по настоянию ультраправой партии «Лига Севера», которая в конце мая выступила против членства Украины в ЕС, назвав это экономическим и социальным бременем. Она также призвала использовать это как рычаг для переговоров. К тому же, по настоянию Лиги из документа исключили упоминание о защите территориальной целостности Украины. Осталась только формулировка о полном уважении суверенитета и независимости, комментирует доцент МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.
12: Саммит ЕС должен пройти 18-19 июня, и на нем, конечно, будут обсуждать возможность мирного регулирования конфликта России с Украиной. Вот решили убрать такие жесткие формулировки, связанные с восстановлением и отстаиванием территориальной целостности Украины. С чем это связано? Последние месяцы в Брюсселе и в других европейских столицах обсуждается активно инициатива о подключении Европейского Союза к переговорному процессу. По сути, мирный диалог фактически остановился. В Европе стали слышны более отчетливые голоса тех политиков, которые говорили о том, что нужно подключать Евросоюз к переговорам. Наверное, в Италии уловили вот это вот изменение. Вообще, нельзя сказать, что Лига Севера такая праворадикальная партия, но такая правотолка, чем-то, может быть, похожа на альтернативу для Германии. Наверное, уловили, сейчас вот начали тихоньку дуть другие ветра и решили быть во главе этого процесса. В ходе и классические приемы не приносили успехов. Позиция у Евросоюза была достаточно такая однобокая. Поддержка Украины от и до. От каких-то рассуждений теоретических о том, как можно регулировать конфликт, появляются признаки изменений такого жесткого подхода Брюсселя. Открываются перспективы, я бы так сказал. Потому что если в Евросоюзе все-таки переходят на путь такого компромиссного подхода, значит позиция будет более восприимчивая тем вот вопросам, которые до сих пор пока сходу отвергались.
0: Николай Топорнин, директор Центра европейской информации. «Ля Република» отмечает, что поправки в резолюцию были внесены после того, как польский премьер Туск сообщил, что Мелания не в восторге от саммита европейской тройки с Киевом без участия Италии. Как пишет газета, это эвфемизм, что Рим совершенно не оценил инициативу Макрона, Стармера и Мерца по самостоятельному возобновлению зашедших в тупик переговоров между Россией и Украиной. Отсутствие Мелания на ряде встреч лидеров ЕС связывается с напряженностью в отношениях Рима с рядом европейских столиц, однако в окружении Мелани отвергают версию об изоляции. Немцы под прикрытием BMW и Audi начали завозить в Россию под видом китайских Чанган, пишет Автоньюз. Видео с так называемыми Чангауди завирусилось в сети. Схема простая. Перед пересечением границы на машины просто наклеивают логотипы китайского бренда, а уже в России их снимают с автомобиля, и они снова становятся немецкими. А как рассказал Автоньюз ряд экспертов и дилеров, первая причина – ужесточение экспортного контроля со стороны КНР. А с начала этого года из Китая нельзя вывезти машины младше 180 дней без документа подтверждения послепродажного обслуживания. Другая причина – вторичные санкции. Немецкие концерны запрещают своим китайским совместным предприятиям экспортировать автомобили в Россию. По данным Автоньюз, схема действует последние 1,5-2 года. Российская таможня на Дальнем Востоке таких случаев не видела, а часть автоэкспертов считает видео с переклейкой фейком, говорит партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретта.
13: Честно говоря, такой схемы слышу первый раз, и она, мне кажется, немножко фантастической. Потому что на сегодняшний день электронный документооборот по всему миру идет. И можно сколько угодно заклеивать шильдики и название машины. По документам, по ВИН-номеру можно установить и марку, и модель, и год, и месяц производства и так далее. То есть ВИН-номер дает полный объем производства. Тем более сейчас есть и специальные штрих-коды и так далее. То есть это, по-моему, схема, рассчитанная на какой-то примитивный такой пещерный таможенный осмотр. Поэтому мне кажется, что это больше разговоры. Это возможно только в одном случае. Многие компании выпускают автомобили под разными шильдингами, я имею в виду китайские компании. Ну, условно говоря, они выпускают автомобили и под маркой Volkswagen, и под маркой Jetta. Может быть, еще раз говорю, таким образом как-то провозить, но, опять же, мне кажется, что это малореально и очень-очень рискованно, потому что можно эти автомобили оставить где-то на таможне. Существует масса клонов, или почти клонов. Там есть, условно говоря, компания Geely, которая принадлежит компании название Volvo. И многие похожие модели выпускаются как под брендом Volvo, так под брендом Geely. Но специалист даже не очень глубокий, их отличить легко. Тем более таможенник, который собаку съел на этом.
0: Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретта. А все опрошенные нами дилеры, включая дальневосточных, назвали эту схему фейком и отказались обсуждать в эфире. А с 22 года официальные поставки европейских премиум-автомобилей в Россию прекращены. Дилеры ввозят их самостоятельно по параллельному импорту. А в феврале этого года Рейтер описал схему владивостокских дилеров. Они покупают машины у китайских поставщиков только под индивидуальные заказы, а не в розницу. Куда россияне поехали на длинные выходные? В этом году лидером по загрузке отелей стал Нижний Новгород, а в Москве и Казани спрос на бронирование оказался ниже прошлогоднего, показывают данные Hotel Advisors. Эксперты отрасли видят признаки охлаждения на внутреннем рынке на фоне укрепления рубля и проблем с воздушным транспортом. Но, несмотря на это, на праздники ожидается всплеск поездок. В том числе потому, что майские праздники в этом году были непродолжительными, между ними образовалась целая рабочая неделя, поэтому некоторые туристы решили отправиться в поездку не в мае, а в июне. Сочи, несмотря на перебои в работе аэропорта, пока остается в топ-5 направлений на праздничные даты, говорит основатель Hotel Advisors Сергей Данильченко.
14: Лидером по загрузке на предстоящие праздники является Нижний Новгород. В среднем на период с 12 по 14 июня загрузка составляет в этом городе более 90%, если не брать в расчет воскресенье как день выезда. В топ-5 направлений, куда устремляются гости, входят Нижний Новгород, загородные направления Московской области, Казань, Санкт-Петербург. Замыкает пятерку, несмотря на все логистические сложности, отелей побережья Сочи. В целом же мы видим, что сохраняется интерес к загородным направлениям, которые традиционно востребованы в праздничные дни. При этом важно отметить, что рынок остается неоднородным. По сравнению с прошлым годом, по многим популярным туристическим направлениям наблюдается и снижение уровня загрузки. Особенно это заметно, как ни странно, в отелях Москвы, Казани и Екатеринбурга. Снижение более чем на 20%.
0: Основатель Hotel Advisors Сергей Данильченко. А вот о продаже организованных туров, которые бронировались с захватом 12 июня, снизились на 8% по сравнению с прошлогодними показателями. Это показывают данные Travelata. В Париже не смогли продать первую в мире сумку из кожи тираннозавра. Аксессуар, вдохновленный хищником, исчезнувшим 66 миллионов лет назад, аукционный дом оценил более чем в полмиллиона долларов, однако итоговые ставки оказались значительно ниже ожиданий. Создатели проекта утверждают, материал удалось вырастить в лаборатории с использованием белков древнего ящера, найденного еще в конце 80-х в американском штате Монтана. Может ли подобный эксперимент стать частью будущей фэшн-индустрии, объясняет основатель Института развития индустрии моды Пайноупен, ведущий эксперт Института развития креативных индустрий Высшей школы экономики Алексей Баженов.
15: Материалы с заданными свойствами могут использоваться в индустрии. Но сейчас мы говорим не об индустрии, мы говорим как пиар, либо единичный как арт-объект. Но со временем, конечно, материалы будут более доступны, и можно будет делать из любых динозавров все что угодно.
16: До этого, наверное, еще долго, учитывая суммы.
15: Материалы с заданными свойствами говаривают и обсуждают. Уровень доступности технологий сейчас будет быстро развиваться. Их будет больше, они будут более дешевые, и я думаю, что это может быть одним из способов создания брендинга, истории бренда.
16: Почему за основу взяли сумку, а не что-то другое?
15: Потому что ассоциация сумка из аллигатора, сумка из динозавра.
0: Алексей Баженов, основатель Института развития индустрии моды Binopen. При этом вокруг самой технологии до сих пор идут споры. Часть ученых сомневается, что найденные в Монтане белковые фрагменты вообще принадлежат тираннозавру. А кроме того, исследователи отмечают, основу материала все равно пришлось достраивать с помощью искусственного интеллекта и белков курицы, ближайшего современного родственника динозавров. Впрочем, эксперименты с воскрешением прошлого с помощью биотехнологии идут уже не первый год. Австралийский стартап WoW уже представил выращенную в лаборатории фрикадельку из мяса мамонта с использованием древнего гена и ДНК африканского слона, а другая компания работает над проектами по возвращению птицы Додо и шерстистого мамонта.
11: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Однажды летом.
1: Поездив по Европе, император Петр I отметил популярность целебных минеральных источников и в начале 18 века повелел искать их и в России. В 1714 году рабочего железоделательного завода в Карелии Ивана Рябоева отправили присматривать за погрузкой железной руды. На месте он нашел незамерзающий источник. У Ивана было больное сердце, но выпив воды из источника, он почувствовал себя намного лучше. Рабочий рассказал о находке начальству, а потом новость добралась до Петербурга. Медики, которые проводили исследование воды, назвали ее Марциальной, по имени бога войны Марса. И в 1719 году в 50 километрах от Петрозаводска был открыт первый в России курорт «Марциальные воды».
11: Однажды летом на Бизнес FM. Продолжительность жизни.
2: Каждый год десятки тысяч людей погибают от кровопотери до того, как успеют получить переливание. Проблема не только в скорости. Донорская кровь требует особых условий хранения, совместимости по группе и резус-фактору.
11: Журналист Алена Копылова.
2: Кровь – сложнейшая биологическая система. Она переносит кислород, останавливает кровотечение, борется с инфекциями и регулирует температуру тела. Создать полный аналог пока не получается, поэтому исследователи идут двумя путями. Первый – заменители на основе гемоглобина. Второй – выращивание настоящих эритроцитов в лаборатории из стволовых клеток. Гемоглобин – белок, который переносит кислород в эритроцитах. Его можно выделить из донорской крови или синтезировать и создать раствор, который работает без группы крови и без холодильника. Один из самых перспективных препаратов – Эритромер – прошел успешные доклинические испытания еще в 2024 году. Он имитирует функцию доставки кислорода, но не содержит тромбоцитов, плазмы и факторов свертывания. Останавливать кровотечение и бороться с инфекцией он не может. Это не замена крови, а инструмент экстренной помощи, чтобы выиграть время. В 2025 году исследователям удалось получить тысячи эритроцитов из одной стволовой клетки. Самый показательный пример – японский проект профессора Хироми Сакаи из университета Нара. Его команда извлекает гемоглобин из просроченной донорской крови. Срок хранения при комнатной температуре до 2 лет. Вместо 42 дней у обычной донорской крови.
11: Продолжительность жизни на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
17: У микрофона Сардар Авликулиев. Противник расширяет использование беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, пытаясь внести раскол в российское общество, нанести России моральный и экономический ущерб, но у него ничего не получится. На это обратил внимание президент России Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими участниками спецоперации в Кремле. Противник не может создать серьезные проблемы для экономики России, все быстро восстанавливается, подчеркнул глава государства. С 15 июня дипломатам стран ЕС и представительств Евросоюза в России нужно будет оформлять уведомление о пересечении российской границы, сообщил МИД России. В рамках 19-го санкционного пакета ЕС было объявлено, что российские дипломаты, аккредитованные в странах ЕС, теперь будут обязаны уведомлять власти той страны Шенгенской зоны, границу которой они намерены пересечь. Замглавы российского МИДа Сергей Рябков до введения этих санкций предупреждал, что Россия зеркально ответит на эти ограничения. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что согласован окончательный текст мирной сделки между Соединенными Штатами и Ираном. Пакистан сейчас тесно сотрудничает с обеими сторонами для утверждения дальнейших шагов. Мир никогда не был так близок, как сейчас, написал Шариф на своей странице в соцсети X. Нацразведка Соединенных Штатов обнародовала доказательства финансирования зарубежных биолабораторий, в том числе и на Украине, передает РИА Новости. В офисе главы американской нацразведки заявили, что таких учреждений было больше 120. Располагались они в более чем 30 странах. 4 из них были на подконтрольной Киеву территории. В одной хранились опасные образцы. В лабораториях проводили исследования опасных патогенов, в том числе приданием новых функций. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
11: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. В России идет работа над группировкой спутников для управления тяжелыми боевыми дронами. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с участниками СВО. Также президент напомнил, что недавно было запущено еще 16 аппаратов спутниковой группировки. По словам главы государства, отечественная система ничем не будет уступать Starlink, а, возможно, станет даже лучше. Подробности буквально через минуту. США и Иран предварительно согласовали текст сделки. Трамп заявил, что договор может быть подписан уже в ближайшие дни. Сейчас идет финализация документа. Нефть тут же резко подешевела. А каких еще изменений стоит ожидать в ближайшее время? Российский стартапер впечатлил Тима Кука приложением для AirPods. Разработка следит за осанкой и помогает избавиться от слов-паразитов. При этом не требует интернета. Приложение уже скачали более 30 тысяч человек по всему миру. Как родилась идея создания такого помощника, нам рассказал сам разработчик Антон Баранов. Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». В России идет работа над группировкой спутников для управления тяжелыми боевыми дронами. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с участниками СВО. Президент напомнил, что недавно было запущено еще 16 аппаратов спутниковой группировки. «У нас такая система есть, она внедряется», — ответил Владимир Путин на просьбу одного из военнослужащих создать аналог Starlink. По словам главы государства, отечественная система ничем не будет уступать Starlink, а, возможно, станет даже лучше. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
18: Когда спутниковая группировка «Рассвет» и, соответственно, система передачи информации через спутниковый интернет заработает в полной мере, то Министерство обороны сможет организовать достаточно серьезное взаимодействие с самыми разными средствами поражения. Причем здесь речь идет не только про то, что можно будет управлять дронами дальнего действия на большом расстоянии, передавать информацию, получать информацию с дронов, организовывать связь между дронами, между группами дронов, например. В принципе, да, конечно, это все будет возможно, и глушить такую связь будет очень сложно, с земли, по крайней мере. Когда все это заработает, Министерство обороны, конечно же, будет бенефициаром и будет пользоваться возможностями этой системы передачи информации. Вопрос в том, когда это произойдет, вопрос очень непростой в текущей ситуации, потому что по выводу даже полезной нагрузки на орбиту пока мы отстаем от ведущих мировых космических стран, которые выводят искусственные спутники на орбиту. Но шансы есть догнать все это при соответствующем финансировании и при уделении внимания этому вопросу.
0: Редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев. Владимир Путин также сообщил, что группировка вооруженных сил России в зоне СВО превышает 700 тысяч человек. США и Иран предварительно согласовали текст сделки. Трамп заявил, что договор может быть подписан уже в ближайшие дни. Сейчас идет финализация документа. Нефть тут же резко подешевела. По данным Axios, главные пункты меморандума – это открытие Ормузского пролива, временное разрешение Ирану продавать нефть, продление режима прекращения огня на 60 дней, в том числе в Ливане. Иран должен взять обязательство никогда не приобретать ядерное оружие и урегулировать проблему обогащенного урана. А любые шаги относительно ядерной программы будут предприняты лишь при заключении второй сделки. Иранское агентство Мехра пишет, что меморандум состоит из 14 пунктов. А по публикации делается акцент на снятии блокады США в течение 30 дней, выводе американских сил из приграничных с Ираном зон, разблокировки иранских средств за рубежом и на создании плана по восстановлению Ирана на сумму не менее 300 миллиардов долларов. Дональд Трамп назвал вымыслом условия сделки с Тегераном, которые опубликовали иранские СМИ. МИД Ирана заявил, что основные положения были согласованы, но у Тегерана пока нет окончательного решения. Вопрос рассматривается соответствующими органами. Ситуация вокруг Ормуза снова двоякая. США заявили, что пролив открыт для всех коммерческих судов, не нарушающих блокаду, а иранская сторона настаивает, что пролив закрыт и силы безопасности не позволили танкеру пройти через него. А все это мы обсудили с востоковедом Еленой Супониной.
19: Трамп, как всегда, торопится, ссылается на целый ряд арабских стран, а также на Пакистан, которые якобы подтвердили свое согласие и готовы посредничать в том, чтобы США и Иран заключили эту сделку. Сам меморандум не имеет ничего общего с тем договором, который предполагалось заключить ранее. Можно сказать, что иранцы даже преуспели в том, что навязали свою повестку Трампа, если доверять тем утечкам, которые перечисляют пункты этого меморандума. Во главе угла уже не стоит ядерная программа Ирана, во главе угла не стоит ракетная программа Ирана, нет речи о деятельности Ирана в регионе. Во главе угла открытие Ормузского пролива, который вообще-то до начала боевых действий со стороны Израиля и США был вполне открыт. Иранцы продавили свою повестку дня. Для них открыть Ормузский пролив — это самое легкое, это тот рычаг, который они могут использовать всегда. Сегодня открыли, завтра закрыли. Остальные вопросы, они более тяжелые, требуют длительного обсуждения, но в меморандуме они обозначены как намерение, обещание сделать то-то, обещание сделать это, без всякого механизма, что это будет сделано.
20: По поводу пролива Сенткум заявляет, что он открыт для всех коммерческих судов, не нарушающих блокаду. Иран говорит пока, что пролив закрыт.
19: По Ормузскому проливу и потому, как там проходят суда, периодами ситуация меняется. В какие-то дни суда проходят более легко, в какие-то нет. Блокада внешняя со стороны США и американских военных, она оказалась не такой жесткой, как об этом были разговоры. Дело в том, что Трамп не очень хочет, чтобы цены на нефть резко взлетели, а с ними и на газолин внутри США. На прохождение ряда судов американцы смотрели сквозь пальцы. Ну и иранцы подходили к делу избирательно. Все-таки по глобальной экономике било, конечно, очень сильно. Поэтому открытие Ормузского пролива стало главной целью для Трампа.
20: По поводу Нетаньяху пишет Аксиос, что заявление Трампа о меморандуме стало для него неожиданностью. Действительно ли он настолько исключен из процесса?
19: Нетаньяху знал о том, что некий документ готовится. Он знал, что этот документ общий по многим пунктам. Дело в том, что документ-то не вчера появился. Он готовился заранее, но иранцы медлили с ответом. Нетаньяху был в курсе о том, что такой документ есть. Ему все это, конечно же, не нравилось. Неожиданностью для Нетаньяху стал разворот Трампа на 180 градусов сразу после первой серии ударов. На пятницу ожидались новые удары, а Трамп сказал, что нет, возвращается к переговорам и к сделке. Это, наверное, было неожиданностью и для окружения Трампа, и только для израильтян.
0: Востоковед Елена Супонина. Израиль не комментирует проект меморандума США и Ирана, так как не является участником соглашения, заявил РИА Новости офис Нетаньяху. Политико пишет, что после того, как Трамп объявил о новых ударах по Ирану в ночь на 12 июня, ему стали звонить лидеры стран Персидского залива и Южной Азии, чтобы переубедить американского президента. Трампа заверили, что предварительное соглашение с Тегераном перед более детальными переговорами почти достигнуто. Источники издания сообщают, что звонки поступили от эмира Катара, президента Объединенных Арабских Эмиратов и главы оборонного ведомства Пакистана. Ранее Трамп заявил, что эти лидеры могут повлиять на Тегеран и верховного лидера Маджтабу Хаменеи. Российский стартапер впечатлил Тима Кука приложением для AirPods. 22-летний уроженец Екатеринбурга Антон Баранов встретился с главой Apple Тимом Куком на конференции разработчиков WWDC и представил ему свое приложение PitchCoach. Оно работает в наушниках AirPods, следит за осанкой и помогает избавиться от слов-паразитов, не требует интернета. Идея родилась после того, как в 16 лет Антон провалил важное собеседование из-за волнения, а потом мама, университетский преподаватель, рассказала сыну о талантливых студентах, которые не могут правильно преподнести свои идеи. Приложение уже скачали более 30 тысяч человек по всему миру. Тим Кук, ныне исполнительный председатель совета директоров Apple, остался под впечатлением, обменялся визитками и выложил видео встречи в соцсети. Продюсер Business FM Андрей Гаврилов поговорил с Антоном Барановым.
21: У Apple есть отличная программа поддержки студентов. И я в этом году отправил свой проект, чтобы поучаствовать в WWDC как студент. Я сделал приложение PitchCoach, говори уверенно, которое помогает людям представлять свои идеи на весь мир с помощью Apple Intelligence, встроенного искусственного интеллекта. То есть не нужно интернет-соединение, не нужно никаких серверов, все локально на устройстве, используют AirPods для осанки. И все это позволяет доносить идеи миру классно, понятно и четко. Собственно, вот весь его проект Он понравился Тиму, Джону, и они сказали то, что супер. Про меня Apple сделала интервью на своем веб-сайте как победителю Apple Seed Student Challenge. И пригласили в Куфертино, Калифорнию, оплатили перелет, отель, самоучастие в мероприятии и дали возможность представить свой проект топ-менеджерам Apple. Тим даже пошутил то, что, возможно, будет пользоваться им для подготовки к WWDC. WWDC прошло успешно. Главное техническое мероприятие года. Собираются разработчики со всего мира, iOS-разработчики слушают про инновации от Apple. Если у кого-то появляется возможность, рассказывают, как я. Питч-коуч, говорю уверенно, может скачать кто угодно. Это может быть, что пользователь MacBook, что пользователей айфонов, айпадов. Если есть наушники, это классно. Они позволяют с помощью встроенных библиотек от Apple отслеживать осанку. Это, кстати, довольно инновативное решение, что очень понравилось Тиму.
3: Как приложение реагирует на какие-то действия? Вот следит за осанкой. Как это происходит?
21: У наушников AirPods есть Core Motion API, и оно помогает отслеживать с помощью встроенных датчиков в AirPods движение головы, и приложение просто их оценивает. Если сильный наклон, и приложение говорит, какова была осанка во время питча, во время презентации.
3: Как происходит борьба со словами-паразитами? Что делает приложение?
21: Приложение распознает все сказанные нами слова на устройстве и оценивает количество слов-паразитов. Допустим, я запустил запись приложения во время эфира, и приложение мне все время говорит, чем я сказал сейчас мое кастомное слово «паразит». И в конце приложение производит результат и говорит, у тебя было сказано столько слов паразитов, можно улучшить, можно их отслеживать. Полноценная статистика нашей речи. Приложение стало разрабатывать, когда моя мама, преподаватель в университете, сказала, что у нее есть талантливые студенты, которые иногда теряют свой голос, уверенность, не просто осанку, и тем самым не могут донести свою идею понятно, четко, красиво. Очень много безумно крутых идей в мире, но они теряются, когда мы их показываем. Собственно, в этом и заключается цель приложения, поэтому оно и бесплатно, потому что хочется помогать людям, чтобы они могли доносить свои идеи круто и понятно. Питч-коуч этим универсален и тем самым инновационен, то, что использует последние технологии от Apple, которые были анонсированы год назад и успешно их интегрирует. Если мы выступаем на сцене, тогда будет просто происходить уведомление, которое будет создавать достаточную вибрацию, чтобы человек почувствовал, окей, я сказал это.
3: Как вам кажется, что больше всего впечатлило Тима Кука?
21: Когда приложение строит план речи, что было сказано, что недосказано в момент, когда происходит питч. И если пользователь забыл, либо не знает, что сказать в моменте финиширования речи, тоста, приложение подскажет. Можно сказать вот эту фразу. Пользователь может ее просто прочитать. Она будет подходить к контексту, будет основана на том, что пользователь сказал, и легко интегрироваться в речь. По сей день я улучшаю приложение. Со мной пользователь со всего мира, пользователь из Германии поделился отзывом, как можно улучшить вот это место. Со мной связываются некоторые коучи, говорят, было бы классно еще рассмотреть такой параметр. Допустим, это приложение работает с Apple Watch, и оно отслеживает уровень стресса во время питчей.
0: Антон Баранов является студентом Технического университета Центрального Гессена в Германии. В мае 26 года Apple назвала Екатеринбурса выдающимся победителем конкурса Swift Student Challenge.
4: Вначале был бизнес.
22: Как появлялись города?
23: Курчатов. В 1966 году вышло постановление о строительстве Курской атомной электростанции. Поселок АЭС у реки Сейм, первоначально рассчитанный на 18 тысяч жителей, за три десятилетия вырос в 50-тысячный город, третий по величине в Курской области.
4: Как появлялись города на Бизнес ФМ.
24: В эфире радио не на словах, а на деле. «Между делом» с Кирой Альтман.
25: Мой собеседник Владимир Габа, глава культурного центра посольства Армении в Москве, худрук Московского художественного театра имени Сергея Параджанова, очень обрадовался, когда услышал, что вы делаете, когда ничего не делаете.
26: Я вообще к этому ничего, вот к этому ничего, я неплохо отношусь вообще-то. Это ничего, это сильное явление вообще-то. Оно может тебя переформатировать даже. Это ничего. Все, что нас способно отвлечь от этой паузы с этим ничего, да, вот с этой большой, сильной паузы, тебя очень многое отвлекает. Этот тот же наш любимый с вами Мефистофель. Но если ты с этим ничего хоть раз вошел в серьезный, тонкий, тихий разговор, ты к нему не можешь не возвращаться. Ты сам его хочешь потом. Это мощнейшая вещь, потому что эти паузы, да, вот, не знаю, такие пробелы, что ли, между тем и тем, между тобой и тобой, есть эти пробелы, как у Цветаевой, между любовью и любовью распят мой век, мой час, да, вот между тобой и тобой этот пробел, если ты туда не нырнешь хоть один раз по-настоящему, ты, во-первых, не сможешь осознать, ну, я считаю, собственных ошибок, например.
25: Владимир Габы, глава культурного центра посольства Армении в Москве. Кир Альтман, Бизнес ФМ.
24: Между делом на Бизнес ФМ.
0: Вы слушаете Бизнес ФМ. МИД России призвал граждан с осторожностью относиться к поездкам в Таиланд как на отдых, так и по делам. Причина – высокая угроза ареста по запросам США. Как утверждают в дипведомстве, американские службы проводят операции по задержанию россиян без оглядки на таиландские власти. А по словам дипломатов, Вашингтон развернул в стране настоящую охоту за россиянами, особенно интенсивно после начала спецоперации. Россиянам, которые могут быть объектом преследования США, рекомендовано воздержаться от поездок в Таиланд, а также от пересадок в местных аэропортах. При себе всегда нужно иметь контакты российских загранпредставительств. Говорит автор телеграм-канала «Реальный Пхукет» и совладелец местного туроператора экскурсий Ильёр Ширкулов.
5: Это касается не только граждан России, а вообще в целом любых граждан. Если им грозит какая-то уголовная ответственность в США и выдан ордер на арест больше года, например, им грозит, или против США они что-то сделали, то они могут запросить и экстрадировать. Но к туристической деятельности это отношение никакого не имеет. Хотя если этот турист является каким-то преступником, которого разыскивают США, тогда да, для него могут быть проблемы. А так, в целом, обычным туристам, которые едут отдыхать, купаться, насладиться морюшкам, ничего такого не грозит, если они не будут здесь делать что-то, нарушающее закон. Но есть у большинства людей такое мнение, что Таиланд — это некий такой колхоз, страна третьего мира, без интернета, никто ничего не знает, все живут в джунглях каких-нибудь и, соответственно, думают, что здесь безопасно. Но помимо этого еще есть определенный такой пласт людей, которых здесь называют вот помогалы. Вполне возможно, большинство из них могут зарабатывать на советах, на поисках определенных людей. Хотел отметить, это такая категория людей, которые готовы предоставить за определенную сумму паспорта разных стран, которые помогут избежать какого-то наказания и прочее. Я абсолютно не удивлюсь, если эти люди работают на спецслужбы США. Я сам лично не видел, подтвердить не могу, но предполагаю, что это только им могло быть интересно такое. Не забывайте, очень много скамеров сейчас, особенно на Пхукете, которые себя мнят специалистами во всем. Они временно сейчас во Вьетнам уехали, потому что там дешевле, но к началу сезона вернутся.
0: Ильёр Ширкулов – совладелец местного туроператора экскурсий. Глобально предупреждение МИД России касается не только Таиланда, но и многих других стран, у которых есть договор о выдаче с США. После начала спецоперации в группе риска оказались военные, принимавшие участие в боевых действиях на Украине, а также сотрудники ВПК и органов власти, говорит основатель и гендиректор туроператора Артур Дмитрий Арутюнов.
6: По большому счету, это должно касаться не только Таиланда, но и многих других стран, у которых есть соглашение с Соединенными Штатами Америки о выдаче лиц, которые там преследуются по разным соображениям. Их действительно стало больше в связи с началом СВО. Там довольно-таки большая категория граждан, и так называемые комбатанты, которые принимают участие в СВО, и люди, которые как-то связаны с нашим военно-промышленным комплексом, с руководящими органами власти. Я думаю, что все эти люди, практически большинство из них, в курсе, что они являются, мягко говоря, нежелательными персонами для Соединенных Штатов Америки, и всегда против них могут быть вот такие провокации осуществлены. Я думаю, что в широком смысле это не очень сильно повлияет на туризм в Таиланд, но вот определенная категория граждан заставит задуматься о возможности и необходимости поездки в замечательную страну, кстати, дружественную нам, это было отмечено, Таиланд.
0: Дмитрий Арутюнов, основатель и гендиректор туроператора «Артур». Батор также заявили, что российские туроператоры не сталкивались со случаями ареста российских туристов в Таиланде по запросу третьих стран. Отмечается, что подобные случаи единичны, а в то время как в Таиланде отдыхает около 2 миллионов россиян в год. В этом году власти Таиланда рассчитывают принять сопоставимое количество российских туристов при отсутствии эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил исполнительный директор туристического управления Таиланда по европейскому региону. Рейтинг на каждого. В столице заработал сервис, с помощью которого можно оценить не только ресторан или салон, но и конкретного сотрудника сферы услуг – от официанта и бармена до администратора и фитнес-тренера. А проект «Рейтинг культуры сервиса» запустила платформа «Нет монет». Система сама рассчитывает балл на основе отзывов клиентов за последние 30 дней. Причем учитывается не просто средняя оценка, а регулярность положительных откликов. Хвалить сотрудника должны постоянно. Как к этому механизму относится бизнес? Мы спросили предпринимателей и их подчиненных.
7: Главный врач и основатель клиники эстетической медицины Health Face Сирануш Аванесова.
8: Абсолютно каждому человеку приятно, когда его оценивают положительно. Минус только в том, что мы правда привыкаем к хорошему качеству, к хорошим людям вокруг. И не всегда оставляем эти положительные рейтинги и отзывы. А как раз-таки вопрос минуса только в том, что вот не дай бог нам что-то не понравится. Конечно же, тут же многим людям хочется оставить отрицательный отклик о заведении, о конкретном человеке. Здесь ситуация будет такая же, как и с компанией. Для того, чтобы мы получили уже и так от лояльных пациентов, клиентов хороший отзыв о клинике, о любом заведении, нам придется немножечко им об этом напоминать. И, конечно же, это определенные действия. Но глобально, на мой взгляд, идея замечательная. И качество от этого будет становиться только выше и лучше.
7: Работник «Вкусной точки» Юра Карпович.
9: Я считаю, что это нормальная тема. Но это в целом все равно можно накрутить, поэтому я считаю, что это не всегда будет честно.
10: Для тебя, как для сотрудника, это определенного рода, скажем так, геморрой, да, или нет все-таки? Потому что это
9: если
10: же...
9: меня оценивают только гости без подслуживаний, то не геморрой, мне в кайф. Ради бога, оценивайте. Я достаточно долго работаю в общепите, чтобы сказать, что я нормально отношусь к всякого рода оценкам, критикам.
10: У вас же есть какие-то внутренние рейтинги, да?
9: Нет, уже нет.
10: Вообще это стимулирует к тому, чтобы ты более как-то...
9: Ну, если за это платят, то да, конечно, это стимулирует. Если не платят, то что у меня, что двойка, что пятерка, я все равно буду работать.
10: То есть ты не думаешь, что это может быть поводом для шантажа, например, потому что там ты мне не понравился, я накатала на тебя и грожу тебе увольнением?
9: Достаточно много процедур должно пройти, чтобы можно было уволить за такое. Но в целом, да, если написать на меня плохой отзыв, я буду писать потом объяснительно. По деньгам минуса нет, штрафы запрещены.
10: А если касается тебя как... клиента.
9: Не сильно часто отзывы пишу конкретно на людей. То есть, если пишу, то это значит, либо мне все понравилось, либо все не понравилось.
7: Ательер, владелец и генеральный менеджер гостиницы «Гельвеция» Юнис Теймурханлы.
12: Услуга гостеприимства, она нематериально передается через сарафанное радио, репутационные истории. И лучшим инструментом, конечно, являются отзывы и рейтинги, особенно если они сопровождаются конкретными отзывами гостей или даже фотографиями. В этом ключе рейтинги сотрудников – это тоже очень важная и ценная штука для гостей. Как, скажем, например, в службе такси, это правда помогает в каких-то ситуациях мне как потребителю. Если мне нужна ответственная поездка, то ты, конечно, начинаешь изучать рейтинг водителя. По этой же аналогии и работает рейтинг обслуживающего персонала в отелях, в ресторанах. И когда у тебя важная встреча, и тебе нужно не ошибиться с выбором официанта. По этой аналогии те рейтинги, которые составляются на обслуживающий персонал, будут иметь, конечно, очень серьезное влияние. Как для руководителя раз, и для меня, как для потребителя два. В каких-то ситуациях, может, мне все равно, но в каких-то для меня это важно. Негативных факторов нет. Есть мотивирующий фактор, а во-вторых, фактор ответственности. Когда сотрудник понимает, что сейчас есть условно единый реестр рейтингов, рейтингов и отзывов на персонал, какие-то повторяющиеся ошибки так или иначе вылезут в отзывах и в рейтингах.
0: С логикой не поспоришь, мы привыкли выбирать отели по звездам, а таксистов по рейтингу. Но есть нюанс. Официанты не выбирают. Кто первый подошел, тот и обслуживает.
24: Дело вкуса с Катей Калиной.
13: Что будет есть новая элита в России лет через 5-10? Приблизительно то же, что она уже лет 20 ест во всем мире. Сырую ферментированную еду из органических продуктов, коноплю, ежовик, спирулину. Икра, стейки сухого вызревания, креветки и устрицы на льду под шампанское – это все, увы, для староверов. Биохакинг – это не когда ты купил себе клинику, чтобы сидеть на инъекциях, пить горстями БАДы и сдавать анализы раз в неделю. Настоящая забота о будущем себе – это, как будто бы очевидно, думать о том, что ты ешь и пьешь, и достоверно знать, где это взяли и как и кем это приготовлено. Артем Спира, бывший пилот бизнес-джетов, затеявший и реализовавший в Москве проект «Инспира», не первый, кто взялся за тему функционального энергетического питания, но, похоже, первый, у кого получается это монетизировать. Вместо алкоголя в его ресторане – камбучи, зеленые соки, бодрящие шоты и смузи. Вместо буйобесов и борща – велюте из парея и щи из конопли. В зеленом салате минимум 12 ингредиентов, каждый из которых помогает насытить человеческую клетку кислородом. Официанты постоянно подливают гостям воду, она здесь бесплатна. Я обратила внимание на то, что даже тыквенные семечки в Инспира не китайские, которые используют 90% наших ресторанов и которые не прорастают, если посадить их в землю, а настоящие штирийские живые, масло из которых целебно. Тизаны, цикории с экстрактами грибов типа рейши, сложные болы на основе злаков с растительным белком и ферментированными овощами. С 4 до 5 ресторан не работает. Это время сиеста персонала. Для меня это тоже показатель отношения к делу. Чек около 3,5 тысяч рублей на человека.

0: компании. Приложение Business FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе и в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
1: У микрофона Сардар Абликулиев. Россия будет наращивать силу ответных ударов, чтобы отбить желание Украины атаковать гражданские объекты. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими и участниками спецоперации в Кремле. Как обратил внимание глава государства, Россия, имея в виду действия ВСУ, должна отвечать им как следует. И мы это делаем. И будем наращивать наши удары по инфраструктуре противника так, чтобы отбить у него желание нападать на наши гражданские объекты, отметил Путин. Власти Крыма договорились с крупнейшими автозаправочными сетями «Атан» и ТЭС о снижении цены на топливо в регионе, сообщил глава республики Сергей Аксенов в пятницу. Начиная с 00:13, написал он в своем Макс-канале. Снижение, как уточнил Аксенов в видео, опубликованном на его канале, составило 11 рублей на литр. Взрыв произошел в доме бывшего министра госбезопасности ДНР Андрея Пинчука в Новой Москве в поселке Щапово, после того, как курьер принес ему посылку. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. Источник добавил, что жизни Пинчука угрозы нет. По данным оперативных служб, данные о пострадавших в результате взрыва не поступали. Все страны Евросоюза согласовали открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Официальные переговоры стартуют 15 июня. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Крупнейшее IPO в истории. Масштаб первичного размещения SpaceX оказался настолько большим, что на Уолл-стрит даже заранее репетировали торги. В итоге компания привлекла 75 миллиардов долларов, а спрос на акции в 4 раза превысил предложение. Как объясняется такой успех и каков дальнейший прогноз? X5 Group заменит курьеров дронами в нерентабельных зонах. Согласно техзаданию, беспилотники смогут перевозить посылки до 10 килограммов на расстояние до 5 километров, укладываясь в 15 минут. Какие трудности могут возникнуть при проведении эксперимента? Россиянин Никита Кучеров стал обладателем приза «Hard Trophy», который вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. Обладателя награды определяют журналисты. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Крупнейшее IPO в истории. SpaceX привлекла 75 миллиардов долларов, в 3 раза больше прежнего рекорда Saudi Aramco. Спрос на акции в 4 раза превысил предложение. Акции SpaceX выросли более чем на 30% в день открытия. Илон Маск благодаря этому стал первым в истории долларовым триллионером. Однако около 867 миллиардов от триллиона – это лишь будущее ожидание от SpaceX, по сути, ставка на колонию на Марсе. А что повлияло на такой успех размещения, мы спросили инвесторов.
0: Бизнес FM. Мнение.
3: Финансист Кирилл Кучинский.
4: Все те, кто купил акции на IPO, не имеют права их прям взять и продать на следующий день в рынок. В SpaceX некие ступеньки, а как правило, это 180 дней и все. При этом SpaceX это про хайп, а Илон Маск в хайп умеет играть, как никто другой. Я считаю, ровно для этой цели

0: и была назначена фиксированная цена, обычно ставят диапазон. И самое главное, был отменен минимальный порог. SpaceX — это P/S, то есть стоимость компании к продажам — это 1 к 100. То есть мы говорим, что компания пока прибыль не приносит, но потом точно принесет. А с другой стороны, очень много перспективных IPO обладало схожими характеристиками. Поэтому первый момент. Большинство IPO, даже суперуспешных, потом вот сколько сейчас стоит Facebook и сколько он стоил на IPO. Там разница в десятки раз. Он после размещения упал. И это происходит с очень большим количеством акций. Причина простая. Это вот разблокирование аллокации, вот этот вот lock-up период. А второй момент, то, что вы, в принципе, сейчас приобретаете хайп. Вы не совершаете инвестицию. Для вас специально раскачали акцию, для вас специально накачали информационную составляющую, и вы на этой информационной составляющей в нее заскакиваете. Потом будут иметь возможность продать эту акцию те, кто заходили сильно-сильно раньше. Они как раз на этапе IPO получают возможность закрыться по хорошей цене. А для вас это вот некая хайповая сделка, которую, как вы думаете, вот прямо на краткосрочном горизонте принесет прибыль. Такое возможно, но в текущих условиях я бы ставил на то, что, скорее всего, будет краткосрочный рост, а потом неминуемо цена будет корректироваться.
1: Инвестбанкир, основатель медиасистемы Биткоган Евгений Коган.
2: Вы покупаете на ажиотаже бумагу, которая стоит очень дорого. И пока не совсем понятно, что будет делать Маск. И рефлот очень маленький. Продана незначительная доля компании по невероятным мультипликаторам. Делается это специально. Разгоняется актив. Если очень мало товара на рынке, то, естественно, многие фонды начинают искать этот товар, и он летит наверх. Вы начинаете покупать в последующие дни, когда цена летит вверх. После этого обычно идет жесткая коррекция. Компания SpaceX, по-честному, это просто мечта. Никакого денежного потока особого там нету. И я бы порекомендовал подождать немного. Никуда от вас это не уйдет.
1: Управляющий директор Арбат Капитал Александр Орлов.
3: Спекулятивные идеи, они инвестиционные. Рассчитаны прежде всего на то, что те, кто не смогли поучаствовать, будут покупать с рынка, и те, кто купили на IPO, в надежде на 20% сразу дороже им продать. С точки зрения долгосрочных инвестиционных планов, то, конечно, планов громадье, и можно нарисовать прогноз, что и 2 триллиона обоснует стоимость. Но это крайне сложно сделать, и, скорее всего, сначала после вот этого первоначального хайпа будет некое отрезвление, особенно по мере того, как будет выходить из локапа крупные игроки, будут давить эту цену вниз. Дней через 70 уже часть пакетов старых инвесторов будут разблокированы. Этот вот отложенный спрос теоретически может выпрыгнуть на саму биржу и покупать по рыночной цене. Большинство индексов в ускоренной процедуре включат SpaceX свои компоненты, S&P 500 и NASDAQ. Это значит, что все крупные фонды и страховые компании должны будут купить огромные объемы его акций, чтобы соответствовать индексу. Но это, конечно, будет поддерживать цену и даст возможность вот этой первоначальной наживе для тех инвесторов, кто купил по 135. Но с точки зрения долгосрочного инвестора, это, конечно, такая квинтэссенция того пузыря, который сейчас существует на рынке.
4: «Нью-Йорк Таймс» подсчитала, что состоявшееся IPO способно сделать долларовыми миллионерами более 4000 нынешних и бывших сотрудников, имеющих акции компании. Для контекста Wall Street Journal приводит конкретный пример. Сварщик SpaceX, который эмигрировал из Мексики после размещения компании, может стать обладателем состояния в 28 миллионов долларов. X5 Group заменит курьеров дронами в нерентабельных зонах. Крупные российские ритейлеры, в которые входит «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», планируют арендовать для этого парк беспилотников. Цель – заменить курьеров там, где их услуги невыгодны или недоступны. Согласно техзаданию, беспилотники смогут перевозить посылки до 10 килограммов на расстояние до 5 километров, укладываясь в 15 минут. Они рассчитаны на температуры от минус 20 до плюс 40 градусов. Планируемая интенсивность – до 73 тысяч вылетов в год на одну точку. А в компании подчеркивают, что пока это лишь исследование рынка. Комментирует основатель и руководитель Центра беспилотной авиации Максима Кондратьева. Максим Кондратьев.
5: Однозначно, в данный момент эта экономическая модель резко уступает доставке обычными курьерами. То есть это дороже. Второе, с точки зрения технологии, организовать это совсем несложно. Ну, когда мы говорим про какую-то малоэтажную жилую застройку, частный сектор, коттеджные поселки, где есть условия для приземления. То есть дроны такие есть, уже первый эксперимент. клиенты достаточно успешно себя показали за границей. Но когда мы говорим про многоэтажную застройку, про городские условия, то возникают технические сложности. А как дрон этот груз, пакет с продуктами или коробку передаст заказчику? То есть нужны какие-то площадки. И, конечно же, важным фактором является недоработки и отставание нормативно-правовой базы. Нужно разрешение на использование воздушного пространства, вопросы страхования, кто будет отвечать за то, что если этот дрон упадет на автомобиль или на головы беспечных горожан, вот ущерб третьим лицам, он же начинает просто ущерба имуществу, заканчивая тяжкий вред здоровью или гибель, например, кого-то. Здесь вопрос остается пока открытым. Следующая сложность большая, это вопрос текущий, что спецоперация и атаки украинских дронов привели к массовым ограничениям использования летающих дронов во всех регионах. И как быстро и эффективно понять, что это дрон, который выполняет обычную гражданскую коммерческую задачу, а не дрон, который несет террористическую угрозу. Я думаю, что в ближайшее время будут первые попытки начать движение в эту сторону, но до окончания специальной военной операции ни о каком широкомасштабном применении этой технологии не может быть и речи. Очень мало опыта, ни у кого подсмотреть, США пробуют, и в Китае пробуют, но опять же пробуют под экспериментальными режимами, не царствами, которые является правительство. У нас тоже есть свой федеральный проект «Беспилотная авиация», который учредил президент. Это такая же история, связанная с попыткой массово и широко коммерциализировать все эти технологии дронов.
4: Основатель и руководитель Центра беспилотной авиации Максим Кондратьев. На этой неделе министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что Минздрав начал тестировать доставку лекарств с помощью беспилотников. Пилотные проекты уже идут в 6 регионах. Пока дроны перевозят препараты только между медицинскими организациями. Почта России с 2022 года тестирует доставку дронами в труднодоступных районах на Камчатке, Чукотке, Ямале. Но пока это очень дорого. Перевозка 1 килограмма груза беспилотником обходится в 151 раз дороже, чем обычным рейсом. У Амазона амбициозные планы к 2030-му доставлять дронами до 500 миллионов заказов ежегодно. Однако в прошлом году компания приостановила испытания после двух аварий в США. Россиянин Никита Кучеров стал обладателем приза «Hard Trophy», который вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. Обладатели награды определяют 198 представителей Ассоциации североамериканских журналистов. За Кучерова было отдано 72 голоса. Нападающий Тампа завоевал Hard Trophy во второй раз в карьере. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес FM».
6: Спорт с Григорием Гуреевым.
7: В регулярном чемпионате НХЛ нынешнего сезона Кучеров набрал 130 очков. На его счету 44 заброшенные шайбы и 86 голевых передач. У лидера атак Эдмонтон Ойлерс Конора Макдэвида больше на 8 очков. Но Кучеров смог обойти и его, и Натана Маккинона из Колорадо, своих основных конкурентов. Впервые Кучеров выиграл Hard Trophy в 2019 году. С тех пор он дважды успел с командой взять Кубок Стэнли, получал Art Trophy как лучший бомбардир регулярного чемпионата, участвовал в матчах звезд НХЛ и всегда был где-то рядом. И вот с третьей попытки Кучеров сделал то, что не получилось у него в 2024 и 2025. В Северной Америке у Никиты имидж не очень дружелюбного человека. Он редко улыбается, мало говорит с журналистами. Во многом это и определяло их предпочтения в предыдущие годы. Нынешний успех, к слову, для российской диаспоры Тампа является двойным. Ранее Андрей Василевский второй раз стал обладателем награды «Визина Трофи», вручаемой лучшему вратарю регулярного чемпионата. Главный редактор портала MyWaySport Олег Чекирис в разговоре с Business FM назвал успех россиян значимым.
8: Считаю, что Hard Trophy, который выиграл Никита Кучеров, абсолютно заслуженная награда для него. Впрочем, как и для двух его соперников, двух Маков, Макдэвида и Маккинона. И это очень круто, когда при прочих равных журналисты, американские, канадские, проголосовали не за своих хоккеистов, а за россиянина. Этот год я бы считал прорывным для российского хоккея. В условиях международной изоляции два наших хоккеиста, Кучеров и Василевский, выиграли индивидуально призы. При том, что и Кучеров не был абсолютно лучшим, да, у него были достойные соперники, и Василевского нельзя назвать абсолютно лучшим в этом сезоне. Было несколько хороших соперников, это и Сорокин, это и Суэйман, и другие.
7: Теперь Кучеров в хорошей компании. В 21 веке только три игрока брали Hard Trophy больше одного раза. Сидни Кросби дважды, а Александр Овечкин и Конор Макдэвид по три раза. Есть к чему стремиться. Хоккейный обозреватель издания «Спорт-24» Дмитрий Ярыкалов также считает, что Кучерову не помешают новые вызовы.
9: Говорит, что это всероссийский праздник. Все-таки это, наверное, не прорыв Матвея Сафонова в Лигу чемпионов. Это что-то более привычное. У нас нету четырехкратных обладателей Кубка Стэнли. И у Кучерова нет Конн Смайт Трофи. Он не признавался сам ценным игроком плей-офф, хотя он был лучшим бомбардиром.
7: Никита Кучеров входит в список 14 российских хоккеистов, которые по два раза брали Кубок Стэнли. Трижды это делали только Игорь Ларионов, Сергей Федоров, Сергей Брылин и Евгений Малкин, который все еще играет в Питтсбурге. Хорошая планка, вот только Tampa Bay Lightning последние 4 года стабильно вылетает в первом раунде плей-офф. В регулярке дела гораздо лучше, а значит, есть еще заряд у молний. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
6: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
10: Четверг в США, Канаде и Мексике стартует главное спортивное событие этого лета – 23-й чемпионат мира по футболу FIFA. Эмоции от футбола испытывают и игроки на поле, и болельщики. А иногда получается так, что зрителями становятся футболисты высочайшего уровня. Сегодня про некоторых звезд, которых не будет на этом празднике. Начнем со сборной команды Италии. Только ленивый не сокрушался по поводу провала этой страны на отборочном турнире. Несмотря на очень сильный домашний чемпионат и мощный состав, этот коллектив остается дома третий мундиаль подряд. К сожалению, отсутствие итальянцев лишит нас возможности насладиться игрой Донаруммы, Эспозито и Пизилли. Теперь к, пожалуй, самому яркому игроку, которого, к сожалению, не будет на ЧМ. Грузия тоже не пробилась на турнир, и мы не увидим великолепного Хличу Кварацхелия. Как и, к сожалению, его партнера по ПСЖ, россиянина Матвея Сафонова. Но у этих двоих есть утешительный приз – свежий трофей Лиги чемпионов. Хличу, кстати, самый дорогой игрок, который не поедет в Северную Америку. Его трансфер оценивается в 140 миллионов евро. Из-за неудачи сборной Польши ветеран Роберт Левандовский тоже не сможет еще раз блеснуть на мировой сцене. От травм в футболе не убежишь. И в лазарете, а не на поле, будут находиться бразилец Родриго и немец Серж Гнабри. Две очень яркие звезды, игра которых всегда радует. Есть еще странные тренерские решения. В заявку сборной Англии не попали Коул Палмер, который стоит 100 миллионов евро, и Трент Александр-Арнольд, 110 миллионов. По той же причине в составе бразильцев не будет Антони, а у колумбийцев в команду не попал игрок «Зенита» Барриос. Безусловно, присутствие этих звезд сделало бы чемпионат ярче. Но уверен, что на нем откроются новые имена, которые мы еще услышим.
6: Спорт и деньги на Business FM. Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. В Древней Руси государственную казну было принято пополнять с помощью процедуры так называемого полюдия. Князья с дружинами периодически объезжали подвластные земли и собирали с населения дань. Золота в обращении тогда практически не было, серебра ходило немного. И основной формой расчета служили меха – соболи, беличи, бобровые, куньи. Но большую часть все же брали продуктовым набором – скотом и зерном. Мед и воск в то время ценились высоко и потому нередко также служили оплатой дани. Деньги к деньгам. На Business FM.
4: Вы слушаете Business FM. В Италии призвали к постепенному снятию санкций с России после окончания военного конфликта с Украиной. Правящая коалиция Италии впервые официально зафиксировала в правительственной резолюции такой призыв, как пишет «Ля Република». Поправки были внесены по настоянию ультраправой партии «Лига Севера», которая в конце мая выступила против членства Украины в ЕС, назвав это экономическим и социальным бременем. Она также призвала использовать это как рычаг для переговоров. К тому же, по настоянию Лиги из документа исключили упоминание о защите территориальной целостности Украины. Осталась только формулировка о полном уважение суверенитета и независимости, комментирует доцент МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.
11: Саммит ЕС должен пройти 18-19 июня, и на нем, конечно, будут обсуждать возможность мирного урегулирования конфликта России с Украиной. Вот решили убрать такие жесткие формулировки, связанные с восстановлением и отстаиванием территориальной целостности Украины. С чем это связано? Последние месяцы в Брюсселе и в других европейских столицах обсуждается активно инициатива о подключении Европейского Союза к переговорному процессу. По сути, мирный диалог фактически все-таки остановился. В Европе стали слышны более отчетливо голоса тех политиков, которые говорят о том, что нужно подключать Евросоюз к переговорам. Наверное, в Италии уловили вот это вот изменение. Вообще, нельзя сказать, что Лига Севера такая праворадикальная партия, но такая правотолка, чем-то, может быть, похожа на альтернативу для Германии. Наверное, уловили, сейчас вот начали тихоньку дуть другие ветра и решили быть во главе этого процесса. Коли эти классические приемы не приносили успехов, позиция у Евросоюза была достаточно такая однобокая. Поддержка Украины от и до. От каких-то рассуждений теоретических о том, как можно регулировать конфликты, появляются признаки изменений такого жесткого подхода Брюсселя. Открывается перспектива, я бы так сказал. Потому что если в Евросоюзе все-таки переходя на путь такого компромиссного подхода, значит позиция будет более восприимчивая тем вот вопросам, которые до сих пор пока сходу отвергались.
4: Николай Топорнин, директор Центра европейской информации. «Ля Република» отмечает, что поправки в резолюцию были внесены после того, как польский премьер Туск сообщил, что Мелания не в восторге от саммита европейской тройки с Киевом без участия Италии. Как пишет газета, это эвфемизм, что Рим совершенно не оценил инициативу Макрона, Стармера и Мерца по самостоятельному возобновлению зашедших в тупик переговоров между Россией и Украиной. Отсутствие Мелания на ряде встреч лидеров ЕС связывают с напряженностью в отношениях Рима с рядом европейских столиц. Однако в окружении Мелани отвергают версию об изоляции. Немцы под прикрытием BMW и Audi начали завозить в Россию под видом китайских Чанган, пишет Автоньюз. Видео с так называемыми Чангауди завирусилось в сети. Схема простая. Перед пересечением границы на машину просто наклеивают логотипы китайского бренда, а уже в России их снимают с автомобиля, и они снова становятся немецкими. А как рассказал Автоньюз ряд экспертов и дилеров, первая причина – ужесточение экспортного контроля со стороны КНР. А с начала этого года из Китая нельзя вывезти машины младше 180 дней без документа подтверждения после продажного обслуживания. А другая причина – вторичные санкции. Немецкие концерны запрещают своим китайским совместным предприятиям экспортировать автомобили в Россию. По данным Автоньюз, схема действует последние 1.5-2 года. Российская таможня на Дальнем Востоке таких случаев не видела, а часть автоэкспертов считает видео с переклейкой фейком, говорит партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржарета.
12: Честно говоря, такой схемы слышу первый раз, и она мне кажется немножко фантастической. Потому что на сегодняшний день электронный документооборот по всему миру идет. И можно сколько угодно заклеивать шильдики и название машины. По документам, по ВИН-номеру можно установить и марку, и модель, и год, и месяц производства и так далее. То есть ВИН-номер дает полный объем производства. Тем более сейчас есть и специальные штрих-коды и так далее. То есть это, по-моему, схема, рассчитанная на какой-то примитивный такой пещерный таможенный осмотр. Поэтому мне кажется, что это больше разговоры. Это возможно только в одном случае. Многие компании выпускают автомобили под разными шильдингами. Я имею в виду китайские компании. Ну, условно говоря, они выпускают автомобили и под маркой Volkswagen, и под маркой Jetta. Может быть, еще раз говорю, таким образом как-то провозить. Но, опять же, мне кажется, что это малореально и очень-очень рискованно, потому что можно эти автомобили оставить где-то на таможне. Существует масса клонов или почти клонов. Там есть, условно говоря, компания Geely, которая принадлежит компания Volvo. И многие похожие модели выпускаются как под брендом Volvo, так под брендом Geely. Но специалист даже не очень глубокий. Их отличить легко. Тем более таможенник, который собаку съел на этом.
4: Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретта. А все опрошенные нами дилеры, включая дальневосточных, назвали эту схему фейком и отказались обсуждать в эфире. А с 22 года официальные поставки европейских премиум автомобилей в Россию прекращены. Дилеры ввозят их самостоятельно по параллельному импорту. А в феврале этого года Рейтер описал схему владивостокских дилеров. Они покупают машины у китайских поставщиков только под индивидуальные заказы, а не в розницу. Куда россияне поехали на длинные выходные? этом году лидером по загрузке отелей стал Нижний Новгород, а в Москве и Казани спрос на бронирование оказался ниже прошлогоднего, показывают данные Hotel Advisors. Эксперты отрасли видят признаки охлаждения на внутреннем рынке на фоне укрепления рубля и проблем с воздушным транспортом. Но, несмотря на это, на праздники ожидается всплеск поездок. В том числе потому, что майские праздники в этом году были непродолжительными, между ними образовалась целая рабочая неделя, поэтому некоторые туристы решили отправиться в поездку не в мае, а в июне. Сочи, несмотря на перебои в работе аэропорта, пока остается в топ-5 направлений на праздничные даты, говорит основатель Hotel Advisors Сергей Данильченко.
13: Лидером по загрузке на предстоящие праздники является Нижний Новгород. В среднем на период с 12 по 14 июня загрузка составляет в этом городе более 90%, если не брать в расчет воскресенье как день выезда. В топ-5 направлений, куда устремляются гости, входят Нижний Новгород, загородные направления Московской области, Казань, Санкт-Петербург. Замыкает пятерку, несмотря на все логистические сложности, отелей побережья Сочи. В целом же мы видим, что сохраняется интерес к загородным направлениям, которые традиционно востребованы в праздничные дни. При этом важно отметить, что рынок остается неоднородным. По сравнению с прошлым годом, по многим популярным туристическим направлениям наблюдается и снижение уровня загрузки. Особенно это заметно, как ни странно, в отелях Москвы, Казани и Екатеринбурга. Снижение более чем на 20%.
4: Основатель Hotel Advisors Сергей Данильченко. А вот продажи организованных туров, которые бронировали с захватом 12 июня, снизились на 8% по сравнению с прошлогодними показателями. Это показывают данные Travelata. В Париже не смогли продать первую в мире сумку из кожи тираннозавра. Аксессуар, вдохновленный хищником, исчезнувшим 66 миллионов лет назад, аукционный дом оценил более чем в полмиллиона долларов, однако итоговые ставки оказались значительно ниже ожиданий. Создатели проекта утверждают, материал удалось вырастить в лаборатории с использованием белков древнего ящера, найденного еще в конце 80-х в американском штате Монтана. Может ли подобный эксперимент стать частью будущей фэшн-индустрии, объясняет основатель Института развития индустрии моды Пайноупен, ведущий эксперт Института развития креативных индустрий Высшей школы экономики Алексей Баженов.
14: Материалы с заданными свойствами могут использоваться в индустрии. Но сейчас мы говорим не об индустрии, мы говорим как пиар, либо единичный, как арт-объект. Но со временем, конечно, материалы будут более доступны, и можно будет делать из любых динозавров все что угодно.
15: До этого, наверное, еще долго, учитывая суммы.
14: Материалы с заданными свойствами разговаривают и обсуждают. Уровень доступности технологий сейчас будет быстро развиваться. Их будет больше, они будут более дешевые, и я думаю, что это может быть одним из способов создания брендинга, истории бренда.
15: Почему за основу взяли сумку, а не что-то другое?
14: Потому что ассоциация сумка из аллигатора, сумка из динозавра.
4: Алексей Баженов, основатель Института развития индустрии моды Binopen. При этом вокруг самой технологии до сих пор идут споры. Часть ученых сомневается, что найденные в Монтане белковые фрагменты вообще принадлежат тираннозавру. А кроме того, исследователи отмечают, основу материала все равно пришлось достраивать с помощью искусственного интеллекта и белков курицы, ближайшего современного родственника динозавров. Впрочем, эксперименты с воскрешением прошлого с помощью биотехнологии идут уже не первый год. Австралийский стартап WoW уже представил выращенную в лаборатории фрикадельку из мяса мамонта с использованием древнего гена и ДНК африканского слона, а другая компания работает над проектами по возвращению птицы Додо и шерстистого мамонта.
6: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
16: Рынок элитной загородной недвижимости вступил в эпоху тектонических сдвигов. Как напоминают эксперты, минимальная ставка налога на имущество физлиц для объектов с кадастровой стоимостью свыше 300 миллионов рублей повысилась до 2,5%, а на земельные участки той же стоимости – до 1,5%. Причем льготники в отношении объектов стоимостью свыше 300 миллионов права на освобождение от уплаты имущественного налога не имеют. Параллельно в Госдуму внесен законопроект, предусматривающий введение дополнительных уровней прогрессивного налогообложения. До 3% для объектов с кадастровой стоимостью свыше 350 миллионов рублей, до 3,5% при стоимости свыше 450 миллионов, до 4% для объектов дороже 550 миллионов. Выводы. Первый. Ключевая переменная при расчете налога – кадастровая стоимость. значит, необходимо проверить, не завышена ли она. Если завышена или в расчет попали лишние площади, стоимость можно и нужно оспорить через соответствующую комиссию или в суде. Вывод второй. Покупатели уходят к компактному люксу, чтобы остаться в рамках 300 миллионов. Как вариант, часть сделок перейдут в серую зону и официально будут оформляться как до 300-миллионные. Инвесторы пересматривают подходы к объектам дороже пороговых значений, в отношении которых модель «купил-улучшил-продал» становится убыточной. Девелоперы переходят к 300-400-метровым домам на 8-12 сотках, дробят лоты и делают оспаривание кадастровой стоимости стандартной процедурой. И третий вывод. Налоговое структурирование стало обязательным элементом элитной сделки. Сегодня надо понимать не только цену объекта, но и стоимость владения в горизонте нескольких лет. А игнорирование налогового прогноза ведет к прямой потере капитала. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
6: Недвижимость на Business FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города? Киров, Калужской области. 30 тысяч жителей. Поселение появилось в 1744 году, когда на берегу реки Песоченки купцы Золотаревы начали строить железоделательный завод. Через век завод выкупил Иван Мальцов, который стал выпускать на нем знаменитый песочинский фарфор. Как появлялись города на Business FM. Business FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Business FM. Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Business FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Business FM. Новости. Коротко.
17: У микрофона Сардар Авликулиев. Противник расширяет использование беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, пытаясь нанести раскол в российское общество, нанести России моральный и экономический ущерб, но у него ничего не получится. На это обратил внимание президент России Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими участниками спецоперации в Кремле. Противник не может создать серьезные проблемы для экономики России, все быстро восстанавливается, подчеркнул глава государства. С 15 июня дипломатам стран ЕС и представительств Евросоюза в России нужно будет оформлять уведомление о пересечении российской границы, сообщил МИД России. В рамках 19-го санкционного пакета ЕС было объявлено, что российские дипломаты, аккредитованные в странах ЕС, теперь будут обязаны уведомлять власти той страны Шенгенской зоны, границу которой они намерены пересечь. Замглавы российского МИДа Сергей Рябков до введения этих санкций предупреждал, что Россия зеркально ответит на эти ограничения. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что согласован окончательный текст мирной сделки между Соединенными Штатами и Ираном. Пакистан сейчас тесно сотрудничает с обеими сторонами для утверждения дальнейших шагов. Мир никогда не был так близок, как сейчас, написал Шариф на своей странице в соцсети X. Нацразведка Соединенных Штатов обнародовала доказательства финансирования зарубежных биолабораторий, в том числе и на Украине, передает РИА Новости. В офисе главы американской нацразведки заявили, что таких учреждений было больше 120. Располагались они в более чем 30 странах. 4 из них были на подконтрольной Киеву территории. В одной хранились опасные образцы. В лабораториях проводили исследования опасных патогенов, в том числе приданием новых функций. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
6: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете Business FM. У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. В России идет работа над группировкой спутников для управления тяжелыми боевыми дронами. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с участниками СВО. Также президент напомнил, что недавно было запущено еще 16 аппаратов спутниковой группировки. По словам главы государства, отечественная система ничем не будет уступать Starlink, а возможно станет даже лучше. Подробности буквально через минуту. США и Иран предварительно согласовали текст сделки Трампа, заявил, что договор может быть подписан уже в ближайшие дни. Сейчас идет финализация документа. Нефть тут же резко подешевела. А каких еще изменений стоит ожидать в ближайшее время? Российский стартапер впечатлил Тима Кука приложением для AirPods. Разработка следит за осанкой и помогает избавиться от слов-паразитов. При этом не требует интернета. Приложение уже скачали более 30 тысяч человек по всему миру. Как родилась идея создания такого помощника, нам рассказал сам разработчик Антон Баранов. Эти и другие темы в эфире Business FM. В России идет работа над группировкой спутников для управления тяжелыми боевыми дронами. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с участниками СВО. Президент напомнил, что недавно было запущено еще 16 аппаратов спутниковой группировки. «У нас такая система есть, она внедряется», — ответил Владимир Путин на просьбу одного из военнослужащих создать аналог Starlink. По словам главы государства, отечественная система ничем не будет уступать Starlink, а, возможно, станет даже лучше. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
18: Когда спутниковая группировка «Рассвет» и, соответственно, система передачи информации через спутниковый интернет заработает в полной мере, то Министерство обороны сможет организовать достаточно серьезное взаимодействие с самыми разными средствами поражения. Причем здесь речь идет не только про то, что можно будет управлять дронами дальнего действия на большом расстоянии, передавать информацию, получать информацию с дронов, организовывать связь между дронами, между группами дронов, например. В принципе, да, конечно, это все будет возможно, и глушить такую связь будет очень сложно, с земли, по крайней мере. Когда все это заработает, Министерство обороны, конечно же, будет бенефициаром и будет пользоваться возможностями этой системы передачи информации. Вопрос в том, когда это произойдет, вопрос очень непростой в текущей ситуации, потому что по выводу даже полезной нагрузки на орбиту пока мы отстаем от ведущих мировых космических стран, которые выводят искусственные спутники на орбиту. Но шансы есть догнать все это при соответствующем финансировании и при уделении внимания этому вопросу.
4: Редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев. Владимир Путин также сообщил, что группировка вооруженных сил России в зоне СВО превышает 700 тысяч человек. США и Иран предварительно согласовали текст сделки. Трамп заявил, что договор может быть подписан уже в ближайшие дни. Сейчас идет финализация документа. Нефть тут же резко подешевела. По данным Axios, главные пункты меморандума – это открытие Ормузского пролива, временное разрешение Ирану продавать нефть, продление режима прекращения огня на 60 дней, в том числе в Ливане. Иран должен взять обязательство никогда не приобретать ядерное оружие и урегулировать проблему обогащенного урана. А любые шаги относительно ядерной программы будут предприняты лишь при заключении второй сделки. Иранское агентство Мехр пишет, что меморандум состоит из 14 пунктов. В публикации делается акцент на снятии блокады США в течение 30 дней, выводе американских сил из приграничных с Ираном зон, разблокировки иранских средств за рубежом и на создании плана по восстановлению Ирана на сумму не менее 300 миллиардов долларов. Дональд Трамп назвал вымыслом условия сделки с Тегераном, которые опубликовали иранские СМИ. МИД Ирана заявил, что основные положения были согласованы, но у Тегерана пока нет окончательного решения. Вопрос рассматривается соответствующими органами. Ситуация вокруг Ормуза снова двоякая. США заявили, что пролив открыт для всех коммерческих судов, не нарушающих блокаду, а иранская сторона настаивает, что пролив закрыт и силы безопасности не позволили танкеру пройти через него. А все это мы обсудили с востоковедом Еленой Супониной.
19: Трамп, как всегда, торопится, ссылается на целый ряд арабских стран, а также на Пакистан, которые якобы подтвердили свое согласие и готовы посредничать в том, чтобы США и Иран заключили эту сделку. Сам меморандум не имеет ничего общего с тем договором, который предполагалось заключить ранее. Можно сказать, что иранцы даже преуспели в том, что навязали свою повестку Трампа, если доверять тем утечкам, которые перечисляют пункты этого меморандума. Во главе угла уже не стоит ядерная программа Ирана, во главе угла не стоит ракетная программа Ирана, нет речи о деятельности Ирана в регионе. Во главе угла открытие Ормузского пролива, который вообще-то до начала боевых действий со стороны Израиля и США был вполне открыт.
20: открыт. Иранцы продавили свою повестку дня. Для них открыть Ормузский пролив – это самое легкое. Это тот рычаг, который они могут использовать всегда. Сегодня открыли, завтра закрыли. Остальные вопросы, они более тяжелые, требуют длительного обсуждения, но в меморандуме они обозначены как намерение, обещание сделать то-то, обещание сделать это, без всякого механизма, что это будет сделано.
21: По поводу пролива, Сенткум заявляет, что он открыт для всех коммерческих судов, не нарушающих блокаду. Иран говорит пока, что пролив закрыт.
20: По Ормузскому проливу и потому, как там проходят суда, периодами ситуация меняется. В какие-то дни суда проходят более легко, в какие-то нет. Блокада внешняя со стороны США и американских военных, она оказалась не такой жесткой, как об этом были разговоры. Дело в том, что Трамп не очень хочет, чтобы цены на нефть резко взлетели, а с ними и на газолин внутри США. На прохождение ряда судов американцы смотрели сквозь пальцы. Ну и иранцы подходили к делу избирательно. Все-таки по глобальной экономике било, конечно, очень сильно. Поэтому открытие Ормузского пролива стало главной целью для Трампа.
21: По поводу Нетаньяху пишет Аксиос, что заявление Трампа о меморандуме стало для него неожиданностью. Действительно ли он настолько исключен из процесса?
20: Нетаньяху знал о том, что некий документ готовится. Он знал, что этот документ общий по многим пунктам. Дело в том, что документ-то не вчера появился. Он готовился заранее, но иранцы медлили с ответом. Нетаньяху был в курсе о том, что такой документ есть. Ему все это, конечно же, не нравилось. Неожиданностью для Нетаньяху стал разворот Трампа на 180 градусов сразу после первой серии ударов. На пятницу ожидались новые удары, а Трамп сказал, что нет, возвращается к переговорам и к сделке. Это, наверное, было неожиданностью и для окружения Трампа, и только для израильтян.
4: Востоковед Елена Супонина. Израиль не комментирует проект меморандума США и Ирана, так как не является участником соглашения, заявил РИА Новости офис Нетаньяху. А Политико пишет, что после того, как Трамп объявил о новых ударах по Ирану в ночь на 12 июня, ему стали звонить лидеры стран Персидского залива и Южной Азии, чтобы переубедить американского президента. Трампа заверили, что предварительное соглашение с Тегераном перед более детальными переговорами почти достигнуто. Источники издания сообщают, что звонки поступили от эмира Катара, президента Объединенных Арабских Эмиратов и главы оборонного ведомства Пакистана. Ранее Трамп заявил, что эти лидеры могут повлиять на Тегеран и верховного лидера Маджтабу Хаминии. Российский стартапер впечатлил Тима Кука приложением для AirPods. 22-летний уроженец Екатеринбурга Антон Баранов встретился с главой Apple Тимом Куком на конференции разработчиков WWDC и представил ему свое приложение PitchCoach. Оно работает в наушниках AirPods, следит за осанкой и помогает избавиться от слов-паразитов, не требует интернета. Идея родилась после того, как в 16 лет Антон провалил важное собеседование из-за волнения, а потом мама, университетский преподаватель, рассказала сыну о талантливых студентах, которые не могут правильно преподнести свои идеи. Приложение уже скачали более 30 тысяч человек по всему миру. Тим Кук, ныне исполнительный председатель совета директоров Apple, остался под впечатлением, обменялся визитками и выложил видео встречи в соцсети. Продюсер Business FM Андрей Гаврилов поговорил с Антоном Барановым.
22: У Apple есть отличная программа поддержки студентов. И я в этом году отправил свой проект, чтобы поучаствовать в WWDC как студент. Я сделал приложение PitchCoach, говори уверенно, которое помогает людям представлять свои идеи на весь мир с помощью Apple Intelligence, встроенного искусственного интеллекта. То есть не нужно интернет-соединение, не нужно никаких серверов, все локально на устройстве, используют AirPods для осанки. И все это позволяет доносить идеи миру классно, понятно и четко. Собственно, вы вот весь или проект. Он понравился Тиму, Джону, и они сказали то, что супер. Про меня Apple сделала интервью на своем веб-сайте как победителю Apple Swift Student Challenge. И пригласили в Куфертино, Калифорнию, оплатили перелет, отель, самоучастие в мероприятии и дали возможность представить свой проект топ-менеджерам Apple. Тим даже пошутил то, что, возможно, будет пользоваться им для подготовки к WWDC. WWDC прошло успешно. Главное техническое мероприятие года. Собираются разработчики со всего мира, iOS-разработчики, подписчики слушают про инновации от Apple. Если у кого-то появляется возможность, рассказывают, как я. Пич Коуч, говорю уверенно, может скачать кто угодно. Это может быть что пользователь MacBook, что пользователей айфонов, айпадов. Если есть наушники, это классно. Они позволяют с помощью встроенных библиотек от Apple отслеживать осанку. Это, кстати, довольно инновативное решение, что очень понравилось Тиму.
0: Как приложение реагирует на какие-то действия? Вот следит за осанкой. Как это происходит?
22: У наушников AirPods есть Core Motion API, и оно помогает отслеживать с помощью встроенных датчиков в AirPods движение головы, и приложение просто их оценивает. Если сильный наклон, и приложение говорит, какова была осанка во время питча, во время презентации.
0: Как происходит борьба со словами-паразитами? Что делает приложение?
22: Приложение распознает все сказанные нами слова на устройстве и оценивает количество слов-паразитов. Допустим, я запустил запись приложения во время эфира, и приложение мне все время говорит, чем я сказал сейчас мое кастомное слово «паразит». И в конце приложение производит результат и говорит, у тебя было сказано столько слов паразитов, можно улучшить, можно их отслеживать. Полноценная статистика нашей речи. Приложение стало разрабатывать, когда моя мама, преподаватель в университете, сказала, что у нее есть талантливые студенты, которые иногда теряют свой голос, уверенность, не просто осанку, и тем самым не могут донести свою идею понятно, четко, красиво. Очень много безумно крутых идей в мире, но они теряются, когда мы их показываем. Собственно, в этом и заключается цель приложения, поэтому оно и бесплатно, потому что хочется помогать людям, чтобы они могли доносить свои идеи круто и понятно. Пич Коуч этим универсален и тем самым инновационен, то, что использует последние технологии от Apple, которые были анонсированы год назад и успешно их интегрирует. Если мы выступаем на сцене, тогда будет просто происходить уведомление, которое будет создавать достаточную вибрацию, чтобы человек почувствовал, окей, я сказал это.
0: Как вам кажется, что больше всего впечатлило Тима Кука?
22: Когда приложение строит план речи, что было сказано, то недосказано в момент, когда происходит питч. И если пользователь забыл, либо не знает, что сказать в моменте финиширования речи, тоста, приложение подскажет. Можно сказать вот эту фразу. Пользователь может ее просто прочитать. Она будет подходить к контексту, будет основана на том, что пользователь сказал, и легко интегрироваться в речь. По сей день я улучшаю приложение. Со мной пользователь со всего мира, пользователь из Германии поделился отзывом, как можно улучшить вот это место. Со мной связываются некоторые коучи, говорят, было бы классно еще раз смотреть такой параметр. Допустим, это приложение работает с Apple Watch, и оно отслеживает уровень стресса во время питчей.
4: Антон Баранов является студентом Технического университета Центрального Гессена в Германии. В мае 26 года Apple назвала Екатеринбурса выдающимся победителем конкурса Swift Student Challenge.
6: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. В начале 20 века в ныне узбекистанских Хорезме и Хиве выпускались местные деньги шелковки. На ленту из натурального шелка шириной около 10 сантиметров вручную наносились надписи и изображения, говорившие о номинале этой специально вытканной банкноты. Шелковки пользовались большой популярностью. И когда в 1923 году было объявлено о замене местной валюты на советские бумажные деньги, меняли их неохотно. Еще в 60-е годы прошлого века в некоторых домах Хивы можно было увидеть лоскутные одеяла, сшитые из тех самых шелковых денег. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Продолжительность жизни.
1: Каждый год тысячи людей погибают в ожидании донорского органа. Очередь на пересадку почки в среднем занимает от 3 до 5 лет. Биопечать органов может навсегда решить эту проблему.
6: Журналист Алена Копылова.
1: Вместо чернил в биопринтере смесь живых клеток, белков и гидрогелей, которая удерживает клетки вместе и создает структуру. Прибор послойно наносит этот материал по цифровой модели, точно так же, как обычный 3D-принтер создает пластиковый объект. Только вместо пластика живая ткань. Главная сложность не просто напечатать форму, а создать работающий орган. Например, почка содержит более 20 типов клеток и сложнейшую сеть капилляров, по которым кровь достигает каждого нефрона. Без этой сети ткань погибает. Пока что именно создание кровеносных сосудов внутри органа остается главным нерешенным вопросом биопечати. Однако недавно команда из Гарварда разработала инновационный метод биопечати сосудистых сетей. Это принципиальный шаг. Раньше напечатать функциональный сосуд было практически невозможно. А университет Карнеги-Меллон получил от американского агентства перспективных медицинских исследований $28.5 миллионов на создание биопечатной печени с расчетом выйти на доклинические испытания в течение 5 лет. Первые клинические испытания биопечатных тканей на людях уже идут. По прогнозам исследователей, первый полноценный напечатанный орган может быть пересажен человеку в ближайшие 10-15 лет.
6: Продолжительность жизни на Business FM.
4: Вы слушаете Business FM. МИД России призвал граждан с осторожностью относиться к поездкам в Таиланд как на отдых, так и по делам. Причина – высокая угроза ареста по запросам США. Как утверждают в ДИП-ведомстве, американские службы проводят операции по задержанию россиян без оглядки на таиландские власти. А по словам дипломатов, Вашингтон развернул в стране настоящую охоту за россиянами, особенно интенсивно после начала спецоперации. Россиянам, которые могут быть объектом преследования США, рекомендовано воздержаться от поездок в Таиланд, а также от пересадок в местных аэропортах. При себе всегда нужно иметь контакты российских загранпредставительств. Говорит автор телеграм-канала «Реальный Пхукет» и совладелец местного туроператора экскурсий Ильёр Ширкулов.
2: Это касается не только граждан России, а вообще в целом любых граждан. Если им грозит какая-то уголовная ответственность США и выдан ордер на арест больше года, например, им грозит, или против США они что-то сделали, то они могут запросить и экстрадировать. Но к туристической деятельности это отношение никакого не имеет. Хотя если этот турист является каким-то преступником, которого разыскивают США, тогда да, для него могут быть проблемы. А так в целом обычным туристам, которые едут отдыхать, купаться, насладиться морюшкам, ничего такого не грозит, если они не будут здесь делать что-то, нарушающее закон. Но есть у большинства людей такое мнение, что Таиланд — это некий такой колхоз, страна третьего мира, без интернета, никто ничего не знает, все живут в джунглях каких-нибудь, и, соответственно, думают, что здесь безопасно. Но помимо этого еще есть определенный такой пласт людей, которых здесь называют вот помогалы. Вполне возможно, большинство из них могут зарабатывать на советах, на поисках определенных людей. Хотел отметить, это такая категория людей, которые готовы предоставить за определенную сумму паспорта разных стран, которые помогут избежать какого-то наказания и прочее. Я абсолютно не удивлюсь, если эти люди работают на спецслужбы США. Я сам лично не видел, подтвердить не могу, но предполагаю, что это только им могло быть интересно такое. Не забывайте, очень много скамеров сейчас, особенно на Пхукете, которые себя мнят специалистами во всем. Они временно сейчас во Вьетнам уехали, потому что там дешевле. Но к началу сезона вернутся.
4: Ильёр Ширкулов, совладелец местного туроператора экскурсий. Глобальное предупреждение МИД России касается не только Таиланда, но и многих других стран, у которых есть договор о выдаче с США. После начала спецоперации в группе риска оказались военные, принимавшие участие в боевых действиях на Украине, а также сотрудники ВПК и органов власти, говорит основатель и гендиректор туроператора Артур Дмитрий Арутюнов.
3: По большому счету, это должно касаться не только Таиланда, но и многих других стран, у которых есть соглашение с Соединенными Штатами Америки о выдаче лиц, которые там преследуются по разным соображениям. Их действительно стало больше в связи с началом СВО. Там довольно-таки большая категория граждан, и так называемые комбатанты, которые принимают участие в СВО, и люди, которые как-то связаны с нашим военно-промышленным комплексом, с руководящими органами власти. Я думаю, что все эти люди, практически большинство из них, в курсе, что они являются, мягко говоря, нежелательными персонами для Соединенных Штатов Америки, и всегда против них могут быть вот такие провокации осуществлены. Я думаю, что в широком смысле это не очень сильно повлияет на туризм в Таиланд, но вот определенная категория граждан заставит задуматься о возможности и необходимости поездки в замечательную страну, кстати, дружественную нам, это было отмечено, Таиланд.
4: Дмитрий Арутюнов, основатель и гендиректор туроператора «Артур». Батор также заявили, что российские туроператоры не сталкивались со случаями ареста российских туристов в Таиланде по запросу третьих стран. Отмечается, что подобные случаи единичны, а в то время как в Таиланде отдыхает около 2 миллионов россиян в год. В этом году власти Таиланда рассчитывают принять сопоставимое количество российских туристов при отсутствии эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил исполнительный директор туристического управления Таиланда по европейскому региону. Рейтинг на каждого. В столице заработал сервис, с помощью которого можно оценить не только ресторан или салон, но и конкретного сотрудника сферы услуг, от официанта и бармена до администратора и фитнес-тренера. А проект «Рейтинг культуры сервиса» запустила платформа «Нет монет». Система сама рассчитывает балл на основе отзывов клиентов за последние 30 дней. Причем учитывается не просто средняя оценка, а регулярность положительных откликов. Хвалить сотрудника должны постоянно. Как к этому механизму относится бизнес? Мы спросили предпринимателей и их подчиненных.
5: Главный врач и основатель клиники эстетической медицины Health Face Сирануш Аванесова.
8: Абсолютно каждому человеку приятно, когда его оценивают положительно. Минус только в том, что мы, правда, привыкаем к хорошему качеству, к хорошим людям вокруг, и не всегда оставляем эти положительные рейтинги и отзывы. А как раз-таки вопрос минуса только в том, что вот не дай бог нам что-то не понравится, конечно же, тут же многим людям хочется оставить отрицательный отклик о заведении, о конкретном человеке. Здесь ситуация будет такая же, как и с компаниями. Для того, чтобы мы получили уже и так от лояльных пациентов, клиентов хороший отзыв о клинике, о любом заведении, нам придется немножечко им об этом напоминать. И, конечно же, это определенные действия. Но глобально, на мой взгляд, идея замечательная. И качество от этого будет становиться только выше и лучше.
5: Работник «Вкусной точки» Юра Карпович.
9: Я считаю, что это нормальная тема. Но это в целом все равно можно накрутить, поэтому я считаю, что это не всегда будет честно.
23: Для тебя, как для сотрудника, это определенного рода, скажем так, геморрой, да, или нет все-таки? Потому что это
9: если
23: же...
9: Если меня оценивают только гости без подслуживаний, то не геморрой, мне в кайф, ради бога, оценивать. Я достаточно долго работаю в общепите, чтобы сказать, что я нормально отношусь к всякого рода оценкам, критикам.
23: У вас же есть какие-то внутренние рейтинги, да?
9: Нет, уже нету.
23: Вообще это стимулирует к тому, чтобы ты более как-то...
9: Да, если за это платят, то да, конечно, это стимулирует. Если не платят, то что у меня, что двойка, что пятерка, я все равно буду работать.
23: То есть ты не думаешь, что это может быть поводом для шантажа, например, потому что там ты мне не понравился, я накатала на тебя и угрожу тебе увольнением?
9: Достаточно много процедур должно пройти, чтобы можно было уволить за такое. Но в целом, да, если написать на меня плохой отзыв, я буду писать потом объяснительно. По деньгам минуса нет, штрафы запрещены.
23: А если касается тебя как клиента?
9: Не сильно часто отзывы пишу конкретно на людей. То есть я если пишу, то это значит, что либо мне все понравилось, либо все не понравилось.
5: Ательер, владелец и генеральный менеджер гостиницы «Гельвеция» Юнис Теймурханлы.
24: Услуга гостеприимства, она нематериально передается через сарафанное радио, репутационные истории. И лучшим инструментом, конечно, являются отзывы и рейтинги, особенно если они сопровождаются конкретными отзывами гостей или даже фотографиями. В этом ключе рейтинги сотрудников – это тоже очень важная и ценная штука для гостей. Как, скажем, например, в службе такси, это правда помогает в каких-то ситуациях мне как потребителю. Если мне нужна ответственная поездка, то ты, конечно, начинаешь изучать рейтинг водителя. По этой же аналогии и работает рейтинг обслуживающего персонала в отелях, в ресторанах, и когда у тебя важная встреча, и тебе нужно не ошибиться с выбором официанта. По этой аналогии те рейтинги, которые составляются на обслуживающий персонал, будут иметь, конечно, очень серьезное влияние. Как для руководителя раз, и для меня, как для потребителя два. В каких-то ситуациях, может, не все равно, но в каких-то для меня это важно. Негативных факторов нет. Есть мотивирующий фактор, а во-вторых, фактор ответственности, когда сотрудник понимает, что сейчас есть условно единый реестр рейтингов, отзывов на персонал, какие-то повторяющиеся ошибки так или иначе вылезут в отзывах и в рейтингах.
4: С логикой не поспоришь. Мы привыкли выбирать отели по звездам, а таксистов по рейтингу. Но есть нюанс. Официанты не выбирают. Кто первый подошел, тот и обслуживает.
25: Между делом с Кирой Альтман.
26: Между делом Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Soliflor, позвала меня на дневной чай с Наполеоном. Я, как тот самый Васька, слушала и ела. А Наташа делилась со мной новым изобретением.
7: Это коллаборация между армомаркетингом, который сейчас уже широкими шагами пришел в нашу жизнь, и мы все, ну, в Москве, в Питере уж точно, армозизируем свои квартиры, свои дачи. Некоторые очень зациклены на этом, и каждую комнату армозизируют свой аромат. Я против этого, на всякий случай говорю, но это есть. Вот. А мне очень захотелось уйти от вот этих вот, ну, милых, конечно, бутылочек с ротанговыми палочками, которые торчат. Мне захотелось создать какой-то продукт, который был бы смесью чего-то интерьерного, чтобы это было красиво, чтобы это стояло, и ты просто радовался, что вот у тебя стоит какой-то объект, и он еще дает ароматизацию помещения. И таким образом появился бренд под названием «Солифлор». «Солифлор» — это такое парфюмерное слово. Именно парфюмеры обозначают аромат, в котором нота проходит от самого начала до самого конца. Знаете, вот как бывает, открывается этим, потом открывается сердце вот этим, потом база вот это. А, например, роза проходит все. Это диффузор, который несет в себе аромат плюс визуальную какую-то концепцию. Маленький такой стаканчик, в котором стоит розочка. Практически живая розочка. Это шелковые цветы, просиликоненные. Этот силикон удерживает аромат, как ротанговые палочки.
26: Наталья Черкасова, химик, бьюти-продюсер, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Солифлор. Кира Альтман, Business FM.
25: Между делом на Business FM. Купание в море, загар

0: Комментарий бота.
1: Личный взгляд на главные события.
0: Бизнес говорит,
1: чтобы кто надо услышал.
0: Бесценные знания.
1: Неочевидные, но удивительные факты.
0: Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: У микрофона Сардар Абликулиев. Россия будет наращивать силу ответных ударов, чтобы отбить желание Украины атаковать гражданские объекты. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе встреч с военнослужащими и участниками спецоперации в Кремле. Как обратил внимание глава государства, Россия, имея в виду действия ВСУ, должна отвечать им как следует. И мы это делаем. И будем наращивать наши удары по инфраструктуре противника так, чтобы отбить у него желание нападать на наши гражданские объекты, отметил Путин. Власти Крыма договорились с крупнейшими автозаправочными сетями «Атан» и ТЭС о снижении цены на топливо в регионе, сообщил глава республики Сергей Аксенов в пятницу. Начиная с 00:13, написал он в своем Макс-канале. Снижение, как уточнил Аксенов в видео, опубликованном на его канале, составило 11 рублей на литр. Взрыв произошел в доме бывшего министра госбезопасности ДНР Андрея Пинчука в Новой Москве в поселке Щапово после того, как курьер принес ему посылку. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. Источник добавил, что жизни Пинчука угрозы нет. По данным оперативных служб, данные о пострадавших в результате взрыва не поступали. Все страны Евросоюза согласовали открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Официальные переговоры стартуют 15 июня. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Крупнейшее IPO в истории. Масштаб первичного размещения SpaceX оказался настолько большим, что на Уолл-стрит даже заранее репетировали торги. В итоге компания привлекла 75 миллиардов долларов, а спрос на акции в 4 раза превысил предложение. Как объясняется такой успех и каков дальнейший прогноз? X5 Group заменит курьеров дронами в нерентабельных зонах. Согласно техзаданию, беспилотники смогут перевозить посылки до 10 килограммов на расстояние до 5 километров, укладываясь в 15 минут. Какие трудности могут возникнуть при проведении эксперимента? Россиянин Никита Кучеров стал обладателем приза «Hard Trophy», который вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. Обладателя награды определяют журналисты. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Крупнейшее IPO в истории. SpaceX привлекла 75 миллиардов долларов, в 3 раза больше прежнего рекорда Сауди Арамко. Спрос на акции в 4 раза превысил предложение. Акции SpaceX выросли более чем на 30% в день открытия. Илон Маск благодаря этому стал первым в истории долларовым триллионером. Однако около 867 миллиардов от триллиона – это лишь будущее ожидание от SpaceX, по сути, ставка на колонию на Марсе. А что повлияло на такой успех размещения, мы спросили инвесторов.
0: Бизнес FM. Мнение.
4: Финансист Кирилл Кучинский.
5: Все те, кто купил акции на IPO, не имеют права их прям взять и продать на следующий день в рынок. В SpaceX некие ступеньки, а как правило, это 180 дней и все. При этом SpaceX это про хайп, а Илон Маск в хайп умеет играть, как никто другой. Я считаю, ровно для этой цели и была назначена фиксированная цена, обычно ставят диапазон. И самое главное, был отменен минимальный порог. SpaceX это P/F, то есть стоимость компании к продажам, это 1 к 100. То есть мы говорим, что компания пока прибыль не приносит, но потом точно принесет. А с другой стороны, очень много перспективных IPO обладало схожими характеристиками. Поэтому первый момент. Большинство IPO, даже супер успешных. Потом вот сколько сейчас стоит Facebook и сколько он стоил на IPO. Там разница десятки раз. Ну, после размещения упал. И это происходит с очень большим количеством акций. Причина простая. Это вот разблокирование аллокации, вот этот вот lock-up период. А второй момент то, что вы, в принципе, сейчас приобретаете хайп. Вы не совершаете инвестицию. Для вас специально раскачали акцию, для вас специально накачали информационную составляющую, и вы на этой информационной составляющей не заскакиваете. Потом будут иметь

0: возможность продать эту акцию, те, кто заходили сильно-сильно раньше, они как раз на этапе IPO получают возможность закрыться по хорошей цене. А для вас это вот некая хайповая сделка, которую, как вы думаете, вот прямо на краткосрочном горизонте принесет прибыль. Такое возможно, но в текущих условиях я бы ставил на то, что, скорее всего, будет краткосрочный рост, а потом неминуемо цена будет корректироваться.
1: Инвестбанкир, основатель медиасистемы Биткоган Евгений Коган.
2: Вы покупаете на ажиотаже бумагу, которая стоит очень дорого. И пока не совсем понятно, что будет делать Маск. И рефлот очень маленький. Продана незначительная доля компании по невероятным мультипликаторам. Делается это специально. Разгоняется актив. Если очень мало товара на рынке, то, естественно, многие фонды начинают искать этот товар, и он летит наверх. Вы начинаете покупать в последующие дни, когда цена летит вверх. После этого обычно идет жесткая коррекция. Компания SpaceX, по-честному, это просто мечта. Никакого денежного потока особого там нету. И я бы порекомендовал подождать немного. Никуда от вас это не уйдет.
1: Управляющий директор Арбат Капитал Александр Орлов.
3: Спекулятивные идеи, они инвестиционные, рассчитаны прежде всего на то, что те, кто не смогли поучаствовать, будут покупать с рынка, и те, кто купили на IPO, в надежде на 20% сразу дороже им продать. С точки зрения долгосрочных инвестиционных планов, то, конечно, планов громадье, и можно нарисовать прогноз, что и 2 триллиона обоснует стоимость, но это крайне сложно сделать, и, скорее всего, сначала после вот этого первоначального хайпа будет некое отрезвление, особенно по мере того, как будет выходить из локапа крупные игроки, будут давить эту цену вниз. И через 70 уже часть пакетов старых инвесторов будут разблокированы. Вот этот вот отложенный спрос теоретически может выпрыгнуть на саму биржу и покупать по рыночной цене. Большинство индексов в ускоренной процедуре включат SpaceX свои компоненты, S&P 500 и NASDAQ. Это значит, что все крупные фонды и страховые компании должны будут купить огромные объемы его акций, чтобы соответствовать индексу. Но это, конечно, будет поддерживать цену и даст возможность вот этой первоначальной наживе для тех инвесторов, кто купил по 135. Но с точки зрения долгосрочного инвестора, это, конечно, такая квинтэссенция того пузыря, который сейчас существует на рынке.
4: «Нью-Йорк Таймс» посчитала, что состоявшееся IPO способно сделать долларовыми миллионерами более 4000 нынешних и бывших сотрудников, имеющих акции компании. Для контекста Wall Street Journal приводит конкретный пример. Сварщик SpaceX, который эмигрировал из Мексики после размещения компании, может стать обладателем состояния в 28 миллионов долларов. X5 Group заменит курьеров дронами в нерентабельных зонах. Крупные российские ритейлеры, в которые входит «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», планируют арендовать для этого парк беспилотников. Цель – заменить курьеров там, где их услуги невыгодны или недоступны. Согласно техзаданию, беспилотники смогут перевозить посылки до 10 килограммов на расстояние до 5 километров, укладываясь в 15 минут. Они рассчитаны на температуры от минус 20 до плюс 40 градусов. Планируемая интенсивность – до 73 тысяч вылетов в год – на одну точку. А в компании подчеркивают, что пока это лишь исследование рынка. Комментирует основатель и руководитель Центра беспилотной авиации Максима Кондратьева. Максим Кондратьев.
5: Однозначно, в данный момент эта экономическая модель резко уступает доставке обычными курьерами. То есть это дороже. Второе, с точки зрения технологии, организовать это совсем несложно. Ну, когда мы говорим про какую-то малоэтажную жилую застройку, частный сектор, коттеджные поселки, где есть условия для приземления. То есть дроны такие есть, уже первый эксперименты достаточно успешно себя показали за границей. Но когда мы говорим про многоэтажную застройку, про городские условия, то возникают технические сложности. А как дрон этот груз, пакет с продуктами или коробку передаст заказчику? То есть нужны какие-то площадки. И, конечно же, важным фактором является недоработки и отставание нормативно-правовой базы. Нужно разрешение на использование воздушного пространства. Вопросы страхования. Кто будет отвечать за то, что если этот дрон упадет на автомобиль или на головы беспечных горожан, вот, ущерб третьим лицам? Он же начинает просто ущерба имуществу, заканчивая тяжкий вред здоровью или гибель, например, кого-то. Здесь вопрос остается пока открытым. Следующая сложность большая – это вопрос текущий, что спецоперация и атаки украинских дронов привели к массовым ограничениям использования летающих дронов во всех регионах. Поэтому как быстро и эффективно понять, что это дрон, который выполняет обычную гражданскую коммерческую задачу, а не дрон, который несет террористическую угрозу? Я думаю, что в ближайшее время будут первые попытки начать движение в эту сторону, но до до окончания специальной военной операции ни о каком широкомасштабном применении этой технологии не может быть и речи. Очень мало опыта ни у кого подсмотреть. США пробуют, и в Китае пробуют. Но опять же, пробуют под экспериментальными режимами, инициаторами, которые является правительство. У нас тоже есть свой федеральный проект беспилотной авиации, который учредил президент. Это такая же история, связанная с попыткой массово и широко коммерциализировать все эти технологии дронов.
4: Основатель и руководитель Центра беспилотной авиации Максим Кондратьев. На этой неделе министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что Минздрав начал тестировать доставку лекарств с помощью беспилотников. Пилотные проекты уже идут в 6 регионах. Пока дроны перевозят препараты только между медицинскими организациями. Почта России с 2022 года тестирует доставку дронами в труднодоступных районах на Камчатке, Чукотке, Ямале. Но пока это очень дорого. Перевозка 1 килограмма груза беспилотником обходится в 151 раз дороже, чем обычным рейсом. У Амазона амбициозные планы к 2030-му доставлять дронами до 500 миллионов заказов ежегодно. Однако в прошлом году компания приостановила испытания после двух аварий в США. Россиянин Никита Кучеров стал обладателем приза «Hard Trophy», который вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. Обладатели награды определяют 198 представителей Ассоциации североамериканских журналистов. За Кучерова было отдано 72 голоса. Нападающий Тампа завоевал Hart Trophy во второй раз в карьере. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес FM».
6: Спорт с Григорием Гуреевым.
7: В регулярном чемпионате НХЛ нынешнего сезона Кучеров набрал 130 очков. На его счету 44 заброшенные шайбы и 86 голевых передач. У лидера атак Эдмонтон Ойлерс Конора Макдэвида больше на 8 очков. Но Кучеров смог обойти и его, и Натана Маккинона из Колорадо, своих основных конкурентов. Впервые Кучеров выиграл Hart Trophy в 2019 году. С тех пор он дважды успел с командой взять Кубок Стэнли, получал Hart Trophy как лучший бомбардир регулярного чемпионата, участвовал в матчах звезд НХЛ и всегда был где-то рядом. И вот с третьей попытки Кучеров сделал то, что не получилось у него в 2024 и 2025. В Северной Америке у Никиты имидж не очень дружелюбного человека. Он редко улыбается, мало говорит с журналистами. Во многом это и определяло их предпочтения в предыдущие годы. Нынешний успех, к слову, для российской диаспоры Тампа является двойным. Ранее Андрей Василевский второй раз стал обладателем награды «Визина Трофи», вручаемой лучшему вратарю регулярного чемпионата. Главный редактор портала MyWaySport Олег Чекирис в разговоре с Business FM назвал успех россиян значимым.
8: Считаю, что Hart Trophy, который выиграл Никита Кучеров, абсолютно заслуженная награда для него. Впрочем, как и для двух его соперников, двух маков, Макдэвида и Маккинона. И это очень круто, когда при прочих равных журналисты, американские, канадские, проголосовали не за своих хоккеистов, а за россиянина. Этот год я бы считал прорывным для российского хоккея в условиях международной изоляции. Два наших хоккеиста, Кучеров и Василевский, выиграли индивидуально призы. При том, что и Кучеров не был абсолютно лучшим, да, у него были достойные соперники, и Василевского нельзя назвать абсолютно лучшим в этом сезоне. Было несколько хороших соперников, это и Сорокин, это и Суэйман, и другие.
7: Теперь Кучеров в хорошей компании. В 21 веке только три игрока брали Hart Trophy больше одного раза. Сидни Кросби дважды, а Александр Овечкин и Конор Макдэвид по три раза. Есть к чему стремиться. Хоккейный обозреватель издания «Спорт-24» Дмитрий Ярыкалов также считает, что Кучерову не помешают новые вызовы.
9: Говорит, что это всероссийский праздник, все-таки это, наверное, не прорыв Матвея Сафонова в Лигу Чемпионов. Это что-то более привычное. У нас нету четырехкратных обладателей Кубка Стэнли. И у Кучерова нет Консмай Трофи. Он не признавался сам ценным игроком плей-офф, хотя он был лучшим бомбардиром.
7: Никита Кучеров входит в список 14 российских хоккеистов, которые по два раза брали Кубок Стэнли. Трижды это делали только Игорь Ларионов, Сергей Федоров, Сергей Брылин и Евгений Малкин, который все еще играет в Питтсбурге. Хорошая планка, вот только Tampa Bay Lightning последние 4 года стабильно вылетает в первом раунде плей-офф. В регулярке дела гораздо лучше, а значит, есть еще заряд у молний. Григорий Гуреев, Business FM.
6: Дело вкуса. Катей Калиной.
10: Вектор на полезное питание не просто маркетинговый ход и в ресторанном бизнесе в том числе, но прямое отражение нашей с вами жизни. Вина пьем меньше, бегаем больше, курить бросили, присматриваем велосипед. Да и авокадо, судя по объемам потребления, окончательно заменило Москве, уверяю вас, напрасно нами преданную картошку. Ресторан «Белуга», например, традиционно поощряющий в меню сезонное, решил сделать героине июня молодую крапиву. Травянистую, нежную, чуть сладковатую на вкус и, конечно, обладающую целым спектром оздоравливающих свойств, связанных, между прочим, с очищением крови. Бренд-шеф «Белуги» Роман Чистов, костромич, сделал из крапивы, щавеля, фисташек и кислицы аджику, которую предлагают пробовать с ломтиками капусты кальраби и маринованными опятами. Приготовил суп полевицу на зеленом овощном бульоне с яйцом пашот и пирожком, начиненным крапивой. Взбил домашний майонез со свежевыжатым крапивным соком и зеленью молодой моркови, который подают с холодным из краба, где в качестве еще одного вкусового оригинального элемента дрожит крапивное желе. В общем, меню, посвященное крапиве, получилось затейливым. И пока сезон не закончился, рекомендую успеть его попробовать. Тем более, что игру поддержал и шеф-кондитер «Белуги» Никита Гавриленко. Он придумал русскую версию чизкейка. Творожник с фейхоа, который сервируется соусом из крапивы, сердцевинками консервированной ягоды, чипсами из фейхоа и листочками молодого щавеля. 100 килограммов фейхоа для этого десерта заготавливали еще зимой. Ну и крапивный квас, конечно, трехдневный, ферментация с небольшим количеством меда. Все меню доступно не с этого, а а-ля карт. С вами была Катя Калина.
6: Дело вкуса. На Бизнес FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города? Колпино, пригород Санкт-Петербурга. 150 тысяч жителей. В 1722 году по приказу князя Меньшикова на реке Ижоре было основано предприятие по распилке леса, идущего на строительство кораблей. Вскоре рядом появились железные, медные, якорные и молотовые заводы, а уже вокруг них вырос город. Как появлялись города на Бизнес FM.
4: Вы слушаете Бизнес FM. В Италии призвали к постепенному снятию санкций с России после окончания военного конфликта с Украиной. Правящая коалиция Италии впервые официально зафиксировала в правительственной резолюции такой призыв, как пишет «Ля Република». Поправки были внесены по настоянию ультраправой партии «Лига Севера», которая в конце мая выступила против членства Украины в ЕС, назвав это экономическим и социальным бременем. Она также призвала использовать это как рычаг для переговоров. К тому же, по настоянию Лиги из документа исключили упоминание о защите территориальной целостности Украины. Осталась только формулировка о полном уважение суверенитета и независимости, комментирует доцент МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.
11: Саммит ЕС должен пройти 18-19 июня, и на нем, конечно, будут обсуждать возможность мирного регулирования конфликта России с Украиной. Вот решили убрать такие жесткие формулировки, связанные с восстановлением и отстаиванием территориальной целостности Украины. С чем это связано? Последние месяцы в Брюсселе и в других европейских столицах обсуждается активно инициатива о подключении Европейского Союза к переговорному процессу. По сути, мирный диалог фактически остановился. В Европе стали слышны более отчетливые голоса тех политиков, которые говорят о том, что нужно подключать Евросоюз к переговорам. Наверное, в Италии уловили вот это вот изменение. Вообще, нельзя сказать, что Лига Севера такая праворадикальная партия, но такая правотолка, чем-то, может быть, похожа на альтернативу для Германии. Наверное, уловили, сейчас вот начали тихоньку дуть другие ветра и решили быть во главе этого процесса. Коли эти классические приемы не приносили успехов, позиция у Евросоюза была достаточно такая однобокая, поддержка Украины от и до. От каких-то рассуждений теоретических о том, как можно регулировать конфликт, появляются признаки изменений такого жесткого подхода в Брюсселе. Открываются перспективы, я бы так сказал. Потому что если в Евросоюзе все-таки переходя на путь такого компромиссного подхода, значит позиция будет более восприимчивая к тем вот вопросам, которые до сих пор пока сходу отвергались.
4: Николай Топорнин, директор Центра европейской информации. «Ля Република» отмечает, что поправки в резолюцию были внесены после того, как польский премьер Туск сообщил, что Мелани не в восторге от саммита европейской тройки с Киевом без участия Италии. Как пишет газета, это эвфемизм, что Рим совершенно не оценил инициативу Макрона, Стармера и Мерца по самостоятельному возобновлению зашедших в тупик переговоров между Россией и Украиной. Отсутствие Мелани на ряде встреч встреча лидеров ЕС связывают с напряженностью в отношениях Рима с рядом европейских столиц, однако в окружении Мелани отвергают версию об изоляции. Немцы под прикрытием BMW и Audi начали завозить в Россию под видом китайских Чанган, пишет Автоньюз. Видео с так называемыми Чангауди завирусилось в сети. Схема простая. Перед пересечением границы на машины просто наклеивают логотипы китайского бренда, а уже в России их снимают с автомобиля, и они снова становятся немецкими. А как рассказал Автоньюз ряд экспертов и дилеров, первая причина – ужесточение экспортного контроля со стороны КНР. А с начала этого года из Китая нельзя вывезти машины младше 180 дней без документа подтверждения после продажного обслуживания. А другая причина – вторичные санкции. Немецкие концерны запрещают своим китайским совместным предприятиям экспортировать автомобили в Россию. По данным Автоньюз, схема действует последние 1.5-2 года. Российская таможня на Дальнем Востоке таких случаев не видела, а часть автоэкспертов считает видео с переклейкой фейком, говорит партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретта.
12: Честно говоря, такой схемы слышу первый раз, она мне кажется немножко фантастической. Потому что на сегодняшний день электронный документооборот по всему миру идет. И можно сколько угодно заклеивать шильдики и название машины. По документам, по ВИН-номеру можно установить и марку, и модель, и год, и месяц производства и так далее. То есть ВИН-номер дает полный объем производства. Тем более сейчас есть и специальные штрих-коды и так далее. То есть это, по-моему, схема, рассчитанная на какой-то примитивный такой пещерный таможенный осмотр. Поэтому мне кажется, что это больше разговоры. Это возможно только в одном случае. Многие компании выпускают автомобили под разными шильдингами. Я имею в виду китайские компании. Ну, условно говоря, они выпускают автомобили и под маркой Volkswagen, и под маркой Jetta. Может быть, еще раз говорю, таким образом как-то провозить. Но, опять же, мне кажется, что это малореально и очень-очень рискованно, потому что можно эти автомобили оставить где-то на таможне. Существует масса клонов или почти клонов. Там есть, условно говоря, компания Geely, которая принадлежит компания Volvo. И многие похожие модели выпускаются как под брендом Volvo, так под брендом Geely. Но специалист даже не очень глубокий. Их отличить легко. Тем более таможенник, который собаку съел на этом.
4: Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретта. А все опрошенные нами дилеры, включая дальневосточных, назвали эту схему фейком и отказались обсуждать в эфире. А с 2022 года официальные поставки европейских премиум-автомобилей в Россию прекращены. Дилеры ввозят их самостоятельно по параллельному импорту. А в феврале этого года Рейтер описал схему владивостокских дилеров. Они покупают машины у китайских поставщиков только под индивидуальные заказы, а не в розницу. Куда россияне поехали на длинные выходные? В этом году лидером по загрузке отелей стал Нижний Новгород, а в Москве и Казани спрос на бронирование оказался ниже прошлогоднего, показывают данные Hotel Advisors. Эксперты отрасли видят признаки охлаждения на внутреннем рынке на фоне укрепления рубля и проблем с воздушным транспортом. Но, несмотря на это, на праздники ожидается всплеск поездок. В том числе потому, что майские праздники в этом году были непродолжительными, между ними образовалась целая рабочая неделя, поэтому некоторые туристы решили отправиться в поездку не в мае, а в июне. Сочи, несмотря на перебои в работе аэропорта, пока остается в топ-5 направлений на праздничные даты, говорит основатель Hotel Advisors Сергей Данильченко.
13: Лидером по загрузке на предстоящие праздники является Нижний Новгород. В среднем на период с 12 по 14 июня загрузка составляет в этом городе более 90%, если не брать в расчет воскресенье как день выезда. В топ-5 направлений, куда устремляются гости, входят Нижний Новгород, загородные направления Московской области, Казань, Санкт-Петербург. Замыкает пятерку, несмотря на все логистические сложности, отелей побережья Сочи. В целом же мы видим, что сохраняется интерес к загородным направлениям, которые традиционно востребованы в праздничные дни. При этом важно отметить, что рынок остается неоднородным. По сравнению с прошлым годом, по многим популярным туристическим направлениям наблюдается и снижение уровня загрузки. Особенно это заметно, как ни странно, в отелях Москвы, Казани и Екатеринбурга. Снижение более чем на 20%.
4: Основатель Hotel Advisors Сергей Данильченко. А вот о продаже организованных туров, которые бронировали с захватом 12 июня, снизились на 8% в сравнении с прошлогодними показателями. Это показывают данные Travelata. В Париже не смогли продать первую в мире сумку из кожи тираннозавра. Аксессуар, вдохновленный хищником, исчезнувшим 66 миллионов лет назад, аукционный дом оценил более чем в полмиллиона долларов, однако итоговые ставки оказались значительно ниже ожиданий. Создатели проекта утверждают, материал удалось вырастить в лаборатории с использованием белков древнего ящера, найденного еще в конце 80-х в американском штате Монтана. Может ли подобный эксперимент стать частью будущей фэшн-индустрии, объясняет основатель Института развития индустрии моды Pine Open, ведущий эксперт Института развития креативных индустрий Высшей школы экономики Алексей Баженов.
14: Материалы с заданными свойствами могут использоваться в индустрии. Но сейчас мы говорим не об индустрии, мы говорим как пиар, либо единичный как арт-объект. Но со временем, конечно, материалы будут более доступны, и можно будет делать из любых динозавров все что угодно.
15: До этого, наверное, еще долго, учитывая суммы.
14: Материалы с заданными свойствами разговаривают и обсуждают. Уровень доступности технологий сейчас будет быстро развиваться. Их будет больше, они будут более дешевые, и я думаю, что это может быть одним из способов создания брендинга, истории бренда.
15: Почему за основу взяли сумку, а не что-то другое?
14: Потому что ассоциация — сумка из аллигатора, сумка из динозавра.
4: Алексей Баженов, основатель Института развития индустрии моды Binopen. При этом вокруг самой технологии до сих пор идут споры. Часть ученых сомневается, что найденные в Монтане белковые фрагменты вообще принадлежат тираннозавру. А кроме того, исследователи отмечают, основу материала все равно пришлось достраивать с помощью искусственного интеллекта и белков курицы, ближайшего современного родственника динозавров. Впрочем, эксперименты с воскрешением прошлого с помощью биотехнологии идут уже не первый год. Австралийский стартап WoW уже представил выращенную в лаборатории фрикадельку из мяса мамонта с использованием древнего гена и ДНК африканского слона, а другая компания работает над проектами по возвращению птицы Додо и шерстистого мамонта.
6: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
16: Стартует чемпионат мира по футболу. Любимое дело многих до начала турнира и в первые его дни – это строить прогнозы. Недавно мне попался на глаза рейтинг 10 самых сильных сборных по составу на этом ЧМ. Думаю, что интересно. На 10-м месте сборная Турции. Может показаться удивительным, но имея в составе Гюлера, Чалханоглы, Илдиза и Азджана, команда вполне серьезная. 9-е – норвежцы. Ну, конечно, Эрин Холланд – самый дорогой футболист мира. На 8-й строчке Марокко. Эта страна добралась до полуфинала 4 года назад. Германия непривычно низко, 7-я. Но тут сказались травмы Сержа Гнабри и Карима Адееми. Их будет не хватать. На 6-м месте Англия. Отличная глубина состава и великолепный Харри Кейн на острие атаки. 5-ю строчку занимает действующий чемпион Аргентина. 9 игроков из победного состава 4 года назад уже завершили карьеру в сборной. Но Лео Месси по-прежнему в строю. Бразилия 4-я. Практически все персонажи из лучших клубов, плюс доигрывающий в родной стране Неймар. Португальцы на 3-м месте. Это последний шанс Криштиану Рональду завоевать трофей ЧМ. 2-е – действующие чемпионы Европы – испанцы. Состав настолько сильный, что в него не попал ни один игрок мадридского Реала. Лучшие – французы. У Дидье Дешама главный вопрос – кого выпустить в атаке? Мбаппе, Ализе, Дембеле, Баркаля, Тюрам и Матета. Все они сразу на поле находиться не могут. Трансферная стоимость этого состава – 1,5 миллиарда евро. Но вот что интересно. Немецкий экономист Йохим Клемент создал модель, которая точно предсказала победителя последних 3 чемпионатов мира. В этот раз, по его прогнозу, должна выиграть Голландия. Она даже не в топ-10.
6: Спорт и деньги на Business FM. Культ наличности. Лица на банкнотах. Имя Симона Боливара, уроженца Венесуэлы, известно всей Латинской Америке. Это самый влиятельный из руководителей войны за независимость испанских колоний в 19 веке. Боливар освободил от испанского господства Колумбию, Панаму, Венесуэлу, Перу и Эквадор. Симон создал и возглавил республику, названную в его честь Боливией, однако вскоре был свергнут. Впрочем, это не помешало расцвету культа личности освободителя. Так, в честь него были названы денежные единицы Боливии – Боливиано и Венесуэлы – Боливар. А его портрет помещен на банкноту достоинством 100 венесуэльских боливаров. Культ наличности на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
17: У микрофона Сердар Авликулиев. Противник расширяет использование беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, пытаясь внести раскол в российское общество, нанести России моральный и экономический ущерб, но у него ничего не получится. На это обратил внимание президент России Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими участниками спецоперации в Кремле. Противник не может создать серьезные проблемы для экономики России, все быстро восстанавливается, подчеркнул глава государства. С 15 июня дипломатам стран ЕС и представительств Евросоюза в России нужно будет оформлять уведомление о пересечении российской границы, сообщил МИД России. В рамках 19-го санкционного пакета ЕС было объявлено, что российские дипломаты, аккредитованные в странах ЕС, теперь будут обязаны уведомлять власти той страны Шенгенской зоны, границу которой они намерены пересечь. Замглавы российского МИДа Сергей Рябков до введения этих санкций предупреждал, что Россия зеркально ответит на эти ограничения. Премьер-министр Пакистана Шейх Баз Шариф заявил, что согласован окончательный текст мирной сделки между Соединенными Штатами и Ираном. Пакистан сейчас тесно сотрудничает с обеими сторонами для утверждения дальнейших шагов. Мир никогда не был так близок, как сейчас, написал Шариф на своей странице в соцсети X. Нацразведка Соединенных Штатов обнародовала доказательства финансирования зарубежных биолабораторий, в том числе и на Украине, передает РИА Новости. В офисе главы американской нацразведки заявили, что таких учреждений было больше 120. Располагались они в более чем 30 странах. 4 из них были на подконтрольной Киеву территории. В одной хранились опасные образцы. В лабораториях проводили исследования опасных патогенов, в том числе приданием новых функций. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. В России идет работа над группировкой спутников для управления тяжелыми боевыми дронами. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с участниками СВО. Также президент напомнил, что недавно было запущено еще 16 аппаратов спутниковой группировки. По словам главы государства, отечественная система ничем не будет уступать Starlink, а, возможно, станет даже лучше. Подробности буквально через минуту. США и Иран предварительно согласовали текст сделки Трампа, заявил, что договор может быть подписан уже в ближайшие дни. Сейчас идет финализация документа. Нефть тут же резко подешевела. А каких еще изменений стоит ожидать в ближайшее время? Российский стартапер впечатлил Тима Кука приложением для AirPods. Разработка следит за осанкой и помогает избавиться от слов-паразитов. При этом не требует интернета. Приложение уже скачали более 30 тысяч человек по всему миру. Как родилась идея создания такого помощника, нам рассказал сам разработчик Антон Баранов. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». В России идет работа над группировкой спутников для управления тяжелыми боевыми дронами. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с участниками СВО. Президент напомнил, что недавно было запущено еще 16 аппаратов спутниковой группировки. «У нас такая система есть, она внедряется», — ответил Владимир Путин на просьбу одного из военнослужащих создать аналог Starlink. По словам главы государства, отечественная система ничем не будет уступать Starlink, а, возможно, станет даже лучше. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
18: Когда спутниковая группировка «Рассвет» и, соответственно, система передачи информации через спутниковый интернет заработает в полной мере, то Министерство обороны сможет организовать достаточно серьезное взаимодействие с самыми разными средствами поражения. Причем здесь речь идет не только про то, что можно будет управлять дронами дальнего действия на большом расстоянии, передавать информацию, получать информацию, информацию с дронов, организовывать связь между дронами, между группами дронов, например. В принципе, да, конечно, это все будет возможно, и глушить такую связь будет очень сложно, с земли, по крайней мере. Когда все это заработает, Министерство обороны, конечно же, будет бенефициаром и будет пользоваться возможностями этой системы передачи информации. Вопрос в том, когда это произойдет, вопрос очень непростой в текущей ситуации, потому что по выводу даже полезной нагрузки на орбиту, пока мы отстаем от ведущих мировых космических стран, которые выводят искусственные спутники на орбиту. Но шансы есть догнать все это при соответствующем финансировании и при уделении внимания этому вопросу.
4: Редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев. Владимир Путин также сообщил, что группировка вооруженных сил России в зоне СВО превышает 700 тысяч человек. США и Иран предварительно согласовали текст сделки. Трамп заявил, что договор может быть подписан уже в ближайшие дни. Сейчас идет финализация документа. Нефть тут же резко подешевела. По данным Axios, главные пункты меморандума – это открытие Ормузского пролива, временное разрешение Ирану продавать нефть, продление режима прекращения огня на 60 дней, в том числе в Ливане. Иран должен взять обязательство никогда не приобретать ядерное оружие и урегулировать проблему обогащенного урана. А любые шаги относительно ядерной программы будут предприняты лишь при заключении второй сделки. Иранское агентство Мехра пишет, что меморандум состоит из 14 пунктов, а в публикации делается акцент на снятии блокады США в течение 30 дней, выводе американских сил из приграничных с Ираном зон, разблокировки иранских средств за рубежом и на создании плана по восстановлению Ирана на сумму не менее 300 миллиардов долларов. Дональд Трамп назвал вымыслом условия сделки с Тегераном, которые опубликовали иранские СМИ. МИД Ирана заявил, что основные положения были согласованы, но у Тегерана пока нет окончательного решения. Вопрос рассматривается соответствующими органами. Ситуация вокруг Ормуза снова двоякая. США заявили, что пролив открыт для всех коммерческих судов, не нарушающих блокаду, а иранская сторона настаивает, что пролив закрыт и силы безопасности не позволили танкеру пройти через него. А все это мы обсудили с востоковедом Еленой Супониной.
19: Трамп, как всегда, торопится, ссылается на целый ряд арабских стран, а также на Пакистан, которые якобы подтвердили свое согласие и готовы посредничать в том, чтобы США и Иран заключили эту сделку. Сам меморандум не имеет ничего общего с тем договором, который предполагалось заключить ранее. Можно сказать, что иранцы даже преуспели в том, что навязали свою повестку Трампа, если доверять тем утечкам, которые перечисляют пункты этого меморандума. Во главе угла уже не стоит ядерная программа Ирана, во главе угла не стоит ракетная программа Ирана, нет речи о деятельности Ирана в регионе. Во главе угла открытие Ормузского пролива, который вообще-то до начала боевых действий со стороны Израиля и США был вполне открыт. Иранцы продавили свою повестку дня. Для них открыть Ормузский пролив – это самое легкое, это тот рычаг, который они могут использовать всегда. Сегодня открыли, завтра закрыли. Остальные вопросы, они более тяжелые, требуют длительного обсуждения, но в меморандуме они обозначены как намерение, обещание сделать то-то, обещание сделать это, без всякого механизма, что это будет сделано.
10: По поводу пролива Сенткум заявляет, что он открыт для всех коммерческих судов, не нарушающих блокаду. Иран говорит пока, что пролив закрыт.
19: По Ормузскому проливу и потому, как там проходят суда, периодами ситуация меняется. В какие-то дни суда проходят более легко, в какие-то нет. Блокада внешняя со стороны США и американских военных, она оказалась не такой жесткой, как об этом были разговоры. Дело в том, что Трамп не очень хочет, чтобы цены на нефть резко взлетели, а с ними и на газолин внутри США. На прохождение ряда судов американцы смотрели сквозь пальцы. Ну и иранцы подходили к делу избирательно. Все-таки по глобальной экономике било, конечно, очень сильно. Поэтому открытие Ормузского пролива стало главной целью для Трампа.
10: По поводу Нетаньяху пишет Аксиос, что заявление Трампа о меморандуме стало для него неожиданностью. Действительно ли он настолько исключен из процесса?
19: Нетаньяху знал о том, что некий документ готовится. Он знал, что этот документ общий по многим пунктам. Дело в том, что документ-то не вчера появился. Он готовился заранее, но иранцы медлили с ответом. Нетаньяху был в курсе о том, что такой документ есть. Ему все это, конечно же, не нравилось. Неожиданностью для Нетаньяху стал разворот Трампа на 180 градусов сразу после первой серии ударов. На пятницу ожидались новые удары, а Трамп сказал, что нет, возвращается к переговорам и к сделке. Это, наверное, было неожиданностью и для окружения Трампа, и только для израильтян.
4: Востоковед Елена Супонина. Израиль не комментирует проект меморандума США и Ирана, так как не является участником соглашения, заявил РИА Новости офис Нетаньяху. Политико пишет, что после того, как Трамп объявил о новых ударах по Ирану в ночь на 12 июня, ему стали звонить лидеры стран Персидского залива и Южной Азии, чтобы переубедить американского президента. Трампа заверили, что предварительное соглашение с Тегераном перед более детальными переговорами почти достигнуто. Источники издания сообщают, что звонки поступили от эмира Катара, президента Объединенных Арабских Эмиратов и главы оборонного ведомства Пакистана. Ранее Трамп заявил, что эти лидеры могут повлиять на Тегеран и верховного лидера Маджтабу Хаминии. Российский стартапер впечатлил Тима Кука приложением для AirPods. 22-летний уроженец Екатеринбурга Антон Баранов встретился с главой Apple Тимом Куком на конференции разработчиков WWDC и представил ему свое приложение Pitch Coach. Оно работает в наушниках AirPods, следит за осанкой и помогает избавиться от слов-паразитов, не требует интернета. Идея родилась после того, как в 16 лет Антон провалил важное собеседование из-за волнения, а потом мама, университетский преподаватель, рассказала сыну о талантливых студентах, которые не могут правильно преподнести свои идеи. Приложение уже скачали более 30 тысяч человек по всему миру. Тим Кук, ныне исполнительный председатель совета директоров Apple, остался под впечатлением, обменялся визитками и выложил видео встречи в соцсети. Продюсер бизнес-ФМ Андрей Гаврилов поговорил с Антоном Барановым.
20: У Apple есть отличная программа поддержки студентов. И я в этом году отправил свой проект, чтобы поучаствовать в WWDC как студент. Я сделал приложение Pitch Coach, говори уверенно, которое помогает людям представлять свои идеи на весь мир с помощью Apple Intelligence, встроенного искусственного интеллекта. То есть не нужно интернет-соединение, не нужно никаких серверов, все локально на устройстве. Используют AirPods для осанки. И все это позволяет доносить идеи миру классно, понятно и четко. Собственно, вы вот весь проект. Он понравился Тиму, Джону, и они сказали то, что супер. Про меня Apple сделала интервью на своем веб-сайте как победителю Apple Swift Student Challenge. И пригласили в Куфертино, Калифорнию, оплатили перелет, отель, самоучастие в мероприятии и дали возможность представить свой проект топ-менеджерам Apple. Тим даже пошутил то, что, возможно, будет пользоваться им для подготовки к WWDC. WWDC прошло успешно. Главное техническое мероприятие года. Собираются разработчики со всего мира, iOS-разработчики, слушают про инновации от Apple. Если у кого-то появляется возможность, рассказывают, как я. Pitch Coach, говорю уверенно, может скачать кто угодно. Это может быть что пользователь MacBook, что пользователей айфонов, айпадов. Если есть наушники, это классно. Они позволяют с помощью встроенных библиотек от Apple отслеживать осанку. Это, кстати, довольно инновативное решение, что очень понравилось Тиму.
21: Как приложение реагирует на какие-то действия? Вот следит за осанкой. Как это происходит?
20: У наушников AirPods есть Core Motion API, и оно помогает отслеживать с помощью встроенных датчиков в AirPods движение головы, и приложение просто их оценивает. Если сильный наклон, и приложение говорит, какова была осанка во время питча, во время презентации.
21: Как происходит борьба со словами-паразитами? Что делает приложение?
20: Приложение распознает все сказанные нами слова на устройстве и оценивает количество слов-паразитов. Допустим, я запустил запись приложения во время эфира, и приложении мне все время говорит, чем я сказал сейчас «э». Мое кастомное слово «паразит». И в конце приложение производит результат и говорит, у тебя было сказано столько слов паразитов, можно улучшить, можно их отслеживать. Полноценная статистика нашей речи. Приложение стало разрабатывать, когда моя мама, преподаватель в университете, сказала, что у нее есть талантливые студенты, которые иногда теряют свой голос, уверенность, не просто осанку, тем самым не могут донести свою идею понятно, четко, красиво. Очень много безумно крутых идей в мире, но они теряются, когда мы их показываем. Собственно, в этом и заключается цель приложения, поэтому оно и бесплатно, потому что хочется помогать людям, чтобы они могли доносить свои идеи круто и понятно. Пичко вообще этим универсален и тем самым инновационен, то, что использует последние технологии от Apple, которые были анонсированы год назад и успешно их интегрирует. Если мы выступаем на сцене, тогда будет просто происходить уведомление, которое будет создавать достаточную вибрацию, чтобы человек почувствовал, окей, я сказал это.
21: Как вам кажется, что больше всего впечатлило Тима Кука?
20: Когда приложение строит план речи, что было сказано, что недосказано в момент, когда происходит питч. И если пользователь забыл, либо не знает, что сказать на моменте финиширования речи, тоста, приложение подскажет. Можно сказать вот эту фразу. Пользователь может ее просто прочитать. Она будет подходить к контексту, будет основана на том, что пользователь сказал, и легко интегрироваться в речь. По сей день я улучшаю приложение. Со мной пользователь со всего мира, пользователь из Германии поделился отзывом, кого можно улучшить вот это место. Со мной связываются некоторые коучи, говорят, было бы классно еще рассмотреть такой параметр. Допустим, это приложение работает с Apple Watch, и оно отслеживает уровень стресса во время питчей.
4: Антон Баранов является студентом Технического университета Центрального Гессена в Германии. В мае 26 года Apple назвала Екатеринбурса выдающимся победителем конкурса Swift Student Challenge.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Музейные ценности. Музей Van Haver – это единственный в мире музей, посвященный искусству чревовещания. Находится он в американском городе Форт Митчелл, штат Кентукки. По сути, это огромное собрание кукол, которые помогали своим владельцам-чревовещателям в сценических выступлениях и покинули подмостки, когда жанр подобных шоу стал терять популярность. Основой экспозиции стала коллекция, собранная бизнесменом Уильямом Бергером. Сегодня в музее уже более 1200 кукол из 20 стран, собранные в месте и рассаженные перед посетителями на стульях, сотни кукол с гипертрофированными лицами выглядят жутковато. Пощекотать себе нервы, а также почитать сценарии знаменитых номеров, познакомиться с аудио и видеозаписями лучших шоу и в целом узнать об истории подзабытого вида искусства можно только по предварительной записи. Стоимость билета $15. Музейные ценности на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
0: Середина текущего месяца – время подведения окончательных итогов месяца предыдущего. Так что именно сейчас можно все доподлинно узнать про майский расклад. В частности, на первичном жилом рынке. По статистике BNMap.Pro, в этом мае в мегаполисах России в продажу вышли 28 новых проектов, 39 корпусов и без малого 10 тысяч лотов. Много это или мало, смотря с чем сравнивать. Если с маем прошлого года, то почти все показатели ушли в минус. Если с нынешним апрелем, то в плюс. Безоговорочный майский лидер – Москва. 11 проектных премьер, совокупно 17 корпусов. Но девелоперскому сообществу тут особо гордиться нечем. 8 проектов и 11 их корпусов – это представители столичной программы реновации. На втором месте Новосибирск с 3 проектами, на третьем Красноярск с 2. Без жилых новинок прошли май – Воронеж, Краснодар, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Тюмень и Уфа. Что касается цен, то по подсчетам федерального портала «Мир квартир», май ожидаемо не принес никаких благих вестей застройщикам 70 крупнейших городов страны. Динамика цен на новостройки колебалась вокруг нуля. Люди все еще не готовы покупать квартиры по текущим ценам без привлекательного кредитного плеча, констатируют аналитики. Вообще, по наблюдениям управляющего партнера агентства «Генератор недвижимости» Константина Анохина, рынок жилья поменялся по логике принятия решений. Люди больше не выбирают квартиру и не ищут способ ее купить. Теперь все происходит наоборот. Сначала определяется финансовый предел, и только потом начинается подбор вариантов. Раньше покупка начиналась с эмоции и желания. Сейчас с расчета и ограничения. Покупатели не подбирают ипотеку под квартиру. Они подбирают квартиру под ипотеку, резюмирует риэлтор. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
6: Недвижимость на Business FM.
4: Вы слушаете Business FM. МИД России призвал граждан с осторожностью относиться к поездкам в Таиланд как на отдых, так и по делам. Причина – высокая угроза ареста по запросам США. Как утверждают в дипведомстве, американские службы проводят операции по задержанию россиян без оглядки на таиландские власти. А по словам дипломатов, Вашингтон развернул в стране настоящую охоту за россиянами, особенно интенсивно после начала спецоперации. Россиянам, которые могут быть объектом преследования США, рекомендовано воздержаться от поездок в Таиланд, а также от пересадок в местных аэропортах. При себе всегда нужно иметь контакты российских загранпредставительств. Говорит автор телеграм-канала «Реальный Пхукет» и совладелец местного туроператора экскурсий Ильёр Ширкулов.
1: Это касается не только граждан России, а вообще в целом любых граждан. Если им грозит какая-то уголовная ответственность США и выдан ордер на арест, больше года, например, им грозит, или против США они что-то сделали, то они могут запросить и экстрадировать. Но к туристической деятельности это отношение никакого не имеет. Хотя если этот турист является каким-то преступником, которого разыскивают США, тогда да, для него могут быть проблемы. А так, в целом, обычным туристам, которые едут отдыхать, купаться, насладиться морюшкам, ничего такого не грозит, если они не будут здесь делать что-то, нарушающее закон. Но есть у большинства людей такое мнение, что Таиланд — это некий такой колхоз, страна третьего мира, без интернета, никто ничего не знает, все живут в джунглях каких-нибудь, и, соответственно, думают, что здесь безопасно. Но помимо этого еще есть определенный такой пласт людей, которых здесь называют вот помогалы. Вполне возможно, большинство из них могут зарабатывать на советах, на поисках определенных людей. Хотел отметить, это такая категория людей, которые готовы предоставить за определенную сумму паспорта разных стран, которые помогут избежать какого-то наказания и прочее. Я абсолютно не удивлюсь, если эти люди работают на спецслужбы США. Я сам лично не видел, подтвердить не могу, но предполагаю, что это только им могло быть интересно такое. Не забывайте, очень много скамеров сейчас, особенно на Пхукете, которые себя мнят специалистами во всем. Они временно сейчас во Вьетнам уехали, потому что там дешевле, но к началу сезона вернутся.
4: Ильёр Ширкулов, совладелец местного туроператора экскурсий. Глобальное предупреждение МИД России касается не только Таиланда, но и многих других стран, у которых есть договор о выдаче с США. После начала спецоперации в группе риска оказались военные, принимавшие участие в боевых действиях на Украине, а также сотрудники ВПК и органов власти, говорит основатель и гендиректор туроператора Артур Дмитрий Арутюнов.
2: По большому счету, это должно касаться не только Таиланда, но и многих других стран, у которых есть соглашение с Соединенными Штатами Америки о выдаче лиц, которые там преследуются по разным соображениям. Их действительно стало больше в связи с началом СВО. Там довольно-таки большая категория граждан, и так называемые комбатанты, которые принимают участие в СВО, и люди, которые как-то связаны с нашим военно-промышленным комплексом, с руководящими органами власти. Я думаю, что все эти люди, практически большинство из них, в курсе, что они являются, мягко говоря, нежелательными персонами для Соединенных Штатов Америки, и всегда против них могут быть вот такие провокации осуществлены. Я думаю, что в широком смысле это не очень сильно повлияет на туризм в Таиланд, но вот определенная категория граждан заставит задуматься о возможности и необходимости поездки в замечательную страну, кстати, дружественную нам, это было отмечено, Таиланд.
4: Дмитрий Арутюнов, основатель и гендиректор туроператора «Артур». В АТОР также заявили, что российские туроператоры не сталкивались со случаями ареста российских туристов в Таиланде по запросу третьих стран. Отмечается, что подобные случаи единичны, а в то время как в Таиланде отдыхает около 2 миллионов россиян в год. В этом году власти Таиланда рассчитывают принять сопоставимое количество российских туристов при отсутствии эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил исполнительный директор туристического управления Таиланда по европейскому региону. Рейтинг на каждого. столице заработал сервис, с помощью которого можно оценить не только ресторан или салон, но и конкретного сотрудника сферы услуг, от официанта и бармена до администратора и фитнес-тренера. А проект «Рейтинг культуры сервиса» запустила платформа «Нет монет». Система сама рассчитывает балл на основе отзывов клиентов за последние 30 дней. Причем учитывается не просто средняя оценка, а регулярность положительных откликов. Хвалить сотрудника должны постоянно. Как к этому механизму относится бизнес? Мы спросили предпринимателей и их подчиненных.
3: Главный врач и основатель клиники эстетической медицины HealthFace Сирануш Аванесова.
5: Абсолютно каждому человеку приятно, когда его оценивают положительно. Минус только в том, что мы, правда, привыкаем к хорошему качеству, к хорошим людям вокруг, и не всегда оставляем эти положительные рейтинги и отзывы. А как раз-таки вопрос минуса только в том, что вот не дай бог нам что-то не понравится, конечно же, тут же многим людям хочется оставить отрицательный отклик о заведении, о конкретном человеке. Здесь ситуация будет такая же, как и с компаниями. Для того, чтобы мы получили уже и так от лояльных пациентов, клиентов хороший отзыв о клинике, о любом заведении, нам придется немножечко им об этом напоминать. И, конечно же, это определенные действия. Но глобально, на мой взгляд, идея замечательная. И качество от этого будет становиться только выше и лучше.
3: Работник «Вкусная точка» Юра Карпович.
22: Я считаю, что это нормальная тема. Но это в целом все равно можно накрутить, поэтому я считаю, что это не всегда будет честно.
23: Для тебя, как для сотрудника, это определенного рода, скажем так, геморрой, да, или нет все-таки? Потому что это
22: если
23: же...
22: Если меня оценивают только гости без подслуживаний, то не геморрой, мне в кайф, ради бога, оценивать. Я достаточно долго работаю в общепите, чтобы сказать, что я нормально отношусь к всякого рода оценкам, критикам.
23: У вас же есть какие-то внутренние рейтинги, да?
22: Нет, уже нету.
23: Вообще это стимулирует к тому, чтобы ты более как-то...
22: Да, если за это платят, то да, конечно, это стимулирует. Если не платят, то что у меня, что двойка, что пятерка, я все равно буду работать.
23: То есть ты не думаешь, что это может быть поводом для шантажа, например, потому что там ты мне не понравился, я накатала на тебя и грожу тебе увольнением?
22: Достаточно много процедур должно пройти, чтобы можно было уволить за такое. Но в целом, да, если написать на меня плохой отзыв, я буду писать потом объяснительно. По деньгам минуса нет, штрафы запрещены.
23: А если касается тебя как клиента?
22: Не сильно часто отзывы пишу конкретно на людей. То есть, если пишу, то это значит, что либо мне все понравилось, либо все не понравилось.
3: Ательер, владелец и генеральный менеджер гостиницы «Гельвеция» Юнис Теймурханлы.
24: Услуга гостеприимства, она нематериально передается через сарафанное радио, репутационные истории. И лучшим инструментом, конечно, являются отзывы и рейтинги, особенно если они сопровождаются конкретными отзывами гостей или даже фотографиями. В этом ключе рейтинги сотрудников – это тоже очень важная и ценная штука для гостей. Как, скажем, например, в службе такси, это правда помогает в каких-то ситуациях мне как потребителю. Если мне нужна ответственная поездка, то ты, конечно, начинаешь изучать рейтинг водителя. По этой же аналогии и работает рейтинг обслуживающего персонала в отелях, в ресторанах. И когда у тебя важная встреча, и тебе нужно не ошибиться с выбором официанта. По этой аналогии те рейтинги, которые составляются на обслуживающий персонал, будут иметь, конечно, очень серьезное влияние. Как для руководителя раз, и для меня, как для потребителя два. В каких-то ситуациях, может, не все равно, но в каких-то для меня это важно. Негативных факторов нет. Есть мотивирующий фактор, а во-вторых, фактор ответственности. Когда сотрудник понимает, что сейчас есть условно единый реестр рейтингов, отзывов на персонал, какие-то повторяющиеся ошибки так или иначе вылезут в отзывах и в рейтингах.
4: С логикой не поспоришь. Мы привыкли выбирать отели по звездам, а таксистов по рейтингу. Но есть нюанс. Официанты не выбирают. Кто первый подошел, тот и обслуживает.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Однажды летом. Поездив по Европе, император Петр I отметил популярность целебных минеральных источников и в начале 18 века повелел искать их и в России. В 1714 году рабочего железоделательного завода в Карелии Ивана Рябоева отправили присматривать за погрузкой железной руды. На месте он нашел незамерзающий источник. У Ивана было больное сердце, но выпив воды из источника, он почувствовал себя намного лучше. Рабочий рассказал о находке начальству, а потом новость добралась до Петербурга. Медики, которые проводили исследование воды, назвали ее Марциальной по имени бога войны Марса. И в 1719 году
7: году в 50 километрах от Петрозаводска был открыт первый в России курорт «Марциальные воды».
6: Однажды летом на Бизнес FM.
8: На связи. Телетайп – это один из потомков телеграфного аппарата. По сути, электромеханическая печатная машинка, которая передает текст между двумя абонентами. Прообразов у телетайпа, или как его называли в начале, телепринтера, было множество. Но в 1930 году американская компания Teletype Corporation создала ставший самым распространенным аппарат. Прежде всего, новинку оценили финансисты, которые смогли оперативно получать биржевые сводки. До 70-х годов прошлого века Teletype использовался в качестве чрезвычайной линии связи между главами СССР и США. Банки работали с телетайпом до начала 2000-х, пока этот вид связи не оказался вытеснен интернетом. Сегодня некоторые модели смартфонов снабжены опцией телетайпа, которая помогает людям с полной или частичной потерей слуха переводить звук в текст.
6: На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
7: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в

0: участниками спецоперации в Кремле. Как обратил внимание глава государства, Россия, имея в виду действия ВСУ, должна отвечать им как следует. И мы это делаем. И будем наращивать наши удары по инфраструктуре противника так, чтобы отбить у него желание нападать на наши гражданские объекты, отметил Путин. Власти Крыма договорились с крупнейшими автозаправочными сетями «Атан» и ТЭС о снижении цены на топливо в регионе, сообщил глава республики Сергей Аксенов в пятницу. Начиная с 0 часов 13 июня, написал он в своем Макс-канале. Снижение, как уточнил Аксенов в видео, опубликованном на его канале, составило 11 рублей на литр. Взрыв произошел в доме бывшего министра госбезопасности ДНР Андрея Пинчука в Новой Москве в поселке Щапово после того, как курьер принес ему посылку. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. Источник добавил, что жизни Пинчука угрозы нет. По данным оперативных служб, данные о пострадавших в результате взрыва не поступали. Все страны Евросоюза согласовали открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Официальные переговоры стартуют 15 июня. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Крупнейшее IPO в истории. Масштаб первичного размещения SpaceX оказался настолько большим, что на Уолл-стрит даже заранее репетировали торги. В итоге компания привлекла 75 миллиардов долларов, а спрос на акции в 4 раза превысил предложение. Как объясняется такой успех и каков дальнейший прогноз? X5 Group заменит курьеров дронами в нерентабельных зонах. Согласно техзаданию, беспилотники смогут перевозить посылки до 10 килограммов на расстояние до 5 километров, укладываясь в 15 минут. Какие трудности могут возникнуть при проведении эксперимента? Россиянин Никита Кучеров стал обладателем приза «Hard Trophy», который вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. Обладателя награды определяют журналисты. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Крупнейшее IPO в истории. SpaceX привлекла 75 миллиардов долларов, в 3 раза больше прежнего рекорда Сауди Арамко. Спрос на акции в 4 раза превысил предложение. Акции SpaceX выросли более чем на 30% в день открытия. Илон Маск благодаря этому стал первым в истории долларовым триллионером. Однако около 867 миллиардов от триллиона – это лишь будущее ожидание от SpaceX, по сути, ставка на колонию на Марсе. А что повлияло на такой успех размещения, мы спросили инвесторов.
1: Бизнес FM. Мнение.
3: Финансист Кирилл Кучинский.
4: Все те, кто купил акции на IPO, не имеют права их прям взять и продать на следующий день в рынок. В SpaceX не эти ступеньки, а, как правило, это 180 дней и все. При этом SpaceX это про хайп, а Илон Маск в хайп умеет играть, как никто другой. Я считаю, ровно для этой цели и была назначена фиксированная цена, обычно ставят диапазон. И самое главное, был отменен минимальный порог. SpaceX это P/F, то есть стоимость компании к продажам, это 1 к 100. То есть мы говорим, что компания пока прибыли не приносит, но потом точно принесет. А с другой стороны, очень много перспективных IPO обладало схожими характеристиками. Поэтому первый момент. Большинство IPO, даже супер успешных, потом вот сколько сейчас стоит Facebook и сколько он стоил на IPO. Там разница в десятки раз. Он после размещения упал. И это происходит с очень большим количеством акций. Причина простая. Это вот разблокирование аллокации, вот этот вот lock-up период. А второй момент то, что вы, в принципе, сейчас приобретаете хайп. Вы не совершаете инвестицию. Для вас специально раскачали акцию, для вас специально накачали информационную составляющую, и вы на этой информационной составляющей не заскакиваете. Потом будут иметь возможность продать эту акцию те, кто заходили сильно-сильно раньше. Они как раз на этапе IPO получают возможность закрыться по хорошей цене. А для вас это вот некая хайповая сделка, которую, как вы думаете, вот прямо на краткосрочном горизонте принесет прибыль. Такое возможно, но в текущих условиях я бы ставил на то, что, скорее всего, будет краткосрочный рост, а потом неминуемо цена будет корректироваться.
3: Инвестбанкир, основатель медиасистемы Биткоган Евгений Коган.
5: Вы покупаете на ажиотаже бумагу, которая стоит очень дорого. И пока не совсем понятно, что будет делать Маск. И рефлот очень маленький. Продана незначительная доля компании по невероятным мультипликаторам. Делается это специально. Разгоняется актив. Если очень мало товаров,

0: на рынке, то, естественно, многие фонды начинают искать этот товар, и он летит наверх. Вы начинаете покупать в последующие дни, когда цена летит вверх. После этого обычно идет жесткая коррекция. Компания SpaceX, по-честному, это просто мечта. Никакого денежного потока особого там нету. И я бы порекомендовал подождать немного, никуда от вас это не уйдет.
1: Управляющий директор Арбат Капитал Александр Орлов.
2: Спекулятивные идеи, они инвестиционные, рассчитаны прежде всего на то, что те, кто не смогли поучаствовать, будут купать с рынка, и те, кто купили на IPO, в надежде на 20% сразу дороже им продать. С точки зрения долгосрочных инвестиционных планов, то, конечно, планов громадье, и можно нарисовать прогноз, что и 2 триллиона обоснует стоимость, но это крайне сложно сделать, и, скорее всего, сначала после вот этого первоначального хайпа будет некое отрезвление, и особенно по мере того, как будет выходить из локапа крупные игроки, будут давить эту цену вниз. Не через 70 уже часть пакетов старых инвесторов будут разблокированы. Этот вот отложенный спрос теоретически может выпрыгнуть на саму биржу и покупать по рыночной цене. Большинство индексов в ускоренной процедуре включат SpaceX свои компоненты, S&P 500 и NASDAQ. Это значит, что все крупные фонды и страховые компании должны будут купить огромные объемы его акций, чтобы соответствовать индексу. Но это, конечно, будет поддерживать цену и даст возможность вот этой первоначальной наживе для тех инвесторов, кто купил по 135. Но с точки зрения долгосрочного инвестора, это, конечно, такая квинтэссенция того пузыря, который сейчас существует на рынке.
3: «Нью-Йорк Таймс» подсчитала, что состоявшееся IPO способно сделать долларовыми миллионерами более 4000 нынешних и бывших сотрудников, имеющих акции компании. Для контекста Wall Street Journal приводит конкретный пример. Сварщик SpaceX, который эмигрировал из Мексики после размещения компании, может стать обладателем состояния в 28 миллионов долларов. X5 Group заменит курьеров дронами в нерентабельных зонах. Крупные российские ритейлеры, в которые входит «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», планируют арендовать для этого парк беспилотников. Цель – заменить курьеров там, где их услуги невыгодны или недоступны. Согласно техзаданию, беспилотники смогут перевозить посылки до 10 килограммов на расстояние до 5 километров, укладываясь в 15 минут. Они рассчитаны на температуры от минус 20 до плюс 40 градусов. Планируемая интенсивность – до 73 тысяч вылетов в год – на одну точку. А в компании подчеркивают, что пока это лишь исследование рынка. Комментирует основатель и руководитель Центра беспилотной авиации Максима Кондратьева. Максим Кондратьев.
4: Однозначно, в данный момент эта экономическая модель резко уступает доставке обычными курьерами. То есть это дороже. Второе, с точки зрения технологии, организовать это совсем несложно. Ну, когда мы говорим про какую-то малоэтажную жилую застройку, частный сектор, коттеджные поселки, где есть условия для приземления. То есть дроны такие есть, уже первый эксперименты достаточно успешно себя показали за границей. Но когда мы говорим про многоэтажную застройку, про городские условия, то возникают технические сложности. А как дрон этот груз, пакет с продуктами или коробку передаст заказчику? То есть нужны какие-то площадки. И, конечно же, важным фактором является недоработки и отставание нормативно-правовой базы. Нужно разрешение на использование воздушного пространства, вопросы страхования, кто будет отвечать за то, что если этот дрон упадет на автомобиль или на головы беспечных горожан, вот, ущерб третьим лицам. Он же начинает просто ущерба имуществу, заканчивая тяжкий вред здоровью или гибель, например, кого-то. Здесь вопрос остается пока открытым. Следующая сложность большая – это вопрос текущий, что спецоперация и атаки украинских дронов привели к массовым ограничениям использования летающих дронов во всех регионах. Поэтому как быстро и эффективно понять, что это дрон, который выполняет обычную гражданскую коммерческую задачу, а не дрон, который несет террористическую угрозу? Я думаю, что в ближайшее время будут первые попытки начать движение в эту сторону, но до окончания специальной военной операции ни о каком широкомасштабном применении этой технологии не может быть и речи. Очень мало опыта, ни у кого подсмотреть. США пробуют, и в Китае пробуют. Но опять же, пробуют под экспериментальными режимами, инициаторами, которые являются правительство. У нас тоже есть свой федеральный проект «Беспилотная авиация», который учредил президент. Это такая же история, связанная с попыткой массово и широко коммерциализировать все эти технологии дронов.
3: Основатель и руководитель Центра беспилотной авиации Максим Кондратьев. На этой неделе министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что Минздрав начал тестировать доставку лекарств с помощью беспилотников. Пилотные проекты уже идут в 6 регионах. Пока дроны перевозят препараты только между медицинскими организациями. Почта России с 2022 года тестирует доставку дронами в труднодоступных районах на Камчатке, Чукотке, Ямале. Но пока это очень дорого. Перевозка 1 килограмма груза беспилотником обходится в 151 раз дороже, чем обычным рейсом. У Амазона амбициозные планы к 2030-му доставлять дронами до 500 миллионов заказов ежегодно. Однако в прошлом году компания приостановила испытания после двух аварий в США. Россиянин Никита Кучеров стал обладателем приза «Hard Trophy», который вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. Обладатели награды определяют 198 представителей Ассоциации североамериканских журналистов. За Кучерова было отдано 72 голоса. Нападающий Тампа завоевал Hart Trophy во второй раз в карьере. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес FM».
5: Спорт с Григорием Гуреевым.
6: В регулярном чемпионате НХЛ нынешнего сезона Кучеров набрал 130 очков. На его счету 44 заброшенные шайбы и 86 голевых передач. У лидера атак Эдмонтон Ойлерс Конора Макдэвида больше на 8 очков. Но Кучеров смог обойти и его, и Натана Маккинона из Колорадо, своих основных конкурентов. Впервые Кучеров выиграл Hart Trophy в 2019 году. С тех пор он дважды успел с командой взять Кубок Стэнли, получал Hart Trophy как лучший бомбардир регулярного чемпионата, участвовал в матчах звезд НХЛ и всегда был где-то рядом. И вот с третьей попытки Кучеров сделал то, что не получилось у него в 2024 и 2025. В Северной Америке у Никиты имидж не очень дружелюбного человека. Он редко улыбается, мало говорит с журналистами. Во многом это и определяло их предпочтения в предыдущие годы. Нынешний успех, к слову, для российской диаспоры Тампа является двойным. Ранее Андрей Василевский второй раз стал обладателем награды «Визина Трофи», вручаемой лучшему вратарю регулярного чемпионата. Главный редактор портала MyWaySport Олег Чекирис в разговоре с Business FM назвал успех россиян значимым.
7: Считаю, что Hart Trophy, который выиграл Никита Кучеров, абсолютно заслуженная награда для него. Впрочем, как и для двух его соперников, двух Маков, Макдэвида и Маккинона. И это очень круто, когда при прочих равных журналисты, американские, канадские, проголосовали не за своих хоккеистов, а за россиянина. Этот год я бы считал прорывным для российского хоккея. В условиях международной изоляции два наших хоккеиста, Кучеров и Василевский, выиграли индивидуально призы. При том, что и Кучеров не был абсолютно лучшим, да, у него были достойные соперники, и Василевского нельзя назвать абсолютно лучшим в этом сезоне. Было несколько хороших соперников, это и Сорокин, это и Суэйман, и другие.
6: Теперь Кучеров в хорошей компании. В 21 веке только три игрока брали Hart Trophy больше одного раза. Сидни Кросби дважды, а Александр Овечкин и Конор Макдэвид по три раза. Есть к чему стремиться. Хоккейный обозреватель издания «Спорт-24» Дмитрий Ярыкалов также считает, что Кучерову не помешают новые вызовы.
8: Говорит, что это всероссийский праздник. Все-таки это, наверное, не прорыв Матвея Сафонова в Лигу чемпионов. Это что-то более привычное. У нас нету четырехкратных обладателей Кубка Стэнли. И у Кучерова нет Конн Смайт Трофи. Он не признавался сам ценным игроком плей-офф, хотя он был лучшим бомбардиром.
6: Никита Кучеров входит в список 14 российских хоккеистов, которые по два раза брали Кубок Стэнли. Трижды это делали только Игорь Ларионов, Сергей Федоров, Сергей Брылин и Евгений Малкин, который все еще играет в Питтсбурге. Хорошая планка, вот только Tampa Bay Lightning последние 4 года стабильно вылетает в первом раунде плей-офф. В регулярке дела гораздо лучше, а значит, есть еще заряд у молний. Григорий Гуреев, Business FM.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Вторая попытка. свой первый капитал исландец Тор Бьорк Олфсон сделал в России, построив пивной бизнес и перепродав его в 2002 за 325 миллионов долларов. Выгоду бизнесмен успешно инвестировал в телеком и фарму. И тремя годами позже Forbes уже назвал Тора первым в истории исландцем-миллиардером. У себя на родине предприниматель контролировал один из крупнейших банков. В кризис 2008-го тот сдулся, а Тору пришлось признать личный долг в 1 миллиард и даже публично просить прощения у нации. Снова в клуб миллиардеров бизнесмен вернулся через 7 лет. Причем стойкость к испытаниям в семье Бьорк Олфсон, похоже, передается по наследству. Прадед Тора век назад пережил 2 банкротства, а позже стал одним из крупнейших землевладельцев в Исландии. Вторая попытка на Бизнес ФМ. Между делом с Кирой Альтман.
9: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Soliflor, рассказывала мне между делом, как искусственные цветы в нашей стране превратились в ритуальное явление.
10: Искусственные цветы еще с каких-то там китайских веков древнейших – это очень хороший подарок, потому что цветы делали из шелка, их покрывали золотом, их вырезали из дерева, потом итальянские, например, монахи тоже покрывали золотом и несли в подарок. Это очень дорогой подарок. В конце 19 века была такая симпатичная история, когда молодые люди общались между собой на языке цветка. То есть если у тебя, ты приходишь, у тебя в петлице там лилия искусственная. Это всем говорит, что ты сейчас влюблен. Или же ты приходишь к кому-то, и у тебя незабудка с чем-то. Это тоже что-то обозначает. Знаете, как вот сейчас эмодзи? Вот тогда вот это были такие эмодзи в петлицах у девушек и у парней. Это было очень модно. Поэтому в Париже открылось очень много ателье искусственных цветов. В России, узнав про эту моду, тоже открыли ателье, где девушки делали из тряпочек и бумаги искусственные цветы. Но ровно как и сейчас, все хотели иметь французский продукт. Поэтому из Франции искусственные цветы везли и продавали, а наши не продавались. И тогда хозяева ателье придумали продавать их в лавках при кладбищах. Надо же было сплавить эти искусственные цветы, которые они уже наделали, в надежде, что их будут покупать. А покупали по-прежнему французские, которые привозили из Франции.
9: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Soliflor. Кира Альтман, Business FM.
5: Между делом на Business FM.
3: Вы слушаете Business FM. В Италии призвали к постепенному снятию санкций с Россией после окончания военного конфликта с Украиной. Правящая коалиция Италии впервые официально зафиксировала в правительственной резолюции такой призыв, как пишет «Ля Република». Поправки были внесены по настоянию ультраправой партии «Лига Севера», которая в конце мая выступила против членства Украины в ЕС, назвав это экономическим и социальным бременем. Она также призвала использовать это как рычаг для переговоров. К тому же, по настоянию Лиги из документа исключили упоминание о защите территориальной целостности Украины. Осталась только формулировка о полном уважение суверенитета и независимости, комментирует доцент МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.
11: Саммит ЕС должен пройти 18-19 июня, и на нем, конечно, будут обсуждать возможность мирного урегулирования конфликта России с Украиной. Вот решили убрать такие жесткие формулировки, связанные с восстановлением и отстаиванием территориальной целостности Украины. С чем это связано? Последние месяцы в Брюсселе и в других европейских столицах обсуждается активно инициатива о подключении Европейского Союза к переговорному процессу. По сути, мирный диалог фактически остановился. В Европе стали слышны более отчетливо голоса тех политиков, которые говорят о том, что нужно подключать Евросоюз к переговорам. Наверное, в Италии уловили вот это вот изменение. Вообще, нельзя сказать, что Лига Севера такая праворадикальная партия, но такая правотолка, чем-то, может быть, похожа на альтернативу для Германии. Наверное, уловили, сейчас вот начали тихоньку дуть другие ветра и решили быть во главе этого процесса, коли и классические приемы не приносили успехов, позиция у Евросоюза была достаточно такая однобокая, поддержка Украины от и до. Вот каких-то рассуждений теоретических о том, как можно регулировать конфликт, появляются признаки изменений такого жесткого подхода Брюсселя, открываются перспективы, я бы так сказал, потому что если в Евросоюзе все-таки переходят на путь такого компромиссного подхода, значит позиция будет более восприимчивая тем вот вопросам, которые до сих пор пока сходу отвергались.
3: Николай Топорнин, директор Центра европейской информации. «Ля Република» отмечает, что поправки в резолюцию были внесены после того, как польский премьер Туск сообщил, что Мелания не в восторге от саммита европейской тройки с Киевом без участия Италии. Как пишет газета, это эвфемизм, что Рим совершенно не оценил инициативу Макрона, Стармера и Мерца по самостоятельному возобновлению зашедших в тупик переговоров между Россией и Украиной. Отсутствие Мелания на ряде встреч лидеров ЕС связывается с напряженностью в отношениях Рима с рядом европейских столиц, однако в окружении Мелани отвергают версию об изоляции. Немцы под прикрытием BMW и Audi начали завозить в Россию под видом китайских Чанган, пишет Автоньюз. Видео с так называемыми Чангауди завирусилось в сети. Схема простая. Перед пересечением границы на машину просто наклеивают логотипы китайского бренда, а уже в России их снимают с автомобиля, и они снова становятся немецкими. А как рассказал Автоньюз ряд экспертов и дилеров, первая причина – ужесточение экспортного контроля со стороны КНР. А с начала этого года из Китая нельзя вывезти машины младше 180 дней без документа подтверждения послепродажного обслуживания. Другая причина – вторичные санкции. Немецкие концерны запрещают своим китайским совместным предприятиям экспортировать автомобили в Россию. По данным Автоньюз, схема действует последние 1.5-2 года. Российская таможня на Дальнем Востоке таких случаев не видела, а часть автоэкспертов считает видео с переклейкой фейком, говорит партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретта.
12: Честно говоря, такой схемы слышу первый раз, и она мне кажется немножко фантастической. Потому что на сегодняшний день электронный документооборот по всему миру идет. И можно сколько угодно заклеивать шильдики и название машины. По документам, по ВИН-номеру можно установить и марку, и модель, и год, и месяц производства и так далее. То есть ВИН-номер дает полный объем производства. Тем более сейчас есть и специальные штрих-коды и так далее. То есть это, по-моему, схема, рассчитанная на какой-то примитивный такой пещерный таможенный осмотр. Поэтому мне кажется, что это больше разговоры. Это возможно только в одном случае. Многие компании выпускают автомобили под разными шильдингами. Я имею в виду китайские компании. Ну, условно говоря, они выпускают автомобили и под маркой Volkswagen, и под маркой Jetta. Может быть, еще раз говорю, таким образом как-то провозить. Но, опять же, мне кажется, что это малореально и очень-очень рискованно, потому что можно эти автомобили оставить где-то на таможне. Существует масса клонов или почти клонов. Там есть, условно говоря, компания Geely, которая принадлежит компания Volvo. И многие похожие модели выпускаются как под брендом Volvo, так под брендом Geely. Но специалист даже не очень глубокий. Их отличить легко. Тем более таможенник, который собаку съел на это.
3: Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретта. А все опрошенные нами дилеры, включая дальневосточных, назвали эту схему фейком и отказались обсуждать в эфире. А с 22 года официальные поставки европейских премиум-автомобилей в Россию прекращены. Дилеры ввозят их самостоятельно по параллельному импорту. А в феврале этого года Рейтер описал схему владивостокских дилеров. Они покупают машины у китайских поставщиков только под индивидуальные заказы, а не в розницу. Куда россияне поехали на длинные выходные? В этом году лидером по загрузке отелей стал Нижний Новгород, а в Москве и Казани спрос на бронирование оказался ниже прошлогоднего, показывают данные Hotel Advisors. Эксперты отрасли видят признаки охлаждения на внутреннем рынке на фоне укрепления рубля и проблем с воздушным транспортом. Но, несмотря на это, на праздники ожидается всплеск поездок. В том числе потому, что майские праздники в этом году были непродолжительными, между ними образовалась целая рабочая неделя, поэтому некоторые туристы решили отправиться в поездку не в мае, а в июне. Сочи, несмотря на перебои в работе аэропорта, пока остается в топ-5 направлений на праздничные даты, говорит основатель Hotel Advisors Сергей Данильченко.
13: Лидером по загрузке на предстоящие праздники является Нижний Новгород. В среднем на период с 12 по 14 июня загрузка составляет в этом городе более 90%, если не брать в расчет воскресенье как день выезда. В топ-5 направлений, куда устремляются гости, входят Нижний Новгород, загородные направления Московской области, Казань, Санкт-Петербург. Замыкает пятерку, несмотря на все логистические сложности, отели побережья Сочи. В целом же мы видим, что сохраняется интерес к загородным направлениям, которые традиционно востребованы в праздничные дни. При этом важно отметить, что рынок остается неоднородным. По сравнению с прошлым годом, по многим популярным туристическим направлениям наблюдается и снижение уровня загрузки. Особенно это заметно, как ни странно, в отелях Москвы, Казани и Екатеринбурга. Снижение более чем на 20%.
3: Основатель Hotel Advisors Сергей Данильченко. А вот продажи организованных туров, которые бронировали с захватом 12 июня, снизились на 8% по сравнению с прошлогодними показателями. Это показывают данные Travelata. В Париже не смогли продать первую в мире сумку из кожи тираннозавра. Аксессуар, вдохновленный хищником, исчезнувшим 66 миллионов лет назад, аукционный дом оценил более чем в полмиллиона долларов, однако итоговые ставки оказались значительно ниже ожиданий. Создатели проекта утверждают, материал удалось вырастить в лаборатории с использованием белков древнего ящера, найденного еще в конце 80-х в американском штате Монтана. Может ли подобный эксперимент стать частью будущей фэшн-индустрии, объясняет основатель Института развития индустрии моды Pine Open, ведущий эксперт Института развития креативных индустрий Высшей школы экономики Алексей Баженов.
14: Материалы с заданными свойствами могут использоваться в индустрии. Но сейчас мы говорим не об индустрии, мы говорим как пиар, либо единичный, как арт-объект. Но со временем, конечно, материалы будут более доступны, и можно будет делать из любых динозавров все что угодно.
15: До этого, наверное, еще долго, учитывая суммы.
14: Материалы с заданными свойствами разговаривают и обсуждают. Уровень доступности технологий сейчас будет быстро развиваться. Их будет больше, они будут более дешевые, и я думаю, что это может быть одним из способов создания брендинга, истории бренда.
15: Почему за основу взяли сумку, а не что-то другое?
14: Потому что ассоциация сумка из аллигатора, сумка из динозавра.
3: Алексей Баженов, основатель Института развития индустрии моды Binopen. При этом вокруг самой технологии до сих пор идут споры. Часть ученых сомневается, что найденные в Монтане белковые фрагменты вообще принадлежат тираннозавру. А кроме того, исследователи отмечают, основу материала все равно пришлось достраивать с помощью искусственного интеллекта и белков курицы, ближайшего современного родственника динозавров. Впрочем, эксперименты с воскрешением прошлого с помощью биотехнологии идут уже не первый год. Австралийский стартап Воу уже представил выращенную в лаборатории фрикадельку из мяса мамонта с использованием древнего гена и ДНК африканского слона, а другая компания работает над проектами по возвращению птиц Додо и шерстистого мамонта.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. Судьба, наследство. Истории удивительных завещаний. В конце 19 века на всю Россию гремело имя купца Гаврилы Солодовникова. Правда, известность ему принесла не предпринимательская деятельность, а невероятная скупость. Купец-миллионщик экономил на всем. Одежду снашивал до дыр, а дом отапливал, сжигая коробки из-под товара. Исключительную прижимистость Солодовникова в своей знаменитой книге «Москва и москвичи» в красках живописал Гелеровский. Сам же купец на критику не реагировал. Говорил лишь, что деньги надо тратить на дела. Подтверждением этих слов стало завещание Солодовникова. Почти все наследство, а это астрономические по тем временам 20 миллионов рублей, он пожертвовал на благотворительность. Деньги пошли на строительство приютов, школ и создание дешевого, но качественного жилья для рабочих. Судьба, наследство. На Бизнес FM. Дело вкуса. С Катей Калиной.
16: Мечты, если не о вечной жизни, то о вечной молодости подпитывают и в кофемании. Правда, всего в двух ее точках. Видимо, где эти мечты наиболее востребованы – в Сколково и на Неглинной. К шефской фантазии подключили эндокринологов и специалистов по превентивной медицине, чтобы совместно родить лонживити-меню. То, что все чаще и чаще запрашивает гость с деньгами. Белый рис заменили на бурый, пшеничный хлеб на безглютеновый гречишный, а сиропы и сахар в соусах – на пребиотики, аллюлозу и инулин. каши специального меню варятся на костном бульоне, сметана и домашний майонез уступили место легкому йогурту. В общем, изменения, можно сказать, революционные. Из свежих позиций ПП-меню – салат из корня сельдерея с говядиной и яйцом, теплый салат с морепродуктами и функциональные напитки, вроде супергрина для поддержания микробиома и джинджер-шприца для тех, кто хочет новую версию себя, но не готов отказаться от знакомого слова в названии летнего коктейля. Еще один ресторан, вскочивший в поезд модного движения любви к себе, бюро ЦУМ. Вслед за зеленым меню без лактозы, глютена и продуктов животного происхождения, ребята создали меню для гостей на GLP-1 терапии. Проще говоря, для тех, кто принимает Оземпик и его аналоги. В этих блюдах много белка для поддержания мышечной массы, витаминов, аминокислот и ферментов. Задача приучить организм питаться правильно, чтобы даже без препаратов система здорового жизнеобеспечения работала как часы. Филе миньон из батата с пакчой и томатами кимчи, лосось с авокадо и черной икрой и сорбет из красных апельсинов точно не из прескуранта, все еще местами действующих санаторных диетических столовых. С вами была Катя Калина.
5: Дело вкуса. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
17: У микрофона Сардар Авликулиев. Противник расширяет использование беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, пытаясь внести раскол в российское общество, нанести России моральный и экономический ущерб, но у него ничего не получится. На это обратил внимание президент России Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими участниками спецоперации в Кремле. Противник не может создать серьезные проблемы для экономики России, все быстро восстанавливается, подчеркнул глава государства. С 15 июня дипломатам стран ЕС и представительств Евросоюза в России нужно будет оформлять уведомление о пересечении российской границы, сообщил МИД России. В рамках 19-го санкционного пакета ЕС было объявлено, что российские дипломаты, аккредитованные в странах ЕС, теперь будут обязаны уведомлять власти той страны Шенгенской зоны, границу которой они намерены пересечь. Замглавы российского МИДа Сергей Рябков до введения этих санкций предупреждал, что Россия зеркально ответит на эти ограничения. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что согласован окончательный текст мирной сделки между Соединенными Штатами и Ираном. Пакистан сейчас тесно сотрудничает с обеими сторонами для утверждения дальнейших шагов. Мир никогда не был так близок, как сейчас, написал Шариф на своей странице в соцсети X. Нацразведка Соединенных Штатов обнародовала доказательства финансирования зарубежных биолабораторий, в том числе и на Украине, передает РИА Новости. В офисе главы американской нацразведки заявили, что таких учреждений было больше 120. Располагались они в более чем 30 странах. 4 из них были на подконтрольной Киеву территории. В одной хранились опасные образцы. В лабораториях проводили исследования опасных патогенов, в том числе приданием новых функций. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. В России идет работа над группировкой спутников для управления тяжелыми боевыми дронами. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с участниками СВО. Также президент напомнил, что недавно было запущено еще 16 аппаратов спутниковой группировки. По словам главы государства, отечественная система ничем не будет уступать Starlink, а, возможно, станет даже лучше. Подробности буквально через минуту. США и Иран предварительно согласовали текст сделки. Трамп заявил, что договор может быть подписан уже в ближайшие дни. Сейчас идет финализация документа. Нефть тут же резко подешевела. А каких еще изменений стоит ожидать в ближайшее время? Российский стартапер впечатлил Тима Кука приложением для AirPods. Разработка следит за осанкой и помогает избавиться от слов-паразитов. При этом не требует интернета. Приложение уже скачали более 30 тысяч человек по всему миру. Как родилась идея создания такого помощника, нам рассказал сам разработчик Антон Баранов. Эти и другие темы в эфире Business FM. В России идет работа над группировкой спутников для управления тяжелыми боевыми дронами. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с участниками СВО. Президент напомнил, что недавно было запущено еще 16 аппаратов спутниковой группировки. «У нас такая система есть, она внедряется», — ответил Владимир Путин на просьбу одного из военнослужащих создать аналог Starlink. По словам главы государства, отечественная система ничем не будет уступать Starlink, а, возможно, станет даже лучше. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
18: Когда спутниковая группировка «Рассвет» и, соответственно, система передачи информации через спутниковый интернет заработает в полной мере, то Министерство обороны сможет организовать достаточно серьезное взаимодействие с самыми разными средствами поражения. Причем здесь речь идет не только про то, что можно будет управлять дронами дальнего действия на большом расстоянии, передавать информацию, получать информацию с дронов, организовывать связь между дронами, между группами дронов, например. В принципе, да, конечно, это все будет возможно, и глушить такую связь будет очень сложно, с земли, по крайней мере. Когда все это заработает, Министерство обороны, конечно же, будет бенефициаром и будет пользоваться возможностями этой системы передачи информации. Вопрос в том, когда это произойдет, вопрос очень непростой в текущей ситуации, потому что по выводу даже полезной нагрузки на орбиту пока мы отстаем от ведущих мировых космических стран, которые выводят искусственные спутники на орбиту. Но шансы есть догнать все это при соответствующем финансировании и при уделении внимания этому вопросу.
3: Редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев. Владимир Путин также сообщил, что группировка вооруженных сил России в зоне СВО превышает 700 тысяч человек. США и Иран предварительно согласовали текст сделки. Трамп заявил, что договор может быть подписан уже в ближайшие дни. Сейчас идет финализация документа. Нефть тут же резко подешевела. По данным Axios, главные пункты меморандума – это открытие Ормузского пролива, временное разрешение Ирану продавать нефть, продление режима прекращения огня на 60 дней, в том числе в Ливане. Иран должен взять обязательство никогда не приобретать ядерное оружие и урегулировать проблему обогащенного урана. А любые шаги относительно ядерной программы будут предприняты лишь при заключении второй сделки. Иранское агентство Мехр пишет, что меморандум состоит из 14 пунктов. В публикации делается акцент на снятии блокады США в течение 30 дней, выводе американских сил из приграничных с Ираном зон, разблокировки иранских средств за рубежом и на создании плана по восстановлению Ирана на сумму не менее 300 миллиардов долларов. Дональд Трамп назвал вымыслом условия сделки с Тегераном, которые опубликовали иранские СМИ. МИД Ирана заявил, что основные положения были согласованы, но у Тегерана пока нет окончательного решения. Вопрос рассматривается соответствующими органами. Ситуация вокруг Ормуза снова двоякая. США заявили, что пролив открыт для всех коммерческих судов, не нарушающих блокаду, а иранская сторона настаивает, что пролив закрыт и силы безопасности не позволили танкеру пройти через него. А все это мы обсудили с востоковедом Еленой Супониной.
19: Трамп, как всегда, торопится, ссылается на целый ряд арабских стран, а также на Пакистан, которые якобы подтвердили свое согласие и готовы посредничать в том, чтобы США и Иран заключили эту сделку. Сам меморандум не имеет ничего общего с тем договором, который предполагалось заключить ранее. Можно сказать, что иранцы даже преуспели в том, что навязали свою повестку Трампа, если доверять тем утечкам, которые перечисляют пункты этого меморандума. Во главе угла уже не стоит ядерная программа Ирана, во главе угла не стоит ракетная программа Ирана, нет речи о деятельности Ирана в регионе. Во главе угла открытие Ормузского пролива, который вообще-то до начала боевых действий со стороны Израиля и США был вполне открыт. Иранцы продавили свою повестку дня. Для них открыть Ормузский пролив – это самое легкое, это тот рычаг, который они могут использовать всегда. Сегодня открыли, завтра закрыли. Остальные вопросы, они более тяжелые, требуют длительного обсуждения, но в меморандуме они обозначены как намерение, обещание сделать то-то, обещание сделать это, без всякого механизма, что это будет сделано.
20: По поводу пролива, Сенткум заявляет, что он открыт для всех
1: коммерческих судов, не нарушающих блокаду. Иран говорит пока, что пролив закрыт.
20: По Ормузскому проливу и по тому, как там проходят суда, периодами ситуация меняется. В какие-то дни суда проходят более легко, в какие-то нет. Блокада внешняя со стороны США и американских военных, она оказалась не такой жесткой, как об этом были разговоры. Дело в том, что Трамп не очень хочет, чтобы цены на нефть резко взлетели, а с ними и на газолин внутри США. На прохождение ряда судов американцы смотрели сквозь пальцы. Ну и иранцы подходили к делу избирательно. Все-таки по глобальной экономике било, конечно, очень сильно. Поэтому открытие Ормузского пролива стало главной целью для Трампа.
1: По поводу Нетаньяху пишет Аксиос, что заявление Трампа о меморандуме стало для него неожиданностью. Действительно ли он настолько исключен из процесса?
20: Нетаньяху знал о том, что некий документ готовится. Он знал, что этот документ общий по многим пунктам. Дело в том, что документ-то не вчера появился. Он готовился заранее, но иранцы медлили с ответом. Нетаньяху был в курсе о том, что такой документ есть. Ему все это, конечно же, не нравилось. Неожиданностью для Нетаньяху стал разворот Трампа на 180 градусов сразу после первой серии ударов. На пятницу ожидались новые удары, а Трамп сказал, что нет, возвращается к переговорам и к сделке. Это, наверное, было неожиданностью и для окружения Трампа, и только для израильтян.
3: Востоковед Елена Супонина. Израиль не комментирует проект меморандума США и Ирана, так как не является участником соглашения, заявил РИА Новости офис Нетаньяху. Политико пишет, что после того, как Трамп объявил о новых ударах по Ирану в ночь на 12 июня, ему стали звонить лидеры стран Персидского залива и Южной Азии, чтобы переубедить американского президента. Трампа заверили, что предварительное соглашение с Тегераном перед более детальными переговорами почти достигнуто. Источники издания сообщают, что звонки поступили от эмира Катара, президента Объединенных Арабских Эмиратов и главы оборонного ведомства Пакистана. Ранее Трамп заявил, что эти лидеры могут повлиять на Тегеран и верховного лидера Маджтабу Хаменеи. Российский стартапер впечатлил Тима Кука приложением для AirPods. 22-летний уроженец Екатеринбурга Антон Баранов встретился с главой Apple Тимом Куком на конференции разработчиков WWDC и представил ему свое приложение PitchCoach. Оно работает в наушниках AirPods, следит за осанкой и помогает избавиться от слов-паразитов, не требует интернета. Идея родилась после того, как в 16 лет Антон провалил важное собеседование из-за волнения, а потом мама, университетский преподаватель, рассказала сыну о талантливых студентах, которые не могут правильно преподнести свои идеи. Приложение уже скачали более 30 тысяч человек по всему миру. Тим Кук, ныне исполнительный председатель совета директоров Apple, остался под впечатлением, обменялся визитками и выложил видео встречи в соцсети. Продюсер Business FM Андрей Гаврилов поговорил с Антоном Барановым.
21: У Apple есть отличная программа поддержки студентов. И я в этом году отправил свой проект, чтобы поучаствовать в WWDC как студент. Я сделал приложение PitchCoach, говори уверенно, которое помогает людям представлять свои идеи на весь мир с помощью Apple Intelligence, встроенного искусственного интеллекта. То есть не нужно интернет-соединение, не нужно никаких серверов, все локально на устройстве, используют AirPods для осанки. И все это позволяет доносить идеи миру классно, понятно и четко. Собственно, вы вот весили проект. Он понравился Тиму, Джону, и они сказали то, что супер. Про меня Apple сделала интервью на своем веб-сайте как победителю Apple Swift Student Challenge. И пригласили в Куфертино, Калифорнию, оплатили перелет, отель, самоучастие в мероприятии и дали возможность представить свой проект топ-менеджерам Apple. Тим даже пошутил то, что, возможно, будет пользоваться им для подготовки к WWDC. WWDC прошло успешно. Главное техническое мероприятие года. Собираются разработчики со всего мира, iOS-разработчики, слушают про инновации от Apple. Если у кого-то появляется возможность, рассказывают, как я. PitchCoach, говорю уверенно, может скачать кто угодно. Это может быть, что пользователь MacBook, что пользователей айфонов, айпадов. Если есть наушники, это классно. Они позволяют с помощью встроенных библиотек от Apple отслеживать осанку. Это, кстати, довольно инновативное решение, что очень понравилось Тиму.
22: Как приложение реагирует на какие-то действия? Вот следит за осанкой. Как это происходит?
21: У наушников? AirPods есть CoreMotion API, и оно помогает отслеживать с помощью встроенных датчиков в AirPods движение головы, и приложение просто их оценивает. Если сильный наклон, и приложение говорит, какова была осанка во время питча, во время презентации.
0: Как происходит борьба со словами-паразитами? Что делает приложение?
21: Приложение распознает все сказанные нами слова на устройстве и оценивает количество слов-паразитов. Допустим, я запустил запись приложения во время эфира, и приложение мне все время говорит, чем я сказал сейчас мое кастомное слово «паразит». И в конце приложение производит результат и говорит, у тебя было сказано столько слов паразитов, можно улучшить, можно их отслеживать. Полноценная статистика нашей речи. Приложение стало разрабатывать, когда моя мама, преподаватель в университете, сказала, что у нее есть талантливые студенты, которые иногда теряют свой голос, уверенность, не просто осанку, и тем самым не могут донести свою идею понятно, четко, красиво. Очень много безумно крутых идей в мире, но они теряются, когда мы их показываем. Собственно, в этом и заключается цель приложения, поэтому оно и бесплатно, потому что хочется помогать людям, чтобы они могли доносить свои идеи круто и понятно. Питчкоу очень этим универсален и тем самым инновационен, то, что использует последние технологии от Apple, которые были анонсированы год назад и успешно их интегрирует. Если мы выступаем на сцене, тогда будет просто происходить уведомление, которое будет создавать достаточную вибрацию, чтобы человек почувствовал, окей, я сказал это.
0: Как вам кажется, что больше всего впечатлило Тима Кука?
21: Когда приложение строит план речи, что было сказано, что недосказано в момент, когда происходит питч. И если пользователь забыл, либо не знает, что сказать в моменте финиширования речи, тоста, приложение подскажет. Можно сказать вот эту фразу. Пользователь может ее просто прочитать. Она будет подходить к контексту, будет основана на том, что пользователь сказал, и легко интегрироваться в речь. По сей день я улучшаю приложение. Со мной пользователь со всего мира, пользователь из Германии поделился отзывом, кого можно улучшить вот это место. Со мной связываются некоторые коучи, говорят, было бы классно еще рассмотреть такой параметр. Допустим, это приложение работает с Apple Watch, и оно отслеживает уровень стресса во время питчей.
3: Антон Баранов является студентом Технического университета Центрального Гессена в Германии. В мае 26 года Apple назвала Екатеринбуржца выдающимся победителем конкурса Swift Student Challenge.
5: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
2: 7 июня в Париже завершился второй из четырех теннисных турниров серии «Большого шлема». Открытый чемпионат Франции или Ролан Гаррос. В этот раз сюрпризов было так много, что иногда строить дальнейшие прогнозы и фантазировать было интереснее, чем наблюдать за событиями на корте. Начнем с мужчин. В последних 9 турнирах «Большого шлема» побеждали первые две ракетки мира – Янек Синер и Карлос Алькарас. Испанец снялся незадолго до начала турнира из-за травмы запястья, а итальянец проиграл во втором раунде малоизвестному аргентинцу Хуану Мануэлю Сарундолу. Два друга из Монако, Даниил Медведев и Александр Бублик, вообще выбыли из борьбы в первых своих матчах. Великий Новак Джокович продержался до третьего раунда. До финала добрались немец Александр Зверев и итальянец Флавио Каболли. Александр оказался сильнее в 5 сетах и завоевал, наконец, свой первый трофей самой престижной теннисной серии. Он стал первым немцем с 96 года, победившим в турнире «Большого шлема». Женская сетка одиночного разряда порадовала победой 19-летней Миры Андреевой. В финале в 2 сетах Андреева обыграла польку Майю Хвалинска. Из топовых теннисисток до четвертьфинала добралась только первая ракетка мира Арина Соболенко. Но там она уступила Диане Шнайдер. Джессика Пегула выбыла в первом раунде. Елена Рыбакина во втором. Коко Гауф в третьем. А Ига Свёнтек в четвертом. Этот Ролан Гаррос подарил нам двух новых чемпионов. Оба победителя завоевали свои первые титулы на турнирах «Большого шлема» и увезли домой по 2 миллиона 800 тысяч евро из рекордного общего призового фонда в 61 миллион 700 тысяч. Позади один из самых неожиданных турниров серии «Мастерс» в истории. А впереди дальнейшие успехи молодой Миры Андреевой.
5: Спорт и деньги на Business FM.
3: Вы слушаете Business FM. МИД России призвал граждан с осторожностью относиться к поездкам в Таиланд как на отдых, так и по делам. Причина – высокая угроза ареста по запросам США. Как утверждают в дипведомстве, американские службы проводят операции по задержанию россиян без оглядки на тайландские власти. А по словам дипломатов, Вашингтон развернул в стране настоящую охоту за россиянами, особенно интенсивно после начала спецоперации. Россиянам, которые могут быть объектом преследования США, рекомендовано воздержаться от поездок в Таиланд, а также от пересадок в местных аэропортах. При себе всегда нужно иметь контакты российских загранпредставительств. Говорит автор телеграм-канала «Реальный Пхукет» и совладелец местного туроператора экскурсий Ильёр Ширкулов.
4: Это касается не только граждан России, а вообще в целом любых граждан. Если им грозит какая-то уголовная ответственность США и выдан ордер на арест, больше года, например, им грозит, или против США они что-то сделали, то они могут запросить и экстрадировать. Но к туристической деятельности это отношение никакого не имеет. Хотя если этот турист является каким-то преступником, которого разыскивают США, тогда да, для него могут быть проблемы. А так, в целом, обычным туристам, которые едут отдыхать, купаться, насладиться морюшкам, ничего такого не грозит, если они не будут здесь делать что-то, нарушающее закон. Но есть у большинства людей такое мнение, что Таиланд — это некий такой колхоз, страна третьего мира, без интернета, никто ничего не знает, все живут в джунглях каких-нибудь, и, соответственно, думают, что здесь безопасно. Но помимо этого еще есть определенный такой пласт людей, которых здесь называют вот помогалы. Вполне возможно, большинство из них могут зарабатывать на советах, на поиск определенных людей. Хотел отметить, это такая категория людей, которые готовы предоставить за определенную сумму паспорта разных стран, которые помогут избежать какого-то наказания и прочее. Я абсолютно не удивлюсь, если эти люди работают на спецслужбы США. Я сам лично не видел, подтвердить не могу, но предполагаю, что это только им могло быть интересно такое. Не забывайте, очень много скамеров сейчас, особенно на Пхукете, которые себя мнят специалистами во всем. Они временно сейчас во Вьетнам уехали, потому что там дешевле, но к началу сезона вернутся.
3: Ильёр Ширкулов, совладелец местного туроператора экскурсий. Глобально предупреждение МИД России касается не только Таиланда, но и многих других стран, у которых есть договор о выдаче с США. После начала спецоперации в группе риска оказались военные, принимавшие участие в боевых действиях на Украине, а также сотрудники ВПК и органов власти, говорит основатель и гендиректор туроператора Артур Дмитрий Арутюнов.
7: По большому счету, это должно касаться не только Таиланда, но и многих других стран, у которых есть соглашение с Соединенными Штатами Америки о выдаче лиц, которые там преследуются по разным соображениям. Их действительно стало больше в связи с началом СВО. Там довольно-таки большая категория граждан, и так называемые комбатанты, которые принимают участие в СВО, и люди, которые как-то связаны с нашим военно-промышленным комплексом, с руководящими органами власти. Я думаю, что все эти люди, практически большинство из них, в курсе, что они являются, мягко говоря, нежелательными персонами для Соединенных Штатов Америки, и всегда против них могут быть вот такие провокации осуществлены. Я думаю, что в широком смысле это не очень сильно повлияет на туризм в Таиланд, но вот определенная категория граждан заставит задуматься о возможности и необходимости поездки в замечательную страну, кстати, дружественную нам, это было отмечено, Таиланд.
3: Дмитрий Арутюнов, основатель и гендиректор туроператора «Артур». В АТОР также заявили, что российские туроператоры не сталкивались со случаями ареста российских туристов в Таиланде по запросу третьих стран. Отмечается, что подобные случаи единичны, а в то время как в Таиланде отдыхает около 2 миллионов россиян в год. В этом году власти Таиланда рассчитывают принять сопоставимое количество российских туристов при отсутствии эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил исполнительный директор туристического управления Таиланда по европейскому региону. Рейтинг на каждого. В столице заработал сервис, с помощью которого можно оценить не только ресторан или салон, но и конкретного сотрудника сферы услуг, от официанта и бармена до администратора и фитнес-тренера. А проект «Рейтинг культуры сервиса» запустила платформа «Нет монет». Система сама рассчитывает балл на основе отзывов клиентов за последние 30 дней. Причем учитывается не просто средняя оценка, а регулярность положительных откликов. Хвалить сотрудника должны постоянно. Как к этому механизму относится бизнес? Мы спросили предпринимателей и их подчиненных.
22: Главный врач и основатель клиники эстетической медицины «Health Face» Сирануш Аванесова.
6: Абсолютно каждому человеку приятно, когда его оценивают положительно. Минус только в том, что мы, правда, привыкаем к хорошему качеству, к хорошим людям вокруг, и не всегда оставляем эти положительные рейтинги и отзывы. А как раз-таки вопрос минуса только в том, что вот не дай бог нам что-то не понравится, конечно же, тут же многим людям хочется оставить отрицательный отклик о заведении, о конкретном человеке. Здесь ситуация будет такая же, как и с компанией. Для того, чтобы мы получили уже и так от лояльных пациентов, клиентов, хороший отзыв о клинике, о любом заведении, нам придется немножечко им об этом напоминать. И, конечно же, это определенные действия. Но глобально, на мой взгляд, идея замечательная. И качество от этого будет становиться только выше и лучше.
8: Работник «Вкусной точки» Юра Карпович.
22: Я считаю, что это нормальная тема. Но это в целом все равно можно накрутить, поэтому я считаю, что это не всегда будет честно.
23: Для тебя, как для сотрудника, это определенного рода, скажем так, геморрой, да, или нет все-таки? Потому что это
22: если
23: же...
22: меня оценивают только гости без подслуживаний, то не геморрой, мне в кайф. Ради бога, оценивайте. Я достаточно долго работаю в общепите, чтобы сказать, что я нормально отношусь к всякого рода оценкам, критикам.
23: У вас же есть какие-то внутренние рейтинги, да?
22: Нет, уже нету.
23: Вообще это стимулирует к тому, чтобы ты более как-то...
22: Ну, если за это платят, то да, конечно, это стимулирует. Если не платят, то что у меня, что двойка, что пятерка, я все равно буду работать.
23: То есть ты не думаешь, что это может быть поводом для шантажа, например, потому что там ты мне не понравился, я накатала на тебя и угрожу тебе увольнением?
22: Достаточно много процедур должно пройти, чтобы можно было уволить за такое. Но в целом, да, если написать на меня плохой отзыв, я буду писать потом объяснительно. По деньгам минуса нет, штрафы запрещены.
23: А если касается тебя как клиента?
22: Не сильно часто отзывы пишу конкретно на людей. То есть, если пишу, то это значит, либо мне все понравилось, либо все не понравилось.
8: Ательер, владелец и генеральный менеджер гостиницы «Гельвеция» Юнис Теймурханлы.
24: Услуга гостеприимства, она нематериально передается через сарафанное радио, репутационные истории. И лучшим инструментом, конечно, являются отзывы и рейтинги, особенно если они сопровождаются конкретными отзывами гостей или даже фотографиями. В этом ключе рейтинги сотрудников – это тоже очень важная и ценная штука для гостей. Как, скажем, например, в службе такси, это правда помогает в каких-то ситуациях мне как потребителю. Если мне нужна ответственная поездка, то ты, конечно, начинаешь изучать рейтинг водителя. По этой же аналогии и работает рейтинг обслуживающего персонала в отелях, в ресторанах. И когда у тебя важная встреча, и тебе нужно не ошибиться с выбором официанта. По этой аналогии те рейтинги, которые составляются на обслуживающий персонал, будут иметь, конечно, очень серьезное влияние. Как для руководителя раз, и для меня, как для потребителя два. В каких-то ситуациях, может, мне все равно, но в каких-то для меня это важно. Негативных факторов нет. Есть мотивирующий фактор, а во-вторых, фактор ответственности. Когда сотрудник понимает, что сейчас есть условно единый реестр рейтинга, отзывов на персонал, какие-то повторяющиеся ошибки так или иначе вылезут в отзывах и в рейтингах.
3: С логикой не поспоришь. Мы привыкли выбирать отели по звездам, а таксистов по рейтингу. Но есть нюанс. Официанты не выбирают. Кто первый подошел, тот и обслуживает.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Однажды летом. Поездив по Европе, император Петр I отметил популярность целебных минеральных источников и в начале 18 века повелел искать их и в России. В 1714 году рабочего железоделательного завода в Карелии Ивана Рябоева отправили присматривать за погрузкой железной руды. На месте он нашел незамерзающий источник. У Ивана было больное сердце, но выпив воды из источника, он почувствовал себя намного лучше. Рабочий рассказал о находке начальству, а потом новость добралась до Петербурга. Медики, которые проводили исследование воды, назвали ее «марциальной» по имени бога войны Марса. И в 1719 году в 50 километрах от Петрозаводска был открыт первый в России курорт «Марциальные воды». Однажды летом на Бизнес FM. Валюты. Гвинейский франк был введен в обращение в 1960 году, заменив валюту французских африканских колоний. Уже через 3 года из-за большого количества появившихся подделок банкноты пришлось менять на новый вариант. Всего гвинейский франк пережил 5 денежных реформ, почти на 4 порядка дешевле доллара США. валюты на Бизнес FM. Тест-драйв с Еленой Лисовской.
9: На экономический форум в Санкт-Петербург я традиционно приезжаю ежегодно, чтобы посмотреть, что представят автопроизводители в качестве своих основных достижений за прошедший год. Бренд «Волга» впервые показал новый кроссовер К50, который оказался дорестайлинговым «Джили Манджаро». Изменения – иная решетка радиатора с надписью «Волга», шильдик на руле, на центральном тоннеле и на задней части автомобиля. Бачок омывателя был увеличен до 5 литров. Так же, как и у китайского донора, у «Волги» будет 3 комплектации. Средняя из которых была представлена на стенде и отличалась от «Джили Манджаро» салоном из кожзаменителя без «Алькантары». «Алькантара» будет доступна только в максимальном исполнении модели. Цены на автомобиль стартуют от 4 миллионов 200 тысяч рублей в базовой комплектации и до 4 миллионов 600 тысяч в топе. Еще один перелицованный китайский автомобиль на форуме – седан «Сенат». Причем не «Аурус», а просто «Сенат». Автомобиль сделан на базе «Хончи H9», но версии, которая никогда у нас представлена не была. 3 литра бензин и полный привод. Слегка изменена передняя часть и интерьер. Стоимость нового «Сенат» 900 от 12 миллионов рублей. В этом году автомобильным партнером форума стал бренд «Хончи». На их стенде стоял премиальный седан «Гоя», на презентации которого я была за неделю до ПМФ. Машина весьма интересна снаружи и внутри, но является, пожалуй, самой дорогой среди китайских, официально поставляемых на нашем рынке автомобилей. Его цена в топовой комплектации 31 миллион 700 тысяч рублей. На стенде «Лада», помимо «Азимута» и «Нивы», была представлена спортивная версия «Искры». Турбированный двигатель 1.6 выдает невиданные для «АвтоВАЗа» 218 лошадиных сил и 280 ньютон-метров крутящего момента. В пару к мотору идет шестиступенчатая секвентальная коробка передач. В основном эти автомобили предназначены для участия в кольцевых гонках одноименного кубка.
5: Тест-драйв на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
17: У микрофона Сардар Авликулиев. Россия будет наращивать силу ответных ударов, чтобы отбить желание Украины атаковать гражданские объекты. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими и участниками спецоперации в Кремле. Как обратил внимание глава государства, Россия, имея в виду действия ВСУ, должна отвечать им как следует. И мы это делаем. И будем наращивать наши удары по инфраструктуре.

0: Ляпова после того, как курьер принес ему посылку. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. Источник добавил, что жизни Пинчука угрозы нет. По данным оперативных служб, данные о пострадавших в результате взрыва не поступали. Все страны Евросоюза согласовали открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Официальные переговоры стартуют 15 июня. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Крупнейшее IPO в истории. Масштаб первичного размещения SpaceX оказался настолько большим, что на Уолл-стрит даже заранее репетировали торги. В итоге компания привлекла 75 миллиардов долларов, а спрос на акции в 4 раза превысил предложение. Как объясняется такой успех и каков дальнейший прогноз? X5 Group заменит курьеров дронами в нерентабельных зонах. Согласно техзаданию, беспилотники смогут перевозить посылки до 10 килограммов на расстояние до 5 километров, укладываясь в 15 минут. Какие трудности могут возникнуть при проведении эксперимента? Россиянин Никита Кучеров стал обладателем приза «Hard Trophy», который вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. Обладателя награды определяют журналисты. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Крупнейшее IPO в истории. SpaceX привлекла 75 миллиардов долларов, в 3 раза больше прежнего рекорда Saudi Aramco. Спрос на акции в 4 раза превысил предложение. Акции SpaceX выросли более чем на 30% в день открытия. Илон Маск благодаря этому стал первым в истории долларовым триллионером. Однако около 867 миллиардов от триллиона – это лишь будущее ожидание от SpaceX, по сути, ставка на колонию на Марсе. А что повлияло на такой успех размещения, мы спросили инвесторов.
1: Бизнес FM. Мнение.
3: Финансист Кирилл Кучинский.
4: Все те, кто купил акции на IPO, не имеют права их прям взять и продать на следующий день в рынок. В SpaceX некие ступеньки, а как правило, это 180 дней и все. При этом SpaceX это про хайп, а Илон Маск в хайп умеет играть, как никто другой. Я считаю, ровно для этой цели и была назначена фиксированная цена, обычно ставят диапазон. И самое главное, был отменен минимальный порог. SpaceX это P/F, то есть стоимость компании к продажам, это 1:100. То есть мы говорим, что компания пока прибыли не приносит, но потом точно принесет. А с другой стороны, очень много перспективных IPO обладало схожими характеристиками. Поэтому первый момент. Большинство IPO, даже супер успешных, потом вот сколько сейчас стоит Facebook и сколько он стоил на IPO. Там разница десятки раз. Он после размещения упал. И это происходит с очень большим количеством акций. Причина простая. Это вот разблокирование аллокации, вот этот вот lock-up период. А второй момент то, что вы, в принципе, сейчас приобретаете хайп. Вы не совершаете инвестицию. Для вас специально раскачали акцию, для вас специально накачали информационную составляющую, и вы на этой информационной составляющей не заскакиваете. Потом будут иметь возможность продать эту акцию те, кто заходили сильно-сильно раньше. Они как раз на этапе IPO получают возможность закрыться по хорошей цене. А для вас это вот некая хайповая сделка, которую, как вы думаете, вот прямо на краткосрочном горизонте принесет прибыль. Такое возможно, но в текущих условиях я бы ставил на то, что, скорее всего, будет краткосрочный рост, а потом неминуемо цена будет корректироваться.
3: Инвестбанкир, основатель медиасистемы «Биткоган» Евгений Коган.
5: Вы покупаете на ажиотаже бумагу, которая стоит очень дорого. И пока не совсем понятно, что будет делать Маск. И рефлот-то очень маленький. Продана незначительная доля компании по невероятным мультипликаторам. Делается это специально. Разгоняется актив. Если очень мало товара на рынке, то, естественно, многие фонды начинают искать этот товар, и он летит наверх. Вы начинаете покупать в последующие дни, когда цена летит вверх. После этого обычно идет жесткая коррекция. Компания SpaceX, по-честному, это просто мечта. Никакого денежного потока особого там нету. И я бы порекомендовал подождать немного. Никуда от вас это не уйдет.
3: Управляющий директор Арбат Капитал Александр Орлов.
6: спекулятивные идеи, а не инвестиционные. А рассчитаны прежде всего на то, что те, кто не смогли поучаствовать, будут купать с рынка, и те, кто купили на IPO, в надежде на 20% сразу дороже им продать. С точки зрения долгосрочных инвестиционных планов, то, конечно, планов громадье, и можно нарисовать прогноз, что и 2 триллиона обоснуется стоимость. Но это крайне сложно сделать, и, скорее всего, сначала после вот этого

0: первоначального хайпа, что будет некое отрезвление, особенно по мере того, как будут выходить из локапа крупные игроки, будут давить эту цену вниз. Дней через 70 уже часть пакетов старых инвесторов будут разблокированы. Вот этот вот отложенный спрос теоретически может выпрыгнуть на саму биржу и покупать по рыночной цене. Большинство индексов в ускоренной процедуре включат SpaceX свои компоненты, S&P 500 и NASDAQ. Это значит, что все крупные фонды и страховые компании должны будут купить огромные объемы его акций, чтобы соответствовать индексу. Но это, конечно, будет поддерживать цену и даст возможность вот этой первоначальной наживе для тех инвесторов, кто купил по 135. Но с точки зрения долгосрочного инвестора, это, конечно, такая квинтэссенция того пузыря, который сейчас существует на рынке.
1: «Нью-Йорк Таймс» подсчитала, что состоявшееся IPO способно сделать долларовыми миллионерами более 4000 нынешних и бывших сотрудников, имеющих акции компании. Для контекста Wall Street Journal приводит конкретный пример. Сварщик SpaceX, который эмигрировал из Мексики после размещения компании, может стать обладателем состояния в 28 миллионов долларов. X5 Group заменит курьеров дронами в нерентабельных зонах. Крупные российские ритейлеры, в которые входит «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», планируют арендовать для этого парк беспилотников. Цель – заменить курьеров там, где их услуги невыгодны или недоступны. Согласно техзаданию, беспилотники смогут перевозить посылки до 10 килограммов на расстояние до 5 километров, укладываясь в 15 минут. Они рассчитаны на температуры от минус 20 до плюс 40 градусов. Планируемая интенсивность – до 73 тысяч вылетов в год – на одну точку. А в компании подчеркивают, что пока это лишь исследование рынка. Комментирует основатель и руководитель Центра беспилотной авиации Максима Кондратьева. Максим Кондратьев.
2: Однозначно, в данный момент эта экономическая модель резко уступает доставке обычными курьерами. То есть это дороже. Второе, с точки зрения технологии, организовать это совсем несложно. Ну, когда мы говорим про какую-то малоэтажную жилую застройку, частный сектор, коттеджные поселки, где есть условия для приземления. То есть дроны такие есть, уже первый эксперимент. Эксперименты достаточно успешно себя показали за границей. Но когда мы говорим про многоэтажную застройку, про городские условия, то возникают технические сложности. А как дрон этот груз, пакет с продуктами или коробку передаст заказчику? То есть нужны какие-то площадки. И, конечно же, важным фактором является недоработки и отставание нормативно-правовой базы. Нужно разрешение на использование воздушного пространства, вопросы страхования, кто будет отвечать за то, что если этот дрон упадет на автомобиль или на головы беспечных горожан, вот, ущерб третьим лицам. Он же начинает просто ущерба имуществу, заканчивая тяжкий вред здоровью или гибель, например, кого-то. Здесь вопрос остается пока открытым. Следующая сложность большая – это вопрос текущий, что спецоперация и атаки украинских дронов привели к массовым ограничениям использования летающих дронов во всех регионах. Поэтому как быстро и эффективно понять, что это дрон, который выполняет обычную гражданскую коммерческую задачу, а не дрон, который несет террористическую угрозу? Я думаю, что в ближайшее время будут первые попытки начать движение в эту сторону, но до окончания специальной военной операции ни о каком широкомасштабном применении этой технологии не может быть и речи. Очень мало опыта, ни у кого подсмотреть. США пробуют, и в Китае пробуют. Но опять же, пробуют под экспериментальными режимами, инициаторами, которые является правительство. У нас тоже есть свой федеральный проект «Беспилотная авиация», который учредил президент. Это такая же история, связанная с попыткой массово и широко коммерциализировать все эти технологии дронов.
1: Основатель и руководитель Центра беспилотной авиации Максим Кондратьев. На этой неделе министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что Минздрав начал тестировать доставку лекарств с помощью беспилотников. Пилотные проекты уже идут в 6 регионах. Пока дроны перевозят препараты только между медицинскими организациями. Почта России с 2022 года тестирует доставку дронами в труднодоступных районах на Камчатке, Чукотке, Ямале. Но пока это очень дорого. Перевозка 1 килограмма груза беспилотником обходится в 151 раз дороже, чем обычным рейсом. У Amazon амбициозные планы к 2030-му доставлять дронами до 500 миллионов заказов ежегодно. Однако в прошлом году компания приостановила испытания после двух аварий в США. Россиянин Никита Кучеров стал обладателем приза Hard Trophy, который вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. Обладатели награды определяют 198 представителей Ассоциации североамериканских журналистов. За Кучерова было отдано 72 голоса. Нападающий Тампа завоевал Hart Trophy во второй раз в карьере. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
3: Спорт с Григорием Гуреевым.
4: В регулярном чемпионате НХЛ нынешнего сезона Кучеров набрал 130 очков. На его счету 44 заброшенные шайбы и 86 голевых передач. У лидера атак Эдмонтон Ойлерс Конора Макдэвида больше на 8 очков. Но Кучеров смог обойти и его, и Натана Маккинона из Колорадо, своих основных конкурентов. Впервые Кучеров выиграл Харт-трофи в 2019 году. С тех пор он дважды успел с командой взять Кубок Стэнли, получал Арт-трофи как лучший бомбардир регулярного чемпионата, участвовал в матчах звезд НХЛ и всегда был где-то рядом. И вот с третьей попытки Кучеров сделал то, что не получилось у него в 2024 и 2025. В Северной Америке у Никиты имидж не очень дружелюбного человека. Он редко улыбается, мало говорит с журналистами. Во многом это и определяло их предпочтения в предыдущие годы. Нынешний успех, к слову, для российской диаспоры Тампа является двойным. Ранее Андрей Василевский второй раз стал обладателем награды «Визина Трофи», вручаемой лучшему вратарю регулярного чемпионата. Главный редактор портала MyWaySport Олег Чекирис в разговоре с Business FM назвал успех россиян значимым.
5: Считаю, что Харт-трофи, который выиграл Никита Кучеров, абсолютно заслуженная награда для него. Впрочем, как и для двух его соперников, двух Маков, Макдэвида и Маккинона. И это очень круто, когда при прочих равных журналисты, американские, канадские, проголосовали не за своих хоккеистов, а за россиянина. Этот год я бы считал прорывным для российского хоккея. В условиях международной изоляции два наших хоккеиста, Кучеров и Василевский, выиграли индивидуально призы. При том, что и Кучеров не был абсолютно лучшим, да, у него были достойные соперники, и Василевского нельзя назвать абсолютно лучшим в этом сезоне. Было несколько хороших соперников, это и Сорокин, это и Суэйман, и другие.
4: Теперь Кучеров в хорошей компании. В 21 веке только три игрока брали Харт-трофи больше одного раза. Сидни Кросби дважды, а Александр Овечкин и Конор Макдэвид по три раза. Есть к чему стремиться. Хоккейный обозреватель издания «Спорт-24» Дмитрий Ярыкалов также считает, что Кучерову не помешают новые вызовы.
6: Говорит, что это всероссийский праздник. Все-таки это, наверное, не прорыв Матвея Сафонова в Лигу Чемпионов. Это что-то более привычное. У нас нету четырехкратных обладателей Кубка Стэнли. И у Кучерова нет Конн Смайт-трофи. Он не признавался сам ценным игроком плей-офф, хотя он был лучшим бомбардиром.
4: Никита Кучеров входит в список 14 российских хоккеистов, которые по два раза брали Кубок Стэнли. Трижды это делали только Игорь Ларионов, Сергей Федоров, Сергей Брылин и Евгений Малкин, который все еще играет в Питтсбурге. Хорошая планка, вот только Tampa Bay Lightning последние 4 года стабильно вылетает в первом раунде плей-офф. В регулярке дела гораздо лучше, а значит, есть еще заряд у молний. Григорий Гуреев, Business FM.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Знай меру. Сид Харп – это единица измерения не просто больших, а огромных объемов воды, которые используются в Австралии. Термин представляет собой сокращение от слов «Сиднейская гавань». Объем воды в этой самой большой и глубокой естественной гавани в мире составляет примерно 560 гигалитров, или немногим более половины кубического километра. «Знай меру» на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
7: Застройщики укрепляют партнерство с брокерами для увеличения каналов сбыта. Сейчас в структуре сделок с новостройками московского региона доля агентских продаж 60%, хотя год назад она была вдвое меньше, а 5 лет назад не превышала 10-15%, подсчитали эксперты Инком-недвижимости. И вот в такой ситуации Ильдар Хусаинов, глава компании «Этажи», публикует в своем телеграм-канале пост, который взбудоражил рынок, а уж застройщики перечитали его, наверное, 100 раз, хором и поодиночке. Краткий смысл. Задолженность застройщиков перед риэлторами растет. В среднем каждый 30-й застройщик уходит в критичные уровни, когда долг не гасится более 4 месяцев и нет хотя бы каких-то платежей по предыдущим периодам. Терпеть это дальше риэлторы не намерены. Мы сейчас по всей сети будем занимать жесткую позицию. После 3-го месяца неплатежей прекращаем продажи застройщика, сразу идем в суд и выставляем все штрафы и пени. Возобновляем сотрудничество только при условии создания резервного фонда на каком-либо счете или залоге виде недвижимости. Я посмотрю, как будут развиваться события на рынке, и, скорее всего, будем официально публиковать список тех, с кем мы останавливаем сотрудничество и по каким причинам, заявил Ильдар Хусаинов. В профильных сообществах принято говорить о конфликтах в логике «кто такое, где у нас порой», не называя имен и цифр. А тут вынесение на всеобщее обозрение того, о чем застройщики предпочли бы молчать до последнего. Так что в определенном смысле глава этажей идет против системы. Правда, столичные риэлторы говорят, что в московском регионе ситуация не столь критична, и потому жестить в отношениях с застройщиками они не готовы. Пока. А дальше посмотрим. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
3: Недвижимость на Business FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. Награждать за ратные подвиги жалованными золотыми монетами – старинный обычай. На Руси первый случай почетного княжеского пожалования такими монетами относится к началу XVI века, ко времени правления Ивана III. Для ношения на одежде необходимо было пробить в монете отверстие. В XVIII веке отличившихся в сражении солдат награждали серебряными рублями, которые пришивались к верхним петлям кафтанов. Эти монеты, носимые за ратные подвиги, и стали предтечей современных российских боевых медалей. Деньги к деньгам. На Business FM.
1: Вы слушаете Business FM. В Италии призвали к постепенному снятию санкций с Россией после окончания военного конфликта с Украиной. Правящая коалиция Италии впервые официально зафиксировала в правительственной резолюции такой призыв, как пишет «Ля Република». Поправки были внесены по настоянию ультраправой партии «Лига Севера», которая в конце мая выступила против членства Украины в ЕС, назвав это экономическим и социальным бременем. Она также призвала использовать это как рычаг для переговоров. К тому же, по настоянию Лиги из документа исключили упоминание о защите территориальной целостности Украины. Осталась только формулировка о полном уважение суверенитета и независимости, комментирует доцент МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.
8: Саммит ЕС должен пройти 18-19 июня, и на нем, конечно, будут обсуждать возможность мирного урегулирования конфликта России с Украиной. Вот решили убрать такие жесткие формулировки, связанные с восстановлением и отстаиванием территориальной целостности Украины. С чем это связано? Последние месяцы в Брюсселе и в других европейских столицах обсуждается активно инициатива о подключении Европейского Союза к переговорному процессу. По сути, мирный диалог фактически остановился. В Европе стали слышны более отчетливо голоса тех политиков, которые говорили о том, что нужно подключать Евросоюз к переговорам. Наверное, в Италии уловили вот это вот изменение. Вообще, нельзя сказать, что Лига Севера такая праворадикальная партия, но такая правотолка, чем-то, может быть, похожа на альтернативу для Германии. Наверное, уловили, сейчас вот начали тихоньку дуть другие ветра и решили быть во главе этого процесса. В ходе и классические приемы не приносили успехов. Позиция у Евросоюза была достаточно такая однобокая. Поддержка Украины от и до. От каких-то рассуждений теоретических о том, как можно регулировать конфликт, появляются признаки изменений такого жесткого подхода в Брюсселе. Открываются перспективы, я бы так сказал. Потому что если в Евросоюзе все-таки переходят на путь такого компромиссного подхода, значит позиция будет более восприимчивая тем вот вопросам, которые до сих пор пока сходу отвергались.
1: Николай Топорнин, директор Центра европейской информации. «Ля Република» отмечает, что поправки в резолюцию были внесены после того, как польский премьер Туск сообщил, что Мелания не в восторге от саммита европейской тройки с Киевом без участия Италии. Как пишет газета, это эвфемизм, что Рим совершенно не оценил инициативу Макрона, Стармера и Мерца по самостоятельному возобновлению зашедших в тупик переговоров между Россией и Украиной. Отсутствие Мелания на ряде встреча лидеров ЕС связывается с напряженностью в отношениях Рима с рядом европейских столиц, однако в окружении Мелани отвергают версию об изоляции. Немцы под прикрытием BMW и Audi начали завозить в Россию под видом китайских Чанган, пишет Автоньюз. Видео с так называемыми Чангауди завирусилось в сети. Схема простая. Перед пересечением границы на машину просто наклеивают логотипы китайского бренда, а уже в России их снимают с автомобиля, и они снова становятся немецкими. А как рассказал Автоньюз ряд экспертов и дилеров, первая причина – ужесточение экспортного контроля со стороны КНР. А с начала этого года из Китая нельзя вывезти машины младше 180 дней без документа подтверждения послепродажного обслуживания. А другая причина – вторичные санкции. Немецкие концерны запрещают своим китайским совместным предприятиям экспортировать автомобили в Россию. По данным Автоньюз, схема действует последние 1.5-2 года. Российская таможня на Дальнем Востоке таких случаев не видела, а часть автоэкспертов считает видео с переклейкой фейком, говорит партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретта.
9: Честно говоря, такой схемы слышу первый раз, и она мне кажется немножко фантастической. Потому что на сегодняшний день электронный документооборот по всему миру идет. И можно сколько угодно заклеивать шильдики и название машины. По документам, по ВИН-номеру можно установить и марку, и модель, и год, и месяц производства и так далее. То есть ВИН-номер дает полный объем производства. Тем более сейчас есть и специальные штрих-коды и так далее. То есть это, по-моему, схема, рассчитанная на какой-то примитивный такой пещерный таможенный осмотр. Поэтому мне кажется, что это больше разговоры. Это возможно только в одном случае. Многие компании выпускают автомобили под разными шильдингами. Я имею в виду китайские компании. Ну, условно говоря, они выпускают автомобили и под маркой Volkswagen, и под маркой Jetta. Может быть, еще раз говорю, таким образом как-то провозить. Но, опять же, мне кажется, что это малореально и очень-очень рискованно, потому что можно эти автомобили оставить где-то на таможне. Существует масса клонов или почти клонов. Там есть, условно говоря, компания Geely, которая принадлежит компания Volvo. И многие похожие модели выпускаются как под брендом Volvo, так под брендом Geely. Но специалист даже не очень глубокий, их отличить легко. Тем более таможенник, который собаку съел на этом.
1: Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретта. А все опрошенные нами дилеры, включая дальневосточных, назвали эту схему фейком и отказались обсуждать в эфире. А с 22 года официальные поставки европейских премиум-автомобилей в Россию прекращены. Дилеры ввозят их самостоятельно по параллельному импорту. А в феврале этого года Рейтер описал схему владивостокских дилеров. Они покупают машины у китайских поставщиков только под индивидуальные заказы, а не в розницу. Куда россияне поехали на длинные выходные? В этом году лидером по загрузке отелей стал Нижний Новгород, а в Москве и Казани спрос на бронирование оказался ниже прошлогоднего, показывают данные Hotel Advisors. Эксперты отрасли видят признаки охлаждения на внутреннем рынке на фоне укрепления рубля и проблем с воздушным транспортом. Но, несмотря на это, на праздники ожидается всплеск поездок, в том числе потому, что майские праздники в этом году были непродолжительными, между ними образовалась целая рабочая неделя, поэтому некоторые туристы решили отправиться в поездку не в мае, а в июне. Сочи, несмотря на перебои в работе аэропорта, пока остается в топ-5 направлений на праздничные даты, говорит основатель Hotel Advisors Сергей Данильченко.
10: Лидером по загрузке на предстоящие праздники является Нижний Новгород. В среднем на период с 12 по 14 июня загрузка составляет в этом городе более 90%, если не брать в расчет воскресенье как день выезда. В топ-5 направлений, куда устремляются гости, входят Нижний Новгород, загородные направления Московской области, Казань, Санкт-Петербург. Замыкает пятерку, несмотря на все логистические сложности, отелей побережья Сочи. В целом же мы видим, что сохраняется интерес к загородным направлениям, которые традиционно востребованы в праздничные дни. При этом важно отметить, что рынок остается неоднородным. По сравнению с прошлым годом, по многим популярным туристическим направлениям наблюдается и снижение уровня загрузки. Особенно это заметно, как ни странно, в отелях Москвы, Казани и Екатеринбурга. Снижение более чем на 20%.
1: Основатель Hotel Advisors Сергей Данильченко. А вот о продаже организованных туров, которые бронировались с захватом 12 июня, снизились на 8% по сравнению с прошлогодними показателями. Это показывают данные Travelata. В Париже не смогли продать первую в мире сумку из кожи тираннозавра. Аксессуар, вдохновленный хищником, исчезнувшим 66 миллионов лет назад, аукционный дом оценил более чем в полмиллиона долларов, однако итоговые ставки оказались значительно ниже ожиданий. Создатели проекта утверждают, материал удалось вырастить в лаборатории с использованием белков древнего ящера, найденного еще в конце 80-х в американском штате Монтана. Может ли подобный эксперимент стать частью будущей фэшн-индустрии, объясняет основатель Института развития индустрии моды Пайн Опен, ведущий эксперт Института развития креативных индустрий Высшей школы экономики Алексей Баженов.
11: Материалы с заданными свойствами могут использоваться в индустрии. Но сейчас мы говорим не об индустрии, мы говорим как пиар, либо единичный как арт-объект. Но со временем, конечно, материалы будут более доступны, и можно будет делать из любых динозавров все что угодно.
12: До этого, наверное, еще долго, учитывая суммы.
11: Материалы с заданными свойствами разговаривают и обсуждают. Уровень доступности технологий сейчас будет быстро развиваться. Их будет больше, они будут более дешевые, и я думаю, что это может быть одним из способов создания брендинга, истории бренда.
12: Почему за основу взяли сумку, а не что-то другое?
11: Потому что ассоциация сумка из аллигатора, сумка из динозавра.
1: Алексей Баженов, основатель Института развития индустрии моды Пайн Опен. При этом вокруг самой технологии до сих пор идут споры. Часть ученых сомневается, что найденные в Монтане белковые фрагменты вообще принадлежат тираннозавру. А кроме того, исследователи отмечают, основу материала все равно пришлось достраивать с помощью искусственного интеллекта и белков курицы, ближайшего современного родственника динозавров. Впрочем, эксперименты с воскрешением прошлого с помощью биотехнологии идут уже не первый год. Австралийский стартап WoW уже представил выращенную в лаборатории фрикадельку из мяса мамонта с использованием древнего гена и ДНК африканского слона, а другая компания работает над проектами по возвращению птицы Додо и шерстистого мамонта.
3: Продолжительность жизни.
13: Долгое время считалось, что каждый новорожденный начинает жизнь с чистого листа. Гены передаются, а опыт родителей нет. Как оказалось, все гораздо сложнее.
3: Журналист Алена Копылова.
13: Пережитое родителями может буквально изменить биологию их детей еще до рождения. Это называется эпигенетическим наследованием травмы. Стресс и травма оставляют химические метки на ДНК, метильные группы, которые включают одни гены и выключают другие. Часть этих меток, вопреки прежним представлениям, передается следующему поколению. Одно из ключевых исследований провела американский нейробиолог Рэйчел Ехуда. Она изучила семьи, в которых родители пережили тяжелую травму. У родителей и их детей были обнаружены одинаковые эпигенетические изменения в гене, регулирующем реакцию на стресс. Параллельное исследование изучало людей с посттравматическим стрессовым расстройством. В их репродуктивных клетках обнаружили измененные паттерны метилирования ДНК. И эти изменения коррелировали с психическими расстройствами у детей. Как именно это передается? Путей несколько. Первый – через половые клетки. Они несут эпигенетические метки, часть которых не стирается при оплодотворении. Второй – через плаценту. Гормональный стресс беременной матери меняет процесс развития плода. Третий – через поведение. Тревожный или эмоционально недоступный родитель формирует у ребенка те же паттерны стресс-реакции. Исследователи предполагают, что часть этих изменений может быть адаптацией. Потомство людей, переживших тяжелый опыт, может оказаться лучше подготовленным к похожим трудностям.
3: Продолжительность жизни на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
14: У микрофона Сердар Авликулиев. Противник расширяет использование беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, пытаясь внести раскол в российское общество, нанести России моральный и экономический ущерб, но у него ничего не получится. На это обратил внимание президент России Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими участниками спецоперации в Кремле. Противник не может создать серьезные проблемы для экономики России, все быстро восстанавливается, подчеркнул глава государства. С 15 июня дипломатам стран ЕС и представительств Евросоюза в России нужно будет оформлять уведомление о пересечении российской границы, сообщил МИД России. В рамках 19-го санкционного пакета ЕС было объявлено, что российские дипломаты, аккредитованные в странах ЕС, теперь будут обязаны уведомлять власти той страны Шенгенской зоны, границу которой они намерены пересечь. Замглавы российского МИДа Сергей Рябков до введения этих санкций предупреждал, что Россия зеркально ответит на эти ограничения. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что согласован окончательный текст мирной сделки между Соединенными Штатами и Ираном. Пакистан сейчас тесно сотрудничает с обеими сторонами для утверждения дальнейших шагов. Мир никогда не был так близок, как сейчас, написал Шариф на своей странице в соцсети X. Нацразведка Соединенных Штатов обнародовала доказательства финансирования зарубежных биолабораторий, в том числе и на Украине, передает РИА Новости. В офисе главы американской нацразведки заявили, что таких учреждений было больше 120. Располагались они в более чем 30 странах. Четыре из них были на подконтрольной Киеву территории. В одной хранились опасные образцы. В лабораториях проводили исследования опасных патогенов, в том числе приданием новых функций. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. В России идет работа над группировкой спутников для управления тяжелыми боевыми дронами. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с участниками СВО. Также президент напомнил, что недавно было запущено еще 16 аппаратов спутниковой группировки. По словам главы государства, отечественная система ничем не будет уступать Starlink, а, возможно, станет даже лучше. Подробности буквально через минуту. США и Иран предварительно согласовали текст сделки. Трамп заявил, что договор может быть подписан уже в ближайшие дни. Сейчас идет финализация документа. Нефть тут же резко подешевела. А каких еще изменений стоит ожидать в ближайшее время? Российский стартапер впечатлил Тима Кука приложением для AirPods. Разработка следит за осанкой и помогает избавиться от слов-паразитов. При этом не требует интернета. Приложение уже скачали более 30 тысяч человек по всему миру. Как родилась идея создания такого помощника, нам рассказал сам разработчик Антон Баранов. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». В России идет работа над группировкой спутников для управления тяжелыми боевыми дронами. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с участниками СВО. Президент напомнил, что недавно было запущено еще 16 аппаратов спутниковой группировки. «У нас такая система есть, она внедряется», — ответил Владимир Путин на просьбу одного из военнослужащих создать аналог Starlink. По словам главы государства, отечественная система ничем не будет уступать Starlink, а, возможно, станет даже лучше. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
15: Когда спутниковая группировка «Рассвет» и, соответственно, система передачи информации через спутниковый интернет заработает в полной мере, то Министерство обороны сможет организовать достаточно серьезное взаимодействие с самыми разными средствами поражения. Причем здесь речь идет не только про то, что можно будет управлять дронами дальнего действия на большом расстоянии, передавать информацию, получать информацию с дронов, организовывать связь между дронами, между группами дронов, например. В принципе, да, конечно, это все будет возможно, и глушить такую связь будет очень сложно, с земли, по крайней мере. Когда все это заработает, Министерство обороны, конечно же, будет бенефициаром и будет пользоваться возможностями этой системы передачи информации. Вопрос в том, когда это произойдет, вопрос очень непростой в текущей ситуации, потому что по выводу даже полезной нагрузки на орбиту пока мы отстаем от ведущих мировых космических стран, которые выводят искусственные спутники на орбиту. Но шансы есть догнать все это при соответствующем финансировании и при уделении внимания этому вопросу.
1: Редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев. Владимир Путин также сообщил, что группировка вооруженных сил России в зоне СВО превышает 700 тысяч человек. США и Иран предварительно согласовали текст сделки. Трамп заявил, что договор может быть подписан уже в ближайшие дни. Сейчас идет финализация документа. Нефть тут же резко подешевела. По данным Axios, главные пункты меморандума – это открытие Ормузского пролива, временное разрешение Ирану продавать нефть, продление режима прекращения огня на 60 дней, в том числе в Ливане. Иран должен взять обязательство никогда не приобретать ядерное оружие и урегулировать проблему обогащенного урана. А любые шаги относительно ядерной программы будут предприняты лишь при заключении второй сделки. Иранское агентство Мехр пишет, что меморандум состоит из 14 пунктов. В публикации делается акцент на снятии блокады США в течение 30 дней, выводе американских сил из приграничных с Ираном зон, разблокировки иранских средств за рубежом и на создании плана по восстановлению Ирана на сумму не менее 300 миллиардов долларов. Дональд Трамп назвал вымыслом условия сделки с Тегераном, которые опубликовали иранские СМИ. МИД Ирана заявил, что основные положения были согласованы, но у Тегерана пока нет окончательного решения. Вопрос рассматривается соответствующими органами. Ситуация вокруг Ормуза снова двоякая. США заявили, что пролив открыт для всех коммерческих судов, не нарушающих блокаду, а иранская сторона настаивает, что пролив закрыт и силы безопасности не позволили танкеру пройти через него. А все это мы обсудили с востоковедом Еленой Супониной.
16: Трамп, как всегда, торопится, ссылается на целый ряд арабских стран, а также на Пакистан, которые якобы подтвердили свое согласие и готовы посредничать в том, чтобы США и Иран заключили эту сделку. Сам меморандум не имеет ничего общего с тем договором, который предполагалось заключить ранее. Можно сказать, что иранцы даже преуспели в том, что навязали свою повестку Трампа, если доверять тем утечкам, которые перечисляют пункты этого меморандума. Во главе угла уже не стоит ядерная программа Ирана, во главе угла не стоит ракетная программа Ирана, нет речи о деятельности Ирана в регионе. Во главе угла открытие Ормузского пролива, который вообще-то до начала боевых действий со стороны Израиля и США был вполне открыт. Иранцы продавили свою повестку дня. Для них открыть Ормузский пролив – это самое легкое, это тот рычаг, который они могут использовать всегда. Сегодня открыли, завтра закрыли. Остальные вопросы, они более тяжелые, требуют длительного обсуждения, но в меморандуме они обозначены как намерение, обещание сделать то-то, обещание сделать это, без всякого механизма, что это будет сделано.
17: По поводу пролива, Сенткум заявляет, что он открыт для всех коммерческих судов, не нарушающих блокаду. Иран говорит пока, что пролив закрыт.
16: По Ормузскому проливу и потому, как там проходят суда, периодами ситуация меняется. В какие-то дни суда проходят более легко, в какие-то нет. Блокада внешняя со стороны США и американских военных, она оказалась не такой жесткой, как об этом были разговоры. Дело в том, что Трамп не очень хочет, чтобы цены на нефть резко взлетели, а с ними и на газолин внутри США. На прохождение ряда судов американцы смотрели сквозь пальцы. Ну и иранцы подходили к делу избирательно. Все-таки по глобальной экономике било, конечно, очень сильно. Поэтому открытие Ормузского пролива стало главной целью для Трампа.
17: По поводу Нетаньяху пишет Axios, что заявление Трампа о меморандуме стало для него неожиданностью. Действительно ли он настолько исключен из процесса?
16: Нетаньяху знал о том, что некий документ готовится. Он знал, что этот документ общий по многим пунктам. Дело в том, что документ-то не вчера появился. Он готовился заранее, но иранцы медлили с ответом. Нетаньяху был в курсе о том, что такой документ есть. Ему все это, конечно же, не нравилось. Неожиданностью для Нетаньяху стал разворот Трампа на 180 градусов сразу после первой серии ударов. На пятницу ожидались новые удары, а Трамп сказал, что нет, возвращается к переговорам и к сделке. Это, наверное, было неожиданностью и для окружения Трампа, и только для израильтян.
1: Востоковед Елена Супонина. Израиль не комментирует проект меморандума США и Ирана, так как не является участником соглашения, заявил РИА Новости офис Нетаньяху. Политико пишет, что после того, как Трамп объявил о новых ударах по Ирану в ночь на 12 июня, ему стали звонить лидеры стран Персидского залива и Южной Азии, чтобы переубедить американского президента. Трампа заверили, что предварительное соглашение с Тегераном перед более детальными переговорами почти достигнуто. Источники издания сообщают, что звонки поступили от эмира Катара, президента Объединенных Арабских Эмиратов и главы оборонного ведомства Пакистана. Ранее Трамп заявил, что эти лидеры могут повлиять на Тегеран и верховного лидера Маджтабу Хаминии. Российский стартапер впечатлил Тима Кука приложением для AirPods. 22-летний уроженец Екатеринбурга Антон Баранов встретился с главой Apple Тимом Куком на конференции разработчиков WWDC и представил ему свое приложение Pitch Coach. Оно работает в наушниках AirPods, следит за осанкой и помогает избавиться от слов-паразитов, не требует интернета. Идея родилась после того, как в 16 лет Антон провалил важное собеседование из-за волнения, а потом мама, университетский преподаватель, рассказала сыну о талантливых студентах, которые не могут правильно преподнести свои идеи. Приложение уже скачали более 30 тысяч человек по всему миру. Тим Кук, ныне исполнительный председатель совета директоров Apple, остался под впечатлением, обменялся визитками и выложил видео встречи в соцсети. Продюсер Business FM Андрей Гаврилов поговорил с Антоном Барановым.
18: У Apple есть отличная программа поддержки студентов. И я в этом году отправил свой проект, чтобы поучаствовать в WWDC как студент. Я сделал приложение Pitch Coach, говори уверенно, которое помогает людям представлять свои идеи на весь мир с помощью Apple Intelligence, встроенного искусственного интеллекта. То есть не нужно интернет-соединение, не нужно никаких серверов, все локально на устройстве, используют AirPods для осанки. И все это позволяет доносить идеи миру классно, понятно и четко. Собственно, вы вот весь проект. Он понравился Тиму, Джону, и они сказали то, что супер. Про меня Apple сделала интервью на своем веб-сайте как победителю Apple Swift Student Challenge. И пригласили в Куфертино, Калифорнию, оплатили перелет, отель, самоучастие в мероприятии и дали возможность представить свой проект топ-менеджерам Apple. Тим даже пошутил то, что, возможно, будет пользоваться им для подготовки к WWDC. WWDC прошло успешно. Главное техническое мероприятие года. Собираются разработчики со всего мира, iOS-разработчики, слушают про инновации от Apple. Если у кого-то появляется возможность, рассказывают, как я. Pitch Coach, говорю уверенно, может скачать кто угодно. Это может быть, что пользователь MacBook'а, что пользователей айфонов, айпадов. Если есть наушники, это классно. Они позволяют с помощью встроенных библиотек от Apple отслеживать осанку. Это, кстати, довольно инновативное решение, что очень понравилось Тиму.
19: Как приложение реагирует на какие-то действия? Вот следит за осанкой. Как это происходит?
18: У наушников AirPods есть Core Motion API, и оно помогает отслеживать с помощью встроенных датчиков в AirPods движение головы, и приложение просто их оценивает. Если сильный наклон, и приложение говорит, какова была осанка во время питча, во время презентации.
19: Как происходит борьба со словами-паразитами? Что делает приложение?
18: Приложение распознает все сказанные нами слова на устройстве и оценивает количество слов-паразитов. Допустим, я запустил запись приложения во время эфира, и приложение мне все время говорит, чем я сказал сейчас мое кастомное слово «паразит». И в конце приложение производит результат и говорит, у тебя было сказано столько слов паразитов, можно улучшить, можно их отслеживать. Полноценная статистика нашей речи. Приложение стало разрабатывать, когда моя мама, преподаватель в университете, сказала, что у нее есть талантливые студенты, которые иногда теряют свой голос, уверенность, не просто осанку, и тем самым не могут донести свою идею понятно, четко, красиво. Очень много безумно крутых идей в мире, но они теряются, когда мы их показываем. Собственно, в этом и заключается цель приложения, поэтому оно и бесплатно, потому что хочется помогать людям, чтобы они могли доносить свои идеи круто и понятно. Pitch Coach этим универсален и тем самым инновационен, то, что использует последние технологии от Apple, которые были анонсированы год назад и успешно их интегрирует. Если мы выступаем на сцене, тогда будет просто происходить уведомление, которое будет создавать достаточную вибрацию, чтобы человек почувствовал, окей, я сказал это. это.
19: Как вам кажется, что больше всего впечатлило Тима Кука?
18: Когда приложение строит план речи, что было сказано, то недосказано в момент, когда происходит питч. И если пользователь забыл, либо не знает, что сказать в моменте финиширования речи, тоста, приложение подскажет. Можно сказать вот эту фразу. Пользователь может ее просто прочитать. Она будет подходить к контексту, будет основана на том, что пользователь сказал, и легко интегрироваться в речь. По сей день я улучшаю приложение. Со мной пользователь со всего мира, пользователь из Германии поделился отзывом, как можно улучшить вот это место. Со мной связываются некоторые коучи, говорят, было бы классно еще рассмотреть такой параметр. Допустим, это приложение работает с Apple Watch, и оно отслеживает уровень стресса во время питчей.
1: Антон Баранов является студентом Технического университета Центрального Гессена в Германии. В мае 26 года Apple назвала Екатеринбурса выдающимся победителем конкурса Swift Student Challenge.
3: Культ наличности. Лица на банкнотах. Эвита – одна из самых известных женщин в Латинской Америке. В 1945 году она стала женой вице-президента Аргентины Хуана Перона и вдохновила его на борьбу за президентское кресло. Год спустя Перон стал президентом страны, а Эвита – первой леди. Тогда она посвятила себя благотворительности и создала фонд социальной помощи, на средства которого строились больницы, школы и приюты. После внезапной смерти Эвиты от недуга Папа Римский получил тысячи писем из Аргентины с просьбами канонизировать ее. Культ Эвиты Перон на родине не угасает, а ее портрет напечатан на банкноте в 100 аргентинских песо. Культ наличности. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Между делом с Кирой Альтман.
20: Между делом о том, как мы себя ругаем и почему отчасти не можем перестать себя критиковать. Размышляем вместе с моим собеседником Владимиром Габо, главой культурного центра посольства Армении в Москве, худруком Московского художественного театра имени Сергея Параджанова.
21: По всей своей вот профессиональной жизни, да, я постоянно в себе ощущаю вот это чувство самокритики и оценки. Критик постоянно смотрит за тем, что я делаю. Это внутри, это очень сложно. Но с какого-то возраста, я сейчас не помню с какого, но это стало даже приносить мне удовольствие. Но я стал ощущать, что это какой-то непонятный, неопознанный кайф какой-то. Вот я не могу это описать.
20: То есть быть недовольным собой – это кайф?
21: Недовольным, а с постоянным взором критики. Но не той критики, которая вот критика критикой, да? Вот
20: то это. Есть не разрушительная?
21: Не знаю. Может быть, она где-то и разрушает. Может быть, она где-то и обрезает крылья. Я это не исключаю.
20: А что, если мы критиков поблагодарим и отправим куда-то подальше? И на их место пригласим адвокатов. Какой-то внутренний голос, который за меня.
21: На самом деле, вот понятие внутреннего адвоката в искусстве, это, я считаю, это высший пилотаж. И к этому хотелось бы стремиться и прийти к этому ощущению. Я бы, конечно, очень бы хотел.
20: Владимир Габы, глава культурного центра посольства Армении в Москве. Кира Альтман, Бизнес FM.
3: Между делом на Бизнес FM.
1: Вы слушаете Бизнес FM. МИД России призвал граждан с осторожностью относиться к поездкам в Таиланд как на отдых, так и по делам. Причина – высокая угроза ареста по запросам США. Как утверждают в дипведомстве, американские службы проводят операции по задержанию россиян без оглядки на таиландские власти. А по словам дипломатов, Вашингтон развернул в стране настоящую охоту за россиянами, особенно интенсивно после начала спецоперации. Россиянам, которые могут быть объектом преследования США, рекомендовано воздержаться от поездок в Таиланд, а также от пересадок в местных аэропортах. При себе всегда нужно иметь контакты российских загранпредставительств. Говорит автор телеграм-канала «Реальный Пхукет» и совладелец местного туроператора экскурсий Ильёр Ширкулов.
0: Это касается не только граждан России, а вообще в целом любых граждан. Если им грозит какая-то уголовная ответственность в США и выдан ордер на арест больше года, например, им грозит, или против США они что-то сделали, то они могут запросить и экстрадировать. Но к туристической деятельности это отношение никакого не имеет. Хотя если этот турист является каким-то преступником, которого разыскивают в США, тогда да, для него могут быть проблемы. А так, в целом, обычным туристам, которые едут отдыхать, купаться, насладиться морюшкам, ничего такого не грозит, если они не будут здесь делать что-то, нарушающее закон. Но есть у большинства людей такое мнение, что Таиланд — это некий такой колхоз, страна третьего мира, без интернета, никто ничего не знает, все живут в джунглях каких-нибудь, и, соответственно, думают, что здесь безопасно. Но помимо этого еще есть определенный такой пласт людей, которых здесь называют вот помогалы. Вполне возможно, большинство из них могут зарабатывать на советах, на поисках определенных людей. Хотел отметить, это такая категория людей, которые готовы предоставить за определенную сумму паспорта разных стран, которые помогут избежать какого-то наказания и прочее. Я абсолютно не удивлюсь, если эти люди работают на спецслужбы США. Я сам лично не видел, подтвердить не могу, но предполагаю, что это только им могло быть интересно такое. Не забывайте, очень много скамеров сейчас, особенно на Пхукете, которые себя мнят специалистами во всем. Они временно сейчас во Вьетнам уехали, потому что там дешевле, но к началу сезона вернутся.
1: Ильёр Ширкулов, совладелец местного туроператора экскурсий. Глобальное предупреждение МИД России касается не только Таиланда, но и многих других стран, у которых есть договор о выдаче с США. После начала спецоперации в группе риска оказались военные, принимавшие участие в боевых действиях на Украине, а также сотрудники ВПК и органов власти, говорит основатель и гендиректор туроператора Артур Дмитрий Арутюнов.
2: По большому счету, это должно касаться не только Таиланда, но и многих других стран, у которых есть соглашение с Соединенными Штатами Америки о выдаче лиц, которые там преследуются по разным соображениям. Их действительно стало больше в связи с началом СВО. Там довольно-таки большая категория граждан, и так называемые комбатанты, которые принимают участие в СВО, и люди, которые как-то связаны с нашим военно-промышленным комплексом, с руководящими органами власти. Я думаю, что все эти люди, практически большинство из них, в курсе, что они являются, мягко говоря, нежелательными персонами для Соединенных Штатов Америки, и всегда против них могут быть вот такие провокации осуществлены. Я думаю, что в широком смысле это не очень сильно повлияет на туризм в Таиланд, но вот определенная категория граждан заставит задуматься о возможности и необходимости поездки в замечательную страну, кстати, дружественную нам, это было отмечено, Таиланд.
1: Дмитрий Арутюнов, основатель и гендиректор туроператора «Артур». Батор также заявили, что российские туроператоры не сталкивались со случаями ареста российских туристов в Таиланде по запросу третьих стран. Отмечается, что подобные случаи единичны, а в то время как в Таиланде отдыхают около 2 миллионов россиян в год. В этом году власти Таиланда рассчитывают принять сопоставимое количество российских туристов при отсутствии эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил исполнительный директор туристического управления Таиланда по европейскому региону. Рейтинг на каждого. В столице заработал сервис, с помощью которого можно оценить не только ресторан или салон, но и конкретного сотрудника сферы услуг, от официанта и бармена до администратора и фитнес-тренера. А проект «Рейтинг культуры сервиса» запустила платформа «Нет монет». Система сама рассчитывает балл на основе отзывов клиентов за последние 30 дней. Причем учитывается не просто средняя оценка, а регулярность положительных откликов. Хвалить сотрудника должны постоянно. Как к этому механизму относится бизнес? Мы спросили предпринимателей и их подчиненных.
22: Главный врач и основатель клиники эстетической медицины Health Face Сирануш Аванесова.
23: Абсолютно каждому человеку приятно, когда его оценивают положительно. Минус только в том, что мы, правда, привыкаем к хорошему качеству, к хорошим людям вокруг, и не всегда оставляем эти положительные рейтинги и отзывы. А как раз-таки вопрос минуса только в том, что вот не дай бог нам что-то не понравится, конечно же, тут же многим людям хочется оставить отрицательный отклик о заведении, о конкретном человеке. Здесь ситуация будет такая же, как и с компаниями. нами, для того, чтобы мы получили уже и так от лояльных пациентов, клиентов хороший отзыв о клинике, о любом заведении, нам придется немножечко им об этом напоминать. И, конечно же, это определенные действия. Но глобально, на мой взгляд, идея замечательная. И качество от этого будет становиться только выше и лучше.
22: Работник «Вкусной точки» Юра Карпович.
4: Я считаю, что это нормальная тема. Но это в целом все равно можно накрутить, поэтому я считаю, что это не всегда будет честно.
5: Для тебя, как для сотрудника, это определенного рода, скажем так, геморрой, да, или нет все-таки? Потому что это
4: если
5: же...
4: Если меня оценивают только гости без подслуживаний, то не геморрой, мне в кайф. Ради бога, оценивайте. Я достаточно долго работаю в общепите, чтобы сказать, что я нормально отношусь к всякого рода оценкам, критикам.
5: У вас же есть какие-то внутренние рейтинги, да?
4: Нет, уже нету.
5: Вообще это стимулирует к тому, чтобы ты более как-то...
4: Да, если за это платят, то да, конечно, это стимулирует. Если не платят, то что у меня, что двойка, что пятерка, я все равно буду работать.
5: То есть ты не думаешь, что это может быть поводом для шантажа, например, потому что там ты мне не понравился, я накатала на тебя и угрожу тебе увольнением?
4: Достаточно много процедур должно пройти, чтобы можно было уволить за такое. Но в целом, да, если написать на меня плохой отзыв, я буду писать потом объяснительно. По деньгам минуса нет, штрафы запрещены.
5: А если касается тебя как клиента?
4: Не сильно часто отзывы пишу конкретно на людей. То есть, если пишу, то это значит, что либо мне все понравилось, либо все не понравилось.
22: Ательер, владелец и генеральный менеджер гостиницы «Гельвеция» Юнис Теймурханлы.
6: Услуга гостеприимства, она нематериально передается через сарафанное радио, репутационные истории. И лучшим инструментом, конечно, являются отзывы и рейтинги, особенно если они сопровождаются конкретными отзывами гостей или даже фотографиями. В этом ключе рейтинги сотрудников – это тоже очень важная и ценная штука для гостей. Как, скажем, например, в службе такси, это правда помогает в каких-то ситуациях мне как потребителю. Если мне нужна ответственная поездка, то ты, конечно, начинаешь изучать рейтинг водителя. По этой же аналогии и работает рейтинг обслуживающего персонала в отелях, в ресторанах, и когда у тебя важная встреча, и тебе нужно не ошибиться с выбором официанта. По этой аналогии те рейтинги, которые составляются на обслуживающий персонал, будут иметь, конечно, очень серьезное влияние. Как для руководителя раз, и для меня, как для потребителя два. В каких-то ситуациях, может, мне все равно, но в каких-то для меня это важно. Негативных факторов нет. Есть мотивирующий фактор, а во-вторых, фактор ответственности, когда сотрудник понимает, что сейчас есть условно единый реестр рейтингов, отзывов на персонал, какие-то повторяющиеся ошибки так или иначе вылезут в отзывах и в рейтингах.
1: С логикой не поспоришь, мы привыкли выбирать отели по звездам, а таксистов по рейтингу. Но есть нюанс. Официанты не выбирают, кто первый подошел, тот и обслуживает.
3: Дело вкуса с Катей Калиной.
7: Волшебные слова заклинания из ресторанных меню. Андалиман, джамбалая, мухамара, кефте. Когда-то они вдохновили меня на то, чтобы перевести их с национально-кулинарных языков на общедоступный человеческий и написать книжку. «Куинаман» из этой же серии. Ни к английской королеве, ни к столице Иордании или султанату Оману он не имеет ровным счетом никакого отношения. Зато как по-ведьмински звучит. Человек, методично подсаживающий московских сладкоежек на этот бретонский слоеный пирог, Натали Королева, бренд-шеф ресторана французской кухни в Большом Афанасьевском переулке «Жульзан». Приворотный куиноман – хит продаж. Когда разрываешь пальцами горячее воздушное тесто с корочкой из карамели, а тут вытекает холодный, ванильный и чуть сладковатый заварной крем, сдаются все. И сидящие на диетах, и страстно пропагандирующие ЗОЖ, и даже мужчины в костюмах – обычно самые стойкие бойцы, боящиеся хлебных крошек в бороде. Наблюдать за поглощением куиномана, как подглядывать в замочную скважину за любовниками в кино Тинто Брасса. Стыдно, неловко, но не оторваться. Из основного меню, потому что жульзанг – это не только десерты, берите лето. Клубничный гаспачо на сладком перце, салат из фенхеля с кумкватом, с которым отлично дружит тончайший эскалоп из индейки, зеленый салат с медовыми семечками, конечно, бокал холодного кремана. Кухня Королевой легкая, честная, не уставшая, что для Москвы, как и любого крупного города, наводненного выгоревшими людьми с потухшим взглядом, крайне важно. С вами была Катя Калина.
3: Дело вкуса. На Бизнес FM. Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Когда в Российской империи не хватало собственных мощностей для производства металлических денег, заказы на чеканку монеты размещались за границей.
8: Так, в 90-х годах 19 века рубли изготавливались в Бельгии, полтины – во Франции. Медные деньги, за исключением 5-копеечных монет, в Англии. Во время Первой мировой войны 10- и 15-копеечные серебряные монеты чеканились в Японии. Любопытно, что в 1924 году уже не Российская империя, а СССР заказал в Англии отчеканить часть тиража первых советских медных пятаков и серебряных полтинников.
3: Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе.
8: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
9: У микрофона Сардар Авликулиев. Россия будет наращивать силу ответных ударов, чтобы отбить желание Украины атаковать гражданские объекты. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими и участниками спецоперации в Кремле. Как обратил внимание глава государства, Россия, имея в виду действия ВСУ, должна отвечать им как следует. И мы это делаем. И будем наращивать наши удары по инфраструктуре противника так, чтобы отбить у него желание нападать на наши гражданские объекты, отметил Путин. Власти Крыма договорились с крупнейшими автозаправочными сетями «Атан» и «ТЭС» о снижении

0: взрыва не поступали. Все страны Евросоюза согласовали открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Официальные переговоры стартуют 15 июня. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете Business FM. У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Крупнейшее IPO в истории. Масштаб первичного размещения SpaceX оказался настолько большим, что на Уолл-стрит даже заранее репетировали торги. В итоге компания привлекла 75 миллиардов долларов, а спрос на акции в 4 раза превысил предложение. Как объясняется такой успех и каков дальнейший прогноз? X5 Group заменит курьеров дронами в нерентабельных зонах. Согласно техзаданию, беспилотники смогут перевозить посылки до 10 килограммов на расстояние до 5 километров, укладываясь в 15 минут. Какие трудности могут возникнуть при проведении эксперимента? Россиянин Никита Кучеров стал обладателем приза «Hard Trophy», который вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. Обладателя награды определяют журналисты. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Крупнейшее IPO в истории. SpaceX привлекла 75 миллиардов долларов, в 3 раза больше прежнего рекорда Saudi Aramco. Спрос на акции в 4 раза превысил предложение. Акции SpaceX выросли более чем на 30% в день открытия. Илон Маск благодаря этому стал первым в истории долларовым триллионером. Однако около 867 миллиардов от триллиона – это лишь будущее ожидание от SpaceX, по сути, ставка на колонию на Марсе. А что повлияло на такой успех размещения, мы спросили инвесторов.
1: Business FM. Мнение.
3: Финансист Кирилл Кучинский.
4: Все те, кто купил акции на IPO, не имеют права их прям взять и продать на следующий день в рынок. В SpaceX не эти ступеньки, а, как правило, это 180 дней и все. При этом SpaceX — это про хайп, а Илон Маск в хайп умеет играть, как никто другой. Я считаю, ровно для этой цели и была назначена фиксированная цена, обычно ставят диапазон. И самое главное, был отменен минимальный порог. SpaceX — это P/F, то есть стоимость компании к продажам — это 1 к 100. То есть мы говорим, что компания пока прибыль не приносит, но потом точно принесет. А с другой стороны, очень много перспективных IPO обладало схожими характеристиками. Поэтому первый момент. Большинство IPO, даже супер успешных, потом вот сколько сейчас стоит Facebook и сколько он стоил на IPO. Там разница десятки раз. Ну, после размещения упал. И это происходит с очень большим количеством акций. Причина простая. Это вот разблокирование аллокации, вот этот вот lock-up период. А второй момент то, что вы, в принципе, сейчас приобретаете хайп. Вы не совершаете инвестицию. Для вас специально раскачали акцию, для вас специально накачали информационную составляющую, и вы на этой информационной составляющей не заскакиваете. Потом будут иметь возможность продать эту акцию те, кто заходили сильно-сильно раньше. Они как раз на этапе IPO получают возможность закрыться по хорошей цене. А для вас это вот некая хайповая сделка, которую, как вы думаете, вот прямо на краткосрочном горизонте принесет прибыль. Такое возможно, но в текущих условиях я бы ставил на то, что, скорее всего, будет краткосрочный рост, а потом неминуемо цена будет корректироваться.
3: Инвестбанкир, основатель медиасистемы Биткоган Евгений Коган.
5: Вы покупаете на ажиотаже бумагу, которая стоит очень дорого. И пока не совсем понятно, что будет делать Маск. И рефлот очень маленький. Продана незначительная доля компании по невероятным мультипликаторам. Делается это специально. Разгоняется актив. Если очень мало товара на рынке, то, естественно, многие фонды начинают искать этот товар, и он летит наверх. Вы начинаете покупать в последующие дни, когда цена летит вверх. После этого обычно идет жесткая коррекция. Компания SpaceX, по-честному, это просто мечта. Никакого денежного потока особого там нету. И я бы порекомендовал подождать немного. Никуда от вас это не уйдет.
3: Управляющий директор Арбат Капитал Александр Орлов.
6: Спекулятивные идеи, они инвестиционные. Рассчитаны прежде всего на то, что те, кто не смогли поучаствовать, будут покупать с рынка. И те, кто купили на IPO, в надежде на 20% сразу дороже им продать. С точки зрения долгосрочных инвестиционных планов, то, конечно, планов громадье, и можно нарисовать прогноз, что и 2 триллиона обоснуется стоимость. Но это крайне сложно сделать. И, скорее всего, сначала после вот этого первоначального хайпа будет некое отрезвление, особенно по мере того, как будет выходить из локапа крупные игроки будут давить эту цену вниз. И через 70 уже часть пакетов старых инвесторов будут

0: разблокированы. Вот этот вот отложенный спрос теоретически может выпрыгнуть на саму биржу и покупать по рыночной цене. Большинство индексов в ускоренной процедуре включат SpaceX свои компоненты, S&P 500 и NASDAQ. Это значит, что все крупные фонды и страховые компании должны будут купить огромные объемы его акций, чтобы соответствовать индексу. Но это, конечно, будет поддерживать цену и даст возможность вот этой первоначальной наживе для тех инвесторов, кто купил по 135. Но с точки зрения долгосрочного инвестора, это, конечно, такая квинтэссенция того пузыря, который сейчас существует на рынке.
1: «Нью-Йорк Таймс» посчитала, что состоявшееся IPO способно сделать долларовыми миллионерами более 4000 нынешних и бывших сотрудников, имеющих акции компании. Для контекста Wall Street Journal приводит конкретный пример. Сварщик SpaceX, который эмигрировал из Мексики после размещения компании, может стать обладателем состояния в 28 миллионов долларов. X5 Group заменит курьеров дронами в нерентабельных зонах. Крупные российские ритейлеры, в которые входит «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», планируют арендовать для этого парк беспилотников. Цель – заменить курьеров там, где их услуги невыгодны или недоступны. Согласно техзаданию, беспилотники смогут перевозить посылки до 10 килограммов на расстояние до 5 километров, укладываясь в 15 минут. Они рассчитаны на температуры от минус 20 до плюс 40 градусов. Планируемая интенсивность – до 73 тысяч вылетов в год – на одну точку. А в компании подчеркивают, что пока это лишь исследование рынка. Комментирует основатель и руководитель Центра беспилотной авиации Максима Кондратьева. Максим Кондратьев.
2: Однозначно, в данный момент эта экономическая модель резко уступает доставке обычными курьерами. То есть это дороже. Второе, с точки зрения технологии, организовать это совсем несложно. Ну, когда мы говорим про какую-то малоэтажную жилую застройку, частный сектор, коттеджные поселки, где есть условия для приземления. То есть дроны такие есть, уже первый эксперименты достаточно успешно себя показали за границей. Но когда мы говорим про многоэтажную застройку, про городские условия, то возникают технические сложности. А как дрон этот груз, пакет с продуктами или коробку передаст заказчику? То есть нужны какие-то площадки. И, конечно же, важным фактором является недоработки и отставание нормативно-правовой базы. Нужно разрешение на использование воздушного пространства. Вопросы страхования. Кто будет отвечать за то, что если этот дрон упадет на автомобиль или на головы беспечных горожан, вот, ущерб третьим лицам? Он же начинает просто ущерба имуществу, заканчивая тяжкий вред здоровью или гибель, например, кого-то. Здесь вопрос остается пока открытым. Следующая сложность большая – это вопрос текущий, что спецоперация и атаки украинских дронов привели к массовым ограничениям использования летающих дронов во всех регионах. Поэтому как быстро и эффективно понять, что это дрон, который выполняет обычную гражданскую коммерческую задачу, а не дрон, который несет террористическую угрозу. Я думаю, что в ближайшее время будут первые попытки начать движение в эту сторону, но до окончания специальной военной операции ни о каком широкомасштабном применении этой технологии не может быть и речи. Очень мало опыта, ни у кого подсмотреть. США пробуют, и в Китае пробуют. Но опять же, пробуют под экспериментальными режимами, инициаторами, которые является правительство. У нас тоже есть свой федеральный проект «Беспилотная авиация», который учредил президент. Это такая же история, связанная с попыткой массово и широко коммерциализировать все эти технологии дронов.
1: Основатель и руководитель Центра беспилотной авиации Максим Кондратьев. На этой неделе министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что Минздрав начал тестировать доставку лекарств с помощью беспилотников. Пилотные проекты уже идут в 6 регионах. Пока дроны перевозят препараты только между медицинскими организациями. Почта России с 2022 года тестирует доставку дронами в труднодоступных районах на Камчатке, Чукотке, Ямале. Но пока это очень дорого. Перевозка 1 килограмма груза беспилотником обходится в 151 раз дороже, чем обычным рейсом. У Амазона амбициозные планы к 2030-му доставлять дронами до 500 миллионов заказов ежегодно. Однако в прошлом году компания приостановила испытания после двух аварий в США. Россиянин Никита Кучеров стал обладателем приза «Hard Trophy», который вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. Обладатели награды определяют 198 представителей Ассоциации североамериканских журналистов. За Кучерова было отдано 72 голоса. Нападающий Тампа завоевал Hart Trophy во второй раз в карьере. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес FM».
3: Спорт с Григорием Гуреевым. В регулярном чемпионате НХЛ нынешнего сезона Кучеров набрал 130 очков. На его счету 44 заброшенные шайбы и 86 голевых передач. У лидера атак Эдмонтон Ойлерс Конора Макдэвида больше на 8 очков. Но Кучеров смог обойти и его, и Натана Маккинона из Колорадо, своих основных конкурентов. Впервые Кучеров выиграл Харт-трофи в 2019 году. С тех пор он дважды успел с командой взять Кубок Стэнли, получал Арт-трофи как лучший бомбардир регулярного чемпионата, участвовал в матчах звезд НХЛ и всегда был где-то рядом. И вот с третьей попытки Кучеров сделал то, что не получилось у него в 2024 и 2025. В Северной Америке у Никиты имидж не очень дружелюбного человека. Он редко улыбается, мало говорит с журналистами. Во многом это и определяло их предпочтения в предыдущие годы. Нынешний успех, к слову, для российской диаспоры Тампа является двойным. Ранее Андрей Василевский второй раз стал обладателем награды «Визина Трофи», вручаемой лучшему вратарю регулярного чемпионата. Главный редактор портала MyWaySport Олег Чекирис в разговоре с Business FM назвал успех россиян значимым.
4: Считаю, что Харт-трофи, который выиграл Никита Кучеров, абсолютно заслуженная награда для него. Впрочем, как и для двух его соперников, двух Маков, Макдэвида и Маккинона. И это очень круто, когда при прочих равных журналисты, американские, канадские, проголосовали не за своих хоккеистов, а за россиянина. Этот год я бы считал прорывным для российского хоккея. В условиях международной изоляции два наших хоккеиста, Кучеров и Василевский, выиграли индивидуально призы. При том, что и Кучеров не был абсолютно лучшим, да, у него были достойные соперники, и Василевского нельзя назвать абсолютно лучшим в этом сезоне. Было несколько хороших соперников, это и Сорокин, это и Суэйман, и другие.
3: Теперь Кучеров в хорошей компании. В 21 веке только три игрока брали Харт-трофи больше одного раза. Сидни Кросби дважды, а Александр Овечкин и Конор Макдэвид по три раза. Есть к чему стремиться. Хоккейный обозреватель издания «Спорт-24» Дмитрий Ярыкалов также считает, что Кучерову не помешают новые вызовы.
5: Говорит, что это всероссийский праздник. Все-таки это, наверное, не прорыв Матвея Сафонова в Лигу чемпионов. Это что-то более привычное. У нас нету четырехкратных обладателей Кубка Стэнли. И у Кучерова нет Консмай-трофи. Он не признавался сам ценным игроком плей-офф, хотя он был лучшим бомбардиром.
3: Никита Кучеров входит в список 14 российских хоккеистов, которые по два раза брали Кубок Стэнли. Трижды это делали только Игорь Ларионов, Сергей Федоров, Сергей Брылин и Евгений Малкин, который все еще играет в Питтсбурге. Хорошая планка, вот только Tampa Bay Lightning последние 4 года стабильно вылетает в первом раунде плей-офф. В регулярке дела гораздо лучше, а значит, есть еще заряд у молний. Григорий Гуреев, Business FM.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Однажды летом. Поездив по Европе, император Петр I отметил популярность целебных минеральных источников и в начале 18 века повелел искать их и в России. В 1714 году рабочего железоделательного завода в Карелии Ивана Рябоева отправили присматривать за погрузкой железной руды. На месте он нашел незамерзающий источник. У Ивана было больное сердце, но выпив воды из источника, он почувствовал себя намного лучше. Рабочий рассказал о находке начальству, а потом новость добралась до Петербурга. Медики, которые проводили исследование воды, назвали ее Марциальной по имени бога войны Марса. И в 1719 году в 50 километрах от Петрозаводска был открыт первый в России курорт Марциальные воды.
7: Однажды летом на Business FM.
6: Валюты. Датская крона стала официальной валютой королевства в 1873 году, заменив датский риксдалер. Также датская крона используется в Гренландии и на Фарерских островах. Название валюте в 17 веке дала большая королевская корона, отчеканенная на реверсе серебряной монеты. В зону евро Дания не вошла. Большинство датчан проголосовали за сохранение кроны.
7: Валюты на Business FM.
6: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
8: Совпадения в нашей жизни случаются постоянно. Иногда их так много в одном моменте, что невольно задумываешься, а случайны ли они? Это рассуждения скорее эзотерические, а вот история про спортивные совпадения, которую хочу рассказать, интересна. В прошлую среду стартовала финальная серия Национальной баскетбольной ассоциации. До решающего противостояния добрались Нью-Йорк Никс из Восточной конференции и Сан-Антонио Спёрс из Западной. Такая серия уже случилась 27 лет назад. Тогда сильнее со счетом 4-1 была команда из Техаса. Главной звездой нынешней команды из «Большого яблока» является 29-летний разыгрывающий Джейлен Брансон. Его отец Рик в прошлом тоже профессиональный баскетболист. За свои 20 сезонов он успел поиграть и за «Никс». В 99-м участвовал в той финальной серии против «Сан-Антонио». Брансоны стали первым дуэтом отец и сын, которые играли в финале НБА в составе одной и той же команды. Так еще серия против того же соперника. Ну как тут не начать верить в эзотерику? Если этого мало, то Брансон-старший сейчас работает ассистентом главного тренера в Нью-Йорке. В чем сын точно превзошел отца, так это в гонорарах. Он сейчас заканчивает второй год 4-летнего контракта на 156 миллионов долларов. Зарплаты в НБА выросли геометрически с времен Рика Брансона, который за всю свою карьеру заработал 5,5 миллионов. 27 лет назад у Никс не получилось завоевать титул чемпионов НБА. В этом году прогнозы тоже не на их стороне. Команды Западной конференции объективно сильнее. Но на площадке даже в серии до 4 побед может случиться все, что угодно. А этот баскетбол нужно смотреть обязательно.
7: Спорт и деньги на Business FM.
1: Вы слушаете Business FM. В Италии призвали к постепенному снятию санкций с России после окончания военного конфликта с Украиной. Правящая коалиция Италии впервые официально зафиксировала в правительственной резолюции такой призыв, как пишет «Ля Република». Поправки были внесены по настоянию ультраправой партии «Лига Севера», которая в конце мая выступила против членства Украины в ЕС, назвав это экономическим и социальным бременем. Она также призвала использовать это как рычаг для переговоров. К тому же, по настоянию Лиги из документа исключили упоминание о защите территориальной целостности Украины. Осталась только формулировка о полном уважение суверенитета и независимости, комментирует доцент МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.
9: Саммит ЕС должен пройти 18-19 июня, и на нем, конечно, будут обсуждать возможность мирного урегулирования конфликта России с Украиной. Вот решили убрать такие жесткие формулировки, связанные с восстановлением и отстаиванием территориальной целостности Украины. С чем это связано? Последние месяцы в Брюсселе и в других европейских столицах обсуждается активно инициатива о подключении Европейского Союза к переговорному процессу. По сути, мирный диалог фактически остановился. В Европе стали слышны более отчетливо голоса тех политиков, которые говорят о том, что нужно подключать Евросоюз к переговорам. Наверное, в Италии уловили вот это вот изменение. Вообще, нельзя сказать, что Лига Севера такая праворадикальная партия, но такая правотолка, чем-то, может быть, похожа на альтернативу для Германии. Наверное, уловили, сейчас вот начали тихоньку дуть другие ветра и решили быть во главе этого процесса. Коли эти классические приемы не приносили успехов, позиция у Евросоюза была достаточно такая однобокая, поддержка Украины от и до. От каких-то рассуждений теоретических о том, как можно регулировать конфликты, появляются признаки изменений такого жесткого подхода Брюсселя. Открывается перспектива, я бы так сказал. Потому что если в Евросоюзе все-таки переходят на путь такого компромиссного подхода, значит позиция будет более восприимчивая к тем вот вопросам, которые до сих пор пока сходу отвергались.
1: Николай Топорнин, директор Центра европейской информации. «Ля Република» отмечает, что поправки в резолюцию были внесены после того, как польский премьер Туск сообщил, что Мелания не в восторге от саммита европейской тройки с Киевом без участия Италии. Как пишет газета, это эвфемизм, что Рим совершенно не оценил инициативу Макрона, Стармера и Мерца по самостоятельному возобновлению зашедших в тупик переговоров между Россией и Украиной. Отсутствие Мелания на ряде встреча лидеров ЕС связывает с напряженностью в отношениях Рима с рядом европейских столиц, однако в окружении Мелани отвергают версию об изоляции. Немцы под прикрытием BMW и Audi начали завозить в Россию под видом китайских Чанган, пишет Автоньюз. Видео с так называемыми Чангауди. Завирусилась в сети. Схема простая. Перед пересечением границы на машину просто наклеивают логотипы китайского бренда, а уже в России их снимают с автомобиля, и они снова становятся немецкими. А как рассказал Автоньюз ряд экспертов и дилеров, первая причина – ужесточение экспортного контроля со стороны КНР. А с начала этого года из Китая нельзя вывезти машину младше 180 дней без документа подтверждения после продажного обслуживания. А другая причина – вторичные санкции. Немецкие концерны запрещают своим китайским совместным предприятиям экспортировать автомобили в Россию. По данным Автоньюз, схема действует последние 1.5-2 года. Российская таможня на Дальнем Востоке таких случаев не видела, а часть автоэкспертов считает видео с переклейкой фейком, говорит партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретта.
10: Честно говоря, такой схемы слышу первый раз, и она мне кажется немножко фантастической. Потому что на сегодняшний день электронный документооборот по всему миру идет. И можно сколько угодно заклеивать шильдики и название машины. По документам, по ВИН-номеру можно установить и марку, и модель, и год, и месяц производства и так далее. То есть ВИН-номер дает полный объем производства. Тем более сейчас есть и специальные штрих-коды и так далее. То есть это, по-моему, схема, рассчитанная на какой-то примитивный такой пещерный таможенный осмотр. Поэтому мне кажется, что это больше разговоры. Это возможно только в одном случае. Многие компании выпускают автомобили под разными шильдингами. Я имею в виду китайские компании. Ну, условно говоря, они выпускают автомобили и под маркой Volkswagen, и под маркой Jetta. Может быть, еще раз говорю, таким образом как-то провозить. Но, опять же, мне кажется, что это малореально и очень-очень рискованно, потому что можно эти автомобили оставить где-то на таможне. Существует масса клонов или почти клонов. Там есть, условно говоря, компания Geely, которая принадлежит компания Volvo. И многие похожие модели выпускаются как под брендом Volvo, так под брендом Geely. Но специалист даже не очень глубокий. Их отличить легко. Тем более таможенник, который собаку съел на этом.
1: Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретта. А все опрошенные нами дилеры, включая дальневосточных, назвали эту схему фейком и отказались обсуждать в эфире. А с 22 года официальные поставки европейских премиум автомобилей в Россию прекращены. Дилеры ввозят их самостоятельно по параллельному импорту. А в феврале этого года Рейтер описал схему владивостокских дилеров. Они покупают машины у китайских поставщиков только под индивидуальные заказы, а не в розницу. Куда россияне поехали на длинные выходные? В этом году лидером по загрузке отелей стал Нижний Новгород, а в Москве и Казани спрос на бронирование оказался ниже прошлогоднего, показывают данные Hotel Advisors. Эксперты отрасли видят признаки охлаждения на внутреннем рынке на фоне укрепления рубля и проблем с воздушным транспортом. Но, несмотря на это, на праздники ожидается всплеск поездок. В том числе потому, что майские праздники в этом году были непродолжительными, между ними образовалась целая рабочая неделя, поэтому некоторые туристы решили отправиться в поездку не в мае, а в июне. Сочи, несмотря на перебои в работе аэропорта, пока остается в топ-5 направлений на праздничные даты, говорит основатель Hotel Advisors Сергей Данильченко.
11: Лидером по загрузке на предстоящие праздники является Нижний Новгород. В среднем на период с 12 по 14 июня загрузка составляет в этом городе более 90%, если не брать в расчет воскресенье как день выезда. В топ-5 направлений, куда устремляются гости, входят Нижний Новгород, загородные направления Московской области, Казань, Санкт-Петербург. Замыкает пятерку, несмотря на все логистические сложности, отелей побережья Сочи. В целом же мы видим, что сохраняется интерес к загородным направлениям, которые традиционно востребованы в праздничные дни. При этом важно отметить, что рынок остается неоднородным. По сравнению с прошлым годом, по многим популярным туристическим направлениям наблюдается и снижение уровня загрузки. Особенно это заметно, как ни странно, в отелях Москвы, Казани и Екатеринбурга. Снижение более чем на 20%.
1: Основатель Hotel Advisors Сергей Данильченко. А вот продажи организованных туров, которые бронировали с захватом 12 июня, снизились на 8% по сравнению с прошлогодними показателями. Это показывают данные Travelata. В Париже не смогли продать первую в мире сумку из кожи тираннозавра. Аксессуар, вдохновленный хищником, исчезнувшим 66 миллионов лет назад, аукционный дом оценил более чем в полмиллиона долларов, однако итоговые ставки оказались значительно ниже ожиданий. Создатели проекта утверждают, материал удалось вырастить в лаборатории с использованием белков древнего ящера, найденного еще в конце 80-х в американском штате Монтана. Может ли подобный эксперимент стать частью будущей фэшн-индустрии, объясняет основатель Института развития индустрии моды Pine Open, ведущий эксперт Института развития креативных индустрий Высшей школы экономики Алексей Баженов.
12: Материалы с заданными свойствами могут использоваться в индустрии. Но сейчас мы говорим не об индустрии, мы говорим как пиар, либо единичный, как арт-объект. Но со временем, конечно, материалы будут более доступны, и можно будет делать из любых динозавров все что угодно.
13: До этого, наверное, еще долго, учитывая суммы.
12: Материалы с заданными свойствами разговаривают и обсуждают. Уровень доступности технологий сейчас будет быстро развиваться. Их будет больше, они будут более дешевые, и я думаю, что это может быть одним из способов создания брендинга, истории бренда.
13: Почему за основу взяли сумку, а не что-то другое?
12: Потому что ассоциация — сумка из аллигатора, сумка из динозавра.
1: Алексей Баженов, основатель Института развития индустрии моды Binopen. При этом вокруг самой технологии до сих пор идут споры. Часть ученых сомневается, что найденные в Монтане белковые фрагменты вообще принадлежат тираннозавру. А кроме того, исследователи отмечают, основу материала все равно пришлось достраивать с помощью искусственного интеллекта и белков курицы, ближайшего современного родственника динозавров. Впрочем, эксперименты с воскрешением прошлого с помощью биотехнологии идут уже не первый год. Австралийский стартап WoW уже представил выращенную в лаборатории фрикадельку из мяса мамонта с использованием древнего гена и ДНК африканского слона, а другая компания работает над проектами по возвращению птицы Додо и шерстистого мамонта.
7: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
14: Росреестр внес в правительство законопроект, направленный на то, чтобы упростить оформление прав на общее имущество садового некоммерческого товарищества. Напомним, что к общему имуществу СНТ относится вся земля, кроме, собственно, садовых участков, на которые могут располагаться дороги, инженерные коммуникации, места для сбора бытовых отходов, спортивные площадки и так далее. В настоящее время общее имущество передается в долевую собственность садоводов после проведения собрания членов СНТ, расчета доли и оформления в Росреестре права общей долевой собственности. Когда новый законопроект обретет статус закона, соответствующее право по аналогии с общим имуществом собственников помещений в многоквартирных домах будет возникать с момента постановки имущества на кадастровый учет в Росреестре. Как отмечают в ведомстве, благодаря изменениям снизятся временные финансовые затраты садоводов, которых избавят от собраний и расчетов. Будет упрощена процедура передачи общего имущества в пользование иным лицам и организациям, а это актуально, например, при проведении социальной газификации. По сведениям Росреестра, под эту программу сегодня попадают около 12 тысяч СНТ, находящиеся в газифицированных населенных пунктах. Также законопроект облегчит регулирование в случаях изменения границ СНТ, включения в него новых участков или размещения объектов общего пользования. Предусмотрена необходимость получения согласия собственников участков, которые СНТ планируют включить в свои границы, что позволит защитить их права, а также избежать в будущем оспаривания проектов межевания территории и решения общих собраний СНТ в отношении таких лиц, например, при возложении на них обязанности по содержанию общего имущества, подчеркивают в Росреестре. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.
7: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
15: Москва 8.58, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Один человек погиб при возгорании на морском терминале в Темрюкском районе Краснодарского края после атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. По информации главы региона, еще 3 человека пострадали. Им оказывают помощь. Пожар на терминале продолжают тушить. Задействовано около 100 человек и более 30 единиц техники. Силы ПВО в течение ночи уничтожили 177 украинских беспилотников. Их сбили над 14 регионами и над Черным и Азовским морями. блогера и математика Михаила Вербицкого, внесенного в Россию в перечень террористов и экстремистов, задержали в аэропорту Еревана. В прошлом году Росфинмониторинг внес Вербицкого в перечень террористов и экстремистов. Тогда же Нагатинский суд Москвы заочно арестовал его по делу об оправдании терроризма. Ему грозит до 7 лет лишения свободы. Математик покинул Россию еще в 2015 году. Сборная США разгромила Парагвай на чемпионате мира по футболу. Матч закончился со счетом 4-1. Встреча состоялась в Инглвуде, США. Команды представляют группу D, в которой также входит Австралия и Турция. Матч Канады против Боснии и Герцеговины завершился в ничью 1-1. Майкл стал самым кассовым музыкальным байопиком в истории. Фильм собрал почти 912 миллионов долларов и обогнал «Богемскую рапсодию», которая собрала 910 миллионов 800 тысяч долларов. Он близок к отметке, фильм «Майкл» близок к отметке в миллиард долларов и может ее преодолеть после выхода в прокат в Японии. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
16: 9 утра в Москве, в студии Елизавета Сглавуса. Здравствуйте. Работа над группировкой спутников для управления тяжелыми боевыми дронами идет сейчас в России, заявил Владимир Путин. Недавно было запущено еще 16 аппаратов. В перспективе система будет аналогична Starlink. Иранские военные заявляют, что продолжают контролировать Ормузский пролив. В свою очередь, Пентагон сообщает, что этой ночью сбили несколько ударных беспилотников, пытавшихся поразить коммерческие суда. И все это на фоне наметившейся мирной сделки. Договор может быть подписан уже в ближайшие дни, заявлял Трамп. Каковы перспективы? Убийственная маркировка. В нашу редакцию обратилась компания, торгующая радиоэлектроникой. С прошлого месяца на эту категорию действует обязательная маркировка в системе «Честный знак», но компания не успевает сделать все в срок, объемы продукции слишком большие. Подробнее об этом в нашей рубрике «Бизнес говорит». Итак, в России идет работа над группировкой спутников для управления тяжелыми боевыми дронами. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с участниками СВО. Президент напомнил, что недавно было запущено еще 16 аппаратов спутниковой группировки. «У нас такая система есть, и она внедряется», — ответил Владимир Путин на просьбу одного из военнослужащих создать аналог Starlink. По словам главы государства, отечественная система ничем не будет уступать Starlink, но, возможно, даже станет лучше. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
17: Когда спутниковая группировка «Рассвет» и, соответственно, система передачи информации через спутниковый интернет заработает в полной мере, то Министерство обороны сможет организовать достаточно серьезное взаимодействие с самыми разными средствами поражения. Причем здесь речь идет не только про то, что можно будет управлять дронами дальнего действия на большом расстоянии, передавать информацию, получать информацию с дронов, организовывать связь между дронами, между группами дронов, например. В принципе, да, конечно, это все будет возможно, и глушить такую связь будет очень сложно, с Земли, по крайней мере. Когда все это заработает, Министерство обороны, конечно же, будет бенефициаром и будет пользоваться возможностями этой системы передачи информации. Вопрос в том, когда это произойдет, вопрос очень непростой в текущей ситуации, потому что по выводу даже полезной нагрузки на орбиту, пока мы отстаем от ведущих мировых космических стран, которые выводят искусственные спутники на орбиту. Но шансы есть догнать все это при соответствующем финансировании и при уделении внимания этому вопросу.
16: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Владимир Путин также сообщил, что группировка вооруженных сил России в зоне СВО превышает 700 тысяч человек. США и Иран предварительно согласовали текст сделки. Трамп заявил, что договор может быть подписан уже в ближайшие дни. Сейчас идет финализация документа. Нефть тут же резко подешевела. По данным Axios, главные пункты меморандума – это открытие Армузского пролива, временное разрешение Ирану продавать нефть, продление режима прекращения огня на 60 дней, в том числе в Ливане. Иран должен взять обязательство никогда не приобретать ядерное оружие и урегулировать проблему обогащенного урана. Любые шаги относительно ядерной программы будут предприняты лишь при заключении второй сделки. Иранское агентство Мехр пишет, что меморандум состоит из 14 пунктов. В публикации делается акцент на снятии блокады США в течение 30 дней, выводе американских сил из приграничных с Ираном зон, разблокировке иранских средств за рубежом и на создание плана по восстановлению Ирана на сумму не менее 300 миллиардов долларов. Дональд Трамп назвал вымыслом условия сделки с Тегераном, опубликованные иранскими СМИ. МИД Ирана заявил, что основные положения были согласованы, но у Тегерана пока нет окончательного решения. Вопрос рассматривается соответствующими органами. Ситуация вокруг Армуза снова двоякая. США заявили, что пролив открыт для всех коммерческих судов, не нарушающих блокаду. Но иранская сторона настаивает, что пролив закрыт. И силы безопасности ночью не позволили танкеру пройти через него. Все это мы обсудили с востоковедом Еленой Супониной.
18: Трамп, как всегда, торопится, ссылается на целый ряд арабских стран, а также на Пакистан, которые якобы подтвердили свое согласие и готовы посредничать в том, чтобы США и Иран заключили эту сделку. Сам меморандум не имеет ничего общего с тем договором, который предполагалось заключить ранее. Можно сказать, что иранцы даже преуспели в том, что навязали свою повестку Трампа, если доверять тем утечкам, которые перечисляют пункты этого меморандума. Во главе угла уже не стоит ядерная программа Ирана, во главе угла не стоит ракетная программа Ирана, нет речи о деятельности Ирана в регионе. Во главе угла открытие Армузского пролива, который вообще-то до начала боевых действий со стороны Израиля и США был вполне открыт. Иранцы продавили свою повестку дня. Для них открыть Армузский пролив – это самое легкое, это тот рычаг, который они могут использовать всегда. Сегодня открыли, завтра закрыли. Остальные вопросы, они более тяжелые, требуют длительного обсуждения, но в меморандуме они обозначены как намерение, обещание сделать то-то, обещание сделать это, без всякого механизма, что это будет сделано.
19: По поводу пролива Сенткум заявляет, что он открыт для всех коммерческих судов, не нарушающих блокаду. Иран говорит пока, что пролив закрыт.
18: По Армузскому проливу и потому, как там проходят суда, периодами ситуация меняется. В какие-то дни суда проходят более легко, в какие-то нет. Блокада внешняя со стороны США и американских военных, она оказалась не такой жесткой, как об этом были разговоры. Дело в том, что Трамп не очень хочет, чтобы цены на нефть резко взлетели, а с ними и на газолин внутри США. На прохождение ряда судов американцы смотрели сквозь пальцы. Ну и иранцы подходили к делу избирательно. Все-таки по глобальной экономике било, конечно, очень сильно, поэтому открытие Армузского пролива стало главной целью для Трампа.
19: По поводу Нетаньяху пишет Axios, что заявление Трампа о меморандуме стало для него неожиданностью. Действительно ли он настолько исключен из процесса?
18: Нетаньяху знал о том, что некий документ готовится, он знал, что этот документ общий по многим пунктам. Дело в том, что документ-то не вчера появился, он готовился заранее, но иранцы медлили с ответом. Нетаньяху был в курсе о том, что такой документ есть. Ему все это, конечно же, не нравилось. Неожиданностью для Нетаньяху стал разворот Трампа на 180 градусов сразу после первой серии ударов. На пятницу ожидались новые удары, а Трамп сказал, что нет, возвращается к переговорам и к сделке. Это, наверное, было неожиданностью и для окружения Трампа, и только для израильтян.
16: Елена Супонина, востоковед. Израиль не комментирует проект меморандума США и Ирана, так как не является участником соглашения, заявил РИА Новости. Заявили РИА Новости в офисе Нетаньяху. Политику пишет, что после того, как Трамп объявил о новых ударах по Ирану в ночь на 12 июня, ему стали звонить лидеры стран Персидского залива и Южной Азии, чтобы переубедить американского президента. Трампа заверили, что предварительное соглашение с Тегераном перед более детальными переговорами почти достигнуты. Источники издания сообщают, что звонки поступали от эмира Катара, президента Объединенных Арабских Эмиратов, главы оборонного ведомства Пакистана. Ранее Трамп заявлял, что эти лидеры могут повлиять на Тегеран и верховного лидера Маджтабу Хаминеи. Бизнес против маркировки. В редакцию «Бизнес ФМ» обратилась представительница новосибирской компании, торгующей радиоэлектронными компонентами. На такую продукцию вводится обязательная маркировка. Из-за этого, как утверждает наша слушательница, уже осенью фирма может закрыться. Подробности у Михаила Задорожного.
20: «Бизнес говорит».
21: Компания РЗА реализует со склада радиоэлектронные компоненты, резисторы, транзисторы, реле и так далее. Причем многие еще советского производства. Спрос есть. В стране хватает промышленного оборудования, выпущенного в СССР. Оно требует обслуживания и ремонта. Соответственно, основные продажи в сегменте B2B, хотя в розницу фирмы тоже торгуют. Маркировка радиоэлектронных компонентов в системе «Честный знак» стала обязательной с 1 мая, но складские остатки можно продавать без маркировки до 30 ноября. Проблема в том, что запасы готовой продукции у сибирской компании очень большие, а работников, чтобы все промаркировать, мало. Продолжает сотрудница РЗА Айгуль Соловьева.
22: Из-за того, что наш каталог более 10 тысяч позиций, и это в основном складские запасы, то мы нашими ресурсами, которые составляют 10 сотрудников нашей компании, никак не можем промаркировать каждую единицу нашей продукции. Из-за этого мы вынуждены будем этой осенью закрыть бизнес, потому что мы попадаем под систему «Честный знак». Наклейки, на самом деле, они не такие уж и дорогие. Мы можем все это позволить, естественно. Именно трудовые затраты и невозможность успеть к выходу этого закона физически все это переработать.
21: Обязательная маркировка вводится только на отдельные виды радиоэлектронной продукции. Они перечислены в постановлении правительства, которое есть в открытом доступе. По оценке самой компании РЗА, промаркировать надо около 70% складских запасов, то есть порядка 7 тысяч единиц продукции, что тоже немало. Мы обратились в Центр развития перспективных технологий. Это оператор системы «Честный знак». Спустя несколько дней получили ответ. Специалисты ЦРПТ связались с новосибирской фирмой и предложили ей помощь в обучении сотрудников для работы в системе. На вопрос, как можно прокомментировать заявление, что фирме придется закрыться из-за введения маркировки, руководитель управления промышленными товарами ЦРПТ Тигран Аветисян ответил так.
23: Насчет закрытия бизнеса такую тенденцию точно подтвердить не могу. Мы не ФНС и не владеем информацией о открытиях-закрытиях бизнеса. Однако точно со своей стороны могу отметить, что мы видим регулярный прирост регистрации участников оборота по радиоэлектронике. И на текущий момент у нас уже более 27 тысяч предприятий зарегистрированы. Это как предприятия-производители, импортеры и предприятия розничной торговли в том числе и оптовой. Маркировка остатков требует в любом случае определенного внимания, определенной работы со стороны отрасли. Сейчас вот срок маркировки остатков завершается в конце ноября текущего года, но по нашим сведениям рассматривается возможность правок в постановлении, которые продлят период маркировки остатков, в том числе по многочисленным просьбам производителей, импортеров и иных участников отрасли, и, скорее всего, до весны этот срок будет продлен.
21: Нужна ли вообще маркировка радиоэлектронных компонентов? Этот вопрос мы задали исполнительному директору Ассоциации консорциум отечественных разработчиков систем хранения данных Олегу Изумрудову.
24: Когда мы говорим про радиоэлектронную продукцию, мы прекрасно понимаем, что на сам компонент нанести маркировку невозможно. Он слишком мал. Никакой маркировки в виде наклейки на него не применить. Наклейка будет намного больше, чем десяток этих компонентов. Будет маркироваться, грубо говоря, коробочка, куда они все сложены. А там их может быть сотни, ну, штук или тысячи в этой коробочке. Много раз уже сами участники рынка, которые отвечают за оборот радиоэлектронной продукции, кто производит радиоэлектронную продукцию, они много раз говорили о бессмысленности самой маркировки именно из-за того, что компоненты, которые предлагают маркировать, бесконечно малы относительно маркировки в виде QR-кода.
21: Сейчас в новосибирской компании РЗА рассматривают вариант, который обсуждался с представителями ЦРПТ. Зарегистрироваться в честном знаке, ввести товар в оборот, то есть подать сведения о нем в систему, но получать QR-коды только на заказанные покупателями товары. Это позволит обойтись без тотальной маркировки складских запасов. Михаил Задорожный, Елена Марчукова, «Бизнес ФМ».
7: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на «Бизнес ФМ». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. «Бизнес ФМ» русскими буквами или «БФМ» любыми.
0: Вы знаете, как это написать. Продолжительность жизни.
2: Каждый год десятки тысяч людей погибают от кровопотери до того, как успеют получить переливание. Проблема не только в скорости. Донорская кровь требует особых условий хранения, совместимости по группе и резус-фактору.
3: Журналист Алена Копылова.
2: Кровь – сложнейшая биологическая система. Она переносит кислород, останавливает кровотечение, борется с инфекциями и регулирует температуру тела. Создать полный аналог пока не получается, поэтому исследователи идут двумя путями. Первый – заменители на основе гемоглобина. Второй – выращивание настоящих эритроцитов в лаборатории из стволовых клеток. Гемоглобин – белок, который переносит кислород в эритроцитах. Его можно выделить из донорской крови или синтезировать и создать раствор, который работает без группы крови и без холодильника. Один из самых перспективных препаратов – эритромер – прошел успешные доклинические испытания еще в 2024 году. Он имитирует функцию доставки кислорода, но не содержит тромбоцитов, плазмы и факторов свертывания. Останавливать кровотечение и бороться с инфекцией он не может. Это не замена крови, а инструмент экстренной помощи, чтобы выиграть время. В 2025 году исследователям удалось получить тысячи эритроцитов из одной стволовой клетки. Самый показательный пример – японский проект профессора Хироми Сакаи из Университета Нара. Его команда извлекает гемоглобин из просроченной донорской крови. Срок хранения при комнатной температуре до 2 лет, вместо 42 дней у обычной донорской крови.
0: Продолжительность жизни на Business FM. Погода в Москве.
16: Попрохладнее сегодня в столице. Максимальная температура плюс 27 градусов днем. Сейчас плюс 26. Во второй половине дня пройдет дождь. Ночью сегодня плюс 14. Завтра еще прохладнее. Плюс 20 градусов. Тоже с дождями. А с понедельника серия дождливых дней. Не выше 20 градусов температура. 9.15 в Москве. МИД России призвал граждан с осторожностью относиться к поездкам в Таиланд. Как на отдых, так и по делам. Причина – высокая угроза ареста по запросам США. Как утверждают дипведомстве, американские службы проводят операции по задержанию россиян без оглядки на таиландские власти. По словам дипломатов, Вашингтон развернул в стране настоящую охоту за россиянами, особенно интенсивно после начала спецоперации. Россиянам, которые могут быть объектом преследования США, рекомендовано воздержаться от поездок в Таиланд, а также от пересадок в местных аэропортах. При себе всегда нужно иметь контакты российских загранпредставительств. Говорит автор телеграм-канала «Реальный Пхукет» и совладелец местного туроператора экскурсий Эльёр Ширкулов.
4: Это касается не только граждан России, а вообще в целом любых граждан. Если им грозит какая-то уголовная ответственность США и выдан ордер на арест больше года, например, им грозит, или против США они что-то сделали, то они могут запросить и экстрадировать. Но к туристической деятельности это отношение никакого не имеет. Хотя если этот турист является каким-то преступником, которого разыскивают США, тогда да, для него могут быть проблемы. А так в целом обычным туристам, которые едут отдыхать, купаться, насладиться морюшкам, ничего такого не грозит, если они не будут здесь делать что-то, нарушающее закон. Но есть у большинства людей такое мнение, что Таиланд — это некий такой колхоз, страна третьего мира, без интернета, никто ничего не знает, все живут в джунглях каких-нибудь и, соответственно, думают, что здесь безопасно. Но помимо этого еще есть определенный такой пласт людей, которых здесь называют вот помогалы. Вполне возможно, большинство из них могут зарабатывать на советах, на поисках определенных людей. Хотел отметить, это такая категория людей, которые готовы предоставить за определенную сумму паспорта разных стран, которые помогут избежать какого-то наказания и прочее. Я абсолютно не удивлюсь, если эти люди работают на спецслужбы США. Я сам лично не видел, подтвердить не могу, но предполагаю, что это только им могло быть интересно такое. Не забывайте, очень много скамеров сейчас, особенно на Пхукете, которые себя мнят специалистами во всем. Они временно сейчас во Вьетнам уехали, потому что там дешевле. Но к началу сезона вернутся.
16: Ильёр Шеркулов, автор телеграм-канала «Реальный Пхукет». Глобальное предупреждение МИД России касается не только Таиланда, но и многих других стран, у которых есть договор о выдаче США. После начала спецоперации в группе риска оказались военные, принимавшие участие в боевых действиях на Украине, а также сотрудники ВПК и органов власти, говорит основатель, гендиректор туроператора «Артур» Дмитрий Арутюнов.
5: По большому счету, это должно касаться не только Таиланда, но и многих других стран, у которых есть соглашение с Соединенными Штатами Америки о выдаче лиц, которые там преследуются по разным соображениям. Их действительно стало больше в связи с началом СВО. Там довольно-таки большая категория граждан, и так называемые комбатанты, которые принимают участие в СВО, и люди, которые как-то связаны с нашим военно-промышленным комплексом, с руководящими органами власти. Я думаю, что все эти люди, практически большинство из них, в курсе, что они являются, мягко говоря, нежелательными персонами для Соединенных Штатов Америки, и всегда против них могут быть вот такие провокации осуществлены. Я думаю, что в широком смысле это не очень сильно повлияет на туризм в Таиланд, но вот определенная категория граждан заставит задуматься о возможности и необходимости поездки в замечательную страну, кстати, дружественную нам, это было отмечено, Таиланд.
16: Дмитрий Арутюнов, Артур Ватур также заявили, что российские туроператоры не сталкивались со случаями ареста российских туристов в Таиланде по запросу третьих стран. Отмечается, что подобные случаи единичны, в то время как в Таиланде отдыхают около 2 миллиона россиян в год. В этом году власти Таиланда рассчитывают принять сопоставимое количество российских туристов при отсутствии эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил исполнительный директор туристического управления Таиланда по европейскому региону Слалда Сарутилаван. Рейтинг на каждого. В столице заработал сервис, с помощью которого можно оценить не только ресторан или салон, но и конкретного сотрудника сферы услуг. От официанта и бармена до администратора и фитнес-тренера. Проект «Рейтинг культуры сервиса» запустила платформа «Нет монет». Система сама рассчитывает балл на основе отзывов клиентов за последние 30 дней. Причем учитывается не просто средняя оценка, а регулярность положительных откликов. Хвалить сотрудника должны постоянно. А как к этому механизму относится бизнес, мы спросили предпринимателей и их подчиненных.
6: Главный врач и основатель клиники эстетической медицины Health Face Сирануш Аванесова.
8: Абсолютно каждому человеку приятно, когда его оценивают положительно. Минус только в том, что мы, правда, привыкаем к хорошему качеству, к хорошим людям вокруг, и не всегда оставляем эти положительные рейтинги и отзывы. А как раз-таки вопрос минуса только в том, что вот не дай бог нам что-то не понравится, конечно же, тут же многим людям хочется оставить отрицательный отклик о заведении, о конкретном человеке. Здесь ситуация будет такая же, как и с компаниями. Для того, чтобы мы получили уже и так от лояльных пациентов, клиентов хороший отзыв о клинике, о любом заведении, нам придется немножечко им об этом напоминать. И, конечно же, это определенные действия. Но глобально, на мой взгляд, идея замечательная. И качество от этого будет становиться только выше и лучше.
6: Работник «Вкусной точки» Юра Карпович.
9: Я считаю, что это нормальная тема. Но это в целом все равно можно накрутить, поэтому я считаю, что это не всегда будет честно.
10: Для тебя, как для сотрудника, это определенного рода, скажем так, геморрой, да, или нет все-таки? Потому что это...
9: Если меня оценивают только гости без подслуживаний, то не геморрой мне, в кайф, ради бога, оценивать. Я достаточно долго работаю в общепите, чтобы сказать, что я нормально отношусь к всякого рода оценкам, критикам.
10: У вас же есть какие-то внутренние рейтинги, да?
9: Нет, уже нет.
10: Вообще это стимулирует к тому, чтобы ты более как-то...
9: Если за это платят, то да, конечно, это стимулирует. Если не платят, то что у меня, что двойка, что пятерка, я все равно буду работать.
10: То есть ты не думаешь, что это может быть поводом для шантажа, например, потому что там ты мне не понравился, я накатала на тебя и грожу тебе увольнением?
9: Достаточно много процедур должно пройти, чтобы можно было уволить за такое. Но в целом, да, если написать на меня плохой отзыв, я буду писать потом объяснительно. По деньгам минуса нет, штрафы запрещены.
10: А если касается тебя как клиента?
9: Не сильно часто отзывы пишу конкретно на людей. То есть, если пишу, то это значит, что либо мне все понравилось, либо все не понравилось.
6: Ательер, владелец и генеральный менеджер гостиницы «Гельвеция» Юнис Теймурханлы.
1: услуга гостеприимства, она нематериально передается через сарафанное радио, репутационные истории. И лучшим инструментом, конечно, являются отзывы и рейтинги, особенно если они сопровождаются конкретными отзывами гостей или даже фотографиями. В этом ключе рейтинги сотрудников – это тоже очень важная и ценная штука для гостей. Как, скажем, например, в службе такси, это правда помогает в каких-то ситуациях мне как потребителю. Если мне нужна ответственная поездка, то ты, конечно, начинаешь изучать рейтинг водителей. По этой же аналогии и работает рейтинг обслуживающего персонала в отелях, в ресторанах, и когда у тебя важная встреча, и тебе нужно не ошибиться с выбором официанта. По этой аналогии те рейтинги, которые составляются на обслуживающий персонал, будут иметь, конечно, очень серьезное влияние. Как для руководителя раз, и для меня, как для потребителя два. В каких-то ситуациях, может, мне все равно, но в каких-то для меня это важно. Негативных факторов нет. Есть мотивирующий фактор, а во-вторых, фактор ответственности, когда сотрудник понимает, что сейчас есть условно единый реестр рейтингов и отзывов на персонал, какие-то повторяющиеся ошибки так или иначе вылезут в отзывах и в рейтингах.
16: С логикой не поспоришь, мы привыкли выбирать отели по звездам, таксистов по рейтингу, но есть нюанс. Официанта не выбирают. Кто первый подошел, тот и обслуживает.
20: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Вторая попытка. Свой первый капитал исландец Тор Бьорк Олфсон сделал в России, построив пивной бизнес и перепродав его в 2002 за 325 миллионов долларов. Выгоду бизнесмен успешно инвестировал в телеком и фарму. И тремя годами позже Forbes уже назвал Тора первым в истории исландцем-миллиардером. У себя на родине предприниматель контролировал один из крупнейших банков. В кризис 2008-го тот сдулся, а Тору пришлось признать личный долг в 1 миллиард и даже публично просить прощения у нации. Снова в клуб миллиардеров бизнесмен вернулся через 7 лет. Причем стойкость к испытаниям в семье Бьорк Олфсон, похоже, передается по наследству. Прадед Тора век назад пережил два банкротства, а позже стал одним из крупнейших землевладельцев в Исландии. Вторая попытка. На Бизнес FM. Знай меру. Сид Харп – это единица измерения не просто больших, а огромных объемов воды, которые используются в Австралии. Термин представляет собой сокращение от слов «Сиднейская гавань». Объем воды в этой самой большой и глубокой естественной гавани в мире составляет примерно 560 гигалитров или немногим более половины кубического километра. «Знай меру» на Business FM. «Между делом» с Кирой Альтман.
11: Мой собеседник Владимир Габа, глава культурного центра посольства Армении в Москве, худрук Московского художественного театра имени Сергея Параджанова, очень обрадовался, когда услышал, что вы делаете, когда ничего не делаете.
12: Я вообще к этому ничего, вот к этому ничего, я неплохо отношусь вообще-то. Это ничего, это сильное явление вообще-то. Оно может тебя переформатировать даже. Это ничего. Все, что нас способно отвлечь от этой паузы с этим ничего, да, вот с этой большой, сильной паузы, тебя очень многое отвлекает. Это тот же наш любимый с вами Мефистофель. Но если ты с этим ничего хоть раз вошел в серьезный, тонкий, тихий разговор, ты к нему не можешь не возвращаться. Ты сам его хочешь потом. Это мощнейшая вещь. Потому что эти паузы, да, вот, не знаю, такие пробелы, что ли, между тем и тем, между тобой и тобой, есть эти пробелы, как у Цветаевой, между любовью и любовью распят мой век, мой час, да, вот, вот между тобой и тобой этот пробел, если ты туда не нырнешь хоть один раз по-настоящему, ты, во-первых, не сможешь осознать, ну, я считаю, собственных ошибок, например.
11: Владимир Габы, глава культурного центра посольства Армении в Москве. Кир Альтман, Бизнес FM.
20: Между делом на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть.
13: Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
14: В Москве 9:28, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. ВСУ атаковали мосты, ведущие в Крым на направлении Чингара, сообщил херсонский губернатор Владимир Сальдо. Движение в сторону АПП Джанкой сейчас перекрыто. Противник также нанес удар по мосту, соединяющему Геническ с Арбатской стрелкой, написал Сальдо. Нацразведка США рассекретила данные о биолабораториях на Украине с опасными патогенами. По заявлению ведомства, часть исследований проводилась под недостаточным контролем. В документах упоминаются лаборатории в Харькове, Днепропетровске, Львове, Виннице и Чернигове. В целом США финансировали более 120 биолабораторий в более чем 30 странах, включая Украину. По словам Тулси Габбард, Трамп подписал отмену финансирования исследований. МИД России с 15 июня вводит уведомительный порядок для европейских дипломатов при пересечении границы. Россияне, которые работают в диппредставительствах и консульствах, не подпадают под действие этих правил. ЕС ранее ввел санкции, которые ограничивают перемещение российских дипломатов внутри ЕС территории страны аккредитации. Российское посольство предупредило туристов о росте бандитизма в Чили. В последнее время там участились случаи ограбления туристов, в том числе и находящихся в этой стране.

0: Заменить курьеров на роботов хочет X5 Group. Идея в том, чтобы внедрить рободоставку из магазинов «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик» там, где услуги человека невыгодны или недоступны. Действительно ли роботам сильно дешевле? Россиянин Никита Кучеров стал обладателем приза Hard Trophy, который вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. За Кучерова было отдано 72 голоса. Нападающий Тампы завоевал Hard Trophy во второй раз в карьере. Подробнее об этом в эфире «Бизнес FM». Итак, крупнейшая IPO в истории. SpaceX привлекла 75 миллиардов долларов, в три раза больше прежнего рекорда Saudi Aramco. Спрос на акции в четыре раза превысил предложение. Акции SpaceX выросли более чем на 30% в день открытия. Илон Маск благодаря этому стал первым в истории долларовым триллионером. Однако около 867 миллиардов от триллиона – это лишь будущее ожидание от SpaceX. По сути, ставка на колонию на Марс. Что повлияло на такой успех размещения, мы спросили инвесторов.
1: Бизнес FM. Мнение.
2: Финансист Кирилл Кучинский.
3: Все те, кто купил акции на IPO, не имеют права их прям взять и продать на следующий день в рынок. В SpaceX некие ступеньки, а как правило, это 180 дней и все. При этом SpaceX это про хайп, а Илон Маск в хайп умеет играть, как никто другой. Я считаю, ровно для этой цели и была назначена фиксированная цена, обычно ставят диапазон. И самое главное, был отменен минимальный порог. SpaceX это P/F, то есть стоимость компании к продажам, это 1:100. То есть мы говорим, что компания пока прибыль не приносит, но потом точно принесет. А с другой стороны, очень много перспективных IPO обладало схожими характеристиками. Поэтому первый момент. Большинство IPO, даже супер успешных, потом вот сколько сейчас стоит Facebook и сколько он стоил на IPO. Там разница десятки раз. Он после размещения упал. И это происходит с очень большим количеством акций. Причина простая. Это вот разблокирование аллокации, вот этот вот lock-up период. А второй момент то, что вы в принципе сейчас приобретаете хайп. Вы не совершаете инвестицию. Для вас специально раскачали акцию, для вас специально накачали информационную составляющую, и вы на этой информационной составляющей не заскакиваете. Потом будут иметь возможность продать эту акцию те, кто заходили сильно-сильно раньше. Они как раз на этапе IPO получают возможность закрыться по хорошей цене. А для вас это вот некая хайповая сделка, которую, как вы думаете, вот прямо на краткосрочном горизонте принесет прибыль. Такое возможно, но в текущих условиях я бы ставил на то, что, скорее всего, будет краткосрочный рост, а потом неминуемо цена будет корректироваться.
2: Инвестбанкир, основатель медиасистемы Биткоган Евгений Коган.
4: Вы покупаете на ажиотаже бумагу, которая стоит очень дорого. И пока не совсем понятно, что будет делать Маск. И рефлот-то очень маленький. Продана незначительная доля компании по невероятным мультипликаторам. Делается это специально. Разгоняется актив. Если очень мало товара на рынке, то, естественно, многие фонды начинают искать этот товар, и он летит наверх. Вы начинаете покупать в последующие дни, когда цена летит вверх. После этого обычно идет жесткая коррекция. Компания SpaceX, по-честному, это просто мечта. Никакого денежного потока особого там нету. И я бы порекомендовал подождать немного. Никуда от вас это не уйдет.
2: Управляющий директор Арбат Капитал Александр Орлов.
5: Спекулятивные идеи, а не инвестиционные. Рассчитаны прежде всего на то, что те, кто не смогли поучаствовать, будут купать с рынка, и те, кто купили на IPO, в надежде на 20% сразу дороже им продать. С точки зрения долгосрочных инвестиционных планов, то, конечно, планов громадье, и можно нарисовать прогноз, что и 2 триллиона обоснует стоимость. Но это крайне сложно сделать, и, скорее всего, сначала после вот этого первоначального хайпа будет некое отрезвление, особенно по мере того, как будет выходить из локапа крупные игроки, будут давить эту цену вниз. И через 70 уже часть пакетов старых инвесторов будут разблокированы. Вот этот вот отложенный спрос теоретически может выпрыгнуть на саму биржу и покупать по рыночной цене. Большинство индексов в ускоренной процедуре включат SpaceX свои компоненты, S&P 500 и NASDAQ. Это значит, что все крупные фонды и страховые компании должны будут купить огромные объемы его акций, чтобы соответствовать индексу. Но это, конечно, будет поддерживать цену и даст возможность вот этой первоначальной наживе для тех инвесторов, кто купил по 135. Но с точки зрения долгосрочного инвестора, это, конечно, такая квинтэссенция того пузыря, который сейчас существует на рынке.
0: «Нью-Йорк Таймс» посчитала, что состоявшаяся IPO способна сделать долларовыми миллионерами более 4000 нынешних и бывших сотрудников, имеющих акции компании. Для контекста Wall Street Journal приводит конкретный пример. Сварщик SpaceX, который эмигрировал из Мексики, после размещения компании может стать

0: стать обладателем состояния в 28 миллионов долларов. X5 Group заменит курьеров дронами в нерентабельных зонах. Крупный российский ритейлер, в который входит «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», планирует арендовать для этого парк беспилотников. Цель – заменить курьеров там, где их услуги невыгодны или недоступны. Согласно техзаданию, беспилотники смогут перевозить посылки до 10 килограммов на расстояние до 5 километров, укладываться при этом в 15 минут. Они рассчитаны на температуры от 20, минус 20 до плюс 40 градусов. Планируемая интенсивность – до 73 тысяч вылетов в год на одну точку. В компании подчеркивают, что пока это лишь исследование рынка, комментирует основатель и руководитель Центра беспилотной авиации Максима Кондратьева. Максим Кондратьев.
1: Однозначно, в данный момент эта экономическая модель резко уступает доставке обычными курьерами. То есть это дороже. Второе, с точки зрения технологии, организовать это совсем несложно. Ну, когда мы говорим про какую-то малоэтажную жилую застройку, частный сектор, коттеджные поселки, где есть условия для приземления. То есть дроны такие есть, уже первые эксперименты достаточно успешно себя показали за границей. Но когда мы говорим про многоэтажную застройку, про городские условия, то возникают технические сложности. А как дрон, этот груз, пакет с продуктами, или коробку передаст заказчику. То есть нужны какие-то площадки. И, конечно же, важным фактором является недоработки и отставание нормативно-правовой базы. Нужно разрешение на использование воздушного пространства, вопросы страхования, кто будет отвечать за то, что если этот дрон упадет на автомобиль или на головы беспечных горожан, вот ущерб третьим лицам, он же начинает просто ущерба имуществу, заканчивая тяжкий вред здоровью или гибель, например, кого-то. Здесь вопрос остается пока открытым. Следующая сложность большая – это вопрос текущий, что спецоперация и атаки украинских дронов привели к массовым ограничениям использования летающих дронов во всех регионах. Поэтому как быстро и эффективно понять, что это дрон, который выполняет обычную гражданскую коммерческую задачу, а не дрон, который несет террористическую угрозу? Я думаю, что в ближайшее время будут первые попытки начать движение в эту сторону, но до окончания специальной военной операции ни о каком широкомасштабном применении этой технологии не может быть и речи. Очень мало опыта ни у кого подсмотреть. США пробуют, и в Китае пробуют. Но опять же, будут под экспериментальными режимами, инициаторами, которые являются правительство. У нас тоже есть свой федеральный проект «Беспилотная авиация», который учредил президент. Это такая же история, связанная с попыткой массово и широко коммерциализировать все эти технологии дронов.
0: Максим Кондратьев, основатель и руководитель Центра беспилотной авиации Максима Кондратьева. На этой неделе министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что Минздрав начал тестировать доставку лекарств с помощью беспилотников. Пилотные проекты уже идут в 6 регионах России. Пока дроны перевозят препараты только между медицинскими организациями. Почта России с 22 года тестирует доставку дронами в труднодоступных районах на Камчатке, Чукотке и Ямале. Но пока это очень дорого. Перевозка 1 килограмма груза беспилотникам обходится в 151 раз дороже, чем обычным рейсом. У Amazon амбициозные планы к 30-му году доставлять дронами до 500 миллионов заказов ежегодно. Однако в прошлом году компания приостанавливала испытания после 2 аварий в США. Россиянин Никита Кучеров стал обладателем приза Hard Trophy, который вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. Обладатели награды определяют 198 представителей Ассоциации североамериканских журналистов. За Кучерова было отдано 72 голоса. Нападающий Тампы завоевал Hard Trophy во второй раз в карьере. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
2: Спорт с Григорием Гуреевым.
3: В регулярном чемпионате НХЛ нынешнего сезона Кучеров набрал 130 очков. На его счету 44 заброшенные шайбы и 86 голевых передач. У лидера атак Эдмонтон Ойлерс Конора Макдэвида больше на 8 очков. Но Кучеров смог обойти и его, и Натана Маккинона из Колорадо, своих основных конкурентов. Впервые Кучеров выиграл Hard Trophy в 2019 году. С тех пор он дважды успел с командой взять Кубок Стэнли, получал Art Trophy как лучший бомбардир регулярного чемпионата, участвовал в матчах звезд НХЛ и всегда был где-то рядом. И вот с третьей попытки Кучеров сделал то, что не получилось у него в 2024 и 2025. В Северной Америке у Никиты имидж не очень дружелюбного человека. Он редко улыбается, мало говорит с журналистами. Во многом это и определяло их предпочтения в предыдущие годы. Нынешний успех, к слову, для российской диаспоры Тампы является двойным. Ранее Андрей Василевский второй раз стал обладателем награды «Визина Трофи», вручаемой лучшему вратарю регулярного чемпионата. Главный редактор портала MyWay Sport Олег Чекирис в разговоре с Business FM назвал успех россиян значимым.
4: Считаю, что хард-трофи, который выиграл Никита Кучеров, абсолютно заслуженная награда для него. Впрочем, как и для двух его соперников, двух маков, Мак Дэвида и МакКиннона. И это очень круто, когда при прочих равных журналисты, американские, канадские, проголосовали не за своих хоккеистов, а за россиянина. Этот год я бы считал прорывным для российского хоккея. В условиях международной изоляции два наших хоккеиста, Кучеров и Василевский, выиграли индивидуально призы. При том, что и Кучеров не был абсолютно лучшим, да, у него были достойные соперники, и Василевского нельзя назвать абсолютно лучшим в этом сезоне. Было несколько хороших соперников, это и Сорокин, это и Суэйман, и другие.
3: Теперь Кучеров в хорошей компании. В 21 веке только три игрока брали хард-трофи больше одного раза. Сидни Кросби дважды, а Александр Овечкин и Конор МакДэвид по три раза. Есть к чему стремиться. Хоккейный обозреватель издания «Спорт-24» Дмитрий Ярыкалов также считает, что Кучерову не помешают новые вызовы.
5: Говорит, что это всероссийский праздник. Все-таки это, наверное, не прорыв Матвея Сафонова в Лигу чемпионов. Это что-то более привычное. У нас нету четырехкратных обладателей Кубка Стэнли. И у Кучерова нет Консмай-трофи. Он не признавался сам ценным игроком плей-офф, хотя он был лучшим бомбардиром.
3: Никита Кучеров входит в список 14 российских хоккеистов, которые по два раза брали Кубок Стэнли. Трижды это делали только Игорь Ларионов, Сергей Федоров, Сергей Брылин и Евгений Малкин, который все еще играет в Питтсбурге. Хорошая планка, вот только Tampa Bay Lightning последние 4 года стабильно вылетает в первом раунде плей-офф. В регулярке дела гораздо лучше, а значит, есть еще заряд у молний. Григорий Гуреев, Business FM.
2: О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Business FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале BFM.ru. Валюты. Валюты. Датская крона стала официальной валютой королевства в 1873 году, заменив датский риксдалер. Также датская крона используется в Гренландии и на Фарерских островах. Название валюте в 17 веке дала большая королевская корона, отчеканенная на реверсе серебряной монеты. В зону евро Дания не вошла. Большинство датчан проголосовали за сохранение кроны. Валюты на Business FM. Дело вкуса с Катей Калиной.
6: Что будет есть новая элита в России лет через 5-10? Приблизительно то же, что она уже лет 20 ест во всем мире. Сырую ферментированную еду из органических продуктов, коноплю, ежовик, спирулину. Икра, стейки сухого вызревания, креветки и устрицы на льду под шампанское – это все, увы, для староверов. Биохакинг – это не когда ты купил себе клинику, чтобы сидеть на инъекциях, пить горстями БАДы и сдавать анализы раз в неделю. Настоящая забота о будущем себе – это, как будто бы очевидно, думать о том, что ты ешь и пьешь, и достоверно знать, где это взяли и как и кем это приготовлено. Артем Спира, бывший пилот бизнес-джетов, затеявший и реализовавший в Москве проект «Инспира», не первый, кто взялся за тему функционального энергетического питания, но, похоже, первый, у кого получается это монетизировать. Вместо алкоголя в его ресторане – камбучи, зеленые соки, бодрящие шоты и смузи. Вместо буйобесов и борща – велюте из парея и щи из конопли. В зеленом салате минимум 12 ингредиентов, каждый из которых помогает насытить человеческую клетку кислородом. Официанты постоянно подливают гостям воду, она здесь бесплатна. Я обратила внимание на то, что даже тыквенные семечки в Инспира не китайские, которые используют 90% наших ресторанов и которые не прорастают, если посадить их в землю, а настоящие штирийские живые, масло из которых целебно. тизаны, цикории с экстрактами грибов типа рейши, сложные боулы на основе злаков с растительным белком и ферментированными овощами. С 4 до 5 ресторан не работает. Это время сиеста персонала. Для меня это тоже показатель отношения к делу. Чек около 3500 рублей на человека рекомендую идти компании. Здесь интересно пробовать и шерить. Через неделю обещают обновление меню. С вами была Катя Калина.
2: Дело вкуса на Бизнес FM.
0: 9:45 в Москве. На поезде в Крым только в светлое время суток крымский оперштаб ввел новую схему движения пассажирских поездов.
2: Итоги недели.
0: Для части туристов теперь станции прибытия будет Керчь, оттуда их будут пересаживать на автобусы. Что об этом думают сами пассажиры, продолжит Наталья Шашина.
7: Часть поездов по территории Крыма теперь будут ходить только в светлое время суток, то есть с 5 утра до 11 вечера. А еще часть будут доезжать до станции Керчь-Южная. Она расположена практически у Крымского моста. И оттуда пассажиров будут пересаживать на автобусы до Симферополя, Джанкоя и Владиславовки. Не для всех это удобно. Как рассказал Бизнес FM, один из крымчан, ему пришлось поменять билет своему гостю, которого он ждет в начале июля, чтобы не укачало в автобусе.
8: Человек, который ко мне приедет, для меня очень важен, и я понимаю, что там есть проблемы с укачиванием, поэтому 6-8 часов в автобусе человек точно не выдержит, в поезде не укачивает. В результате этого я вынужден был помочь близкому человеку поменять билет с поезда на Евпаторию на другой поезд, на ту же дату, но на другой поезд, который будет следовать прежним маршрутом до станции Симферополь, и уже, соответственно, от Симферополя я буду человека забирать на такси. Несколько других людей, с кем я общаюсь, просто вообще сдали билеты и отказались от поездки в Крым, так как там есть дети-инвалиды, и им просто чисто физически не добраться, допустим, до тех же САК, потому что это очень много часов пути, и ребенок не выдержит столько времени в автобусе.
7: Другие пассажиры говорят, все равно этот вариант будет гораздо спокойнее и безопаснее, чем экстренно эвакуироваться из поезда ночью. А это пришлось пережить тем, кто был в пути в ночь на понедельник, когда беспилотник атаковал локомотив пассажирского состава, был ранен машинист и погиб его помощник. Преодолеть часть пути на автобусах, возможно, будет даже быстрее, чем на поезде, если их будет достаточно, и пассажиры не будут терять время на долгой пересадке, считает региональный директор сети отелей «Отелика» Павел Марциновский.
9: В силу определенной ориентации строительства железных дорог севера, они построены так, что все поезда идут через север Крыма. То есть они очень делают большой крюк до Симферополя и до Севастополя. А автобус едет по трассе Таврида практически в 4 раза быстрее. Но другое дело, что любая пересадка – это определенное мероприятие с чемоданами, со всеми делами.
7: Как рассказывают бизнес-фм в компаниях, которые организуют индивидуальный трансфер, сейчас у них много запросов на то, чтобы встретить туристов в Керчи. При этом, как делятся жители Крыма, ценник на такси, например, от Симферополя до Евпатории вырос примерно на 40%. Некоторые крымские отели сыграли в ситуативный маркетинг, и при бронировании номера гостям обещают от 10 до 20 литров топлива в подарок. На броне туров ситуация с топливом не сильно, но сказывается, видит замгендиректора по турпродукту «Мультитур» Евгений Кизей.
10: Процентов 5 уже точно аннулировали туры на ближайшие даты или перенесли на более поздние даты, когда будет уже понятна ситуация, да, с бензином, надеясь на стабилизацию. Часть, кто собирался ехать на машинах, аннулировали, потому что боялись сложностей, как они будут обратно возвращаться. Кто-то перебронировал на Анапу, а кто-то на более дальние даты, пока на июль-август.
7: Впрочем, портал Турдом пишет, что на некоторых АЗС полуострова 92-й бензин появился в свободной продаже. Это, в частности, заправки в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Симферополе. Пока, как правило, отпуск ограничен 20 литрами топлива на один автомобиль. Как сообщает портал, это привело к сокращению очередей на Крымском мосту. Автомобилисты стали реже выезжать с полуострова, чтобы заправиться. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
0: Ювелиров обяжут маркировать синтетические алмазы. С 1 сентября в России начнут действовать новые правила продажи ювелирных изделий.
2: Итоги недели.
0: Как сообщает Минфин, со ссылкой на постановление правительства, продавцы ювелирных изделий будут обязаны четко указывать происхождение камней в своих украшениях, продолжит Ольга Кашинская.
7: Отныне гордое название бриллиантов смогут носить исключительно ограненные алмазы природного происхождения. Кроме того, всевозможные эпитеты вроде «драгоценный», «естественный», «экологичный» к синтетическим камням отныне также будут неприменимы. Это коснется как прямых наименований, так и рекламы. Корректное название для таких камней четко сформулировали «ограненный синтетический алмаз». Также недопустимо будет указание характеристик синтетических алмазов, в том числе их каратного веса, что для рынка лабораторных ювелирных камней явление повсеместное. По новым правилам их вес должен быть указан в граммах. Одного взгляда на ассортимент ювелирных онлайн-магазинов достаточно, чтобы увидеть, как сильно новые правила повлияют на рынок. Каратный вес указан для каждого первого изделия синтетическими камнями. Бриллиантами они также называются повсеместно. Часто встречается название LG-бриллианты, что означает lab-grown или выращенные в лаборатории. Но рядовой потребитель в такие тонкости вряд ли погружен. В Минфине утверждают, что новые правила вводятся для повышения прозрачности рынка и снижения риска переплаты за синтетические алмазы. Ценообразование сейчас действительно не вполне четко говорит о происхождении камня. Хотя разрыв в себестоимости природных и синтетических алмазов драматичный, продолжает исполнительный директор гильдии ювелиров России Владимир Сбойков.
11: Природные бриллианты и синтетические различаются в цене, ну, где-то примерно сегодня там раз 50. Я имею в виду камень одного и того же размера, одного и того же качества. В этом плане есть проблема, которая заключается в том, что производители синтетических камней, после того, как камни эти гранятся, стремятся придумать к ним красивые наименования. Например, не синтетический, а выращенный. Начинают придумывать то, чего вообще к синтетике неприемлемо, а именно указание их характеристик. Когда речь идет о синтетике, это никакого не имеет отношения к редкости данного камня. Потому что то, что сегодня производится, производится постоянно с улучшением качества. Завтра все производители синтетических алмазов будут делать их самого высшего качества. Другой будет просто считаться браком. Так вот, если у нас будут следить за этим, то рынок будет просто четко сегментирован.
7: Сейчас в России вопрос позиционирования ювелирных камней не регулируется вообще никак. И ценообразование зависит исключительно от аппетита продавца. Принятие четких правил давно назрело, считает управляющий директор Vire Diamond Club Dubai Ксения Костина.
12: Сейчас, если мы посмотрим на профессиональный рынок, то один карат искусственно выращенного бриллианта стоит $100. Если мы посмотрим на то, какие порой цены предлагают на розничном рынке, то у покупателя может сложиться неверное впечатление относительно искусственно выращенных бриллиантов, да, что они, может быть, чуть-чуть дешевле, чем природные, а значит, они не особенно хуже. Искусственно выращенный бриллиант – это, безусловно, очень хороший, классный продукт, но это технологический продукт. Он бесконечно воспроизводится. Он дешевеет с каждым годом, и стоимость упала от практически $4000 за карат до $100 за карат. Скорее всего, она продолжит падать, потому что они производятся массово, как в Китае, так и в Индии. А природный бриллиант, безусловно, это конечный ресурс.
7: Сейчас цены на так называемые синтетические бриллианты могут измеряться миллионами рублей. При все той же себестоимости в менее чем 10 тысяч за карат. Визуально синтетические и природные алмазы отличить невозможно. И отсутствие регулирования дает почву, если не для обмана, то как минимум для манипуляции потребителям. На зарубежных рынках этот вопрос уже регулируется, так что в России подобная мера была вопросом времени. У синтетических ювелирных камней много достоинств. Например, их можно менять по настроению или надевать в путешествие, не боясь за их сохранность. Но все же ограненный синтетический алмаз – это не бриллиант. Ольга Кашинская, Анна Моргунова, Бизнес FM.
2: Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит. Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Реклама. Сокращение рутины, рост производительности, ускорение решений. Становится ли искусственный интеллект полноценной частью бизнес-моделей? И в каких отраслях это особенно заметно? ИИ-агенты, совершающие сделки между собой. Правда ли, что на наших глазах рождается агентная экономика? Об этом старший вице-президент, руководитель блока технологическое развитие Сбербанка Андрей Белевцев в дни МЭФ беседовал с главным редактором Бизнес FM Ильей Капелевичем. В воскресенье после 15 на Бизнес FM. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
3: В четверг в США, Канаде и Мексике стартует главное спортивное событие этого лета – 23-й чемпионат мира по футболу FIFA. Эмоции от футбола испытывают и игроки на поле, и болельщики. А иногда получается так, что зрителями становятся футболисты высочайшего уровня. Сегодня про некоторых звезд, которых не будет на этом празднике. Начнем со сборной команды Италии. Только ленивый не сокрушался по поводу провала этой страны на отборочном турнире. Несмотря на очень сильный домашний чемпионат и мощный состав, этот коллектив остается дома третий мундиаль подряд. К сожалению, отсутствие итальянцев лишит нас возможности насладиться игрой Донарумы, Эспозито и Пизилли. Теперь к, пожалуй, самому яркому игроку, которого, к сожалению, не будет на ЧМ. Грузия тоже не пробилась на турнир, и мы не увидим великолепного Хвичу Кварацхелия. Как и, к сожалению, его партнера по ПСЖ, россиянина Матвея Сафонова. Но у этих двоих есть утешительный приз – свежий трофей Лиги чемпионов. Хвича, кстати, самый дорогой игрок, который не поедет в Северную Америку. Его трансфер оценивается в 140 миллионов евро. Из-за неудачи сборной Польши ветеран Роберт Левандовский тоже не сможет еще раз блеснуть на мировой сцене. А травм в футболе не убежишь. И в лазарете они на поле будут находиться бразилец Родриго и немец Серж Гнабри. Две очень яркие звезды, игра которых всегда радует. Есть еще странные тренерские решения. В заявку сборной Англии не попали Коул Палмер, который стоит 100 миллионов евро, и Трент Александр-Арнольд – 110 миллионов. По той же причине в составе бразильцев не будет Антони, а у колумбийцев в команду не попал игрок «Зенита» Барриос. Безусловно, присутствие этих звезд сделало бы чемпионат ярче. Но уверен, что на нем откроются новые имена, которые мы еще услышим.
2: Спорт и деньги на Business FM. Купание в море, загар, пикники. Посиделки на даче, матрас на волнах, волейбол на песочке. Все, что сейчас нам кажется самым летним, самым привычным и неизменным в веках, кто-то когда-то придумал, попробовал или сделал первым. Однажды летом. Специальный проект уже в эфире Business FM. Наизусть. Фёдор Достоевский. Народ наш не развратен, а очень даже целомудрен, несмотря на то, что это бесспорно самый сквернословный народ в целом мире. Наизусть на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
13: В Москве 9:58. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Один мирный житель Херсонской области погиб. Еще 5 ранены от атак ВСУ за минувшие сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Также, по его словам, от удара дрона по грузовому автомобилю в Нововладимировке погиб мужчина. 3 человека пострадали при столкновении пассажирского автобуса и грузовика в Саратове. Об этом сообщил начальник управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин. Госпитализированы 2 женщины, а также девочка 2008 года рождения. Американский бизнес потерял около 100 миллиардов долларов после ухода из России, заявил глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи. По его словам, компании понесли убытки из-за продажи активов по заниженным ценам и потери своей доли на рынке. Владимир Путин установил штатную численность вооруженных сил России в количестве 2 миллиона 399 тысяч человек, в том числе военнослужащих 1 миллион 510 тысяч. Соответствующий документ размещен на портале официального публикования правовых актов. Москвичей призвали быть внимательными на улице сегодня из-за возможной непогоды. Синоптики предупредили, что сегодня ожидается дождь, гроза, порывистый ветер и град диаметром до 4 сантиметров. Воздух в столице прогреется до плюс 28. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 10 часов в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Работа над группировкой спутников для управления тяжелыми боевыми дронами идет сейчас в России, заявил Владимир Путин. Недавно было запущено еще 16 аппаратов. В перспективе система будет аналогична Starlink. Иранские военные заявляют, что продолжают контролировать Ормузский пролив. В свою очередь, Пентагон сообщает, что этой ночью США сбили несколько ударных беспилотников, которые пытались поразить коммерческие суда. Все это на фоне наметившейся мирной сделки. Договор может быть подписан уже завтра в Женеве, пишет Рейтер. Убийственная маркировка. В нашу редакцию обратилась компания, торгующая радиоэлектроникой. С прошлого месяца на эту категорию действует обязательная маркировка в системе «Честный знак». Но компания не успевает все сделать в срок. Объемы продукции слишком большие. Подробнее в нашей рубрике «Бизнес говорит». Итак, в России идет работа над группировкой спутников для управления тяжелыми боевыми дронами. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с участниками СВО. Президент напомнил, что недавно было запущено еще 16 аппаратов спутниковой группировки. «У нас такая система есть, она внедряется», — ответил Владимир Путин на просьбу одного из военнослужащих создать аналог Starlink. По словам главы государства, отечественная система ничем не будет уступать Starlink, а, возможно, станет даже лучше. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
14: Когда спутниковая группировка «Рассвет» и, соответственно, система передачи информации через спутниковый интернет заработает в полной мере, то Министерство обороны сможет организовать достаточно серьезное взаимодействие с самыми разными средствами поражения. Причем здесь речь идет не только про то, что можно будет управлять дронами дальнего действия на большом расстоянии, передавать информацию, получать информацию с дронов, организовывать связь между дронами, между группами дронов, например. В принципе, да, конечно, это все будет возможно, и глушить такую связь будет очень сложно, с Земли, по крайней мере. Когда все это заработает, Министерство обороны, конечно же, будет бенефициаром и будет пользоваться возможностями этой системы передачи информации. Вопрос в том, когда это произойдет, вопрос очень непростой в текущей ситуации, потому что по выводу даже полезной нагрузки на орбиту, пока мы отстаем от ведущих мировых космических стран, которые выводят искусственные спутники на орбиту. Но шансы есть догнать все это при соответствующем финансировании и при уделении внимания этому вопросу.
0: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Владимир Путин также сообщил, что группировка вооруженных сил России в зоне СВО превышает 700 тысяч человек. Бизнес против маркировки. В редакцию «Бизнес ФМ» обратилась представительница новосибирской компании, торгующей радиоэлектронными компонентами. На такую продукцию вводится обязательная маркировка. Из-за этого, как утверждает наша слушательница, уже осенью фирма может закрыться. Все подробности у Михаила Задорожного.
2: «Бизнес говорит».
15: Компания РЗА реализует со склада радиоэлектронные компоненты, резисторы, транзисторы, реле и так далее. Причем многие еще советского производства. Спрос есть, в стране хватает промышленного оборудования, выпущенного в СССР. Оно требует обслуживания и ремонта. Соответственно, основные продажи в сегменте B2B, хотя в розницу фирма тоже торгует. Маркировка радиоэлектронных компонентов в системе «Честный знак» стала обязательной с 1 мая, но складские остатки можно продавать без маркировки до 30 ноября. Проблема в том, что запасы готовой продукции у новосибирской компании очень большие, а работников, чтобы все промаркировать, мало. Продолжает сотрудница РЗА Айгуль Соловьева.
16: Из-за того, что наш каталог более 10 тысяч позиций, и это в основном складские запасы, то мы нашими ресурсами, которые составляют 10 сотрудников в нашей компании, никак не можем промаркировать каждую единицу нашей продукции. Из-за этого мы вынуждены будем этой осенью закрыть бизнес, потому что мы попадаем под систему «Честный знак». И наклейки, на самом деле, они не такие уж и дорогие. Мы можем все это позволить, естественно. Именно трудовые затраты и невозможность успеть к выходу этого закона физически все это переработать.
15: Обязательная маркировка вводится только на отдельные виды радиоэлектронной продукции. Они перечислены в постановлении правительства, которое есть в открытом доступе. По оценке самой компании РЗА, промаркировать надо около 70% складских запасов, то есть порядка 7000 единиц продукции, что тоже немало. Мы обратились в Центр развития перспективных технологий. Это оператор системы «Честный знак». Спустя несколько дней получили ответ. Специалисты ЦРПТ связались с новосибирской фирмой и предложили ей помощь в обучении сотрудников для работы в системе. На вопрос, как можно прокомментировать заявление, что фирме придется закрыться из-за введения маркировки, руководитель управления промышленными товарами ЦРПТ Тигран Аветисян ответил так.
17: Насчет закрытия бизнеса, такую тенденцию точно подтвердить не могу. Мы не ФНС и не владеем информацией о открытиях-закрытиях бизнеса, однако точно со своей стороны могу отметить, что мы видим регулярный прирост регистрации участников оборота по радиоэлектронике, и на текущий момент у нас уже более 27 тысяч предприятий зарегистрированы. Это как предприятия-производители, импортеры и предприятия розничной торговли в том числе и оптовой. Маркировка остатков требует в любом случае определенного внимания, определенной работы со стороны отрасли. Сейчас вот срок маркировки остатков завершается в конце ноября текущего года, но по нашим сведениям рассматривается возможность правок в постановлении, которые продлят период маркировки остатков, в том числе по многочисленным просьбам производителей, импортеров и иных участников отрасли, и, скорее всего, до весны этот срок будет продлен.
15: Нужна ли вообще маркировка радиоэлектронных компонентов? Этот вопрос мы задали исполнительному директору Ассоциации консорциум отечественных разработчиков систем хранения данных Олегу Изумрудову.
18: Когда мы говорим про радиоэлектронную продукцию, мы прекрасно понимаем, что на сам компонент нанести маркировку невозможно. Он слишком мал. Никакой маркировки в виде наклейки на него не применить. Наклейка будет намного больше, чем десяток этих компонентов. Будет маркироваться, грубо говоря, коробочка, куда они все сложены. А там их может быть сотни, ну, штук или тысяч в этой коробочке. Много раз уже сами участники рынка, которые отвечают за обороты радиоэлектронной продукции, кто производит радиоэлектронную продукцию, они много раз говорили о бессмысленности самой маркировки именно из-за того, что компоненты, которые предлагают маркировать, бесконечно малы относительно маркировки в виде QR-кода.
15: Сейчас в новосибирской компании РЗА рассматривают вариант, который обсуждался с представителями ЦРПТ. Зарегистрироваться в честном знаке, ввести товар в оборот, то есть подать сведения о нем в систему, но получать QR-коды только на заказанные покупателями товары. Это позволит обойтись без тотальной маркировки складских запасов. Михаил Задорожный, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
0: Текст мирного соглашения США-Ирана утвержден. Об этом в соцсети X сообщил представитель основного посредника на переговорах премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф. По данным источника агентства Рейтер, сделка может быть подписана 14 июня в день 80-летия президента США Трампа. А одно из условий сделки – вывоз и уничтожение обогащенного урана из Ирана. Иранское агентство МЕХР опубликовало проект меморандума США-Ирана из 14 пунктов. Среди них немедленное и полное прекращение военных действий, включая израильские обстрелы Ливана, вывод американских войск с граничащих с Ираном территорий, полное снятие блокады портов Ирана, также возобновление работы Армузского пролива в течение 30 дней. В качестве места для подписания договора себя предложила Швейцария. Глава МИДа Ирана Аббас Аракчи заявил, что подписание ближе, чем когда-либо, а Дональд Трамп сделал репост этого сообщения без комментариев. По словам Аракчи, Иран вышел победителем из конфликта с США, при этом иранский министр обвинил Израиль в попытках сорвать подписание мирного соглашения. Процесс будет двухэтапным. Сначала меморандум, но затем 60-дневные переговоры об окончательном урегулировании, включая ядерную программу и снятие санкций, комментирует востоковед Елена Супонина.
19: Сам меморандум не имеет ничего общего с тем договором, который предполагалось заключить ранее. Можно сказать, что иранцы даже преуспели в том, что навязали свою повестку Трампа, если доверять тем утечкам, которые перечисляют пункты этого меморандума. Во главе угла уже не стоит ядерная программа Ирана, во главе угла не стоит ракетная программа Ирана, нет речи о деятельности Ирана в регионе. Во главе угла открытие Армузского пролива, который вообще-то до начала боевых действий со стороны Израиля и США был вполне открыт. Иранцы продавили свою повестку дня. Для них открыть Армузский пролив – это самое легкое, это тот рычаг, который они могут использовать всегда. Сегодня открыли, завтра закрыли. Остальные вопросы, они более тяжелые, требует длительного обсуждения, но в меморандуме они обозначены как намерение, обещание сделать то-то, обещание сделать это, без всякого механизма, что это будет сделано.
6: По поводу пролива Сент-Кум заявляет, что он открыт для всех коммерческих судов, не нарушающих блокаду. Иран говорит пока, что пролив закрыт.
19: По Ормузскому проливу и потому, как там проходят суда, периодами ситуация меняется. В какие-то дни суда проходят более легко, в какие-то нет. Блокада внешняя со стороны США и американских военных, она оказалась не такой жесткой, как об этом были разговоры. Дело в том, что Трамп не очень хочет, чтобы цены на нефть резко взлетели, а с ними и на газолин внутри США. На прохождение ряда судов американцы смотрели сквозь пальцы. Ну и иранцы подходили к делу избирательно. Все-таки по глобальной экономике било, конечно, очень сильно. Поэтому открытие Ормузского пролива стало главной целью для Трампа.
6: По поводу Нетаньяху пишет Аксиос, что заявление Трампа о меморандуме стало для него неожиданностью. Действительно ли он настолько исключен из процесса?
19: Нетаньяху знал о том, что некий документ готовится. Он знал, что этот документ общий по многим пунктам. Дело в том, что документ-то не вчера появился. Он готовился заранее, но иранцы медлили с ответом. Нетаньяху был в курсе о том, что такой документ есть. Ему все это, конечно же, не нравилось. Неожиданностью для Нетаньяху стал разворот Трампа на 180 градусов сразу после первой серии ударов. На пятницу ожидались новые удары, а Трамп сказал, что нет, возвращается к переговорам и к сделке. Это, наверное, было неожиданностью и для окружения Трампа, и только для израильтян.
0: Елена Супонина, востоковед. Аксиос пишет, что готовящееся соглашение США с Ираном станет горькой пилюлей для премьер-министра Израиля Нетаньяху. Трамп сообщил израильскому руководству, что сделка будет подписана в ближайшие дни, и Израиль фактически признал, что не может этому помешать. Главное опасение Израиля, что Иран нарастит экспорт нефти, укрепит экономику и затянет переговоры по ядерной программе без уступок, а также могут быть ограничены его действия против Хизбаллы в Ливане. В Вашингтоне, впрочем, уверены, что Израиль в итоге поддержит соглашение.
2: Реклама. Благосостояние – это не только деньги. Это комфорт в любой точке мира. Станьте премиальным клиентом Совкомбанка и получите доступ к программе путешествия. Бизнес-зал аэропортов, приоритетная регистрация на рейс, консьерж-сервис и кэшбэк 2% на все покупки. Совкомбанк Wealth Management. Банк для состоятельных клиентов. Совкомбанк Wealth Management – сервис премиального банковского обслуживания. Подробнее на совкомбанк.ру/премиум. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
20: Рынок элитной загородной недвижимости вступил в эпоху тектонических сдвигов. Как напоминают эксперты, минимальная ставка налога на имущество физлиц для объектов с кадастровой стоимостью свыше 300 миллионов рублей повысилась до 2,5%, а на земельные участки той же стоимости – до 1,5%. Причем льготники в отношении объектов стоимостью свыше 300 миллионов права на освобождение от уплаты имущественного налога не имеют. Параллельно в Госдуму внесен законопроект, предусматривающий введение дополнительных уровней прогрессивного налогообложения. До 3% для объектов с кадастровой стоимостью свыше 350 миллионов рублей, до 3,5% при стоимости свыше 450 миллионов, до 4% для объектов дороже 550 миллионов. Выводы. Первый. Ключевая переменная при расчете налога – кадастровая стоимость. Значит, необходимо проверить, не завышена ли она. Если завышена или в расчет попали лишние площади, стоимость можно и нужно оспорить через соответствующую комиссию или в суде. Вывод второй. Покупатели уходят к компактному люксу, чтобы остаться в рамках 300 миллионов. Как вариант, часть сделок перейдут в серую зону и официально будут оформляться как до 300-миллионные. Инвесторы пересматривают подходы к объектам дороже пороговых значений, в отношении которых модель «купил-улучшил-продал» становится убыточной. Девелоперы переходят к 300-400-метровым домам на 8-12 сотках, дробят лоты и делают оспаривание кадастровой стоимости стандартной процедурой. И третий вывод. Налоговое структурирование стало обязательным элементом элитной сделки. Сегодня надо понимать не только цену объекта, но и стоимость владения в горизонте нескольких лет. А игнорирование налогового прогноза ведет к прямой потере капитала. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на «Бизнес FM». Погода в Москве.
0: Плюс 29 прямо сейчас в столице. Сегодня облачно с прояснениями. Во второй половине дня пройдет дождь местами. Сегодня ночью плюс 14 градусов. Завтра попрохладнее. Плюс 20 градусов с дождями. И дожди всю следующую неделю. Не выше 21 градуса температура днем. 10:15 в Москве. МИД России призвал граждан с осторожностью относиться к поездкам в Таиланд. Как на отдых, так и по делам. Причина – высокая угроза ареста по запросам США. Как утверждают дипведомстве, американские службы проводят операции по задержанию россиян без оглядки на таиландские власти. По словам дипломатов, Вашингтон развернул в стране настоящую охоту за россиянами, особенно интенсивно после начала спецоперации. Россиянам, которые могут быть объектом преследования США, рекомендовано воздержаться от поездок в Таиланд, а также от пересадок в местных аэропортах. При себе всегда нужно иметь контакты российских загранпредставительств. Говорит автор телеграм-канала «Реальный Пхукет» и совладелец местного туроператора экскурсии Эльёр Ширкулов.
1: Это касается не только граждан России, а вообще в целом любых граждан. Если им грозит какая-то уголовная ответственность США и выдан ордер на арест больше года, например, им грозит, или против США они что-то сделали, то они могут запросить и экстрадировать. Но к туристической деятельности это отношение никакого не имеет. Хотя если этот турист является каким-то преступником, которого разыскивают США, тогда да, для него могут быть проблемы. А так в целом обычным туристам, которые едут отдыхать, купаться, насладиться морюшком, ничего такого не грозит, если они не будут здесь делать что-то, нарушающее закон. Но есть у большинства людей такое мнение, что Таиланд – это некий такой колхоз, страна третьего мира, без интернета, никто ничего не знает, все живут в джунглях каких-нибудь и, соответственно, думают, что здесь безопасно. Но помимо этого еще есть определенный такой пласт людей, которых здесь называют вот помогалы. Вполне возможно, большинство из них могут зарабатывать на советах, на поисках определенных людей. Хотел отметить, это такая категория людей, которые готовы предоставить за определенную сумму паспорта разных стран, которые помогут избежать какого-то наказания и прочее. Я абсолютно не удивлюсь, если эти люди работают на спецслужбы США. Я сам лично не видел, подтвердить не могу, но предполагаю, что это только им могло быть интересно такое. Не забывайте, очень много скамеров сейчас, особенно на Пхукете, которые себя мнят специалистами во всем. Они временно сейчас во Вьетнам уехали, потому что там дешевле, но к началу сезона вернутся.
0: Ильёр Ширкулов, автор телеграм-канала «Реальный Пхукет». Глобальное предупреждение МИД России касается не только Таиланда, но и многих других стран, у которых есть договор о выдаче США. После начала спецоперации в группе риска оказались военные, принимавшие участие в боевых действиях на Украине, а также сотрудники ВПК и органов власти, говорит основатель, гендиректор туроператора «Артур» Дмитрий Арутюнов.
21: По большому счету это должно касаться не только Таиланда, но и многие другие страны, у которых есть соглашение с Соединенными Штатами Америки о выдаче лиц, которые там преследуются по разным соображениям. Их действительно стало больше в связи с началом СВО. Там довольно-таки большая категория граждан, и так называемые комбатанты, которые принимают участие в СВО, и люди, которые как-то связаны с нашим военно-промышленным комплексом, с руководящими органами власти. Я думаю, что все эти люди, практически большинство из них курсе, что они являются, мягко говоря, нежелательными персонами для Соединенных Штатов Америки, и всегда против них могут быть вот такие провокации осуществлены. Я думаю, что в широком смысле это не очень сильно повлияет на туризм в Таиланд, но вот определенные категории граждан заставят задуматься о возможности и необходимости поездки в замечательную страну, кстати, дружественную нам, это было отмечено, Таиланд.
0: Дмитрий Арутюнов, Артур Ватур также заявили, что российские туроператоры не сталкивались со случаями ареста российских туристов в Таиланде по запросу третьих стран. Отмечается, что подобные случаи единичны, в то время как в Таиланде отдыхают около 2 миллиона россиян в год. В этом году власти Таиланда рассчитывают принять сопоставимое количество российских туристов при отсутствии эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил исполнительный директор туристического управления Таиланда по европейскому региону Слалда Сартилаван. Рейтинг на каждого. Столица заработал сервис, с помощью которого можно оценить не только ресторан или салон, но и конкретного сотрудника сферы услуг, от официанта и бармена до администратора и фитнес-тренера. Проект «Рейтинг культуры сервиса» запустила платформа «Нетмонет». Система сама рассчитывает балл на основе отзывов клиентов за последние 30 дней. Причем учитывается не просто средняя оценка, а регулярность положительных откликов. Хвалить сотрудника должны постоянно. А как к этому механизму относится бизнес, мы спросили предпринимателей и их подчиненных.
4: Главный врач и основатель клиники эстетической медицины Health Face Сирануш Аванесова.
5: Абсолютно каждому человеку приятно, когда его оценивают положительно. Минус только в том, что мы, правда, привыкаем к хорошему качеству, к хорошим людям вокруг, и не всегда оставляем эти положительные рейтинги и отзывы. А как раз-таки вопрос минуса только в том, что вот не дай бог нам что-то не понравится, конечно же, тут же многим людям хочется оставить отрицательный отклик о заведении, о конкретном человеке. Здесь ситуация будет такая же, как и с компанией. Для того, чтобы мы получили уже и так от лояльных пациентов, клиентов, хороший отзыв о клинике, о любом заведении, нам придется немножечко им об этом напоминать. И, конечно же, это определенные действия. Но глобально, на мой взгляд, идея замечательная. И качество от этого будет становиться только выше и лучше.
4: Работник «Вкусная точка» Юра Карпович.
22: Я считаю, что это нормальная тема. Но это в целом все равно можно накрутить, поэтому я считаю, что это не всегда будет честно.
23: Для тебя, как для сотрудника, это определенного рода, скажем так, геморрой, да, или нет все-таки? Потому что это...
22: Если меня оценивают только гости без подслуживаний, то не геморрой, мне в кайф, ради бога, оценивайте. Я достаточно долго работаю в общепите, чтобы сказать, что я нормально отношусь к всякого рода оценкам, критикам.
23: У вас же есть какие-то внутренние рейтинги, да?
22: Нет, уже нету.
23: Вообще это стимулирует тому, чтобы ты более как-то...
22: Да, если за это платят, то да, конечно, это стимулирует. Если не платят, то что у меня, что двойка, что пятерка, я все равно буду работать.
23: То есть ты не думаешь, что это может быть поводом для шантажа, например, потому что там ты мне не понравился, я накатала на тебя и грожу тебе увольнением?
22: Достаточно много процедур должно пройти, чтобы можно было уволить за такое. Но в целом, да, если написать на меня плохой отзыв, я буду писать потом объяснительно. По деньгам минуса нет, штрафы запрещены.
23: А если касается тебя как клиента?
22: Не сильно часто отзывы пишу конкретно на людей. То есть я если пишу, то это значит, что либо мне все понравилось, либо все не понравилось.
4: Ательер, владелец и генеральный менеджер гостиницы «Гельвеция» Юнис Теймурханлы.
24: Услуга гостеприимства, она нематериально передается через сарафанное радио, репутационные истории. И лучшим инструментом, конечно, являются отзывы и рейтинги, особенно если они сопровождаются конкретными отзывами гостей или даже фотографиями. В этом ключе рейтинги сотрудников – это тоже очень важная и ценная штука для гостей. Как, скажем, например, в службе такси, это правда помогает в каких-то ситуациях мне как потребителю. Если мне нужна ответственная поездка, то ты, конечно, начинаешь изучать рейтинг водителя. По этой же аналогии и работает рейтинг обслуживающего персонала в отелях, в ресторанах, и когда у тебя важная встреча, и тебе нужно не ошибиться с выбором официанта. По этой аналогии те рейтинги, которые составляются на обслуживающий персонал, будут иметь, конечно, очень серьезное влияние. Как для руководителя раз, и для меня, как для потребителя два. В каких-то ситуациях, может, мне все равно, но в каких-то для меня это важно. Негативных факторов нет. Есть мотивирующий фактор, а во-вторых, фактор ответственности, когда сотрудник понимает, что сейчас есть условно единый реестр рейтингов, рейтингов и отзывов на персонал, какие-то повторяющиеся ошибки так или иначе вылезут в отзывах и в рейтингах.
0: С логикой не поспоришь, мы привыкли выбирать отели по звездам, таксистов по рейтингу, но есть нюанс. Официанта не выбирают. Кто первый подошел, тот и обслуживает.
8: Реклама.
9: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
10: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
11: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xvantix ED. Гибридный внедорожник номер один от 5 865 000 рублей.
12: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
11: STO Xvantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
25: Exceed. Born for more.
11: Реклама, не оферта.
26: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
27: Реклама – наша профессия. Использовать в качестве рекламного носителя одинокие носки решила немецкая служба знакомств. В общественных прачечных теряются миллионы носков. Они остаются одиноко лежать на дне барабана. Их хозяева, возможно, также одиноки. И кто-то надеется на романтическое знакомство. Так и появилась идея разложить в стиральные автоматы белые носки с надписью «Тоже один» и адресом сайта знакомств. Реклама – наша профессия.
28: Продолжительность жизни.
29: Каждый год тысячи людей погибают в ожидании донорского органа. Очередь на пересадку почки в среднем занимает от 3 до 5 лет. Биопечать органов может навсегда решить эту проблему.
30: Журналист Алена Копылова.
29: Вместо чернил в биопринтере смесь живых клеток, белков и гидрогелей, которая удерживает клетки вместе и создает структуру. Прибор послойно наносит этот материал по цифровой модели. Точно так же, как обычный 3D-принтер создает пластиковый объект. Только вместо пластика – живая ткань. Главная сложность – не просто напечатать форму, а создать работающий орган. Например, почка содержит более 20 типов клеток и сложнейшую сеть капилляров, по которым кровь достигает каждого нефрона. Без этой сети ткань погибает. Пока что именно создание кровеносных сосудов внутри органа остается главным нерешенным вопросом биопечати. Однако недавно команда из Гарварда разработала инновационный метод биопечати сосудистых сетей. Это принципиальный шаг. Раньше напечатать функциональный сосуд было практически невозможно. А университет Карнеги-Меллон получил от американского агентства перспективных медицинских исследований $28.5 миллионов на создание биопечатной печени с расчетом выйти на доклинические испытания в течение 5 лет. Первые клинические испытания биопечатных тканей на людях уже идут. По прогнозам исследователей, первый полноценный напечатанный орган может быть пересажен человеку в ближайшие 10-15 лет.
28: Продолжительность жизни на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
31: Москва 10:28. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Один человек погиб при возгорании на морском терминале после атаки беспилотников в Краснодарском крае. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. По предварительным данным, еще 3 человека ранены. Пожар тушит около 100 человек. В Волгоградской области из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на территории промышленной инфраструктуры. Пострадавших нет, написал в телеграм-канале глава региона Андрей Бочаров. В Херсонской области ВСУ пытались атаковать мосты, ведущие в Крым. Также был нанесен удар по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой, написал Владимир Сальда. Минобороны сообщила о 177 сбитых за ночь украинских беспилотниках. Администрация Трампа закрыла иностранным государствам, компаниям и частным лицам доступ к новейшим моделям нейросетей Anthropic, Mythos 5 и Fable 5, сообщает Axios. По данным портала, модели попадут под экспортный контроль. Ограничения будут действовать не только за пределами США. Доступ к ним внутри страны также закроют для иностранных граждан. Решение приняли после сообщения о возможном взломе Mythos и возникших опасений за национальную безопасность. Минюст США одобрил покупку Warner Brothers Discovery компанией Paramount. По сообщению The Guardian, антимонопольное подразделение ведомства завершило проверку сделки, стоимость которой оценивается в 110 миллиардов долларов. В американском Минюсте пришли к выводу, что слияние компаний не навредит конкуренции и потребителям. В периметр объединенной компании войдут киностудии, новостные сети CNN и CBS, а также десятки кабельных каналов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь в курсе.
30: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Половина 11 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Акции SpaceX торгуются по $170 при цене размещения в 130.

0: Действительно ли это будет сильно дешевле? Подробнее в эфире «Бизнес FM». Крупнейшее IPO в истории SpaceX привлекла 75 миллиардов долларов, в три раза больше прежнего рекорда Saudi Aramco. Спрос на акции в 4 раза превысил предложение. Акции SpaceX выросли более чем на 30% в день открытия. Илон Маск благодаря этому стал первым в истории долларовым триллионером, однако около 867 миллиардов от этого триллиона – это лишь будущее ожидание от SpaceX, по сути, ставка на колонию на Марсе. Что повлияло на такой успех размещения, мы спросили об этом инвесторов.
1: Бизнес FM. Мнение.
2: Финансист Кирилл Кучинский.
3: Все те, кто купил акции на IPO, не имеют права их прям взять и продать на следующий день в рынок. В SpaceX некие ступеньки, а как правило, это 180 дней и все. При этом SpaceX это про хайп, а Илон Маск в хайп умеет играть, как никто другой. Я считаю, ровно для этой цели и была назначена фиксированная цена, обычно ставят диапазон. И самое главное, был отменен минимальный порог. SpaceX это P/S, то есть стоимость компании к продажам, это 1 к 100. То есть мы говорим, что компания пока прибыль не приносит, но потом точно принесет. А с другой стороны, очень много перспективных IPO обладало схожими характеристиками. Поэтому первый момент. Большинство IPO, даже суперуспешных, потом вот сколько сейчас стоит Facebook и сколько он стоил на IPO. Там разница десятки раз. Ну, после размещения упал. И это происходит с очень большим количеством акций. Причина простая. Это вот разблокирование аллокации, вот этот вот lock-up период. А второй момент, то, что вы, в принципе, сейчас приобретаете хайп. Вы не совершаете инвестицию. Для вас специально раскачали акцию, для вас специально накачали информационную составляющую, и вы на этой информационной составляющей в нее заскакиваете. Потом будут иметь возможность продать эту акцию те, кто заходили сильно-сильно раньше. Они как раз на этапе IPO получают возможность закрыться по хорошей цене. А для вас это вот некая хайповая сделка, которую, как вы думаете, вот прямо на краткосрочном горизонте принесет прибыль. Такое возможно, но в текущих условиях я бы ставил на то, что, скорее всего, будет краткосрочный рост, а потом неминуемо цена будет корректироваться.
2: Инвестбанкир, основатель медиасистемы Биткоган Евгений Коган.
4: Вы покупаете на ажиотаже бумагу, которая стоит очень дорого. И пока не совсем понятно, что будет делать Маск. И рефлот очень маленький. Продана незначительная доля компании по невероятным мультипликаторам. Делается это специально. Разгоняется актив. Если очень мало товара на рынке, то, естественно, многие фонды начинают искать этот товар, и он летит наверх. Вы начинаете покупать в последующие дни, когда цена летит вверх. После этого обычно идет жесткая коррекция. Компания SpaceX, по-честному, это просто мечта. Никакого денежного потока особого там нету. И я бы порекомендовал подождать немного. Никуда от вас это не уйдет.
2: Управляющий директор Арбат Капитал Александр Орлов.
5: Спекулятивные идеи, а не инвестиционные, а рассчитаны прежде всего на то, что те, кто не смогли поучаствовать, будут купать с рынка, и те, кто купили на IPO, в надежде на 20% сразу дороже им продать. С точки зрения долгосрочных инвестиционных планов, то, конечно, планов громадье, и можно нарисовать прогноз, что и 2 триллиона обоснуется стоимость, но это крайне сложно сделать, и, скорее всего, сначала после вот этого первоначального хайпа будет некое отрезвление, особенно по мере того, как будет выходить из локапа крупные игроки, будут давить эту цену вниз. Дней через 70 уже часть пакетов старых инвесторов будут разблокированы. Вот этот вот отложенный спрос теоретически может выпрыгнуть на саму биржу и покупать по рыночной цене. Большинство индексов в ускоренной процедуре включат SpaceX свои компоненты, S&P 500 и NASDAQ. Это значит, что все крупные фонды и страховые компании должны будут купить огромные объемы его акций, чтобы соответствовать индексу. Но это, конечно, будет поддерживать цену и даст возможность вот этой первоначальной наживе для тех инвесторов, кто купил по 135. Но с точки зрения долгосрочного инвестора, это, конечно, такая квинтэссенция того пузыря, который сейчас существует на рынке.
0: «Нью-Йорк Таймс» посчитала, что состоявшееся IPO способно сделать долларовыми миллионерами более 4000 нынешних и бывших сотрудников, имеющих акции компании. Для контекста Wall Street Journal приводит конкретный пример. Сварщик SpaceX, который эмигрировал из Мексики после размещения компании на бирже, может стать обладателем состояния в 28 миллионов долларов. Экспресс Групп заменит курьеров дронами в нерентабельных зонах. Крупный российский ритейлер, в который входит «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», планирует арендовать для этого парк беспилотников. Цель – заменить курьеров там, где их услуги невыгодны или недоступны. Согласно техзаданию, беспилотники смогут перевозить посылки

0: до 10 килограммов на расстоянии до 5 километров, укладываясь в 15 минут. Они рассчитаны на температуры от минус 20 до плюс 40 градусов. Планируемая интенсивность до 73 тысяч вылетов в год на одну точку. В компании подчеркивают, что пока это лишь исследование рынка, комментируют основатель и руководитель Центра беспилотной авиации Максима Кондратьева. Максим Кондратьев.
1: Однозначно, в данный момент эта экономическая модель резко уступает доставке обычными курьерами. То есть это дороже. Второе, с точки зрения технологии, организовать это совсем несложно. Ну, когда мы говорим про какую-то малоэтажную жилую застройку, частный сектор, коттеджные поселки, где есть условия для приземления. То есть дроны такие есть, уже первые эксперименты достаточно успешно себя показали за границей. Но когда мы говорим про многоэтажную застройку, про городские условия, то возникают технические сложности. А как дрон, этот груз, пакет с продуктами, или коробку передаст заказчику. То есть нужны какие-то площадки. И, конечно же, важным фактором является недоработки и отставание нормативно-правовой базы. Нужно разрешение на использование воздушного пространства. Вопросы страхования. Кто будет отвечать за то, что если этот дрон упадет на автомобиль или на головы беспечных горожан, вот ущерб третьим лицам, он же начинает просто ущерба имуществу, заканчивая тяжкий вред здоровью или гибель, например, кого-то. Здесь вопрос остается пока открытым. Следующая сложность большая – это вопрос текущий, что спецоперация и атаки украинских дронов привели к массовым ограничениям использования летающих дронов во всех регионах. Поэтому как быстро и эффективно понять, что это дрон, который выполняет обычную гражданскую коммерческую задачу, а не дрон, который несет террористическую угрозу? Я думаю, что в ближайшее время будут первые попытки начать движение в эту сторону, но до окончания специальной военной операции ни о каком широкомасштабном применении этой технологии не может быть и речи. Очень мало опыта, ни у кого подсмотреть. США пробуют, и в Китае пробуют, но опять же, будут под экспериментальными режимами и не царствами, которые является правительство. У нас тоже есть свой федеральный проект «Беспилотная авиация», который учредил президент. Это такая же история, связанная с попыткой массово и широко коммерциализировать все эти технологии дронов.
0: Максим Кондратьев, основатель и руководитель Центра беспилотной авиации Максима Кондратьева. На этой неделе министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что Минздрав начал тестировать доставку лекарств с помощью беспилотников. Пилотные проекты уже идут в 6 регионах России, и пока дроны перевозят препараты только между медицинскими организациями. Почта России с 2022 года тестирует доставку дронами в труднодоступных районах на Камчатке, Чукотке и Ямале. Но пока это очень дорого. Перевозка 1 килограмма груза беспилотников обходится в 151 раз дороже, чем обычным рейсом. У Amazon амбициозные планы к 30-му году доставлять дронами до 500 миллионов заказов ежегодно. Однако в прошлом году компания приостанавливала испытания после 2 аварий в США. Сборная Соединенных Штатов разгромила команду Парагвая в своем стартовом матче на чемпионате мира по футболу. Встреча завершилась со счетом 4-1. В другой игре канадцы сыграли в ничью с Боснией 1-1. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
2: Футбол с Григорием Гуреевым.
3: Чемпионат мира по футболу набирает ход. Торжественное шоу на церемониях открытия в Канаде и США, которые перехватили эстафету у Мексики, были очень красочными. В пригороде Лос-Анджелеса Инглвуде на стадионе SoFi выступила певица Кэти Перри, а к зрителям с приветственной речью обратился Джейсон Судейкис, исполнивший роль футбольного тренера Теда Ласса в одноименном сериале. Не обошлось и без скандалов. Во время демонстрации иранского флага часть зрителей выражала недовольство гулом и свистом. Но все это уже история. В дело вступили футболисты. И сборная США в первом же своем матче установила национальный рекорд по забитым мячам на мундиалях. Американцы разгромили Парагвай со счетом 4-1. Дубль сделал Флорин Балагун, еще по разу отличились Джованни Рейна, а также Дамьян Бабадилья, отправивший мяч в собственные ворота. Единственный гол в ворота соперников за Парагвай забил Маурисио. Любопытно, что в последний раз американские футболисты побеждали на чемпионатах мира с разницей в 3 мяча именно Парагвай. Но был это очень давно, 96 лет назад, на самом первом турнире. Кстати, на том мундиале в 30-м году США единственный раз в своей истории дошли до полуфинала. А в Торонто ранее сборная Канады набрала свое первое очко в рамках мировых первенств. В первом тайме хозяевам пришлось нелегко. Боснийцы повели на 21-й минуте после точного удара головой Йова Лукича. После перерыва канадцы устроили настоящий штурм ворот соперника, но мяч упорно не шел в ворота, порой даже в пустые. Однако все же хозяева хозяева чемпионата дожали. Кайл Ларин вышел на замену, а спустя 2 минуты сравнял счет. 13 и 14 июня турнир продолжится еще 4 матчами. В дело вступают одни из фаворитов турнира – бразильцы. Они встретятся со сборной Марокко, которая на прошлом мундиале первой из африканских сборных дошла до полуфинала. У бразильцев обращает на себя внимание немалое количество возрастных игроков категории 30+. Среди них и 34-летний Неймар, но он первые матчи пропустит из-за травмы. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
0: На чемпионате мира продолжается череда скандалов. У сборной Англии были украдены игровые бутсы и почти все мячи. Об этом сообщает Sky Sports. Из фургона, который вез овощи, вещи спортсменов из Флориды в Канзас-Сити, также пропало тренировочное оборудование. Служба безопасности считает, что к краже могут быть причастны водители, которым доверили доставку инвентаря. Полиция арестовала 2 подозреваемых. В Париже не смогли продать первую в мире сумку из кожи тираннозавра. Аксессуар, вдохновленный хищником, исчезнувшим 66 миллионов лет назад, аукционный дом Джеквелла оценил более чем в полмиллиона долларов, однако игровые ставки оказались значительно ниже ожиданий. Создатели проекта утверждают, что материал удалось вырастить в лаборатории с использованием белков древнего ящера, найденного еще в конце 80-х в американском штате Монтана. А может ли подобный эксперимент стать частью будущей фэшн-индустрии, объясняет основатель Института развития индустрии Bain Open и ведущий эксперт Института развития креативных индустрий НИУВШЭ Алексей Баженов.
4: Материалы с заданными свойствами могут использоваться в индустрии. Но сейчас мы говорим не об индустрии, мы говорим как пиар, либо единичка, как арт-объект. Но со временем, конечно, материалы будут более доступны, и можно будет делать из любых динозавров все что угодно.
5: До этого, наверное, еще долго, учитывая суммы.
4: Материалы с заданными свойствами разговаривают и обсуждают. Уровень доступности технологий сейчас будет быстро развиваться. Их будет больше, они будут все более дешевые, и я думаю, что это может быть одним из способов создания брендинга, истории бренда.
5: Почему за основу взяли сумку, а не что-то другое?
4: Потому что ассоциация — сумка из аллигатора, сумка из динозавра.
0: Алексей Баженов, Bain Open. При этом вокруг самой технологии до сих пор идут споры. Часть ученых сомневается, что найденные в Монтане белковые фрагменты вообще принадлежали тираннозавру. И кроме того, исследователи отмечают, что основу материала все равно пришлось достраивать с помощью искусственного интеллекта и белков курицы, ближайшего современного родственника динозавров. Впрочем, эксперименты с воскрешением прошлого с помощью биотехнологий идут уже не первый год. Австралийский стартап «Вау» уже представил выращенную в лаборатории фрикадельку из мяса мамонта с использованием древнего гена ДНК африканского слона. И компания Colossal Biosciences работает над проектами по возвращению птицы Додо и шерстистого мамонта.
2: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
6: Телефон рекламной службы Бизнес FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Пока звучит этот текст, в метрополитены мира спустятся 20 тысяч человек. Успеть за 10 секунд на Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
7: Между делом Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Солифлор, позвала меня на дневной чай с Наполеоном. Я, как тот самый Васька, слушала и ела. А Наташа делилась со мной новым изобретением.
8: Это коллаборация между аромамаркетингом, который сейчас уже широкими шагами пришел в нашу жизнь, и мы все, ну, в Москве, в Питере уж точно, ароматизируем свои квартиры, свои дачи. Некоторые очень зациклены на этом, и каждую комнату ароматизируют свой аромат. Я против этого, на всякий случай говорю, но это есть. Вот. А мне очень захотелось уйти от вот этих вот, ну, милых, конечно, бутылочек с ротанговыми палочками, которые торчат. Мне захотелось создать какой-то продукт, который был бы смесью чего-то интерьерного, чтобы это было красиво, чтобы это стояло, и ты просто радовался, что вот у тебя стоит какой-то объект, и он еще дает ароматизацию помещения. Таким образом, появился бренд под названием Солифлор. Солифлор – это такое парфюмерное слово. Именно парфюмеры обозначают аромат, в котором нота проходит от самого начала до самого конца. Знаете, вот как бывает, открывается этим, потом открывается сердце вот этим, потом база вот это. А, например, роза проходит все. Это диффузор, который несет в себе аромат плюс визуальную какую-то концепцию. Маленький такой стаканчик, в котором стоит розочка. Практически живая розочка. Это шелковые цветы, просиликоненные. Этот силикон удерживает аромат, как ротанговые палочки.
7: Наталья Черкасова, химик, бьюти-продюсер, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Солифлор. Кира Альтман, Business FM.
6: Между делом на Business FM.
0: 10:47 в Москве. А зачем вы снимаете наличные в нашей рубрике «Бизнес» говорит история индивидуального предпринимателя из Башкирии?
6: Итоги недели.
0: Его банку не понравилось, что он снимает деньги со счета, и показался подозрительным размер его комиссии заказчиков. За это ему ограничили операции. Что предприниматель сделал не так, об этом Михаил Сафонов.
9: Башкирский предприниматель Азат Нигамадзянов занимается бизнесом с середины нулевых. Работает в сфере услуг, организация мероприятий, кейтеринг и так далее. Он ИП, обслуживается в Сбере. Но недавно ему ограничили операции по счетам. Причин несколько. Главное, бизнесмен снимал со счета наличные и брал комиссию с заказчиков значительно больше, чем конкуренты, что показалось банку подозрительным. Ничего запрещенного по российским нормам в этом нет. Но финмониторинг банка руководствуется хорошо известным 115-м федеральным законом о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. И вот как сотрудники, по словам бизнесмена, объяснили свои действия.
10: Со слов комплайнс-специалиста, они проанализировали рынок, и данный вид услуг в среднем по рынку составляет 10%. А у меня в договоре с заказчиком было 20%.
11: Они посчитали, что операция носит сомнительный характер. То, что я снимал наличные деньги, я считаю, что я их честно заработал, я их снимаю. А зачем вы снимаете? Ну, я вообще-то привык доверять наличным деньгам. Я давно занимаюсь бизнесом, разные бывают ситуации. Мы с семьей ездим путешествовать, не везде есть возможность оплатить картами.
9: В середине прошлой недели мы отправили запрос в Сбер вместе с данными предпринимателя с просьбой предоставить свою позицию. Ответ пока не получили. Мы также передали рассказ бизнесмена управляющему партнеру Goldsblatt Partners Андрею Goldsblatt. По его мнению, совпало сразу несколько факторов. Банк видит, что ИП сразу же переводит поступления от контрагентов на личный счет. Видит, что он после этого снимает наличные, анализирует рынок, на котором работает предприниматель, и приходит к выводу, что он берет большую, чем другие, комиссию. И, с одной стороны, все это его хозяйственная деятельность. ИП, в чем одно из главных преимуществ такого режима, может свободно переводить деньги с бизнес-счета на свой личный и снимать их в банкомате. И размер комиссии тоже может устанавливать, какой хочет, что гарантируется хотя бы свободой предпринимательства. Но, с другой стороны, все это по совокупности может показаться банку подозрительным, продолжает Андрей Goldsblatt.
12: Поскольку, а, деньги сразу ушли на личный счет, б, по мнению банка, ставка завышена, единственный вывод, который они из этого делают, что похоже, что он для кого-то работает, а не для себя, и помогает уменьшить налогообложение. Но это неправильно, нельзя так делать. Но если вы подозреваете, что он, переведя деньги себе, поставив большой процент по ставке по агентскому вознаграждению, проводите расследование. Для этого есть налоговая. У налоговой есть полномочия. Она может все это проверить, задать вопросы, кому вы перевели, зачем перевели, а потом блокировать.
9: Совет юриста. Не стоит сразу снимать деньги со счета после переводов от заказчиков. Когда они там какое-то время лежат, подозрительность клерков снижается. Подобные ситуации не редкость, в том числе и у юрлиц, к которым требования гораздо жестче, чем к ИП. Зимой мы рассказывали историю строителя Алексея Голицына. Ему крупный частный банк заблокировал счета, потому что у комплаенса вызвал подозрение перечисленный аванс. Банк тогда внес его компанию в красную зону на платформе ЦБ «Знай своего клиента». Сейчас мы позвонили бизнесмену узнать, как дела.
13: Центробанк нас вывел из красной зоны в желтую зону почему-то. Не в зеленую, а в желтую. И фирма сейчас находится в стадии, как должник по налогам. Мы все налоги не смогли заплатить. Нас в прокуратуру вызывали, ну и так далее.
14: А налоги вы не смогли заплатить из-за блокировки?
13: Да, из-за блокировок этих всех. Ну и, собственно, сейчас денежных средств нет у нас на счете. Потому что все заказчики, они воспользовались вот этой ситуацией. То есть, когда фирма заблокирована, можно ее кинуть.
9: Во всех случаях банки объясняют предпринимателям, что они лишь руководствуются требованиями ЦБ в соответствии с антиотмывочным законом. Рассказ башкирского бизнесмена Азата Нигамадзянова мы передали и в Центробанк. Регулятор ответил, что не комментирует конкретные кейсы и сообщил, что если гражданин считает, что его права нарушены, он может обратиться в интернет-приемную ЦБ. И еще одна деталь. Счета предпринимателя не заморозили полностью. Ему заблокировали операции в онлайн-банке. Но при желании он все-таки может снять свои средства в банкомате и на этом распрощаться с банком. То есть сделать то, за что его в том числе и наказали – забрать наличные. Михаил Сафонов, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
0: Госдума приняла законопроект, разрешающий банкам проводить массовые звонки. По действующим нормам массовые обзвоны россиян могут осуществляться только по инициативе госорганов.
2: Итоги недели.
0: По новым правилам, право осуществлять массовые звонки получают банки, чтобы, как утверждается, защитить россиян от мошенников. И хотя такие звонки будут разрешены только в установленных законодательством случаях, эксперты считают, что это может привести к росту рекламных обзвонов. Валерий Убадоев продолжит тему.
15: Формально законопроект, принятый Госдумой во втором и третьем чтениях, массовые звонки в целом запрещает, но вводит ряд исключений. Их можно будет проводить, чтобы информировать граждан в установленных российским законодательством случаях, то есть на основании федеральных законов или документов за авторством президента, правительства или Центробанка. И по действующим нормам право на массовые обзвоны есть только у госорганов. А если законопроект подпишет президент, то право на массовые звонки получат также банки. И такие обзвоны могут проводиться и без согласия клиента, чтобы противодействовать мошенникам. Говорится в тексте документа. Например, предупреждать о возможном хищении средств. Но кредитные организации должны осуществлять массовые звонки также, только в установленных законом случаях. Однако банки оповещают россиян с помощью СМС и пуш-уведомлений в мобильных приложениях. И этого более чем достаточно. Массовые звонки уже точно лишние, считает гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
16: Там есть, конечно, оговорка о том, что нормативные акты, по которым банки должны действовать, и что-то мне подсказывает, что за этим ворохом бумаг найдется для банка возможность легально де юре позвонить абоненту хоть 10 раз на дню. То есть для банков ничего не меняется, они как привлекали вот такие вот серые структуры, и мы понимаем, что очень часто звонящий даже не сотрудник банка, а сотрудник какого-то там агентства, который банк нанял для массового обзвона. Закон хотя бы на уровне буквы закона запретил массовый обзвон. Всем уже хорошо, да, банки из-под этого требования, по сути, выкарабкались. И банки продолжают или там могут продолжить нам звонить. Лучше так, наверное, чем никак глобально же, да, все-таки цифровой мир таков, что можно достучаться до кого угодно.
15: В законопроекте говорится, что заказчик звонков обязан объяснить, для какой цели эти вызовы осуществляются. Поэтому прям уж совсем повальных массовых обзвонов быть не должно, так как каждому нужно будет найти обоснование. Кроме того, как считают эксперты, опрошенные известиями, под такие звонки начнут мимикрировать мошенники. Под предлогом уведомления от банков они будут пытаться украсть данные, коды для входа в личный кабинет и прочее. В таком случае маркировка звонков должна работать безотказно. Для ИП и юрлиц она стала обязательной с 1 сентября прошлого года. Однако даже в конце января этого года эта маркировка все еще работала неудовлетворительно, о чем мы уже рассказывали. Глава Думского комитета по информполитике Сергей Боярский тогда даже признал, что маркировка не доказала свою эффективность против мошенников. И даже сейчас, как говорят опрошенные бизнес-ФМ-эксперты, маркируются далеко не все звонки. О других нюансах говорит управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
17: Вопрос только в том, что именно будет включать в себя конкретные действия, какие именно сообщения массовыми звонками будут до абонентов доносить. Вот это основной вопрос. Вот эти сообщения, которые доходят, они должны быть очень сильно значимы для самого пользователя, а не для какой-то организации, которая пытается решить свой вопрос, или даже для государственной службы. Что произойдет, если вот эти массовые звонки будут абонентам не нужны? И вполне может быть, что мы просто будем массово ставить звонки в листы спама, дозвоны не будут происходить.
15: И все-таки, как отмечают эксперты, опрошенные Бизнес ФМ, для россиян по факту мало что изменится, так как в нынешних условиях практически никто не поднимает трубку от незнакомого номера, вне зависимости от того, массовый обзвон это или мошенники. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
6: Дело вкуса с Катей Калиной.
18: Вектор на полезное питание не просто маркетинговый ход и в ресторанном бизнесе в том числе, но прямое отражение нашей с вами жизни. Вина пьем меньше, бегаем больше, курить бросили, присматриваем велосипед. Да и авокадо, судя по объемам потребления, окончательно заменило Москве, уверяю вас, напрасно нами преданную картошку. Ресторан «Белуга», например, традиционно поощряющий в меню сезонное, решил сделать героиней июня молодую крапиву. Травянистую, нежную, чуть сладковатую на вкус и, конечно, обладающую целым спектром оздоравливающих свойств, связанных, между прочим, с очищением крови. Бренд-шеф «Белуги» Роман Чистов, костромич, сделал из крапивы, щавеля, фисташек и кислицы аджику, которую предлагает пробовать с ломтиками капусты кальраби и маринованными опятами. Приготовил суп полевицу на зеленом овощном бульоне с яйцом пашот и пирожком, начиненным крапивой. Взбил домашний майонез со свежевыжатым крапивным соком и зеленью молодой моркови, который подают с холодным из краба, где в качестве еще одного вкусового оригинального элемента дрожит крапивное желе. В общем, меню, посвященное крапиве, получилось затейливым. И пока сезон не закончился, рекомендую успеть его попробовать. Тем более, что игру поддержал и шеф-кондитер «Белуги» Никита Гавриленко. Он придумал русскую версию чизкейка. Творожник с фейхоа, который сервируется соусом из крапивы, сердцевинками консервированной ягоды, чипсами из фейхоа и листочками молодого щавеля. 100 килограммов фейхоа для этого десерта заготавливали еще зимой. Ну и крапивный квас, конечно, трехдневный, ферментация с небольшим количеством меда. Все меню доступно не с этого, а а-ля карт. С вами была Катя Калина.
6: Дело вкуса на Business FM. О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте bfm.ru. Держите в курсе. Бизнес FM. Новости. Коротко.
19: В Москве 10.58, студия Дмитрий Борисов, здравствуйте. Транспортный самолет Ан-32 ВВС Индии потерпел крушение во время посадки в городе Джорхат в штате Ассам на северо-востоке страны. Как сообщает телеканал NDTV, после падения на базе самолет загорелся. Информация о погибших и пострадавших пока не поступала. Причина крушения пока не установлена. 15 июня дипломатам стран ЕС и представительства Евросоюза в России нужно будет оформлять уведомление о пересечении российской границы, сообщил МИД. В рамках 19-го санкционного пакета ЕС было объявлено, что российские дипломаты, аккредитованные в странах Евросоюза, теперь будут обязаны уведомлять власти той страны Шенгенской зоны границ, которую они намерены пересечь. Замглавы МИДа Сергей Рябков до введения этих санкций предупредил, что Россия зеркально ответит на эти ограничения. Демонтаж фамилии Трампа со стены Кеннеди-центра скрыли от зрителей, когда модульные леса были почти закончены. С одной стороны, до верха на веревке рабочие подняли свернутое полотно и растянули его ближе. К 2 часам ночи закрыли половину стены за плотной материей. К разочарованию оставшихся зрителей исчезло имя президента. Полиция задержала 2 подозреваемых в краже бутс и мячей сборной Англии по футболу на чемпионате мира. Ранее СМИ сообщали, что перед первой тренировкой команды в Канзас-Сити из фургона футболистов украли игровые бутсы, а также официальные мячи турнира и ключевое тренировочное снаряжение. По данным источников, среди оставшегося груза сохранился только один футбольный мяч. Также есть опасения, что пропали бутсы Гарри Кейна и Джуда Беллингема. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 11 часов в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. США и Иран могут подписать мирное соглашение уже завтра, пишет Рейтер со ссылкой на источники. Текст меморандума утвержден. В нем разблокировка иранских активов, снятие санкций с нефти в обмен на открытие Армузского пролива, а также переговоры по ядерной программе. Перспективы обсуждаем с экспертами. Работа над группировкой спутников для управления тяжелыми боевыми дронами идет сейчас в России, заявил Владимир Путин. Недавно было запущено еще 16 аппаратов. В перспективе система будет аналогична Starlink. Убийственная маркировка. В нашу редакцию обратилась компания, торгующая радиоэлектроникой. На эту категорию действует обязательная маркировка в системе «Честный знак», но компания не успевает все сделать в срок. Объемы продукции слишком большие. Подробности в нашей рубрике «Бизнес говорит». Итак, текст мирного соглашения США и Ирана утвержден. Об этом в соцсети X сообщил представитель основного посредника на переговорах премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф. По данным источника агентства Рейтер, сделка может быть подписана 14 июня, то есть завтра, в день 80-летия президента США Дональда Трампа. Одно из условий сделки – вывоз и уничтожение обогащенного урана из Ирана. Иранское агентство Мехр опубликовало проект меморандума США и Ирана из 14 пунктов, среди которых немедленное полное прекращение военных действий, включая израильские обстрелы Ливана, вывод американских войск с граничащих с Ираном территорий, полное снятие блокады портов Ирана, а также возобновление работы Армузского пролива в течение 30 дней. В качестве места для подписания договора себя предложила Швейцария. Глава МИДа Ирана Аббас Аракчи заявил, что подписание ближе, чем когда-либо. Дональд Трамп сделал репост этого сообщения без комментариев. По словам Аракчи, Иран вышел победителем из конфликта с США. При этом иранский министр обвинил Израиль в попытках сорвать подписание мирного соглашения. Процесс будет двухэтапным. Сначала меморандум, затем 60-дневные переговоры об окончательном урегулировании, включая ядерную программу и снятие санкций. Комментирует востоковед Елена Супонина.
20: Сам меморандум не имеет ничего общего с тем договором, который предполагалось заключить ранее. Можно сказать, что иранцы даже преуспели в том, что навязали свою повестку Трампа, если доверять тем утечкам, которые перечисляют пункты этого меморандума. Во главе угла уже не стоит ядерная программа Ирана, во главе угла не стоит ракетная программа Ирана, нет речи о деятельности Ирана в регионе. Во главе угла открытие Армузского пролива, который вообще-то до начала боевых действий со стороны Израиля и США был вполне открыт. Иранцы продавили свою повестку дня. Для них открыть Армузский пролив – это самое легкое, это тот рычаг, который они могут использовать всегда. Сегодня открыли, завтра закрыли. Остальные вопросы, они более тяжелые, требуют длительного обсуждения, но в меморандуме они обозначены как намерение, обещание сделать то-то, обещание сделать это, без всякого механизма, что это будет сделано.
21: По поводу пролива, Сенткум заявляет, что он открыт для всех коммерческих судов, не нарушающих блокаду. Иран говорит пока, что пролив закрыт.
20: По Армузскому проливу и потому, как там проходят суда, периодами ситуация меняется. В какие-то дни суда проходят более легко, в какие-то нет. Блокада внешняя со стороны США и американских военных, она оказалась не такой жесткой, как об этом были разговоры. Дело в том, что Трамп не очень хочет, чтобы цены на нефть резко взлетели, а с ними и на газолин внутри США. На прохождение ряда судов американцы смотрели сквозь пальцы. Ну и иранцы подходили к делу избирательно. Все-таки по глобальной экономике било, конечно, очень сильно. Поэтому открытие Армузского пролива стало главной целью для Трампа.
21: По поводу Нетаньяху пишет Аксиос, что заявление Трампа о меморандуме стало для него неожиданностью. Действительно ли он настолько исключен из процесса?
20: Нетаньяху знал о том, что некий документ готовится. Он знал, что этот документ общий по многим пунктам. Дело в том, что документ-то не вчера появился. Он готовился заранее, но иранцы медлили с ответом. Нетаньяху был в курсе о том, что такой документ есть. Ему все это, конечно же, не нравилось. Неожиданностью для Нетаньяху стал разворот Трампа на 180 градусов сразу после первой серии ударов. На пятницу ожидались новые удары, а Трамп сказал, что нет, возвращается к переговорам и к сделке. Это, наверное, было неожиданностью и для окружения Трампа, и только для израильтян.
0: Елена Супонина, востоковед. Axios пишет, что готовящееся соглашение США с Ираном станет горькой пилюлей для премьер-министра Израиля Нетаньяху. Трамп сообщил израильскому руководству, что сделка будет подписана в ближайшие дни, и Израиль фактически признал, что не может этому помешать. Главное опасение Израиля – это Иран нарастит экспорт нефти, укрепит экономику и затянет переговоры по ядерной программе без уступок, а также могут быть ограничены его действия против Хезболлы в Ливане. Вашингтоне, впрочем, уверены, что Израиль в итоге поддержит соглашение. В России идет работа над группировкой спутников для управления тяжелыми боевыми дронами. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с участниками СВО. Президент напомнил, что недавно было запущено еще 16 аппаратов спутниковой группировки. «У нас такая система есть, она внедряется», — ответил Владимир Путин на просьбу одного из военнослужащих создать аналог Starlink. По словам главы государства, отечественная система ничем не будет уступать Starlink, а, возможно, даже станет лучше. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
1: Когда спутниковая группировка «Рассвет» и, соответственно, система передачи информации через спутниковый интернет заработает в полной мере, то Министерство обороны сможет организовать достаточно серьезное взаимодействие с самыми разными средствами поражения. Причем здесь речь идет не только про то, что можно будет управлять дронами дальнего действия на большом расстоянии, передавать информацию, получать информацию с дронов, организовывать связь между дронами, между группами дронов, например. В принципе, да, конечно, это все будет возможно, и глушить такую связь будет очень сложно, с Земли, по крайней мере. Когда все это заработает, Министерство обороны, конечно же, будет бенефициаром и будет пользоваться возможностями этой системы передачи информации. Вопрос в том, когда это произойдет, вопрос очень непростой в текущей ситуации, потому что по выводу даже полезной нагрузки на орбиту, пока мы отстаем от ведущих мировых космических стран, которые выводят искусственные спутники на орбиту. Но шансы есть догнать все это при соответствующем финансировании и при уделении внимания этому вопросу.
0: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Владимир Путин также сообщил, что группировка вооруженных сил России в зоне СВО превышает 700 тысяч человек. Бизнес против маркировки. В редакцию «Бизнес.ФМ» обратилась представительница новосибирской компании, торгующей радиоэлектронными компонентами. На такую продукцию вводится обязательная маркировка. Из-за этого, как утверждает наш слушательница, уже осенью фирма может закрыться. Все подробности у Михаила Задорожного.
3: Бизнес говорит. Компания РЗА реализует со склада радиоэлектронные компоненты, резисторы, транзисторы, реле и так далее. Причем многие еще советского производства. Спрос есть, в стране хватает промышленного оборудования, выпущенного в СССР. Оно требует обслуживания и ремонта. Соответственно, основные продажи в сегменте B2B, хотя в розницу фирма тоже торгует. Маркировка радиоэлектронных компонентов в системе «Честный знак» стала обязательной с 1 мая, но складские остатки можно продавать без маркировки до 30 ноября. Проблема в том, что запасы готовой продукции у новосибирской компании очень большие, а работников, чтобы все промаркировать, мало. Продолжает сотрудница РЗА Айгуль Соловьева.
22: Из-за того, что наш каталог более 10 тысяч позиций, и это в основном складские запасы, то мы нашими ресурсами, которые составляют 10 сотрудников в нашей компании, никак не можем промаркировать каждую единицу нашей продукции. Из-за этого мы вынуждены будем этой осенью закрыть бизнес, потому что мы попадаем под систему «Честный знак». И наклейки, на самом деле, они не такие уж и дорогие. Мы можем все это позволить, естественно. Именно трудовые затраты и невозможность успеть к выходу этого закона физически все это переработать.
3: Обязательная маркировка вводится только на отдельные виды радиоэлектронной продукции. Они перечислены в постановлении правительства, которое есть в открытом доступе. По оценке самой компании РЗА, промаркировать надо около 70% складских запасов, то есть порядка 7 тысяч единиц продукции, что тоже немало. Мы обратились в Центр развития перспективных технологий. Это оператор системы «Честный знак». Спустя несколько дней получили ответ. Специалисты ЦРПТ связались с новосибирской фирмой и предложили ей помощь в обучении сотрудников для работы в системе. На вопрос, как можно прокомментировать заявление, что фирме придется закрыться из-за введения маркировки, руководитель управления промышленными товарами ЦРПТ Тигран Аветисян ответил так.
4: Насчет закрытия бизнеса, такую тенденцию точно подтвердить не могу. Мы не ФНС и не владеем информацией о открытиях-закрытиях бизнеса. Однако точно со своей стороны могу отметить, что мы видим регулярный прирост регистрации участников оборота по радиоэлектронике. И на текущий момент у нас уже более 27 тысяч предприятий зарегистрированы. Это как предприятия-производители, импортеры и предприятия розничной торговли в том числе и оптовой. Маркировка остатков требует в любом случае определенного внимания, определенной работы со стороны отрасли. Сейчас вот срок маркировки остатков завершается в конце ноября текущего года, но по нашим сведениям рассматривается возможность правок в постановлении, которые продлят период маркировки остатков, в том числе по многочисленным просьбам производителей, импортеров и иных участников отрасли, и, скорее всего, до весны этот срок будет продлен.
3: Нужна ли вообще маркировка радиоэлектронных компонентов? Этот вопрос мы задали исполнительному директору Ассоциации консорциума отечественных разработчиков систем хранения данных Олегу Изумрудову.
5: Когда мы говорим про радиоэлектронную продукцию, мы прекрасно понимаем, что на сам компонент нанести маркировку невозможно. Он слишком мал. Никакой маркировки в виде наклейки на него не применить. Наклейка будет намного больше, чем десяток этих компонентов. Будет маркироваться, грубо говоря, коробочка, куда они все сложены. А там их может быть сотни, ну, штук или тысяча в этой коробочке. Много раз уже сами участники рынка, которые отвечают за обороты радиоэлектронной продукции, кто производит радиоэлектронную продукцию, они много раз говорили о бессмысленности самой маркировки именно из-за того, что компоненты, которые предлагают маркировать, бесконечно малы относительно маркировки в виде QR-кода.
3: Сейчас в новосибирской компании РЗА рассматривают вариант, который обсуждался с представителями ЦРПТ. Зарегистрироваться в честном знаке, ввести товар в оборот, то есть подать сведения о нем в систему, но получать QR-коды только на заказанные покупателями товары. Это позволит обойтись без тотальной маркировки складских запасов. Михаил Задорожный, Елена Марчукова, Бизнес FM.
6: Реклама. Сокращение рутины, рост производительности, ускорение решений. Становится ли искусственный интеллект полноценной частью бизнес-моделей? И в каких отраслях это особенно заметно? ИИ-агенты, совершающие сделки между собой. Правда ли, что на наших глазах рождается агентная экономика? Об этом старший вице-президент, руководитель блока технологическое развитие Сбербанка Андрей Белевцев в дни МЭФ беседовал с главным редактором Бизнес FM Ильей Капелевичем. Воскресенье после 15 на Бизнес FM. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
8: Стартует чемпионат мира по футболу. Любимое дело многих до начала турнира и в первые его дни – это строить прогнозы. Недавно мне попался на глаза рейтинг 10 самых сильных сборных по составу на этом ЧМ. Думаю, что интересно. На 10-м месте сборная Турции. Может показаться удивительным, но имея в составе Гюлера, Чалханоглы, Илдыза и Азджана, команда вполне серьезная. 9-й норвежцы. Ну, конечно, Эрин Холланд, самый дорогой футболист мира. На 8-й строчке Марокко. Эта страна добралась до полуфинала 4 года назад. Германия непривычно низко, 7-я. Но тут сказались травмы Сержа Гнабри и Карима Адейми. Их будет не хватать. На 6-м месте Англия. Отличная глубина состава и великолепный Харри Кейн на острие атаки. 5-ю строчку занимает действующий чемпион Аргентина. 9 игроков из победного состава 4 года назад уже завершили карьеру в сборной. Но Лео Месси по-прежнему в строю. Бразилия 4-я. Практически все персонажи из лучших клубов, плюс доигрывающий в родной стране Неймар. Португальцы на 3-м месте. Это последний шанс Криштиану Рональду завоевать трофей ЧМ. 2-е – действующие чемпионы Европы – испанцы. Состав настолько сильный, что в него не попал ни один игрок мадридского Реала. Лучшие – французы. У Дидье Дешама главный вопрос – кого выпустить в атаке? Мбаппе, Ализе, Дембеле, Баркаля, Тюрам и Матета. Все они сразу на поле находиться не могут. Трансферная стоимость этого состава – 1,5 миллиарда евро. Но вот что интересно. Немецкий экономист Йохим Клемент создал модель, которая точно предсказала победителя последних трех чемпионатов мира. В этот раз, по его прогнозу, должна выиграть Голландия. Она даже не в топ-10.
6: Спорт и деньги на Business FM. Погода в Москве.
0: Прямо сейчас в столице плюс 29 градусов. Сегодня синоптики обещают нам дождь, даже с грозой ближе к вечеру, во второй половине дня. 14 градусов ночью сегодня. И аномально жаркая погода в Москве на этом заканчивается. Завтра уже плюс 20 градусов. И с понедельника дожди не выше 21. Одиннадцать 16 в Москве. МИД России призвал граждан с осторожностью относиться к поездкам в Таиланд. Как на отдых, так и по делам. Причина – высокая угроза ареста по запросам США. Как утверждают дипведомстве, американские службы проводят операции по задержанию россиян без оглядки на таиландские власти. По словам дипломатов, Вашингтон развернул в стране настоящую охоту за россиянами, особенно интенсивно после начала спецоперации. Россиянам, которые могут быть объектом преследования США, рекомендовано воздержаться от поездок в Таиланд, а также от пересадок в местных аэропортах. При себе всегда нужно иметь контакты российских загранпредставительств. Говорит автор телеграм-канала «Реальный Пхукет» и совладелец местного туроператора экскурсий Эльёр Ширкулов.
7: Это касается не только граждан России, а вообще в целом любых граждан. Если им грозит какая-то уголовная ответственность США и выдан ордер на арест, больше года, например, им грозит, или против США они что-то сделали, то они могут запросить и экстрадировать. Но к туристической деятельности это отношение никакого не имеет. Хотя если этот турист является каким-то преступником, которого разыскивают США, тогда да, для него могут быть проблемы. А так, в целом, обычным туристам, которые едут отдыхать, купаться, насладиться морюшком, ничего такого не грозит, если они не будут здесь делать что-то, нарушающее закон. Но есть у большинства людей такое мнение, что Таиланд — это некий такой колхоз, страна третьего мира, без интернета, никто ничего не знает, все живут в джунглях каких-нибудь и, соответственно, думают, что здесь безопасно. Но помимо этого еще есть определенный такой пласт людей, которых здесь называют вот помогалы. Вполне возможно, большинство из них могут зарабатывать на советах, на поисках определенных людей. Хотел отметить, это такая категория людей, которые готовы предоставить за определенную сумму паспорта разных стран, которые помогут избежать какого-то наказания и прочее. Я абсолютно не удивлюсь, если эти люди работают на спецслужбы США. Я сам лично не видел, подтвердить не могу, но предполагаю, что это только им могло быть интересно такое. Не забывайте, очень много скамеров сейчас, особенно на Пхукете, которые себя мнят специалистами во всем. Они временно сейчас во Вьетнам уехали, потому что там дешевле, но к началу сезона вернутся.
0: Ильёр Ширкулов, автор телеграм-канала «Реальный Пхукет». Глобальное предупреждение МИД России касается не только Таиланда, но и многих других стран, у которых есть договор о выдаче США. После начала спецоперации в группе риска оказались военные, принимавшие участие в боевых действиях на Украине, а также сотрудники ВПК и органов власти, говорит основатель, гендиректор туроператора «Артур» Дмитрий Арутюнов.
10: По большому счету, это должно касаться не только Таиланда, но и многих других стран, у которых есть соглашение с Соединенными Штатами Америки о выдаче лиц, которые там преследуются по разным соображениям. Их действительно стало больше в связи с началом СВО. Там довольно-таки большая категория граждан, и так называемые комбатанты, которые принимают участие в СВО, и люди, которые как-то связаны с нашим военно-промышленным комплексом, с руководящими органами власти. Я думаю, что все эти люди, практически большинство из них в курсе, что они являются, мягко говоря, нежелательными персонами для Соединенных Штатов Америки, и всегда против них могут быть вот такие провокации осуществлены. Я думаю, что в широком смысле это не очень сильно повлияет на туризм в Таиланд, но вот определенная категория граждан заставит задуматься о возможности и необходимости поездки в замечательную страну, кстати, дружественную нам, это было отмечено, Таиланд.
0: Дмитрий Арутюнов, Артур Ватур также заявили, что российские туроператоры не сталкивались со случаями ареста российских туристов в Таиланде по запросу третьих стран. Отмечается, что подобные случаи единичны, в то время как в Таиланде отдыхают около 2 миллионов россиян в год. В этом году власти Таиланда рассчитывают принять сопоставимое количество российских туристов при отсутствии эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил исполнительный директор туристического управления Таиланда по европейскому региону Сланда Сартилаван. Рейтинг на каждого. В столице заработал сервис, с помощью которого можно оценить не только ресторан или салон, но и конкретного сотрудника сферы услуг. От официанта и бармена до администратора и фитнес-тренера. Проект «Рейтинг культуры сервиса» запустила платформа «Нет монет». Система сама рассчитывает балл на основе отзывов клиентов за последние 30 дней. Причем учитывается не просто средняя оценка, а регулярность положительных откликов. Хвалить сотрудника должны постоянно. Как к этому механизму относится бизнес, мы спросили предпринимателей и их подчиненных.
11: Главный врач и основатель клиники эстетической медицины HealthFace Сирануш Аванесова.
12: Абсолютно каждому человеку приятно, когда его оценивают положительно. Минус только в том, что мы, правда, привыкаем к хорошему качеству, к хорошим людям вокруг, и не всегда оставляем эти положительные рейтинги и отзывы. А как раз-таки вопрос минуса только в том, что вот не дай бог нам что-то не понравится, конечно же, тут же многим людям хочется оставить отрицательный отклик о заведении, о конкретном человеке. Здесь ситуация будет такая же, как и с компанией. Для того, чтобы мы получили уже и так от лояльных пациентов, клиентов хороший отзыв о клинике, о любом заведении, нам придется немножечко им об этом напоминать. И, конечно же, это определенные действия. Но глобально, на мой взгляд, идея замечательная. И качество от этого будет становиться только выше и лучше.
11: Работник «Вкусная точка» Юра Карпович.
14: Я считаю, что это нормальная тема. Но это в целом все равно можно накрутить, поэтому я считаю, что это не всегда будет честно.
23: Для тебя, как для сотрудника, это определенного рода, скажем так, геморрой, да, или нет все-таки? Потому что это...
14: Если же... меня оценивают только гости без подслуживаний, то не геморрой, мне в кайф. Ради бога, оценивайте. Я достаточно долго работаю в общепите, чтобы сказать, что я нормально отношусь к всякого рода оценкам, критикам.
23: У вас же есть какие-то внутренние рейтинги, да?
14: Нет, уже нету.
23: Вообще это стимулирует к тому, чтобы ты более как-то...
14: Если за это платят, то да, конечно, это стимулирует. Если не платят, то что у меня, что двойка, что пятерка, я все равно буду работать.
23: То есть ты не думаешь, что это может быть поводом для шантажа, например, потому что там ты мне не понравился, я накатала на тебя и грожу тебе увольнение.
14: Достаточно много процедур должно пройти, чтобы можно было уволить за такое. Но в целом, да, если написать на меня плохой отзыв, я буду писать потом объяснительно. По деньгам минуса нет, штрафы запрещены.
23: А если касается тебя как клиента.
14: Не сильно часто отзывы пишу конкретно на людей. То есть, если пишу, то это значит, что либо мне все понравилось, либо все не понравилось.
11: Ательер, владелец и генеральный менеджер гостиницы «Гельвеция» Юнис Теймурханлы.
24: Услуга гостеприимства, она нематериально передается через сарафанное радио, репутационные истории. И лучшим инструментом, конечно, являются отзывы и рейтинги, особенно если они сопровождаются конкретными отзывами гостей или даже фотографиями. В этом ключе рейтинги сотрудников – это тоже очень важная и ценная штука для гостей. Как, скажем, например, в службе такси, это правда помогает в каких-то ситуациях мне как потребителю. Если мне нужна ответственная поездка, то ты, конечно, начинаешь изучать рейтинг водителя. По этой же аналогии и работает рейтинг обслуживающего персонала в отелях, в ресторанах. И когда у тебя важная встреча, и тебе нужно не ошибиться с выбором официанта. По этой аналогии те рейтинги, которые составляются на обслуживающий персонал, будут иметь, конечно, очень серьезное влияние. Как для руководителя раз, и для меня, как для потребителя два. В каких-то ситуациях, может, не все равно, но в каких-то для меня это важно. Негативных факторов нет. Есть мотивирующий фактор, а во-вторых, фактор ответственности. Когда сотрудник понимает, что сейчас есть условно единый реестр рейтингов, отзывов на персонал, какие-то повторяющиеся ошибки так или иначе вылезут в отзывах и в рейтингах.
0: С логикой не поспоришь, мы привыкли выбирать отели по звездам, таксистов по рейтингу, но есть нюанс. Официанта не выбирают. Кто первый подошел, тот и обслуживает.
6: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
25: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. Случаи появления в истории так называемых военных денег многочисленны и известны с давних пор. Речь идет о денежных знаках, которые специально вводились в военное время для использования на оккупируемых или, наоборот, освобождаемых землях. Но настоящие порой расцвета для военных денег стали 30-40-е годы прошлого века, когда Вторая мировая война превратила их в один из непременных атрибутов экономической политики на занятых территориях. Военные деньги обращались тогда на огромном пространстве, от Монголии до Алжира и от Норвегии до экваториальной Африки. Был момент, когда военными деньгами пользовался миллиард человек. И это при том, что все население планеты в те годы едва перевалило за 2 миллиарда. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
2: Середина текущего месяца – время подведения окончательных итогов месяца предыдущего. Так что именно сейчас можно все доподлинно узнать про майский расклад. В частности, на первичном жилом рынке. По статистике BNMEP-PRO, в этом мае в мегаполисах России в продажу вышли 28 новых проектов, 39 корпусов и без малого 10 тысяч лотов. Много это или мало, смотря с чем сравнивать. Если с маем прошлого года, то почти все показатели ушли в минус. Если с нынешним апрелем, то в плюс. Безоговорочный майский лидер – Москва. 11 проектных премьер, совокупно 17 корпусов. Но девелоперскому сообществу тут особо гордиться нечем. 8 проектов и 11 их корпусов – это представители столичной программы реновации. На втором месте Новосибирск с 3 проектами, на третьем Красноярск с 2. Без жилых новинок прошли май – Воронеж, Краснодар, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Тюмень и Уфа. Что касается цен, то по подсчетам федерального портала «Мир квартир», май ожидаемо не принес никаких благих вестей застройщикам 70 крупнейших городов страны. Динамика цен на новостройки колебалась вокруг нуля. Люди все еще не готовы покупать квартиры по текущим ценам без привлекательного кредитного плеча, констатируют аналитики. Вообще, по наблюдениям управляющего партнера агентства «Генератор недвижимости» Константина Анохина, рынок жилья поменялся по логике принятия решений. Люди больше не выбирают квартиру и не ищут способ ее купить. Теперь все происходит наоборот. Сначала определяется финансовый предел, и только потом начинается подбор вариантов. Раньше покупка начиналась с эмоции и желания. Сейчас с расчета и ограничения. Покупатели не подбирают ипотеку под квартиру. Они подбирают квартиру под ипотеку, резюмирует риэлтор. Подробности в мобильном приложении Бизнес ФМ и на портале BFM.ru.
25: Недвижимость на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
9: Москва 11:28. Студия Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Морской терминал в Темрюкском районе загорелся после атаки беспилотников. По данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в результате падения обломков дронов погиб один человек, еще трое ранены. Для ликвидации пожара привлечено 96 человек и более 30 единиц техники. Литва, Польша и Франция проведут военные учения вблизи белорусской границы. Они называются в переводе от «Важный кабан». Маневры пройдут с 16 по 26 июня в районе Сувалского коридора, пишут литовские СМИ. Страны будут дорабатывать навыки быстрой и эффективной защиты участка. Параллельно НАТО начало масштабное учение ВВС «Рамштайн-флаг» у границ России. Компания Anthropic отключила Fable 5 и Mythos 5 по требованию властей США всего через несколько дней после их запуска. Компания объяснила это вопросами национальной безопасности, но конкретные претензии правительство не раскрыло. Доступ заблокирован к новейшим моделям нейросети Anthropic для иностранных правительств, компаний и частных лиц. США стали покупать больше российской обуви. Так, в апреле Россия нарастила экспорт США более чем вдвое в месячном выражении, до 262 500 долларов. При этом крупнейшими поставщиками обуви США являются Вьетнам, Китай, Индонезия, Италия и Камбоджа. Новости на бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
25: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 11:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Акции SpaceX торгуются по $170 при цене размещения в 135. После исторического IPO компания Маска стала равна по стоимости всем компаниям, вышедшим на биржу в США с 2000 года вместе взятых. Что стало причиной такого успеха? Мирный меморандум между США и Ираном может быть подписан 14 июня в Женеве, пишет Рейтер. Проект меморандума предусматривает разблокировку иранских активов, снятие санкций с нефти в обмен на открытие Ормузского пролива. По ядерной программе Ирана переговоры стартуют во втором раунде. Заменить курьеров на дроны хочет X5 Group. Идея в том, чтобы внедрить доставку по воздуху из магазинов «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик» там, где услуги человека невыгодны или недоступны. Действительно ли это будет сильно дешевле? Подробнее в нашем эфире.

0: их прям взять и продать на следующий день в рынок. В SpaceX не эти ступеньки, а, как правило, это 180 дней и все. При этом SpaceX — это про хайп, а Илон Маск в хайп умеет играть, как никто другой. Я считаю, ровно для этой цели и была назначена фиксированная цена, обычно ставят диапазон. И самое главное, был отменен минимальный порог. SpaceX — это P/F, то есть стоимость компании к продажам — это 1:100. То есть мы говорим, что компания пока прибыль не приносит, но потом точно принесет. А с другой стороны, очень много перспективных IPO обладало схожими характеристиками. Поэтому первый момент. Большинство IPO, даже супер успешных, потом вот сколько сейчас стоит Facebook и сколько он стоил на IPO. Там разница десятки раз. Он после размещения упал. И это происходит с очень большим количеством акций. Причина простая. Это вот разблокирование аллокации, вот этот вот lock-up период. А второй момент, то, что вы, в принципе, сейчас приобретаете хайп. Вы не совершаете инвестицию. Для вас специально раскачали акцию, для вас специально накачали информационную составляющую, и вы на этой информационной составляющей в нее заскакиваете. Потом будут иметь возможность продать эту акцию те, кто заходили сильно-сильно раньше. Они как раз на этапе IPO получают возможность закрыться по хорошей цене. А для вас это вот некая хайповая сделка, которую, как вы думаете, вот прямо на краткосрочном горизонте принесет прибыль. Такое возможно, но в текущих условиях я бы ставил на то, что, скорее всего, будет краткосрочный рост, а потом неминуемо цена будет корректироваться.
1: Инвестбанкир, основатель медиасистемы Биткоган Евгений Коган.
2: Вы покупаете на ажиотаже бумагу, которая стоит очень дорого. И пока не совсем понятно, что будет делать Маск. И рефлот-то очень маленький. Продана незначительная доля компании по невероятным мультипликаторам. Делается это специально, разгоняется актив. Если очень мало товара на рынке, то, естественно, многие фонды начинают искать этот товар, и он летит наверх. Вы начинаете покупать в последующие дни, когда цена летит вверх. После этого обычно идет жесткая коррекция. Компания SpaceX, по-честному, это просто мечта. Никакого денежного потока особого там нету. И я бы порекомендовал подождать немного, никуда от вас это не уйдет.
1: Управляющий директор Арбат Капитал Александр Орлов.
3: Спекулятивные идеи, они инвестиционные, рассчитаны прежде всего на то, что те, кто не смогли поучаствовать, будут покупать с рынка, и те, кто купили на IPO, в надежде на 20% сразу дороже продать. С точки зрения долгосрочных инвестиционных планов, то, конечно, планов громадье, и можно нарисовать прогноз, что и 2 триллиона обоснует стоимость, но это крайне сложно сделать, и, скорее всего, сначала после вот этого первоначального хайпа будет некое отрезвление, особенно по мере того, как будет выходить из локапа крупные игроки, будут давить эту цену вниз. Не через 70 уже часть пакетов старых инвесторов будут разблокированы. Вот этот вот отложенный спрос теоретически может выпрыгнуть на саму биржу и покупать по рыночной цене. Большинство индексов в ускоренной процедуре включат SpaceX свои компоненты, S&P 500 и NASDAQ. Это значит, что все крупные фонды и страховые компании должны будут купить огромные объемы его акций, чтобы соответствовать индексу. Но это, конечно, будет поддерживать цену и даст возможность вот этой первоначальной наживе для тех инвесторов, кто купил по 135. Но с точки зрения долгосрочного инвестора, это, конечно, такая квинтэссенция того пузыря, который сейчас существует на рынке.
4: «Нью-Йорк Таймс» посчитала, что состоявшееся IPO способно сделать долларовыми миллионерами более 4000 нынешних и бывших сотрудников, имеющих акции компаний. Для контекста Wall Street Journal приводит конкретный пример. Сварщик SpaceX, который эмигрировал из Мексики после размещения компании на бирже, может стать обладателем состояния в 28 миллионов долларов. Express Group заменит курьеров дронами в нерентабельных зонах. Крупный российский ритейлер, в который входит «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», планирует арендовать для этого парк беспилотников. Цель – заменить курьеров там, где их услуги невыгодны или недоступны. Согласно техзаданию, беспилотники смогут перевозить посылки до 10 килограммов на расстоянии до 5 километров, укладываясь в 15 минут. Они рассчитаны на температуры от минус 20 до плюс 40 градусов. Планируемая интенсивность – до 73 тысяч вылетов в год на одну точку. В компании подчеркивают, что пока это лишь исследование рынка, комментирует основатель и руководитель Центра беспилотной авиации Максима Кондратьева. Максим Кондратьев.
5: Однозначно, в данный момент эта экономическая модель резко уступает доставке обычными курьерами. То есть это дороже. Второе, с точки зрения технологии, организовать это совсем несложно. Ну, когда мы говорим про какую-то малоэтажную жилую застройку, частный сектор, коттеджные поселки, где есть условия для приземления. То есть дроны такие есть, уже первые эксперименты достаточно успешно себя показали за границей. ситуации. Но когда мы говорим про многоэтажную застройку, про городские условия, то возникают технические сложности. А как дрон, этот груз, пакет с продуктами или коробка,

0: передаст заказчику. То есть нужны какие-то площадки. И, конечно же, важным фактором является недоработки и отставание нормативно-правовой базы. Нужно разрешение на использование воздушного пространства, вопросы страхования, кто будет отвечать за то, что если этот дрон упадет на автомобиль или на головы беспечных горожан, вот ущерб третьим лицам, он же начинает просто ущерба имуществу, заканчивая тяжкий вред здоровью или гибель, например, кого-то. Здесь вопрос остается пока открытым. Следующая сложность большая, это вопрос текущий, что спецоперация и атаки украинских дронов привели к массовым ограничениям использования летающих дронов во всех регионах. И как быстро и эффективно понять, что это дрон, который выполняет обычную гражданскую коммерческую задачу, а не дрон, который несет террористическую угрозу. Я думаю, что в ближайшее время будут первые попытки начать движение в эту сторону, но до окончания специальной военной операции ни о каком широкомасштабном применении этой технологии не может быть и речи. Очень мало опыта ни у кого подсмотреть. США пробуют, и в Китае пробуют. Но опять же, пробуют под экспериментальными режимами, не царствами, которые является правительство. У нас тоже есть свой федеральный проект «Беспилотная авиация», который учредил президент. Это такая же история, связанная с попыткой массово и широко коммерциализировать все эти технологии дронов.
1: Максим Кондратьев, основатель и руководитель Центра беспилотной авиации Максима Кондратьева. На этой неделе министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что Минздрав начал тестировать доставку лекарств с помощью беспилотников. Пилотные проекты уже идут в 6 регионах России, и пока дроны перевозят препараты только между медицинскими организациями. Почта России с 22 года тестирует доставку дронами в труднодоступных районах на Камчатке, Чукотке и Ямале. Но пока это очень дорого, перевозка 1 килограмма груза беспилотников обходится в 151 раз дороже, чем обычным рейсом. У Amazon амбициозные планы к 30-му году доставлять дронами до 500 миллионов заказов ежегодно. Однако в прошлом году компания приостанавливала испытания после 2 аварий в США. Сборная Соединенных Штатов разгромила команду Парагвая в своем стартовом матче на чемпионате мира по футболу. Встреча завершилась со счетом 4-1. В другой игре канадцы сыграли в ничью с Боснией 1-1. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
2: Футбол с Григорием Гуреевым.
3: Чемпионат мира по футболу набирает ход. Торжественное шоу на церемониях открытия в Канаде и США, которые перехватили эстафету у Мексики, были очень красочными. В пригороде Лос-Анджелеса Инглвуде на стадионе SoFi выступила певица Кэти Перри, а к зрителям с приветственной речью обратился Джейсон Судейкис, исполнивший роль футбольного тренера Теда Ласса в одноименном сериале. Не обошлось и без скандалов. Во время демонстрации иранского флага часть зрителей выражала недовольство гулом и свистом. Но все это уже история. В дело вступили футболисты. И сборная США в первом же своем матче установила национальный рекорд по забитым мячам на мундиалях. Американцы разгромили Парагвай со счетом 4-1. Дубль сделал Флорин Балагун, еще по разу отличились Джованни Рейна, а также Дамьян Бабадилья, отправивший мяч в собственные ворота. Единственный гол в ворота соперников за Парагвай забил Маурисио. Любопытно, что в последний раз американские футболисты побеждали на чемпионатах мира с разницей в 3 мяча именно Парагвай. Но было это очень давно, 96 лет назад, на самом первом турнире. Кстати, на том мундиале в 30-м году США единственный раз в своей истории дошли до полуфинала. А в Торонто ранее сборная Канады набрала свое первое очко в рамках мировых первенств. В первом тайме хозяевам пришлось нелегко. Боснийцы повели на 21-й минуте после точного удара головой Йова Лукича. После перерыва канадцы устроили настоящий штурм ворот соперника, но мяч упорно не шел в ворота, порой даже в пустые. Однако все же хозяева чемпионата дожали. Кайл Ларин вышел на замену, а спустя 2 минуты сравнял счет. 13 и 14 июня турнир продолжится еще 4 матчами. В дело вступают одни из фаворитов турнира – бразильцы. Они встретятся со сборной Марокко, которая на прошлом мундиале первой из африканских сборных дошла до полуфинала. У бразильцев обращает на себя внимание немалое количество возрастных игроков категории 30+. Среди них и 34-летний Неймар, но он первые матчи пропустит из-за травмы. Григорий Гуреев, Business FM.
1: На чемпионате мира продолжается череда скандалов. У сборной Англии были украдены игровые бутсы и почти все мячи. Об этом сообщает Sky Sports. Из фургона, который вез овощи, вещи спортсменов из Флориды в Канзас-Сити, также пропало тренировочное оборудование. Служба безопасности считает, что к краже могут быть причастны водители, которым доверили доставку инвентаря. Полиция арестовала 2 подозреваемых. В Париже не смогли продать первую в мире сумку из кожи тираннозавра. Аксессуар, вдохновленный хищником, исчезнувшим 66 миллионов лет назад, аукционный дом Джеквелла оценил более чем в полмиллиона долларов, однако игровые ставки оказались значительно ниже ожиданий. Создатели проекта утверждают, что материал удалось вырастить в лаборатории с использованием белков древнего ящера, найденного еще в конце 80-х в американском штате Монтана. А может ли подобный эксперимент стать частью будущей фэшн-индустрии, объясняет основатель Института развития индустрии Bain Open и ведущий эксперт Института развития креативных индустрий НИУ ВШЭ Алексей Баженов.
4: Материалы с заданными свойствами могут использоваться в индустрии. Но сейчас мы говорим не об индустрии, мы говорим как пиар, либо единичка, как арт-объект. Но со временем, конечно, материалы будут более доступны, и можно будет делать из любых динозавров все что угодно.
5: До этого, наверное, еще долго, учитывая суммы.
4: Материалы с заданными свойствами разговаривают и обсуждают. Уровень доступности технологий сейчас будет быстро развиваться. Их будет больше, они будут более дешевые, и я думаю, что это может быть одним из способов создания брендинга, истории бренда.
5: Почему за основу взяли сумку, а не что-то другое?
4: Потому что ассоциация — сумка из аллигатора, сумка из динозавра.
1: Алексей Баженов, Bain Open. При этом вокруг самой технологии до сих пор идут споры. Часть ученых сомневается, что найденные в Монтане белковые фрагменты вообще принадлежали тиранозавру. И кроме того, исследователи отмечают, что основу материала все равно пришлось достраивать с помощью искусственного интеллекта и белков курицы, ближайшего современного родственника динозавров. Впрочем, эксперименты с воскрешением прошлого с помощью биотехнологий идут уже не первый год. Австралийский стартап «Вау» уже представил выращенную в лаборатории фрикадельку из мяса мамонта с использованием древнего гена ДНК африканского слона. И компания Colossal Biosciences работает над проектами по возвращению птицы Додо и шерстистого мамонта.
2: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantix EDE. Гибридный внедорожник номер один. От 5 миллионов 865 тысяч рублей.
6: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
2: STO Xlantix EDE ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
7: Exceed. Born for more.
2: Реклама, не оферта.
8: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42. Продолжительность жизни.
9: В 1967 году американский психолог Джеймс Бедфорд стал первым человеком, тело которого было заморожено сразу после смерти. Оно и по сей день хранится в жидком азоте при минус 196 градусах.
8: Журналист Алена Копылова.
9: Крионика – это практика сохранения тела или мозга умершего человека при сверхнизких температурах в надежде на то, что будущая медицина сможет его оживить. В основе лежит вполне реальная научная логика. Смерть – не мгновенное событие, а процесс. И если остановить этот процесс достаточно быстро, теоретически его можно обратить. Главный технологический инструмент – витрификация. Вместо заморозки, при которой в клетках образуются разрушительные кристаллы льда, тело пропитывают криопротекторами. Это значительно снижает повреждение тканей по сравнению с обычной заморозкой. Сперматозоиды, яйцеклетки, эмбрионы успешно витрифицируют и восстанавливают уже десятилетиями. В 2023 году американские ученые витрифицировали почку крысы, а затем успешно пересадили ее. Орган заработал. Это первый случай в истории, когда целый орган пережил заморозку и восстановил функцию. Однако с человеческим мозгом все гораздо сложнее. Он содержит около 100 миллиардов нейронов с триллионами связей. Сохранить их структуру теоретически возможно. Восстановить сознание из этой структуры за пределами сегодняшней науки. Никто не знает, где именно в мозге живет личность и можно ли ее вернуть. Сегодня в мире действуют несколько крионических организаций. Стоимость процедуры от 28 тысяч долларов за сохранение только мозга до 200 тысяч за все тело.
2: Продолжительность жизни на Business FM.
1: 11:46 в Москве. На поезде в Крым только в светлое время суток крымский оперштаб ввел новую схему движения пассажирских поездов.
10: Итоги недели.
1: Для части туристов теперь станцией прибытия будет Керчь. Оттуда их будут пересаживать на автобусы. Что об этом думают сами пассажиры, продолжит Наталья Шашина.
11: Часть поездов по территории Крыма теперь будут ходить только в светлое время суток, то есть с 5 утра до 11 вечера. А еще часть будут доезжать до станции Керчь-Южная. Она расположена практически у Крымского моста. И оттуда пассажиров будут пересаживать на автобусы до Симферополя, Джанкоя и Владиславовки. Не для всех это удобно. Как рассказал Бизнес ФМ, один из крымчан, ему пришлось поменять билет своему гостю, которого он ждет в начале июля, чтобы не укачало в автобусе.
12: Человек, который ко мне приедет, для меня очень важен, и я понимаю, что там есть проблемы с укачиванием, поэтому 6-8 часов в автобусе человек точно не выдержит, в поезде не укачивает. В результате этого я вынужден был помочь близкому человеку поменять билет с поезда на Евпаторию на другой поезд, на ту же дату, но на другой поезд, который будет следовать прежним маршрутом до станции Симферополь, и уже, соответственно, от Симферополя я буду человека забирать на такси. Несколько других людей, с кем я общаюсь, просто вообще сдали билеты и отказались от поездки в Крым, так как там есть дети-инвалиды, и им просто чисто физически не добраться, допустим, до тех же САК, потому что это очень много часов пути, и ребенок не выдержит столько времени в автобусе.
11: Другие пассажиры говорят, все равно этот вариант будет гораздо спокойнее и безопаснее, чем экстренно эвакуироваться из поезда ночью. А это пришлось пережить тем, кто был в пути в ночь на понедельник, когда беспилотник атаковал локомотив пассажирского состава, был ранен машинист и погиб его помощник. Преодолеть часть пути на автобусах, возможно, будет даже быстрее, чем на поезде, если их будет достаточно, и пассажиры не будут терять время на долгой пересадке, считает региональный директор сети отелей «Отелика» Павел Марциновский.
13: В силу определенной ориентации строительства железных дорог севера, они построены так, что все поезда идут через север Крыма. То есть они очень делают большой крюк до Симферополя и до Севастополя. А автобус едет по трассе Таврида практически в 4 раза быстрее. Но другое дело, что любая пересадка – это определенное мероприятие с чемоданами, со всеми делами.
11: Как рассказывают бизнес-фм в компаниях, которые организуют индивидуальный трансфер, сейчас у них много запросов на то, чтобы встретить туристов в Керчи. При этом, как делятся жители Крыма, ценник на такси, например, от Симферополя до Евпатории, вырос примерно на 40%. Некоторые крымские отели сыграли в ситуативный маркетинг, и при бронировании номера гостям обещают от 10 до 20 литров топлива в подарок. На броне туров ситуация с топливом не сильно, но сказывается, видит замгендиректора по турпродукту «Мультитур» Евгений Кизей.
14: Процентов 5 уже точно аннулировали туры на ближайшие даты или перенесли на более поздние даты, когда будет уже понятна ситуация, да, с бензином, надеясь на стабилизацию. Часть, кто собирался ехать на машинах, аннулировали, потому что боялись сложностей, как они будут обратно возвращаться. Кто-то перебронировал на Анапу, а кто-то на более дальние даты, пока на июль-август.
11: Впрочем, портал Турдом пишет, что на некоторых АЗС полуострова 92-й бензин появился в свободной продаже. Это, в частности, заправки в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Симферополе. Пока, как правило, отпуск ограничен 20 литрами топлива на один автомобиль. Как сообщает портал, это привело к сокращению очередей на Крымском мосту. Автомобилисты стали реже выезжать с полуострова, чтобы заправиться. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Ювелиров обяжут маркировать синтетические алмазы. С 1 сентября в России начнут действовать новые правила продажи ювелирных изделий.
10: Итоги недели.
1: Как сообщает Минфин, со ссылкой на постановление правительства, продавцы ювелирных изделий будут обязаны четко указывать происхождение камней в своих украшениях, продолжит Ольга Кашинская.
15: Отныне гордое название бриллиантов смогут носить исключительно ограненные алмазы природного происхождения. Кроме того, всевозможные эпитеты вроде «драгоценный», «естественный», «экологичный» к синтетическим камням отныне также будут неприменимы. Это коснется как прямых наименований, так и рекламы. Корректное название для таких камней четко сформулировали – ограненный синтетический алмаз. Также недопустимо будет указание характеристик синтетических алмазов, в том числе их каратного веса, что для рынка лабораторных ювелирных камней явление повсеместное. По новым правилам их вес должен быть указан в грамм. программах. Одного взгляда на ассортимент ювелирных онлайн-магазинов достаточно, чтобы увидеть, как сильно новые правила повлияют на рынок. Каратный вес указан для каждого первого изделия синтетическими камнями. Бриллиантами они также называются повсеместно. Часто встречается название LG-бриллианты, что означает lab-grown или выращенные в лаборатории. Но рядовой потребитель в такие тонкости вряд ли погружен. В Минфине утверждают, что новые правила вводятся для повышения прозрачности рынка и снижения риска переплаты за синтетические алмазы. Ценообразование сейчас действительно не вполне четко говорит о происхождении камня. Хотя разрыв в себестоимости природных и синтетических алмазов драматичный, продолжает исполнительный директор гильдии ювелиров России Владимир Сбойков.
16: Природные бриллианты и синтетические различаются в цене, но где-то примерно сегодня там раз 50. Я имею в виду камень одного и того же размера, одного и того же качества. В этом плане есть проблема, которая заключается в том, что производители синтетических камней, после того, как камни эти гранятся, стремятся придумать к ним красивые наименования. Например, не синтетический, а выращенный. Начинают придумывать то, чего вообще к синтетике неприемлемо, а именно указание их характеристик. Когда речь идет о синтетике, это никакого не имеет отношения к редкости данного камня. Потому что то, что сегодня производится, производится постоянно с улучшением качества. Завтра все производители синтетических алмазов будут делать их самого высшего качества. Другой будет просто считаться браком. Так вот, если у нас будут следить за этим, то рынок будет просто четко сегментирован.
15: Сейчас в России вопрос позиционирования ювелирных камней не регулируется вообще никак. И ценообразование зависит исключительно от аппетита продавца. Принятие четких правил давно назрело, считает управляющий директор Vire Diamond Club Dubai Ксения Костина.
17: Сейчас, если мы посмотрим на профессиональный рынок, то один карат искусственно выращенного бриллианта стоит $100. Если мы посмотрим на то, какие порой цены предлагают на розничном рынке, то у покупателя может сложиться неверное впечатление относительно искусственно выращенных бриллиантов, да, что они, может быть, чуть-чуть дешевле, чем природные, а значит, они не особенно хуже. Искусственно выращенный бриллиант – это, безусловно, очень хороший, классный продукт, но это технологический продукт. Он бесконечно воспроизводимый, он дешевеет с каждым годом, и стоимость упала от практически $4000 за карат до $100 за карат. Скорее всего, она продолжит падать, потому что они производятся массово, как в Китае, так и в Индии. А природный бриллиант, безусловно, это конечный ресурс.
15: Сейчас цены на так называемые синтетические бриллианты могут измеряться миллионами рублей. При все той же себестоимости в менее чем 10 тысяч за карат. Визуально синтетические и природные алмазы отличить невозможно. И отсутствие регулирования дает почву, если не для обмана, то как минимум для манипуляции потребителям. На зарубежных рынках этот вопрос уже регулируется, так что в России подобная мера была вопросом времени. У синтетических ювелирных камней много достоинств. Например, их можно менять по настроению или надевать в путешествие, не боясь за их сохранность. Но все же ограненный синтетический алмаз – это не бриллиант. Ольга Кашинская, Анна Моргунова, Бизнес FM.
18: О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе и в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. Между делом с Кирой Альтман.
19: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Soliflor, рассказывала мне между делом, как искусственные цветы в нашей стране превратились в ритуальное явление.
20: Искусственные цветы еще с каких-то там китайских веков древнейших, это очень хороший подарок, потому что цветы делали из шелка, их покрывали золотом, их вырезали из дерева, потом итальянские, например, монахи тоже покрывали золотом и несли в подарок. Это очень дорогой подарок. В конце 19 века была такая симпатичная история, когда молодые люди общались между собой на языке цветка. То есть если у тебя, ты приходишь, у тебя в петлице там лилия искусственная, это всем говорит, что ты сейчас влюблен. Или же ты приходишь к кому-то, и у тебя незабудка с чем-то. Это тоже что-то обозначает. Знаете, как вот сейчас эмодзи? Вот тогда вот это были такие эмодзи в петлицах. У девушек и у парней. Это было очень модно. Поэтому в Париже открылось очень много ателье искусственных цветов. В России, узнав про эту моду, тоже открыли ателье, где девушки делали из тряпочек и бумаги искусственные цветы. Но ровно как и сейчас, все хотели иметь французский продукт. Поэтому из Франции искусственные цветы везли и продавали, а наши не продавались. И тогда хозяева ателье придумали продавать их в лавках при кладбищах. Надо же было сплавить эти искусственные цветы, которые они уже наделали, в надежде, что их будут покупать. А покупали по-прежнему французские, которые привозили из Франции.
19: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Солифлор. Кира Альтман, Business FM.
2: Между делом на Business FM. Business FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Business FM. Комментарии Буфта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Business FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Business FM. Новости. Коротко.
0: В Москве 11.58, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. 5 человек погибли, один выжил при крушении самолета Ан-32 на авиабазе Джорхат, сообщили в индийских ВВС. Транспортный самолет упал сегодня при посадке на базу и загорелся. Причины крушения выясняются. В Литве подняли истребители НАТО из-за обнаружения в небе беспилотника. Об этом сообщает литовский телеканал ТВ-3. Однако скоро желтый уровень воздушной угрозы для Вильнюсского уезда отменили. Европе нечем заменить военные активы США, которые те хотят сократить. Как пишет Bloomberg, Вашингтон намерен в скором времени снизить численность стратегических бомбардировщиков на 30%, а у Европы их нет вообще, ударных дронов на 75-100%, истребителей втрое, а судов вдвое. Завтра в Швейцарии пройдет референдум по инициативе, которая требует удерживать постоянное население страны до 50-го года ниже отметки в 10 миллионов человек. Предложение крайне правой швейцарской народной партии предусматривает введение правительством ограничений для сокращения численности населения. Ключевой тезис – сокращение иммиграции в страну и стран ЕС. Правительство и парламент выступают против этой инициативы, предупреждая, что она поставит под угрозу национальную стабильность, нанесет ущерб экономике и подорвет процветание Швейцарии. При этом законодательство Швейцарии разрешает партиям организовывать плебисциты, если за это проголосует 100 тысяч человек. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Полдень в российской столице. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. США и Иран могут подписать мирное соглашение уже завтра, пишет Рейтер со ссылкой на источники. Текст меморандума утвержден. В нем разблокировка иранских активов и снятие санкций с нефти в обмен на открытие Ормузского пролива, а также переговоры по ядерной программе Ирана. Перспективы обсуждаем с экспертами. Между тем, нефть резко подешевела, потеряв около 3%. Brent на отметке $86 за баррель. Если мирная сделка США и Ирана все-таки будет подписана, то эксперты предрекают продолжение снижения нефтяных цен, но указывают на фактор повышенного спроса. Убийственная маркировка. В нашу редакцию обратилась компания, торгующая радиоэлектроникой. На эту категорию действует обязательная маркировка в системе «Честный знак». Но компания не успевает все сделать в срок. Объемы продукции слишком большие. Подробнее в нашей рубрике «Бизнес говорит».
21: Итак,
1: Итак, текст мирного соглашения США и Ирана утвержден. Об этом в соцсети X сообщил представитель основного посредника на переговорах премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. По данным источника агентства Рейтер, сделка может быть подписана 14 июня, то есть завтра, в день 80-летия президента США Дональда Трампа. Одно из условий сделки – вывоз и уничтожение обогащенного урана из Ирана. Иранское агентство Мехр опубликовало проект меморандума США и Ирана из 14 пунктов, среди которых немедленное полное прекращение военных действий, включая израильские обстрелы Ливана, вывод американских войск с граничащих с Ираном территорий, полное снятие блокады портов Ирана, а также возобновление работы Ормузского пролива в течение 30 дней. В качестве места для подписания договора себя предложила Швейцария. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что подписание ближе, чем когда-либо, а Дональд Трамп сделал репост этого сообщения без комментариев. По словам Аракчи, Иран вышел победителем из конфликта с США. При этом иранский министр обвинил Израиль в попытках сорвать подписание мирного соглашения. Процесс будет двухэтапным. Сначала меморандум, а затем 60-дневные переговоры об окончательном урегулировании, включая ядерную программу и снятие санкций. Говорит главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
3: Что там происходит, до сих пор непонятно. Я бы предположил, особенно на основе заявления Аракчи, что Иран одержал стратегическую победу, что какой-то документ, который зафиксирует статус-кво, действительно на подходе. Если это так, то, как мы видели в 25-м году, правда, там документа никакого не было, просто прекратили боевые действия. Всем сторонам чрезвычайно важно объявить себя победительницей. Вот это, по-моему, начинает происходить. Трамп все время говорит, что мы победили, историческую победу одержали и прочее. Сейчас об этом сказал Аракчи, и, видимо, это будет основная линия иранская, что одержан грандиозный стратегический успех. Израилю сложнее, но думаю, что придумают они объяснение, почему этот результат вполне им подходит. Мешает ли Израиль подписанию? Думаю, да, потому что, конечно, результат, если верить утечкам, даже если они не полностью правдивы, весьма далек от тех заявлений и целей, которые выдвигались израильтянами в самом начале. Смена режима, уничтожение всего военного потенциала и так далее. Но я не думаю, что Израиль здесь может что-то серьезно изменить, просто потому что Трамп нуждается в закруглении всей этой эпопеи. Ему нужно отметить собственный юбилей, ему нужно отметить юбилей Соединенных Штатов. И делать это в условиях непонятно зависшего конфликта, который он сам же и начал, не очень хорошо. Я думаю, что Израиль понимал изначально, что не удастся добиться всего. Им надо было просто втянуть Соединенные Штаты и сделать, что можно. Сколько хватит у Соединенных Штатов терпения и воли, столько и сделать. Но все не получится. Так и вышло, в общем-то. И поэтому они, конечно, будут стараться максимально это дело затормозить, но вряд ли у них это получится. Поскольку ни один из вопросов, ради решения которых это затевалось, не решен, с ядерной программой непонятно, и с военными возможностями Ирана, точнее говоря, даже понятно, что они сохранились, и деятельность организаций союзных Ирану не парализована, может, осложнена, но она остается. Плюс еще добавился такой фактор, как Ормузский пролив, который раньше Иран никогда не задействовал, но теперь, естественно, будет использовать как инструмент. В этом смысле Израилю нет оснований успокаиваться, поэтому я думаю, что в том или ином виде все эти противоречия останутся и будут периодически обостряться.
1: Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Axios пишет, что готовящееся соглашение США с Ираном станет горькой пилюлей для премьер-министра Израиля Нетаньяху. Трамп сообщил израильскому руководству, что сделка будет подписана в ближайшие дни, и Израиль фактически признал, что не может этому помешать. Главное опасение Израиля – Иран нарастит экспорт нефти, укрепит экономику и затянет переговоры по ядерной программе без уступок, а также могут быть ограничены его действия против Хизбаллы в Ливане. Но в Вашингтоне, впрочем, уверены, что Израиль в итоге соглашение поддержит. Но что думают об этом самом Израиле, говорит израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис.
5: Начнем с того, что Трамп с самого начала вел эти переговоры без участия Израиля. У Израиля сейчас интересы продолжать военную операцию в Ливане и по возможности полностью уничтожить группировку Хизбалла, с которой сейчас Израиль ведет бои, и подойти как можно ближе к Бейруту. Одним из условий иранской стороны это прекращение израильской военной операции в Ливане. Трамп как бы в одностороннем порядке принял решение за израильское правительство. Поэтому то, что эти переговоры или договор об урегулировании будет сорван, шанс крайне высок, поскольку сейчас Израиль не находится в такой позиции, что он может согласиться и просто вывести свои войска из Ливана, поскольку сейчас есть момент, который, если он будет упущен, он уже не вернется. Поскольку израильские войска продвинулись глубоко вглубь Ливана, практически дошли до Бейрута, есть шанс полностью добить Хизбаллу. Хизбалла постоянно обстреливает север Израиля, и чтобы прекратить этот обстрел, нужно по возможности эту группировку ликвидировать. Сейчас вывести свои войска из Ливана, это будет, во-первых, унижение, позор, ну и, естественно, с тактической точки зрения, это будет поражение Израиля. На что, как мне кажется, Бенямин Нетаньяху не может позволить себе пойти, потому что тогда начнутся протесты внутри страны, будут требовать его отставки. И в этом контексте мне тяжело пока представить, что Израиль пойдет на договор, который заключил Трамп как бы за Израиль, вместо Израиля, без Израиля. Три сценария, которые могут произойти. Первый, Нетаньяху будет гнуть свою линию. Второе, будет ссора с США, но Трамп оставит помощь Израилю. Третье, ссора с США, и Трамп уберет свою помощь и фактически заставит Израиль пойти на это урегулирование.
1: Саймон Ципис, израильский политолог. Открытие Ормузского пролива неизбежно приведет к снижению цен на нефть, поскольку на рынок вернутся прежние объемы, плюс самого Ирана. Рынок уже закладывает это. Цена Брент опустилась ниже $90 за баррель. Снижение может продолжиться, поскольку Иран получит возможность наращивать экспорт. США фактически выведут иранскую нефть из-под санкций, разблокируют золотовалютные резервы, а низкая себестоимость добычи в Иране привлечет иностранных инвесторов. Иран не связан квотами ОПЕК+, и может добывать столько, сколько захочет. Сдерживающим фактором здесь выступает необходимость восполнения стратегических запасов, ведь за время перекрытия пролива мир израсходовал резервы, теперь потребуется повышенный спрос для их пополнения. А дальнейшую динамику цен определит борьба между растущим предложением и повышенным спросом, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
21: Большинство пунктов меморандума как раз-таки толкают цены на нефть вниз. Во-первых, сам факт открытия Ормузского пролива предполагает так или иначе с оплатой или без оплаты прохода танкеров, но нефть Ирака, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, СПГ из Катара и газовый конденсат из Катара, все будет проходить через Ормузский пролив в прежних объемах, по крайней мере. И это, конечно, насытит мировой рынок, и цены упадут. Поэтому заранее трейдеры продают фьючерсы, и цена уже сейчас на бирже начинает снижаться. Иран, в соответствии с меморандумом, который просочился в СМИ, не должен вводить ограничения по объему прохода через Ормузский пролив. И второй момент, что Иран откроет Ормузский пролив при условии, что и его нефть американцы не будут блокировать дальше по течению на выходе из Ормузского пролива. Это будет означать, что не только прежние объемы, скажем так, легальной нефти будут восстановлены, но и иранский объем пойдут на мировой рынок. При этом, если Соединенные Штаты не будут их, по сути, считать санкционными, но и, в принципе, и в меморандуме звучала эта фраза, что Соединенные Штаты должны будут снимать санкции с Ирана, а значит, Иран сможет еще больше нарасти экспорт своей нефти, тем более на него не распространяются даже официально квоты ОПЕК+, поэтому он может добывать столько, сколько захочет. Плюс другой пункт меморандума означал еще и разблокировку иранских золотовалютных резервов. Получается, он получит еще и дополнительные средства, и вкупе это все будет привлекать и иранские инвестиции, в общем, то есть он будет вкладывать увеличение добычи и экспорта. И плюс, по мере смягчения санкционного режима, в Иран смогут прийти и другие инвесторы. При этом в Иране месторождение с низкой себестоимостью добычи гораздо больше, чем, например, в Венесуэле. Поэтому он более привлекателен для иностранных инвесторов. Даже при снижении цен многие месторождения оказываются рентабельными. По мере роста добычи в Иране встанет опять вопрос о сохранении сделки ОПЕК+, потому что сейчас и так риск, что она может развалиться, потому что Объединенные Арабские Эмираты вышли из соглашения, а по мере того, как Иран будет наращивать свою добычу, безусловно, встанет вопрос, чтобы он все-таки взял на себя квоты какие-то. Иран может отвергнуть эту перспективу, сказав, что он много лет был под санкциями, и теперь уж ему должны разрешить добывать все-таки столько, сколько он захочет. Поэтому это, конечно, фактор риска. Если сделка распадется окончательно, то мы увидим существенный рост предложения и падение цен в районы 30-40 долларов за баррель, по крайней мере, в моменте. Но сдерживающим фактором цен на нефть будет выступать то, что вот эти несколько месяцев, когда был перекрыт Армузский пролив, мир проедал стратегические запасы. И теперь нужно их восполнить. Поэтому спрос тоже будет высокий. И те, у кого не было их или они были маленькие, конечно, захотят создать их или расширить, чтобы не повторилась история 26-го года. Поэтому стоит ожидать, что в ближайшее время, может быть, даже годы, мы увидим все-таки повышенный спрос на нефть. И вот эти две тенденции будут бороться между собой. С одной стороны, повышенный спрос, а с другой — увеличивающееся предложение. Рынок и будет следить, а какая из этих тенденций побеждает.
1: Игорь Ишков, Фонд нацэнергобезопасности. Иранские военные заявили, что по-прежнему контролируют Армузский пролив. По словам заместителя начальника штаба ВМС, который передает агентство Мехр, ни одно торговое судно не может войти в пролив без разрешения Ирана. Обе стороны пролива, сам пролив и Персидский залив, находятся под строгим контролем иранских сил, включая корпус стражи Исламской революции и регулярный флот. Для этого активно используются беспилотники, которые могут быть подготовлены к запуску в очень короткие сроки и в сложных боевых условиях. В России идет работа над группировкой спутников для управления тяжелыми боевыми дронами. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с участниками СВО. Президент напомнил, что недавно было запущено еще 16 аппаратов спутниковой группировки. «У нас такая система есть, она внедряется», — ответил Владимир Путин на просьбу одного из военнослужащих создать аналог Starlink. По словам главы государства, отечественная система ничем не будет уступать Starlink, а, возможно, станет даже лучше. Комментирует военный эксперт и редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
4: Когда спутниковая группировка «Рассвет» и, соответственно, система передачи информации через спутниковый интернет заработает в полной мере, то Министерство обороны сможет организовать достаточно серьезное взаимодействие с самыми разными средствами поражения. Причем здесь речь идет не только про то, что можно будет управлять дронами дальнего действия на большом расстоянии, передавать информацию, получать информацию с дронов, организовывать связь между дронами, между группами дронов, например. В принципе, да, конечно, это все будет возможно, и глушить такую связь будет очень сложно, с земли, по крайней мере. Когда все это заработает, Министерство обороны, конечно же, будет бенефициаром и будет пользоваться возможностями этой системы передачи информации. Вопрос в том, когда это произойдет, вопрос очень непростой в текущей ситуации, потому что по выводу даже полезной нагрузки на орбиту, пока мы отстаем от ведущих мировых космических стран, которые выводят искусственные спутники на орбиту. Но шансы есть догнать все это при соответствующем финансировании и при уделении внимания этому вопросу.
1: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Владимир Путин также сообщил, что группировка вооруженных сил России в зоне СВО превышает 700 тысяч человек.
6: Реклама. Благосостояние – это не только деньги. Это комфорт в любой точке мира. Станьте премиальным клиентом Совкомбанка и получите доступ к программе путешествия. Бизнес-зал аэропортов, приоритетная регистрация на рейс, консьерж-сервис и кэшбэк 2% на все покупки. Совкомбанк Wealth Management. Банк для состоятельных клиентов.
22: Совкомбанк Wealth Management – сервис премиального банковского обслуживания. Подробнее на совкомбанк.ру/премиум. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
23: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM на портале bfm.ru. В эфире «Радио не на словах, а на деле». «Дело вкуса» с Катей Калиной.
24: Мечты, если не о вечной жизни, то о вечной молодости подпитывают и в кофемании. Правда, всего в двух ее точках. Видимо, где эти мечты наиболее востребованы – в Сколково и на Неглинной. К шефской фантазии подключили эндокринологов и специалистов по превентивной медицине, чтобы совместно родить лонгживити-меню. То, что все чаще и чаще запрашивает гость с деньгами. Белый рис заменили на бурый, пшеничный хлеб на безглютеновый гречишный, а сиропы и сахар в соусах – на пребиотики, аллюлозу и инулин. Каши специального меню варятся на костном бульоне, сметана и домашний майонез уступили место легкому йогурту. В общем, изменения, можно сказать, революционные. Из свежих позиций ПП-меню – Салат из корня сельдерея с говядиной и яйцом, теплый салат с морепродуктами и функциональные напитки, вроде супергрина для поддержания микробиома и джинджер-шприца для тех, кто хочет новую версию себя, но не готов отказаться от знакомого слова в названии летнего коктейля. Еще один ресторан, вскочивший в поезд модного движения любви к себе, бюро ЦУМ. Вслед за зеленым меню без лактозы, глютена и продуктов животного происхождения, ребята создали меню для гостей на GLP-1 терапии. Проще говоря, для тех, кто принимает Оземпик и его аналоги. В этих блюдах много белка для поддержания мышечной массы, витаминов, аминокислот и ферментов. Задача приучить организм питаться правильно, чтобы даже без препаратов система здорового жизнеобеспечения работала как часы. Филе миньон из батата с пакчой и томатами кимчи, лосось с авокадо и черной икрой и сорбет из красных апельсинов точно не из прескуранта, все еще местами действующих санаторных диетических столовых. С вами была Катя Калина.
23: Дело вкуса на Business FM. Погода в Москве.
1: Сегодня в Москве финальный день аномально жаркой погоды. Сейчас плюс 28 градусов. Это максимальная температура на сегодня. Во второй половине дня начнется дождь. А с завтрашнего дня дождливая погода и максимум плюс 21. 12:16 в Москве. МИД России призвал граждан с осторожностью относиться к поездкам в Таиланд. Как на отдых, так и по делам. Причина – высокая угроза ареста по запросам США. Как утверждают дипведомстве, американские службы проводят операции по задержанию россиян без оглядки на таиландские власти. По словам дипломатов, Вашингтон развернул в стране настоящую охоту за россиянами, особенно интенсивно после начала спецоперации. Россиянам, которые могут быть объектом преследования США, рекомендовано воздержаться от поездок в Таиланд, а также от пересадок в местных аэропортах. При себе всегда нужно иметь контакты российских загранпредставительств. Говорится автор телеграм-канала «Реальный Пхукет» и совладелец местного туроператора экскурсий Эльёр Ширкулов.
7: Это касается не только граждан России, а вообще в целом любых граждан. Если им грозит какая-то уголовная ответственность США и выдан ордер на арест, больше года, например, им грозит, или против США они что-то сделали, то они могут запросить и экстрадировать. Но к туристической деятельности это отношение никакого не имеет. Хотя если этот турист является каким-то преступником, которого разыскивают США, тогда да, для него могут быть проблемы. А так, в целом, обычным туристам, которые едут отдыхать, купаться, насладиться морюшком, ничего такого не грозит, если они не будут здесь делать что-то, нарушающее закон. Но есть у большинства людей такое мнение, что Таиланд — это некий такой колхоз, страна третьего мира, без интернета, никто ничего не знает, все живут в джунглях каких-нибудь, и, соответственно, думают, что здесь безопасно. Но помимо этого еще есть определенный такой пласт людей, которых здесь называют вот помогалы. Вполне возможно, большинство из них могут зарабатывать на советах, на поисках определенных людей. Хотел отметить, это такая категория людей, которые готовы предоставить за определенную сумму паспорта разных стран, которые помогут избежать какого-то наказания и прочее. Я абсолютно не удивлюсь, если эти люди работают на спецслужбы США. Я сам лично не видел, подтвердить не могу, но предполагаю, что это только им могло быть интересно такое. Не забывайте, очень много скамеров сейчас, особенно на Пхукете, которые себя мнят специалистами во всем. Они временно сейчас во Вьетнам уехали, потому что там дешевле, но к началу сезона вернутся.
1: Ильёр Ширкулов, автор телеграм-канала «Реальный Пхукет». Глобальное предупреждение МИД России касается не только Таиланда, но и многих других стран, у которых есть договор о выдаче США. После начала спецоперации в группе риска оказались военные, принимавшие участие в боевых действиях на Украине, а также сотрудники ВПК и органов власти, говорит основатель и гендиректор туроператора Артур Дмитрий Арутюнов.
8: По большому счету, это должно касаться не только Таиланда, но и многих других стран, у которых есть соглашение с Соединенными Штатами Америки о выдаче лиц, которые там преследуются по разным соображениям. Их действительно стало больше в связи с началом СВО. Там довольно-таки большая категория граждан, и так называемые комбатанты, которые принимают участие в СВО, и люди, которые как-то связаны с нашим военно-промышленным комплексом, с руководящими органами власти. Я думаю, что все эти люди, практически большинство из них курсе, что они являются, мягко говоря, нежелательными персонами для Соединенных Штатов Америки, и всегда против них могут быть вот такие провокации осуществлены. Я думаю, что в широком смысле это не очень сильно повлияет на туризм в Таиланд, но вот определенная категория граждан заставит задуматься о возможности и необходимости поездки в замечательную страну, кстати, дружественную нам, это было отмечено, Таиланд.
1: Дмитрий Арутюнов, Артур Ватур также заявили, что российские туроператоры не сталкивались со случаями ареста российских туристов в Таиланде по запросу третьих стран. Отмечается, что подобные случаи единичны, в то время как в Таиланде отдыхают около 2 миллионов россиян в год. В этом году власти Таиланда рассчитывают принять сопоставимое количество российских туристов при отсутствии эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил исполнительный директор туристического управления Таиланда по европейскому региону Слав да Сартилаван. Рейтинг на каждого. Столица заработал сервис, с помощью которого можно оценить не только ресторан или салон, но и конкретного сотрудника сферы услуг, от официанта и бармена до администратора и фитнес-тренера. Проект «Рейтинг культуры сервиса» запустила платформа «Нет монет». Система сама рассчитывает балл на основе отзывов клиентов за последние 30 дней. Причем учитывается не просто средняя оценка, а регулярность положительных откликов. Хвалить сотрудника должны постоянно. А как к этому механизму относится бизнес, мы спросили предпринимателей и их подчиненных.
9: Главный врач и основатель клиники эстетической медицины Health Face Сирануш Аванесова.
11: Абсолютно каждому человеку приятно, когда его оценивают положительно. Минус только в том, что мы, правда, привыкаем к хорошему качеству, к хорошим людям вокруг, и не всегда оставляем эти положительные рейтинги и отзывы. А как раз-таки вопрос минуса только в том, что вот не дай бог нам что-то не понравится, конечно же, тут же многим людям хочется оставить отрицательный отклик о заведении, о конкретном человеке. Здесь ситуация будет такая же, как и с компанией. Для того, чтобы мы получили уже и так от лояльных пациентов, клиентов хороший отзыв о клинике, о любом заведении, нам придется немножечко им об этом напоминать. И, конечно же, это определенные действия. Но глобально, на мой взгляд, идея замечательная. И качество от этого будет становиться только выше и лучше.
9: Работник «Вкусной точки» Юра Карпович.
12: Я считаю, что это нормальная тема. Но это в целом все равно можно накрутить, поэтому я считаю, что это не всегда будет честно.
13: Для тебя, как для сотрудника, это определенного рода, скажем так, геморрой, да, или нет все-таки? Потому что это...
12: Если меня оценивают только гости без подслуживаний, то не геморрой, мне в кайф, ради бога, оценивайте. Я достаточно долго работал в общепите, чтобы сказать, что я нормально отношусь к всякого рода оценкам, критикам.
13: У вас же есть какие-то внутренние рейтинги, да?
12: Нет, уже нет.
13: Вообще это стимулирует тому, чтобы ты более как-то...
12: Если за это платят, то да, конечно, это стимулирует. Если не платят, то что у меня, что двойка, что пятерка, я все равно буду работать.
13: То есть ты не думаешь, что это может быть поводом для шантажа, например, потому что там ты мне не понравился, я накатала на тебя и грожу тебе увольнением?
12: Достаточно много процедур должно пройти, чтобы можно было уволить за такое. Но в целом, да, если написать на меня плохой отзыв, я буду писать потом объяснительно. По деньгам минуса нет, штрафы запрещены.
13: А если касается тебя как клиента?
12: Не сильно часто отзывы пишу конкретно на людей. То есть я если пишу, то это значит, что либо мне все понравилось, либо все не понравилось.
9: Ательер, владелец и генеральный менеджер гостиницы «Гельвеция» Юнис Теймурханлы.
14: Услуга гостеприимства, она нематериально передается через сарафанное радио, репутационные истории. И лучшим инструментом, конечно, являются отзывы и рейтинги, особенно если они сопровождаются конкретными отзывами гостей или даже фотографиями. В этом ключе рейтинги сотрудников – это тоже очень важная и ценная штука для гостей. Как, скажем, например, в службе такси, это правда помогает в каких-то ситуациях мне как потребителю. Если мне нужна ответственная поездка, то ты, конечно, начинаешь изучать рейтинг водителя. По этой же аналогии и работает рейтинг обслуживающего персонала в отелях, в ресторанах. И когда у тебя важная встреча, и тебе нужно не ошибиться с выбором официанта. По этой аналогии те рейтинги, которые составляются на обслуживающий персонал, будут иметь, конечно, очень серьезное влияние. Как для руководителя раз, и для меня, как для потребителя два. В каких-то ситуациях, может, мне все равно, но в каких-то для меня это важно. Негативных факторов нет. Есть мотивирующий фактор, а во-вторых, фактор ответственности. Когда сотрудник понимает, что сейчас есть условно единый реестр рейтингов, рейтингов и отзывов на персонал, какие-то повторяющиеся ошибки так или иначе вылезут в отзывах и в рейтингах.
1: С логикой не поспоришь, мы привыкли выбирать отели по звездам, таксистов по рейтингу, но есть нюанс. Официанта не выбирают. Кто первый подошел, тот и обслуживает.
23: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
10: 7 июня в Париже завершился второй из четырех теннисных турниров серии «Большого шлема». Открытый чемпионат Франции или Ролан Гаррос. В этот раз сюрпризов было так много, что иногда строить дальнейшие прогнозы и фантазировать было интереснее, чем наблюдать за событиями на корте. Начнем с мужчин. В последних 9 турнирах «Большого шлема» побеждали первые две ракетки мира – Янек Синер и Карлос Алькарас. Испанец снялся незадолго до начала турнира из-за травмы запястья, а итальянец проиграл во втором раунде малоизвестному аргентинцу Хуану Мануэлю Сарундолу. Два друга из Монако, Даниил Медведев и Александр Бублик, вообще выбыли из борьбы в первых своих матчах. Великий Новак Джокович продержался до третьего раунда. До финала добрались немец Александр Зверев и итальянец Флавио Каболли. Александр оказался сильнее в 5 сетах и завоевал, наконец, свой первый трофей самой престижной теннисной серии. Он стал первым немцем с 96 года, победившим в турнире «Большого шлема». Женская сетка одиночного разряда порадовала победой 19-летней Миры Андреевой. В финале в 2 сетах Андреева обыграла польку Майю Хвалинска. Из топовых теннисисток до четвертьфинала добралась только первая ракетка мира Арина Соболенко. Но там она уступила Диане Шнайдер. Джессика Пегула выбыла в первом раунде. Елена Рыбакина во втором. Коко Гауф в третьем. А Ига Свёнтек в четвертом. Этот Ролан Гаррос подарил нам двух новых чемпионов. Оба победителя завоевали свои первые титулы на турнирах «Большого шлема» и увезли домой по 2 миллиона 800 тысяч евро из рекордного общего призового фонда в 61 миллион 700 тысяч. Позади один из самых неожиданных турниров серии «Мастерс» в истории. А впереди дальнейшие успехи молодой Миры Андреевой.
23: Спорт и деньги на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Буфта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес FM. Новости. Коротко.
15: Москва 12:28, студия Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Похитители книг русских классиков приговорили к тюремным срокам от 1,5 до 7 лет во Франции, сообщает Франспресс. 6 граждан Грузии признаны виновными в создании преступного сообщества, некоторые из них в краже культурных ценностей. Только в Национальной библиотеке Франции они нанесли ущерб на 770 тысяч евро. При этом один из похитителей ранее в Литве уже был приговорен к лишению свободы за аналогичное преступление. Один человек погиб при возгорании на морском терминале после атаки беспилотника в Краснодарском крае, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. По предварительным данным, еще трое получили ранения, пожар тушат. В Волгоградской области из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на территории промышленной инфраструктуры. Глава региона Андрей Бочаров написал, что пострадавших нет. Американский бизнес потерял около 100 миллиардов долларов после ухода из России. Об этом заявил глава американской торговой палаты в России Роберт Эйджи. По его словам, компании понесли убытки из-за продажи активов по заниженным ценам и потери своей доли на рынке. Майкл стал самым кассовым музыкальным байопиком в истории. Фильм собрал почти 912 миллионов долларов и обогнал «Богемскую рапсодию». Он близок к отметке в миллиард долларов и может ее преодолеть после выхода в прокат в Японии. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
23: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Половина первого в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Вопросы маркировки. В нашу редакцию обратилась компания, торгующая радиоэлектроникой, с прошлого месяца. На эту категорию действует обязательная маркировка в системе «Честный знак», но компания не успевает все сделать в срок. Объемы продукции слишком большие. Подробнее в нашей рубрике «Бизнес говорит». Мирный меморандум между США и Ираном может быть подписан 14 июня в Женеве, пишет Рейтер. Проект меморандума предусматривает разблокировку иранских активов и снятие санкций с нефти в обмен на открытие Ормузского пролива. Перспективы мирной сделки и ее влияние на нефтяной рынок обсуждаем с экспертами. Заменить курьеров на дроны хочет X5 Group. Идея в том, чтобы внедрить доставку по воздуху из магазинов «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик» там, где услуги человека невыгодны или недоступны. Действительно ли это будет сильно дешевле? Подробнее об этом в нашем эфире. Бизнес против маркировки. В редакцию «Бизнес FM» обратилась представительница новосибирской компании, торгующая радиоэлектронными компонентами. На такую продукцию вводится обязательная маркировка. Из-за этого, как утверждает наша слушательница, уже осенью фирма может закрыться. Подробности у Михаила Задорожного.
23: «Бизнес говорит».
16: Компания РЗА реализует со склада радиоэлектронные компоненты, резисторы, транзисторы, реле и так далее. Причем многие еще советского производства. Спрос есть. В стране хватает промышленного оборудования, выпущенного в СССР. Оно требует обслуживания и ремонта. Соответственно, основные продажи в сегменте B2B, хотя в розницу фирмы тоже торгуют. Маркировка радиоэлектронных компонентов в системе «Честный знак» стала обязательной с 1 мая, но складские остатки можно продавать без маркировки до 30 ноября. Проблема в том, что запасы готовой продукции у новосибирской компании очень большие, а работников, чтобы все промаркировать, мало. Продолжает сотрудница РЗА Айгуль Соловьева.
17: Из-за того, что

0: продукции. Они перечислены в постановлении правительства, которое есть в открытом доступе. По оценке самой компании РЗА, промаркировать надо около 70% складских запасов, то есть порядка 7000 единиц продукции, что тоже немало. Мы обратились в Центр развития перспективных технологий. Это оператор системы «Честный знак». Спустя несколько дней получили ответ. Специалисты ЦРПТ связались с новосибирской фирмой и предложили ей помощь в обучении сотрудников для работы в системе. На вопрос, как можно прокомментировать заявление, что фирме придется закрыться из-за введения маркировки, руководитель управления промышленными товарами ЦРПТ Тигран Аветисян ответил так.
1: Насчет закрытия бизнеса, такую тенденцию точно подтвердить не могу. Мы не ФНС и не владеем информацией о открытиях-закрытиях бизнеса, однако точно со своей стороны могу отметить, что мы видим регулярный прирост регистрации участников оборота по радиоэлектронике, и на текущий момент у нас уже более 27 тысяч предприятий зарегистрированы. Это как предприятия производители, импортеры и предприятия розничной торговли, в том числе и оптовой. Маркировка остатков требует в любом случае определенного внимания, определенной работы со стороны отрасли. Сейчас вот срок маркировки остатков завершается в конце ноября текущего года, но по нашим сведениям рассматривается возможность правок в постановлении, которые продлят период маркировки остатков, в том числе по многочисленным просьбам производителей, импортеров и иных участников отрасли, и, скорее всего, до весны этот срок будет продлен.
0: Нужна ли вообще маркировка радиоэлектронных компонентов? Этот вопрос мы задали исполнительному директору Ассоциации консорциум отечественных разработчиков систем хранения данных Олегу Изумрудову.
2: Когда мы говорим про радиоэлектронную продукцию, мы прекрасно понимаем, что на сам компонент нанести маркировку невозможно. Он слишком мал. Никакой маркировки в виде наклейки на него не применить. Наклейки будет намного больше, чем десяток этих компонентов. Будет маркироваться, грубо говоря, коробочка, куда они все сложены. А там их может быть сотни, ну, штук или тысячи в этой коробочке. Много раз уже сами участники рынка, которые отвечают за оборот радиоэлектронной продукции, кто производит радиоэлектронную продукцию, они много раз говорили о бессмысленности самой маркировки именно из-за того, что компоненты, которые предлагают маркировать, бесконечно малы относительно маркировки в виде QR-кода.
0: Сейчас в новосибирской компании РЗА рассматривают вариант, который обсуждался с представителями ЦРПТ. Зарегистрироваться в честном знаке, ввести товар в оборот, то есть подать сведения о нем в систему, но получать QR-коды только на заказанные покупателями товары. Это позволит обойтись без тотальной маркировки складских запасов. Михаил Задорожный, Елена Марчукова, Бизнес FM.
3: X5 Group заменит курьеров дронами в нерентабельных зонах. Крупный российский ритейлер, который входит в «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», планирует арендовать для этого парк беспилотников. Цель – заменить курьеров там, где их услуги невыгодны или недоступны. Согласно техзаданию, беспилотники могут перевозить посылки до 10 килограммов на расстоянии до 5 километров, укладываясь в 15 минут. Они рассчитаны на температуру от минус 20 до плюс 40 градусов. Планируемая интенсивность – до 73 тысяч вылетов в год на одну точку. В компании подчеркивают, что пока это лишь исследование рынка, комментирует основатель и руководитель Центра беспилотной авиации Максима Кондратьева. Максим Кондратьев.
4: Однозначно, в данный момент эта экономическая модель резко уступает доставке обычными курьерами. То есть это дороже. Второе, с точки зрения технологии, организовать это совсем несложно. Ну, когда мы говорим про какую-то малоэтажную жилую застройку, частный сектор, коттеджные поселки, где есть условия для приземления. То есть дроны такие есть, уже первые эксперименты достаточно успешно себя показали за границей. Но когда мы говорим про многоэтажную застройку, про городские условия, то возникают технические сложности. А как дрон, этот груз, пакет с продуктами, или коробку передаст заказчику. То есть нужны какие-то площадки. И, конечно же, важным фактором является недоработки и отставание нормативно-правовой базы. Нужно разрешение на использование воздушного пространства. Вопросы страхования. Кто будет отвечать за то, что если этот дрон упадет на автомобиль или на головы беспечных горожан, вот, ущерб третьим лицам. Он же начинает просто ущерба имуществу, заканчивая тяжкий вред здоровью или гибель, например, кого-то. Здесь вопрос остается пока открытым. Следующая сложность большая – это вопрос текущий, что спецоперация и атаки украинских дронов привели к массовым ограничениям использования летающих дронов во всех регионах. Поэтому как быстро и эффективно понять, что это дрон, который выполняет обычную гражданскую коммерческую задачу, а не дрон, который несет террористическую угрозу? Я думаю, что в ближайшее время будут первые попытки начать движение в эту сторону, но до окончания специальной военной операции ни о каком широкомасштабном применении этой технологии не может быть и речи. Очень мало опыта, ни у кого подсмотреть. США пробуют, и в Китае пробуют, но опять же, пробуют под экспериментальными режимами, инициаторами которого является правительство. У нас тоже есть свой федеральный проект «Беспилотная авиация», который учредил президент. Это такая же история.

0: связанная с попыткой массово и широко коммерциализировать все эти технологии дронов.
1: Максим Кондратьев, основатель и руководитель Центра беспилотной авиации. На этой неделе министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что Минздрав начал тестировать доставку лекарств с помощью беспилотников. Пилотные проекты уже идут в 6 регионах России, пока дроны перевозят препараты только между медицинскими организациями. А Почта России с 2022 года тестирует доставку дронами в труднодоступных районах на Камчатке, Чукотке и Ямале. Но пока это очень дорого. Перевозка 1 килограмма груза беспилотниками обходится в 151 раз дороже, чем обычным рейсом. У Amazon амбициозные планы к 30-му году доставлять дронами до 500 миллионов заказов ежегодно. Однако в прошлом году компания приостанавливала испытания после 2 аварий в США. Сборная Соединенных Штатов разгромила команду Парагвая в своем стартовом матче на чемпионате мира по футболу. Встреча завершилась со счетом 4-1. В другой игре канадцы сыграли в ничью с Боснией 1-1. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
2: Футбол с Григорием Гуреевым.
3: Чемпионат мира по футболу набирает ход. Торжественные шоу на церемониях открытия в Канаде и США, которые перехватили эстафеты у Мексики, были очень красочными. В пригороде Лос-Анджелеса Инглвуде на стадионе SoFi выступила певица Кэти Перри, а к зрителям с приветственной речью обратился Джейсон Судейкис, исполнивший роль футбольного тренера Теда Ласса в одноименном сериале. Не обошлось и без скандалов. Во время демонстрации иранского флага часть зрителей выражала недовольство гулом и свистом. Но все это уже история. В дело вступили футболисты. И сборная США в первом же своем матче установила национальный рекорд по забитым мячам на мундиалях. Американцы разгромили Парагвай со счетом 4-1. Дубль сделал Фаларин Балагун, еще по разу отличились Джованни Рейна, а также Дамьян Бабадилья, отправивший мяч в собственные ворота. Единственный гол в ворота соперников за Парагвай забил Маурисио. Любопытно, что в последний раз американские футболисты побеждали на чемпионатах мира с разницей в 3 мяча именно Парагвай. Но было это очень давно, 96 лет назад, на самом первом турнире. Кстати, на том мундиале в 30-м году США единственный раз в своей истории дошли до полуфинала. А в Торонто ранее сборная Канады набрала свое первое очко в рамках мировых первенств. В первом тайме хозяевам пришлось нелегко. Боснийцы повели на 21-й минуте после точного удара головой Йова Лукича. После перерыва канадцы устроили настоящий штурм ворот соперника, но мяч упорно не шел в ворота, порой даже в пустые. Однако все же хозяева чемпионата дожали. Кайл Ларин вышел на замену, а спустя 2 минуты сравнял счет. 13 и 14 июня турнир продолжится еще 4 матчами. В дело вступают одни из фаворитов турнира – бразильцы. Они встретятся со сборной Марокко, которая на прошлом мундиале первой из африканских сборных дошла до полуфинала. У бразильцев обращает на себя внимание немалое количество возрастных игроков категории 30+. Среди них и 34-летний Неймар, но он первые матчи пропустит из-за травмы. Григорий Гуреев, Business FM.
1: На чемпионате мира продолжается череда скандалов. У сборной Англии были украдены игровые бутсы и почти все мячи. Об этом сообщает Sky Sports. Из фургона, который вез вещи спортсменов из Флориды в Канзас-Сити, также пропало тренировочное оборудование. Служба безопасности считает, что к краже могут быть причастны водители, которым доверили доставку инвентаря. Полиция уже арестовала 2 подозреваемых. В Париже не смогли продать первую в мире сумку из кожи тираннозавра. Аксессуар, вдохновленный хищником, исчезнувшим 66 миллионов лет назад, аукционный дом Джеквелла оценил более чем в полмиллиона долларов. Однако итоговые ставки оказались значительно ниже ожиданий. Создатели проекта утверждают, что материал удалось вырастить в лаборатории с использованием белков древнего ящера, найденного еще в конце 80-х в американском штате Монтана. Может ли подобный эксперимент стать частью будущей фэшн-индустрии, объясняет основатель Института развития индустрии моды Bein Open и ведущий эксперт Института развития креативных индустрий НИУВШ Алексей Баженов.
4: Материалы с заданными свойствами могут использоваться в индустрии. Но сейчас мы говорим не об индустрии, мы говорим как пиар, либо единичный, как арт-объект. Но со временем, конечно, материалы будут более доступны, и можно будет делать из любых динозавров все что угодно.
5: До этого, наверное, еще долго, учитывая суммы.
4: Материалы с заданными свойствами разговаривают и обсуждают. Уровень доступности технологий сейчас будет быстро развиваться. Их будет больше, они будут более дешевые, и я думаю, что это может быть одним из способов создания брендинга, истории бренда. года.
5: Почему за основу взяли сумку, а не что-то другое?
4: Потому что ассоциация — сумка из аллигатора, сумка из динозавра.
1: Алексей Баженов, Bein Open. При этом вокруг самой технологии до сих пор идут споры. Часть ученых сомневается, что найденные в Монтане белковые фрагменты вообще принадлежали тираннозавру. Кроме того, исследователи отмечают, что основу материала все равно пришлось достраивать с помощью искусственного интеллекта и белков курицы, ближайшего современного родственника динозавров. Впрочем, эксперименты с воскрешением прошлого с помощью биотехнологии идут уже не первый год. Австралийский стартап WoW уже представил выращенную в лаборатории фрикадельку из мяса мамонта с использованием древнего гена и ДНК африканского слона. А компания Colossal Biosciences работает над проектами по возвращению птицы Додо и шерстистого мамонта.
2: Реклама.
6: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
7: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
8: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 540 000 рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
9: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
10: Знай меру. Коровья трава. В Ирландии фермерская мера для определения площади животноводческих угодий. Использовалась вплоть до 19 века. Непереводима в метрическую систему, поскольку зависит от плодородия почвы. Определялась площадью пастбища, которого хватит одной корове на лето, суммированной с площадью пахотных земель, которые смогут обеспечить эту корову кормом на зиму.
11: Знай меру на Business FM.
12: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
13: На экономический форум в Санкт-Петербург я традиционно приезжаю ежегодно, чтобы посмотреть, что представят автопроизводители в качестве своих основных достижений за прошедший год. Бренд «Волга» впервые показал новый кроссовер К50, который оказался дорестайлинговым «Джили Манджаро». Изменения – иная решетка радиатора с надписью «Волга», шильдик на руле, на центральном тоннеле и на задней части автомобиля. Бачок омывателя был увеличен до 5 литров. Так же, как и у китайского донора, у «Волги» будет 3 комплектации. Средняя из которых была представлена на стенде и отличалась от Джили Манджаро салоном из кожзаменителя без алькантары. Алькантара будет доступна только в максимальном исполнении модели. Цены на автомобиль стартуют от 4 200 000 рублей в базовой комплектации и до 4 600 000 в топе. Еще один перелицованный китайский автомобиль на форуме – седан Сенат. Причем не Аурус, а просто Сенат. Автомобиль сделан на базе Хончи H9, но версии, которая никогда у нас представлена не была. 3 литра бензин и полный привод. Слегка изменена передняя часть и интерьер. Стоимость нового Сенат 900 от 12 миллионов рублей. В этом году автомобильным партнером форума стал бренд Хончи. На их стенде стоял премиальный седан Гойя, на презентации которого я была за неделю до ПМФ. Машина весьма интересна снаружи и внутри, но является, пожалуй, самой дорогой среди китайских официально поставляемых на нашем рынке автомобилей. Его цена в топовой комплектации 31 700 000 рублей. На стенде Лада, помимо Азимута и Нивы, была представлена спортивная версия Искры. Турбированный двигатель 1.6 выдает невиданные для АвтоВАЗа 218 лошадиных сил и 280 ньютон-метров крутящего момента. В пару к мотору идет 6-ступенчатая секвентальная коробка передач. В основном эти автомобили предназначены для участия в кольцевых гонках одноименного кубка.
12: Тест-драйв на Business FM.
1: 12:47 в Москве. А зачем вы снимаете наличные в нашей рубрике «Бизнес» говорит история индивидуального предпринимателя из Башкирии?
14: Итоги недели.
1: Его банку не понравилось, что он снимает деньги со счета, и показался подозрительным размер его комиссии заказчиков. За это ему ограничили операции. Что предприниматель сделал не так, об этом Михаил Сафонов.
15: Башкирский предприниматель Азат Нигамадзянов занимается бизнесом с середины нулевых. Работает в сфере услуг, организация мероприятий, кейтеринг и так далее. Он ИП, обслуживается в Сбере. Но недавно ему ограничили операции по счетам. Причин несколько. Главное, бизнесмен снимал со счета наличные и брал комиссию с заказчиков значительно больше, чем конкуренты, что показалось банку подозрительным. Ничего запрещенного по российским нормам в этом нет, но финмониторинг банка руководствуется хорошо известным 115-м федеральным законом о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. И вот как сотрудники, по словам бизнесмена, объяснили свои действия.
16: Со слов комплайн-специалиста, они проанализировали рынок, и данный вид услуг в среднем по рынку составляет 10%. А у меня в договоре с заказчиком было 20%.
17: Они посчитали, что операция носит сомнительный характер. То, что я снимал наличные деньги, я считаю, что я их честно заработал, я их снимаю. А зачем вы снимаете? Ну, я вообще-то привык доверять наличным деньгам. Я давно занимаюсь бизнесом, разные бывают ситуации. Мы с семьей ездим путешествовать, не везде есть возможность оплатить картами.
15: В середине прошлой недели мы отправили запрос в Сбер вместе с данными предпринимателя с просьбой предоставить свою позицию. Ответ пока не получили. Мы также передали рассказ бизнесмена управляющему партнеру Goldsblatt Partners Андрею Goldsblatt. По его мнению, совпало сразу несколько факторов. Банк видит, что ИП сразу же переводит поступления от контрагентов на личный счет. Видит, что он после этого снимает наличные, анализирует рынок, на котором работает предприниматель, и приходит к выводу, что он берет большую, чем другие, комиссию. И с одной стороны, все это его хозяйственная деятельность. ИП, в чем одно из главных преимуществ такого режима, может свободно переводить деньги с бизнес-счета на свой личный и снимать их в банкомате. И размер комиссии тоже может устанавливать, какой хочет, что гарантируется хотя бы свободой предпринимательства. Но с другой стороны, все это по совокупности может показаться банку подозрительным, продолжает Андрей Goldsblatt.
18: Поскольку, а, деньги сразу ушли на личный счет, б, по мнению банка, ставка завышена. Единственный вывод, который они из этого делают, что похоже, что он для кого-то работает, а не для себя, и помогает уменьшить налогообложение. Но это неправильно, нельзя так делать. Но если вы подозреваете, что он, переведя деньги себе, поставив большой процент по ставке по агентскому вознаграждению, проводите расследование. Для этого есть налоговая. У налоговой есть полномочия. Она может все это проверить, задать вопросы, кому вы перевели, зачем перевели, а потом блокировать.
15: Совет юриста. Не стоит сразу снимать деньги со счета после переводов от заказчиков. Когда они там какое-то время лежат, подозрительность клерков снижается. Подобные ситуации не редкость, в том числе и у юрлиц, к которым требования гораздо жестче, чем к ИП. Зимой мы рассказывали историю строителя Алексея Голицына. Ему крупный частный банк заблокировал счета, потому что у комплаенса вызвал подозрение перечисленный аванс. Банк тогда внес его компанию в красную зону на платформе ЦБ «Знай своего клиента». Сейчас мы позвонили бизнесмену узнать, как дела.
19: Центробанк нас вывел из красной зоны в желтую зону почему-то. Не в зеленую, а в желтую. И фирма сейчас находится в стадии, как должник по налогам. Мы все налоги не смогли заплатить. Нас в прокуратуру вызывали, ну и так далее.
20: А налоги вы не смогли заплатить из-за блокировки?
19: Да, из-за блокировок этих всех. Ну и, собственно, сейчас денежных средств нет у нас на счете. Потому что все заказчики, они воспользовались вот этой ситуацией. То есть, когда фирма заблокирована, можно ее кинуть.
15: Во всех случаях банки объясняют предпринимателям, что они лишь руководствуются требованиями ЦБ в соответствии с антиотмывочным законом. Рассказ башкирского бизнесмена Азата Нигамадзянова мы передали и в Центробанк. Регулятор ответил, что не комментирует конкретные кейсы и сообщил, что если гражданин считает, что его права нарушены, он может обратиться в интернет-приемную ЦБ. И еще одна деталь. Счета предпринимателя не заморозили полностью. Ему заблокировали операции в онлайн-банке, но при желании он все-таки может снять свои средства в банкомате и на этом распрощаться с банком. То есть сделать то, за что его в том числе и наказали – забрать наличные. Михаил Сафонов, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
1: Госдума приняла законопроект, разрешающий банкам проводить массовые звонки. По действующим нормам массовые обзвоны россиян могут осуществляться только по инициативе госорганов.
14: Итоги недели.
1: По новым правилам, право осуществлять массовые звонки получают банки, чтобы, как утверждается, защитить россиян от мошенников. И хотя такие звонки будут разрешены только в установленных законодательством случаях, эксперты считают, что это может привести к росту рекламных обзвонов. Валерий Убадуев продолжит тему.
21: Формально законопроект, принятый Госдумой во втором и третьем чтениях, массовые звонки в целом запрещает, но вводит ряд исключений. Их можно будет проводить, чтобы информировать граждан в установленных российским законодательством случаях, то есть на основании федеральных законов или документов за авторством президента, правительства или Центробанка. И по действующим нормам право на массовые обзвоны есть только у госорганов. А если законопроект подпишет президент, то право на массовые звонки получат также банки. И такие обзвоны могут проводиться и без согласия клиента, чтобы противодействовать мошенничеству, говорится в тексте документа. Например, предупреждать о возможном хищении средств. Но кредитные организации должны осуществлять массовые звонки также, только в установленных законом случаях. Однако банки оповещают россиян с помощью СМС и пуш-уведомлений в мобильных приложениях. И этого более чем достаточно. Массовые звонки уже точно лишние, считает гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
22: Там есть, конечно, оговорка о том, что нормативные акты, по которым банки должны действовать, и что-то мне подсказывает, что за этим ворохом бумаг найдет для банка возможность легально де юре позвонить абонента хоть 10 раз на дню. И для банков ничего не меняется, они как привлекали вот такие вот серые структуры, и мы понимаем, что очень часто звонящий даже не сотрудник банка, а сотрудник какого-то там агентства, который банк нанял для массового обзвона. Закон хотя бы на уровне буквы закона запретил массовый обзвон. Всем. Уже хорошо, да, банки из-под этого требования, по сути, выкарабкались. И банки продолжают или там могут продолжить нам звонить. Лучше так, наверное, чем никак глобально же, да, все-таки цифровой мир таков, что можно достучаться до кого угодно.
21: В законопроекте говорится, что заказчик звонков обязан объяснить, для какой цели эти вызовы осуществляются. Поэтому прям уж совсем повальных массовых обзвонов быть не должно, так как каждому нужно будет найти обоснование. Кроме того, как считают эксперты, опрошенные известиями, под такие звонки начнут мимикрировать мошенники. Под предлогом уведомления от банков они будут пытаться украсть данные, коды для входа в личный кабинет и прочее. В таком случае маркировка звонков должна работать безотказно. Для ИП и юрлиц она стала обязательной с 1 сентября прошлого года. Однако даже в конце января этого года эта маркировка все еще работала неудовлетворительно, о чем мы уже рассказывали. Глава Думского комитета по информполитике Сергей Боярский тогда даже признал, что маркировка не доказала свою эффективность против мошенников. И даже сейчас, как говорят опрошенные бизнес-ФМ-эксперты, маркируются далеко не все звонки. О других нюансах говорит управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
23: Вопрос только в том, что именно будет включать в себя конкретные действия, какие именно сообщения массовыми звонками будут до абонентов доносить. Вот это основной вопрос. Вот эти сообщения, которые доходят, они должны быть очень сильно значимы для самого пользователя, а не для какой-то организации, которая пытается решить свой вопрос, или даже для государственной службы. Что произойдет, если вот эти массовые звонки будут абонентам не нужны? И вполне может быть, что мы просто будем массово ставить звонки в листы спама, дозвоны не будут происходить.
21: И все-таки, как отмечают эксперты, опрошенные бизнес-ФМ, для россиян по факту мало что изменится, так как в нынешних условиях практически никто не поднимает трубку от незнакомого номера, вне зависимости от того, массовый обзвон это или мошенники. Валерий Убадуев, Андрей Гаврилов, бизнес-ФМ.
24: Реклама. Солнечные панели, вакуумная система мусороудаления, беспилотные автомобили, роботы-уборщики, искусственный интеллект в ЖКХ. О том, как развивается один из крупнейших проектов умного города в России и о том, почему качественный продукт находит своего покупателя даже в непростые времена. Генеральный директор АО «Сберсити» Андрей Лихачев в дни Петербургского международного экономического форума беседовал с главным редактором «Бизнес-ФМ» Ильей Капелевичем. В воскресенье после 12 на «Бизнес-ФМ».
25: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
26: Застройщики укрепляют партнерство с брокерами для увеличения каналов сбыта. Сейчас в структуре сделок с новостройками московского региона доля агентских продаж 60%, хотя год назад она была вдвое меньше, а 5 лет назад не превышала 10-15%, подсчитали эксперты Инком-недвижимости. И вот в такой ситуации Ильдар Хусаинов, глава компании «Этажи», публикует в своем телеграм-канале пост, который взбудоражил рынок. А уж застройщики перечитали его, наверное, 100 раз, хором и поодиночке. Краткий смысл. Задолженность застройщиков перед риэлторами растет. В среднем каждый 30-й застройщик уходит в критичные уровни, когда долг не гасится более 4 месяцев и нет хотя бы каких-то платежей по предыдущим периодам. Терпеть это дальше риэлторы не намерены. Мы сейчас по всей сети будем занимать жесткую позицию. После 3-го месяца неплатежей прекращаем продажи застройщика, сразу идем в суд и выставляем все штрафы и пени. Возобновляем сотрудничество только при условии создания резервного фонда на каком-либо счете или залоге недвижимости. Я посмотрю, как будут развиваться события на рынке, и, скорее всего, будем официально публиковать список тех, с кем мы останавливаем сотрудничество и по каким причинам, заявил Ильдар Хусаинов. В профильных сообществах принято говорить о конфликтах в логике «кто-то кое-где у нас порой», не называя имен и цифр. А тут вынесение на всеобщее обозрение того, о чем застройщики предпочли бы молчать до последнего. Так что в определенном смысле глава этажа идет против системы. Правда, столичные риэлторы говорят, что в московском регионе ситуация не столь критична, и потому жестить в отношениях с застройщиками они не готовы. Пока. А дальше посмотрим. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
25: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
0: В Москве 12.58, в студии Дмитрий Борисов, здравствуйте. Минобороны заявила о поражении объектов энергетики и транспорта вооруженных сил Украины, а также местам хранения украинских беспилотников дальнего действия. В военном ведомстве добавили, что также нанесены удары по пунктам временной дислокации ВСУ в 142 районах. Число ДТП с мотоциклами в Москве сократилось на 10%. Об этом сообщил заммэра столицы по транспорту Максим Бексутов. С января по май в городе произошло 207 аварий с участием мотоциклов. В них пострадали 235 человек, 8 погибли. А при этом мотоциклетное движение в столице с каждым годом становится все популярнее. В городе зарегистрировано около 130 тысяч мотоциклистов. Военно-транспортный самолет Ан-32 индийских ВВС потерпел крушение на востоке страны. В авиакатастрофе погибли 5 членов экипажа, сообщает Hindustan Times. Авария произошла на авиабазе Джорхат в штате Ассам. Ан-32 разбился при заходе на посадку и развалился на части, после этого загорелся. Число туристов из России на юге Франции резко сократилось. Об этом сообщил РИА Новости генеральный консул России в Марселе Станислав Аранский. По его словам, это обусловлено и общей политической ситуацией, визовыми ограничениями, санкциями против российских банков, высокими ценами на авиабилеты, ограничениями для россиян при покупке люксовых товаров. Дипломат напомнил, что до пандемии и санкций Россия занимала заметное место в туристической индустрии Лазурного берега Франции. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
25: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Час дня в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. США и Иран могут подписать мирное соглашение уже завтра, пишет Рейтер со ссылкой на источники. Текст меморандума утвержден. В нем разблокировка иранских активов, снятие санкций с нефти в обмен на открытие Ормузского пролива, а также переговоры по ядерной программе. Перспективы обсуждаем с экспертами. Между тем, нефть резко подешевела, потеряв около 3% на этих новостях. Brent на отметке $86 за баррель. Если мирная сделка США и Ирана все-таки будет подписана, то аналитики предрекают продолжение снижения нефтяных цен, но вместе с тем указывают на фактор повышенного спроса. Убийственная маркировка в нашу редакцию обратилась компания, торгующая радиоэлектроникой. На эту категорию действует обязательная маркировка в системе «Честный знак», но компания не успевает все сделать в срок. Объемы продукции слишком большие. Эти и другие темы в эфире Business FM. Итак, текст мирного соглашения США и Ирана утвержден. Об этом в соцсети X сообщил представитель основного посредника на переговорах премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. По данным источника агентства Рейтер, сделка может быть подписана 14 июня в день 80-летия президента США Дональда Трампа. Одно из условий этой сделки – вывоз и уничтожение обогащенного урана из Ирана. Иранское агентство Мехр опубликовало проект меморандума США и Ирана из 14 пунктов – среди которых немедленное и полное прекращение военных действий, включая израильские обстрелы Ливана, вывод американских войск с граничных с Ираном территорий, полное снятие блокады против Ирана, а также возобновление работы Ормузского пролива в течение 30 дней. В качестве места для подписания договора себя предложила Швейцария. Глава иранского МИДа Аббас Аракчи заявил, что подписание ближе, чем когда-либо, а Дональд Трамп сделал репост этого сообщения без комментариев. По словам Аракчи, Иран вышел победителем из конфликта с США. При этом иранский министр обвинил Израиль в попытках сорвать подписание мирного соглашения. Сам процесс будет двухэтапным. Сначала меморандум, ну а затем 60-дневные переговоры об окончательном урегулировании, включая ядерную программу и снятие санкций. Комментирует главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
2: Что там происходит, до сих пор непонятно. Я бы предположил, особенно на основе заявления Аракчи, что Иран одержал стратегическую победу, что какой-то документ, который зафиксирует статус-кво, действительно на подходе. Если это так, то, как мы видели в 25-м году, правда, там документа никакого не было, а просто прекратили боевые действия, всем сторонам чрезвычайно важно объявить себя победительницей. Вот это, по-моему, начинает происходить. Трамп все время говорит, что мы победили, историческую победу одержали и прочее. Сейчас об этом сказал Аракчи, и, видимо, это будет основная линия иранская, что одержан грандиозный стратегический успех. Израилю сложнее, но думаю, что придумают они объяснение, почему этот результат вполне им подходит. Мешает ли Израиль подписанию? Думаю, да, потому что, конечно, результат, если верить утечкам, даже если они не полностью правдивы, весьма далек от тех заявлений и целей, которые выдвигались израильтянами в самом начале. Смена режима, уничтожение всего военного потенциала и так далее. Но я не думаю, что Израиль здесь может что-то серьезно изменить, просто потому что Трамп нуждается в закруглении всей этой эпопеи. Ему нужно отметить собственный юбилей, ему нужно отметить юбилей Соединенных Штатов. И делать это в условиях непонятно зависшего конфликта, который он сам же и начал, не очень хорошо. Я думаю, что Израиль понимал изначально, что не удастся добиться всего. Им надо было просто втянуть Соединенные Штаты и сделать, что можно. Сколько хватит у Соединенных Штатов терпения и воли, столько и сделать. Ну, все не получится. Так и вышло, в общем-то. И поэтому они, конечно, будут стараться максимально это дело затормозить, но вряд ли у них это получится. Поскольку ни один из вопросов, ради решения которых это затевалось, не решен, с ядерной программой непонятно, и с военными возможностями Ирана, точнее говоря, даже понятно, что они сохранились, и деятельность организаций союзных Ирану не парализована, может, осложнена, но она остается. Плюс еще добавился такой фактор, как Ормузский пролив, который раньше Иран никогда не задействовал, но теперь, естественно, будет использовать как инструмент. В этом смысле Израилю нет оснований успокаиваться, поэтому я думаю, что в том или ином виде все эти противоречия останутся и будут периодически обостряться.
1: Федор Лукьянов, «Россия в глобальной политике». Axios пишет, что готовящееся соглашение США с Ираном станет горькой пилюлей для премьера Израиля Нетаньяху. Трамп сообщил израильскому руководству, что сделка будет подписана в ближайшие дни, и Израиль фактически признал, что не может этому помешать. А главное опасение Израиля здесь, что Иран нарастит экспорт нефти, укрепит экономику и затянет переговоры по ядерной программе без уступок, а также могут быть ограничены его действия против Хизбаллы в Ливане. В Вашингтоне, впрочем, уверены, что Израиль в итоге соглашение поддержит. Что думают об этом самом Иране, говорит израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис.
3: Начнем с того, что Трамп с самого начала вел эти переговоры без участия Израиля. У Израиля сейчас интересы продолжать военную операцию в Ливане и по возможности полностью уничтожить группировку Хизбалла, с которой сейчас Израиль ведет бои, и подойти как можно ближе к Бейруту. Одним из условий иранской стороны это прекращение израильской военной операции в Ливане. Трамп как бы в одностороннем порядке принял решение за израильское правительство. Поэтому то, что эти переговоры или договор об урегулировании будет сорван, шанс шанс крайне высок, поскольку сейчас Израиль не находится в такой позиции, что он может согласиться и просто вывести свои войска из Ливана, поскольку сейчас есть момент, который, если он будет упущен, он уже не вернется. Поскольку израильские войска продвинулись глубоко вглубь Ливана, практически дошли до Бейрута, есть шанс полностью добить Хизбаллу. Хизбалла постоянно обстреливает север Израиля, и чтобы прекратить этот обстрел, нужно по возможности эту группировку ликвидировать. Сейчас вывести свои войска из Ливана, это будет, во-первых, унижение, позор, ну и, естественно, с тактической точки зрения, это будет поражение Израиля. На что, как мне кажется, Бенямин Нетаньяху не может позволить себе пойти, потому что тогда начнутся протесты внутри страны. Будут требовать его отставки. И в этом контексте мне тяжело пока представить, что Израиль пойдет на договор, который заключил Трамп как бы за Израиль, вместо Израиля, без Израиля. Три сценария, которые могут произойти. Первый. Нетаньяху будет гнуть свою линию. Второе. Будет ссора с США, но Трамп оставит помощь Израилю. Третье. Ссора с США, и Трамп уберет свою помощь и фактически заставит Израиль пойти на это урегулирование.
1: Саймон Ципес, израильский политолог. Открытие Армузского пролива неизбежно приведет к снижению цен на нефть, поскольку на рынок вернутся прежние объемы, плюс объемы самого Ирана. Рынок уже это закладывает. Цена Брент опустилась ниже $90 за баррель. Снижение может продолжиться, поскольку Иран получит возможность наращивать экспорт. США фактически выведут иранскую нефть из-под санкций, разблокируют золотовалютные резервы, но низкая себестоимость добычи в Иране привлечет иностранных инвесторов. А Иран не связан квотами ОПЕК+, и может добывать столько, сколько захочет. Сдерживающим фактором здесь выступит необходимость восполнения стратегических запасов, ведь за время перекрытия пролива мир израсходовал все резервы. Теперь потребуется повышенный спрос для их пополнения. Дальнейшую динамику цен определит борьба между растущим предложением и повышенным спросом, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
4: В принципе, и в меморандуме звучала эта фраза, что Соединенные Штаты должны будут снимать санкции с Ирана. А значит, Иран сможет еще больше нарастить экспорт своей нефти, тем более на него не распространяются даже официально квоты ОПЕК+. Поэтому он может добывать столько, сколько захочет. Плюс другой пункт меморандума означал еще и разблокировку иранских золотовалютных резервов. Получается, он получит еще и дополнительные средства, и вкупе это все будет привлекать и иранские инвестиции, в общем, то есть он будет вкладывать увеличение добычи и экспорта. И плюс, по мере смягчения санкционного режима, в Иран смогут прийти и другие инвесторы. При этом в Иране месторождение с низкой себестоимостью добычи гораздо больше, чем, например, в Венесуэле. Поэтому он более привлекательный для иностранных инвесторов. Даже при снижении цен многие месторождения оказываются рентабельными. По мере роста добычи в Иране встанет опять вопрос о сохранении сделки ОПЕК+. Потому что сейчас и так риск, что она может развалиться, потому что Объединенные Арабские Эмираты вышли из соглашения. А по мере того, как Иран будет наращивать свою добычу, безусловно, встанет вопрос, чтобы он все-таки взял на себя квоты какие-то. Иран может отвергнуть эту перспективу, сказав, что он много лет был под санкциями, и теперь уж ему должны разрешить добывать все-таки столько, сколько он захочет. Поэтому это, конечно, фактор риска. Если сделка распадется окончательно, то мы увидим существенный рост предложения и падение цен в районы $30-40 за баррель, по крайней мере, в моменте. Но сдерживающим фактором цен на нефть будет выступать то, что вот эти несколько месяцев, когда был перекрыт Армузский пролив, мир проедал стратегические запасы. И теперь нужно их восполнить. Поэтому спрос тоже будет высокий. И те, у кого не было их или они были маленькие, конечно, захотят создать их или расширить, чтобы не повторилась история 26-го года. Поэтому стоит ожидать, что в ближайшее время, может быть, даже годы, мы увидим все-таки повышенный спрос на нефть. И вот эти две тенденции будут бороться между собой. С одной стороны, повышенный спрос, а с другой увеличивающееся предложение. Рынок и будет следить, а какая из этих тенденций побеждает.
1: Игорь Юшков, фонд нацэнергобезопасности. Иранские военные заявили, что по-прежнему контролируют Армузский пролив. По словам заместителя начальника штаба ВМС, который передает агентству Мехр, ни одно торговое судно не может войти в пролив без разрешения Ирана. Обе стороны пролива и сам пролив, Персидский залив, находятся под строгим контролем иранских сил, включая корпус Лжеистанской революции и регулярный флот. Для этого активно используются беспилотники, которые могут быть подготовлены к запуску в очень короткие сроки и в сложных боевых условиях. В России идет работа над группировкой спутников для управления тяжелыми боевыми дронами. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с участниками СВО. Президент напомнил, что недавно было запущено еще 16 аппаратов спутниковой группировки. «У нас такая система есть, она внедряется», — ответил Владимир Путин на просьбу одного из военнослужащих создать аналог Starlink. По словам главы государства, отечественная система ничем не будет уступать Starlink, а, возможно, даже станет лучше. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонозаказ» Дмитрий Корнев.
5: Когда спутниковая группировка «Рассвет» и, соответственно, система передачи информации через спутниковый интернет заработает в полной мере, то Министерство обороны сможет организовать достаточно серьезное взаимодействие с самыми разными средствами поражения. Причем здесь речь идет не только про то, что можно будет управлять дронами дальнего действия на большом расстоянии, передавать информацию, получать информацию с дронов, организовывать связь между дронами, между группами дронов, например. В принципе, да, конечно, это все будет возможно, и глушить такую связь будет очень сложно, с Земли, по крайней мере. Когда все это заработает, Министерство обороны, конечно же, будет бенефициаром и будет пользоваться возможностями этой системы передачи информации. Вопрос в том, когда это произойдет, вопрос очень непростой в текущей ситуации, потому что по выводу даже полезной нагрузки на орбиту, пока мы отстаем от ведущих мировых космических стран, которые выводят искусственные спутники на орбиту. Но шансы есть догнать все это при соответствующем финансировании и при уделении внимания этому вопросу.
1: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Владимир Путин также сообщил, что группировка вооруженных сил России в зоне СВО превышает 700 тысяч человек.
25: Продолжительность жизни.
6: Долгое время считалось, что каждый новорожденный начинает жизнь с чистого листа. Гены передаются, а опыт родителей нет. Как оказалось, все гораздо сложнее.
25: Журналист Алена Копылова.
6: Пережитое родителями может буквально изменить биологию их детей еще до рождения. Это называется эпигенетическим наследованием травмы. Стресс и травма оставляют химические метки на ДНК, метильные группы, которые включают одни гены и выключают другие. Часть этих меток, вопреки прежним представлениям, передается следующему поколению. Одно из ключевых исследований провела американский нейробиолог Рэйчел Ехуда. Она изучила семьи, в которых родители пережили тяжелую травму. У родителей и их детей были обнаружены одинаковые эпигенетические изменения в гене, регулирующем реакцию на стресс. Параллельное исследование изучало людей с посттравматическим стрессовым расстройством. В их репродуктивных клетках обнаружили измененные паттерны метилирования ДНК. И эти изменения коррелировали с психическими расстройствами у детей. Как именно это передается? Путей несколько. Первый – через половые клетки. Они несут эпигенетические метки, часть которых не стирается при оплодотворении. Второй – через плаценту. Гормональный стресс беременной матери меняет процесс развития плода. Третий – через поведение. Тревожный или эмоционально недоступный родитель формирует у ребенка те же паттерны стресс-реакции. Исследователи предполагают, что часть этих изменений может быть адаптацией. Потомство людей, переживших тяжелый опыт, может оказаться лучше подготовленным к похожим трудностям.
25: Продолжительность жизни на Business FM. Погода в Москве.
1: Сегодняшний день финальный в аномально жаркой череде. Плюс 30 градусов прямо сейчас, облачно с прояснениями сегодня. Во второй половине дня возможен небольшой дождь. Завтра уже плюс 20 градусов, максимальная температура, и начинаются дожди. 13-16 в Москве. МИД России призвал граждан с осторожностью относиться к поездкам в Таиланд. Как на отдых, так и по делам. Причина – высокая угроза ареста по запросам США. Как утверждают дипведомстве, американские службы проводят операции по задержанию россиян без оглядки на таиландские власти. По словам дипломатов, Вашингтон развернул в стране настоящую охоту за россиянами, особенно интенсивно после начала спецоперации. Россиянам, которые могут быть объектом преследования США, рекомендовано воздержаться от поездок в Таиланд, а также от пересадок в местных аэропортах. При себе всегда нужно иметь контакты российских загранпредставительств. Говорится автор телеграм-канала «Реальный Пхукет» и совладелец местных местного туроператора экскурсии Эльёр Ширкулов.
7: Это касается не только граждан России, а вообще в целом любых граждан. Если им грозит какая-то уголовная ответственность США и выдан ордер на арест больше года, например, им грозит, или против США они что-то сделали, то они могут запросить и экстрадировать. Но к туристической деятельности это отношение никакого не имеет. Хотя если этот турист является каким-то преступником, которого разыскивают США, тогда да, для него могут быть проблемы. А так, в целом, обычным туристам, которые едут отдыхать, купаться, насладиться морюшком, ничего такого не грозит, если они не будут здесь делать что-то, нарушающее закон. Но есть у большинства людей такое мнение, что Таиланд — это некий такой колхоз, страна третьего мира, без интернета, никто ничего не знает, все живут в джунглях каких-нибудь и, соответственно, думают, что здесь безопасно. Но помимо этого еще есть определенный такой пласт людей, которых здесь называют вот помогалы. Вполне возможно, большинство из них могут зарабатывать на советах, на поисках определенных людей. Хотел отметить, это такая категория людей, которые готовы предоставить за определенную сумму паспорта разных стран, которые помогут избежать какого-то наказания и прочее. Я абсолютно не удивлюсь, если эти люди работают на спецслужбы США. Я сам лично не видел, подтвердить не могу, но предполагаю, что это только им могло быть интересно такое. Не забывайте, очень много скамеров сейчас, особенно на Пхукете, которые себя мнят специалистами во всем. Они временно сейчас во Вьетнам уехали, потому что там дешевле, но к началу сезона вернутся.
1: Ильёр Ширкулов, автор телеграм-канала «Реальный Пхукет». Глобальное предупреждение МИД России касается не только Таиланда, но и многих других стран, у которых есть договор о выдаче США. После начала спецоперации в группе риска оказались военные, принимавшие участие в боевых действиях на Украине, а также сотрудники ВПК и органов власти, говорит основатель, гендиректор туроператора Артур Дмитрий Арутюнов.
8: По большому счету это должно касаться не только Таиланда, но и многих других стран, у которых есть соглашение с Соединенными Штатами Америки о выдаче лиц, которые там преследуются по разным соображениям. Их действительно стало больше в связи с началом СВО. Там довольно-таки большая категория граждан, и так называемые комбатанты, которые принимают участие в СВО, и люди, которые как-то связаны с нашим военно-промышленным комплексом, с руководящими органами власти. Я думаю, что все эти люди, практически большинство из них, в курсе, что они являются, мягко говоря, нежелательными персонами для Соединенных Штатов Америки, и всегда против них могут быть вот такие провокации осуществлены. Я думаю, что в широком смысле это не очень сильно повлияет на туризм в Таиланд, но вот определенная категория граждан заставит задуматься о возможности и необходимости поездки в замечательную страну, кстати, дружественную нам, это было отмечено, Таиланд.
1: Дмитрий Арутюнов, Артур Ватур также заявили, что российские туроператоры не сталкивались со случаями ареста российских туристов в Таиланде по запросу третьих стран. Отмечается, что подобные случаи единичны, в то время как в Таиланде отдыхают около 2 миллионов россиян в год. В этом году власти Таиланда рассчитывают принять сопоставимое количество российских туристов при отсутствии эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил исполнительный директор туристического управления Таиланда по европейскому региону Слава да Сартилаван. Рейтинг на каждого. Столица заработал сервис, с помощью которого можно оценить не только ресторан или салон, но и конкретного сотрудника сферы услуг, от официанта и бармена до администратора и фитнес-тренера. Проект «Рейтинг культуры сервиса» запустила платформа «Нет монет». Система сама рассчитывает балл на основе отзывов клиентов за последние 30 дней. Причем учитывается не просто средняя оценка, а регулярность положительных откликов. Хвалить сотрудника должны постоянно. А как к этому механизму относится бизнес, мы спросили предпринимателей и их подчиненных.
9: Главный врач и основатель клиники эстетической медицины HealthFace Сирануш Аванесова.
10: Абсолютно каждому человеку приятно, когда его оценивают положительно. Минус только в том, что мы, правда, привыкаем к хорошему качеству, к хорошим людям вокруг, и не всегда оставляем эти положительные рейтинги и отзывы. А как раз-таки вопрос минуса только в том, что вот не дай бог нам что-то не понравится, конечно же, тут же многим людям хочется оставить отрицательный отклик о заведении, о конкретном человеке. Здесь ситуация будет такая же, как и с компанией. Для того, чтобы мы получили уже и так от лояльных пациентов, клиентов хороший отзыв о клинике, о любом заведении, нам придется немножечко им об этом напоминать. И, конечно же, это определенные действия. Но глобально, на мой взгляд, идея замечательная. И качество от этого будет становиться только выше и лучше.
9: работник «Вкусные точки» Юра Карпович.
11: Я считаю, что это нормальная тема. Но это в целом все равно можно накрутить, поэтому я считаю, что это не всегда будет честно.
12: Для тебя, как для сотрудника, это определенного рода, скажем так, геморрой, да, или нет все-таки? Потому что это...
11: Если же... меня оценивают только гости без подслуживаний, то не геморрой, мне в кайф. Ради бога, оценивайте. Я достаточно долго работаю в общепите, чтобы сказать, что я нормально отношусь к всякого рода оценкам, критикам.
12: У вас же есть какие-то внутренние рейтинги, да?
11: Нет, уже нету.
12: Вообще это стимулирует тому, чтобы ты более как-то...
11: Ну, если за это платят, то да, конечно, это стимулирует. Если не платят, то что у меня, что двойка, что пятерка, я все равно буду работать.
12: То есть ты не думаешь, что это может быть поводом для шантажа, например, потому что там ты мне не понравился, я накатала на тебя и грожу тебе увольнением?
11: Достаточно много процедур должно пройти, чтобы можно было уволить за такое. Но в целом, да, если написать на меня плохой отзыв, я буду писать потом объяснительно. По деньгам минуса нет, штрафы запрещены.
12: А если касается тебя как... клиента.
11: Не сильно часто отзывы пишу конкретно на людей. То есть, если пишу, то это значит, либо мне все понравилось, либо все не понравилось.
9: Ательер, владелец и генеральный менеджер гостиницы «Гельвеция» Юнис Теймурханлы.
13: Услуга гостеприимства, она нематериально передается через сарафанное радио, репутационные истории. И лучшим инструментом, конечно, являются отзывы и рейтинги, особенно если они сопровождаются конкретными отзывами гостей или даже фотографиями. В этом ключе рейтинги сотрудников – это тоже очень важная и ценная штука для гостей. Как, скажем, например, в службе такси, это правда помогает в каких-то ситуациях мне как потребителю. Если мне нужна ответственная поездка, то ты, конечно, начинаешь изучать рейтинг водителя. По этой же аналогии и работает рейтинг обслуживающего персонала в отелях, в ресторанах. И когда у тебя важная встреча, и тебе нужно не ошибиться с выбором официанта, по этой аналогии те рейтинги, которые составляются на обслуживающий персонал, будут иметь, конечно, очень серьезное влияние. Как для руководителя – раз, и для меня, как для потребителя – два. В каких-то ситуациях, может, мне все равно, но в каких-то для меня это важно. Негативных факторов нет. Есть мотивирующий фактор, а во-вторых, фактор ответственности. Когда сотрудник понимает, что сейчас есть, условно, единый реестр рейтингов, рейтингов и отзывов на персонал, какие-то повторяющиеся ошибки так или иначе вылезут в отзывах и в рейтингах.
1: С логикой не поспоришь, мы привыкли выбирать отели по звездам, таксистов по рейтингу, но есть нюанс. Официанта не выбирают. Кто первый подошел, тот и обслуживает.
25: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantix EDE. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
14: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
25: STO Xlantix EDE ждет вас в STO центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28.
16: Exceed. Born for more.
25: Реклама. Не оферта.
24: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
25: Курс истории или история курса. На протяжении многих веков Сингапур входил в состав разных азиатских государств. Это отразилось на денежном обращении внутри города, в котором участвовали самые разные валюты. В 1939-м в основном стал использоваться малайский доллар, а в 1965-м Сингапур стал независимым государством. И через два года появилась новая валюта – сингапурский доллар. Первоначально его привязали к британскому фунту стерлингов в соотношении почти 12 фунтов за сингапурскую единицу. Город-государство долгое время был британской колонией, да и фунт в 1960-х был одной из самых стабильных валют. Но уже в 1970-х годах фунт стерлингов утратил свои позиции. Недолго Сингапур ориентировался на доллар США, а с 1973 года на корзину основных мировых валют. Сегодня стоимость сингапурского доллара определяется исключительно рынком. За последний год американский доллар стоил в среднем 1,4 сингапурских. Курс истории или история курса на Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
17: Между делом о том, как мы себя ругаем и почему отчасти не можем перестать себя критиковать. Размышляем вместе с моим собеседником Владимиром Габо, главой культурного центра посольства Армении в Москве, худруком Московского художественного театра имени Сергея Параджанова.
15: во всей своей вот профессиональной жизни, да, я постоянно в себе ощущаю вот это чувство самокритики и оценки. Критик постоянно смотрит за тем, что я делаю. Это внутри, это очень сложно. Но с какого-то возраста, я сейчас не помню с какого, но это стало даже приносить мне удовольствие. Но я стал ощущать, что это какой-то непонятный, неопознанный кайф какой-то. Вот я не могу это описать.
17: То есть быть недовольным собой – это кайф?
15: Недовольным, а с постоянным взором критики. Но не той критики, которая вот критика критикой, да? Вот
17: то это. Есть неразрушительная?
15: Не знаю. Может быть, она где-то и разрушает. Может быть, она где-то и обрезает крылья. Я это не исключаю.
17: А что, если мы критиков поблагодарим и отправим куда-то подальше, и на их место пригласим адвокатов? Какой-то внутренний голос, который за меня.
15: На самом деле, вот понятие внутреннего адвоката в искусстве, это, я считаю, это высший пилотаж. И к этому хотелось бы стремиться и прийти к этому ощущению. Я бы, конечно, очень бы хотел.
17: Владимир Габа, глава культурного центра посольства Армении в Москве. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
25: Между делом на Бизнес ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием – приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
18: Москва, 13:28, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Премьер Венгрии Петр Мадьяр обвинил правительство своего предшественника Виктора Орбана во лжи по вопросам миграции. Он утверждает, что на словах прошлое правительство Венгрии выступало против приема мигрантов, а на деле строило для них лагерь и планировало выделить миллионы евро на эти цели. Как утверждает Мадьяр, прошлое правительство готовилось пустить в страну сотни тысяч мигрантов. В Херсонской области ВСУ пытались атаковать мосты, ведущие в Крым. Также был нанесен удар по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой, отметил Владимир Сальдо. Жительница Москвы лишилась 26 миллионов рублей после сообщения от мошенников. В СМС говорилось, что ее личные данные находятся под угрозой, и предлагалось срочно связаться по указанному номеру. Затем женщину убедили открыть так называемый безопасный счет и перевести туда все деньги. Полиция Канзас-Сити задержала двух подозреваемых в краже экипировки сборной Англии по футболу за несколько дней до ее первого матча на чемпионате мира. Об этом сообщает Sky Sports. Большая часть снаряжения пропала при перевозке из Флориды на базу команды в Канзас-Сити. Среди украденного оказались бутсы, в которых футболисты планировали играть на турнире, мячи и оборудование технического персонала. В полиции сообщили, что вещи пропали из автомобиля команды вскоре после его прибытия в город. Двух подозреваемых поместили под стражу. Мое расследование продолжается. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
25: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
19: 13:30 в Москве. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Работа над группировкой спутников для управления тяжелыми боевыми дронами идет сейчас в России, заявил Владимир Путин. Недавно было запущено еще 16 аппаратов, а в перспективе система будет аналогична Starlink. Мирный меморандум между США и Ираном может быть подписан 14 июня в Женеве, пишет Рейтер, то есть уже завтра. Он предусматривает разблокировку иранских активов, снятие санкций с нефти в обмен на открытие Ормузского пролива. Перспективы мирной сделки и ее влияние на нефтяной рынок обсуждаем с экспертами. Заменить курьеров на дроны хочет X5 Group. Идея в том, чтобы внедрить доставку по воздуху из магазинов «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик» там, где услуги человека невыгодны или недоступны. Действительно ли это будет сильно дешевле, подробнее в нашем эфире. Бизнес против маркировки. В редакцию «Бизнес FM» обратилась представительница новосибирской компании, торгующая радиоэлектронными компонентами. На такую продукцию вводится обязательная маркировка. Из-за этого, как утверждает наша слушательница, уже осенью фирма может закрыться. Подробности у Михаила Задорожного.
25: «Бизнес говорит».
0: Компания РЗА реализует со склада радиоэлектронные компоненты, резисторы, транзисторы, реле и так далее. Причем многие еще советского производства. Спрос есть. В стране хватает промышленного оборудования, выпущенного в СССР. Оно требует обслуживания и ремонта. Соответственно, основные продажи в сегменте B2B, хотя в розницу фирмы тоже торгуют. Маркировка радиоэлектронных компонентов в системе «Честный знак» стала обязательной с 1 мая, но складские остатки можно продавать без маркировки до 30 ноября. Проблема в том, что запасы готовой продукции у новосибирской компании очень большие, а работников, чтобы все промаркировать, мало, продолжает сотрудница РЗА Айгуль Соловьева.
2: Из-за того, что наш каталог более 10 тысяч позиций, и это в основном складские запасы, то мы нашими ресурсами, которые составляют 10 сотрудников нашей компании, никак не можем

0: перспективных технологий. Это оператор системы «Честный знак». Спустя несколько дней получили ответ. Специалисты ЦРПТ связались с новосибирской фирмой и предложили ей помощь в обучении сотрудников для работы в системе. На вопрос, как можно прокомментировать заявление, что фирме придется закрыться из-за введения маркировки, руководитель управления промышленными товарами ЦРПТ Тигран Аветисян ответил так.
1: Насчет закрытия бизнеса, такую тенденцию точно подтвердить не могу. Мы не ФНС и не владеем информацией о открытиях-закрытиях бизнеса, однако точно со своей стороны могу отметить, что мы видим регулярный прирост регистрации участников оборота по радиоэлектронике, и на текущий момент у нас уже более 27 тысяч предприятий зарегистрированы. Это как предприятия-производители, импортеры и предприятия розничной торговли, в том числе и оптовой. Маркировка остатков требует в любом случае определенного внимания, определенной работы со стороны отрасли. Сейчас вот срок маркировки остатков завершается в конце ноября текущего года, но по нашим сведениям рассматривается возможность правок в постановлении, которые продлят период маркировки остатков, в том числе по многочисленным просьбам производителей, импортеров и иных участников отрасли, и, скорее всего, до весны этот срок будет продлен.
0: Нужна ли вообще маркировка радиоэлектронных компонентов? Этот вопрос мы задали исполнительному директору Ассоциации консорциум отечественных разработчиков систем хранения данных Олегу Изумрудову.
2: Когда мы говорим про радиоэлектронную продукцию, мы прекрасно понимаем, что на сам компонент нанести маркировку невозможно. Он слишком мал. Никакой маркировки в виде наклейки на него не применить. Наклейка будет намного больше, чем десяток этих компонентов. Будет маркироваться, грубо говоря, коробочка, куда они все сложены. А там их может быть сотни, ну, штук или тысяч в этой коробочке. Много раз уже сами участники рынка, которые отвечают за оборот радиоэлектронной продукции, кто производит радиоэлектронную продукцию, они много раз говорили о бессмысленности самой маркировки именно из-за того, что компоненты, которые предлагают маркировать, бесконечно малы относительно маркировки в виде QR-кода.
0: Сейчас в новосибирской компании РЗА рассматривают вариант, который обсуждался с представителями ЦРПТ. Зарегистрироваться в честном знаке, ввести товар в оборот, то есть подать сведения о нем в систему, но получать QR-коды только на заказанные покупателями товары. Это позволит обойтись без тотальной маркировки складских запасов. Михаил Задорожный, Елена Марчукова, Бизнес FM.
3: X5 Group заменит курьеров дронами в нерентабельных зонах. Крупный российский ритейлер, который входит в «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», планирует арендовать для этого парк беспилотников. Цель – заменить курьеров там, где их услуги невыгодны или недоступны. Согласно техзаданию, беспилотники могут перевозить посылки до 10 килограммов на расстоянии до 5 километров, укладываясь в 15 минут. Они рассчитаны на температуру от минус 20 до плюс 40 градусов. Планируемая интенсивность – до 73 тысяч вылетов в год на одну точку. В компании подчеркивают, что пока это лишь исследование рынка, комментирует основатель и руководитель Центра беспилотной авиации Максима Кондратьева. Максим Кондратьев.
4: Однозначно, в данный момент эта экономическая модель резко уступает доставке обычными курьерами. То есть это дороже. Второе, с точки зрения технологии, организовать это совсем несложно. Ну, когда мы говорим про какую-то малоэтажную жилую застройку, частный сектор, коттеджные поселки, где есть условия для приземления. То есть дроны такие есть, уже первые эксперименты достаточно успешно себя показали за границей. Но когда мы говорим про многоэтажную застройку, про городские условия, то возникают технические сложности. А как дрон этот груз, пакет с продуктами или коробку передаст заказчику? То есть нужны какие-то площадки. И, конечно же, важным фактором является недоработки и отставание нормативно-правовой базы. Нужно разрешение на использование воздушного пространства, вопросы страхования, кто будет отвечать за то, что если этот дрон упадет на автомобиль или на головы беспечных горожан, вот ущерб третьим лицам, он же начинает просто ущерба имуществу, заканчивая тяжкий вред здоровью или гибель, например, кого-то. Здесь вопрос остается пока открытым. Следующая сложность большая – это вопрос текущий, что спецоперация и атаки украинских дронов привели к массовым ограничениям использования летающих дронов во всех регионах. И как быстро и эффективно понять, что это дрон, который выполняет обычную гражданскую коммерческую задачу, а не дрон, который несет террористическую угрозу? Я думаю, что в ближайшее время будут первые попытки начать движение в эту сторону, но до окончания специальной военной операции ни о каком широкомасштабном применении этой технологии не может быть и речи. Очень мало опыта, ни у кого подсмотреть. США пробуют, и в Китае пробуют. Но опять же, пробуют под экспериментальными режимами, инициаторами, которые является правительство. У нас тоже есть свой федеральный проект «Беспилотная авиация», который учредил президент. Это такая же история, связанная с попыткой массово и широко коммерциализировать все эти технологии дронов.
3: Максим Кондратьев, основатель и руководитель Центра беспилотной авиации. На этой неделе министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что Минздрав начал тестировать доставку лекарств с помощью

0: беспилотников. Пилотные проекты уже идут в 6 регионах России, пока дроны перевозят препараты только между медицинскими организациями. А Почта России с 22 года тестирует доставку дронами в труднодоступных районах на Камчатке, Чукотке и Ямале. Но пока это очень дорого. Перевозка 1 килограмма груза беспилотниками обходится в 151 раз дороже, чем обычным рейсом. У Amazon амбициозные планы к 30 году доставлять дронами до 500 миллионов заказов ежегодно. Однако в прошлом году компания приостанавливала испытания после 2 аварий в США. Сборная Соединенных Штатов разгромила команду Парагвая в своем стартовом матче на чемпионате мира по футболу. Встреча завершилась со счетом 4-1. В другой игре канадцы сыграли в ничью с Боснией 1-1. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
2: Чемпионат мира по футболу набирает ход. Торжественные шоу на церемониях открытия в Канаде и США, которые перехватили эстафету у Мексики, были очень красочными. В пригороде Лос-Анджелеса Инглвуди на стадионе SoFi выступила певица Кэти Перри, а к зрителям с приветственной речью обратился Джейсон Судейкис, исполнивший роль футбольного тренера Теда Ласса в одноименном сериале. Не обошлось и без скандалов. Во время демонстрации иранского флага часть зрителей выражала недовольство гулом и свистом. Но все это уже история. В дело вступили футболисты. И сборная США в первом же своем матче установила национальный рекорд по забитым мячам на мундиалях. Американцы разгромили Парагвай со счетом 4-1. Дубль сделал Флорин Балагун, еще по разу отличились Джованни Рейна, а также Дамьян Бабадилья, отправивший мяч в собственные ворота. Единственный гол в ворота соперников за Парагвай забил Маурисио. Любопытно, что в последний раз американские футболисты побеждали на чемпионатах мира с разницей в 3 мяча именно Парагвай, но было это очень давно, 96 лет назад, на самом первом турнире. Кстати, на том мундиале в 30-м году США единственный раз в своей истории дошли до полуфинала. А в Торонто ранее сборная Канады набрала свое первое очко в рамках мировых первенств. В первом тайме хозяевам пришлось нелегко. Боснийцы повели на 21-й минуте после точного удара головой Йова Лутича. После перерыва канадцы устроили настоящий штурм ворот соперника, но мяч упорно не шел в ворота, порой даже в пустые. Однако все же хозяева чемпионата дожали. Кайл Ларин вышел на замену, а спустя 2 минуты сравнял счет. 13 и 14 июня турнир продолжится еще 4 матчами. В дело вступают одни из фаворитов турнира – бразильцы. Они встретятся со сборной Марокко, которая на прошлом мундиале первой из африканских сборных дошла до полуфинала. У бразильцев обращает на себя внимание немалое количество возрастных игроков категории 30+. Среди них и 34-летний Неймар, но он первые матчи пропустит из-за травмы. Григорий Гуреев, Business FM.
0: На чемпионате мира продолжается череда скандалов. У сборной Англии были украдены игровые бутсы и почти все мячи. Об этом сообщает Sky Sports. Из фургона, который вез вещи спортсменов из Флориды в Канзас-Сити, также пропало тренировочное оборудование. Служба безопасности считает, что к краже могут быть причастны водители, которым доверили доставку инвентаря. Полиция уже арестовала 2 подозреваемых. В Париже не смогли продать первую в мире сумку из кожи тираннозавра. Аксессуар, вдохновленный хищником, исчезнувшим 66 миллионов лет назад, аукционный дом Джеквелла оценил более чем в полмиллиона долларов, однако итоговые ставки оказались значительно ниже ожиданий. Создатели проекта утверждают, что материал удалось вырастить в лаборатории с использованием белков древнего ящера, найденного еще в конце 80-х в американском штате Монтана. Может ли подобный эксперимент стать частью будущей фэшн-индустрии, объясняет основатель Института развития индустрии моды Bain Open и ведущий эксперт Института развития креативных индустрий НИУВШ Алексей Баженов.
3: Материалы с заданными свойствами могут использоваться в индустрии, но сейчас мы говорим не об индустрии, мы говорим как пиар, либо единичный как арт-объект. Но со временем, конечно, материалы будут более доступны, и можно будет делать из любых динозавров все что угодно.
4: До этого, наверное, еще долго, учитывая суммы.
3: Материалы с заданными свойствами говаривают и обсуждают. Уровень доступности технологии сейчас будет быстро развиваться. Их будет больше. кажется, они будут более дешевые, и я думаю, что это может быть одним из способов создания брендинга, истории бренда.
4: Почему за основу взяли сумку, а не что-то другое?
3: Потому что ассоциация — сумка из аллигатора, сумка из динозавра.
0: Алексей Баженов, Bein Open. При этом вокруг самой технологии до сих пор идут споры. Часть ученых сомневается, что найденные в Монтане белковые фрагменты вообще принадлежали тираннозавру. Кроме того, исследователи отмечают, что основу материала все равно пришлось достраивать с помощью искусственного интеллекта и белков курицы, ближайшего современного родственника динозавров. Впрочем, эксперименты с воскрешением прошлого с помощью биотехнологии идут уже не первый год. Австралийский стартап WoW уже представил выращенную в лаборатории фрикадельку из мяса мамонта с использованием древнего гена и ДНК африканского слона. А компания Colossal Biosciences работает над проектами по возвращению птицы Додо и шерстистого мамонта.
1: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Дело вкуса с Катей Калиной.
6: Волшебные слова заклинания из ресторанных меню: андалиман, джамбалая, мухамара, кефте. Когда-то они вдохновили меня на то, чтобы перевести их с национально-кулинарных языков на общедоступный человеческий и написать книжку. «Queen Aman» из этой же серии. Ни к английской королеве, ни к столице Иордании или султанату Оману он не имеет ровным счетом никакого отношения. Зато как по-ведьмински звучит. Человек, методично подсаживающий московских сладкоежек на этот бретонский слоеный пирог, Натали Королева, бренд-шеф ресторана французской кухни в Большом Афанасьевском переулке «Жульзан». Приворотный «Queen Aman» – хит продаж. Когда разрываешь пальцами горячее воздушное тесто с корочкой из карамели, а тут вытекает холодный, ванильный и чуть сладковатый заварной крем, сдаются все. И сидящие на диетах, и страстно пропагандирующие ЗОЖ, и даже мужчины в костюмах – обычно самые стойкие бойцы, боящиеся хлебных крошек в бороде. Наблюдать за поглощением «Queen Aman» – как подглядывать в замочную скважину за любовниками в кино Тинто Брасса. Стыдно, неловко, но не оторваться. Из основного меню, потому что «Жульзанг» — это не только десерты, берите лето. Клубничный гаспачо на сладком перце, салат из фенхеля с кумкватом, с которым отлично дружит тончайший эскалоп из индейки, зеленый салат с медовыми семечками, конечно, бокал холодного кремана. Кухня Королевой легкая, честная, не уставшая, что для Москвы, как и любого крупного города, наводненного выгоревшими людьми с потухшим взглядом, крайне важно. С вами была Катя Карина.
1: «Дело вкуса» на Business FM.
0: 13:46 в Москве. На поезде в Крым только в светлое время суток крымский оперштаб ввел новую схему движения пассажирских поездов.
1: Итоги недели.
0: Для части туристов теперь станции прибытия будет Керчь, оттуда их будут пересаживать на автобусы. Что об этом думают сами пассажиры, продолжит Наталья Шашина.
7: Часть поездов по территории Крыма теперь будут ходить только в светлое время суток, то есть с 5 утра до 11 вечера. А еще часть будут доезжать до станции Керчь-Южная. Она расположена практически у Крымского моста. И оттуда пассажиров будут пересаживать на автобусы до Симферополя, Джанкоя и Владиславовки. Не для всех это удобно. Как рассказал Business FM, один из крымчан, ему пришлось поменять билет своему гостю, которого он ждет в начале июля, чтобы не укачало в автобусе.
8: Человек, который ко мне приедет, для меня очень важен, и я понимаю, что там есть проблемы с укачиванием, поэтому 6-8 часов в автобусе человек точно не выдержит, в поезде не укачивает. В результате этого я вынужден был помочь близкому человеку поменять билет с поезда на Евпаторию на другой поезд, на ту же дату, но на другой поезд, который будет следовать прежним маршрутом до станции Симферополь, и уже, соответственно, от Симферополя я буду человека забирать на такси. Несколько других людей, с кем я общаюсь, просто вообще сдали билеты и отказались от поездки в Крым, так как там есть дети-инвалиды, и им просто чисто физически не добраться, допустим, до тех же САК, потому что это очень много часов пути, и ребенок не выдержит столько времени в автобусе.
7: Другие пассажиры говорят, все равно этот вариант будет гораздо спокойнее и безопаснее, чем экстренно эвакуироваться из поезда ночью. А это пришлось пережить тем, кто был в пути в ночь на понедельник, когда беспилотник атаковал локомотив пассажирского состава, был ранен машинист и погиб его помощник. Преодолеть часть пути на автобусах, возможно, будет даже быстрее, чем на поезде, если их будет достаточно и пассажиры не будут терять время на долгой пересадке, считает региональный директор сети отелей «Отелика» Павел Марциновский.
9: В силу определенной ориентации строительства железных дорог севера, они построены так, что все поезда идут через север Крыма. То есть они очень делают большой крюк до Симферополя и до Севастополя. А автобус едет по трассе Таврида практически в 4 раза быстрее. Но другое дело, что любая пересадка – это определенное мероприятие с чемоданами, со всеми делами.
7: Как рассказывают бизнес-фм в компаниях, которые организуют индивидуальный трансфер, сейчас у них много запросов на то, чтобы встретить туристов в Керчи. При этом, как делятся жители Крыма, ценник на такси, например, от Симферополя до Евпатории, вырос примерно на 40%. Некоторые крымские отели сыграли в ситуативный маркетинг, и при бронировании номера гостям обещают от 10 до 20 литров топлива в подарок. На броне туров ситуация с топливом не сильно, но сказывается, видит замгендиректора по турпродукту «Мультитур» Евгений Кизей.
10: Процентов 5 уже точно аннулировали туры на ближайшие даты или перенесли на более поздние даты, когда будет уже понятна ситуация, да, с бензином, надеясь на стабилизацию. Часть, кто собирался ехать на машинах, аннулировали, потому что боялись сложностей, как они будут обратно возвращаться. Кто-то перебронировал на Анапу, а кто-то на более дальние даты, пока на июль-август.
7: Впрочем, портал Турдом пишет, что на некоторых АЗС полуострова 92-й бензин появился в свободной продаже. Это, в частности, заправки в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Симферополе. Пока, как правило, отпуск ограничен 20 литрами топлива на один автомобиль. Как сообщает портал, это привело к сокращению очередей на Крымском мосту. Автомобилисты стали реже выезжать с полуострова, чтобы заправиться. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: Ювелиров обяжут маркировать синтетические алмазы. С 1 сентября в России начнут действовать новые правила продажи ювелирных изделий.
1: Итоги недели.
0: Как сообщает Минфин, со ссылкой на постановление правительства, продавцы ювелирных изделий будут обязаны четко указывать происхождение камней в своих украшениях, продолжит Ольга Кашинская.
11: Отныне гордое название бриллиантов смогут носить исключительно ограненные алмазы природного происхождения. Кроме того, всевозможные эпитеты вроде «драгоценный», «естественный», «экологичный» к синтетическим камням отныне также будут неприменимы. Это коснется как прямых наименований, так и рекламы. Корректное название для таких камней четко сформулировали – ограненный синтетический алмаз. Также недопустимо будет указание характеристик синтетических алмазов, в том числе их каратного веса, что для рынка лабораторных ювелирных камней явление повсеместное. По новым правилам их вес должен быть указан в граммах. Одного взгляда на ассортимент ювелирных онлайн-магазинов достаточно, чтобы увидеть, как сильно новые правила повлияют на рынок. Каратный вес указан для каждого первого изделия синтетическими камнями. Бриллиантами они также называются повсеместно. Часто встречается название LG-бриллианты, что означает lab-grown или выращенные в лаборатории. Но рядовой потребитель в такие тонкости вряд ли погружен. В Минфине утверждают, что новые правила вводятся для повышения прозрачности рынка и снижения риска переплаты за синтетические алмазы. Ценообразование сейчас действительно не вполне четко говорит о происхождении камня. Хотя разрыв в себестоимости природных и синтетических алмазов драматичный, продолжает исполнительный директор гильдии ювелиров России Владимир Сбойков.
12: Природные бриллианты и синтетические различаются в цене, ну, где-то примерно сегодня там раз 50. Я имею в виду камень одного и того же размера, одного и того же качества. В этом плане есть проблема, которая заключается в том, что производители синтетических камней, после того, как камни эти гранятся, стремятся придумать к ним красивые времена наименование. Например, не синтетический, а выращенный. Начинают придумывать то, чего вообще к синтетике неприемлемо, а именно указание их характеристик. Когда речь идет о синтетике, это никакого не имеет отношения к редкости данного камня. Потому что то, что сегодня производится, производится постоянно с улучшением качества. Завтра все производители синтетических алмазов будут делать их самого высшего качества. Другой будет просто считаться браком. Так вот, если у нас будут следить за этим, то рынок будет просто четко сегментирован.
11: Сейчас в России вопрос позиционирования ювелирных камней не регулируется вообще никак. И ценообразование зависит исключительно от аппетита продавца. Принятие четких правил давно назрело, считает управляющий директор Vire Diamond Club Dubai Ксения Костина.
13: Сейчас, если мы посмотрим на профессиональный рынок, то один карат искусственно выращенного бриллианта стоит $100. Если мы посмотрим на то, какие порой цены предлагают на розничном рынке, то у покупателя может сложиться неверное впечатление относительно искусственно выращенных бриллиантов, да, что они, может быть, чуть-чуть дешевле, чем природные, а значит, они не особенно хуже. Искусственно выращенный бриллиант — это, безусловно, очень хороший, классный продукт, но это технологический продукт. Он бесконечно воспроизводимый, он дешевеет с каждым годом, и стоимость упала от практически $4000 за карат до $100 за карат. Скорее всего, она продолжит падать, потому что они производятся массово, как в Китае, так и в Индии. А природный бриллиант, безусловно, это конечный ресурс.
11: Сейчас цены на так называемые синтетические бриллианты могут измеряться миллионами рублей. При все той же себестоимости в менее чем 10 тысяч за карат. Визуально синтетические и природные алмазы отличить невозможно. И отсутствие регулирования дает почву, если не для обмана, то как минимум для манипуляции потребителям. На зарубежных рынках этот вопрос уже регулируется. Так что в России подобная мера была вопросом времени. У синтетических ювелирных камней много достоинств. Например, их можно менять по настроению или надевать в путешествие, не боясь за их сохранность. Но все же ограненный синтетический алмаз – это не бриллиант. Ольга Кашинская, Анна Моргунова, Бизнес FM.
1: О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
14: Совпадения в нашей жизни случаются постоянно. Иногда их так много в одном моменте, что невольно задумываешься, а случайны ли они? Это рассуждения скорее эзотерические, а вот история про спортивные совпадения, которую хочу рассказать, интересна. В прошлую среду стартовала финальная серия Национальной баскетбольной ассоциации. До решающего противостояния добрались Нью-Йорк Никс из Восточной конференции и Сан-Антонио Спёрс из Западной. Такая серия уже случилась 27 лет назад. Тогда сильнее со счетом 4-1 была команда из Техаса. Главной звездой нынешней команды из «Большого яблока» является 29-летний разыгрывающий Джейлен Брансон. Его отец Рик в прошлом тоже профессиональный баскетболист. За свои 20 сезонов он успел поиграть и за «Никс». В 99-м участвовал в той финальной серии против «Сан-Антонио». Брансоны стали первым дуэтом отец и сын, которые играли в финале НБА в составе одной и той же команды. Так еще серия против того же соперника. Ну как тут не начать верить в эзотерику? Если этого мало, то Брансон-старший сейчас работает ассистентом главного тренера в Нью-Йорке. В чем сын точно превзошел отца, так это в гонорарах. Он сейчас заканчивает второй год 4-летнего контракта на $156 миллионов. Зарплаты в НБА выросли геометрически с времен Рика Брансона, который за всю свою карьеру заработал 5.5 миллионов. 27 лет назад у Никс не получилось завоевать титул чемпионов НБА. В этом году прогнозы тоже не на их стороне. Команды Западной конференции объективно сильнее. Но на площадке даже в серии до 4 побед может случиться все, что угодно. А этот баскетбол нужно смотреть обязательно.
1: Спорт и деньги на Бизнес FM. Бизнес FM в подкастах. «Строго по делу».
15: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на «Бизнес FM».
1: Комментарии Буфта.
15: Личный взгляд на главные события.
1: «Бизнес говорит».
15: Чтобы кто надо услышал.
1: Бесценные знания.
15: Неочевидные, но удивительные факты.
1: Все подкасты «Бизнес FM» прямо сейчас на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Купание в море, загар, пикники.
16: Посиделки на даче, матрас на волнах, волейбол на песочке.
1: Все, что сейчас нам кажется самым летним,
16: самым привычным и неизменным в веках,
1: кто-то когда-то придумал, попробовал или сделал первым. Однажды летом.
16: Специальный проект.
1: Уже в эфире «Бизнес FM».
5: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
17: Москва 13.58. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Российские войска удерживают стратегическое преимущество и уверенно идут вперед, заявил Владимир Путин на совещании по развитию Донбасса и Новороссии. По его словам, по словам президента, российская армия продвигается по всем направлениям СВО. Противник не может сдержать этот натиск и переходит к террористическим методам. Глава государства заявил также, что никакие удары по России не помогут противнику. Также он призвал не только воссоздать то, что было разрушено в Донбассе и Новороссии, но и заложить новую основу для развития. Минобороны заявила о поражении объектов энергетики и транспорта в ВСУ, а также по местам хранения украинских беспилотников дальнего действия. В военном ведомстве добавили, что нанесены удары по пунктам временной дислокации ВСУ в 142 районах. Один человек погиб при возгорании на морском терминале после атаки украинских беспилотников в Краснодарском крае. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. По предварительным данным, еще трое получили ранения. Пожар тушит. В Волгоградской области из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на территории промышленной инфраструктуры. Как написал глава региона Андрей Бочаров, пострадавших нет. В ближайшие часы гроза с ливнем накроет столицу, сообщают московские новости. По данным синоптиков, сегодня может выпасть до 13 миллиметров осадков. При грозе поднимется сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Местами возможен град. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 14 часов в Москве. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. США и Иран могут подписать мирное соглашение уже завтра, пишет Рейтер со ссылкой на источники. Текст меморандума уже утвержден. В нем разблокировка иранских активов и снятие санкций с нефти в обмен на открытие Ормузского пролива, а также переговоры по ядерной программе. Перспективы мы обсуждаем с экспертами. На этом фоне нефть резко подешевела, потеряв около 3%. Brent на отметке $86 за баррель. Эксперты полагают, что снижение может продолжиться после подписания мирной сделки, но повышенный спрос будет еще какое-то время поддерживать цены. Работа над группировкой спутников для управления тяжелыми боевыми дронами идет сейчас в России, заявил Владимир Путин. Недавно было выпущено, запущено еще 16 аппаратов. В перспективе система будет аналогична Starlink. Подробнее в нашем эфире. Так, текст мирного соглашения США и Ирана утвержден. Об этом в соцсети X сообщил представитель основного посредника на переговорах премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф. По данным источника агентства Рейтер, сделка может быть подписана 14 июня, то есть уже завтра, в день 80-летия президента США Дональда Трампа. На одно из условий этой сделки – вывоз и уничтожение обогащенного урана из Ирана. Иранское агентство Мехр опубликовало проект меморандума США и Ирана из 14 пунктов. Среди них немедленное полное прекращение военных действий, включая израильские обстрелы Ливана, вывод американских войск с граничащих с Ираном территорий, полное снятие блокады портов Ирана, а также возобновление работы Ормузского пролива в течение 30 дней. В качестве места для подписания договора себя предложила Швейцария. Глава иранского МИДа Аббас Аракчи заявил, что подписание ближе, чем когда-либо, а Дональд Трамп сделал репост этого сообщения сообщение без комментариев. По словам Аракчи, Иран вышел победителем из конфликта с США, при этом иранский министр обвинил Израиль в попытках сорвать подписание мирного соглашения. Сам процесс будет двухэтапным. Сначала меморандум, а затем 60-дневные переговоры об окончательном урегулировании, включая ядерную программу и снятие санкций, говорит главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
18: Что там происходит, до сих пор непонятно. Я бы предположил, особенно на основе заявления Аракчи, что Иран одержал стратегическую победу, что какой-то документ, который зафиксирует статус-кво, действительно на подходе. Если это так, то, как мы видели в 25-м году, правда, там документа никакого не было, просто прекратили боевые действия. Всем сторонам чрезвычайно важно объявить себя победительницей. Вот это, по-моему, начинает происходить. Трамп все время говорит, что мы победили, историческую победу одержали и прочее. Сейчас об этом сказал Аракчи, и, видимо, это будет основная линия иранская, что одержан грандиозный стратегический успех. Израилю сложнее, но думаю, что придумают они объяснение, почему этот результат вполне им подходит. Мешает ли Израиль подписанию? Думаю, да, потому что, конечно, результат, если верить утечкам, даже если они не полностью правдивы, весьма далек от тех заявлений и целей, которые выдвигались израильтянами в самом начале. Смена режима, уничтожение всего военного потенциала и так далее. Но я не думаю, что Израиль здесь может что-то серьезно изменить, просто потому что Трамп нуждается в закруглении всей этой эпопеи. Ему нужно отметить собственный юбилей, ему нужно отметить юбилей Соединенных Штатов. И делать это в условиях непонятно зависшего конфликта, который он сам же и начал, не очень хорошо. Я думаю, что Израиль понимал изначально, что не удастся добиться всего. Им надо было просто втянуть Соединенные Штаты и сделать, что можно. Сколько хватит у Соединенных Штатов терпения и воли, столько и сделать. Но все не получится. Так и вышло, в общем-то. И поэтому они, конечно, будут стараться максимально это дело затормозить, но вряд ли у них это получится. Поскольку ни один из вопросов, ради решения которых это затевалось, не решен, с ядерной программой непонятно, и с военными возможностями Ирана, точнее говоря, даже понятно, что они сохранились, и деятельность организаций союзных Ирану не парализована, может, осложнена, но она остается. Плюс еще добавился такой фактор, как Армунский пролив, который раньше Иран никогда не задействовал, но теперь, естественно, будет использовать как инструмент. В этом смысле Израилю нет оснований успокаиваться, поэтому я думаю, что в том или ином виде все эти противоречия останутся и будут периодически обостряться.
0: Федор Лукьянов, «Россия в глобальной политике». Аксиос пишет, что готовящееся соглашение США с Ираном станет горькой пилюлей для премьера Израиля Нетаньяху. Трамп сообщил израильскому руководству, что сделка будет подписана в ближайшие дни, и Израиль фактически признал, что не может этому помешать. А главное опасение Израиля здесь, что Иран нарастит экспорт нефти, укрепит экономику и затянет переговоры по ядерной программе без уступок, а также могут быть ограничены его действия против Хизбаллы в Ливане. В Вашингтоне, впрочем, уверены, что Израиль в итоге соглашение поддержит. Что думают об этом самом Иране, говорит израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис.
19: Начнем с того, что Трамп с самого начала вел эти переговоры без участия Израиля. У Израиля сейчас интересы продолжать военную операцию в Ливане и по возможности полностью уничтожить группировку Хизбалла, с которой сейчас Израиль ведет бои, и подойти как можно ближе к Бейруту. Одним из условий иранской стороны – это прекращение израильской военной операции в Ливане. Трамп как бы в одностороннем порядке принял решение за израильское правительство. Поэтому то, что эти переговоры или договор об урегулировании будет сорван, шанс крайне высок, поскольку сейчас Израиль не находится в такой позиции, что он может согласиться и просто вывести свои войска из Ливана, поскольку сейчас есть момент, который, если он будет упущен, он уже не вернется. Поскольку израильские войска продвинулись глубоко вглубь Ливана, практически дошли до Бейрута, есть шанс полностью добить Хизбаллу. Хизбалла постоянно обстреливает север Израиля. И чтобы прекратить этот обстрел, нужно по возможности эту группировку ликвидировать. Сейчас вывести свои войска из Ливана, это будет, во-первых, унижение, позор. Ну и, естественно, с тактической точки зрения, это будет поражение отношении Израиля. На что, как мне кажется, Бенямин Нетаньяху не может позволить себе пойти, потому что тогда начнутся протесты внутри страны. Будут требовать его отставки. И в этом контексте мне тяжело пока представить, что Израиль пойдет на договор, который заключил Трамп как бы за Израиль, вместо Израиля, без Израиля. Три сценария, которые могут произойти. Первый. Нетаньяху будет гнуть свою линию. Второе. Будет ссора с США, но Трамп оставит помощь Израилю. Третье. Ссора с США, и Трамп уберет свою помощь и фактически заставит Израиль пойти на это урегулирование.
0: Саймон Ципис, израильский политолог. Открытие Ормузского пролива неизбежно приведет к снижению цен на нефть, поскольку на рынок вернутся прежние объемы, плюс объемы самого Ирана. Рынок уже это закладывает. Цена Брент опустилась ниже $90 за баррель. Снижение может продолжиться, поскольку Иран получит возможность наращивать экспорт. США фактически выведут иранскую нефть из-под санкций, разблокируют золотовалютные резервы, но низкая себестоимость добычи в Иране привлечет иностранных инвесторов. А Иран не связан квотами ОПЕК+, и может добывать столько, сколько захочет. Сдерживающим фактором здесь выступит необходимость восполнения стратегических запасов, ведь за время перекрытия пролива мир израсходовал все резервы. Теперь потребуется повышенный спрос для их пополнения. А дальнейшую динамику цен определит борьба между растущим предложением и повышенным спросом, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
20: В принципе, и в меморандуме звучала эта фраза, что Соединенные Штаты должны будут снимать санкции с Ираном. А значит, Иран сможет еще больше нарасти экспорт своей нефти, тем более на него не распространяются даже официально квоты ОПЕК+. Поэтому он может добывать столько, сколько захочет. Плюс другой пункт меморандума означал еще и разблокировку иранских золотовалютных резервов. Получается, он получит еще и дополнительные средства, и вкупе это все будет привлекать и иранские инвестиции, в общем, то есть он будет вкладывать увеличение добычи и экспорта. И плюс, по мере смягчения санкционного режима, в Иран смогут прийти и другие инвесторы. При этом в Иране месторождение с низкой себестоимостью добычи гораздо больше, чем, например, в Венесуэле. Поэтому он более привлекательный для иностранных инвесторов. Даже при снижении цен многие месторождения оказываются рентабельными. По мере роста добычи в Иране встанет опять вопрос о сохранении сделки ОПЕК+. Потому что сейчас и так риск, что она может развалиться, потому что Объединенные Арабские Эмираты вышли из соглашения. А по мере того, как Иран будет наращивать свою добычу, безусловно, встанет вопрос, чтобы он все-таки взял на себя квоты какие-то. Иран может отвергнуть эту перспективу, сказав, что он много лет был под санкциями, и теперь уж ему должны разрешить добывать все-таки столько, сколько он захочет. Поэтому это, конечно, фактор риска. Если сделка распадется окончательно, то мы увидим существенный рост предложения и падение цен в районы $30-40 за баррель, по крайней мере, в моменте. Но сдерживающим фактором цен на нефть будет выступать то, что вот эти несколько месяцев, когда был перекрыт Армузский пролив, мир проедал стратегические запасы. И теперь нужно их восполнить. Поэтому спрос тоже будет высокий. И те, у кого не было их или они были маленькие, конечно, захотят создать их или расширить, чтобы не повторилась история 26-го года. Поэтому стоит ожидать, что в ближайшее время, может быть, даже годы, мы увидим все-таки повышенный спрос на нефть. И вот эти две тенденции будут бороться между собой. С одной стороны, повышенный спрос, а с другой увеличивающееся предложение. Рынок и будет следить, а какая из этих тенденций побеждает.
0: Игорь Юшков, фонд нацэнергобезопасности. Иранские военные заявили, что по-прежнему контролируют Армузский пролив. По словам заместителя начальника штаба ВМС, который передает агентство Мехр, ни одно торговое судно не может войти в пролив без разрешения Ирана. Обе стороны пролива и сам пролив, Персидский залив, находятся под строгим контролем иранских сил, включая корпус Лжеистанской революции и регулярный флот. Для этого активно используются беспилотники, которые могут быть подготовлены к запуску в очень короткие сроки и в сложных боевых условиях. В России идет работа над группировкой спутников для управления тяжелыми боевыми дронами. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с участниками СВО. Президент напомнил, что недавно было запущено еще 16 аппаратов спутниковой группировки. «У нас такая система есть, она внедряется», — ответил Владимир Путин на просьбу одного из военнослужащих создать аналог Starlink. По словам главы государства, отечественная система ничем не будет уступать Starlink, а, возможно, даже станет лучше. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонозаказ» Дмитрий Корнев.
21: Когда спутниковая группировка «Рассвет» и, соответственно, система передачи информации через
2: спутниковый интернет заработает в полной мере, то Министерство обороны сможет организовать достаточно серьезное взаимодействие с самыми разными средствами поражения. Причем здесь речь идет не только про то, что можно будет управлять дронами дальнего действия на большом расстоянии, передавать информацию, получать информацию с дронов, организовывать связь между дронами, между группами дронов, например. В принципе, да, конечно, это все будет возможно, и глушить такую связь будет очень сложно, с земли, по крайней мере. Когда все это заработает, Министерство обороны, конечно же, будет бенефициаром и будет пользоваться возможностями этой системы передачи информации. Вопрос в том, когда это произойдет, вопрос очень непростой в текущей ситуации, потому что по выводу даже полезной нагрузки на орбиту, пока мы отстаем от ведущих мировых космических стран, которые выводят искусственные спутники на орбиту, но шансы есть догнать все это при соответствующем финансировании и при уделении внимания этому вопросу.
0: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Владимир Путин также сообщил, что группировка вооруженных сил России в зоне СВО превышает 700 тысяч человек.
1: Реклама. Благосостояние – это не только деньги. Это комфорт в любой точке мира. Станьте премиальным клиентом Совкомбанка и получите доступ к программе путешествия. Бизнес-залы аэропортов, приоритетная регистрация на рейс, консьерж-сервис и кэшбэк 2% на все покупки. Совкомбанк Wealth Management. Банк для состоятельных клиентов.
21: Совкомбанк Wealth Management – сервис премиального банковского обслуживания. Подробнее на совкомбанк.ру/премиум. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
22: Росреестр внес в правительство законопроект, направленный на то, чтобы упростить оформление прав на общее имущество садового некоммерческого товарищества. Напомним, что к общему имуществу СНТ относится вся земля, кроме, собственно, садовых участков, на которые могут располагаться дороги, инженерные коммуникации, места для сбора бытовых отходов, спортивные площадки и так далее. В настоящее время общее имущество передается в долевую собственность садоводов после проведения собрания членов СНТ, расчета доли и оформления в Росреестре права общей долевой собственности. Когда новый законопроект обретет статус закона, соответствующее право по аналогии с общим имуществом собственников помещений в многоквартирных домах будет возникать с момента постановки имущества на кадастровый учет в Росреестре. Как отмечают в ведомстве, благодаря изменениям снизятся временные финансовые затраты садоводов, которых избавят от собраний и расчетов. Будет упрощена процедура передачи общего имущества в пользование иным лицам и организациям, а это актуально, например, при проведении социальной газификации. По сведениям Росреестра, под эту программу сегодня попадают около 12 тысяч СНТ, находящиеся в газифицированных населенных пунктах. Также законопроект облегчит регулирование в случаях изменения границ СНТ, включения в него новых участков или размещения объектов общего пользования. Предусмотрена необходимость получения согласия собственников участков, которые СНТ планируют включить в свои границы, что позволит защитить их права, а также избежать в будущем оспаривания проектов межевания территории и решения общих собраний СНТ в отношении таких лиц, например, при возложении на них обязанности по содержанию общего имущества, подчеркивают в Росреестре. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.
1: Недвижимость на Business FM.
0: 14:15 в Москве. Суббота станет финальным днем аномальной жары в Москве. Синоптики обещают до плюс 30. Но потом в столицу придут ливни, грозы и резкое похолодание. Подробнее обозреватель проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
23: Московская область на пороге серьезного изменения погоды. Эти изменения будут связаны с циклоном, который уже буквально в эти часы спешит на европейскую территорию России. В его циркуляцию втянуты две очень контрастные воздушные массы. Одна температурами выше 30, а другая, которая холоднее. Волна 10-12 градусов. Из-за этого контраста фронты, которые есть в любом циклоне, очень контрастные. То есть развиваются мощные кучево-дождевые облака. Местами идут грозы, местами дождевые. даже с градом при грозе ливни до 15-17 метров в секунду. 13-14 июня пройдет тот самый холодный атмосферный контрастный фронт, на котором будут наблюдаться комплекс вот этих неблагоприятных явлений. Грозы, град, местами град может достигать 2-4 сантиметров, сильные ливни и при грозе порывистый ветер до 12-15 метров в секунду. Начиная с понедельника, 15 числа, в Москве и Московской области температура воздуха не превысит 20 градусов тепла, и будет казаться, что наступила осень. Понизятся ночные температуры 9-11 градусов тепла, и так будет всю неделю. На фоне низкого атмосферного давления осадки местами и временами будут перекрывать облака солнца. Они возможны все дни недели, включая даже и субботу, и воскресенье.
0: Алексей Сафонов, Метеовеб. По словам синоптиков, похолодание продлится около недели. После этого температура в столичном регионе вновь превысит 30 градусов. МИД России призвал граждан с осторожностью относиться к поездкам в Таиланд, как на отдых, так и по делам. Причина – высокая угроза ареста по запросам США. Как утверждают в ведомстве, американские службы проводят операции по задержанию россиян без оглядки на таиландские власти. По словам дипломатов, Вашингтон развернул в стране настоящую охоту за россиянами, особенно интенсивно после начала спецоперации. Россиянам, которые могут быть объектом преследования США, рекомендовано воздерживаться от поездок в Таиланд, а также от пересадок в местных аэропортах. При себе всегда нужно иметь контакты российских загранпредставительств, говорит автор телеграм-канала «Реальный Пхукет» и совладелец местного туроператора экскурсий Ильёр Ширкулов.
3: Это касается не только граждан России, а вообще в целом любых граждан. Если им грозит какая-то уголовная ответственность США и выдан ордер на арест больше года, например, им грозит, или против США они что-то сделали, то они могут запросить и экстрадировать. Но к туристической деятельности это отношение никакого не имеет. Хотя если этот турист является каким-то преступником, которого разыскивают США, тогда да, для него могут быть проблемы. А так в целом обычным туристам, которые едут отдыхать, купаться, насладиться морюшкам, ничего такого не грозит, если они не будут здесь делать что-то, нарушающее закон. Но есть у большинства людей такое мнение, что Таиланд — это некий такой колхоз, страна третьего мира, без интернета, никто ничего не знает, все живут в джунглях каких-нибудь, и, соответственно, думают, что здесь безопасно. Но помимо этого еще есть определенный такой пласт людей, которых здесь называют вот помогалы. Вполне возможно, большинство из них могут зарабатывать на советах, на поисках определенных людей. Хотел отметить, это такая категория людей, которые готовы предоставить за определенную сумму паспорта разных стран, которые помогут избежать какого-то наказания и прочее. Я абсолютно не удивлюсь, если эти люди работают на спецслужбы США. Я сам лично не видел, подтвердить не могу, но предполагаю, что это только им могло быть интересно такое. Не забывайте, очень много скамеров сейчас, особенно на Пхукете, которые себя мнят специалистами во всем. Они временно сейчас во Вьетнам уехали, потому что там дешевле, но к началу сезона вернутся.
0: Ильёр Ширкулов, совладелец местного туроператора экскурсии на Пхукете. Глобальное предупреждение МИД России касается не только Таиланда, но и многих других стран, у которых есть договор о выдаче с США. После начала спецоперации в группе риска оказались военные, принимавшие участие в боевых действиях на Украине, а также сотрудники ВПК и органов власти, говорит основатель и гендиректор туроператора Артур Дмитрий Арутюнов.
4: По большому счету, это должно касаться не только Таиланда, но и многих других стран, у которых есть соглашение с Соединенными Штатами Америки о выдаче лиц, которые там преследуются по разным соображениям. Их действительно стало больше в связи с началом СВО. Там довольно-таки большая категория граждан, и так называемые комбатанты, которые принимают участие в СВО, и люди, которые как-то связаны с нашим военно-промышленным комплексом, с руководящими органами власти. Я думаю, что все эти люди, практически большинство из них, в курсе, что они являются, мягко говоря, нежелательными персонами для Соединенных Штатов Америки, и всегда против них могут быть вот такие провокации осуществлены. Я думаю, что в широком смысле это не очень сильно повлияет на туризм в Таиланд, но вот определенная категория граждан заставит задуматься о возможности и необходимости поездки в замечательную страну, кстати, дружественную нам, это было отмечено, Таиланд.
0: Дмитрий Арутюнов, Артур. В АТОР также сказали, что российские туроператоры не сталкивались со случаями ареста российских туристов в Таиланде по запросу третьих стран. Отмечается, что подобные случаи единичны, в то время как в Таиланде отдыхают около 2 миллионов россиян в год. В этом году власти Таиланда рассчитывают принять сопоставимое количество российских туристов при отсутствии эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Рейтинг «На каждого в столице» заработал сервис, с помощью которого можно оценить не только ресторан или салон, но и конкретного сотрудника сферы услуг, от официанта и бармена до администратора и фитнес-тренера. Проект «Рейтинг культуры сервиса» запустила платформа «Нет монет». Система сама рассчитывает балл на основе отзывов клиентов за последние 30 дней. Причем учитывается не просто средняя оценка, а регулярность положительных откликов. Хвалить сотрудника, то есть, должны постоянно. Как к этому механизму относится бизнес, мы спросили предпринимателей и их подчиненных.
6: Главный врач и основатель клиники эстетической медицины Health Face Сирануш Аванесова.
8: Абсолютно каждому человеку приятно, когда его оценивают положительно. Минус только в том, что мы, правда, привыкаем к хорошему качеству, к хорошим людям вокруг, и не всегда оставляем эти положительные рейтинги и отзывы. А как раз-таки вопрос минуса только в том, что вот не дай бог нам что-то не понравится, конечно же, тут же многим людям хочется оставить отрицательный отклик о заведении, о конкретном человеке. Здесь ситуация будет такая же, как и с компанией. Для того, чтобы мы получили уже и так от лояльных пациентов, клиентов хороший отзыв о клинике, о любом заведении, нам придется немножечко им об этом напоминать. И, конечно же, это определенные действия. Но глобально, на мой взгляд, идея замечательная. И качество от этого будет становиться только выше и лучше.
6: Работник «Вкусные точки» Юра Карпович.
9: Я считаю, что это нормальная тема. Но это в целом все равно можно накрутить, поэтому я считаю, что это не всегда будет честно.
10: Для тебя, как для сотрудника, это определенного рода, скажем так, геморрой, да, или нет все-таки? Потому что это...
9: Если
10: же...
9: меня оценивают только гости без подслуживаний, то не геморрой, мне в кайф. Ради бога, оценивайте. Я достаточно долго работал в общепите, чтобы сказать, что я нормально отношусь к всякого рода оценкам, критикам.
10: У вас же есть какие-то внутренние рейтинги, да?
9: Нет, уже нету.
10: Вообще это стимулирует тому, чтобы ты более как-то...
9: Если за это платят, то да, конечно, это стимулирует. Если не платят, то что, у меня что двойка, что пятерка, я все равно буду работать.
10: То есть ты не думаешь, что это может быть поводом для шантажа, например, потому что там ты мне не понравился, я накатала на тебя и угрожу тебе увольнением?
9: Достаточно много процедур должно пройти, чтобы можно было уволить за такое. Но в целом, да, если написать на меня плохой отзыв, я буду писать потом объяснительно. По деньгам минуса нет, штрафы запрещены.
10: А если касается тебя как клиента?
9: Не сильно часто отзывы пишу конкретно на людей. То есть если пишу, то это значит, либо мне все понравилось, либо все не понравилось.
6: Ательер, владелец и генеральный менеджер гостиницы «Гельвеция» Юнис Теймурханлы.
24: Услуга гостеприимства, она нематериально передается через сарафанное радио, репутационные истории. И лучшим инструментом, конечно, являются отзывы и рейтинги, особенно если они сопровождаются конкретными отзывами гостей или даже фотографиями. В этом ключе рейтинги сотрудников – это тоже очень важная и ценная штука для гостей. Как, скажем, например, в службе такси, это правда помогает в каких-то ситуациях мне как потребителю. Если мне нужна ответственная поездка, то ты, конечно, начинаешь изучать рейтинг водителя. По этой же аналогии и работает рейтинг обслуживающего персонала в отелях, в ресторанах. Когда у тебя важная встреча, и тебе нужно не ошибиться с выбором официанта, по этой аналогии те рейтинги, которые составляются на обслуживающий персонал, будут иметь, конечно, очень серьезное влияние. Как для руководителя раз, и для меня, как для потребителя два. В каких-то ситуациях, может, мне все равно, но в каких-то для меня это важно. Негативных факторов нет. Есть мотивирующий фактор, а во-вторых, фактор ответственности. Когда сотрудник понимает, что сейчас есть условно единый реестр рейтинга, отзывов на персонал, какие-то повторяющиеся ошибки так или иначе вылезут в отзывах и в рейтингах.
0: Ну, с логикой не поспоришь. Мы привыкли выбирать отели по звездам, таксистов по рейтингу, но есть нюанс. Официанты не выбирают. Кто первый подошел, тот и обслуживает.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст.
7: 27 июня, Москва, Парк Победы на Поклонной горе. Юбилейный благотворительный забег «Самое время жить» в пользу подопечных фонда борьбы с лейкемией. В вечернем формате на дистанцию от 500 метров до 10 километров выйдут дети, взрослые, новички, любители и профессиональные спортсмены. Завершится забег музыкальным концертом. Собранные средства будут направлены на лечение взрослых заболеваниями системы крови. Подробнее на timeturan.ru. 0+.
11: Однажды летом.
7: Поездив по Европе, император Петр I отметил популярность целебных минеральных источников и в начале 18 века повелел искать их и в России. В 1714 году рабочего железоделательного завода в Карелии Ивана Рябоева отправили присматривать за погрузкой железной руды. На месте он нашел незамерзающий источник. У Ивана было больное сердце, но выпив воды из источника, он почувствовал себя намного лучше. Рабочий рассказал о находке начальству, а потом новость добралась до Петербурга. Медики, которые проводили исследование воды, назвали ее Марциальной по имени бога войны Марса. И в 1719 году в 50 километрах от Петрозаводска был открыт первый в России курорт «Марциальные воды».
11: Однажды летом на Бизнес FM.
12: Бизнес FM в подкастах. Строго по делу.
13: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM.
12: Комментарии Вовта.
13: Личный взгляд на главные события.
12: Бизнес говорит.
13: Чтобы кто надо услышал.
12: Бесценные знания.
13: Неочевидные, но удивительные факты.
12: Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: В Москве 14:28. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В московском аэропорту Домодедово введены временные ограничения, сообщает Росавиация. Рейсы принимают и отправляют по согласованию с соответствующими органами. В Финляндии согласовали выплаты для пропустивших работу из-за угрозы налета дронов, пишет Илле. Согласно рекомендации, работодатели должны сохранять оплату труда, если работник опаздывает или вынужден остаться дома из-за введенных властями мер безопасности. Речь идет о ситуациях, когда в воздушное пространство страны могут проникать вооруженные беспилотники, а граждан призывают укрыться в помещениях. В Литве подняли истребители НАТО из-за беспилотника в небе, сообщает литовский телеканал ТВ-3. Однако вскоре желтый уровень воздушной угрозы для Вильнюсского уезда отменили. Европе нечем заменить военные активы США, которые те хотят сократить. Как пишет Bloomberg, Вашингтон намерен в скором времени снизить численность стратегических бомбардировщиков на 30%, а у Европы их вообще нет. Ударных дронов на 75-100%, истребителей втрое, а судов вдвое. Британский кладоискатель-любитель нашел золотое кольцо времен Древнего Рима. На металле установлен драгоценный камень, на котором вырезано изображение богини Победы Ники. Кольцо приобрела организация Southwest Heritage Trust за $105 000. Это не первая дорогая находка бывшего военного и дальнобойщика 68-летнего Кевина Минто. Год назад он откопал в той же местности клад римских монет. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 14:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Соглашение между США и Ираном может быть окончательно оформлено в течение суток. Это заявляет премьер Пакистана. Ну а само подписание договора пройдет в электронном формате. Инвесторы разочаровались в европейской оборонке. Акций таких компаний дешевеют после нескольких лет роста. Как пишет Financial Times, инвесторы опасаются, что страны Европы не смогут быстро найти деньги на масштабное увеличение военных расходов. Вопросы маркировки. В нашу редакцию обратилась компания, торгующая радиоэлектроникой. На эту категорию действует обязательная маркировка в системе «Честный знак». Но компания не успевает все сделать в срок. Объемы продукции слишком большие. Подробнее об этом в нашей рубрике «Бизнес говорит». Итак, акции европейских оборонных компаний начали дешеветь после нескольких лет роста. Инвесторы опасаются, что страны Европы не смогут быстро найти деньги на масштабное увеличение военных расходов, написал об этом Financial Times. С начала года индекс европейского оборонного сектора Stoxx Europe Targeted Defence снизился более чем на 15%. Подешевели бумаги британского Rolls-Royce, французской Thales, итальянской Leonardo и немецкой Rheinmetall. Раньше рынок рассчитывал на активные закупки вооружений, но теперь сомневается в реализации этих планов. Германия вышла из совместного с Францией проекта истребителя за 100 миллиардов евро, но премьер Чехии допустил, что его страна может не достичь даже норматива НАТО в 2% ВВП. Инвесторы хотят не обещаний, а реальных контрактов и прибыли. Почему не хотят вкладываться в европейскую оборонку, говорит инвестбанкир, основатель медиасистемы Биткоган Евгений Коган.
5: Акции европейских оборонных концернов летели наверх очень мощно и долго. Рынок был откровенно перегрет. Цены акций закладывались в будущие ожидания, будущие поставки, будущие контракты. А будущие контракты — это еще не деньги. Это деньги когда-нибудь. Ну и в какой-то момент приходит к инвесторам нормальная ситуация такого прозрения легкого. Это биржа. Страх и жадность. Вот теперь заработал страх, что все перегрето. Причина вторая. Не менее простая и банальная. Дело в том, что европейцы, когда надувают щеки, это у них очень хорошо получается. И даже иногда верится. А потом, когда берешь калькулятор, включаешь головы, а, собственно говоря, они деньги-то имеют на все это дело, выясняется, что при текущих дефицитах бюджета как-то не очень.
14: Не является ли нынешнее падение акций европейских оборонных компаний признанием того, что политики обещали Европе масштабное перевооружение, но пока не объяснили, кто из каких денег заплатит за него?
5: Тут вспоминается вечный Высоцкий. А деньги где, Зин? Из какого кармана будут доставаться эти деньги? Понятно, что это еще одна причина. Но это, знаете, до этого всем так не казалось. Было ощущение, сейчас Германия скошелится. Видимо, Германия намекнула, что, как говорится, денег нету.

0: Европейский военно-промышленный комплекс находится в сложном положении по нескольким причинам, говорит политолог Малик Тудаков.
1: С одной стороны, многие компании в сфере оборонки в Европе опасаются того, что не сегодня-завтра будет заключено какое-то соглашение с Россией, а может быть приостановки конфликта, заморозки конфликта на Украине. И после этого все инвестиции, на которые они рассчитывали, уйдут в никуда, потому что европейские правительства переключатся на другие направления, более приоритетные. И, соответственно, этот обещанный поток денег, который должен был бы отправиться в сферу ВПК, в итоге до нее не доберется. При этом, даже если все-таки этого не будет, мы видим, с какими сейчас колоссальными проблемами сталкиваются все европейские экономики на фоне происходящего там долгового кризиса. Хоть они все и пообещали Дональду Трампу в прошлом году поднять свои военные расходы хотя бы до 3,5% от ВВП, а в идеале до 5%. Но в реальности они, конечно, ищут любые способы формально на бумаге указать то, что они достигли этой отметки, но в реальности так много денег все-таки на оборонку не тратить. Поэтому они сейчас в эти военные расходы записывают буквально все. Любые смежные траты. Например, траты на инфраструктуру, строительство и модернизацию мостов, хайвеев, шоссе и всего остального. Какие-то социальные даже расходы смежные. Плюс всем очевидно, что с начала войны на Украине за эти 4 года европейский ВПК так и не смог толком разогнаться. Если мы посмотрим, например, темпы производства той же бронетехники в Европе, тех же танков «Леопард» у немецкого «Рейнметал». Да, они стали немножко больше производить снарядов, пытаются сейчас больше ракет выпускать. И, наверное, единственная сфера, где они смогли разогнаться, к сожалению, это дроны. Но все-таки дронами занимаются действительно не традиционные компании в сфере европейского ВПК, а скорее стартапы. И поэтому традиционные сферы ВПК это все особой роли не играет. И, конечно, я думаю, в перспективе будут проявляться и самые разные технологические и логистические проблемы. Потому что сейчас отношения у Европы не самые лучшие, не только с нами или с американцами. Ну и мы видим тренд на ухудшение взаимоотношений с Китаем. Это уже приводит к перебоям с поставками и сырья, и компонентов в Европу в том числе. То есть за эти несколько лет надулся колоссальный пузырь на рынке европейского ВПК. И вот он, я думаю, что будет потихоньку сдуваться. И, кстати говоря, примерно схожие процессы, скорее всего, мы будем наблюдать и в американском ВПК. Но и американские военные гиганты сейчас теряют капитализацию, и их акции падают на фоне провала в Иране и на фоне того, какое большое количество американских вооружений было в ходе этой операции потеряно и уничтожено, в том числе и система ТААТ, система Патриот.
0: Малик Дудаков, политолог. Акции американских военно-промышленных компаний с февраля снизились более чем на 30%. Бизнес против маркировки. В редакцию Бизнес FM обратилась представительница новосибирской компании, торгующей радиоэлектронными компонентами. На такую продукцию вводится обязательная маркировка. Из-за этого, как утверждает наша слушательница, уже осенью фирма может закрыться. Подробности у Михаила Задорожного.
2: Бизнес говорит. Компания РЗА реализует со склада радиоэлектронные компоненты, резисторы, транзисторы, реле и так далее. Причем многие еще советского производства. Спрос есть, в стране хватает промышленного оборудования, выпущенного в СССР. Оно требует обслуживания и ремонта. Соответственно, основные продажи в сегменте B2B, хотя в розницу фирмы тоже торгуют. Маркировка радиоэлектронных компонентов в системе «Честный знак» стала обязательной с 1 мая, но складские остатки можно продавать без маркировки до 30 ноября. Проблема в том, что запасы готовой продукции у новосибирской компании очень большие, а работников, чтобы все промаркировать, мало. Продолжает сотрудница РЗА Айгуль Соловьева.
3: Из-за того, что наш каталог более 10 тысяч позиций, и это в основном складские запасы, то мы нашими ресурсами, которые составляют 10 сотрудников нашей компании, никак не можем промаркировать каждую единицу нашей продукции. Из-за этого мы вынуждены будем этой осенью закрыть бизнес, потому что мы попадаем по систему «Честный знак». И наклейки, на самом деле, они не такие уж и дорогие. Мы можем все это позволить, естественно. Именно трудовые затраты и невозможность успеть к выходу этого закона физически все это переработать.
2: Обязательная маркировка вводится только на отдельные виды радиоэлектронной продукции. Они перечислены в постановлении правительства, которое есть в открытом доступе. По оценке самой компании РЗА, промаркировать надо около 70% складских запасов, то есть порядка 7 тысяч единиц продукции, что тоже немало. Мы обратились в Центр развития перспективных технологий. Это оператор системы «Честный знак». Спустя несколько дней получили ответ. Специалисты ЦРПТ связались с новосибирской фирмой и предложили ей помощь в обучении сотрудников для работы в системе. На вопрос, как можно прокомментировать заявление, что фирме придется закрыться из-за введения маркировки, руководитель управления промышленными товарами ЦРПТ Тигран Аветисян ответил так.
4: Насчет закрытия бизнеса такую тенденцию точно подтвердить не могу. Мы не ФНС и не владеем информацией о открытиях-закрытиях бизнеса, однако точно со своей стороны могу отметить,

0: что мы видим регулярный прирост регистрации участников оборота по радиоэлектронике, и на текущий момент у нас уже более 27 тысяч предприятий зарегистрированы. Это как предприятия производители, импортеры и предприятия розничной торговли в том числе и оптовой. Маркировка остатков требует в любом случае определенного внимания, определенной работы со стороны отрасли. Сейчас вот срок маркировки остатков завершается в конце ноября текущего года, но по нашим сведениям рассматривается возможность правок в постановлении, которые продлят период маркировки остатков, в том числе по многочисленным просьбам производителей, импортеров и иных участников отрасли. И, скорее всего, до весны этот срок будет продлен.
1: Нужна ли вообще маркировка радиоэлектронных компонентов? Этот вопрос мы задали исполнительному директору Ассоциации консорциум отечественных разработчиков систем хранения данных Олегу Изумрудову.
2: Когда мы говорим про радиоэлектронную продукцию, мы прекрасно понимаем, что на сам компонент нанести маркировку невозможно. Он слишком мал. Никакой маркировки в виде наклейки на него не применить. Наклейка будет намного больше, чем десяток этих компонентов. Будет маркироваться, грубо говоря, коробочка, куда они все сложены. А там их может быть сотни, ну, штук или тысяч в этой коробочке. Много раз уже сами участники рынка, которые отвечают за оборот радиоэлектронной продукции, кто производит радиоэлектронную продукцию, они много раз говорили о бессмысленности самой маркировки именно из-за того, что компоненты, которые предлагают маркировать, бесконечно малы относительно маркировки в виде QR-кода.
1: Сейчас в новосибирской компании РЗА рассматривают вариант, который обсуждался с представителями ЦРПТ. Зарегистрироваться в честном знаке, ввести товар в оборот, то есть подать сведения о нем в систему, но получать QR-коды только на заказанные покупателями товары. Это позволит обойтись без тотальной маркировки складских запасов. Михаил Задорожный, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
3: Сборная США разгромила команду Парагвая в своем стартовом матче на чемпионате мира по футболу. Встреча завершилась со счетом 4-1. В другой игре канадцы сыграли в ничью с Боснией 1-1. Тему продолжит спортивный обозреватель Бизнес ФМ.
4: Футбол с Григорием Гуреевым.
5: Чемпионат мира по футболу набирает ход. Торжественное шоу на церемониях открытия в Канаде и США, которые перехватили эстафеты у Мексики, были очень красочными. В пригороде Лос-Анджелеса Инглвуде на стадионе SoFi выступила певица Кэти Перри, а к зрителям с приветственной речью обратился Джейсон Судейкис, исполнивший роль футбольного тренера Теда Ласса в одноименном сериале. Не обошлось и без скандалов. Во время демонстрации иранского флага часть зрителей выражала недовольство гулом и свистом. Но все это уже история. В дело вступили футболисты. И сборная США в первом же своем матче установила национальный рекорд по забитым мячам на мундиалях. Американцы разгромили Парагвай со счетом 4-1. Дубль сделал Фаларин Балагун, еще по разу отличились Джованни Рейна, а также Дамьян Бабадилья, отправивший мяч в собственные ворота. Единственный гол в ворота соперников за Парагвай забил Маурисио. Любопытно, что в последний раз американские футболисты побеждали на чемпионатах мира с разницей в 3 мяча именно Парагвай. Но было это очень давно, 96 лет назад, на самом первом турнире. Кстати, на том мундиале в 30-м году США единственный раз в своей истории дошли до полуфинала. А в Торонто ранее сборная Канады набрала свое первое очко в рамках мировых первенств. В первом тайме хозяевам пришлось нелегко. Боснийцы повели на 21-й минуте после точного удара головой Йова Лукича. После перерыва канадцы устроили настоящий штурм ворот соперника, но мяч упорно не шел в ворота, порой даже в пустые. Однако все же хозяева чемпионата дожали. Кайл Ларин вышел на замену, а спустя 2 минуты сравнял счет. 13 и 14 июня турнир продолжится еще 4 матчами. В дело вступают одни из фаворитов турнира – бразильцы. Они встретятся со сборной Марокко, которая на прошлом мундиале первой из африканских сборных дошла до полуфинала. У бразильцев обращает на себя внимание немалое количество возрастных игроков категории 30+. Среди них и 34-летний Неймар, но он первые матчи пропустит из-за травмы. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
3: На чемпионате мира продолжается меж тем череда скандалов. У сборной Англии были украдены игровые бутсы и почти все мячи. Об этом сообщает Sky Sports. Из фургона, который вез вещи спортсменов из Флориды в Канзас-Сити, также пропало тренировочное оборудование. Служба безопасности считает, что к краже могут быть причастны водители, которым доверили доставку инвентаря. Полиция уже арестовала 2 подозреваемых.
4: Реклама.
6: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
7: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
4: «Между делом» с Кирой Альтман.
8: Мой собеседник Владимир Габа, глава культурного центра посольства Армении в Москве, худрук Московского художественного театра имени Сергея Параджанова, очень обрадовался, когда услышал, что вы делаете, когда ничего не делаете.
9: Я вообще к этому ничего, вот к этому ничего, я неплохо отношусь вообще-то. Это ничего, это сильное явление вообще-то. Оно может тебя переформатировать даже. Это ничего. Все, что нас способно отвлечь от этой паузы с этим ничего, да, вот с этой большой, сильной паузы, тебя очень многое отвлекает. Это тот же наш любимый с вами Мефистофель. Но если ты с этим ничего хоть раз вошел в серьезный, тонкий, тихий разговор, ты к нему не можешь не возвращаться. Ты сам его хочешь потом. Это мощнейшая вещь, потому что эти паузы, да, вот, не знаю, такие пробелы, что ли, между тем и тем, между тобой и тобой, есть эти пробелы, как у Цветаевой, между любовью и любовью распят мой век, мой час, да, вот между тобой и тобой этот пробел, если ты туда не нырнешь хоть один раз по-настоящему, ты, во-первых, не сможешь осознать, ну, я считаю, собственных ошибок, например.
8: Владимир Габа, глава культурного центра посольства Армении в Москве. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
4: Между делом на Бизнес ФМ.
3: 14:46 в Москве. А зачем вы снимаете наличные в нашей рубрике «Бизнес» говорит история индивидуального предпринимателя из Башкирии?
4: Итоги недели.
3: Его банку не понравилось, что он снимает деньги со счета, и показался подозрительным размер его комиссии заказчиков. За это ему ограничили операции. Что предприниматель сделал не так, об этом Михаил Сафонов.
10: Башкирский предприниматель Азат Нигамадзянов занимается бизнесом с середины нулевых. Работает в сфере услуг, организация мероприятий, кейтеринг и так далее. Он ИП, обслуживается в Сбере. Но недавно ему ограничили операции по счетам. Причин несколько. Главное, бизнесмен снимал со счета наличные и брал комиссию с заказчиков значительно больше, чем конкуренты, что показалось банку подозрительным. Ничего запрещенного по российским нормам в этом нет, но финмониторинг банка руководствуется хорошо известным 115-м федеральным законом о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. И вот как сотрудники, по словам бизнесмена, объяснили свои действия.
11: Со слов комплайн-специалиста, они проанализировали рынок, и данный вид услуг в среднем по рынку составляет 10%. А у меня в договоре с заказчиком было 20%.
12: Они посчитали, что операция носит сомнительный характер. То, что я снимал наличные деньги, я считаю, что я их честно заработал, я их снимаю. А зачем вы снимаете? Ну, я вообще-то привык доверять наличным деньгам. Я давно занимаюсь бизнесом, разные бывают ситуации. Мы с семьей ездим путешествовать, не везде есть возможность оплатить картами.
10: В середине прошлой недели мы отправили запрос в Сбер вместе с данными предпринимателя с просьбой предоставить свою позицию. Ответ пока не получили. Мы также передали рассказ бизнесмена управляющему партнеру Goldsblatt Partners Андрею Goldsblatt. По его мнению, совпало сразу несколько факторов. Банк видит, что ИП сразу же переводит поступления от контрагентов на личный счет. Видит, что он после этого снимает наличные, анализирует рынок, на котором работает предприниматель, и приходит к выводу, что он берет большую, чем другие, комиссию. И с одной стороны, все это его хозяйственная деятельность. ИП, в чем одно из главных преимуществ такого режима, может свободно переводить деньги с бизнес-счета на свой личный и снимать их в банкомате. И размер комиссии тоже может устанавливать, какой хочет, что гарантируется хотя бы свободой предпринимательства. Но с другой стороны, все это по совокупности может показаться банку подозрительным, продолжает Андрей Goldsblatt.
13: поскольку, а, деньги сразу ушли на личный счет, б, по мнению банка, ставка завышена. Единственный вывод, который они из этого делают, что похоже, что он для кого-то работает, а не для себя, и помогает уменьшить налогообложение. Но это неправильно, нельзя так делать. Но если вы подозреваете, что он, переведя деньги себе, поставив большой процент по ставке по агентскому вознаграждению, проводите расследование. Для этого есть налоговая. У налоговой есть полномочия. Она может все это проверить, задать вопросы, кому вы перевели, зачем перевели, а потом блокировать.
10: Совет юриста. Не стоит сразу снимать деньги со счета после переводов от заказчиков. Когда они там какое-то время лежат, подозрительность клерков снижается. Подобные ситуации не редкость, в том числе и у юрлиц, к которым требования гораздо жестче, чем к ИП. Зимой мы рассказывали историю строителя Алексея Голицына. Ему крупный частный банк заблокировал счета, потому что у комплаенса вызвал подозрение перечисленный аванс. Банк тогда внес его компанию в красную зону на платформе ЦБ «Знай своего клиента». Сейчас мы позвонили бизнесмену узнать, как дела.
14: Центробанк нас вывел из красной зоны в желтую зону почему-то. Не в зеленую, а в желтую. И фирма сейчас находится в стадии, как должник по налогам. Мы все налоги не смогли заплатить. Нас в прокуратуру вызывали, ну и так далее.
15: А налоги вы не смогли заплатить из-за блокировки?
14: Да, из-за блокировок этих всех. Ну и, собственно, сейчас денежных средств нет у нас на счете. Потому что все заказчики, они воспользовались вот этой ситуацией. То есть, когда фирма заблокирована, можно ее кинуть.
10: Во всех случаях банки объясняют предпринимателям, что они лишь руководствуются требованиями ЦБ в соответствии с антиотмывочным законом. Рассказ башкирского бизнесмена Азата Нигамадзянова мы передали и в Центробанк. Регулятор ответил, что не комментирует конкретные кейсы и сообщил, что если гражданин считает, что его права нарушены, он может обратиться в интернет-приемную ЦБ. И еще одна деталь. Счета предпринимателя не заморозили полностью. Ему заблокировали операции в онлайн-банке. Но при желании он все-таки может снять свои средства в банкомате и на этом распрощаться с банком. То есть сделать то, за что его в том числе и наказали – забрать наличные. Михаил Сафонов, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
3: Госдума приняла законопроект, разрешающий банкам проводить массовые звонки. По действующим нормам массовые обзвоны россиян могут осуществляться только по инициативе госорганов.
4: Итоги недели.
3: По новым правилам, право осуществлять массовые звонки получают банки, чтобы, как утверждается, защитить россиян от мошенников. И хотя такие звонки будут разрешены только в установленных законодательством случаях, эксперты считают, что это может привести к росту рекламных обзвонов. Валерий Убадоев продолжит тему.
16: Формально законопроект, принятый Госдумой во втором и третьем чтениях, массовые звонки в целом запрещает, но вводит ряд исключений. Их можно будет проводить, чтобы информировать граждан в установленных российским законодательством случаях, то есть на основании федеральных законов или документов за авторством президента, правительства или Центробанка. И по действующим нормам право на массовые обзвоны есть только у госорганов. А если законопроект подпишет президент, то право на массовые звонки получат также банки. И такие обзвоны могут проводиться и без согласия клиента, чтобы противодействовать мошенничеству, говорится в тексте документа. Например, предупреждать о возможном хищении средств. Но кредитные организации должны осуществлять массовые звонки также, только в установленных законом случаях. Однако банки оповещают россиян с помощью СМС и пуш-уведомлений в мобильных приложениях. И этого более чем достаточно. Массовые звонки уже точно лишние, считает гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
17: Там есть, конечно, оговорка о том, что нормативные акты, по которым банки должны действовать, и что-то мне подсказывает, что за этим ворохом бумаг найдет для банка возможность легально де юре позвонить абонента хоть 10 раз на дню. То есть для банков ничего не меняется. Они как привлекали вот такие вот серые структуры, и мы понимаем, что очень часто звонящий даже не сотрудник банка, а сотрудник какого-то там агентства, которое банк нанял для массового обзвона. Закон хотя бы на уровне буквы закона запретил массовый обзвон. Всем. Уже хорошо, да, банки из-под этого требования, по сути, выкарабкались. И банки продолжают или там могут продолжить нам звонить. Лучше так, наверное, чем никак. Глобально же, да, все-таки цифровой мир таков, что можно достучаться до кого угодно.
16: В законопроекте говорится, что заказчик звонков обязан объяснить, для какой цели эти вызовы осуществляются. Поэтому прям уж совсем повальных массовых обзвонов быть не должно. должно, так как каждому нужно будет найти обоснование. Кроме того, как считают эксперты, опрошенные известиями, под такие звонки начнут мимикрировать мошенники. Под предлогом уведомления от банков они будут пытаться украсть данные, коды для входа в личный кабинет и прочее. В таком случае маркировка звонков должна работать безотказно. Для ИП и юрлиц она стала обязательной с 1 сентября прошлого года. Однако даже в конце января этого года эта маркировка все еще работала неудовлетворительно, о чем мы уже рассказывали. Глава Думского комитета по информполитике Сергей Боярский тогда даже признал, что маркировка не доказала свою эффективность против мошенников. И даже сейчас, как говорят опрошенные бизнес-ФМ-эксперты, маркируются далеко не все звонки. О других нюансах говорит управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
18: Вопрос только в том, что именно будет включать в себя конкретные действия, какие именно сообщения массовыми звонками будут до абонентов доносить. Вот это основной вопрос. Вот эти сообщения, которые доходят, они должны быть очень сильно значимы для самого пользователя, а не для какой-то организации, которая пытается решить свой вопрос, или даже для государственной службы. Что произойдет, если вот эти массовые звонки будут абонентам не нужны? И вполне может быть, что мы просто будем массово ставить звонки в листы спама, дозвоны не будут происходить.
16: И все-таки, как отмечают эксперты, опрошенные бизнес-ФМ, для россиян по факту мало что изменится, так как в нынешних условиях практически никто не поднимает трубку от незнакомого номера, вне зависимости от того, массовый обзвон это или мошенники. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, бизнес-ФМ.
4: Дело вкуса с Катей Калиной.
19: Что будет есть новая элита в России лет через 5-10? Приблизительно то же, что она уже лет 20 ест во всем мире. Сырую ферментированную еду из органических продуктов, коноплю, ежовик, спирулину. Икра, стейки сухого вызревания, креветки и устрицы на льду под шампанское – это все, увы, для староверов. Биохакинг – это не когда ты купил себе клинику, чтобы сидеть на инъекциях, пить горстями БАДы и сдавать анализы раз в неделю. Настоящая забота о будущем себе – это, как будто бы очевидно, думать о том, что ты ешь и пьешь, и достоверно знать, где это взяли и как и кем это приготовлено. Артем Спира, бывший пилот бизнес-джетов, затеявший и реализовавший в Москве проект «Инспира», не первый, кто взялся за тему функционального энергетического питания, но, похоже, первый, у кого получается это монетизировать. Вместо алкоголя в его ресторане – камбучи, зеленые соки, бодрящие шоты и смузи. Вместо буйобесов и борща – велюте из парея и щи из конопли. В зеленом салате минимум 12 ингредиентов, каждый из которых помогает насытить человеческую клетку кислородом. Официанты постоянно подливают гостям воду, она здесь бесплатна. Я обратила внимание на то, что даже тыквенные семечки в Инспира не китайские, которые используют 90% наших ресторанов и которые не прорастают, если посадить их в землю, а настоящие штирийские живые, масло из которых целебно. Тизаны, цикории с экстрактами грибов типа рейши, сложные болы на основе злаков с растительным белком и ферментированными овощами. С 4 до 5 ресторан не работает. Это время сиеста персонала. Для меня это тоже показатель отношения к делу. Чек около 3,5 тысячи рублей на человека рекомендую идти компании. Здесь интересно пробовать и шерить. Через неделю обещают обновление меню. С вами была Катя Калина.
4: Дело вкуса. На бизнес FM. Купание в море, загар, пикники, посиделки на даче, матрас на волнах, волейбол на песочке. Все, что сейчас нам кажется самым летним, самым привычным и неизменным в веках, кто-то когда-то придумал, попробовал или сделал первым. Однажды летом. Специальный проект. Уже в эфире Business FM. О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Business FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте bfm.ru. Держите в курсе. Бизнес FM. Новости. Коротко.
20: Москве 14.58, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, говорится в сообщении. Ранее также ограничения ввели в московском аэропорту Домодедово. Российские военные за сутки сбили 540 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны. Там также заявили, что средствами ПВО за это время сбито 15 управляемых авиационных бомб. Неизвестные осквернили памятник участникам спецоперации в Орехово-Зуеве. Их ищут, об этом ТАСС сообщили подмосковным МВД. Памятник участникам СВО изрисовали краской. Премьер-министр Италии Джорджо Мелони может предложить Александра Стубба как переговорщика по Украине. Итальянские СМИ сообщают, что среди кандидатов рассматривается также председатель Европейского совета португалец Антонио Кошта. При этом финский президент Стуб ранее отказывался от роли европейского представителя в переговорах с Россией. Премьер Венгрии Петер Мадьяра обвинил правительство своего предшественника Виктора Орбана во лжи по вопросам миграции. Он утверждает, что на словах прошлое правительство выступало против приема мигрантов, а на деле строило для них лагерь и планировало выделить из бюджета 5 миллиардов форинтов, около 13,5 миллионов долларов, на эти цели. Как утверждает Мадьяр, правительство Орбана готовилось впустить в страну сотни тысяч мигрантов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
22: 15 часов в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Соглашение между США и Ираном может быть окончательно оформлено в течение суток. Это заявил премьер Пакистана. Текст меморандума уже утвержден. В нем разблокировка иранских активов, снятие санкций с нефти в обмен на открытие Армузского пролива, а также переговоры по ядерной программе. Перспективы обсуждаем с экспертами. На этом фоне нефть резко подешевела, потеряв около 3%. Brent на отметке $86 за баррель. Но эксперты полагают, что снижение это может продолжиться после подписания мирной сделки, но повышенный спрос будет еще какое-то время поддерживать цены. Работа над группировкой спутников для управления тяжелыми боевыми дронами идет сейчас в России, заявил Владимир Путин. Недавно было запущено еще 16 аппаратов, а в перспективе система будет аналогична Starlink. Эти и другие темы в эфире Business FM. Итак, текст мирного соглашения США и Ирана утвержден. Об этом в соцсети X сообщил представитель основного посредника на переговорах, премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф. Он отметил, что соглашение может быть окончательно оформлено в течение суток. Пакистан готовится к подписанию сделки между США и Ираном в электронном формате. По данным источника агентства Рейтер, сделка может быть подписана 14 июня, то есть завтра, в день 80-летия президента США Дональда Трампа. Одно из условий сделки – это вывоз и уничтожение обогащенного урана из Ирана. Иранское агентство Мехр опубликовало проект меморандума США и Ирана из 14 пунктов. Среди них немедленное и полное прекращение военных действий, включая израильские обстрелы Ливана, вывод американских войск с граничащих с Ираном территорий, полное снятие блокады портов Ирана, а также возобновление работы Армузского пролива в течение 30 дней. В качестве места для подписания договора себя предложила Швейцария. Глава иранского МИДа Аббас Аракчи заявил, что подписание ближе, чем когда-либо. Дональд Трамп сделал репост этого сообщения без комментариев. Процесс будет двухэтапным. Сначала меморандум, затем 60-дневные переговоры об окончательном урегулировании, включая ядерную программу и снятие санкций. Но, по словам Аракчи, Иран вышел победителем из конфликта с США. При этом иранский министр обвинил Израиль в попытках сорвать подписание мирного соглашения, говорит главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
0: Что там происходит, до сих пор непонятно. Я бы предположил, особенно на основе заявления Аракчи, что Иран одержал стратегическую победу, что какой-то документ, который зафиксирует статус-кво, действительно на подходе. Если это так, то, как мы видели в 25-м году, правда, там документа никакого не было, просто прекратили боевые действия. Всем сторонам чрезвычайно важно объявить себя победительницей. Вот это, по-моему, начинает происходить. Трамп все время говорит, что мы победили, историческую победу одержали и прочее. Сейчас об этом сказал Аракчи, и, видимо, это будет основная линия иранская, что одержан грандиозный стратегический успех. Израилю сложнее, но думаю, что придумают они объяснение, почему этот результат вполне им подходит. Мешает ли Израиль подписанию? Думаю, да, потому что, конечно, результат, если верить утечкам, даже если они не полностью правдивы, весьма далек от тех заявлений и целей, которые выдвигались израильтянами в самом начале. Смена режима, уничтожение всего военного потенциала и так далее. Но я не думаю, что Израиль здесь может что-то серьезно изменить, просто потому что Трамп нуждается в закруглении всей этой эпопеи. Ему нужно отметить собственный юбилей, ему нужно отметить юбилей Соединенных Штатов. И делать это в условиях непонятно зависшего конфликта, который он сам же и начал, не очень хорошо. Я думаю, что Израиль понимал изначально, что не удастся добиться всего. Им надо было просто втянуть Соединенные Штаты и сделать, что можно. Сколько хватит у Соединенных Штатов терпения и воли, столько и сделать. Ну, все не получится. Так и вышло, в общем-то. И поэтому они, конечно, будут стараться максимально это дело затормозить, но вряд ли у них это получится. Поскольку ни один из вопросов, ради решения которых это затевалось, не решен, с ядерной программой непонятно, и с военными возможностями Ирана, точнее говоря, даже понятно, что они сохранились, и деятельность организаций союзных Ирану не парализована, может, осложнена, но она остается. Плюс еще добавился такой фактор, как Ормузский пролив, который раньше Иран никогда не задействовал, но теперь, естественно, будет использовать как инструмент. В этом смысле Израилю нет оснований успокаиваться, поэтому я думаю, что в том или ином виде все эти противоречия останутся и будут периодически обостряться.
22: Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Axios пишет, что готовящееся соглашение США с Ираном станет горькой пилюлей для премьера Израиля Нетаньяху. Трамп сообщил израильскому руководству, что сделка будет подписана в ближайшие дни, и Израиль фактически признал, что не может этому помешать. Главное опасение Израиля – Иран нарастит экспорт нефти, укрепит экономику, затянет переговоры по ядерной программе без уступок, а также могут быть ограничены его действия против Хизбаллы в Ливане. В Вашингтоне, впрочем, уверены, что Израиль в итоге соглашение поддержит. Но что думают об этом в самом Израиле, говорит израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис.
1: Начнем с того, что Трамп с самого начала вел эти переговоры без участия Израиля. У Израиля сейчас интересы продолжать военную операцию в Ливане и по возможности полностью уничтожить группировку Хизбалла, с которой сейчас Израиль ведет бои, и подойти как можно ближе к Бейруту. Одним из условий иранской стороны – это прекращение израильской военной операции в Ливане. Трамп как бы в одностороннем порядке принял решение за израильское правительство. Поэтому то, что эти переговоры или договор об урегулировании будет сорван, шанс крайне высок, поскольку сейчас Израиль не находится в такой позиции, что он может согласиться и просто вывести свои войска из Ливана, поскольку сейчас есть момент, который, если он будет упущен, он уже не вернется. Поскольку израильские войска продвинулись глубоко вглубь Ливана, практически дошли до Бейрута, есть шанс полностью добить Хизбаллу. Хизбалла постоянно обстреливает север Израиля, и чтобы прекратить этот обстрел, нужно по возможности эту группировку ликвидировать. Сейчас вывести свои войска из Ливана, это будет, во-первых, унижение, позор. Ну и, естественно, с тактической точки зрения это будет поражение Израиля. На что, как мне кажется, Бенямин Нетаньяху не может позволить себе пойти, потому что тогда начнутся протесты внутри страны. Будут требовать его отставки. И в этом контексте мне тяжело пока представить, что Израиль пойдет на договор, который заключил Трамп как бы за Израиль, вместо Израиля, без Израиля. Три сценария, которые могут произойти. Первый. Нетаньяху будет гнуть свою линию. Второе. Будет ссора с США. Но Трамп оставит помощь Израилю. Третье, ссора США, и Трамп уберет свою помощь и фактически заставит Израиль пойти на это урегулирование.
22: Саймон Ципис, израильский политолог. Открытие Армузского пролива неизбежно приведет к снижению цен на нефть, поскольку на рынок вернутся прежние объемы плюс объемы самого Ирана. Рынок уже закладывает это в цену. Цена Брент опустилась ниже $90 за баррель. Снижение может продолжиться, поскольку Иран получит возможность наращивать экспорт. США фактически выведут иранскую нефть из-под санкций, разблокируют золотовалютные резервы, а низкая себестоимость добычи нефти в Иране привлечет иностранных инвесторов. Иран, плюс ко всему, не связан квотами ОПЕК+, и может добывать столько, сколько захочет. Сдерживающим фактором выступит необходимость восполнения стратегических запасов, ведь за время перекрытия пролива мир израсходовал резервы, и теперь потребуется повышенный спрос для их пополнения. А дальнейшую динамику цен определит борьба между растущим предложением и повышенным спросом, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда «Нацэнерго» безопасности Игорь Юшков.
2: В принципе, и в меморандуме звучала эта фраза, что Соединенные Штаты должны будут снимать санкции с Ираном. А значит, Иран сможет еще больше нарасти экспорт своей нефти, тем более на него не распространяются даже официально квоты ОПЕК+. Поэтому он может добывать столько, сколько захочет. Плюс другой пункт меморандума означал еще и разблокировку иранских золотовалютных резервов. Получается, он получит еще и дополнительные средства, и вкупе это все будет привлекать и иранские инвестиции, в общем, то есть он будет вкладывать увеличение добычи и экспорта. И плюс, по мере смягчения санкционного режима, в Иран смогут прийти и другие инвесторы. При этом в Иране месторождение с низкой себестоимостью добычи гораздо больше, чем, например, в Венесуэле. Поэтому он более привлекательный для иностранных инвесторов. Даже при снижении цен многие месторождения оказываются рентабельными. По мере роста добычи в Иране встанет опять вопрос о сохранении сделки ОПЕК+, потому что сейчас и так риск, что она может развалиться, потому что Объединенные Арабские Эмираты вышли из соглашения. А по мере того, как Иран будет наращивать свою добычу, безусловно, встанет вопрос, чтобы он все-таки взял на себя квоты какие-то. Иран может отвергнуть эту перспективу, сказав, что он много лет был под санкциями, и теперь уж ему должны разрешить добывать все-таки столько, сколько он захочет. Поэтому это, конечно, фактор риска. Если сделка распадется окончательно, то мы увидим существенный рост предложения и падение цен в районы $30-40 за баррель, по крайней мере, в моменте. Но сдерживающим фактором цен на нефть будет выступать то, что вот эти несколько месяцев, когда был перекрыт Армузский пролив, мир проедал стратегические запасы. И теперь нужно их восполнить. Поэтому спрос тоже будет высокий. И те, у кого не было их или они были маленькие, конечно, захотят создать их или расширить, чтобы не повторилась история 26-го года. Поэтому стоит ожидать, что в ближайшее время, может быть, даже годы, мы увидим все-таки повышенный спрос на нефть. И вот эти две тенденции будут бороться между собой. С одной стороны, повышенный спрос, а с другой, увеличивающееся предложение. Рынок и будет следить, а какая из этих тенденций побеждает.
22: Игорь Юшков, фонд Нацэнергобезопасности. Иранские военные заявили, что по-прежнему контролируют Армузский пролив. По словам заместителя начальника штаба ВМС, который передает агентство Мехр, ни одно торговое судно не может пройти в пролив без разрешения Ирана. Обе стороны пролива, сам пролив и Персидский залив, находятся под строгим контролем иранских сил, включая корпус стражи Исламской революции и регулярный флот. Для этого активно используются беспилотники, которые могут быть подготовлены к запуску в очень короткие сроки и в сложных боевых условиях. Офис бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи объявил сегодня даты церемонии прощания и похорон. Они пройдут с 4 по 9 июля. 4 июля церемония пройдет в соборной мечети Хамини в Тегеране. 9 числа организуют траурное шествие в Мешхеде. После этого тело будет похоронено в мавзолее имама Ризы. Организовать церемонию прощания в марте не удалось из-за продолжающихся атак, и власти отложили ее, ссылаясь на необходимость подготовки инфраструктуры. В России идет работа над группировкой спутников для управления тяжелыми боевыми дронами, заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками СВО. Он сообщил, что недавно было запущено еще 16 аппаратов спутниковой группировки. «У нас такая система есть, она внедряется», — ответил Владимир Путин на просьбу одного из военнослужащих создать аналог Starlink. По словам главы государства, отечественная система ничем не будет уступать Starlink, а, возможно, станет даже лучше. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новая оборона заказ» Дмитрий Корнев.
5: Когда спутниковая группировка «Рассвет» и, соответственно, система передачи информации через спутниковый интернет заработает в полной мере, то Министерство обороны сможет организовать достаточно серьезное взаимодействие с самыми разными средствами поражения. Причем здесь речь идет не только про то, что можно будет управлять дронами дальнего действия на большом расстоянии, передавать информацию, получать информацию с дронов, организовывать связь между дронами, между группами дронов, например. В принципе, да, конечно, это все будет возможно, и глушить такую связь будет очень сложно, с земли, по крайней мере. Когда все это заработает, Министерство обороны, конечно же, будет бенефициаром и будет пользоваться возможностями этой системы передачи информации. Вопрос в том, когда это произойдет, вопрос очень непростой в текущей ситуации, потому что по выводу даже полезной нагрузки на орбиту, пока мы отстаем от ведущих мировых космических стран, которые выводят искусственные спутники на орбиту. Но шансы есть догнать все это при соответствующем финансировании и при уделении внимания этому вопросу.
22: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Владимир Путин также сообщил, что группировка вооруженных сил России в зоне СВО превышает 700 тысяч человек.
21: Реклама. Солнечные панели, вакуумная система мусороудаления, беспилотные автомобили, роботы-уборщики, искусственный интеллект ЖКХ. О том, как развивается один из крупнейших проектов умного города в России и о том, почему качественный продукт находит своего покупателя даже в непростые времена. Генеральный директор АО «Сберсити» Андрей Лихачев в дни Петербургского международного экономического форума беседовал с главным редактором «Бизнес-ФМ» Ильей Капелевичем. В воскресенье после 12 на «Бизнес-ФМ». Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на «Бизнес FM». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
6: В четверг в США, Канаде и Мексике стартует главное спортивное событие этого лета – 23-й чемпионат мира по футболу FIFA. Эмоции от футбола испытывают и игроки на поле, и болельщики. А иногда получается так, что зрителями становятся футболисты высочайшего уровня. Сегодня про некоторых звезд, которых не будет на этом празднике. Начнем со сборной команды Италии. Только ленивый не сокрушался по поводу провала этой страны на отборочном турнире. Несмотря на очень сильный домашний чемпионат и мощный состав, этот коллектив остается дома третий мундиаль подряд. К сожалению, отсутствие итальянцев лишит нас возможности насладиться игрой Донарумы, Эспозито и Пизилли. Теперь к, пожалуй, самому яркому игроку, которого, к сожалению, не будет на ЧМ. Грузия тоже не пробилась на турнир, и мы не увидим великолепного Хличу Кварацхелия. Как и, к сожалению, его партнера по ПСЖ, россиянина Матвея Сафонова. Но у этих двоих есть утешительный приз – свежий трофей Лиги чемпионов. Хличи, кстати, самый дорогой игрок, который не поедет в Северную Америку. Его трансфер оценивается в 140 миллионов евро. Из-за неудачи сборной Польши ветеран Роберт Левандовский тоже не сможет еще раз блеснуть на мировой сцене. А травм в футболе не убежишь. И в лазарете они на поле будут находиться бразилец Родриго и немец Серж Гнабри. Две очень яркие звезды, игра которых всегда радует. Есть еще странные тренерские решения. В заявку сборной Англии не попали Коул Палмер, который стоит 100 миллионов евро, и Трент Александр-Арнольд, 110 миллионов. По той же причине в составе бразильцев не будет Антони, а у колумбийцев в команду не попал игрок «Зенита» Барриос. Безусловно, присутствие этих звезд сделало бы чемпионат ярче. Но уверен, что на нем откроются новые имена, которые мы еще услышим.
21: Спорт и деньги на Бизнес FM.
22: 15:16 в Москве. Суббота станет финальным днем аномальной жары в Москве. Синоптики обещают до плюс 30 градусов, а потом в столицу придут ливни, грозы и резкое похолодание. Подробнее обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
7: Московская область на пороге серьезного изменения погоды. Эти изменения будут связаны с циклоном, который уже буквально в эти часы спешит на европейскую территорию России. В его циркуляцию втянуты две очень контрастные воздушные массы. Одна температурами выше 30, а другая, которая холоднее, волна 10-12 градусов. Из-за этого контраста фронты, которые есть в любом циклоне, очень контрастные, то есть развиваются мощные кучево-дождевые облака, местами идут грозы, местами даже с градом при грозе ливни до 15-17 метров в секунду. 13-14 июня пройдет тот самый холодный атмосферный контрастный фронт, на котором будут наблюдаться комплекс вот этих неблагоприятных явлений. Грозы, град, местами град может достигать 2-4 сантиметров, сильные ливни и при грозе порывистый ветер до 12-15 метров в секунду. Начиная с понедельника, 15 числа, в Москве и Московской области температура воздуха не превысит 20 градусов тепла, и будет казаться, что наступила осень. Понизятся ночные температуры 9-11 градусов тепла, и так будет всю неделю. На фоне низкого атмосферного давления осадки местами и временами будут перекрывать облака солнца. Они, возможно, все дни недели, включая даже и субботу, и воскресенье.
22: Алексей Сафонов, Метеовеб. По прогнозам синоптиков, похолодание продлится около недели. После этого температура в столичном регионе вновь превысит 30 градусов. Клещи вернулись, а вакцин не хватает. В сезон клещей наши слушатели жалуются на перебои с бесплатной вакцинацией от энцефалита как раз перед летними лагерями. А еще сборами и поездками в эндемичные регионы, в частности на Алтай. Что происходит с поставками и насколько обязательно эта прививка, разбиралась Олеся Савоськина.
8: Сезон отпусков только начинается, и вместе с ним у некоторых туристов появляется еще один летний квест – успеть сделать прививку от клещей. В России клещевой энцефалит распространен почти в половине регионов страны. Но, как оказалось, получить такую вакцинацию не так просто. С этой ситуацией столкнулась и москвичка Ольга.
9: Моему сыну перед поездкой на Алтай нужно было сделать прививку от клещевого энцефалита. Это обязательное условие поездки, потому что это эндемичный регион. Прививка проходит в два этапа, то есть ставятся два компонента. Первый этап он сделал в конце апреля, начале мая без проблем. А вот со вторым этапом он не может его сделать уже третью неделю. Второго компонента вакцины в поликлинике нет. Это конкретно поликлиника номер 58, филиал 3 на улице Пехотной, метро Октябрьское поле. Кормят завтраками уже третью неделю. Вот в очередной раз мне вчера сказали, позвоните в среду после обеда. При этом время проходит, потому что до конца следующей недели он должен сделать эту прививку. Там такие условия, чтобы за две недели до поездки. В государственных поликлиниках в округе тоже нету этого компонента. В частной клинике мне предложили поставить эту вакцину за 6-800, несмотря на то, что это только один компонент из двух.
8: Проблема еще и в сроках. Полноценный иммунитет формируется только через две недели после второго укола. По данным Роспотребнадзора, с начала сезона прививку от клещевого энцефалита сделали более 2,5 миллиона человек. А клещи за это время успели отправить к врачам больше 170 тысяч россиян. О нехватке вакцины сообщают уже не впервые. В апреле этого года Минздрав Красноярского края подтвердил дефицит вакцины клещевого энцефалита в ряде медучреждений. Аналогичные сигналы поступали из Омской и Иркутской областей. А в Татарстане местные СМИ писали о резком росте спроса на вакцинацию и сложностях с поставками в частные клиники. Но причины таких ситуаций не всегда связаны именно с нехваткой вакцины, объясняет кандидат медицинских наук, эксперт по лекарственным препаратам общественного здоровья Николай Крючков.
23: Перебои с поставками вакцин в России действительно возникали последние несколько лет. Если мы говорим про вакцину от клещевого энцефалита, по официальным данным, за 5 месяцев этого года выпущено свыше 3 миллионов доз этой вакцины, что соответствует потребностям. Понятное дело, есть еще куда наращивать это производство, но говорить о большом дефиците не приходится. Однако поставки этих вакцин производятся по контрактам, заключенным между субъектами федерации и производителями, либо дистрибьюторами. Если потребность в вакцине была определена не совсем точно, то действительно могут возникать некоторая недостаточность количества этой вакцины в определенном медицинском учреждении, в определенном городе даже.
8: Клещевой энцефалит считается одной из самых опасных инфекций, которые переносят клещи. Вирус поражает центральную нервную систему и может вызывать тяжелые осложнения. Особенно остро тема вакцинации встает перед детскими лагерями, походами и поездками. Насколько обязательны такие прививки, рассказывает гендиректор компании «Турмама» Елена Борскова.
11: эта прививка не является обязательной. Это не такая ситуация, что если у ребенка нет прививки от клещей, это является основанием неприема ребенка в лагерь. Такого сейчас правила нет. Как и вообще любая другая прививка рекомендована. Но есть и нюанс. Если этот лагерь находится в территории заповедника, горы, где выявлено было массовое обнаружение этих клещей, то лагерь для безопасности детей может поставить для родителей такое условие. Для того, чтобы дети пока отдыхают в этом лагере, чтобы они были в большей безопасности, чем без этой прививки.
8: При этом специалисты напоминают, клещи могут переносить не только энцефалит, но и другие опасные инфекции. Например, боррелиоз или болезнь Лайма, вакцины от которого на данный момент не существует. Поэтому даже после прививки врачи советуют не забывать про средства защиты, закрытую одежду и осмотры после прогулок. Олеся Савойскина, Анна Моргунова, Бизнес FM.
22: Гарри Поттер, HBO и CNN уходят под контроль Paramount. Министерство юстиции США одобрило сделку по покупке Warner Bros. Почти за 111 миллиардов долларов. В Голливуде снова начинается эпоха медиагигантов. При этом Netflix, который тоже претендовал на Warner Bros., в итоге оказался в стороне. Что эта сделка говорит о состоянии самой киноиндустрии, рассказывает главный редактор портала ZoomFilm Александр Голубчиков.
12: Парамаунты последние годы не показывали особенных каких-то успехов. И поэтому то, что Парамаунты поглотили Ворнеров, а не наоборот, это кажется каким-то очень странным событием. В результате, боюсь, что рынку от этого лучше не будет. Потому что слабый игрок поглотил довольно сильного игрока со слабыми позициями в моменте. И в чем было бы преимущество, если бы Ворнерами завладел Netflix? Netflix — это технологичная компания. Они понимают, как нужно существовать на сегодняшнем рынке, когда кинопрокат уже не тот, что был даже до 2019 года. Это говорит о том, что пока еще киноиндустрия голливудская не готова всецело к цифровой трансформации, которая ее бы подтолкнула слияние с Netflix. Мы, скорее всего, увидим не рост от объединения двух студий, а, скорее всего, их падение.
13: Есть ли риск, что после таких слияний контента станет меньше, а подписки на эти самые стриминги дороже станут?
12: Очевидно, что контента станет меньше. В принципе, сейчас есть инфляция контента, и может подниматься стоимость подписки. И думаю, что в ближайшее время мы увидим в Голливуде проекты по объединению платформ, которые будут продаваться в комбо-подписке, либо уже приобретаться отдельные наименования. То, что в свое время сделали Apple музыкой. Примерно то же самое у нас будет в ближайшее время с сериалами и фильмами.
22: Александр Голубчиков, ZoomFilm. В результате Paramount получит одну из крупнейших библиотек контента в мире вместе с долгом. Почти 80 миллиардов долларов. А для сотрудников Warner Bros. Это уже третье крупное слияние за последние 8 лет. Сначала компанию купила AT&T, затем ее объединили с Discovery.
21: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
15: Рынок элитной загородной недвижимости вступил в эпоху тектонических сдвигов. Как напоминают эксперты, минимальная ставка налога на имущество физлиц для объектов с кадастровой стоимостью свыше 300 миллионов рублей повысилась до 2,5%, а на земельные участки той же стоимости – до 1,5%. Причем льготники в отношении объектов стоимостью свыше 300 миллионов права на освобождение от уплаты имущественного налога не имеют. Параллельно в Госдуму внесен законопроект, предусматривающий введение дополнительных уровней прогрессивного налогообложения. До 3% для объектов с кадастровой стоимостью свыше 350 миллионов рублей, до 3,5% при стоимости свыше 450 миллионов, до 4% для объектов дороже 550 миллионов. Выводы. Первый. Ключевая переменная при расчете налога – кадастровая стоимость. Значит, необходимо проверить, не завышена ли она. Если завышена или в расчет попали лишние площади, стоимость можно и нужно оспорить через соответствующую комиссию или в суде. Вывод второй. Покупатели уходят к компактному люксу, чтобы остаться в рамках 300 миллионов. Как вариант, часть сделок перейдут в серую зону и официально будут оформляться как до 300-миллионные. Инвесторы пересматривают подходы к объектам дороже пороговых значений, в отношении которых модель «купил-улучшил-продал» становится убыточной. Девелоперы переходят к 300-400-метровым домам на 8-12 сотках, дробят лоты и делают оспаривание кадастровой стоимости стандартной процедурой. И третий вывод. Налоговое структурирование стало обязательным элементом элитной сделки. Сегодня надо понимать не только цену объекта, но и стоимость владения в горизонте нескольких лет. А игнорирование налогового прогноза ведет к прямой потере капитала. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.
21: Недвижимость на «Бизнес FM».
3: Купание в море, загар, пикники,
10: посиделки на даче, матрас на волнах, волейбол на песочке.
3: Все, что сейчас нам кажется самым летним,
10: самым привычным и неизменным в веках,
3: кто-то когда-то придумал, попробовал или сделал первым. Однажды летом.
21: Специальный проект. Уже в эфире «Бизнес FM». О том, что возбуждают дела на бьюти мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. «Бизнес FM» узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
14: 15:28 московское время. У микрофона Сердар Влекулиев. Здравствуйте. Московский аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает в субботу Росавиация. Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, говорится в сообщении, размещенном в Макс-канале агентства. Российская армия удерживает стратегическое преимущество, идет вперед. Противник не может сдержать этот натиск и прибегает к террористическим методам. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию воссоединенных субъектов страны. Самолеты израильских ВВС нанесли удары по регионам Джезин, Западный Бекаа и Набатея в южной части Ливана, где находятся оплоты шиитской милиции Хезболла. Об этом сообщил новостной портал «Лебанон-24». По данным штаба по чрезвычайным ситуациям при правительстве Ливана, интенсивные авианалеты продолжаются и на другие районы. Среди жителей есть пострадавшие, их численность уточняется. Сведения об одном погибшем поступили из поселка Райхан. Управление морских торговых операций Британии сообщило о попадании снаряда в танкер у берегов Омана. Сообщается, что танкер был поражен неизвестным снарядом в носовую часть по левому борту, говорится в заявлении. По информации управления, экипаж находится в безопасности. Никаких сообщений о воздействии на окружающую среду не поступало. Судно продолжило путь в порт назначения. Горбатого кита спасли в Мурманской области. Его распутали от веревок, несмотря на дождь, ветер и сильные волны, сообщила ТАСС, автор проекта гражданской науки «Киты-тереверки» Татьяна Ефремова. Новости на «Бизнес FM» каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: «Бизнес FM». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
17: 15:30 в Москве. У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Акции европейских оборонных компаний начали дешеветь после нескольких лет роста. Инвесторы опасаются, что страны Европы не смогут быстро найти деньги на масштабное увеличение военных расходов. Рынок раньше рассчитывал на активные закупки вооружений, теперь сомневается в реализации этих планов. С чем связаны сомнения? Бизнес против маркировки. В редакцию «Бизнес FM» обратилась представительница новосибирской компании, торгующей радиоэлектронными компонентами. На такую продукцию вводится обязательная маркировка. Из этого, как утверждает наша слушательница, уже осенью фирма может закрыться. Насколько типична ситуация? Чемпионат мира по футболу в Северной Америке набирает ход. В дело вступают фавориты в ночь на 14 июня. Состоится матч между сборными Бразилии и Марокко. Игра начнется в час ночи по московскому времени. Чего ждать от этой встречи? Эти и другие темы на «Бизнес FM». Акции европейских оборонных компаний начали дешеветь после нескольких лет роста. Инвесторы опасаются, что страны Европы не смогут быстро найти деньги на масштабное увеличение военных расходов. Об этом написала Financial Times. С начала года индекс европейского оборонного сектора Stoxx Europe Targeted Defense снизился более чем на 15%. Подешевели бумаги британского Rolls-Royce, французского Thales, итальянской Leonardo и немецкой Rheinmetall. Раньше рынок рассчитывал на активные закупки вооружений, но теперь сомневается в реализации этих планов. Германия вышла из совместного с Францией проекта истребителя за 100 миллиардов евро, а глава Rheinmetall допустил отказ от проекта франко-немецкого танка будущего MGCS, поскольку французская сторона уже планирует сократить бюджет программы более чем вдвое. Инвесторы хотят не обещаний, а реальных контрактов и прибыли. Почему инвесторы не хотят вкладываться в европейскую оборонку, говорит инвестбанкир, основатель медиасистемы Биткоган Евгений Коган.
4: Акции европейских оборонных концернов летели наверх очень мощно и долго. Рынок был откровенно перегрет. Цены акций закладывались в будущие ожидания, будущие поставки, будущие контракты. А будущие контракты — это еще не деньги. Это деньги когда-нибудь. Ну, в какой-то момент приходит к инвесторам нормальная ситуация такого прозрения легкого. Это биржа. Страх и жадность. Вот теперь заработал страх, что все перегрето. Причина вторая, не менее простая и банальная. Дело в том, что европейцы, когда надувают щеки, это у них очень хорошо получается. И даже иногда верится. А потом, когда берешь калькулятор, включаешь головы, а, собственно говоря, они деньги-то имеют на все это дело, выясняется, что при текущих дефицитах бюджета как-то не очень.
16: Не является ли нынешнее падение акций европейских оборонных компаний признанием того, что политики обещали Европе масштабное перевооружение, но пока не объяснили, кто из каких денег заплатит за него?
4: Тут вспоминается вечный Высоцкий. А деньги где, Зин? А из какого кармана будут доставаться эти деньги? Понятно, что это еще одна причина. Но это, знаете, до этого всем так не казалось. Было ощущение, сейчас Германия скошелится. Видимо, Германия намекнула, что, как говорится, денег нет, а вы все держитесь. Не исключено и так. Дело в том, что люди бегут в акции как спасение от американского доллара. Все говорят, ой, американский доллар обесценивается, надо пойти в какую-то валюту, ну пойдем в евро. А чего в евро? В евро есть оборонные концерны. Вот они, наверное, заработают хорошо. А купим кому?

0: быть приостановки конфликта, заморозки конфликта на Украине. И после этого все инвестиции, на которые они рассчитывали, уйдут в никуда, потому что европейские правительства переключатся на другие направления, более приоритетные. И, соответственно, вот этот обещанный поток денег, который должен был бы отправиться в сферу ВПК, в итоге до нее не доберется. При этом, даже если все-таки этого не будет, мы видим, с какими сейчас колоссальными проблемами сталкиваются все европейские экономики на фоне происходящего там долгового кризиса. Хоть они все и пообещали Дональду Трампу в прошлом году поднять свои военные расходы хотя бы до 3,5% от ВВП, а в идеале до 5%. Но в реальности они, конечно, ищут любые способы формально на бумаге указать то, что они достигли этой отметки, но в реальности так много денег все-таки на оборонку не тратить. Поэтому они сейчас в эти военные расходы записывают буквально все. Любые смежные траты. Например, траты на инфраструктуру, строительство и модернизацию мостов, хайвеев, шоссе и всего остального. Какие-то социальные даже расходы смежные. Плюс всем очевидно, что с начала войны на Украине за эти 4 года европейский ВПК так и не смог толком разогнаться. Если мы посмотрим, например, темпы производства той же бронетехники в Европе, тех же танков «Леопард» у немецкого «Рейнметал». Да, они стали немножко больше производить снарядов, пытаются сейчас больше ракет выпускать. И, наверное, единственная сфера, где они смогли разогнаться, к сожалению, это дроны. Но все-таки дронами занимаются действительно нетрадиционные компании в сфере европейского ВПК, а скорее стартапы. И поэтому традиционная сфера ВПК это все особой роли не играет. И, конечно, я думаю, в перспективе будут проявляться и самые разные технологические и логистические проблемы. Потому что сейчас отношения у Европы не самые лучшие, не только с нами или с американцами. Ну и мы видим тренд на ухудшение взаимоотношений с Китаем. Это уже приводит к перебоям с поставками и сырья, и компонентов в Европу в том числе. То есть за эти несколько лет надулся колоссальный пузырь на рынке европейского ВПК. И вот он, я думаю, что будет потихоньку сдуваться. И, кстати говоря, примерно схожие процессы, скорее всего, мы будем наблюдать и в американском ВПК. Но и американские военные гиганты сейчас теряют капитализацию, и их акции падают на фоне провала в Иране и на фоне того, какое большое количество американских вооружений было в ходе этой операции потеряно и уничтожено. В том числе и система ТААТ, система Патриот.
1: Политолог Малик Дудаков. Акции американских военно-промышленных компаний с февраля снизились более чем на 30%. Бизнес против маркировки. В редакцию «Бизнес.ФМ» обратилась представительница новосибирской компании, торгующей радиоэлектронными компонентами. На такую продукцию вводится обязательная маркировка. Из-за этого, как утверждает наша слушательница, уже осенью фирма может закрыться. Подробности у Михаила Задорожного.
2: «Бизнес говорит». Компания РЗА реализует со склада радиоэлектронные компоненты, резисторы, транзисторы, реле и так далее. Причем многие еще советского производства. Спрос есть, в стране хватает промышленного оборудования, выпущенного в СССР. Оно требует обслуживания и ремонта. Соответственно, основные продажи в сегменте B2B, хотя в розницу фирмы тоже торгуют. Маркировка радиоэлектронных компонентов в системе «Честный знак» стала обязательной с 1 мая, но складские остатки можно продавать без маркировки до 30 ноября. Проблема в том, что запасы готовой продукции у новосибирской компании очень большие, а работников, чтобы все промаркировать, мало. Продолжает сотрудница РЗА Айгуль Соловьева.
3: Из-за того, что наш каталог более 10 тысяч позиций, и это в основном складские запасы, то мы нашими ресурсами, которые составляют 10 сотрудников в нашей компании, никак не можем промаркировать каждую единицу нашей продукции. Из-за этого мы вынуждены будем этой осенью закрыть бизнес, потому что мы попадаем по систему «Честный знак». Наклейки, на самом деле, они не такие уж и дорогие. Мы можем все это позволить, естественно. Именно трудовые затраты и невозможность успеть к выходу этого закона физически все это переработать.
2: Обязательная маркировка вводится только на отдельные виды радиоэлектронной продукции. Они перечислены в постановлении правительства, которое есть в открытом доступе. По оценке самой компании РЗА, промаркировать надо около 70% складских запасов, то есть порядка 7 тысяч единиц продукции, что тоже немало. Мы обратились в Центр развития перспективных технологий. Это оператор системы «Честный знак». Спустя несколько дней получили ответ. Специалисты ЦРПТ связались с новосибирской фирмой и предложили ей помощь в обучении сотрудников для работы в системе. На вопрос, как можно прокомментировать заявление, что фирме придется закрыться из-за введения маркировки, руководитель управления промышленными товарами ЦРПТ Тигран Аветисян ответил так.
4: Насчет закрытия бизнеса такую тенденцию точно подтвердить не могу. Мы не ФНС и не владеем информацией о открытиях-закрытиях бизнеса, однако точно со своей стороны могу отметить, что мы видим регулярный прирост регистрации участников оборота по радиоэлектронике, и на текущий момент у нас уже более 27 тысяч предприятий зарегистрированы. Это как предприятия производители, импортеры и предприятия розничной торговли в том числе и оптовой. Маркировка остатков требует в любом случае определенных

0: внимания определенной работы со стороны отрасли. Сейчас вот срок маркировки остатков завершается в конце ноября текущего года, но по нашим сведениям рассматривается возможность правок в постановлении, которые продлят период маркировки остатков, в том числе по многочисленным просьбам производителей, импортеров и иных участников отрасли. И, скорее всего, до весны этот срок будет продлен.
1: Нужна ли вообще маркировка радиоэлектронных компонентов? Этот вопрос мы задали исполнительному директору Ассоциации консорциум отечественных разработчиков систем хранения данных Олегу Изумрудову.
2: Когда мы говорим про радиоэлектронную продукцию, мы прекрасно понимаем, что на сам компонент нанести маркировку невозможно. Он слишком мал. Никакой маркировки в виде наклейки на него не применить. Наклейка будет намного больше, чем десяток этих компонентов. Будет маркироваться, грубо говоря, коробочка, куда они все сложены. А там их может быть сотня, ну, штук или тысяч в этой коробочке. Много раз уже сами участники рынка, которые отвечают за оборот радиоэлектронной продукции, кто производит радиоэлектронную продукцию, они много раз говорили о бессмысленности самой маркировки именно из-за того, что компоненты, которые предлагают маркировать, бесконечно малы относительно маркировки в виде QR-кода.
1: Сейчас в новосибирской компании РЗА рассматривают вариант, который обсуждался с представителями ЦРПТ. Зарегистрироваться в честном знаке, ввести товар в оборот, то есть подать сведения о нем в систему, но получать QR-коды только на заказанные покупателями товары. Это позволит обойтись без тотальной маркировки складских запасов. Михаил Задорожный, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
3: Чемпионат мира по футболу в Северной Америке набирает ход. В дело вступают фавориты. В ночь на 14 июня состоится матч между сборными Бразилии и Марокко. Игра начнется в 1:00 ночи по московскому времени. О том, чего ждать от этой встречи, в сюжете спортивного обозревателя Бизнес ФМ.
4: Футбол с Григорием Гуреевым.
5: Пятикратные чемпионы мира против самой пока успешной африканской сборной в истории мундиалей. 4 года назад в Катаре марокканцы дошли до полуфинала. Они являются действующими обладателями Кубка африканских наций. Правда, победа эта получилась скандальной. Сенегал, соперник сборной Марокко по финалу, до сих пор ее не признает. Но сенегальцы сами виноваты. Не нужно было покидать поле в знак протеста. В результате, спустя 2 месяца после окончания турнира, Африканская конфедерация футбола присудила им техническое поражение. Запутанная история. Ну, а здесь и сейчас хороший шанс есть у марокканцев, и в частности у лидера их атак Брахима Диаса. Он может реабилитироваться за ужасно исполненный пенальти в том скандальном финале Кубка Африки. Спортивный комментатор Олег Пирожков в эфире Матч ТВ высказал мнение, что бразильцы не являются бесспорными фаворитами.
6: Нынешняя Бразилия – это проблемная команда, и эта команда очень возрастная. 8 футболистов старше 30 лет, большинство из них будут играть в стартовом составе, 2 крайним защитникам на 2 их под 70. И Казимиро, 35-й год идет, это ведущий центральный полузащитник. И вот Марокко, это бегущая, очень агрессивная и физически сильная команда. Я думаю, она Бразилии может создать серьезные проблемы. Нынешнюю сборную Марокко возглавляет тренер, который привел молодежку марокканскую к победе на чемпионате мира. Под этим поколением, которое блеснуло 4 года назад, уже подрастает новое. И эти команды, и молодежные, и главные, играют очень компактно, агрессивно. Моментально могут опрокинуть соперника, если тот зазевается в середине поля. Я боюсь, что у Бразилии действительно будут проблемы. Но, с другой стороны, может быть, марокканцы заставят Бразилию сразу включиться. А технически Бразилия до сих пор одна из сильнейших команд.
5: Не понаслышке знает о силе пентакампеонов и бывший капитан ЦСКА Дмитрий Кузнецов. Он в 1994 году на чемпионате мира в США играл в составе сборной России против бразильцев. Тогда команда Павла Садырина уступила со счетом 0-2. В разговоре с Бизнес ФМ Кузнецов сделал ставку на подопечных Карло Анчелотти.
7: Люди, которые играют в суперклубах, их уровень мы все знаем. Чем опытнее футболист, наверное, тем тяжелее против него играть, потому что для него никаких секретов нет. Я думаю, что бразильцы фавориты, это ясно.
5: В матче с Марокко не сыграет Неймар, рекордсмен по количеству забитых мячей в составе бразильской сборной. Скорее всего, Анчелотти сделает ставку на Винисиуса и Рафинью. В других матчах дня встретятся команды Катара и Швейцарии, Австралия сыграет с Турцией, а сборная Гаити с Шотландией. Шотландцев поддержит неутомимый болельщик Крейг Фергюсон, который добрался на эту игру пешком с одного побережья США на другое. Он шел из Лос-Анджелеса в Бостон 110 дней и преодолел, подумать только, более 5000 километров. Челлендж был не только спортивным. Болельщик собрал почти 1,5 миллиона долларов на благотворительность. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
8: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantix ED. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
9: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
8: STO Xlantix ED ждет вас в СТО-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
10: Exceed. Born for more.
8: Реклама. Не оферта.
11: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
12: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Business FM.
13: Когда политические обстоятельства делали невозможным легальное перемещение через границу больших денежных сумм и государственных ценностей, в России функции инкассаторов брали на себя лица, которые пользовались дипломатической неприкосновенностью и были избавлены от досмотра. Обычно сотрудники посольств и фельдъегеря. Например, перед войной с Наполеоном один только царский фельдъегерь Александр Маркович за 4 года доставил из Европы в Россию 10 пудов золота в слитках, почти 300 тысяч испанских пиастров и около 500 000 голландских гульденов. Не забывая, естественно, и об основных обязанностях – передаче из страны в страну особо важной и секретной корреспонденции.
12: «Деньги к деньгам» на Business FM. Продолжительность жизни.
14: Каждый год тысячи людей погибают в ожидании донорского органа. Очередь на пересадку почки в среднем занимает от 3 до 5 лет. Биопечать органов может навсегда решить эту проблему.
15: Журналист Алена Копылова.
14: Вместо чернил в биопринтере смесь живых клеток, белков и гидрогелей, которая удерживает клетки вместе и создает структуру. Прибор послойно наносит этот материал по цифровой модели. Точно так же, как обычный 3D-принтер создает пластиковый объект. Только вместо пластика – живая ткань. Главная сложность – не просто напечатать форму, а создать работающий орган. Например, почка содержит более 20 типов клеток и сложнейшую сеть капилляров, по которым кровь достигает каждого нефрона. Без этой сети ткань погибает. Пока что именно создание кровеносных сосудов внутри органа остается главным нерешенным вопросом биопечати. Однако недавно команда из Гарварда разработала инновационный метод биопечати сосудистых сетей. Это принципиальный шаг. Раньше напечатать функциональный сосуд было практически невозможно. А университет Карнеги-Меллон получил от американского агентства перспективных медицинских исследований 28,5 миллионов долларов на создание биопечатной печени с расчетом выйти на доклинические испытания в течение 5 лет. Первые клинические испытания биопечатных тканей на людях уже идут. По прогнозам исследователей, первый полноценный напечатанный орган может быть пересажен человеку в ближайшие 10-15 лет.
12: Продолжительность жизни на Business FM.
3: 15:48 в Москве. На поезде в Крым только в светлое время суток.
12: Итоги недели.
3: Крымский оперштаб ввел новую схему движения пассажирских поездов. Для части туристов теперь станцией прибытия будет Керчь. Оттуда их будут пересаживать на автобусы. А что об этом думают сами пассажиры, продолжит Наталья Шашина.
16: Часть поездов по территории Крыма теперь будут ходить только в светлое время суток, то есть с 5 утра до 11 вечера. А еще часть будут доезжать до станции Керчь-Южная. Она расположена практически у Крымского моста. И оттуда пассажиров будут пересаживать на автобусы до Симферополя, Джанкоя и Владиславовки. Не для всех это удобно. Как рассказал Business FM, один из крымчан, ему пришлось поменять билет своему гостю, которого он ждет в начале июля, чтобы не укачало в автобусе.
17: Человек, который ко мне приедет, для меня очень важен, и я понимаю, что там есть проблемы с укачиванием, поэтому 6-8 часов в автобусе человек точно не выдержит, в поезде не укачивает. В результате этого я вынужден был помочь близкому человеку поменять билет с поезда на Евпаторию на другой поезд, на ту же дату, но на другой поезд, который будет следовать прежним маршрутом до станции Симферополь, и уже, соответственно, от Симферополя я буду человека забирать на такси. Несколько других людей, с кем я общаюсь, просто вообще сдали билеты и отказались от поездки в Крым, так как там есть дети-инвалиды, и им просто чисто физически не добраться, допустим, до тех же САК, потому что это очень много часов пути, и ребенок не выдержит столько времени в автобусе.
16: Другие пассажиры говорят, все равно этот вариант будет гораздо спокойнее и безопаснее, чем экстренно эвакуироваться из поезда ночью. А это пришлось пережить тем, кто был в пути в ночь на понедельник, когда беспилотник атаковал локомотив пассажирского состава, был ранен машинист и погиб его помощник. Преодолеть часть пути на автобусах, возможно, будет даже быстрее, чем на поезде, если их будет достаточно, и пассажиры не будут терять время на долгой пересадке, считает региональный директор сети отелей «Отелика» Павел Марциновский.
18: В силу определенной ориентации строительства железных дорог севера, они построены так, что все поезда идут через север Крыма. То есть они очень делают большой крюк до Симферополя и до Севастополя. А автобус едет по трассе Таврида практически в 4 раза быстрее. Но другое дело, что любая пересадка – это определенное мероприятие с чемоданами, со всеми делами.
16: Как рассказывают бизнес-фм в компаниях, которые организуют индивидуальный трансфер, сейчас у них много запросов на то, чтобы встретить туристов в Керчи. При этом, как делятся жители Крыма, ценник на такси, например, от Симферополя до Евпатории, вырос примерно на 40%. Некоторые крымские отели сыграли в ситуативный маркетинг, и при бронировании номера гостям обещают от 10 до 20 литров топлива в подарок. На броне туров ситуация с топливом не сильно, но сказывается, видит замгендиректора по турпродукту «Мультитур» Евгения Кизей.
19: Процентов 5 уже точно аннулировали туры на ближайшие даты или перенесли на более поздние даты, когда будет уже понятна ситуация, да, с бензином, надеясь на стабилизацию. Часть, кто собирался ехать на машинах, аннулировали, потому что боялись сложностей, как они будут обратно возвращаться. Кто-то перебронировал на Анапу, а кто-то на более дальние даты, пока на июль-август.
16: Впрочем, портал Турдом пишет, что на некоторых АЗС полуострова 92-й бензин появился в свободной продаже. Это, в частности, заправки в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Симферополе. Пока, как правило, отпуск ограничен 20 литрами топлива на один автомобиль. Как сообщает портал, это привело к сокращению очередей на Крымском мосту. Автомобилисты стали реже выезжать с полуострова, чтобы заправиться. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: Ювелиров обяжут маркировать синтетические алмазы.
20: Итоги недели.
3: С 1 сентября в России начнут действовать новые правила продажи ювелирных изделий. Об этом сообщает Минфин со ссылкой на постановление правительства. Продавцы ювелирных изделий будут обязаны четко указывать происхождение камней в своих украшениях. Продолжит Ольга Кашинская.
21: Отныне гордое название бриллиантов смогут носить исключительно ограненные алмазы природного происхождения. Кроме того, всевозможные эпитеты вроде «драгоценный», «естественный», «экологичный» синтетическим камням отныне также будут неприменимы. Это коснется как прямых наименований, так и рекламы. Корректное название для таких камней четко сформулировали «ограненный синтетический алмаз». Также недопустимо будет указание характеристик синтетических алмазов, в том числе их каратного веса, что для рынка лабораторных ювелирных камней явление повсеместное. По новым правилам их вес должен быть указан в граммах. Одного взгляда на ассортимент ювелирных онлайн-магазинов достаточно, чтобы увидеть, как сильно новые правила повлияют на рынок. Каратный вес указан для каждого первого изделия синтетическими камнями. Бриллиантами они также называются повсеместно. Часто встречается название LG-бриллианты, что означает lab-grown или выращенные в лаборатории. Но рядовой потребитель в такие тонкости вряд ли погружен. В Минфине утверждают, что новые правила вводятся для повышения прозрачности рынка и снижения риска переплаты за синтетические алмазы. Ценообразование сейчас действительно не вполне четко говорит о происхождении. падении камня. Хотя разрыв в себестоимости природных и синтетических алмазов драматичный, продолжает исполнительный директор гильдии ювелиров России Владимир Сбойков.
0: Природные бриллианты и синтетические различаются в цене, ну, где-то примерно сегодня там раз 50. Я имею в виду камень одного и того же размера, одного и того же качества. В этом плане есть проблема, которая заключается в том, что производители синтетических камней, после того, как камни эти гранятся, стремятся придумать к ним красивые наименования. Например, не синтетический, а выжищенный. Начинают придумывать то, чего вообще к синтетике неприемлемо, а именно указание их характеристик. Когда речь идет о синтетике, это никакого не имеет отношения к редкости данного камня. Потому что то, что сегодня производится, производится постоянно с улучшением качества. Завтра все производители синтетических алмазов будут делать их самого высшего качества. Другой будет просто считаться браком. Так вот, если у нас будут следить за этим, то рынок будет просто четко сегментирован.
21: Сейчас в России вопрос позиционирования ювелирных камней не регулируется вообще никак. И ценообразование зависит исключительно от аппетита продавца. Принятие четких правил давно назрело, считает управляющий директор Vire Diamond Club Dubai Ксения Костина.
20: Сейчас, если мы посмотрим на профессиональный рынок, то один карат искусственно выращенного бриллианта стоит $100. Если мы посмотрим на то, какие порой цены предлагают на розничном рынке, то у покупателя может сложиться неверное впечатление относительно искусственно выращенных бриллиантов, да, что они, может быть, чуть-чуть дешевле, чем природные, а значит, они не особенно хуже. Искусственно выращенный бриллиант – это, безусловно, очень хороший, классный продукт, но это технологический продукт. Он бесконечно воспроизводится. Он дешевеет с каждым годом, и стоимость упала от практически $4000 за карат до $100 за карат. Скорее всего, она продолжит падать, потому что они производятся массово, как в Китае, так и в Индии. А природный бриллиант, безусловно, это конечный ресурс.
21: Сейчас цены на так называемые синтетические бриллианты могут измеряться миллионами рублей. При все той же себестоимости в менее чем 10 тысяч за карат. Визуально синтетические и природные алмазы отличить невозможно. И отсутствие регулирования дает почву, если не для обмана, то как минимум для манипуляции потребителям. На зарубежных рынках этот вопрос уже регулируется, так что в России подобная мера была вопросом времени. У синтетических ювелирных камней много достоинств. Например, их можно менять по настроению или надевать в путешествие, не боясь за их сохранность. Но все же ограненный синтетический алмаз – это не бриллиант. Ольга Кашинская, Анна Моргунова, Бизнес FM.
22: Между делом с Кирой Альтман.
23: Между делом Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Soliflor, позвала меня на дневной чай с Наполеоном. Я, как тот самый Васька, слушала и ела. А Наташа делилась со мной новым изобретением.
24: Это коллаборация между аромамаркетингом, который сейчас уже широкими шагами пришел в нашу жизнь, и мы все, ну, в Москве, в Питере уж точно, ароматизируем свои квартиры, свои дачи. Некоторые очень зациклены на этом, и каждую комнату ароматизируют свой аромат. Я против этого, на всякий случай говорю, но это есть. Вот. А мне очень захотелось уйти от вот этих вот, ну, милых, конечно, бутылочек с ротанговыми палочками, которые торчат. Мне захотелось создать какой-то продукт, который был бы смесью чего-то интерьерного, чтобы это было красиво, чтобы это стояло, и ты просто радовался, что вот у тебя стоит какой-то объект, и он еще дает ароматизацию помещения. И таким образом появился бренд под названием Soliflor. Soliflor – это такое парфюмерное слово. Парфюмеры обозначают аромат, в котором нота проходит от самого начала до самого конца. Знаете, вот как бывает, открывается этим, потом открывается сердце вот этим, потом база вот это. А, например, роза проходит все. Это диффузор, который несет в себе аромат плюс визуальную какую-то концепцию. Маленький такой стаканчик, в котором стоит розочка. Практически живая розочка. Это шелковые цветы, просиликоненные. Этот силикон удерживает аромат, как ротанговые палочки.
23: Наталья Черкасова, химик, бьюти-продюсер, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Soliflor. Кира Альтман, Business FM.
22: Между делом на Business FM.
25: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 15 часов 58 минут московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Взрывное устройство ВСУ сдетонировало в селе Чайки Белгородского округа Белгородской области на территории частного дома. Пострадал 13-летний мальчик. Об этом сообщает оперштаб региона. Российские военные нанесли удар дронами «Геран» по цеху производства беспилотников в районе населенного пункта Чугуев Харьковской области, сообщило в субботу Минобороны России. Министерство опубликовало кадры удара. Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития воссоединенных субъектов страны поручил правительству совместно с агентством стратегических инициатив, региональными властями и представителями бизнеса сконцентрировать особые усилия на реализации стратегии устойчивого развития Приазовья, передает Интерфакс. Объем заявленных инвестиций в свободную экономическую зону на территории Донбасса и Новороссии составляет 383 миллиарда рублей. Число участников уже достигло 500. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Кроме того, вице-премьер подчеркнул, что активно восстанавливается работа промпредприятий регионов Донбасса и Новороссии. Все больше продукции производится в этих регионах, интегрируется в нашу общую российскую систему экономики, развивается и сельское хозяйство, отметил вице-премьер. Российский каноист Сергей Свинарев выиграл чемпионат Европы, который проходит в Португалии. Он стал первым на дистанции 200 метров. Еще один россиянин, Захар Петров, завоевал серебро на дистанции 1000 метров. Для Свинарева золото чемпионатов Европы стало первым в карьере. Петров ранее тоже не побеждал на европейских первенствах, но выигрывал 5 раз чемпионаты мира. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
22: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 16 часов в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Текст мирного соглашения США и Ирана утвержден, по данным источника агентства Рейтер. А сделка может быть подписана 14 июня, в день 80-летия президента США. А одно из условий сделки – вывоз и уничтожение обогащенного урана из Ирана. А что еще известно о потенциальной сделке? В России идет работа над группировкой спутников для управления тяжелыми боевыми дронами, заявил президент Путин на встрече с участниками СВО. Он сообщил, что недавно было запущено еще 16 аппаратов спутниковой группировки. По словам главы государства, отечественная система ничем не будет уступать Starlink, а возможно станет даже лучше. А в чем ее особенности? В Занзибар без пересадок. Первые рейсы со 2 июля по 24 октября планируются из Москвы по вторникам, четвергам и субботам. А почему выбраны эти даты и зачем туристы едут в Танзанию? Эти и другие темы в эфире Business FM. Текст мирного соглашения США и Ирана утвержден. Об этом сообщил премьер-министр Пакистана, отметив, что сделка может быть оформлена в течение суток в электронном формате. По данным Рейтер, подписание возможно 14 июня, в день 80-летия Трампа. Одно из условий – вывоз обогащенного урана из страны. А проект меморандума из 14 пунктов включает прекращение огня, вывод войск США, снятие блокады портов и возобновление работы Армудского пролива за 30 дней. А в качестве места для подписания договора себя предложила Швейцария. Глава МИДа Ирана Аббас Аракчи заявил, что подписание ближе, чем когда-либо. А Трамп репостнул это сообщение, правда, без комментариев. По словам Аракчи, Иран вышел победителем из конфликта с США. При этом иранский министр обвинил Израиль в попытках сорвать подписание сделки. Процесс будет двухэтапным. Сначала меморандум, затем 60 дней переговоров об окончательном урегулировании, включая ядерную программу и снятие санкций, говорит главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
2: Я бы предположил на основе заявления Аракчи, что какой-то документ, который зафиксирует статус-кво, действительно на подходе. Если это так, то всем сторонам чрезвычайно важно объявить себя победительницей. Вот это, по-моему, начинает происходить. Трамп все время говорит, что мы победили, историческую победу одержали и прочее. Сейчас об этом сказал Аракчи, и, видимо, это будет основная линия иранская. Израилю сложнее, но думаю, что придумают они рамках объяснения, почему этот результат вполне им подходит. Мешает ли Израиль подписанию? Думаю, да, потому что результат, если верить утечкам, весьма далек от тех заявлений и целей, которые выдвигались израильтянами в самом начале. Но я не думаю, что Израиль здесь может что-то серьезно изменить, просто потому что Трамп нуждается в закруглении всей этой эпопеи. Ему нужно отметить собственный юбилей, отметить юбилей Соединенных Штатов и делать это в условиях непонятно зависшего конфликта, который он сам же и начал, не очень хорошо. Я думаю, что Израиль понимал изначально, что не удастся добиться всего. Им надо было просто втянуть Соединенные Штаты и сделать, что можно. Сколько хватит у Соединенных Штатов терпения и воли, столько и сделать. Так и вышло, в общем-то. Один из вопросов, ради решения которых это затевалось, не решен. С ядерной программой непонятно, и с военными возможностями Ирана. Точнее говоря, даже понятно, что они сохранились. И деятельность организаций союзных Ирану не парализована. Плюс еще добавился такой фактор, как Армунский пролив, который Иран, естественно, будет использовать как инструмент. Израилю нет оснований успокаиваться, поэтому в том или ином виде все эти противоречия останутся и будут периодически обостряться.
3: Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». По данным Axios, готовящееся соглашение США с Ираном станет горькой пилюлей для Нетаньяху. Израиль не может помешать сделке, опасается усиления Ирана, хотя в Вашингтоне уверены, что Израиль в итоге поддержит соглашение. Шанс срыва переговоров очень высок, так как Израиль не готов выводить войска из Ливана, его силы почти дошли до Бейрута, и есть возможность добить Хизбаллу, которая продолжает обстрел севера Израиля, говорит израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис.
4: Трамп с самого начала вел эти переговоры без участия Израиля. У Израиля сейчас интересы продолжать военную операцию в Ливане и полностью уничтожить группировку Хизбалла и подойти как можно ближе к Бейруту. Одним из условий иранской стороны – это прекращение израильской военной операции в Ливане. Трамп как бы в одностороннем порядке принял решение за израильское правительство. Поэтому то, что эти переговоры или договор об урегулировании будет сорван, шанс крайне высок, поскольку сейчас Израиль не находится в такой позиции, что он может согласиться и просто вывести свои войска из Ливана. Момент, если он будет упущен, он уже не вернется. Сейчас вывести свои войска из Ливана — это будет, во-первых, унижение, позор. Ну и, естественно, с тактической точки зрения это будет поражение Израиля. На что, как мне кажется, Бенямин Нетаньяху не может позволить себе пойти, потому что тогда начнутся протесты внутри страны. Будут требовать его отставки. И в этом контексте мне тяжело пока представить, что Израиль пойдет на договор, который заключил Трамп как бы за Израиль. Три сценария, которые могут произойти. Первый. Нетаньяху будет гнуть свою линию. Второе. Будет ссора с США, но Трамп оставит помощь Израилю. Третье. Ссора с США, и Трамп уберет свою помощь и фактически заставит Израиль пойти на это урегулирование.
3: Эксперт по безопасности Саймон Ципис. Открытие Армунского пролива вернет иранскую нефть на рынок, что неизбежно приведет к снижению цен на сырье и уже толкает Брент ниже $90 за бочку. И снижение может продолжиться, поскольку Иран сможет наращивать экспорт без ограничений и без квот ОПЕК+, привлекая иностранных инвесторов низкой себестоимостью. Сдерживающим фактором выступит рост спроса на восполнение истощенных стратегических запасов. Дальнейшая динамика будет зависеть от баланса между увеличивающимся предложением и повышенным спросом, говорит ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
5: В меморандуме звучала эта фраза, что Соединенные Штаты должны будут снимать санкции с Ирана, а значит, Иран сможет еще больше нарастить экспорт своей нефти. Другой пункт меморандума означал еще и разблокировку иранских золотовалютных резервов. Получается, он получит еще и дополнительные средства, и вкупе это все будет привлекать и иранские инвестиции, в общем, то есть он будет вкладывать в увеличение добычи и экспорта. И по мере смягчения санкционного режима в Иран смогут прийти и другие инвесторы. При этом в Иране месторождение с низкой себестоимостью добычи гораздо больше, чем, например, в Венесуэле. Поэтому он более привлекательный для иностранных инвесторов. По мере роста добычи в Иране встанет опять вопрос о сохранении сделки ОПЕК+, потому что сейчас и так риск, что она может развалиться, потому что Объединенные Арабские Эмираты вышли из соглашения, а по мере того, как Иран будет наращивать свою добычу, безусловно, встанет вопрос, чтобы он все-таки взял на себя квоты какие-то. Иран может отвергнуть эту перспективу, сказав, что он много лет был под санкциями, и теперь уж ему должны разрешить добывать все-таки столько, сколько он захочет. Если сделка распадется окончательно, то мы увидим существенный рост предложения предложения и падение цен в районы 30-40 долларов за баррель, по крайней мере, в моменте. Но сдерживающим фактором цен на нефть будет выступать то, что вот эти несколько месяцев, когда был перекрыт Армузский пролив, мир проедал стратегические запасы. И теперь нужно их восполнить. Поэтому спрос тоже будет высокий. И те, у кого не было их или они были маленькие, конечно, захотят создать их или расширить, чтобы не повторилась история 26-го года. Вот эти две тенденции будут бороться между собой. С одной стороны, повышенный спрос, а с другой увеличивающееся предложение. Рынок и будет следить, а какая из этих тенденций побеждает.
3: Ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. Иранские военные заявили, что по-прежнему контролируют Армузский пролив. Ни одно торговое судно не может войти без разрешения Ирана. Пролив и Персидский залив находятся под строгим контролем ВМС и КСИР. Офис бывшего верховного лидера Ирана Али Хамени объявил даты церемонии прощания и похорон. Они пройдут с 4 по 9 июля. Начнутся в соборной мечети Хамени в Тегеране, а завершатся погребением бывшего аятоллы в Мешхеде. Организовать церемонию прощания в марте не удалось из-за продолжающихся атак, и власти отложили ее, ссылаясь на необходимость подготовить инфраструктуру. Занзибар без пересадок. Прямые рейсы со 2 июля по 24 октября планируются из Москвы по вторникам, четвергам и субботам. А почему выбраны эти даты и зачем туристы едут в Танзанию? Наталья Воробьева об этом.
6: Пока прямых рейсов на Занзибар нет. Летят сначала в крупнейший город Танзании Дар-эс-Салам, а потом только на остров. Он находится в 40 километрах от побережья страны. Вообще Занзибар – это архипелаг в Индийском океане. В его основе три острова. Но обычно говоря, Занзибаре имеют в виду остров Угуджа. Там старейшая часть столицы Занзибар – Стоунтаун, каменный город. Одна из его главных достопримечательностей – дом лидера легендарной рок-группы Queen Фредди Меркьюри. Здесь он прожил практически до 18 лет. Тогда его звали Фарух Балсара. Со 2 июля билеты на прямой перелет в Занзибар уже продаются. С 9 по 17 июля он стоит от 76 тысяч рублей туда и обратно. Перевозчик Air Tanzania, рейс Москва Дар-эс-Салам с технической остановкой на Занзибаре. Все выглядит так. Сначала 8,5 часов лететь до острова, потом 3-часовая пересадка, а далее 40 минут до конечной точки. Всего 12 часов. При этом обратный прямой рейс только из Дар-эс-Салам. И перелет в Москву сократится до 9 часов. На Занзибаре средняя температура воздуха плюс 28, воды плюс 26-29. Это исключительно пляжный отдых, белый песок, бирюзовый океан и морепродукты. Лучшее время для отпуска с июня по октябрь, когда сухо и безветренно. Примерно на это время и планируются прямые рейсы. Говорит гендиректор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
7: Единственный минус он всегда был перелет. Сейчас мы готовимся к запуску прямого авиасообщения. Туристы активно спрашивают, но мы пока ожидаем от перевозчика, какие квоты мест они распределят именно на туроператоров, потому что порядка 2-3 туроператоров обратились за квоты мест. Если все получится, у туроператоров появятся гарантированные перелеты, но я по-прежнему считаю, что большая часть потока будет идти не на прямой перевозке, поскольку она все-таки не имеет ежедневную частоту, а на транзит через Ближний Восток, который по-прежнему востребован. Плюс всегда транзит будет дешевле. Это фактор, который последние годы с нами. Надо понимать, что в Танзанию обычно туристы летают не менее чем на 10 дней, и цена начинается от 220-250 тысяч рублей.
6: При выборе отеля стоит учитывать нюансы. Не все пляжные отели действительно удобны для купания. Из-за отливов иногда от берега до глубокой воды приходится идти 300-500 метров по отмели. Местная кухня скорее напоминает индийскую. Алкоголь продается в отдельных магазинах. Официальная валюта – танзанийский шиллинг, но почти везде принимают доллары США. Многие цены в отелях, турах и экскурсиях указываются именно в долларах. И лучше брать купюры нового образца. А для мелких покупок все-таки менять их на местную валюту. Главное достояние страны – это национальные парки, где можно увидеть большую африканскую пятерку. Это 5 видов самых известных и опасных диких животных Африки. В нее входят львы, слоны, носороги, буйволы и леопарды. Также находится желающие подняться на самую высокую точку Африки. Африки – гору Килиманджаро, высота которой почти 6 тысяч метров. Восхождение на нее эквивалентно путешествию от экватора к Северному полюсу. Новый авиаперелет создан не случайно. Туроператоры говорят, что российские туристы любят сначала понежиться на солнце и поплавать в океане, а потом только разглядывать достопримечательности. Поэтому оптимальный отдых для Танзании именно 10 дней, говорит гендиректор туристической сети «Розовый слон», вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Мкрчан.
8: Вот наши люди как любят приехать на Занзибар, побыть 4-5 дней, после этого перелет в город Аруши, это север Танзании, в сторону Килиманджаро, дальше трансфер в Нгоронгоро, еще дальше Масаи парк, Серенгети парк, это там, где вы можете увидеть большую африканскую пятерку, причем не надо даже долго искать львов этих, леопардов, гепардов, носорогов, это все буквально рядом, близко, в течение пары-тройки часов вы можете увидеть до сотни животных различных.
6: Однако, как отмечают туроператоры, пока о каком-то высоком спросе на Занзибар говорить не приходится. Наши соотечественники Занзибар, а значит и Танзанию, воспринимают как зимнее пляжное направление. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
22: Дело вкуса с Катей Калиной.
9: Векторно-полезное питание не просто маркетинговый ход, и в ресторанном бизнесе в том числе, но прямое отражение нашей с вами жизни. Вина пьем меньше, бегаем больше, курить бросили, присматриваем велосипед. Да и авокадо, судя по объемам потребления, окончательно заменило Москве, уверяю вас, напрасно нами преданную картошку. Ресторан «Белуга», например, традиционно поощряющий в меню сезонное, решил сделать героине июня молодую крапиву. Травянистую, нежную, чуть сладковатую на вкус и, конечно, обладающую целым спектром оздоравливающих свойств, связанных, между прочим, с очищением крови. Бренд-шеф «Белуги» Роман Чистов, костромич, сделал из крапивы, щавеля, фисташек и кислицы аджику, который предлагает пробовать с ломтиками капусты кальраби и маринованными опятами. Приготовил суп полевицы на зеленом овощном бульоне с яйцом пашот и пирожком, начиненным крапивой. Взбил домашний майонез со свежевыжатым крапивным соком и зеленью молодой моркови, который подает с холодным из краба, где в качестве еще одного вкусового оригинального элемента дрожит крапивное желе. В общем, меню, посвященное крапиве, получилось затейливым. И пока сезон не закончился, рекомендую успеть его попробовать. Тем более, что игру поддержал и шеф-кондитер «Белуги» Никита Гавриленко. Он придумал русскую версию чизкейка. Творожник с фейхоа, который сервируется соусом из крапивы, сердцевинками консервированной ягоды, чипсами из фейхоа и листочками молодого щавеля. 100 килограммов фейхоа для этого десерта заготавливали еще зимой. Ну и крапивный квас, конечно, трехдневный, ферментация с небольшим количеством меда. Все меню доступно не с этого, а а-ля карт. С вами была Катя Калина.
22: Дело вкуса на Бизнес ФМ.
3: 16:16 в Москве. Суббота станет финальным днем аномальной жары в Москве. Синоптики обещают до плюс 30, а потом в столицу придут ливни, грозы и резкое похолодание. Подробнее обозреватель проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
10: Московская область на пороге серьезного изменения погоды. Эти изменения будут связаны с циклоном, который уже буквально в эти часы спешит на европейскую территорию России. В его циркуляцию втянуты две очень контрастные воздушные массы. Одна с температурами выше 30, а другая, которая холоднее, волна 10-12 градусов. Из-за этого контраста фронты, которые есть в любом циклоне, очень контрастные, то есть развиваются мощные кучево-дождевые облака, местами идут грозы, местами даже с градом при грозе ливни до 15-17 метров в секунду. 13-14 июня пройдет тот самый холодный атмосферный контрастный фронт, на котором будут наблюдаться комплекс вот этих неблагоприятных явлений. Грозы, град. Местами град может достигать 2-4 сантиметров. Сильные ливни и при грозе порывистый ветер до 12-15 метров в секунду. Начиная с понедельника, 15 числа, в Москве и Московской области температура воздуха не превысит 20 градусов тепла. И будет казаться, что наступила осень. Понизятся ночные температуры 9-11 градусов тепла, и так будет всю неделю. На фоне низкого атмосферного давления осадки местами и временами будут перекрывать облака солнца. Они, возможно, все дни недели, включая даже и субботу, и воскресенье.
3: Обозреватель проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов. По прогнозам синоптиков, похолодание продлится около недели, а после этого температура в столичном регионе вновь превысит 30 градусов. В России идет работа над группировкой спутников для управления тяжелыми боевыми дронами, заявил президент Путин на встрече с участниками СВО. Он сообщил, что недавно было запущено еще 16 аппаратов спутниковой группировки. «У нас такая система есть, она внедряется», — ответил Владимир Путин на просьбу одного из военнослужащих создать аналог «Старлинг». А по словам главы государства, отечественная система ничем не будет уступать «Старлинг», а, возможно, станет даже лучше. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
11: Когда спутниковая группировка «Рассвет» и, соответственно, система передачи информации через спутниковый интернет заработает в полной мере, то Министерство обороны сможет организовать достаточно серьезное взаимодействие с самыми разными средствами поражения. Причем здесь речь идет не только про то, что можно будет управлять дронами дальнего действия на большом расстоянии, передавать информацию, получать информацию с дронов, организовывать связь между дронами, между группами дронов, например. В принципе, да, конечно, это все будет возможно, и глушить такую связь будет очень сложно, с земли, по крайней мере. Когда все это заработает, Министерство обороны, конечно же, будет бенефициаром и будет пользоваться возможностями этой системы передачи информации. Вопрос в том, когда это произойдет, вопрос очень непростой в текущей ситуации, потому что по выводу даже полезной нагрузки на орбиту, пока мы отстаем от ведущих мировых космических стран, которые выводят искусственные спутники на орбиту. Но шансы есть догнать все это при соответствующем финансировании и при уделении внимания этому вопросу.
3: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Владимир Путин также сообщил, что группировка вооруженных сил России в зоне СВО превышает 700 тысяч человек. Бизнес против маркировки. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратилась представительница новосибирской компании, торгующей радиоэлектронными компонентами. На такую продукцию вводится обязательная маркировка. Из-за этого, как утверждает наша слушательница, уже осенью фирма может закрыться. Подробности у Михаила Задорожного.
12: «Бизнес говорит».
13: Компания РЗА реализует со склада радиоэлектронные компоненты, резисторы, транзисторы, реле и так далее. Причем многие еще советского производства. Спрос есть. В стране хватает промышленного оборудования, выпущенного в СССР. Оно требует обслуживания и ремонта. Соответственно, основные продажи в сегменте B2B, хотя в розницу фирма тоже торгует. Маркировка радиоэлектронных компонентов в системе «Честный знак» стала обязательной с 1 мая, но складские остатки можно продавать без маркировки до 30 ноября. Проблема в том, что запасы готовой продукции у новосибирской компании очень большие, а работников, чтобы все промаркировать, мало, продолжает сотрудница РЗА Айгуль Соловьева.
14: Из-за того, что наш каталог более 10 тысяч позиций, и это в основном складские запасы, то мы нашими ресурсами, которые составляют 10 сотрудников в нашей компании, никак не можем промаркировать каждую единицу нашей продукции. Из-за этого мы вынуждены будем этой осенью закрыть бизнес, потому что мы попадаем по систему «Честный знак». Наклейки, на самом деле, они не такие уж и дорогие. Мы можем себе это позволить, естественно. Именно трудовые затраты и невозможность успеть к выходу этого закона физически все это переработать.
13: Обязательная маркировка вводится только на отдельные виды радиоэлектронной продукции. Они перечислены в постановлении правительства, которое есть в открытом доступе. По оценке самой компании РЗА, промаркировать надо около 70% складских запасов, то есть порядка 7 тысяч единиц продукции, что тоже немало. Мы обратились в Центр развития перспективных технологий. Это оператор системы «Честный знак». Спустя несколько дней получили ответ. Специалисты ЦРПТ связались с новосибирской фирмой и предложили ей помощь в обучении сотрудников для работы в системе. На вопрос, как можно прокомментировать заявление, что фирме придется закрыться из-за введения маркировки, руководитель управления промышленными товарами ЦРПТ Тигран Аветисян ответил так.
15: Насчет закрытия бизнеса такую тенденцию точно подтвердить не могу. Мы не ФНС и не владеем информацией о открытиях-закрытиях бизнеса, однако точно со своей стороны могу отметить, что мы видим регулярный прирост регистрации участников оборота по радиоэлектронике, и на текущий момент у нас уже более 27 тысяч предприятий зарегистрированы. Это как предприятия-производители, импортеры и предприятия розничной торговли, в том числе и оптовой. Маркировка остатков требует в любом случае определенного внимания, определенной работы со стороны отрасли. Сейчас вот срок маркировки остатков завершается в конце ноября текущего года, но, по нашим сведениям, рассматривается возможность правок в постановлении, которые продлят период маркировки остатков, в том числе по многочисленным просьбам производителей, импортеров и иных участников отрасли. И, скорее всего, до весны этот срок будет продлен.
13: Нужна ли вообще маркировка радиоэлектронных компонентов? Этот вопрос мы задали исполнительному директору Ассоциации консорциум отечественных разработчиков систем хранения данных Олегу Изумрудову.
0: Когда мы говорим про радиоэлектронную продукцию, мы прекрасно понимаем, что на сам компонент нанести маркировку невозможно. Он слишком мал. Никакой маркировки в виде наклейки на него не применить. Наклейки будет намного больше, чем десяток этих компонентов. Будет маркироваться, грубо говоря, коробочка, куда они все сложены. А там их может быть сотни, ну, штук или тысячи в этой коробочке. Много раз уже сами участники рынка, которые отвечают за оборот радиоэлектронной продукции, кто производит радиоэлектронную продукцию, они много раз говорили о бессмысленности самой маркировки именно из-за того, что компоненты, которые предлагают маркировать, бесконечно малы относительно маркировки в виде QR-кода.
13: Сейчас в новосибирской компании РЗА рассматривают вариант, который обсуждался с представителями ЦРПТ. Зарегистрироваться в честном знаке, ввести товар в оборот, то есть подать сведения о нем в систему, но получать QR-коды только на заказанные покупателями товары. Это позволит обойтись без тотальной маркировки складских запасов. Михаил Задорожный, Елена Марчукова, Бизнес FM.
3: Гарри Поттер, HBO и CNN уходят под контроль Paramount. Министерство юстиции США одобрило сделку по покупке Warner Brothers почти за $111 миллиардов. В Голливуде снова начинается эпоха медиагигантов. При этом Netflix, который тоже претендовал на Warner Brothers, в итоге остался в стране. Что эта сделка говорит о состоянии самой киноиндустрии, рассказывает главный редактор портала Zoom Film Александр Голубчиков.
16: Парамаунты последние годы не показывали особенных каких-то успехов. И поэтому то, что Парамаунты поглотили Ворнеров, а не наоборот, это кажется каким-то очень странным событием. В результате, боюсь, что рынку от этого лучше не будет, потому что слабый игрок поглотил довольно сильного игрока со слабыми позициями в моменте. И в чем было бы преимущество, если бы Ворнерами завладел Netflix? Netflix — это технологичная компания. Они понимают, как нужно существовать на сегодняшнем рынке, когда кинопрокат уже не тот, что был даже до 2019 года. Это говорит о том, что пока еще киноиндустрия голливудская не готова всецело к цифровой трансформации, которая ее бы подтолкнула слияние с Netflix. Мы, скорее всего, увидим не рост от объединения двух студий, а, скорее всего, их падение.
17: Есть ли риск, что после таких слияний контента станет меньше, а подписки на эти самые стриминги дороже станут?
16: Очевидно, что контента станет меньше. В принципе, сейчас есть инфляция контента, и может подниматься стоимость подписки. И думаю, что в ближайшее время мы увидим в Голливуде проекты по объединению платформ, которые будут продаваться в комбо-подписке, либо уже приобретаться отдельные наименования. То, что в свое время сделали Apple с музыкой, примерно то же самое у нас будет в ближайшее время с сериалами и фильмами.
3: Александр Голубчиков, редактор портала Zoom Film. В результате Paramount получит одну из крупнейших библиотек контента в мире вместе с долгом почти в $80 миллиардов. А для сотрудников Warner Bros. Это уже третье крупное слияние. За последние 8 лет сначала компанию купила AT&T, а затем ее объединили с Discovery.
22: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 540 000 рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jaguar Нижегородец. На Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
18: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
19: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах на Business FM. Подделка не только современных, но и старинных монет была и остается выгодным занятием. В России она получила распространение в первой половине XIX века. Кроме подражаний известным, редким и уникальным монетам, бывали случаи, когда сочинялись самые фантастические денежные знаки, рассчитанные на легковерных собирателей древностей. К числу таких курьезов относятся, например, никогда не существовавшие рубли царевны Софии или выдуманные антикварами монеты Емельяна Пугачева с его изображением в папахе и генеральских эполетах. Правда, сегодня подобные отчеканенные выдумки сами стали баснословно дорогими раритетами и предметом особой гордости для любого коллекционера.
22: Деньги к деньгам. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
1: 16 часов 28 минут московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. ВСУ атаковали транспортный цех Запорожской атомной станции. Повреждены автомобили, топливозаправочные колонки, остекление здания цеха. Сообщает станция. Высока угроза повторных атак. Отмечается также в сообщении. Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе порта. Возможны корректировки в расписании рейсов, сообщает Росавиация и указывает, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Более 7700 многоквартирных жилых домов восстановлено в Донбассе и Новороссии. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Это порядка 24 миллионов квадратных метров, отметил Хуснуллин в ходе совещания с главой государства Владимиром Путиным о развитии воссоединенных субъектов страны. Вице-премьер добавил, что в регионах Донбасса и Новороссии также впервые за постсоветскую историю реализуется программа капитального ремонта многоквартирных домов, а также программа по замене лифтов. Вспышка вируса Эбола в Конго является генеральной репетицией новой мировой пандемии, поскольку международное финансирование глобального здравоохранения быстро сокращается, а доверие людей к науке и многосторонним решениям колеблется, пишет Financial Times. Как заметил директор программы глобального здравоохранения Совета по международным отношениям Томас Боллике, хотя врачи и ученые знают, как реагировать на подобные ЧС, институты и общественная поддержка, на которые они полагаются, стали более шаткими, чем за последние несколько лет. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
22: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 16.30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Акции европейских оборонных компаний начали дешеветь после нескольких лет роста. Инвесторы опасаются, что страны Европы не смогут быстро найти деньги на масштабное увеличение военных расходов. Раньше рынок рассчитывал на активные закупки вооружений, но теперь сомневается в реализации этих планов. А с чем связаны сомнения? Чемпионат мира по футболу в Северной Америке набирает ход. В дело вступают фавориты. В ночь на 14 июня состоится матч между сборными Бразилии и Марокко. Игра начнется в час ночи по московскому времени. А чего ждать от этой встречи? BMW показала автомобиль, который умеет менять цвет кузова одним нажатием кнопки. Автоэксперты уже называют технологию потенциальной машиной-хамелеоном. Но вместе с эффектным дизайном появляются вопросы о цене и о возможных ограничениях. Эти и другие темы в эфире Business FM. Акции европейских оборонных компаний начали дешеветь после нескольких лет роста. Инвесторы опасаются, что страны Европы не смогут быстро найти деньги на масштабное увеличение военных расходов. Об этом и написал Financial Times. А с начала года индекс европейского оборонного сектора Stoxx Europe Targeted Defense снизился более чем на 15%. Подешевели бумаги британского Rolls-Royce, французской Thalers, итальянской Leonardo и немецкой Rheinmetall. А раньше рынок рассчитывал на активные закупки вооружений, но теперь сомневается в реализации этих планов. Германия вышла из совместного с Францией проекта истребителя за 100 миллиардов евро, а глава Rheinmetall допустил отказ от проекта франко-немецкого танка будущего MGCS, поскольку французская сторона уже планирует сократить бюджет программы более чем вдвое. Инвесторы хотят не обещаний, а реальных контрактов и прибыли. А почему инвесторы не хотят вкладываться в европейскую оборонку? Говорит инвестбанкир, основатель медиасистемы Биткоган Евгений Коган.
2: акции европейских оборонных концернов летели наверх очень мощно и долго. Рынок был откровенно перегрет. Цены акций закладывались в будущие ожидания, будущие поставки, будущие контракты. А будущие контракты – это еще не деньги. Это деньги когда-нибудь. Ну и в какой-то момент приходит к инвесторам нормальная ситуация такого прозрения легкого. Это биржа. Страх и жадность. Вот теперь заработал страх, что все перегрето. Причина вторая. Не менее простая и банальная. Дело в том, что европейцы, когда надувают щеки, это у них очень хорошо получается. И даже иногда верится. А потом, когда берешь калькулятор, включаешь головы, а, собственно говоря, они деньги-то имеют на все это дело, выясняется, что при текущих дефицитах бюджета как-то не очень.
20: Не является ли нынешнее падение акций европейских оборонных компаний признанием того, что политики обещали Европе масштабное перевооружение, но пока не объяснили, кто из каких денег заплатит за него?
2: Тут вспоминается вечный Высоцкий. А деньги где, Зин? Из какого кармана будут доставаться эти деньги? Понятно, что это еще одна причина. Но это, знаете, до этого всем так не казалось. Было ощущение, сейчас Германия скошелится. Видимо, Германия намекнула, что, как говорится, денег нет, а вы все держитесь. Не исключено и так. Дело в том, что люди бегут в акции, как в спасение от американского доллара. Все говорят, ой, американский доллар обесценивается, надо пойти в какую-то валюту, ну пойдем в евро. А чего в евро? В евро есть оборонные концерны. Вот они, наверное, заработают хорошо. А купим-ка мы акции оборонных концернов, тем более номинированных в евро. Заодно от доллара убежим. Есть и такое мнение. Оно нам не нравится, такое развитие, но оно есть.
3: Инвестбанкир Евгений Коган. Как отмечают аналитики, деньги уходят на дроны и военные технологии, а не в танки. На этом фоне акции производителя дронов Парота выросли на 36%, а шведский Милдеф почти на 60%. А премьер Чехии допустил, что его страна может не достичь даже норматива НАТО в 2% ВВП. Европейский военно-промышленный комплекс находится в сложном положении по нескольким причинам, говорит политолог Малик Дудаков.
21: С одной стороны, многие компании в сфере оборонки в Европе опасаются того, что

0: от ВВП выделяли до 5%. Но в реальности они, конечно, ищут любые способы формально на бумаге указать то, что они достигли этой отметки, но в реальности так много денег все-таки на оборонку не тратить. Поэтому они сейчас в эти военные расходы записывают буквально все. Любые смежные траты. Например, траты на инфраструктуру, строительство и модернизацию мостов, хайвеев, шоссе и всего остального. Какие-то социальные даже расходы смежные. Плюс всем очевидно, что с начала войны на Украине за эти 4 года европейский ВПК так и не смог толком разогнаться. Если мы посмотрим, например, темпы производства той же бронетехники в Европе, тех же танков «Леопард» у немецкого «Рейнметал». Да, они стали немножко больше производить снарядов, пытаются сейчас больше ракет выпускать. И, наверное, единственная сфера, где они смогли разогнаться, к сожалению, это дроны. Но все-таки дронами занимаются действительно нетрадиционные компании в сфере европейского ВПК, а скорее стартапы. И поэтому традиционная сфера ВПК это все особой роли не играет. И, конечно, я думаю, в перспективе будут проявляться и самые разные технологические и логистические проблемы. Потому что сейчас отношения у Европы не самые лучшие, не только с нами или с американцами. Ну и мы видим тренд на ухудшение взаимоотношений с Китаем. Это уже приводит к перебоям с поставками и сырья, и компонентов в Европу в том числе. То есть за эти несколько лет надулся колоссальный пузырь на рынке европейского ВПК. И вот он, я думаю, что будет потихоньку сдуваться. И, кстати говоря, примерно схожие процессы, скорее всего, мы будем наблюдать и в американском ВПК. Но и американские военные гиганты сейчас теряют капитализацию, и их акции падают на фоне провала в Иране и на фоне того, какое большое количество американских вооружений было в ходе этой операции потеряно и уничтожено. В том числе и система ТААТ, система Патриот.
1: Политолог Малик Дудаков. Акции американских военно-промышленных компаний с февраля снизились более чем на 30%. Чемпионат мира по футболу в Северной Америке набирает ход, в дело вступают фавориты. В ночь на 14 июня состоится матч между сборными Бразилии и Марокко. Игра начнется в 1:00 по московскому времени. О том, чего ждать от этой встречи, в сюжете спортивного обозревателя Business FM.
2: Футбол с Григорием Гуреевым.
3: Пятикратные чемпионы мира против самой пока успешной африканской сборной в истории мундиалей. 4 года назад в Катаре марокканцы дошли до полуфинала. Они являются действующими обладателями Кубка африканских наций. Правда, победа эта получилась скандальной. Сенегал, соперник сборной Марокко по финалу, до сих пор ее не признает. Но сенегальцы сами виноваты. Не нужно было покидать поле в знак протеста. В результате, спустя 2 месяца после окончания турнира, Африканская конфедерация футбола присудила им техническое поражение. Запутанная история. Ну, а здесь и сейчас хороший шанс есть у марокканцев, и в частности у лидера их атак Брахима Диаса. Он может реабилитироваться за ужасно исполненный пенальти в том скандальном финале Кубка Африки. Спортивный комментатор Олег Пирожков в эфире Матч ТВ высказал мнение, что бразильцы не являются бесспорными фаворитами.
4: Нынешняя Бразилия – это проблемная команда, и эта команда очень возрастная. 8 футболистов старше 30 лет, большинство из них будут играть в стартовом составе, 2 крайним защитникам на 2 их под 70, и Казимиро 35-й год идет, это ведущий центральный полузащитник, и вот Марокко, это бегущая, очень агрессивная и физически сильная команда, я думаю, она Бразилии может создать серьезные проблемы. Нынешнюю сборную Марокко возглавляет тренер, который привел молодежку марокканскую к победе на чемпионате мира. Под этим поколением, которое блеснуло 4 года назад, уже подрастает новое, и эти команды, и молодежные, и главное, играют очень компактно, агрессивно, моментально могут опрокинуть соперника, если тот зазевается в середине поля. Я боюсь, что у Бразилии действительно будут проблемы. Но, с другой стороны, может быть, марокканцы заставят Бразилию сразу включиться. А технически Бразилия до сих пор одна из сильнейших команд.
3: Не понаслышке знает о силе пентакампеонов и бывший капитан ЦСКА Дмитрий Кузнецов. Он в 1994 году на чемпионате мира в США играл в составе сборной России против бразильцев. Тогда команда Павла Садырина уступила со счетом 0-2. В разговоре с Business FM Кузнецов сделал ставку на подопечных Карло Анчелотти.
5: Люди, которые играют в суперклубах, их уровень мы все знаем. Чем опытнее футболист, наверное, тем тяжелее против него играть, потому что для него никаких секретов нет. Я думаю, что бразильцы фавориты, это ясно.
3: В матче с Марокко не сыграет Неймар, рекордсмен по количеству забитых мячей в составе бразильской сборной. Скорее всего, Анчелотти сделает ставку на Винисиуса и Рафинью. В других матчах дня встретятся команды Катара и Швейцарии, Австралия сыграет с Турцией, а сборная Гаити с Шотландией. Шотландцев поддержит неутомимый болельщик Крейг Фергюсон, который добрался на эту игру пешком с одного побережья США на другое. Он шел из Лос-Анджелеса в Бостон 110 дней и преодолел, подумать только, более 5000 километров. Челлендж был не только спортивным. Болельщик собрал почти 1,5 миллиона долларов на благотворительность. Григорий Гуреев, Business FM.

0: BMW показала автомобиль, который умеет менять цвет кузова одним нажатием кнопки. На выставке Computex 2026 в Тайбэе компания представила iX3 Flow Edition с покрытием на основе электронных чернил. Автоэксперты уже называют технологию потенциальной машиной-хамелеоном, но вместе с эффектным дизайном появляются вопросы о цене таких автомобилей и о возможных ограничениях, комментирует ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров.
1: Востребованность, конечно, яркая. Это вау-эффект, это возможность не каждый раз делать какие-то новые облики, луки автомобиля, использовать пленку, какие-то еще вещи, а просто программно это менять. Вот, с другой стороны, рекламные возможности какие-то профессиональные, кастомизировать автомобили, ну, нанесение специальной какой-то расцветки, ну, это, наверное, вторично, потому что все-таки дешевле, наверное, практически сделать краской. И здесь будет просто считаться стоимость, насколько это будет дорого в производстве, а какую-то ограниченную лимиточку сделать будет вполне интересно. Совсем серийно запустить. На первых шагах всегда такие технологии дорогие, когда они уже выходят в массовую историю, тогда они становятся более доступными. Тут же вопрос не просто изначально сделать такие чернила, а возможность ремонта, вот ударили такую машину, то есть какая-то секция не будет работать, как они между собой связаны. Ну, наверное, это будет поначалу недешево. В каких-то шоу-моментах, рекламах, кино, еще где-то, может быть, как кастомные отдельные автомобили, я думаю, это будет использоваться. Гражданские службы, там, полиция, пожарные, еще кто-то. Вот у вас машина едет на вызов, она горит одними огнями. Она едет в парк, она, соответственно, горит другими огнями. А возможно, просто привлечь внимание в случае ДТП. Но в первую, конечно, напрашивается рекламная история, потому что здесь у вас весь автомобиль может, по сути, транслировать какой-то контент. Наверняка под какие-то ограничения это будет попадать. А с точки зрения смены цвета автомобиля, ну вот сейчас, например, по документам машина может быть одного цвета, а снаружи пленка нанесена совершенно другого. И поскольку это пленка, ее можно удалить, то это не считается нарушением. Вот именно по части, что называется, прямых запретов, проблем быть не должно, а вот по части транслируемого контента будут ограничения, потому что уже сейчас многие автомобили транслируют какие-то надписи, но они выводятся не на всю поверхность, а, допустим, на оптику автомобильную. Но поскольку вы здесь можете транслировать не только цвет в перспективе, еще и какие-то изображения, картины, надписи, а потом еще и видеоизображения, и вот когда уже пойдут ролики транслироваться на всю поверхность автомобиля, здесь как раз могут возникнуть вопросы.
0: Ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров. В BMW говорят, что технология уже приблизилась к серийному производству. Электронные покрытия сделали устойчивее к солнцу и автомойкам, а сама система стала компактнее и незаметнее внутри автомобиля. А пока iX3 Flow Edition показывает только заранее заданные узоры и всего 8 анимаций.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Валюты. Датская крона стала официальной валютой королевства в 1873 году, заменив датский риксдалер. Также датская крона используется в Гренландии и на Фарерских островах. Название валюте в 17 веке дала большая королевская корона, отчеканенная на реверсе серебряной монеты. В зону евро Дания не вошла. Большинство датчан проголосовали за сохранение кроны. Валюты на Бизнес FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
3: Середина текущего месяца – время подведения окончательных итогов месяца предыдущего. Так что именно сейчас можно все доподлинно узнать про майский расклад. В частности, на первичном жилом рынке. По статистике BNMAP-PRO, в этом мае в мегаполисах России в продажу вышли 28 новых проектов, 39 корпусов и без малого 10 тысяч лотов. Много это или мало, смотря с чем сравнивать. Если с маем прошлого года, то почти все показатели ушли в минус. Если с нынешним апрелем, то в плюс. Безоговорочный майский лидер – Москва. 11 проектных премьер, совокупно 17 корпусов. Но девелоперскому сообществу тут особо гордиться нечем. 8 проектов и 11 их корпусов – это представители столичной программы реновации. На втором месте Новосибирск с 3 проектами, на третьем Красноярск с 2. Без жилых новинок прошли май – Воронеж, Краснодар, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Тюмень и Уфа. Что касается цен, то по подсчетам федерального портала «Мир квартир», май ожидаемо не принес никаких благих вестей застройщикам 70 крупнейших городов страны. Динамика цен на новостройки колебалась вокруг нуля. Люди все еще не готовы покупать квартиры по текущим ценам без привлекательного кредитного плеча, констатируют аналитики. Вообще, по наблюдениям управляющего партнера агентства «Генератор недвижимости» Константина Анохина, рынок жилья поменялся по логике принятия решений. Люди больше не выбирают квартиру и не ищут способ ее купить. Теперь все происходит наоборот. Сначала определяется финансовый предел, и только потом начинается подбор вариантов. Раньше покупка начиналась с эмоции и желания. Сейчас с расчета и ограничения. Покупатели не подбирают ипотеку под квартиру. Они подбирают квартиру под ипотеку, резюмирует риэлтор. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на Business FM.
0: 16:46 в Москве. А зачем вы снимаете наличные?
2: Итоги недели.
0: Сегодня в рубрике «Бизнес говорит» история индивидуального предпринимателя из Башкирии. Его банку не понравилось, что он снимает деньги со счета, и показался подозрительным размер его комиссии с заказчиков. За это ему ограничили операции. Что предприниматель сделал не так? Об этом Михаил Сафонов.
4: Башкирский предприниматель Азат Нигамадзянов занимается бизнесом с середины нулевых. Работает в сфере услуг, организация мероприятий, кейтеринг и так далее. Он ИП, обслуживается в Сбере. Но недавно ему ограничили операции по счетам. Причин несколько. Главное, бизнесмен снимал со счета наличные и брал комиссию с заказчиков значительно больше, чем конкуренты, что показалось банку подозрительным. Ничего запрещенного по российским нормам в этом нет. Но финмониторинг банка руководствуется хорошо известным 115-м федеральным законом о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. И вот как сотрудники, по словам бизнесмена, объяснили свои действия.
5: Со слов комплайн-специалиста, они проанализировали рынок, и данный вид услуг в среднем по рынку составляет 10%. А у меня в договоре с заказчиком было 20%.
6: Они посчитали, что операция носит сомнительный характер. То, что я снимал наличные деньги, я считаю, что я их честно заработал, я их снимаю. А зачем вы снимаете? Ну, я вообще-то привык доверять наличным деньгам. Я давно занимаюсь бизнесом, разные бывают ситуации. Мы с семьей ездим путешествовать, не везде есть возможность оплатить картами.
4: В середине прошлой недели мы отправили запрос в Сбер вместе с данными предпринимателя с просьбой предоставить свою позицию. Ответ пока не получили. Мы также передали рассказ бизнесмена управляющему партнеру Goldsblatt Partners Андрею Goldsblatt. По его мнению, совпало сразу несколько факторов. Банк видит, что ИП сразу же переводит поступления от контрагентов на личный счет. Видит, что он после этого снимает наличные, анализирует рынок, на котором работает предприниматель, и приходит к выводу, что он берет большую, чем другие, комиссию. И, с одной стороны, все это его хозяйственная деятельность. ИП, в чем одно из главных преимуществ такого режима, может свободно переводить деньги с бизнес-счета на свой личный и снимать их в банкомате. И размер комиссии тоже может устанавливать, какой хочет, что гарантируется хотя бы свободой предпринимательства. Но, с другой стороны, все это по совокупности может показаться банку подозрительным, продолжает Андрей Goldsblatt.
7: Поскольку, а, деньги сразу ушли на личный счет, б, по мнению банка, ставка завышена, единственный вывод, который они из этого делают, что похоже, что он для кого-то работает, а не для себя, и помогает уменьшить налогообложение. Но это неправильно, нельзя так делать. Но если вы подозреваете, что он, переведя деньги себе, поставив большой процент по ставке по агентскому вознаграждению, проводите расследование, для этого есть налоговая, у налоговой есть полномочия, она может все это проверить, задать вопросы, кому вы перевели, зачем перевели, а потом блокировать.
4: Совет юриста. Не стоит сразу снимать деньги со счета после переводов от заказчиков. Когда они там какое-то время лежат, подозрительность клерков снижается. Подобные ситуации не редкость, в том числе и у юрлиц, к которым требования гораздо жестче, чем к ИП. Зимой мы рассказывали историю строителя Алексея Голицына. Ему крупный частный банк заблокировал счета, потому что у комплаенса вызвал подозрение перечисленный аванс. Банк тогда внес его компанию в красную зону на платформе ЦБ «Знай своего клиента». Сейчас мы позвонили бизнесмену узнать, как дела.
8: Центробанк нас вывел из красной зоны в желтую зону почему-то, не в зеленую, а в желтую. И фирма сейчас находится в стадии как должник по налогам. Мы все налоги не смогли заплатить. Нас в прокуратуру вызывали, ну и так далее.
9: А налоги вы не смогли заплатить из-за блокировки?
8: Да, из-за блокировок этих всех. Ну и, собственно, сейчас денежных средств нет у нас на счете, потому что все заказчики, они воспользовались вот этой ситуацией. То есть, когда фирма заблокирована, можно ее кинуть.
4: Во всех случаях банки объясняют предпринимателям, что они лишь руководствуются требованиями ЦБ в соответствии с антиотмывочным законом. Рассказ башкирского бизнесмена Азата Нигамадзянова мы передали и в Центробанк. Регулятор ответил, что не комментирует конкретные кейсы и сообщил, что если гражданин считает, что его права нарушены, он может обратиться в интернет-приемную ЦБ. И еще одна деталь. Счета предпринимателя не заморозили полностью. Ему заблокировали операции в онлайн-банке. Но при желании он все-таки может снять свои средства в банкомате и на этом распрощаться с банком. То есть сделать то, за что его в том числе и наказали – забрать наличные. Михаил Сафонов, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
0: В Сбербанке Бизнес ФМ пояснили, что перевод дохода ИП на свою карту физлицам вопросов не вызывает. В случае, если были уплачены налоги, операция прозрачная. А что до этой конкретной ситуации? Банк находится на связи с клиентом, но детали публично разглашать не может из-за законодательных ограничений. Госдума приняла законопроект, разрешающий банкам проводить массовые звонки.
2: Итоги недели.
0: По действующим нормам массовые обзвоны россиян могут осуществляться только по инициативе госорганов. А по новым правилам право осуществлять массовые звонки получат банки, чтобы, как утверждается, защитить россиян от мошенников. И хотя такие звонки будут разрешены только в установленных законодательством случаях, эксперты считают, что это может привести к росту рекламных обзвонов. Валерий Убадоев продолжит.
10: Формально законопроект, принятый Госдумой во втором и третьем чтениях, массовые звонки в целом запрещает, но вводит ряд исключений. Их можно будет проводить, чтобы информировать граждан в установленных российским законодательством случаях, то есть на основании федеральных законов или документов за авторством президента, правительства или Центробанка. И по действующим нормам право на массовые обзвоны есть только у госорганов. А если законопроект подпишет президент, то право на массовые звонки получат также банки. И такие обзвоны могут проводиться и без согласия клиента, чтобы противодействовать мошенникам. Говорится в тексте документа. Например, предупреждать о возможном хищении средств. Но кредитные организации должны осуществлять массовые звонки также, только в установленных законом случаях. Однако банки оповещают россиян с помощью СМС и пуш-уведомлений в мобильных приложениях. И этого более чем достаточно. Массовые звонки уже точно лишние, считает гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
11: Там есть, конечно, оговорка о том, что нормативные акты, по которым банки должны действовать, и что-то мне подсказывает, что за этим ворохом бумаг найдет для банка возможность легально де юре позвонить абонента хоть 10 раз на дню. То есть для банков ничего не меняется, они как привлекали вот такие вот серые структуры, и мы понимаем, что очень часто звонящий даже не сотрудник банка, а сотрудник какого-то там агентства, который банк нанял для массового обзвона. Закон хотя бы на уровне буквы закона запретил массовый обзвон. Всем уже хорошо, да, банки из-под этого требования, по сути, выкарабкались. И банки продолжают или там могут продолжить нам звонить. Лучше так, наверное, чем никак глобально же, да, все-таки цифровой мир таков, что можно достучаться до кого угодно.
10: В законопроекте говорится, что заказчик звонков обязан объяснить, для какой цели эти вызовы осуществляются. Поэтому прям уж совсем повальных массовых обзвонов быть не должно, так как каждому нужно будет найти обоснование. Кроме того, как считают эксперты, опрошенные известиями, под такие звонки начнут мимикрировать мошенники. Под предлогом уведомления от банков они будут пытаться украсть данные, коды для входа в личный кабинет и прочее. В таком случае маркировка звонков должна работать безотказно. Для ИП и юрлиц она стала обязательной с 1 сентября прошлого года. Однако даже в конце января этого года эта маркировка все еще работала неудовлетворительно, о чем мы уже рассказывали. Глава Думского комитета по информполитике Сергей Боярский тогда даже признал, что маркировка не доказала свою эффективность против мошенников. И даже сейчас, как говорят опрошенные бизнес-ФМ-эксперты, маркируются далеко не все звонки, а других есть нюансы, говорит управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
12: Вопрос только в том, что именно будет включать в себя конкретные действия, какие именно сообщения массовыми звонками будут до абонентов доносить. Вот это основной вопрос. Вот эти сообщения, которые доходят, они должны быть очень сильно значимы для самого пользователя, а не для какой-то организации, которая пытается решить свой вопрос, или даже для государственной службы. Что произойдет, если вот эти массовые звонки будут абонентам не нужны? И вполне может быть, что мы просто будем массово ставить звонки в листы спама, дозвоны не будут происходить.
10: И все-таки, как отмечают эксперты, опрошенные Business FM, для россиян, по факту, мало что изменится, так как в нынешних условиях практически никто не поднимает трубку от незнакомого номера, вне зависимости от того, массовый обзвон это или мошенники. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Business FM.
2: Реклама. Благосостояние – это не только деньги. Это комфорт в любой точке мира. Станьте премиальным клиентом Совкомбанка и получите доступ к программе путешествия. Бизнес-зал аэропортов, приоритетная регистрация на рейс, консьерж-сервис и кэшбэк 2% на все покупки. Совкомбанк Wealth Management. Банк для состоятельных клиентов.
13: Совкомбанк Wealth Management – сервис премиального банковского обслуживания. Подробнее на совкомбанк.ру/премиум. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
2: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Продолжительность жизни.
14: В 1967 году американский психолог Джеймс Бедфорд стал первым человеком, тело которого было заморожено сразу после смерти. Оно и по сей день хранится в жидком азоте при минус 196 градусах.
2: Журналист Алена Копылова.
14: Крионика – это практика сохранения тела или мозга умершего человека при сверхнизких температурах в надежде на то, что будущая медицина сможет его оживить. В основе лежит вполне реальная научная логика. Смерть – не мгновенное событие, а процесс. И если остановить этот процесс достаточно быстро, теоретически его можно обратить. Главный технологический инструмент – витрификация. Вместо заморозки, при которой в клетках образуются разрушительные кристаллы льда, тело пропитывают криопротекторами. Это значительно снижает повреждение тканей по сравнению с обычной заморозкой. Сперматозоиды, яйцеклетки, эмбрионы успешно витрифицируют и восстанавливают уже десятилетиями. В 2023 году американские ученые витрифицировали почку крысы, а затем успешно пересадили ее. Орган заработал. Это первый случай в истории, когда целый орган пережил заморозку и восстановил функцию. Однако с человеческим мозгом все гораздо сложнее. Он содержит около 100 миллиардов нейронов с триллионами связей. Сохранить их структуру теоретически возможно. Восстановить сознание из этой структуры за пределами сегодняшней науки. Никто не знает, где именно в мозге живет личность и можно ли ее вернуть. Сегодня в мире действуют несколько крионических организаций. Стоимость процедуры от 28 тысяч долларов за сохранение только мозга до 200 тысяч за все тело.
2: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
15: 16:58 московское время. У микрофона Сердар Уликулиев. Два беспилотника, летевших на Москву, уничтожены ПВО, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В аэропорту Внуково сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов, отмечает Росавиация. Сейчас аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Свыше 2 миллиона человек в Донбассе и Новороссии получают федеральные меры поддержки. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом Владимиром Путиным о развитии воссоединенных субъектов страны. Она подчеркнула, что гражданам предоставляются все социальные, трудовые и пенсионные гарантии. Так, с 2023 года пенсию получает порядка 1,5 миллиона человек. Голикова также отметила, что выданы практически 140 тысяч сертификатов на материнский капитал. Предпочтительной формой его использования стали ежемесячные выплаты детям в возрасте до 3 лет. Удары израильских ВВС с начала субботы затронули значительную часть юга Ливана, включая районы Набатии и Джезина, передает Ливанское национальное агентство новостей ННА. По его данным, в результате одного из ударов погиб глава муниципалитета населенного пункта Рейхан Алибади. Израиль продолжает наносить удары по территории Ливана, несмотря на действующие договоренности о прекращении огня и проходящие при посредничестве штатов Ливано-израильские переговоры. Самый популярный в мире YouTube-блогер MrBeast, настоящее имя Джеймс Дональдсон, чей контент основан на челленджах и благотворительности, первым в мире преодолел отметку в 500 миллионов подписчиков на этой платформе. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 17 часов в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Текст мирного соглашения США и Ирана утвержден. Как сообщал ранее Рейтер, сделка может быть подписана 14 июня, в день 80-летия президента США. Но, согласно заявлению иранского МИДа, подписание меморандума в воскресенье не произойдет. Но, возможно, случится в ближайшее время. А что известно о потенциальной сделке? Как можно было бы упростить маркировку электроники по честному знаку, если у бизнеса не хватает на это рабочих рук? Сегодня мы рассказывали о кейсе новосибирской компании, которая, возможно, не успеет справиться с маркировкой. Свои идеи, как справиться с задачей, с нами в чат-боте в Максе поделился слушатель Business FM Дмитрий. Подробности в нашем эфире. Занзибар без пересадок. Прямые рейсы со 2 июля по 24 октября планируются из Москвы по вторникам, четвергам и субботам. Почему выбраны эти даты и чем туристы занимаются в Танзании? Эти и другие темы в эфире Business FM. Текст мирного соглашения США и Ирана утвержден. Сроки подписания пока не ясны. МИД Ирана сообщает, что оно произойдет в воскресенье, но не исключено, что состоится в ближайшие дни. Премьер-министр Пакистана ранее заявлял, что сделка может быть оформлена в течение суток в электронном формате. По данным Рейтера, подписание возможно 14 июня, в день 80-летия Трампа. Одно из условий – вывоз обогащенного урана из Ирана. Проект меморандума из 14 пунктов включает прекращение огня, вывод войск США, снятие блокады портов и возобновление работы Армузского пролива за 30 дней. А в качестве места для подписания договора себя предложила Швейцария. Глава МИДа Ирана Аббас Аракчи заявил, что подписание ближе, чем когда-либо. А Трамп репостнул это сообщение, правда, без комментариев. По словам Аракчи, Иран вышел победителем из конфликта с США, а при этом иранский министр обвинил Израиль в попытках сорвать подписание сделки. А процесс будет двухэтапным. Сначала меморандум, затем 60 дней переговоров об окончательном урегулировании, включая ядерную программу и снятие санкций, говорит главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
16: Я бы предположил на основе заявления Аракчи, что какой-то документ, который зафиксирует статус-кво, действительно на подходе. Если это так, то всем сторонам чрезвычайно важно объявить себя победительницей. Вот это, по-моему, начинает происходить. Трамп все время говорит, что мы победили, историческую победу одержали и прочее. Сейчас об этом сказал Аракчи, и, видимо, это будет основная линия иранская. Израилю сложнее, но думаю, что придумают они объяснение, почему этот результат вполне им подходит. Мешает ли Израиль подписанию? Думаю, да, потому что результат, если верить утечкам, весьма далек от тех заявлений и целей, которые выдвигались израильтянами в самом начале. Но я не думаю, что Израиль здесь может что-то серьезно изменить, просто потому что Трамп нуждается в закруглении всей этой эпопеи. Ему нужно отметить собственный юбилей, отметить юбилей Соединенных Штатов и делать это в условиях непонятно зависшего конфликта, который он сам же и начал, не очень хорошо. Я думаю, что Израиль понимал изначально, что не удастся добиться всего. Им надо было просто втянуть Соединенные Штаты и сделать, что можно. Сколько хватит у Соединенных Штатов терпения и воли, столько и сделать. Так и вышло, в общем-то. Ни один ядерный запрос, ради решения которых это затевалось, не решен. С ядерной программой непонятно, и с военными возможностями Ирана, точнее говоря, даже понятно, что они сохранились, и деятельность организаций союзных Ирану не парализована. Плюс еще добавился такой фактор, как Армунский пролив, который Иран, естественно, будет использовать как инструмент. Израилю нет оснований успокаиваться, поэтому в том или ином виде все эти противоречия останутся и будут периодически обостряться.
0: Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. По данным Axios, готовящееся соглашение США с Ираном станет горькой пилюлей для Нетаньяху. Израиль не может помешать сделке, опасается усиления Ирана. Хотя в Вашингтоне уверены, что Израиль в итоге поддержит соглашение. Шанс срыва переговоров очень высок, так как Израиль не готов выводить войска из Ливана. Его силы почти дошли до Бейрута, и есть возможность добить Хезболлу, которая продолжает обстрелы севера Израиля, говорит израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймос Ципис.
17: Трамп с самого начала вел эти переговоры без участия Израиля. У Израиля сейчас интересы продолжать военную операцию в Ливане и полностью уничтожить группировку Хизбалла и подойти как можно ближе к Бейруту. Одним из условий иранской стороны – это прекращение израильской военной операции в Ливане. Трамп как бы в одностороннем порядке принял решение за израильское правительство. Поэтому то, что эти переговоры или договор об урегулировании будет сорван, шанс крайне высок, поскольку сейчас Израиль не находится в такой позиции, что он может согласиться и просто вывести свои войска из Ливана. Момент, если он будет упущен, он уже не вернется. Сейчас вывести свои войска из Ливана — это будет, во-первых, унижение, позор. Ну и, естественно, с тактической точки зрения это будет поражение Израиля. На что, как мне кажется, Бенямин Нетаньяху не может позволить себе пойти, потому что тогда начнутся протесты внутри страны. Будут требовать его отставки. И в этом контексте мне тяжело пока представить, что Израиль пойдет на договор, который заключил Трамп как бы за Израиль. Три сценария, которые могут произойти. Первый. Нетаньяху будет гнуть свою линию. Второе. Будет ссора с США, но Трамп оставит помощь Израилю. Третье. Ссора с США, и Трамп уберет свою помощь и фактически заставит Израиль пойти на это урегулирование.
0: Саймон Ципис, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку. Открытие Армузского пролива вернет иранскую нефть на рынок, что неизбежно приведет к снижению цен на сырье и уже толкает Брент ниже $90 за бочку. И снижение может продолжиться, поскольку Иран сможет наращивать экспорт без ограничений, без квот ОПЕК+, привлекая иностранных инвесторов низкой себестоимостью. Задерживающим фактором выступает рост спроса на восстановление истощенных стратегических запасов. Дальнейшая динамика будет зависеть от баланса между увеличившимся предложением и повышенным спросом, говорит ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
18: В меморандуме звучала эта фраза, что Соединенные Штаты должны будут снимать санкции с Ирана, а значит, Иран сможет еще больше нарасти экспорт своей нефти. Другой пункт меморандума означал еще и разблокировку иранских золотовалютных резервов. Получается, он получит еще и дополнительные средства, и вкупе это все будет привлекать и иранские инвестиции, в общем, то есть он будет вкладывать в увеличение добычи и экспорта. И по мере смягчения санкционного режима в Иран смогут прийти и другие инвесторы. При этом в Иране месторождение с низкой себестоимостью добычи гораздо больше, чем, например, в Венесуэле. Поэтому он более привлекателен для иностранных инвесторов. По мере роста добычи в Иране встанет опять вопрос о сохранении сделки ОПЕК+, потому что сейчас и так риск, что она может развалиться, потому что Объединенные Арабские Эмираты вышли из соглашения, а по мере того, как Иран будет наращивать свою добычу, безусловно, встанет вопрос, чтобы он все-таки взял на себя квоты какие-то. Иран может отвергнуть эту перспективу, сказав, что он много лет был под санкциями, и теперь уж ему должны разрешить добывать все-таки столько, сколько он захочет. Если сделка распадется окончательно, то мы увидим существенный рост предложение и падение цен в районы $30-40 за баррель, по крайней мере, в моменте. Но сдерживающим фактором цен на нефть будет выступать то, что вот эти несколько месяцев, когда был перекрыт Армузский пролив, мир проедал стратегические запасы. И теперь нужно их восполнить. Поэтому спрос тоже будет высокий. И те, у кого не было их или они были маленькие, конечно, захотят создать их или расширить, чтобы не повторилась история 26-го года. Вот эти две тенденции будут бороться между собой. С одной стороны, повышенный спрос, а с другой — увеличивающееся предложение. Рынок и будет следить, а какая из этих тенденций побеждает.
0: Игорь Юшков, ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности. Иранские военные заявили, что по-прежнему контролируют Ормузский пролив. Ни одно торговое судно не может войти без разрешения Ирана. А пролив и Персидский залив находятся под строгим контролем военно-морских сил и КСИР. Офис бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи объявил даты церемонии прощания и похорон. Они пройдут с 4 по 9 июля. Начнутся в соборной мечети Хаменеи в Тегеране, а завершаться погребением бывшего аятоллы в Мешхеде. Организовать церемонию прощания в марте не удалось из-за продолжающихся атак, и власти отложили ее, ссылаясь на необходимость подготовить инфраструктуру. Временные лимиты введены на отдельных АЗС в Татарстане. Производители топлива в Татарстане ввели временные лимиты на отдельных заправках из-за возникших там очередей на покупку топлива. Об этом сообщает пресс-служба главы республики. В сообщении уточняется, что глава республики Рустам Миниханов поручил самым внимательным образом подойти к решению данного вопроса, а также рассмотреть дополнительные меры по обеспечению безопасности промышленных предприятий и объектов городской инфраструктуры. Ранее сообщалось, что 12 июня была совершена массированная атака ППЛА на регион. Под ударами оказались предприятия нефтехимического комплекса. Последствия атаки уже устранены. Остальные подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». А сейчас к другим темам. Как можно было бы упростить маркировку электроники по честному знаку, если у бизнеса не хватает на это рабочих рук? Свои идеи с нами в чат-боте в Максе поделился слушатель «Бизнес ФМ» Дмитрий. Сегодня мы рассказывали о кейсе новосибирской компании с 10 сотрудниками, которая физически не успевает до конца осени промаркировать около 7 тысяч единиц складских радиоэлектронных компонентов, включая советские, спрос на которые сохраняется из-за ремонта старого оборудования. Реагируя на этот материал, нам написал сотрудник компании, которая продает электронику, и рассказал, что если товары очень маленькие, их можно маркировать не поштучно, а коробками. Для этого используется специальный коэффициент, который зависит от того, сколько предметов в коробке. Когда доставить товар из большой коробки, его можно переложить в многоразовую упаковку и наклеить на нее временный код для перевозки. Продолжает сотрудник ритейла Дмитрий.
2: Бизнес FM. Мнение.
19: Если нет возможности разместить QR-код конверта на каждую позицию, то можно, в принципе, использовать один QR-код именно на всю коробку. Если брать на производстве, например, мелкоштучного товара, как транзистор, на каждый из них нужно размещать отдельный QR-код. А как его разместить? В качестве этого примера, именно при использовании этих транзисторов, например, на производстве, можно использовать такую формулу. В этом ракурсе я сделал такое предложение. Куда нет возможности разместить QR-код, то любой из коробки, поместить в большую коробку и нанести туда штрих-код либо QR-код для того, чтобы при продаже данного товара, при использовании данного товара где-либо, внести это в эту формулу и уменьшить вес этого QR-кода на использованный товар. Например, в коробке 1000 штук, после продажи уменьшать нам, соответственно, коэффициент на 1000. А после использования последнего экземпляра данный QR-код можно будет обнулять.
0: Наш слушатель Дмитрий, оператор честного знака, предложил новосибирской компании помощь в обучении сотрудников и сообщил о возможном продлении срока маркировки остатков до следующей весны. В качестве компромисса в ЦРПТ рекомендовали не маркировать весь склад, а получать коды только на заказанные товары.
2: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. «Между делом» с Кирой Альтман.
20: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта «Frames for Moscow», создатель бренда «Солифлор», рассказывала мне «Между делом», как искусственные цветы в нашей стране превратились в ритуальное явление.
21: Искусственные цветы еще с каких-то там китайских веков древнейших – это очень хороший подарок, потому что цветы делали из шелка, их покрывали золотом, их вырезали из дерева, потом итальянские, например, монахи тоже покрывали золотом и несли в подарок. Это очень дорогой подарок. В конце 19 века была такая симпатичная история, когда молодые люди общались между собой на языке цветка. То есть если у тебя, ты приходишь, у тебя в петлице там лилия искусственная. Это всем говорит, что ты сейчас влюблен. Или же ты приходишь к кому-то, и у тебя незабудка с чем-то. Это тоже что-то обозначает. Знаете, как вот сейчас эмодзи? Вот тогда вот это были такие эмодзи в петлицах у девушек и у парней. Это было очень модно. Поэтому в Париже открылось очень много ателье искусственных цветов. В России, узнав про эту моду, тоже открыли ателье, где девушки делали из тряпочек и бумаги искусственные цветы. Но ровно как и сейчас, все хотели иметь французский продукт. Поэтому из Франции искусственные цветы везли и продавали, а наши не продавались. И тогда хозяева ателье думали продавать их в лавках при кладбищах. Надо же было сплавить эти искусственные цветы, которые они уже наделали, в надежде, что их будут покупать. А покупали по-прежнему французские, которые привозили из Франции.
20: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Солифлор. Кира Альтман, Business FM.
2: Между делом на Business FM.
0: 17:15 в Москве. Дождь и град идут в Москве и Подмосковье. Сильные осадки с градом прошли на востоке столицы, в Новой Москве и в других районах города и в Подмосковье. Суббота станет финальным днем аномальной жары в Москве. Синоптики обещали сегодня максимум до плюс 30, а потом в столицу должны были прийти ливни, грозы и резкое похолодание. Подробнее обозреватель проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
1: Московская область на пороге серьезного изменения погоды. Эти изменения будут связаны с циклоном, который уже буквально в эти часы спешит на европейскую территорию России. В его циркуляцию втянуты две очень контрастные воздушные массы. Одна температурами выше 30, а другая, которая холоднее. Волна 10-12 градусов. Из-за этого контраста фронты, которые есть в любом циклоне, очень контрастные. То есть развиваются мощные кучево-дождевые облака. Местами идут грозы, местами даже с градом, при грозе ливни до 15-17 метров в секунду. 13-14 июня пройдет тот самый холодный атмосферный контрастный фронт, на котором будут наблюдаться комплекс вот этих неблагоприятных явлений. Грозы, град. Местами град может достигать 2-4 сантиметров. Сильные ливни и при грозы порывистый ветер до 12-15 метров в секунду. Начиная с понедельника, 15 числа, в Москве и Московской области температура воздуха не превысит 20 градусов тепла. И будет казаться, что наступила осень. Понизятся ночные температуры 9-11 градусов тепла, и так будет всю неделю. На фоне низкого атмосферного давления осадки местами и временами будут перекрывать облака солнца. Они, возможно, все дни недели, включая даже и субботу, и воскресенье.
0: Алексей Сафонов, обозреватель проекта «Метеовеб». А прямо сейчас Южное Бутово накрыл настоящий шторм. В ЖК «Бунинские луга» очевидцы сообщают о сильнейшем ливне с градом и шквалистом ветре. Тем временем на Пенягинском шоссе вместо дороги река местные водители выкладывают видео в соцсетях. По прогнозам синоптиков, похолодание продлится около недели. После этого температура в столичном регионе вновь превысит 30 градусов. Занзибар без пересадок. Прямые рейсы со 2 июля по 24 октября планируются из Москвы по вторникам, четвергам и субботам. Почему выбраны эти даты и зачем туристы едут в Танзанию? Наталья Воробьева об этом.
3: Пока прямых рейсов на Занзибар нет. Летят сначала в крупнейший город Танзании Дар-эс-Салам, а потом только на остров. Он находится в 40 километрах от побережья страны. Вообще Занзибар – это архипелаг в Индийском океане. В его основе три острова. Но обычно говоря, Занзибаре имеют в виду остров Угуджа. Там старейшая часть столицы Занзибар – Стоунтаун, каменный город. Одна из его главных достопримечательностей – дом лидера легендарной рок-группы Queen Фредди Меркьюри. Здесь он прожил практически до 18 лет. Тогда его звали Сенегале Фарух Балсара. Со 2 июля билеты на прямой перелет в Занзибар уже продаются. С 9 по 17 июля он стоит от 76 тысяч рублей туда и обратно. Перевозчик Air Tanzania, рейс Москва-Дар-эс-Салам с технической остановкой на Занзибаре. Все выглядит так. Сначала 8,5 часов лететь до острова, потом 3-часовая пересадка, а далее 40 минут до конечной точки. Всего 12 часов. При этом обратный прямой рейс только из Дар-эс-Салама. И перелет в Москву сократится до 9 часов. На Занзибаре средняя температура воздуха плюс 28, воды плюс 26-29. Это исключительно пляжный отдых, белый песок, бирюзовый океан и морепродукты. Лучшее время для отпуска с июня по октябрь, когда сухо и безветренно. Примерно на это время и планируются прямые рейсы, говорит гендиректор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
5: Единственный минус всегда был перелет. Сейчас мы готовимся к запуску прямого сообщения. Туристы активно спрашивают, но мы пока ожидаем от перевозчика, какие квоты мест они распределят именно на туроператоров, потому что порядка 2-3 туроператоров обратились за квоты мест. Если все получится, у туроператоров появятся гарантированные перелеты, но я по-прежнему считаю, что большая часть потока будет идти не на прямой перевозке, поскольку она все-таки не имеет ежедневную частоту, а на транзите через Ближний Восток, который по-прежнему востребован, плюс всегда транзит будет дешевле. Это фактор, который последние годы с нами. Надо понимать, что в Танзанию обычно туристы летают не менее чем на 10 дней, и цена начинается от 220-250 тысяч рублей.
3: При выборе отеля стоит учитывать нюансы. Не все пляжные отели действительно удобны для купания. Из-за отливов иногда от берега до глубокой воды приходится идти 300-500 метров по отмели. Местная кухня скорее напоминает индийскую. Алкоголь продается в отдельных магазинах. Официальная валюта – Танзания. Низкий шиллинг, но почти везде принимают доллары США. Многие цены в отелях, турах и экскурсиях указываются именно в долларах. И лучше брать купюры нового образца. А для мелких покупок все-таки менять их на местную валюту. Главное достояние страны – это национальные парки, где можно увидеть большую африканскую пятерку. Это 5 видов самых известных и опасных диких животных Африки. В нее входят львы, слоны, носороги, буйволы и леопарды. Также находятся желающие подняться на самую высокую точку Африки, гору Килиманджаро, высота которой почти 6 тысяч метров. Восхождение на нее эквивалентно путешествию от экватора к Северному полюсу. Новый авиаперелет создан не случайно. Туроператоры говорят, что российские туристы любят сначала понежиться на солнце и поплавать в океане, а потом только разглядывать достопримечательности. Поэтому оптимальный отдых для Танзании именно 10 дней, говорит гендиректор туристической сети «Розовый слон», вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Мкрчан.
6: Вот наши люди как любят приехать на Занзибар, побыть 4-5 дней, после этого перелет в город Аруши, это север Танзании, в сторону Килиманджаро, дальше трансфер в Нгоронгоро, еще дальше в Масаи парк, Серенгети парк, это там, где вы можете увидеть большую африканскую пятерку, причем не надо даже долго искать львов этих, леопардов, гепардов, носорогов, это все буквально рядом, близко, в течение пары-тройки часов вы можете увидеть до сотни животных различных.
3: Однако, как отмечают туроператоры, пока о каком-то высоком спросе на Занзибар говорить не приходится. Наши соотечественники Занзибар, а значит и Танзанию, воспринимают как зимнее пляжное направление. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
0: Гарри Поттер, HBO и CNN уходят под контроль Paramount. Министерство юстиции США одобрило сделку по покупке Warner Bros. Почти за 111 миллиардов долларов. А в Голливуде снова начинается эпоха медиагигантов. При этом Netflix, который тоже претендовал на Warner Bros., в итоге остался в стороне. Что эта сделка говорит о состоянии самой киноиндустрии, рассказывает главный редактор портала ZoomFilm Александр Голубчиков.
22: Paramount последние годы не показывали особенных каких-то успехов. И поэтому то, что Paramount поглотили Warner'ов, а не наоборот, это кажется каким-то очень странным событием. В результате, боюсь, что рынку от этого лучше не будет. Потому что слабый игрок поглотил довольно сильного игрока со слабыми позициями в моменте. И в чем было бы преимущество, если бы Warner'ами завладел Netflix? Netflix – это технологичная компания. Они понимают, как нужно существовать на сегодняшнем рынке, когда кинопрокат уже не тот, что был даже до 2019 года. Это говорит о том, что пока еще киноиндустрия голливудская не готова всецело к цифровой трансформации, которая ее бы подтолкнула слияние с Netflix. Мы, скорее всего, увидим не рост от объединения двух студий, а, скорее всего, их падение.
7: Есть ли риск, что после таких слияний контента станет меньше, а подписки на эти самые стриминги дороже станут?
22: Очевидно, что контента станет меньше. В принципе, сейчас есть инфляция контента, и может подниматься стоимость подписки. И думаю, что в ближайшее время мы увидим в Голливуде проекты по объединению платформ, которые будут продаваться в комбо-подписке, либо уже приобретаться отдельные наименования. То, что в свое время сделали Apple с музыкой, примерно то же самое у нас будет в ближайшее время с сериалами и фильмами.
0: Главный редактор портала ZoomFilm Александр Голубчиков. В результате Paramount получит одну из крупнейших библиотек контента в мире вместе с долгом почти в 80 миллиардов долларов. А для сотрудников Warner Bros. Это уже третье крупное слияние за последние 8 лет. Сначала компанию купила AT&T, а затем ее объединили с Discovery.
2: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966. Телефон рекламной службы Бизнес ФМ в Нижнем Новгороде 280-82-42. Имя нарицательное. Истории привычных названий на Бизнес ФМ. В 1880-х годах британские офицеры, дислоцированные в Индии и Южной Африке, проводили досуг для смеха, играя в своеобразное подобие лаун-тенниса на обеденных столах. Ракетками служили коробки из-под сигар, мячики вырезали из винных пробок. Сеткой были выстроены в ряд книги. К концу 19 века забава стала модной, распространившись по обе стороны Атлантики. Многие производители игр стали выпускать наборы для настольного тенниса «Флим-флам», «Фиф-фаф», «Госсима». В начале 20 века предприимчивый американец Джон Джарвис зарегистрировал название «Пинг-понг». Ему показалось, что именно слово «пинг» больше всего похоже на звук, издаваемый мячом, когда он ударяется о ракетку, а «понг», когда мяч отскакивает от стола. К этому дню забавное развлечение превратилось в спортивное состязание, включенное в программу Олимпийских игр. И на протяжении всей своей истории пинг-понг остается синонимом настольного тенниса. Имя нарицательное на Бизнес FM. Дело вкуса. Катей Калиной.
8: Мечты, если не о вечной жизни, то о вечной молодости подпитывают и в кофемании. Правда, всего в двух ее точках. Видимо, где эти мечты наиболее востребованы – в Сколково и на Неглинной. К шефской фантазии подключили эндокринологов и специалистов по превентивной медицине, чтобы совместно родить longevity-меню. То, что все чаще и чаще запрашивает гость с деньгами. Белый рис заменили на бурый, пшеничный хлеб на безглютеновый гречишный, а сиропы и сахар в соусах на пребиотики, аллюлозу и инулин. Каша специального меню варится на костном бульоне, сметана и домашний майонез уступили место легкому йогурту. В общем, изменения, можно сказать, революционные. Из свежих позиций ПП-меню – салат из корня сельдерея с говядиной и яйцом, теплый салат с морепродуктами и функциональные напитки, вроде супергрина для поддержания микробиома и джинджер-шприца для тех, кто хочет новую версию себя, но не готов отказаться от знакомого слова в названии летнего коктейля. Еще один ресторан, вскочивший в поезд модного движения любви к себе, бюро ЦУМ. Вслед за зеленым меню без лактозы, глютена и продуктов животного происхождения, ребята создали меню для гостей на GLP-1 терапии. Проще говоря, для тех, кто принимает Оземпик и его аналоги. В этих блюдах много белка для поддержания мышечной массы, витаминов, аминокислот и ферментов. Задача приучить организм питаться правильно, чтобы даже без препаратов система здорового жизнеобеспечения работала как часы. Филе миньон из батата с пакчой и томатами кимчи, лосось с авокадо и черной икрой и сорбет из красных апельсинов точно не из прескуранта, все еще местами действующих санаторных диетических столовых. С вами была Катя Калина.
2: Дело вкуса на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер».
4: и новое приложение от Яндекса. Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес.ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес.ФМ». Новости. Коротко.
9: 17:28 московское время. У микрофона Сардар Абдулкулиев. Ограничения на приемы и выпуск воздушных судов сняты в Домодедове и аэропорту Калуги, сообщает Росавиация. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, отмечается в сообщении. Российские военные нанесли авиаудары по пунктам временной дислокации ВСУ в Краматорском районе ДНР, сообщило в субботу Минобороны России. Отмечается, что пункты временной дислокации ВСУ были обнаружены в районах населенных пунктов Рая-Александровка, Щурова и города Лиман. Госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Индии Субрамьяном Джей Шанкаром заявил, что американская сторона не потерпит, цитата, «незаконных перевозок иранской нефти и попыток нарушить морскую блокаду Ирана». Об этом сообщил Госдеп США. Европа готовится к сокращению военной поддержки от США, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями в НАТО. Представители США уведомили союзников о планах значительно сократить свой вклад в так называемую модель сил НАТО. Сокращение затронет стратегические бомбардировщики, истребители, разведывательные ударные беспилотники, боевые корабли. Футболистки московского «Спартака» одержали победу над столичным ЦСКА в матче за Суперкубок России среди женских команд. Встреча завершилась со счетом 1-0. «Спартаковки» впервые в своей истории играли в матче за этот трофей. ЦСКА ранее выигрывал титул в 2024 году. Московский «Спартак» является чемпионом Суперлиги минувшего сезона, ЦСКА – действующим обладателем Кубка России. Новости на «Бизнес.ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: «Бизнес.ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: 17:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Акции европейских оборонных компаний начали дешеветь после нескольких лет роста. Инвесторы опасаются, что страны Европы не смогут быстро найти деньги на масштабное увеличение военных расходов. Раньше рынок рассчитывал на активные закупки вооружений, но теперь сомневается в реализации этих планов. А с чем связаны такие сомнения? Чемпионат мира по футболу в Северной Америке набирает ход. В дело вступают фавориты. В ночь на 14 июня состоится матч между сборными Бразилии и Марокко. Игра начнется в 1:00 по московскому времени. Чего ждать от этой встречи? BMW показала автомобиль, который умеет менять цвет кузова одним нажатием кнопки. Автоэксперты уже называют технологию потенциальной машиной-хамелеоном, но вместе с эффектом появляются и вопросы о цене таких автомобилей и о возможных ограничениях. Эти и другие темы в эфире «Бизнес.ФМ». Акции европейских оборонных компаний начали дешеветь после нескольких лет роста. Инвесторы опасаются, что страны Европы не смогут быстро найти деньги на масштабное увеличение военных расходов. Об этом и написал Financial Times. А с начала года индекс европейского оборонного сектора Stoxx Europe Targeted Defense снизился более чем на 15%. Подешевели бумаги британского Rolls-Royce, французской Thalers, итальянской Leonardo и немецкой Rheinmetall. А раньше рынок рассчитывал на активные закупки вооружений, но теперь сомневается в реализации этих планов. Германия вышла из совместного с Францией проекта истребителя за 100 миллиардов евро, а глава Rheinmetall допустил отказ от проекта франко-немецкого танка будущего MGCS, поскольку французская сторона уже планирует сократить бюджет программы более чем вдвое. Инвесторы хотят не обещаний, а реальных контрактов и прибыли. А почему инвесторы не хотят вкладываться в европейскую оборонку?
0: говорит инвестбанкир, основатель медиасистемы «Биткоган» Евгений Коган.
10: Акции европейских оборонных концернов летели наверх очень мощно и долго. Рынок был откровенно перегрет. Цены акций закладывались в будущие ожидания, будущие поставки, будущие контракты. А будущие контракты — это еще не деньги. Это деньги когда-нибудь. Ну, в какой-то момент приходит к инвесторам нормальная ситуация такого прозрения легкого. Это биржа. Страх и жадность. Вот теперь заработал страх, что все перегрето. Причина вторая. Не менее простая и банальная. Дело в том, что европейцы, когда надувают щеки, это у них очень хорошо получается. И даже иногда верится. А потом, когда берешь калькулятор, включаешь головы, а, собственно говоря, они деньги-то имеют на все это дело, выясняется, что при текущих дефицитах бюджета как-то не очень.
12: Не является ли нынешнее падение акций европейских оборонных компаний признанием того, что политики обещали Европе масштабное перевооружение, но пока не объяснили, кто из каких денег заплатит за него?
10: Тут вспоминается вечный Высоцкий. А деньги где, Зин? Из какого кармана будут доставаться эти деньги? Понятно, что это еще одна причина. Но это, знаете, до этого всем так не казалось. Было ощущение, сейчас Германия скошелится. Видимо, Германия намекнула, что, как говорится, денег нет, а вы все держитесь. Не исключено и так. Дело в том, что люди бегут в акции как спасение от американского доллара. Все говорят, ой, американский доллар обесценивается, надо пойти в какую-то валюту, ну пойдем в евро. А чего в евро? В евро есть оборонные концерны. Вот они, наверное, заработают хорошо. А купим-ка мы акции оборонных концернов, тем более номинированных в евро. Заодно от доллара убежим. Есть и такое мнение. Оно нам не нравится, такое развитие, но оно есть.
0: Инвестбанкир Евгений Коган. Как отмечают аналитики, деньги уходят на дроны и военные технологии, а не в танки. На этом фоне акции производителя дронов Парота выросли на 36%, а шведский Милдеф почти на 60%. А премьер Чехии допустил, что его страна может не достичь даже норматива НАТО в 2% ВВП. Европейский военно-промышленный комплекс находится в сложном положении по нескольким причинам, говорит политолог Малик Дудаков.
13: С одной стороны, многие компании в сфере оборонки в Европе опасаются того, что не сегодня-завтра будет заключено какое-то соглашение с Россией, а может быть при остановке конфликта, заморозке конфликта на Украине. И после этого все инвестиции, на которые они рассчитывали, уйдут в никуда, потому что европейские правительства переключатся на другие направления, более приоритетные. И, соответственно, вот этот обещанный поток денег, который должен был бы отправиться в сферу ВПК, в итоге до нее не доберется. При этом, даже если все-таки этого не будет, мы видим, с какими сейчас колоссальными проблемами сталкиваются все европейские экономики на фоне происходящего там долгового кризиса. Хоть они все и пообещали Дональду Трампу в прошлом году поднять свои военные расходы хотя бы до 3,5% от ВВП, а в идеале до 5%. Но в реальности они, конечно, ищут любые способы формально на бумаге указать,

0: европейского ВПК, а скорее стартапа. И поэтому традиционная сфера ВПК это все особой роли не играет. И, конечно, я думаю, в перспективе будут проявляться и самые разные технологические и логистические проблемы. Потому что сейчас отношения у Европы не самые лучшие, не только с нами или с американцами. Ну и мы видим тренд на ухудшение взаимоотношений с Китаем. Это уже приводит к перебоям с поставками и сырья, и компонентов в Европу в том числе. То есть за эти несколько лет надулся колоссальный пузырь на рынке европейского ВПК. И вот он, я думаю, что будет потихоньку сдуваться. И, кстати говоря, примерно схожие процессы, скорее всего, мы будем наблюдать и в американском ВПК, но и американские военные гиганты сейчас теряют капитализацию, и их акции падают на фоне провала в Иране и на фоне того, какое большое количество американских вооружений было в ходе этой операции потеряно и уничтожено, в том числе и система ТААД, система Патриот.
1: Политолог Малик Дудаков. Акции американских военно-промышленных компаний с февраля снизились более чем на 30%. Чемпионат мира по футболу в Северной Америке набирает ход, в дело вступают фавориты. В ночь на 14 июня состоится матч между сборными Бразилии и Марокко. Игра начнется в час ночи по московскому времени. О том, чего ждать от этой встречи, в сюжете спортивного обозревателя Business FM.
2: Футбол с Григорием Гуреевым.
3: Пятикратные чемпионы мира против самой пока успешной африканской сборной в истории мундиалей. 4 года назад в Катаре марокканцы дошли до полуфинала. Они являются действующими обладателями Кубка африканских наций. Правда, победа эта получилась скандальной. Сенегал, соперник сборной Марокко по финалу, до сих пор ее не признает. Но сенегальцы сами виноваты. Не нужно было покидать поле в знак протеста. В результате, спустя 2 месяца после окончания турнира, Африканская конфедерация футбола присудила им техническое поражение. Запутанная история. Ну, а здесь и сейчас хороший шанс есть у марокканцев, и в частности у лидера их атак Брахима Диаса. Он может реабилитироваться за ужасно исполненный пенальти в том скандальном финале Кубка Африки. Спортивный комментатор Олег Пирожков в эфире Матч ТВ высказал мнение, что бразильцы не являются бесспорными фаворитами.
4: Нынешняя Бразилия – это проблемная команда, и эта команда очень возрастная. 8 футболистов старше 30 лет, большинство из них будут играть в стартовом составе, 2 крайним защитникам на 2 их под 70. И Казимиро, 35-й год идет, это ведущий центральный полузащитник. И вот Марокко, это бегущая, очень агрессивная и физически сильная команда. Я думаю, она Бразилии может создать серьезные проблемы. Нынешнюю сборную Марокко возглавляет тренер, который привел молодежку марокканскую к победе на чемпионате мира. Под этим поколением, которое блеснуло 4 года назад, уже подрастает новое. И эти команды, и молодежные, и главные, играют очень компактно, агрессивно. Моментально могут опрокинуть соперника, если тот зазевается в середине поля. Я боюсь, что у Бразилии действительно будут проблемы. Но, с другой стороны, может быть, марокканцы заставят Бразилию сразу включиться. А технически Бразилия до сих пор одна из сильнейших команд.
3: Не понаслышке знает о силе пентакампеонов и бывший капитан ЦСКА Дмитрий Кузнецов. Он в 1994 году на чемпионате мира в США играл в составе сборной России против бразильцев. Тогда команда Павла Садырина уступила со счетом 0-2. В разговоре с Business FM Кузнецов сделал ставку на подопечных Карло Анчелотти.
5: Люди, которые играют в суперклубах, их уровень мы все знаем. Чем опытнее футболист, наверное, тем тяжелее против него играть, потому что для него никаких секретов нет. Я думаю, что бразильцы фаворит, это ясно.
3: В матче с Марокко не сыграет Неймар, рекордсмен по количеству забитых мячей в составе бразильской сборной. Скорее всего, Анчелотти сделает ставку на Винисиуса и Рафинью. В других матчах дня встретятся команды Катара и Швейцарии, Австралия сыграет с Турцией, а сборная Гаити с Шотландией. Шотландцев поддержит неутомимый болельщик Крейг Фергюсон, который добрался на эту игру пешком с одного побережья США на другое. Он шел из Лос-Анджелеса в Бостон 110 дней и преодолел, подумать только, более 5000 километров. Челлендж был не только спортивным, болельщик собрал почти $1.5 миллиона на благотворительность. Григорий Гуреев, Business FM.
1: BMW показала автомобиль, который умеет менять цвет кузова одним нажатием кнопки. На выставке Computex 2026 в Тайбэе компания представила iX3 Flow Edition с покрытием на основе электронных чернил. Автоэксперты уже называют технологию потенциальной машиной хамелеоном, но вместе с эффектным дизайном появляются вопросы о цене таких автомобилей и о возможных ограничениях, комментирует ведущий телеканала Автоплюса Павел Федоров.
6: Востребованность, конечно, яркая. Это вау-эффект, это возможность не каждый раз делать какие-то новые облики, луки автомобиля, использовать пленку, какие-то еще вещи, а просто программно это менять. Вот, с другой стороны, рекламные возможности какие-то профессиональные, кастомизировать автомобили, ну, на

0: нанесение специальной какой-то расцветки, но это, наверное, вторично, потому что все-таки дешевле, наверное, практически сделать краской. И здесь будет просто считаться стоимость, насколько это будет дорого в производстве, а какую-то ограниченную лимиточку сделать будет вполне интересно. Совсем серийно запустить. На первых шагах всегда такие технологии дорогие, когда они уже выходят в массовую историю, тогда они становятся более доступными. Тут же вопрос не просто изначально сделать такие чернила, а возможность ремонта, вот ударили такую машину, то есть какая-то секция не будет работать, как они между собой связаны. Ну, наверное, это будет поначалу недешево. В каких-то шоу-моментах, рекламах, кино, еще где-то, может быть, как кастомные отдельные автомобили, я думаю, это будет использоваться. Гражданские службы, там, полиция, пожарные, еще кто-то. Вот у вас машина едет на вызов, она горит одними огнями. Она едет в парк, она, соответственно, горит другими огнями. А возможно, просто привлечь внимание в случае ДТП. Но в первую, конечно, напрашивается рекламная история, потому что здесь у вас весь автомобиль может, по сути, транслировать какой-то контент. Наверняка под какие-то ограничения это будет попадать. А с точки зрения смены цвета автомобиля, ну вот сейчас, например, по документам машина может быть одного цвета, а снаружи пленка нанесена совершенно другого. И поскольку это пленка, ее можно удалить, то это не считается нарушением. Вот именно по части, что называется, прямых запретов проблем быть не должно. А вот по части транслируемого контента будут ограничения, потому что уже сейчас многие автомобили транслируют какие-то надписи, но они выводятся не на всю поверхность, а, допустим, на оптику автомобильную. Но поскольку вы здесь можете транслировать не только цвет в перспективе, еще и какие-то изображения, картины, надписи, а потом еще и видеоизображения. И вот когда уже пойдут ролики транслироваться на всю поверхность автомобиля, здесь как раз могут возникнуть вопросы.
1: Ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров. В BMW говорят, что технология уже приблизилась к серийному производству. Электронные покрытия сделали устойчивее к солнцу и автомойкам, а сама система стала компактнее и незаметнее внутри автомобиля. А пока AX3 Flow Edition показывает только заранее заданные узоры и всего 8 анимаций.
2: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantix EP. Гибридный внедорожник номер один от 5 865 тысяч рублей.
3: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
2: STO Xlantix EP ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
4: Exceed. Born for more.
2: Реклама. Не оферта.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Business FM в подкастах. Строго по делу.
6: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Business FM.
5: Комментарии Вовта.
6: Личный взгляд на главные события.
5: Бизнес говорит.
6: Чтобы кто надо услышал.
5: Бесценные знания.
6: Неочевидные, но удивительные факты.
5: Все подкасты Business FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
7: 7 июня в Париже завершился второй из 4 теннисных турниров серии «Большого шлема». Открытый чемпионат Франции или Ролан-Гаррос. В этот раз сюрпризов было так много, что иногда строить дальнейшие прогнозы и фантазировать было интереснее, чем наблюдать за событиями на корте. Начнем с мужчин. В последних 9 турнирах «Большого шлема» побеждали первые две ракетки мира – Янек Синер и Карлос Алькарас. Испанец снялся незадолго до начала турнира из-за травмы запястья, а итальянец проиграл во втором раунде малоизвестному аргентинцу Хуану Мануэлю Сарундолу. Два друга из Монако – Даниил Медведев и Александр Бублик – вообще выбыли из борьбы в первых своих матчах. Великий Новак Джокович продержался до третьего раунда. До финала добрались немец Александр Зверев и итальянец Флавио Каболли. Александр оказался сильнее в 5 сетах и завоевал, наконец, свой первый трофей самой престижной теннисной серии. Он стал первым немцем с 96 года, победившим в турнире «Большого шлема». Женская сетка одиночного разряда порадовала победой 19-летней Миры Андреевой. В финале в 2 сетах Андреева обыграла польку Майю Хвалинска. Из топовых теннисисток до четвертьфинала добралась только первая ракетка мира Арина Соболенко. Но там она уступила Диане Шнайдер. Джессика Пегула выбыла в первом раунде. Елена Рыбакина во втором. Коко Гауф в третьем. А Ига Свёнтек в четвертом. Этот Ролан-Гаррос подарил нам двух новых чемпионов. Оба победителя завоевали свои первые титулы на турнирах «Большого шлема» и увезли домой по 2 миллиона 800 тысяч евро из рекордного общего призового фонда в 61 миллион 700 тысяч. Позади один из самых неожиданных турниров серии «Мастерс» в истории. А впереди дальнейшие успехи молодой Миры Андреевой.
2: Спорт и деньги на Бизнес FM.
1: 17:46 в Москве. На поезде в Крым только в светлое время суток.
2: Итоги недели.
1: Крымский оперштаб ввел новую схему движения пассажирских поездов. Для части туристов теперь станцией прибытия будет Керчь. Оттуда их будут пересаживать на автобусы. А что об этом думают сами пассажиры, продолжит Наталья Шашина.
8: Часть поездов по территории Крыма теперь будут ходить только в светлое время суток, то есть с 5 утра до 11 вечера. А еще часть будут доезжать до станции Керчь-Южная. Она расположена практически у Крымского моста. И оттуда пассажиров будут пересаживать на автобусы до Симферополя, Джанкоя и Владиславовки. Не для всех это удобно. Как рассказал Бизнес FM, один из крымчан, ему пришлось поменять билет своему гостю, которого он ждет в начале июля, чтобы не укачало в автобусе.
9: Человек, который ко мне приедет, для меня очень важен, и я понимаю, что там есть проблемы с укачиванием, поэтому 6-8 часов в автобусе человек точно не выдержит, в поезде не укачивает. В результате этого я вынужден был помочь близкому человеку поменять билет с поезда на Евпаторию на другой поезд, на ту же дату, но на другой поезд, который будет следовать прежним маршрутом до станции Симферополь, и уже, соответственно, от Симферополя я буду человека забирать на такси. Несколько других людей, с кем я общаюсь, просто вообще сдали билеты и отказались от поездки в Крым, так как там есть дети-инвалиды, и им просто чисто физически не добраться, допустим, до тех же САК, потому что это очень много часов пути, и ребенок не выдержит столько времени в автобусе.
8: Другие пассажиры говорят, все равно этот вариант будет гораздо спокойнее и безопаснее, чем экстренно эвакуироваться из поезда ночью. А это пришлось пережить тем, кто был в пути в ночь на понедельник, когда беспилотник атаковал локомотив пассажирского состава, был ранен машинист и погиб его помощник. Преодолеть часть пути на автобусах, возможно, будет даже быстрее, чем на поезде, если их будет достаточно, и пассажиры не будут терять время на долгой пересадке, считает региональный директор сети отелей «Отелика» Павел Марциновский.
10: В силу определенной ориентации строительства железных дорог севера, они построены так, что все поезда идут через север Крыма. То есть они очень делают большой крюк до Симферополя и до Севастополя. А автобус едет по трассе Таврида практически в 4 раза быстрее. Но другое дело, что любая пересадка – это определенное мероприятие с чемоданами, со всеми делами.
8: Как рассказывают бизнес-фм в компаниях, которые организуют индивидуальный трансфер, сейчас у них много запросов на то, чтобы встретить туристов в Керчи. При этом, как делятся жители Крыма, ценник на такси, например, от Симферополя до Евпатории вырос примерно на 40%. Некоторые крымские отели сыграли в ситуативный маркетинг, и при бронировании номера гостям обещают от 10 до 20 литров топлива в подарок. На броне туров ситуация с топливом не сильно, но сказывается, видит замгендиректора по турпродукту «Мультитур» Евгения Кизей.
11: Процентов 5 уже точно аннулировали туры на ближайшие даты или перенесли на более поздние даты, когда будет уже понятна ситуация, да, с бензином, надеясь на стабилизацию. Часть, кто собирался ехать на машинах, аннулировали, потому что боялись сложностей, как они будут обратно возвращаться. Кто-то перебронировал на Анапу, а кто-то на более дальние даты, пока на июль-август.
8: Впрочем, портал Турдом пишет, что на некоторых АЗС полуострова 92-й бензин появился в свободной продаже. Это, в частности, заправки в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Симферополе. Пока, как правило, отпуск ограничен 20 литрами топлива на один автомобиль. Как сообщает портал, это привело к сокращению очередей на Крымском мосту. Автомобилисты стали реже выезжать с полуострова, чтобы заправиться. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
1: Ювелиров обяжут маркировать синтетические алмазы.
2: Итоги недели.
1: С 1 сентября в России начнут действовать новые правила продажи ювелирных изделий. Об этом сообщает Минфин со ссылкой на постановление правительства. Продавцы ювелирных изделий будут обязаны четко указывать происхождение камней в своих украшениях. Продолжит Ольга Кашинская.
8: Отныне гордое название бриллиантов смогут носить исключительно ограненные алмазы природного происхождения. Кроме того, всевозможные эпитеты вроде драгоценный, естественный, экологичный, синтетическим камням отныне также будут неприменимы. Это коснется как прямых наименований, так и рекламы. Корректное название для таких камней четко сформулировали – ограненный синтетический алмаз. Также недопустимо будет указание характеристик синтетических алмазов, в том числе их каратного веса, что для рынка лабораторных ювелирных камней явление повсеместное. По новым правилам их вес должен быть указан в граммах. Одного взгляда на ассортимент ювелирных онлайн-магазинов достаточно, чтобы увидеть, как сильно новые правила повлияют на рынок. Каратный вес указан для каждого первого изделия синтетическими камнями. Бриллиантами они также называются повсеместно. Часто встречается название LG-бриллианты, что означает lab-grown или выращенные в лаборатории. Но рядовой потребитель в такие тонкости вряд ли погружен. В Минфине утверждают, что новые правила вводятся для повышения прозрачности рынка и снижения риска переплаты за синтетические алмазы. Ценообразование сейчас действительно не вполне четко говорит о происхождении камня. Хотя разрыв в себестоимости природных и синтетических алмазов драматичный, продолжает исполнительный директор гильдии ювелиров России Владимир Сбойков.
12: Природные бриллианты и синтетические различаются в цене, но где-то примерно сегодня там раз 50. Я имею в виду камень одного и того же размера, одного и того же качества. В этом плане есть проблема, которая заключается в том, что производители синтетических камней, после того, как камни эти гранятся, стремятся придумать к ним красивые наименования. Например, не синтетический, а выращенный. Начинают придумывать то, чего вообще к синтетике неприемлемо, а именно указание их характеристик. Когда речь идет о синтетике, это никакого не имеет отношения к редкости данного камня. Потому что то, что сегодня производится, производится постоянно с улучшением качества. Завтра все производители синтетических алмазов будут делать их самого высшего качества. Другой будет просто считаться браком. Так вот, если у нас будут следить за этим, то рынок будет просто четко сегментирован.
8: Сейчас в России вопрос позиционирования ювелирных камней не регулируется вообще никак. И ценообразование зависит исключительно от аппетита продавца. Принятие четких правил давно назрело, считает управляющий директор Vire Diamond Club Dubai Ксения Костина.
13: Сейчас, если мы посмотрим на профессиональный рынок, то один карат искусственно выращенного бриллианта стоит $100. Если мы посмотрим на то, какие порой цены предлагают на розничном рынке, то у покупателя может сложиться неверное впечатление относительно искусственно выращенных бриллиантов, да, что они, может быть, чуть-чуть дешевле, чем природные, а значит, они не особенно хуже. Искусственно выращенный бриллиант – это, безусловно, очень хороший, классный продукт, но это технологический продукт. Он бесконечно воспроизводится. Он дешевеет с каждым годом, и стоимость упала от практически $4000 за карат до $100 за карат. Скорее всего, она продолжит падать, потому что они производятся массово, как в Китае, так и в Индии. А природный бриллиант, безусловно, это конечный ресурс.
8: Сейчас цены на так называемые синтетические бриллианты могут измеряться миллионами рублей. При все той же себестоимости в менее чем 10 тысяч за карат. Визуально синтетические и природные алмазы отличить невозможно. И отсутствие регулирования дает почву, если не для обмана, то как минимум для манипуляции потребителям. На зарубежных рынках этот вопрос уже регулируется, так что в России подобная мера была вопросом времени. У синтетических ювелирных камней много достоинств. Например, их можно менять по настроению или надевать в путешествие, не боясь за их сохранность. Но все же ограненный синтетический алмаз – это не бриллиант. Ольга Кашинская, Анна Моргунова, Бизнес FM.
14: О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте bfm.ru. Держите в курсе.
15: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
16: На экономический форум в Санкт-Петербург я традиционно приезжаю ежегодно, чтобы посмотреть, что представят автопроизводители в качестве своих основных достижений за прошедший год. Бренд «Волга» впервые показал новый кроссовер К50, который оказался дорестайлинговым «Джили Манджаро». Изменения – иная решетка радиатора с надписью «Волга», шильдик на руле, на центральном тоннеле и на задней части автомобиля. Бачок омывателя был увеличен до 5 литров. Так же, как и у китайского донора, у «Волги» будет три компонента. комплектации, средняя из которых была представлена на стенде и отличалась от Джили Манджаро салоном из кожзаменителя без алькантары. Алькантара будет доступна только в максимальном исполнении модели. Цены на автомобиль стартуют от 4 200 000 рублей в базовой комплектации и до 4 миллионов 600 тысяч в топе. Еще один перелицованный китайский автомобиль на форуме – седан Сенат. Причем не Аурус, а просто Сенат. Автомобиль сделан на базе Хончи H9, но версии, которая никогда у нас представлена не была. 3 литра бензин и полный привод. Слегка изменена передняя часть и интерьер. Стоимость нового Сенат 900 от 12 миллионов рублей. В этом году автомобильным партнером форума стал бренд Хончи. На их стенде стоял премиальный седан Гойя, на презентации которого я была за неделю до ПМФ. Машина весьма интересна снаружи и внутри, но является, пожалуй, самой дорогой среди китайских официально поставляемых на нашем рынке автомобилей. Его цена в топовой комплектации 31 миллион 700 тысяч рублей. На стенде Лада, помимо Азимута и Нивы, была представлена спортивная версия Искры. Турбированный двигатель 1.6 выдает невиданные для АвтоВАЗа 218 лошадиных сил и 280 ньютон-метров крутящего момента. В пару к мотору идет шестиступенчатая секвентальная коробка передач. В основном эти автомобили предназначены для участия в кольцевых гонках одноименного кубка.
15: Тест-драйв на Business FM. Купание в море, загар, пикники.
17: Посиделки на даче, матрас на волнах, волейбол на песочке.
15: Все, что сейчас нам кажется самым летним,
17: самым привычным и неизменным в веках,
15: кто-то когда-то придумал, попробовал или сделал первым. Однажды летом.
17: Специальный проект.
15: Уже в эфире Business FM.
17: Наизусть. Марк Твен.
18: Всегда честно признавая свои ошибки. Это притупит бдительность начальства и позволит тебе натворить новые.
17: Наизусть. На Business FM.
15: Business FM. Новости. Коротко.
19: 17 часов 58 минут московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития воссоединенных субъектов страны поручил правительству совместно с Агентством стратегических инициатив, региональными властями и представителями бизнеса сконцентрировать особые усилия по реализации стратегии устойчивого развития Приазовья, передает Интерфакс. Демонтаж поврежденных конструкций дома, в который врезался беспилотник, начинается в Нижнекамске. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев. Далее предстоит восстановить здание, провести капитальный ремонт, чтобы жители как можно скорее смогли вернуться в свои квартиры, написал Беляев в Макс-канале. Окончательные результаты парламентских выборов в Армении будут объявлены после заседания Центральной избирательной комиссии в 18 часов в воскресенье 14 июня. Об этом сообщает агентство «Ньюс». Также участники заседания рассмотрят заявление о признании выборов недействительными и обсудят вопрос о проведении повторного голосования на нескольких участках. Вспышка вируса Эбола в Конго является генеральной репетицией новой мировой пандемии, поскольку международное финансирование глобального здравоохранения быстро сокращается, а доверие людей к науке и многосторонним решениям колеблется, пишет Financial Times. Как заметил директор программы глобального здравоохранения Совета по международным отношениям Томас Боллики, несмотря на то, что врачи и ученые знают, как реагировать на подобные ЧС, институты и общественная поддержка, на которые они полагаются, стали более шаткими, чем за последние несколько лет. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
20: 6 вечера в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Иран подтверждает, что мирное соглашение с США будет подписано в ближайшие дни, но не 14 июня. Согласно проекту меморандума, который опубликовало агентство Мехра, стороны договариваются о немедленном прекращении огня, выводе американских войск, снятии блокады иранских портов и восстановлении судоходства через Ормузский пролив в течение месяца. Татнефть ввела на некоторых АЗС в разных регионах ограничения на продажу топлива. Объявления появились на отдельных заправках сети. А Российский топливный союз опроверг информацию о дефиците бензина в Москве. Как можно было бы упростить маркировку электроники по честному знаку, если у бизнеса не хватает на это рабочих рук? Сегодня мы рассказывали о кейсе новосибирской компании, которая, возможно, не успеет справиться с маркировкой. Свои идеи, как исправить ситуацию, с нами в чат-боте Макса поделился слушатель бизнеса FM Дмитрий. Подробности также в нашем эфире. Иран подтверждает, что мирное соглашение с США будет подписано в ближайшие дни. МИД Исламской Республики опроверг, что стороны подпишут меморандум в воскресенье 14 июня, в день 80-летия Трампа. Ранее об этом заявлял премьер-министр Пакистана и сообщали источники Рейтер. Согласно проекту меморандума из 14 пунктов, который опубликовало агентство Мехра, стороны договариваются о немедленном прекращении огня, выводе американских войск, снятии блокады иранских портов и восстановлении судоходства через Ормузский пролив в течение месяца. Глава МИДа Ирана Аббас Аракчи назвал Ирана победителем в конфликте и обвинил Израиля в попытках сорвать сделку. Сам процесс меморандума будет двухэтапным. Сначала меморандум, затем 60 дней переговоров по ядерной программе и снятию санкций, говорит глава главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
0: Я бы предположил на основе заявления Аракчи, что какой-то документ, который зафиксирует статус-кво, действительно на подходе. Если это так, то всем сторонам чрезвычайно важно объявить себя победительницей. Вот это, по-моему, начинает происходить. Трамп все время говорит, что мы победили, историческую победу одержали и прочее. Сейчас об этом сказал Аракчи, и, видимо, это будет основная линия иранская. Израилю сложнее, но думаю, что придумают они объяснение, почему этот результат вполне им подходит. Мешает ли Израиль подписанию? Думаю, да, потому что результат, если верить утечкам, весьма далек от тех заявлений и целей, которые выдвигались израильтянами в самом начале. Но я не думаю, что Израиль здесь может что-то серьезно изменить, просто потому что Трамп нуждается в закруглении всей этой эпопеи. Ему нужно отметить собственный юбилей, отметить юбилей Соединенных Штатов и делать это в условиях непонятно зависшего конфликта, который он сам же и начал, не очень хорошо. Я думаю, что Израиль понимал изначально, что не удастся добиться всего. Им надо было просто втянуть Соединенные Штаты и сделать, что можно. Сколько хватит у Соединенных Штатов терпения и воли, столько и сделать. Так и вышло, в общем-то. Ни один из вопросов, ради решения которых это затевалось, не решен. С ядерной программой непонятно, и с военными возможностями Ирана. Точнее говоря, даже понятно, что они сохранились. И деятельность организаций союзных Ирану не парализована. Плюс еще добавился такой фактор, как Ормузский пролив, который Иран, естественно, будет использовать как инструмент. Израилю нет оснований успокаиваться, поэтому в том или ином виде все эти противоречия останутся и будут периодически обостряться.
20: Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Шанс срыва переговоров очень высок, так как Израиль не готов выводить войска из Ливана. Его силы почти дошли до Бейрута, и есть возможность добить Хезболлу, которая продолжает обстрелы севера Израиля, говорит израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис.
21: Трамп с самого начала вел эти переговоры без участия Израиля. У Израиля сейчас интересы продолжать военную операцию в Ливане и полностью уничтожить группировку Хизбалла и подойти как можно ближе к Бейруту. Одним из условий иранской стороны – это прекращение израильской военной операции в Ливане. Трамп как бы в одностороннем порядке принял решение за израильское правительство. Поэтому то, что эти переговоры или договор об урегулировании будет сорван, шанс крайне высок, поскольку сейчас Израиль не находится в такой позиции, что он может согласиться и просто вывести свои войска из Ливана. Момент, если он будет упущен, он уже не вернется. Сейчас вывести свои войска из Ливана — это будет, во-первых, унижение, позор. Ну и, естественно, с тактической точки зрения это будет поражение Израиля. На что, как мне кажется, Бенямин Нетаньяху не может позволить себе пойти, потому что тогда начнутся протесты внутри страны. Будут требовать его отставки. И в этом контексте мне тяжело пока представить, что Израиль пойдет на договор, который который заключил Трамп как бы за Израиль. Три сценария, которые могут произойти. Первый, Нетаньяху будет гнуть свою линию. Второе, будет ссора с США, но Трамп оставит помощь Израилю. Третье, ссора с США, и Трамп уберет свою помощь и фактически заставит Израиль пойти на это урегулирование.
20: Израильский политолог Саймон Ципис в... Возобновление работы Ормузского пролива откроет дорогу иранской нефти на мировой рынок, что почти наверняка потянет цены вниз. Брент уже опустился ниже $90 за бочку. А падение цен может продолжиться. У Ирана появляется возможность наращивать экспорт без оглядки на квоты ОПЕК+. К тому же дешевая добыча привлекает иностранных инвесторов. Однако снижение цен сдерживает необходимость пополнять истощенные стратегические резервы. Это создаст дополнительный спрос. Дальнейшая динамика будет определяться тем, что перевесит растущее предложение или повышенный спрос, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
3: В меморандуме звучала эта фраза, что Соединенные Штаты должны будут снимать санкции с Ираном, а значит, Иран сможет еще больше нарастить экспорт своей нефти. Другой пункт меморандума означал еще и разблокировку иранских золотовалютных резервов. Получается, он получит еще и дополнительные средства, и вкупе это все будет привлекать и иранские инвестиции, в общем, то есть он будет вкладывать в увеличение добычи и экспорта. И по мере смягчения санкционного режима в Иран смогут прийти и другие инвесторы. При этом в Иране месторождение с низкой себестоимостью добычи гораздо больше, чем, например, в Венесуэле. Поэтому он более привлекательный для иностранных инвесторов. По мере роста добычи в Иране встанет опять вопрос о сохранении сделки ОПЕК+, потому что сейчас и так риск, что она может развалиться, потому что Объединенные Арабские Эмираты вышли из соглашения, а по мере того, как Иран будет наращивать свою добычу, безусловно, встанет вопрос, чтобы он все-таки взял на себя квоты какие-то. Иран может отвергнуть эту перспективу, сказав, что он много лет был под санкциями, и теперь уж ему должны разрешить добывать все-таки столько, сколько он захочет. Если сделка распадется окончательно, то мы увидим существенный рост предложения и падение цен в районы $30-40 за баррель, по крайней мере, в моменте. Но сдерживающим фактором цен на нефть будет выступать то, что вот эти несколько месяцев, когда был перекрыт Ормузский пролив, мир проедал стратегические запасы. И теперь нужно их восполнить. Поэтому спрос тоже будет высокий. И те, у кого не было их или они были маленькие, конечно, захотят создать их или расширить, чтобы не повторилась история 26-го года. Вот эти две тенденции будут бороться между собой. С одной стороны, повышенный спрос, а с другой — увеличивающееся предложение. Рынок и будет следить, а какая из этих тенденций побеждает.
20: Игорь Юшков, ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности. Иранские военные заявили, что по-прежнему контролируют Ормузский пролив. Ни одно торговое судно не может войти без разрешения Ирана. Офис бывшего верховного лидера Ирана Али Хамени объявил даты церемонии прощания и похорон. Они пройдут с 4 по 9 июля. Начнутся в соборной мечети Хамени в Тегеране, а завершатся погребением бывшего аятолы в Мешхеде. Организовать церемонию прощания в марте не удалось из-за продолжавшихся атак, и власти отложили ее, ссылаясь на необходимость подготовить инфраструктуру. Татнефть ввела на некоторых АЗС в разных регионах ограничения на продажу топлива не более 20 литров 92-го и 95-го в руки, дизеля не более 40 литров на машину. Такие объявления появились на отдельных заправках сети. В официальном телеграм-канале Татнефти клиенты пишут в комментариях о лимитах в Москве, Смоленске, Казани, Чебоксарах. По сообщениям Улпрессы в Ульяновске та же ситуация. По данным телеканала 78, ограничений ввели и в Петербурге. При этом там отметили, что на заправках Роснефти нет никаких ограничений, хотя они находятся в 100 метрах друг от друга. Похожие ситуации в Подмосковье. Слушатель Бизнес ФМ написал нам в чат-бот Хмакс, что вчера в Калиново АЗС Татнефти была закрыта, в Серпухове оплата была только наличными и отпуска 20 литров в руки. На подъезде к МКАД карту приняли, но тоже дали только 20 литров на машину. На горячей линии сети АЗС на вопрос об ограничениях говорят, что нужно узнавать на конкретных заправках. Компания «Татнефть» пока не комментирует ситуацию. Вот что рассказал водитель из Подмосковья Андрей, который столкнулся с ограничениями на АЗС.
4: Вчера ехал на мероприятие в парк «Патриот». Уже загорелась туда по дороге лампочка. Так как заправляюсь обычно на Татнефть, Танека, дизельное топливо, решил, что там на обратном пути нашел заправку и уже впритык туда подъехал. И получается, пошел оплачивать, значит, в терминал самообслуживания, вбил 80 литров. Подошла девушка, говорит, убирайте 80 литров, максимум можно 40 дизеля и 20 бензина. Я говорю, а в чем проблема, они говорят. Ну вот с сегодняшнего дня ввели ограничения. Ну то есть со вчерашнего получается. Бонусами оплатить нельзя. Начисление идет, а платить бонусами нельзя накопленными. Заправился максимально, сколько мог. Уехал. Вот сегодня где-то с утра при съезде с трешки на Звенигородку, там Татнефть, уже решил еще 40 литров залить, ну и посмотреть, там есть ограничения, нет на этой заправке. Да, действительно, ограничения есть. Также 40 дизель, 20 бензин. Но самое интересное, что уже не принимают оплату ни карт, ничего, только наличная оплата. Через терминал самообслуживания, соответственно, не заправится. Через мобильное приложение Татнефть тоже не заправится. Бонусы не списать. На мой вопрос, что происходит, девушка сказала, что вот, видимо, связано это с ограничениями со всеми.
20: Водитель из Подмосковья Андрей, глава Татарстана, сообщил, что на отдельных АЗС республики были зафиксированы очереди на покупку топлива, в связи с чем на станциях ввели временные лимиты во избежание искусственного ажиотажа и для обеспечения устойчивой ситуации. Как напоминает Интерфакс, вчера, 12 июня, был атакован НПЗ в Татарстане, сообщалось, что последствия атаки БПЛА уже устранены. Российский топливный союз опроверг информацию о дефиците бензина в Москве, пишет агентство «Москва». В заявлении сказано, что на фоне сообщений в соцсетях Союз уведомляет, что автомобильные заправочные станции в Москве обеспечены топливом и продажа бензина происходит в штатном режиме. Как можно было бы упростить маркировку электроники по честному знаку, если у бизнеса не хватает на это рабочих рук? Своей идеей с нами в чат-боте в Максе поделился слушатель бизнес-ФМ Дмитрий. Сегодня мы рассказывали о кейсе новосибирской компании с 10 сотрудниками, которая физически не успевает до конца осени промаркировать около 7 тысяч единиц складских радиоэлектронных компонентов, включая советские, спрос на которые сохраняется из-за ремонта старого оборудования. Реагируя на этот материал, нам написал сотрудник компании, которая продает электронику, и рассказал, что если товары очень маленькие, их можно маркировать не поштучно, а коробками. Для этого используется специальный коэффициент, который зависит от того, сколько предметов в коробке. Когда доставить товары с большой коробки, его можно переложить в многоразовую упаковку и наклеить на нее временный код для перевозки, продолжает сотрудник ритейла Дмитрий.
6: Бизнес FM. Мнение.
22: Если нет возможности разместить QR-код конверта на каждую позицию, то можно, в принципе, использовать один QR-код именно на всю коробку. Если брать на производстве, например, мелкоштучного товара, как транзистор, на каждый из них нужно размещать один QR-код. Вопрос, как его разместить? В качестве этого примера, именно при использовании этих транзисторов, например, на производстве, можно использовать такую формулу. В этом ракурсе я сделал такое предложение. Куда нет возможности разместить QR-код, то любой из коробки, поместить в большую коробку и нанести туда штрих-код либо QR-код для того, чтобы при продаже данного товара, при использовании данного товара где-либо, внести это в эту формулу и уменьшить вес этого QR-кода на использованный товар. Например, в коробке 1000 штук, после продажи уменьшать нам, соответственно, коэффициент на 1000, а после использования последнего экземпляра данный QR-код можно будет обнулять.
20: Сотрудник ритейла Дмитрий. Оператор честного знака предложил новосибирской компании помощь в обучении сотрудников и сообщил о возможном продлении срока маркировки остатков до следующей весны. А в качестве компромиссов ЦРПТ порекомендовали не маркировать весь склад, а получить коды только на заказанные товары.
23: В эфире радио не на словах, а на деле. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
24: Застройщики укрепляют партнерство с брокерами для увеличения каналов сбыта. Сейчас в структуре сделок с новостройками московского региона доля агентских продаж 60%, хотя год назад она была вдвое меньше, а 5 лет назад не превышала 10-15%, подсчитали эксперты Инком-недвижимости. И вот в такой ситуации Ильдар Хусаинов, глава компании «Этажи», публикует в своем телеграм-канале пост, который взбудоражил рынок, а уж застройщики перечитали его, наверное, 100 раз, хором и поодиночке. Краткий смысл. Задолженность застройщиков перед риэлторами растет. В среднем каждый 30-й застройщик уходит в критичные уровни, когда долг не гасится более 4 месяцев и нет хотя бы каких-то платежей по предыдущим периодам. Терпеть это дальше риэлторы не намерены. Мы сейчас по всей сети будем занимать жесткую позицию. После 3-го месяца неплатежей прекращаем продажи застройщика, сразу идем в суд и выставляем все штрафы и пени. Возобновляем сотрудничество только при условии создания резервного фонда на каком-либо счете или залоге недвижимости. Я посмотрю, как будут развиваться события на рынке, и, скорее всего, будем официально публиковать список тех, с кем мы останавливаем сотрудничество и по каким причинам, заявил Ильдар Хусаинов. В профильных сообществах принято говорить о конфликтах в логике «кто-то кое-где у нас порой», не называя имен и цифр. А тут вынесение на всеобщее обозрение того, о чем застройщики предпочли бы молчать до последнего. Так что в определенном смысле глава этажей идет против системы. Правда, столичные риэлторы говорят, что в московском регионе ситуация не столь критична, и потому жестить в отношениях с застройщиками они не готовы. Пока. А дальше посмотрим. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
23: Недвижимость на Business FM.
1: 18:16 в Москве. Дождь и град пришли в Москву и Подмосковье. Сегодня суббота, которая станет финальным днем аномальной жары в Москве. Синоптики обещали сегодня до плюс 30, а потом в столицу должны по прогнозу были прийти ливни, грозы и резкое похолодание. Подробнее обозреватели проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
5: Московская область на пороге серьезного изменения погоды. Эти изменения будут связаны с циклоном, который уже буквально в эти часы спешит на европейскую территорию России. В его циркуляцию втянуты две очень контрастные воздушные массы. Одна температурами выше 30, а другая, которая холоднее, волна 10-12 градусов. Из-за этого контраста фронты, которые есть в любом циклоне, очень контрастные, то есть развиваются мощные кучево-дождевые облака, местами идут грозы, местами даже с градом при грозе ливни до 15-17 метров в секунду. 13-14 июня пройдет тот самый холодный атмосферный контрастный фронт, на котором будут наблюдаться комплекс вот этих неблагоприятных явлений. Грозы, град. Местами град может достигать 2-4 сантиметров. Сильные ливни и при грозе порывистый ветер до 12-15 метров в секунду. Начиная с понедельника, 15 числа, в Москве и Московской области температура воздуха не превысит 20 градусов тепла и будет казаться, что наступила осень. Понизятся ночные температуры 9-11 градусов тепла, и так будет всю неделю. На фоне низкого атмосферного давления осадки местами и временами будут перекрывать облака солнца. Они, возможно, все дни недели, включая даже и субботу, и воскресенье.
1: Алексей Сафонов, обозреватель проекта «Метеовеб». По прогнозам синоптиков, похолодание продлится около недели. После этого температура в столичном регионе вновь повысится до 30 градусов. «Гарри Поттер», HBO и CNN уходят под контроль Paramount. Министерство юстиции США одобрило крупнейшее слияние в медиаиндустрии. Paramount покупает Warner Bros. Почти за 111 миллиардов долларов. А в Голливуде снова начинается эпоха медиагигантов. А при этом Netflix, который также претендовал на Warner Bros., в итоге остался в стране. А что эта сделка говорит о состоянии самой киноиндустрии, рассказывает главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
7: Paramount последние годы не показывали особенных каких-то успехов. И поэтому то, что Paramount поглотили Warner'ов, а не наоборот, это кажется каким-то очень странным событием. В результате, боюсь, что рынку от этого лучше не будет. Потому что слабый игрок поглотил довольно сильного игрока со слабыми позициями в моменте. И в чем было бы преимущество, если бы Warner'ами завладел Netflix? Netflix — это технологичная компания. Они понимают, как нужно существовать на сегодняшнем рынке, когда кинопрокат уже не тот, что был даже до 2019 года. Это говорит о том, что пока еще киноиндустрия голливудская не готова всецело к цифровой трансформации, которая ее бы подтолкнула слияние с Netflix. мы, скорее всего, увидим не рост от объединения двух студий, а, скорее всего, их падение.
2: Есть ли риск, что после таких слияний контента станет меньше, а подписки на эти самые стриминги дороже станут?
7: Очевидно, что контента станет меньше. В принципе, сейчас есть инфляция контента, и может подниматься стоимость подписки. И думаю, что в ближайшее время мы увидим в Голливуде проекты по объединению платформ, которые будут продаваться в комбо-подписке, либо уже приобретаться отдельные наименования. То, что в свое время сделали Apple с музыкой. Примерно то же самое у нас будет в ближайшее время с сериалами и фильмами.
20: Александр Голубчиков, главный редактор портала ZoomFilm. В результате Paramount получит одну из крупнейших библиотек контента в мире вместе с долгом почти в 80 миллиардов долларов. А для сотрудников у Warner Bros. Это уже третье крупное слияние за последние 8 лет. Сначала компанию купила AT&T, а затем ее объединили с Discovery. Занзибар без пересадок. Прямые рейсы с 2 июля по 24 октября планируются из Москвы по вторникам, четвергам и субботам. Почему выбраны эти даты и зачем туристы едут в Танзанию? Наталья Воробьева об этом.
9: Пока прямых рейсов на Занзибар нет. Летят сначала в крупнейший город Танзании Дар-эс-Салам, а потом только на остров. Он находится в 40 километрах от побережья страны. Вообще Занзибар – это архипелаг в Индийском океане. В его основе три острова. Но обычно говоря, Занзибаре имеют в виду остров Угуджа. Там старейшая часть столицы Занзибар – Стоунтаун, каменный город. Одна из его главных достопримечательностей – дом лидера легендарной рок-группы Queen Фредди Меркьюри. Здесь он прожил практически до 18 лет. Тогда его звали Фарух Балсара. Со 2 июля билеты на прямой перелет в Занзибар уже продаются. С 9 по 17 июля он стоит от 76 тысяч рублей туда и обратно. Перевозчик Air Tanzania, рейс Москва Дар-эс-Салам с технической остановкой на Занзибаре. Все выглядит так. Сначала 8,5 часов лететь до острова, потом 3-часовая пересадка, а далее 40 минут до конечной точки. Всего 12 часов. При этом обратный прямой рейс только из Дар-эс-Салама. И перелет в Москву сократится до 9 часов. На Занзибаре средняя температура воздуха плюс 28, воды плюс 26-29. Это исключительно пляжный отдых, белый песок, бирюзовый океан и морепродукты. Лучшее время для отпуска с июня по октябрь, когда сухо и безветренно. Примерно на это время и планируются прямые рейсы, говорит гендиректор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
10: Единственный минус всегда был перелет. Сейчас мы готовимся к запуску прямого сообщения. Туристы активно спрашивают, но мы пока ожидаем от перевозчика, какие квоты мест они распределят именно на туроператоров, потому что порядка 2-3 туроператоров обратились за квоты мест. Если все получится, у туроператоров появятся гарантированные перелеты, но я по-прежнему считаю, что большая часть потока будет идти не на прямой перевозке, поскольку она все-таки не имеет ежедневную частоту, а на транзите через Ближний Восток, который по-прежнему востребован, плюс всегда транзит будет дешевле. Это фактор, который последние годы с нами. Надо понимать, что в Танзанию обычно туристы летают не менее чем на 10 дней, и цена начинается от 220-250 тысяч рублей.
9: При выборе отеля стоит учитывать нюансы. Не все пляжные отели действительно удобны для купания. Из-за отливов иногда от берега до глубокой воды приходится идти 300-500 метров по отмели. Местная кухня скорее напоминает индийскую. Алкоголь продается в отдельных магазинах. Официальная валюта – танзанийский шиллинг, но почти везде принимают доллары США. Многие цены в отелях, турах и экскурсиях указываются именно в долларах, и лучше брать купюры нового образца, а для мелких покупок все-таки менять их на местную валюту. Главное достояние страны – это национальные парки, где можно увидеть большую африканскую пятерку. Это 5 видов самых известных и опасных диких животных Африки. В нее входят львы, слоны, носороги, буйволы и леопарды. Также находятся желающие подняться на самую высокую точку Африки – гору Килиманджаро, высота которой почти 6000 метров. Восхождение на нее эквивалентно путешествию от экватора к Северному полюсу. Новый авиаперелет создан не случайно. Туроператоры говорят, что российские туристы любят сначала понежиться на солнце и поплавать в океане, а потом только разглядывать достопримечательности. Поэтому оптимальный отдых для Танзании именно 10 дней, говорит гендиректор туристической сети «Розовый слон», вице-президент Альянса туристических агентств посольства России Александр Мкрчан.
8: Вот наши люди как любят приехать на Занзибар, побыть 4-5 дней, после этого перелет в город Аруши, это север Танзании, в сторону Килиманджаро, дальше трансфер в Нгоронгоро, еще дальше Масаи парк, Серенгети парк, это там, где вы можете увидеть большую африканскую пятерку, причем не надо даже долго искать львов этих, леопардов, гепардов, носорогов, это все буквально рядом, близко, в течение пары-тройки часов вы можете увидеть до сотни животных различных.
9: Однако, как отмечают туроператоры, пока о каком-то высоком спросе на Занзибар говорить не приходится. Наши соотечественники Занзибар, а значит и Танзанию, воспринимают как зимнее пляжное направление. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
20: BMW показала автомобиль, который умеет менять цвет кузова одним нажатием кнопки. На выставке Computex 2026 в Тайбэе компания представила iX3 Flow Edition с покрытием на основе электронных чернил. Автоэксперты уже называют технологию потенциальной машиной-хамелеоном, но вместе с эффектным дизайном появляются вопросы о цене таких автомобилей и о возможных ограничениях, комментирует ведущий телеканала «Автоплюса» Павел Федоров.
11: Востребованность, конечно, яркая. Это вау-эффект, это возможность не каждый раз делать какие-то новые облики, луки автомобиля, использовать пленку, какие-то еще вещи, а просто программно это менять. Вот, с другой стороны, рекламные возможности, возможности какие-то профессиональность кастомизировать автомобили, ну, нанесение специальной какой-то расцветки, ну, это, наверное, вторично, потому что все-таки дешевле, наверное, практически сделать краской. И здесь будет просто считаться стоимость, насколько это будет дорого в производстве, а какую-то ограниченную лимиточку сделать. Будет вполне интересно. Совсем серийно запустить. Это на первых шагах всегда такие технологии дорогие, когда они уже выходят в массовую историю, тогда они становятся более доступными. Тут же вопрос не просто изначально сделать такие чернила, а возможность ремонта, вот ударили такую машину, то есть какая-то секция не будет работать, как они между собой связаны. Ну, наверное, это будет поначалу недешево. В каких-то шоу-моментах, рекламах, кино, еще где-то, может быть, как кастомные отдельные автомобили, я думаю, это будет использоваться. Гражданские службы, там, полиция, пожарные, еще кто-то. Вот у вас машина едет на вызов, она горит одними огнями. Она едет в парк, она, соответственно, горит другими огнями. А возможно, просто привлечь внимание в случае ДТП. Но в первую, конечно, напрашивается рекламная история, потому что здесь у вас весь автомобиль может, по сути, транслировать какой-то контент. Наверняка под какие-то ограничения это будет попадать. А с точки зрения смены цвета автомобиля, ну вот сейчас, например, по документам машина может быть одного цвета, а снаружи пленка нанесена совершенно другого. И поскольку это пленка, ее можно удалить, то это не считается нарушением. Вот именно по части, что называется, прямых запретов, проблем быть не должно, а вот по части транслируемого контента будут ограничения, потому что уже сейчас многие автомобили транслируют какие-то надписи, но они выводятся не на всю поверхность, а, допустим, на оптику автомобильную. Но поскольку вы здесь можете транслировать не только цвет, в перспективе еще и какие-то изображения, картины, надписи, а потом еще и видеоизображения, и вот когда уже пойдут ролики транслироваться на всю поверхность автомобиля, здесь как раз могут возникнуть вопросы.
20: Павел Федоров, ведущий телеканала «Автоплюс». В BMW говорят, что технология уже приблизилась к серийному производству. Электронные покрытия сделали устойчивее к солнцу и автомойкам, а сама система стала компактнее и незаметнее внутри автомобиля. А пока iX3 Flow Edition показывает только заранее заданные узоры и всего 8 анимаций.
23: Бизнес FM. Новости. Коротко.
12: 18 часов 28 минут московское время. У микрофона Сардар Авликулиев. Украинский дрон атаковал центральный рынок в луганском городе Сватове. Ранены 7 мирных жителей, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Оперативные службы устраняют аварию, которая произошла на химзаводе «Титановые инвестиции» на севере Крыма. Превышение предельно допустимых норм концентрации веществ не зафиксировано, сообщил в своем телеграм-канале глава администрации Армянска Василий Тележенко. Филиал компании «Титановые инвестиции» в Армянске, крупнейший производитель и экспортер химической продукции в Восточной Европе, единственный производитель диоксида титана в России. Помимо диоксида титана, комбинат производит серную кислоту, железный купорос, минеральное удобрение.
13: Свыше 2 миллионов человек в Донбассе и Новороссии получают федеральные меры поддержки. Об этом сообщил вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом Владимиром Путиным о развитии воссоединенных субъектов России. Она подчеркнула, что гражданам предоставляются все социальные, трудовые и пенсионные гарантии. Так, с 2023 года пенсию получает порядка 1,5 миллионов человек. Голикова также отметила, что выдано практически 140 тысяч сертификатов на материнский капитал. Предпочтительной формой его использования стали ежемесячные выплаты детям до 3 лет. Российский каноист Сергей Свинарев выиграл чемпионат Европы, который проходит в Португалии. Он стал первым на дистанции 200 метров. Еще один россиянин Захар Петров завоевал серебро на дистанции 1000 метров. Для Свинарева золото чемпионата Европы стало первым в карьере. Петров ранее тоже не побеждал на европейских первенствах, но выигрывал 5 раз чемпионаты мира. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
23: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
20: 18:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. В Париже за кражу книг русских классиков из европейских библиотек 6 граждан Грузии приговорили к срокам от 18 месяцев до 7 лет строгого режима. Общая сумма украденного оценивается в 2,5 миллиона евро. А есть ли позитивные итоги у операции «Пушкин»? Акции европейских оборонных компаний начали дешеветь после нескольких лет роста. Инвесторы опасаются, что страны Европы не смогут быстро найти деньги на масштабное увеличение военных расходов. А с чем связаны опасения? Чемпионат мира по футболу в Северной Америке набирает ход. В дело вступают фавориты. В ночь на 14 июня состоится матч между сборными Бразилии и Марокко. Чего ждать от этой встречи? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Итоги операции «Пушкин» в Париже за кражу книг русских классиков из европейских библиотек 6 граждан Грузии приговорили к срокам от 18 месяцев до 7 лет строгого режима, пишет «Ле Монд». А подсудимых признали виновными в преступном сговоре с целью подготовки преступлений и кражи культурных ценностей. До этого часть похитителей осудили в других европейских странах. Общая сумма украденного оценивается в 2,5 миллиона евро. Подробнее Екатерина Штрыкова.
14: В 22-м и 23-м годах 7 выходцев из Грузии украли около 200 ценных изданий русских классиков. География их преступлений охватывает Францию, Швейцарию, Германию, Финляндию, Польшу и Балтийские страны. Как заявил французский прокурор, грабители совершили спланированную кражу, совершенную с дотошностью и цинизмом. Один из эпизодов описывает «Ле Монд». В октябре 23-го 56-летний Валериан Рожаеви, букинист из Тбилиси, пришел в библиотеку высшей нормальной школы Лиона под видом ученого, который пишет докторскую по Александру Пушкину. По-французски не говорил, по телефону ему все переводила сестра. Выданной библиотекой 14 редчайших изданий поэта он сфотографировал со всех сторон, сделал записи в блокноте и многократно кому-то звонил. А в Национальной библиотеке Франции Рожаеви выкрал ценные издания Боротынского, 2 первых издания Лермонтова и 6 томов того же Пушкина первой четверти 19 века. Примечательно, что краденные книги грабитель заменил муляжами с состаренными страницами и точными копиями обложек. Помимо редких, в том числе прижизненных изданий признанных классиков, в списке украденного группировкой фигурируют и книги более современных авторов, например, футуриста Алексея Крученых, который на Западе, по словам экспертов, ценится больше, чем в России. Некоторые иностранные СМИ высказывают предположение, что экземпляры могли предназначаться для российского рынка. Это подтверждал в своих показаниях на суде в 25 году и один из преступников. По его словам, операцию финансировал некий московский торговец с редкими книгами. Однако существенных доказательств этой версии не приводятся. Краденные экземпляры на рынке антиквариата особой ценности не представляют, говорит эксперт антикварной книги Екатерина Кухта.
16: В таком количестве книги с библиотечными штампами, такого качества книги, во-первых, их нельзя продать за те деньги, сколько стоят эти книги без печати. Во-вторых, я не представляю себе большого количества людей, которые бы хотели их купить. Дело в том, что по профессиональным сообществам были распространены списки украденных книг. Так вот, в этих списках фигурируют из разных библиотек были украдены одни и те же книги, одни и те же издания. Надеяться на то, что они найдут, не знаю, 5 или 6 человек, которые хотят у них купить книги с печатью Национальной библиотеки Франции, я не представляю. Получается, что книги после того, как их сдавали, не просматривались библиотекарем прямо в момент сдачи. А следовательно, не были хорошо прописан порядок общения с редкими книгами. Либо библиотека не считала эту книгу редкой до тех пор, пока ее не украли, либо библиотеке неплохо бы поменять что-то в процедуре.
14: Распространение списка украденных изданий внутри профессионального сообщества значительно затруднило их легальную продажу. Потенциальные покупатели стали более внимательны. Вопрос здесь, скорее всего, в слабом планировании и плохом знании рынка. Высказывается предположение, что незадачливых грабителей могут вдохновить оглушительный успех изданий русских классиков на антикварном рынке, когда в 2019 году на аукционе «Кристис» в Лондоне первое издание Евгения Онегина ушло с молотка за 467 тысяч фунтов. Продолжит букинист Юрий Лучников.
0: И Сотби, и Кристи с удовольствием берут русские лоты, но никто это делать не будет, понимаете, если это утащено из библиотеки, тем более там надо подчищать, целая система существует, вывода печати. В высокой степени вероятности под эти вещи должен быть клиент. Большое количество коллекций, мы же их не видим, понимаете, мы узнаем о них случайно, они поступают на рынок после смерти коллекционера.
14: Как говорят эксперты рынка антикварных книг, акцент в этой истории сильно сместился. Так называемая «операция Пушкин» могла стать яркой иллюстрацией необходимости защиты ценных книг, а в итоге оказалась почвой для политических спекуляций. Екатерина Штрыкова, Ольга Кашинская, Бизнес ФМ.
20: Акции европейских оборонных компаний начали дешеветь после нескольких лет роста. Инвесторы опасаются, что страны Европы не смогут быстро найти деньги на масштабное увеличение военных расходов. Об этом написала Financial Times. С начала года индекс европейского оборонного сектора Stoxx Europe Target Defense снизился более чем на 15%. Подешевел

0: чем вдвое. Инвесторы хотят не обещания, а реальных контрактов и прибыли. Почему инвесторы не хотят вкладываться в европейскую оборонку, говорит инвестбанкир, основатель медиасистемы Биткоган Евгений Коган.
1: Акции европейских оборонных концернов летели наверх очень мощно и долго. Рынок был откровенно перегрет. Цены акций закладывались в будущие ожидания, будущие поставки, будущие контракты. А будущие контракты – это еще не деньги. Это деньги когда-нибудь. Ну и в какой-то момент приходит к инвесторам нормальная ситуация такого прозрения легкого. Это биржа. Страх и жадность. Вот теперь заработал страх, что все перегрето. Причина вторая. Не менее простая и банальная. Дело в том, что европейцы, когда надувают щеки, это у них очень хорошо получается. И даже иногда верится. А потом, когда берешь калькулятор, включаешь голову, а, собственно говоря, они деньги-то имеют на все это дело, выясняется, что при текущих дефицитах бюджета как-то не очень.
2: Не является ли нынешнее падение акций европейских оборонных компаний признанием того, что политики обещали Европе масштабное перевооружение, но пока не объяснили, кто из каких денег заплатит за него?
1: Тут вспоминается вечный Высоцкий. А деньги где, Зин? А из какого кармана будут доставаться эти деньги? Понятно, что это еще одна причина. Но это, знаете, до этого всем так не казалось. Было ощущение, сейчас Германия скошелится. Видимо, Германия намекнула, что, как говорится, денег нет, а вы все держитесь. Не исключено и так. Дело в том, что люди бегут в акции, как спасение от американского доллара. Все говорят, ой, американский доллар обесценивается, надо пойти в какую-то валюту, ну пойдем в евро. А чего в евро? В евро есть оборонные концерны. Вот они, наверное, заработают хорошо. А купим-ка мы акции оборонных концернов, тем более номинированных в евро. Заодно от доллара убежим. Есть и такое мнение. Оно нам не нравится, такое развитие, но оно есть.
0: Инвестбанкир Евгений Коган. Как отмечают аналитики, деньги уходят на дроны и военные технологии, а не в танки. На этом фоне акции производителя дронов Parrot выросли на 36%, в шведской Mildef почти на 60%. Премьер Чехии допустил, что его страна может не достичь даже норматива НАТО в 2% ВВП. Европейский военно-промышленный комплекс находится в сложном положении по нескольким причинам, говорит политолог Малик Дудаков.
3: С одной стороны, многие компании в сфере оборонки в Европе опасаются того, что не сегодня-завтра будет заключено какое-то соглашение с Россией, а может быть при остановке конфликта, заморозке конфликта на Украине. И после этого все инвестиции, на которые они рассчитывали, уйдут в никуда, потому что европейские правительства переключатся на другие направления, более приоритетные. И, соответственно, вот этот обещанный поток денег, который должен был бы отправиться в сферу ВПК, в итоге до нее не доберется. При этом, даже если все-таки этого не будет, мы видим, с какими сейчас колоссальными проблемами сталкиваются все европейские экономики на фоне происходящего там долгового кризиса. Хоть они все и пообещали Дональду Трампу в прошлом году поднять свои военные расходы хотя бы до 3,5% от ВВП, а в идеале до 5%. Но в реальности они, конечно, ищут любые способы формально на бумаге указать то, что они достигли этой отметки, но в реальности так много денег все-таки на оборонку не тратить. Поэтому они сейчас в эти военные расходы записывают буквально все. Любые смежные траты. Например, траты на инфраструктуру, строительство и модернизацию мостов, хайвеев, шоссе и всего остального. Какие-то социальные даже расходы смежные. Плюс всем очевидно, что с начала войны на Украине за эти 4 года европейский ВПК так и не смог толком разогнаться. Если мы посмотрим, например, темпы производства той же бронетехники в Европе, тех же танков «Леопард» у немецкого «Рейнметал». Да, они стали немножко больше производить снарядов, пытаются сейчас больше ракет выпускать. И, наверное, единственная сфера, где они смогли разогнаться, к сожалению, это дроны. Но все-таки дронами занимаются действительно не традиционные компании в сфере европейского ВПК, а скорее стартапы. И поэтому традиционные сферы ВПК это все особой роли не играет. И, конечно, я думаю, в перспективе будут проявляться и самые разные технологические и логистические проблемы. Потому что сейчас отношения у Европы не самые лучшие, не только с нами или с американцами. Ну и мы видим тренд на ухудшение взаимоотношений с Китаем. Это уже приводит к перебоям с поставками и сырья, и компонентов в Европу в том числе. То есть за эти несколько лет надулся колоссальный пузырь на рынке европейского ВПК. И вот он, я думаю, что будет потихоньку сдуваться. И, кстати говоря, примерно схожие процессы, скорее всего, мы будем наблюдать и в американском ВПК. Но и американские военные гиганты сейчас теряют капитализацию, и их акции падают на фоне провала в Иране и на фоне того, какое большое количество американских вооружений было в ходе этой операции потеряно и уничтожено, в том числе и система ТААТ, система Патриот.
0: Политолог Малик Дудаков. Акции американских военно-промышленных компаний с февраля снизились более чем на 30%. Чемпионат мира по футболу в Северной Америке набирает ход, в дело вступают фавориты. В ночь на 14 июня состоится матч между сборными Бразилии и Марокко. Игра начнется в час ночи по московскому времени. О том, чего ждать от этой встречи,

0: И в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
2: Пятикратные чемпионы мира против самой пока успешной африканской сборной в истории мундиалей. 4 года назад в Катаре марокканцы дошли до полуфинала. Они являются действующими обладателями Кубка африканских наций. Правда, победа эта получилась скандальной. Сенегал, соперник сборной Марокко по финалу, до сих пор ее не признает. Но сенегальцы сами виноваты. Не нужно было покидать поле в знак протеста. В результате, спустя 2 месяца после окончания турнира, Африканская конфедерация футбола присудила им техническое поражение. Запутанная история. Ну, а здесь и сейчас хороший шанс есть у марокканцев, и в частности у лидера их атак Брахима Диаса. Он может реабилитироваться за ужасно исполненный пенальти в том скандальном финале Кубка Африки. Спортивный комментатор Олег Пирожков в эфире Матч ТВ высказал мнение, что бразильцы не являются бесспорными фаворитами.
3: Нынешняя Бразилия – это проблемная команда, и эта команда очень возрастная. 8 футболистов старше 30 лет. Большинство из них будут играть в стартовом составе. 2 крайним защитникам на 2 под 70. И Казимиро, 35-й год идет, это ведущий центральный полузащитник. И вот Марокко, это бегущая, очень агрессивная и физически сильная команда. Я думаю, она Бразилии может создать серьезные проблемы. Нынешнюю сборную Марокко возглавляет тренер, который привел молодежку марокканскую к победе на чемпионате мира. Под этим поколением, которое блеснуло 4 года назад, уже подрастает новое. И эти команды, и молодежные, и главное, играют очень компактно, агрессивно. Моментально могут опрокинуть соперника, если тот зазевается в середине поля. Я боюсь, что у Бразилии действительно будут проблемы. Но, с другой стороны, может быть, марокканцы заставят Бразилию сразу включиться. А технически Бразилия до сих пор одна из сильнейших команд.
2: Не понаслышке знает о силе пентакампеонов и бывший капитан ЦСКА Дмитрий Кузнецов. Он в 1994 году на чемпионате мира в США играл в составе сборной России против бразильцев. Тогда команда Павла Садырина уступила со счетом 0-2. В разговоре с «Бизнес-ФМ» Кузнецов сделал ставку на подопечных Карло Анчелотти.
4: Люди, которые играют в суперклубах, их уровень мы все знаем. Чем опытнее футболист, наверное, тем тяжелее против него играть, потому что для него никаких секретов нет. Я думаю, что бразильцы фавориты, это ясно.
2: В матче с Марокко не сыграет Неймар, рекордсмен по количеству забитых мячей в составе бразильской сборной. Скорее всего, Анчелотти сделает ставку на Винисиуса и Рафинью. В других матчах дня встретятся команды Катара и Швейцарии, Австралия сыграет с Турцией, а сборная Гаити с Шотландией. Шотландцев поддержит неутомимый болельщик Крейг Фергюсон, который добрался на эту игру пешком с одного побережья США на другое. Он шел из Лос-Анджелеса в Бостон 110 дней и преодолел, подумать только, более 5000 километров. Челлендж был не только спортивным. Болельщик собрал почти $1.5 миллиона на благотворительность. Григорий Гуреев, «Бизнес-ФМ».
1: Реклама.
5: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
6: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
7: Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Джак Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Реклама – наша профессия. Чтобы привлечь первых покупателей, многие бизнесмены лично участвуют в рекламных акциях. Так было и с Estée Lauder. Для продвижения духов она сама пришла в крупнейший парфюмерный магазин в Нью-Йорке и уже готовилась начать презентацию, но флакон выпал у нее из рук и разбился. Аромат сам решил все проблемы. В тот же день Estée Lauder подписала крупный контракт на поставку духов. Реклама – наша профессия.
8: «Между делом» с Кирой Альтман.
9: «Между делом» о том,
8: как мы себя ругаем и почему отчасти не можем перестать себя критиковать. Размышляем вместе с моим собеседником Владимиром Габо, главой культурного центра посольства Армении в Москве, худруком Московского художественного театра имени Сергея Параджанова.
9: По всей своей вот профессиональной жизни, да, я постоянно в себе ощущаю вот это чувство самокритики и оценки. Критик постоянно смотрит за тем, что я делаю. Это внутри, это очень сложно. Но с какого-то возраста, я сейчас не помню с какого, но это стало даже приносить мне удовольствие. Но я стал ощущать, что это какой-то непонятный, неопознанный кайф какой-то. Вот я не могу это описать.
8: То есть быть недовольным собой – это кайф?
9: Недовольным, а с постоянным взором критики. Но не той критики, которая вот критика критикой, да? Вот
8: то есть неразрушительная?
9: Не знаю. Может быть, она где-то и разрушает. Может быть, она где-то и обрезает крылья. Я это не исключаю.
8: А что, если мы критиков поблагодарим и отправим куда-то подальше, и на их место пригласим адвокатов? Какой-то внутренний голос, который за меня.
9: На самом деле, вот понятие внутреннего адвоката в искусстве, это, я считаю, это высший пилотаж. И к этому хотелось бы стремиться и прийти к этому ощущению. Я бы, конечно, очень бы хотел.
8: Владимир Габо, глава культурного центра посольства Армении в Москве. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
7: Между делом на Бизнес ФМ.
0: В 18:48 в Москве. А зачем вы снимаете наличные?
7: Итоги недели.
0: Сегодня в рубрике «Бизнес говорит» история индивидуального предпринимателя из Башкирии. Его банку не понравилось, что он снимает деньги со счета, и показался подозрительным размер его комиссии с заказчиков. За это ему ограничили операции. Что предприниматель сделал не так? Об этом Михаил Сафонов.
10: Башкирский предприниматель Азат Нигамадзянов занимается бизнесом с середины нулевых. Работает в сфере услуг, организация мероприятий, кейтеринг и так далее. Он ИП, обслуживается в Сбере. Но недавно ему ограничили операции по счетам. Причин несколько. Главное. Бизнесмен снимал со счета наличные и брал комиссию с заказчиков значительно больше, чем конкуренты, что показалось банку подозрительным. Ничего запрещенного по российским нормам в этом нет. Но финмониторинг банка руководствуется хорошо известным 115-м федеральным законом о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. И вот как сотрудники, по словам бизнесмена, объяснили свои действия.
11: Со слов комплайн-специалиста, они проанализировали рынок, и данный вид услуг в среднем по рынку составляет 10%. А у меня в договоре с заказчиком было 20%.
12: Они посчитали, что операция носит сомнительный характер. То, что я снимал наличные деньги, я считаю, что я их честно заработал, я их снимаю. А зачем вы снимаете? Ну, я вообще-то привык доверять наличным деньгам. Я давно занимаюсь бизнесом, разные бывают ситуации. Мы с семьей ездим путешествовать, не везде есть возможность оплатить картами.
10: В середине прошлой недели мы отправили запрос в Сбер вместе с данными предпринимателя с просьбой предоставить свою позицию. Ответ пока не получили. Мы также передали рассказ бизнесмена управляющему партнеру Goldsblatt Partners Андрею Goldsblatt. По его мнению, совпало сразу несколько факторов. Банк видит, что ИП сразу же переводит поступления от контрагентов на личный счет. Видит, что он после этого снимает наличные, анализирует рынок, на котором работает предприниматель, и приходит к выводу, что он берет больше, чем другие, комиссию. И с одной стороны, все это его хозяйственная деятельность. ИП, в чем одно из главных преимуществ такого режима, может свободно переводить деньги с бизнес-счета на свой личный и снимать их в банкомате. И размер комиссии тоже может устанавливать, какой хочет, что гарантируется хотя бы свободой предпринимательства. Но с другой стороны, все это по совокупности может показаться банку подозрительным, продолжает Андрей Goldsblatt.
13: Поскольку, а, деньги сразу ушли на личный счет, б, по мнению банка, ставка завышена, единственный вывод, который они из этого делают, что похоже, что он для кого-то работает, а не для себя, и помогает уменьшить налогообложение. Но это неправильно, нельзя так делать. Но если вы подозреваете, что он, переведя деньги себе, поставив большой процент по ставке по агентскому вознаграждению, проводите расследование, для этого есть налоговая, у налоговой есть полномочия, она может все это проверить, задать вопросы, кому вы перевели, зачем перевели, а потом блокировать.
10: Совет юриста. Не стоит сразу снимать деньги со счета после переводов от заказчиков. Когда они там какое-то время лежат, подозрительность клерков снижается. Подобные ситуации не редкость, в том числе и у юрлиц, к которым требования гораздо жестче, чем к ИП. Зимой мы рассказывали историю строителя Алексея Голицына. Ему крупный частный банк заблокировал счета, потому что у комплаенса вызвал подозрение перечисленный аванс. Банк тогда внес его компанию в красную зону на платформе ЦБ «Знай своего клиента». Сейчас мы позвонили бизнесмену узнать, как дела.
14: Центробанк нас вывел из красной зоны в желтую зону почему-то. Не в зеленую, а в желтую. И фирма сейчас находится в стадии, как должник по налогам. Мы все налоги не смогли заплатить. Нас в прокуратуру вызывали, ну и так далее.
15: А налоги вы не смогли заплатить из-за блокировки?
14: Да, из-за блокировок этих всех. Ну и, собственно, сейчас денежных средств нет у нас на счете. Потому что все заказчики, они воспользовались вот этой ситуацией. То есть, когда фирма заблокирована, можно ее кинуть.
10: Во всех случаях банки объясняют предпринимателям, что они лишь руководствуются требованиями ЦБ в соответствии с антиотмывочным законом. Рассказ башкирского бизнесмена Азата Нигамадзянова мы передали и в Центробанк. Регулятор ответил, что не комментирует конкретные кейсы и сообщил, что если гражданин считает, что его права нарушены, он может обратиться в интернет-приемную ЦБ. И еще одна деталь. Счета предпринимателя не заморозили полностью. Ему заблокировали операции в онлайн-банке. Но при желании он все-таки может снять свои средства в банкомате и на этом распрощаться с банком. То есть сделать то, за что его в том числе и наказали – забрать наличные. Михаил Сафонов, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
0: В Сбербанке Бизнес ФМ пояснили, что перевод дохода ИП на свою карту физлицам вопросов не вызывает. В случае, если были уплачены налоги, операция прозрачная. А что до этой конкретной ситуации, банк находится на связи с клиентом, но детали публично разглашать не может из-за законодательных ограничений. Госдума приняла законопроект, разрешающий банкам проводить массовые звонки.
1: Итоги недели.
0: По действующим нормам массовые обзвоны россиян могут осуществляться только по инициативе госорганов. А по новым правилам право осуществлять массовые звонки получат банки, чтобы, как утверждается, защитить россиян от мошенников. И хотя такие звонки будут разрешены только в установленных законодательством случаях, эксперты считают, что это может привести к росту рекламных обзвонов. Валерий Убадоев продолжит.
16: Формально законопроект, принятый Госдумой во втором и третьем чтениях, массовые звонки в целом запрещает, но вводит ряд исключений. Их можно будет проводить, чтобы информировать граждан в установленных российским законодательством случаях, то есть на основании федеральных законов или документов за авторством президента, правительства или Центробанка. И по действующим нормам право на массовые обзвоны есть только у госорганов. А если законопроект подпишет президент, то право на массовые звонки получат также банки. И такие обзвоны могут проводиться и без согласия клиента, чтобы противодействовать мошенничеству, говорится в тексте документа. Например, предупреждать о возможном хищении средств. Но кредитные организации должны осуществлять массовые звонки также, только в установленных законом случаях. Однако банки оповещают россиян с помощью СМС и пуш-уведомлений в мобильных приложениях. И этого более чем достаточно. Массовые звонки уже точно лишние, считает гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
17: Там есть, конечно, оговорка о том, что нормативные акты, по которым банки должны действовать, и что-то мне подсказывает, что за этим ворохом бумаг найдет для банка возможность легально де юре позвонить абонента хоть 10 раз на дню. И для банка ничего не меняется, они как привлекали вот такие вот серые структуры, и мы понимаем, что очень часто звонящий даже не сотрудник банка, а сотрудник какого-то там агентства, который банк нанял для массового обзвона. Закон хотя бы на уровне буквы закона запретил массовый обзвон. Всем. Уже хорошо, да, банки из-под этого требования, по сути, выкарабкались. И банки продолжают или там могут продолжить нам звонить. Лучше так, наверное, чем никак глобально же, да, все-таки цифровой мир таков, что можно достучаться до кого угодно.
16: В законопроекте говорится, что заказчик звонков обязан объяснить, для какой цели эти вызовы осуществляются. Поэтому прям уж совсем повальных массовых обзвонов быть не должно, так как каждому нужно будет найти обоснование. Кроме того, как считают эксперты, опрошенные известиями, под такие звонки начнут мимикрировать мошенники. Под предлогом уведомления от банков они будут пытаться украсть данные, коды для входа в личный кабинет и прочее. В таком случае маркировка звонков должна работать безотказно. Для ИП и юрлиц она стала обязательной с 1 1 сентября прошлого года. Однако даже в конце января этого года эта маркировка все еще работала неудовлетворительно, о чем мы уже рассказывали. Глава Думского комитета по информполитике Сергей Боярский тогда даже признал, что маркировка не доказала свою эффективность против мошенников. И даже сейчас, как говорят опрошенные бизнес-ФМ-эксперты, маркируются далеко не все звонки. О других нюансах говорит управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
18: Вопрос только в том, что именно будет включать в себя конкретные действия, какие именно сообщения массовыми звонками будут до абонентов доносить. Вот это основной вопрос. Вот эти сообщения, которые доходят, они должны быть очень сильно значимы для самого пользователя, а не для какой-то организации, которая пытается решить свой вопрос, или даже для государственной службы. Что произойдет, если вот эти массовые звонки будут абонентам не нужны? И вполне может быть, что мы просто будем массово ставить звонки в листы спама, дозвоны не будут происходить.
16: И все-таки, как отмечают эксперты, опрошенные бизнес-ФМ, для россиян по факту мало что изменится, так как в нынешних условиях практически никто не поднимает трубку от незнакомого номера, вне зависимости от того, массовый обзвон это или мошенники. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, бизнес-ФМ.
7: О том, что возбуждают дела на бьюти мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес-ФМ узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
19: 18 часов 58 минут. Московское время. У микрофона Сердар Гликулеев. Мирный житель Белгородской области и сотрудник МЧС пострадали в результате атак ВСУ. Об этом сообщили в оперштабе региона. Демонтаж поврежденных конструкций дома, в который врезался беспилотник, начинается в Нижнекамске. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев в Максе. Далее предстоит восстановить здание, провести капитальный ремонт, чтобы жители как можно скорее смогли вернуться в свои квартиры, написал также Беляев. Также, по его словам, глава Татарстана Рустам Миниханов провел в Нижнекамске заседание штаба по обеспечению устойчивой работы ТЭКа, на котором обсудили и оперативную обстановку, ликвидацию последствий атаки и дополнительные меры по усилению безопасности промышленных предприятий и объектов городской инфраструктуры. Окончательные результаты парламентских выборов в Армении будут объявлены после заседания Центральной избирательной комиссии в 18 часов 17 по Москве в воскресенье 14 июня. Об этом сообщает агентство «Ньюс». Также участники заседания рассмотрят заявление о признании выборов недействительными и обсудят вопрос о проведении повторного голосования на нескольких участках. Российские владельцы сайтов могут бесплатно получить отечественные TLS-сертификаты, которые служат для подтверждения защищенности сетевых подключений при отзыве международных сертификатов безопасности, сообщила Минцифры. Соответствующая услуга предоставляется Национальным удостоверяющим центром Минцифры, говорится в сообщении. Для получения сертификата владельцам сайтов, физическим и юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям, необходимо подать заявление на госуслугах. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 7 вечера в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Иран подтверждает, мирное соглашение США будет подписано в ближайшие дни, но не 14 июня. Согласно проекту меморандума, который опубликовало агентство Мехара, стороны договариваются о немедленном прекращении огня, выводе американских войск, снятии блокады иранских портов и восстановлении судоходства через Армузский пролив в течение месяца. Татнефть ввела на некоторых АЗС в разных регионах ограничения на продажу топлива. Объявления появились на отдельных заправках сети. А Российский топливный союз опроверг информацию о дефиците бензина в Москве. На Занзибар без пересадок прямые рейсы со 2 июля по 24 октября планируются из Москвы по вторникам, четвергам и субботам. А почему выбран этот период и зачем туристы едут в Танзанию? Эти и другие темы в эфире Бизнес ФМ. Иран подтверждает, мирное соглашение с США будет подписано в ближайшие дни. МИД Исламской Республики опроверг, что стороны подпишут меморандум в воскресенье, 14 июня, в день 80-летия Трампа. Ранее об этом заявлял премьер-министр Пакистана и сообщали источники Рейтер. Согласно проекту меморандума из 14 пунктов, которые опубликовало агентство Мехара, стороны договариваются о немедленном прекращении огня, выводе американских войск, снятии блокады иранских портов и восстановлении судоходства через Ормузский пролив в течение месяца. Глава МИДа Ирана Аббас Аракчи назвал Иран победителем в конфликте и обвинил Израиль в попытках сорвать сделку. Сам процесс меморандума будет двухэтапным. Сначала меморандум, затем 60 дней переговоров по ядерной программе и снятию санкций, говорит главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
20: Я бы предположил на основе заявления Аракчи, что какой-то документ, который зафиксирует статус-кво, действительно на подходе. Если это так, то всем сторонам чрезвычайно важно объявить себя победительницей. Вот это, по-моему, начинает происходить. Трамп все время говорит, что мы победили, историческую победу одержали и прочее. Сейчас об этом сказал Аракчи, и, видимо, это будет основная линия иранская. Израилю сложнее, но думаю, что придумают они объяснение, почему этот результат вполне им подходит. Мешает ли Израиль подписанию? Думаю, да, потому что результат, если верить утечкам, весьма далек от тех заявлений и целей, которые выдвигались израильтянами в самом начале. Но я не думаю, что Израиль здесь может что-то серьезно изменить, просто потому что Трамп нуждается в закруглении всей этой эпопеи. Ему нужно отметить собственный юбилей, отметить юбилей Соединенных Штатов и делать это в условиях непонятно зависшего конфликта, который он сам же и начал, не очень хорошо. Я думаю, что Израиль понимал изначально, что не удастся добиться всего. Им надо было просто втянуть Соединенные Штаты и сделать, что можно. Сколько хватит у Соединенных Штатов терпения и воли, столько и сделать. Так и вышло, в общем-то. Ни один из вопросов, ради решения которых это затевалось, не решен. С ядерной программой непонятно, и с военными возможностями Ирана. Точнее говоря, даже понятно, что они сохранились. И деятельность организаций союзных Ирану не парализована. Плюс еще добавился такой фактор, как Ормузский пролив, который Иран, естественно, будет использовать как инструмент. Израилю нет оснований успокаиваться, поэтому в том или ином виде все эти противоречия останутся и будут периодически обостряться.
0: Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Шанс срыва переговоров очень высок, так как Израиль не готов выводить войска из Ливана. Его силы почти дошли до Бейрута, и есть возможность добить Хезболлу, которая продолжает обстрелы севера Израиля, говорит израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис.
21: Трамп с самого начала вел эти переговоры без участия Израиля. У Израиля сейчас интересы продолжать военную операцию в Ливане и полностью уничтожить группировку Хизбалла и подойти как можно ближе к Бейруту. Одним из условий иранской стороны – это прекращение израильской военной операции в Ливане. Трамп как бы в одностороннем порядке принял решение за израильское правительство. Поэтому то, что эти переговоры или договор об урегулировании будет сорван, шанс крайне высок, поскольку сейчас Израиль не находится в такой позиции, что он может согласиться и просто вывести свои войска из Ливана. Момент, если он будет упущен, он уже не вернется. Сейчас вывести свои войска из Ливана, это будет, во-первых, унижение, позор. Ну и, естественно, с тактической точки зрения, это будет поражение Израиля. На что, как мне кажется, Бенямин Нетаньяху не может позволить себе пойти, потому что тогда начнутся протесты внутри страны. Будут требовать его отставки. И в этом контексте мне тяжело пока представить, что Израиль пойдет на договор, который который заключил Трамп, как бы за Израиль. Три сценария, которые могут произойти. Первый, Нетаньяху будет гнуть свою линию. Второе, будет ссора с США, но Трамп оставит помощь Израилю. Третье, ссора с США, и Трамп уберет свою помощь и фактически заставит Израиль пойти на это урегулирование.
0: Саймон Ципис, политолог из Израиля. Возобновление работы Ормузского пролива откроет дорогу иранской нефти на мировой рынок, что почти наверняка потянет цены вниз. Брент уже опустился ниже $90 за баррель. А падение цен может продолжиться. У Ирана появляется возможность наращивать экспорт без оглядки на квоты ОПЕК+. К тому же дешевая добыча привлекает иностранных инвесторов. Однако снижение цен сдерживает необходимость пополнять истощенные стратегические резервы. Это создает дополнительный спрос. Дальнейшая динамика будет определяться тем, что перевесит – растущее предложение или повышенный спрос, говорит ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
3: В меморандуме звучала эта фраза, что Соединенные Штаты должны будут снимать санкции с Ирана, а значит, Иран сможет еще больше нарастить экспорт своей нефти. Другой пункт меморандума означал еще и разблокировку иранских золотовалютных резервов. Получается, он получит еще и дополнительные средства, и вкупе это все будет привлекать и иранские инвестиции, в общем, то есть он будет вкладывать увеличение добычи и экспорта. И по мере смягчения санкционного режима в Иран смогут прийти и другие инвесторы. При этом в Иране месторождение с низкой себестоимостью добычи гораздо больше, чем, например, в Венесуэле. Поэтому он более привлекательный для иностранных инвесторов. По мере роста добычи в Иране встанет опять вопрос о сохранении сделки ОПЕК+, потому что сейчас и так риск, что она может развалиться, потому что Объединенные Арабские Эмираты вышли из соглашения, а по мере того, как Иран будет наращивать свою добычу, безусловно, встанет вопрос, чтобы он все-таки взял на себя квоты какие-то. Иран может отвергнуть эту перспективу, сказав, что он много лет был под санкциями, и теперь уж ему должны разрешить добывать все-таки столько, сколько он захочет. Если сделка распадется окончательно, то мы увидим существенный рост предложения и падение цен в районы $30-40 за баррель, по крайней мере, в моменте. Но сдерживающим фактором цен на нефть будет выступать то, что вот эти несколько месяцев, когда был перекрыт Ормузский пролив, мир проедал стратегические запасы. И теперь нужно их восполнить. Поэтому спрос тоже будет высокий. И те, у кого не было их или они были маленькие, конечно, захотят создать их или расширить, чтобы не повторилась история 26-го года. Вот эти две тенденции будут бороться между собой. С одной стороны, повышенный спрос, а с другой, увеличивающееся предложение. Рынок и будет следить, а какая из этих тенденции побеждает.
0: Игорь Юшков, ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности. Иранские военные заявили, что по-прежнему контролируют Ормузский пролив. Ни одно торговое судно не может войти без разрешения Ирана. Офис бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи объявил даты церемонии прощания и похорон. Они пройдут с 4 по 9 июля. Начнутся в соборной мечети Хаменеи в Тегеране, а завершатся погребением бывшего аятолы в Мешхеде. Организовать церемонию прощания в марте не удалось из-за продолжающихся атак, и власти отложили ее, ссылаясь на необходимость подготовить инфраструктуру. Татнефть ввела на некоторых АЗС в разных регионах ограничения на продажу топлива не более 20 литров 92-го и 95-го в руки, дизеля не более 40 литров на машину. Такие объявления появляются на отдельных заправках сети. В официальном телеграм-канале Татнефти клиенты пишут в комментариях о лимитах в Москве, Смоленске, Казани, Чебоксарах. По сообщениям Улпрессы, в Ульяновске та же ситуация. По данным телеканала 78, ограничения ввели и в Петербурге. При этом там отметили, что на заправках Роснефти нет никаких ограничений, хотя они находятся в 100 метрах друг от друга. Похожие ситуации и в Подмосковье. Слушатель Бизнес-ФМ написал нам в чат-бот в Макс, что вчера в Калининграде АЗС Татнефти была закрыта. В Серпухове оплата была только наличными. Отпускали 20 литров в руки. На подъезде к МКАДу карту приняли, но тоже дали только 20 литров на машину. На горячей линии сети АЗС на вопрос об ограничении говорят, что нужно узнавать на конкретных заправках. Компания Татнефть пока не комментирует ситуацию. Вот что рассказал водитель из Подмосковья Андрей, который столкнулся с ограничениями на АЗС.
2: Вчера ехал на мероприятие в парк «Патриот». Уже загорелась туда по дороге лампочка. Так как заправляюсь обычно на Татнефть, Танека, дизельное топливо, решил, что там на обратном пути нашел заправку и уже впритык туда подъехал. И получается, пошел оплачивать, значит, в терминал самообслуживания, вбил 80 литров. Подошла девушка, говорит, убирайте 80 литров, максимум можно 40 дизеля и 20 бензина. Я говорю, а в чем проблема? Они говорят, ну вот с сегодняшнего дня ввели ограничения. Ну, то есть со вчерашнего получается. Бонусами оплатить нельзя. Начисление идет, а платить бонусами нельзя накопленными. Заправился максимально, сколько мог. Уехал. Вот сегодня где-то с утра при съезде с трешки на Звенигородку, там Татнефть, уже решил еще 40 литров залить, ну и посмотреть, там есть ограничения, нет на этой заправке. Да, действительно, ограничения есть. Также 40 дизель, 20 бензин. Но самое интересное, что уже не принимают оплату ни карт, ничего, только наличная оплата. Через терминал самообслуживания, соответственно, не заправится. Через мобильное приложение Татнефть тоже не заправится. Бонусы не списать. На мой вопрос, что происходит, девушка сказала, что вот, видимо, связано это с ограничениями со всеми.
0: Водитель из Подмосковья Андрей, глава Татарстана, сообщил, что на отдельных АЗС республики были зафиксированы очереди на покупку топлива, в связи с чем на станциях ввели временные лимиты в избежание искусственного ажиотажа и для обеспечения устойчивости ситуации. Как и напоминает Интерфакс, 12 июня был атакован НПЗ в Татарстане. Сообщалось, что последствия атаки БПЛА уже устранены. О ситуации на заправках в Татарстане говорит местный житель, водитель Рамиль.
4: Была атака на город Нижнекамск. После этого, где-то после 11 часов, заправки начали закрывать именно за Татнефть. А другие сети и заправки начали цены поднимать сразу на 2-3 рубля за литр. Я лично хотел заправить, смотрю, тут одна закрыта заправка, другая закрыта заправка. Позвонил на горячую линию Татнефти, чтобы сказали, почему закрыта, в связи с чем. Они говорят, у нас информации нет никакой. Я покатался по городу, начали собираться очереди на заправках.
0: Какого это формата были ограничения?
4: Больше 20 литров не наливаем. А на другие заправки, которые еще должны были открыты, 95-го бензина не было. Ну, я 95-й заправ. Вот приезжает Татнефть сейчас я, она закрыта. Человек хотел заправиться с иностранными номерами, но мимо. В Телеграме, в официальном канале Татнефти, они не отвечают, почему, зачем.
0: Водитель Рамиль. В Российский топливный союз опроверг информацию о дефиците бензина в Москве, пишет агентство «Москва». А в заявлении сказано, что на фоне сообщений в соцсетях союз уведомляет, что автомобильные заправочные станции в Москве обеспечены топливом и продажа бензина происходит в штатном режиме.
22: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. «Спорт и деньги» с Кириллом Гомельским.
23: Совпадения в нашей жизни случаются постоянно. Иногда их так много в одном моменте, что невольно задумываешься, а случайны ли они? Это рассуждения скорее эзотерические, а вот история про спортивные совпадения, которую хочу рассказать, интересна. В прошлую среду стартовала финальная серия Национальной баскетбольной ассоциации. До решающего противостояния добрались Нью-Йорк Никс из Восточной конференции и Сан-Антонио Спёрс из Западной. Такая серия уже случилась 27 лет назад. Тогда сильнее со счетом 4-1 была команда из Техаса. Главной звездой нынешней команды из «Большого яблока» является 29-летний разыгрывающий Джейлен Брансон. Его отец Рик в прошлом тоже профессиональный баскетболист. За свои 20 сезонов он успел поиграть и за «Никс». В 99-м участвовал в той финальной серии против «Сан-Антонио». Брансоны стали первым дуэтом отец и сын, которые играли в финале НБА в составе одной и той же команды. Так еще серия против того же соперника. Ну как тут не начать верить в эзотерику? Если этого мало, то Брансон-старший сейчас работает ассистентом главного тренера в Нью-Йорке. В чем сын точно превзошел отца, так это в гонорарах. Он сейчас заканчивает второй год 4-летнего контракта на 156 миллионов долларов. Зарплаты в НБА выросли геометрически с времен Рика Брансона, который за всю свою карьеру заработал 5,5 миллионов. 27 лет назад у Никс не получилось завоевать титул чемпионов НБА. В этом году прогнозы тоже не на их стороне. Команды Западной конференции объективно сильнее. Но на площадке даже в серии до 4 побед может случиться все, что угодно. А этот баскетбол нужно смотреть обязательно.
22: Спорт и деньги на Бизнес FM.
0: 19:15 в Москве. Мощный шторм накрыл Москву и Подмосковье. Сильные грозовые раскаты и ливень прошли на востоке Москвы. Заливает Зеленоград и Долгопрудный. Сильно досталось Мытищам. На карте осадков даже в центре столицы не видно ни одного сухого места. Жители Южного Бута в соцсетях делятся кадрами тропического ливня и града. Шквалистый ветер в отдельных районах Москвы достигает 17-18 метров в секунду. Об этом ранее предупреждали синоптики. В столицу пришли ливни и грозы и не на один день. Подробнее обозреватель проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
5: Эти изменения погоды связаны с циклоном. В его циркуляцию втянуты две очень контрастные воздушные массы. Одна с температурами выше 30, а другая, которая холоднее. Волна 10-12 градусов. Из-за этого контраста фронты, которые есть в любом циклоне, очень контрастные. То есть развиваются мощные кучево-дождевые облака. Местами идут грозы, местами даже с градом. При грозе ливни до 15-17 метров в секунду. 14 июня пройдет тот самый холодный атмосферный контрастный фронт, на котором будут наблюдаться комплекс вот этих неблагоприятных явлений. Грозы, град. Местами град может достигать 2-4 сантиметров. Сильные ливни и при грозы порывистый ветер до 12-15 метров в секунду. Начиная с понедельника, 15 числа, в Москве и Московской области температура воздуха не превысит 20 градусов тепла и будет казаться, что наступила осень. Понизятся ночные температуры 9-11 градусов тепла, и так будет всю неделю. На фоне низкого атмосферного давления, осадки местами и временами будут перекрывать облака солнца. Они, возможно, все дни недели, включая даже и субботу, и воскресенье.
0: Обозреватель проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов. По данным синоптиков, примерно 27-32 миллиметра осадков может выпасть в Москве в ближайшие несколько дней. А после недельного похолодания в столичный регион вновь вернется 30-градусная жара. Гарри Поттер, HBO и CNN уходят под контроль Paramount. Министерство юстиции США одобрило крупнейшее слияние в медиаиндустрии. Paramount покупает Warner Bros. Почти за 111 миллиардов долларов. А в Голливуде снова начинается эпоха медиагигантов. При этом Netflix, который тоже претендовал на Warner Bros., в итоге остался в стороне. А что эта сделка говорит о состоянии самой киноиндустрии, рассказывает главный редактор портала ZoomFilm Александр Голубчиков.
6: Paramount последние годы не показывали особенных каких-то успехов. И поэтому то, что Paramount поглотили Warner'ов, а не наоборот, это кажется каким-то очень странным событием. В результате, боюсь, что рынку от этого лучше не будет, потому что слабый игрок поглотил довольно сильного игрока со слабыми позициями в моменте. И в чем было бы преимущество, если бы Warner'ами завладел Netflix? Netflix — это технологичная компания. Они понимают, как нужно существовать на сегодняшнем рынке, когда кинопрокат уже не тот, что был даже до 2019 года. Это говорит о том, что пока еще киноиндустрия голливудская не готова всецело к цифровой трансформации, которая ее бы подтолкнула слияние с Netflix. Мы, скорее всего, увидим не рост от объединения двух студий, а, скорее всего, их падение.
8: Есть ли риск, что после таких слияний контента станет меньше, а подписки на эти самые стриминги дороже станут?
6: Очевидно, что контента станет меньше. В принципе, сейчас есть инфляция контента, и может подниматься стоимость подписки. И думаю, что в ближайшее время мы увидим в Голливуде проекты по объединению платформ, которые будут продаваться в комбо-подписке, либо уже приобретаться отдельные наименования. То, что в свое время сделали Apple с музыкой, примерно то же самое у нас будет в ближайшее время с сериалами и фильмами.
0: Александр Голубчиков, главный редактор портала ZoomFilm. В результате Paramount получит одну из крупнейших библиотек контента в мире вместе с долгом почти 80 миллиардов долларов. А для сотрудников Warner Bros. Это уже третье крупное слияние за последние 8 лет. Сначала компанию купила AT&T, а затем ее объединили с Discovery. На Занзибар без пересадок. Прямые рейсы со 2 июля по 24 октября планируются из Москвы по вторникам, четвергам и субботам. Почему выбраны эти даты и зачем туристы едут в Танзанию? Наталья Воробьева об этом.
9: Пока прямых рейсов на Занзибар нет. Летят сначала в крупнейший город Танзании Дар-эс-Салам, а потом только на остров. Он находится в 40 километрах от побережья страны. Вообще Занзибар – это архипелаг в Индийском океане. В его основе три острова. Но обычно говоря, Занзибаре имеют в виду остров Угуджа. Там старейшая часть столицы Занзибар – Стоунтаун, каменный город. Одна из его главных достопримечательностей – дом лидера легендарной рок-группы Queen Фредди Меркьюри. Здесь он прожил практически до 18 лет. Тогда его звали Фарух Балсара. Со 2 июля билеты на прямой перелет в Занзибар уже продаются. С 9 по 17 июля он стоит от 76 тысяч рублей туда и обратно. Перевозчик Air Tanzania, рейс Москва Дар-эс-Салам с технической остановкой на Занзибаре. Все выглядит так. Сначала 8,5 часов лететь до острова, потом 3-часовая пересадка, а далее 40 минут до конечной точки. Всего 12 часов. При этом обратный прямой рейс только из Дар-эс-Салама. И перелет в Москву сократится до 9 часов. На Занзибаре средняя температура воздуха плюс 28, воды плюс 26-29. Это исключительно пляжный отдых, белый песок, бирюзовый океан и морепродукты. Лучшее время для отпуска с июня по октябрь, когда сухо и безветренно. Примерно на это время и планируются прямые рейсы, говорит гендиректор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
11: Единственный минус всегда был перелет. Сейчас мы готовимся к запуску прямого сообщения. Туристы активно спрашивают, но мы пока ожидаем от перевозчика, какие квоты мест они распределят именно на туроператоров, потому что порядка 2-3 туроператоров обратились за квоты мест. Если все получится, у туроператоров появятся гарантированные перелеты, но я по-прежнему считаю, что большая часть потока будет идти не на прямой перевозке, поскольку она все-таки не имеет ежедневную частоту, а на транзите через Ближний Восток, который по-прежнему востребован, плюс всегда транзит будет дешевле. Это фактор, который последние годы с нами. Надо понимать, что в Танзанию обычно туристы летают не менее чем на 10 дней, и цена начинается от 220-250 тысяч рублей.
9: При выборе отеля стоит учитывать нюансы. Не все пляжные отели действительно удобны для купания. Из-за отливов иногда от берега до глубокой воды приходится идти 300-500 метров по отмели. Местная кухня скорее напоминает индийскую. Алкоголь продается в отдельных магазинах. Официальная валюта – Танзания. Низкий шиллинг, но почти везде принимают доллары США. Многие цены в отелях, турах и экскурсиях указываются именно в долларах. И лучше брать купюры нового образца. А для мелких покупок все-таки менять их на местную валюту. Главное достояние страны – это национальные парки, где можно увидеть большую африканскую пятерку. Это 5 видов самых известных и опасных диких животных Африки. В нее входят львы, слоны, носороги, буйволы и леопарды. Также находятся желающие подняться на самую высокую точку Африки, гору Килиманджаро, высота которой почти 6 тысяч метров. Восхождение на нее эквивалентно путешествию от экватора к Северному полюсу. Новый авиаперелет создан не случайно. Туроператоры говорят, что российские туристы любят сначала понежиться на солнце и поплавать в океане, а потом только разглядывать достопримечательности. Поэтому оптимальный отдых для Танзании именно 10 дней, говорит гендиректор туристической сети «Розовый слон», вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Мкрчан.
12: Вот наши люди как любят приехать на Занзибар, побыть 4-5 дней, после этого перелет в город Аруши, это север Танзании, в сторону Килиманджаро, дальше трансфер в Нгоронгоро, еще дальше Масаи-парк, Серенгети-парк, это там, где вы можете увидеть большую африканскую пятерку, причем не надо даже долго искать львов этих, леопардов, гепардов, носорогов, это все буквально рядом, близко, в течение пары-тройки часов вы можете увидеть до сотни животных различных.
9: Однако, как отмечают туроператоры, пока о каком-то высоком спросе на Занзибар говорить не приходится. Наши соотечественники Занзибар, а значит и Танзанию, воспринимают как зимнее пляжное направление. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
0: Как можно было бы упростить маркировку электроники по честному знаку, если у бизнеса не хватает на это рабочих рук? Своей идеей с нами в чат-боте Макса поделился слушатель Бизнес ФМ Дмитрий. Сегодня мы рассказывали о кейсе новосибирской компании с 10 сотрудниками, которая физически не успевает до конца осени промаркировать около 7 тысяч единиц складских радиоэлектронных компонентов, включая советский спрос, на которые сохраняется из-за ремонта старого оборудования. Реагируя на этот материал, нам написал сотрудник компании, которая продает электронику, а продолжает сотрудник ритейла Дмитрий.
13: Бизнес ФМ. Мнение.
10: Если нет возможности разместить QR-код конверта на каждую позицию, то можно, в принципе, использовать один QR-код именно на всю коробку. Если брать на производстве, например, мелкоштучного товара, как транзистор, на каждый из них нужно размещать отдельный QR-код. Вопрос, как его разместить? В качестве этого примера, именно при использовании этих транзисторов, например, на производстве, можно использовать такую формулу. В этом ракурсе я сделал такое предложение. Куда нет возможности разместить QR-код, то любой из и коробки, поместить в большую коробку и нанести туда штрих-код либо QR-код для того, чтобы при продаже данного товара, при использовании данного товара где-либо, внести это в эту формулу и уменьшить вес этого QR-кода на использованный товар. Например, в коробке 1000 штук, после продажи уменьшать нам, соответственно, коэффициент на 1000, а после использования последнего экземпляра данный QR-код можно будет обнулять.
0: Сотрудник ритейла Дмитрий, оператор честного знака, предложил новосибирской компании помощь в обучении сотрудников и сообщил о возможном продлении срока маркировки остатков до следующей весны. В качестве компромисса в ЦРПТ рекомендовали не маркировать весь склад, а получать коды только на заказанные товары.
22: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Однажды летом. Поездив по Европе, император Петр I отметил популярность целебных минеральных источников и в начале 18 века повелел искать их и в России. В 1714 году рабочего железоделательного завода в Карелии Ивана Рябоева отправили присматривать за погрузкой железной руды. На месте он нашел незамерзающий источник. У Ивана было больное сердце, но выпив воды из источника, он почувствовал себя намного лучше. Рабочий рассказал о находке начальству, а потом новость добралась до Петербурга. Медики, которые проводили исследование воды, назвали ее Марциальной по имени бога войны Марса. И в 1719 году в 50 километрах от Петрозаводска был открыт первый в России курорт Марциальные воды.
13: Однажды летом на Бизнес FM.
22: Знай меру. Сид Харп – это единица измерения не просто больших, а огромных объемов воды, которые используются в Австралии. Термин представляет собой сокращение от слов «Сиднейская гавань». Объем воды в этой самой большой и глубокой естественной гавани в мире составляет примерно 560 гигалитров, или немногим более половины кубического километра. «Знай меру» на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
14: 19:28 московское время. У микрофона Сардар Авликулиев. Украинский дрон атаковал центральный рынок в луганском городе Сватове. Ранены 7 мирных жителей, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Оперативная служба устраняет аварию, которая произошла на химическом заводе «Титановые инвестиции» на севере Крыма. Превышение предельно допустимых норм концентрации веществ не зафиксировано, сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Армянска Василий Тележенко. Филиал компании «Титановые инвестиции» в Армянске – крупнейший производитель и экспортер химической продукции в Восточной Европе, единственный производитель диоксида титана в России. Помимо диоксида титана, на заводе производят серную кислоту, железный купорос и минеральные удобрения. Свыше 2 миллиона человек Донбасса и Новороссии получают федеральные меры поддержки. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом России Владимиром Путиным о развитии воссоединенных субъектов страны. Она подчеркнула, что гражданам предоставляются все социальные, трудовые и пенсионные гарантии. Так, с 2023 года пенсию получает порядка 1,5 миллиона человек. Голикова также отметила, что выдано практически 140 тысяч сертификатов на материнский капитал. Предпочтительной формой его использования стали ежемесячные выплаты детям до 3 лет. Самый популярный в мире YouTube-блогер Мистер Бист, настоящее имя Джеймс Дональдсон, чей контент основан на челленджах и благотворительности, первым в мире преодолел отметку в 500 миллионов подписчиков на этой платформе. А основной YouTube-канал блогера был создан в феврале 2012 года. Сейчас на нем доступны 985 видеороликов. Самым популярным он стал еще в июне 2024 года. Новости на Business FM.
1: каждые 15 минут держитесь курса.
22: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 19:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. В Париже за кражу книг русских классиков из европейских библиотек шестерых граждан Грузии приговорили к срокам от 18 месяцев до 7 лет строгого режима. Общая сумма украденного оценивается в 2,5 миллиона евро. А есть ли позитивные итоги у операции «Пушкин»? Акции европейских оборонных компаний начали дешеветь после нескольких лет роста. Инвесторы опасаются, что страны Европы не смогут быстро найти деньги на масштабное увеличение военных расходов. А с чем связаны сомнения? Чемпионат мира по футболу в Северной Америке набирает ход. В дело вступают фавориты. В ночь на 14 июня состоится матч между сборными Бразилии и Марокко. Чего ждать от этой встречи? Подробности в эфире «Бизнес FM». Итоги операции «Пушкин» в Париже за кражу книг русских классиков из европейских библиотек шестерых граждан Грузии приговорили к срокам от 18 месяцев до 7 лет строгого режима, пишет «Ле Монд». А подсудимых признали виновными в преступном сговоре с целью подготовки преступлений и кражи культурных ценностей. До этого часть похитителей осудили в других европейских странах. Общая сумма украденного оценивается в 2,5 миллиона евро. Подробнее Екатерина Штрыкова.
15: В 22-м и 23-м годах семеро выходцев из Грузии украли около 200 ценных изданий русских классиков. География их преступлений охватывает Францию, Швейцарию, Германию, Финляндию, Польшу и Балтийские страны. Как заявил французский прокурор, грабители совершили спланированную кражу, совершенную с дотошностью и цинизмом. Один из эпизодов описывает «Ле Монд». В октябре 23-го 56-летний Валериан Рожаеви, букинист из Тбилиси, пришел в библиотеку высшей нормальной школы Лиона под видом ученого, который пишет докторскую по Александру Пушкину. По-французски не говорил, по телефону ему все переводила сестра. Выданной библиотекой 14 редчайших изданий поэта он сфотографировал со всех сторон, сделал записи в блокноте и многократно кому-то звонил. А в Национальной библиотеке Франции Рожаеви выкрал ценные издания Боротынского, два первых издания Лермонтова и 6 томов того же Пушкина первой четверти 19 века. Примечательно, что краденные книги грабитель заменил муляжами с состаренными страницами и точными копиями обложек. Помимо редких, в том числе прижизненных изданий признанных классиков, в списке украденного группировкой фигурируют и книги более современных авторов, например, футуриста Алексея Крученых, который на Западе, по словам экспертов, ценится больше, чем в России. Некоторые иностранные СМИ высказывают предположение, что экземпляры могли предназначаться для российского рынка. Это подтверждал в своих показаниях на суде в 25-м году и один из преступников. По его словам, операцию финансировал некий московский торговец с редкими книгами. Однако существенных доказательств этой версии не приводятся. Краденые экземпляры на рынке антиквариата особой ценности не представляют, говорит эксперт антикварной книги Екатерина Кухта.
17: В таком количестве книги с библиотечными штампами, такого качества книги, во-первых, их нельзя продать за те деньги, сколько стоят эти книги без печати. Во-вторых, я не представляю себе большого количества людей, которые бы хотели их купить. Дело в том, что по профессиональным сообществам были распространены списки украденных книг. Так вот, в этих списках фигурируют из разных библиотек были украдены одни и те же книги, одни и те же издания. Надеяться на то, что они найдут, не знаю, 5 или 6 человек, которые хотят у них купить книги с печатью Национальной библиотеки Франции, я не представляю. Получается, что книги после того, как их сдавали, не просматривались библиотекарем прямо в момент сдачи. А следовательно, не были хорошо прописан порядок общения с редкими книгами. Либо библиотека не считала эту книгу редкой до тех пор, пока ее не украли, либо библиотеке неплохо бы поменять что-то в процедуре.
15: Распространение списка украденных изданий внутри профессионального сообщества значительно затруднило их легальную продажу. Потенциальные покупатели стали более внимательны. Вопрос здесь, скорее всего, в слабом планировании и плохом знании рынка. Высказывается предположение, что незадачливых грабителей могут вдохновить оглушительный успех изданий русских классиков на антикварном рынке, когда в 2019 году на аукционе «Кристис» в Лондоне первое издание Евгения Онегина ушло с молотка за 467 тысяч фунтов. Продолжит букинист Юрий Лучников.
7: и Сотби, и Кристи с удовольствием берут русские лоты, но никто это делать не будет, понимаете, если это утащено из библиотеки, тем более там надо подчищать, целая система существует, вывода печати. В высокой степени вероятности под эти вещи должен быть клиент. Большое количество коллекций, мы же их не видим, понимаете, мы узнаем о них случайно, они поступают на рынок после смерти коллекционера.
15: Как говорят эксперты рынка антикварных книг, акцент в этой истории сильно сместился. Так называемая операция «Пушкин» могла стать яркой иллюстрацией необходимости защиты ценных книг, а в итоге оказалась почвой для политических спекуляций. Екатерина Штрыкова, Ольга Кашинская, Бизнес ФМ.
0: Акции европейских оборонных компаний начали дешеветь после нескольких лет роста. Инвесторы опасаются, что страны Европы не смогут быстро найти деньги на масштабное увеличение военных расходов. Об этом написала Financial Times. С начала года индекс европейского оборонного сектора Stoxx Europe Target Defense снизился более чем на 15%. Подешевели бумаги британского Rolls-Royce, французской Thales, итальянской Leonardo и немецкой Rheinmetall. Раньше рынок рассчитывал на активные закупки вооружений, но теперь сомневается в реализации этих планов. Германия вышла из совместного с Францией проекта истребителя за 100 миллиардов евро, а глава Rheinmetall допустил отказ от проекта франко-немецкого танка будущего MGCS, поскольку французская сторона уже планирует сократить бюджет программ более чем вдвое. Инвесторы хотят не обещания,

0: Потом, когда берешь калькулятор, включаешь голову, а, собственно говоря, они деньги-то имеют на все это дело, выясняется, что при текущих дефицитах бюджета как-то не очень.
1: Не является ли нынешнее падение акций европейских оборонных компаний признанием того, что политики обещали Европе масштабное перевооружение, но пока не объяснили, кто из каких денег заплатит за него?
0: Тут вспоминается вечный Высоцкий. А деньги где, Зин? Из какого кармана будут доставаться эти деньги? Понятно, что это еще одна причина. Но это, знаете, до этого всем так не казалось. Было ощущение, сейчас Германия скошелится. Видимо, Германия намекнула, что, как говорится, денег нет, а вы все держитесь. Не исключено и так. Дело в том, что люди бегут в акции, как в спасение от американского доллара. Все говорят, ой, американский доллар обесценивается, надо пойти в какую-то валюту, ну пойдем в евро. А чего в евро? В евро есть оборонные концерны. Вот они, наверное, заработают хорошо. А купим-ка мы акции оборонных концернов, тем более номинированных в евро. Заодно от доллара убежим. Есть и такое мнение. Оно нам не нравится, такое развитие, но оно есть.
2: Инвестбанкир Евгений Коган. Как отмечают аналитики, деньги уходят на дроны и военные технологии, а не в танки. На этом фоне акции производителя дронов Parrot выросли на 36%, в шведской Mildef почти на 60%. Премьер Чехии допустил, что его страна может не достичь даже норматива НАТО в 2% ВВП. Европейский военно-промышленный комплекс находится в сложном положении по нескольким причинам, говорит политолог Малик Дудаков.
3: С одной стороны, многие компании в сфере оборонки в Европе опасаются того, что не сегодня-завтра будет заключено какое-то соглашение с Россией, а может быть при остановке конфликта, заморозке конфликта на Украине. И после этого все инвестиции, на которые они рассчитывали, уйдут в никуда, потому что европейские правительства переключатся на другие направления, более приоритетные, и, соответственно, этот обещанный поток денег, который должен был бы отправиться в сферу ВПК, в итоге до нее не доберется. При этом, даже если все-таки этого не будет, мы видим, с какими сейчас колоссальными проблемами сталкиваются все европейские экономики на фоне происходящего там долгового кризиса. Хоть они все и пообещали Дональду Трампу в прошлом году поднять свои военные расходы хотя бы до 3,5% от ВВП, а в идеале до 5%. Но в реальности они, конечно, ищут любые способы формально на бумаге указать то, что они достигли этой отметки, но в реальности так много денег все-таки на оборонку не тратить. Поэтому они сейчас в эти военные расходы записывают буквально все. Любые смежные траты. Например, траты на инфраструктуру, строительство и модернизацию мостов, хайвеев, шоссе и всего остального. Какие-то социальные даже расходы смежные. Плюс всем очевидно, что с начала войны на Украине за эти 4 года европейский ВПК так и не смог толком разогнаться. Если мы посмотрим, например, темпы производства той же бронетехники в Европе, тех же танков «Леопард» у немецкого «Рейнметал». Да, они стали немножко больше производить снарядов, пытаются сейчас больше ракет выпускать. И, наверное, единственная сфера, где они смогли разогнаться, к сожалению, это дроны. Но все-таки дронами занимаются действительно не традиционные компании в сфере европейского ВПК, а скорее стартапы. И поэтому традиционные сферы ВПК это все особой роли не играет. И, конечно, я думаю, в перспективе будут проявляться и самые разные технологические и логистические проблемы. Потому что сейчас отношения у Европы не самые лучшие, не только с нами или с американцами. Ну и мы видим тренд на ухудшение взаимоотношений с Китаем. Это уже приводит к перебоям с поставками и сырья, и компонентов в Европу в том числе. То есть за эти несколько лет надулся колоссальный пузырь на рынке европейского ВПК. И вот он, я думаю, что будет потихоньку сдуваться. И, кстати говоря, примерно схожие процессы, скорее всего, мы будем наблюдать и в американском ВПК. Но и американские военные гиганты сейчас теряют капитализацию, и их акции падают на фоне провала в Иране и на фоне того, какое большое количество американских вооружений было в ходе этой операции потеряно и уничтожено, в том числе и система ТААТ, система Патриот.
2: Политолог Малик Дудаков. Акции американских военно-промышленных компаний с февраля снизились более чем на 30%. Чемпионат мира по футболу в Северной Америке набирает ход, в дело вступают фавориты. В ночь на 14 июня состоится матч между сборными Бразилии и Марокко. Игра начнется в 1:00 по московскому времени. О том, чего ждать от этой встречи, в сюжете спортивного обозревателя Бизнес ФМ.
4: Футбол с Григорием Гуреевым.
5: Пятикратные чемпионы мира против самой пока успешной африканской сборной в истории мундиалей. 4 года назад в Катаре марокканцы дошли до полуфинала. Они являются действующими обладателями Кубка африканских наций. Правда, победа эта получилась скандальной. Сенегал, соперник сборной Марокко по финалу, до сих пор ее не признает. Но сенегальцы сами виноваты. Не нужно было покидать поле в знак протеста. В результате, спустя 2 месяца после окончания турнира, Африканская конфедерация футбола присудила им техническое поражение. Запутанная история. Ну, а здесь и сейчас хороший шанс есть у марокканцев, и в частности у лидера их атак Брахима Диаса. Он может реабилитировать.

0: Дискредитироваться за ужасно исполненный пенальти в том скандальном финале Кубка Африки. Спортивный комментатор Олег Пирожков в эфире Матч ТВ высказал мнение, что бразильцы не являются бесспорными фаворитами.
1: Нынешняя Бразилия – это проблемная команда. И эта команда очень возрастная. 8 футболистов старше 30 лет. Большинство из них будут играть в стартовом составе. 2 крайним защитникам на 2 под 70. И Казимиро, 35-й год идет, это ведущий центральный полузащитник. И вот Марокко – это бегущая, очень агрессивная и физически сильная команда. Я думаю, она Бразилии может создать серьезные проблемы. Нынешнюю сборную Марокко возглавляет тренер, который привел молодежку марокканскую к победе на чемпионате мира. Под этим поколением, которое блеснуло 4 года назад, уже подрастает новое. И эти команды, и молодежные, и главные, играют очень компактно, агрессивно. Моментально могут опрокинуть соперника, если тот зазевается в середине поля. Я боюсь, что у Бразилии действительно будут проблемы. Но, с другой стороны, может быть, марокканцы заставят Бразилию сразу включиться. А технически Бразилия до сих пор одна из сильнейших команд.
0: Не понаслышке знает о силе пентакампеонов и бывший капитан ЦСКА Дмитрий Кузнецов. Он в 1994 году на чемпионате мира в США играл в составе сборной России против бразильцев. Тогда команда Павла Садырина уступила со счетом 0-2. В разговоре с Business FM Кузнецов сделал ставку на подопечных Карло Анчелотти.
2: Люди, которые играют в суперклубах, их уровень мы все знаем. Чем опытнее футболист, наверное, тем тяжелее против него играть, потому что для него никаких секретов нет. Я думаю, что бразильцы фавориты, это ясно.
0: В матче с Марокко не сыграет Неймар, рекордсмен по количеству забитых мячей в составе бразильской сборной. Скорее всего, Анчелотти сделает ставку на Винисиуса и Рафинью. В других матчах дня встретятся команды Катара и Швейцарии, Австралия сыграет с Турцией, а сборная Гаити с Шотландией. Шотландцев поддержит неутомимый болельщик Крейг Фергюсон, который добрался на эту игру пешком с одного побережья США на другое. Он шел из Лос-Анджелеса в Бостон 110 дней и преодолел, подумать только, более 5000 километров. Челлендж был не только спортивным, болельщик собрал почти 1,5 миллиона долларов на благотворительность. Григорий Гуреев, Business FM.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Валюты. Валюты. Брунейский доллар стал официальной валютой султаната Бруней в 1967 году. Привязан к сингапурскому доллару в соотношении 1:1. Долгое время на землях, ныне принадлежащих Брунею, распространенным платежным средством были бронзовые заварные чайники, которыми славились местные мастера. А до этого ракушки морских улиток каури. Валюты на Business FM. Продолжительность жизни.
4: Каждый год десятки тысяч людей погибают от кровопотери до того, как успеют получить переливание. Проблема не только в скорости. Донорская кровь требует особых условий хранения, совместимости по группе и резус-фактору.
3: Журналист Алена Копылова.
4: Кровь – сложнейшая биологическая система. Она переносит кислород, останавливает кровотечение, борется с инфекциями и регулирует температуру тела. Создать полный аналог пока не получается, поэтому исследователи идут двумя путями. Первый – заменители на основе гемоглобина. Второй – выращивание настоящих эритроцитов в лаборатории из стволовых клеток. Гемоглобин – белок, который переносит кислород в эритроцитах. Его можно выделить из донорской крови или синтезировать и создать раствор, который работает без группы крови и без холодильника. Один из самых перспективных препаратов – Эритромер – прошел успешные доклинические испытания еще в 2024 году. Он имитирует функцию доставки кислорода, но не содержит тромбоцитов, плазмы и факторов свертывания. Останавливать кровотечение и бороться с инфекцией он не может. Это не замена крови, а инструмент экстренной помощи, чтобы выиграть время. В 2025 году исследователям удалось получить 1000 эритроцитов из одной стволовой клетки. Самый показательный пример – японский проект профессора Хироми Сакаи из университета Нара. Его команда извлекает гемоглобин из просроченной донорской крови. Срок хранения при комнатной температуре до 2 лет. Вместо 42 дней у обычной донорской крови.
3: Продолжительность жизни на Business FM.
5: 19:47 в Москве. На поезде в Крым только в светлое время суток.
6: Итоги недели.
5: Крымский оперштаб ввел новую схему движения пассажирских поездов. Для части туристов теперь станции прибытия будет Керчь. Оттуда их будут пересаживать на автобусы. А что об этом думают сами пассажиры, продолжит Наталья Шашина.
7: Часть поездов по территории Крыма теперь будут ходить только в светлое время суток, то есть с 5 утра до 11 вечера. А еще часть будут доезжать до станции Керчь-Южная. Она расположена практически у Крымского моста. И оттуда пассажиров будут пересаживать на автобусы до Симферополя, Джанкоя и Владиславовки. Не для всех это удобно. Как рассказал Бизнес ФМ, один из крымчан, ему пришлось поменять билет своему гостю, которого он ждет в начале июля, чтобы не укачало в автобусе.
8: Человек, который ко мне приедет, для меня очень важен, и я понимаю, что там есть проблемы с укачиванием, поэтому 6-8 часов в автобусе человек точно не выдержит, в поезде не укачивает. В результате этого я вынужден был помочь близкому человеку поменять билет с поезда на Евпаторию на другой поезд, на ту же дату, но на другой поезд, который будет следовать прежним маршрутом до станции Симферополь, и уже, соответственно, от Симферополя я буду человека забирать на такси. Несколько других людей, с кем я общаюсь, просто вообще сдали билеты и отказались от поездки в Крым, так как там есть дети-инвалиды, и им просто чисто физически не добраться, допустим, до тех же САК, потому что это очень много часов пути, и ребенок не выдержит столько времени в автобусе.
7: Другие пассажиры говорят, все равно этот вариант будет гораздо спокойнее и безопаснее, чем экстренно эвакуироваться из поезда ночью. А это пришлось пережить тем, кто был в пути в ночь на понедельник, когда беспилотник атаковал локомотив пассажирского состава, был ранен машинист и погиб его помощник. Преодолеть часть пути на автобусах возможно будет даже быстрее, чем на поезде, если их будет достаточно и пассажиры не будут терять время на долгой пересадке, считает региональный директор сети отелей «Отелика» Павел Марциновский.
9: В силу определенной ориентации строительства железных дорог севера, они построены так, что все поезда идут через север Крыма. То есть они очень делают большой крюк до Симферополя и до Севастополя. А автобус едет по трассе Таврида практически в 4 раза быстрее. Но другое дело, что любая пересадка – это определенное мероприятие с чемоданами, со всеми делами.
7: Как рассказывают бизнес-фм в компаниях, которые организуют индивидуальный трансфер, сейчас у них много запросов на то, чтобы встретить туристов в Керчи. При этом, как делятся жители Крыма, ценник на такси, например, от Симферополя до Евпатории вырос примерно на 40%. Некоторые крымские отели сыграли в ситуативный маркетинг, и при бронировании номера гостям обещают от 10 до 20 литров топлива в подарок. На броне туров ситуация с топливом не сильно, но сказывается, видит замгендиректора по турпродукту «Мультитур» Евгений Кизей.
10: Процентов 5 уже точно аннулировали туры на ближайшие даты или перенесли на более поздние даты, когда будет уже понятна ситуация, да, с бензином, надеясь на стабилизацию. Часть, кто собирался ехать на машинах, аннулировали, потому что боялись сложностей, как они будут обратно возвращаться. Кто-то перебронировал на Анапу, а кто-то на более дальние даты, пока на июль-август.
7: Впрочем, портал Турдом пишет, что на некоторых АЗС полуострова 92-й бензин появился в свободной продаже. Это, в частности, заправки в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Симферополе. Пока, как правило, отпуск ограничен 20 литрами топлива на один автомобиль. Как сообщает портал, это привело к сокращению очередей на Крымском мосту. Автомобилисты стали реже выезжать с полуострова, чтобы заправиться. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
5: Ювелиров обяжут маркировать синтетические алмазы.
6: Итоги недели.
5: С 1 сентября в России начнут действовать новые правила продажи ювелирных изделий. Об этом сообщает Минфин со ссылкой на постановление правительства. Продавцы ювелирных изделий будут обязаны четко указывать происхождение камней в своих украшениях. Продолжит Ольга Кашинская.
11: Отныне гордое название бриллиантов смогут носить исключительно ограненные алмазы природного происхождения. Кроме того, всевозможные эпитеты вроде «драгоценный», «естественный», «экологичный» к синтетическим камням отныне также будут неприменимы. Это коснется как прямых наименований, так и рекламы. Корректное название для таких камней четко сформулировали – ограненный синтетический алмаз. Также недопустимо будет указание характеристик синтетических алмазов, в том числе их каратного веса, что для рынка лабораторных ювелирных камней явление повсеместное. По новым правилам, правилам их вес должен быть указан в граммах. Одного взгляда на ассортимент ювелирных онлайн-магазинов достаточно, чтобы увидеть, как сильно новые правила повлияют на рынок. Каратный вес указан для каждого первого изделия синтетическими камнями. Бриллиантами они также называются повсеместно. Часто встречается название LG-бриллианты, что означает lab-grown или выращенные в лаборатории. Но рядовой потребитель в такие тонкости вряд ли погружен. В Минфине утверждают, что новые правила вводятся для повышения прозрачности рынка и снижения риска переплаты за синтетические алмазы. Ценообразование сейчас действительно не вполне четко говорит о происхождении камня. Хотя разрыв в себестоимости природных и синтетических алмазов драматичный, продолжает исполнительный директор гильдии ювелиров России Владимир Сбойков.
12: Природные бриллианты и синтетические различаются в цене, ну, где-то примерно сегодня там раз 50. Я имею в виду камень одного и того же размера, одного и того же качества. В этом плане есть проблема, которая заключается в том, что производители синтетических камней, после того, как камни эти гранятся, стремятся придумать к ним красивые наименования. Например, не синтетический, а выращенный. Начинают придумывать то, чего вообще к синтетике неприемлемо, а именно указание их характеристик. Когда речь идет о синтетике, это никакого не имеет отношения к редкости данного камня. Потому что то, что сегодня производится, производится постоянно с улучшением качества. Завтра все производители синтетических алмазов будут делать их самого высшего качества. Другой будет просто считаться браком. Так вот, если у нас будут следить за этим, то рынок будет просто четко сегментирован.
11: Сейчас в России вопрос позиционирования ювелирных камней не регулируется вообще никак. И ценообразование зависит исключительно от аппетита продавца. Принятие четких правил давно назрело, считает управляющий директор Vire Diamond Club Dubai Ксения Костина.
13: Сейчас, если мы посмотрим на профессиональный рынок, то один карат искусственно выращенного бриллианта стоит $100. Если мы посмотрим на то, какие порой цены предлагают на розничном рынке, то у покупателя может сложиться неверное впечатление относительно искусственно выращенных бриллиантов, да, что они, может быть, чуть-чуть дешевле, чем природные, а значит, они не особенно хуже. Искусственно выращенный бриллиант – это, безусловно, очень хороший, классный продукт, но это технологический продукт. Он бесконечно воспроизводится. Он дешевеет с каждым годом, и стоимость упала от практически $4000 за карат до $100 за карат. Скорее всего, она продолжит падать, потому что они производятся массово, как в Китае, так и в Индии. А природный бриллиант, безусловно, это конечный ресурс.
11: Сейчас цены на так называемые синтетические бриллианты могут измеряться миллионами рублей. При все той же себестоимости в менее чем 10 тысяч за карат. Визуально синтетические и природные алмазы отличить невозможно. И отсутствие регулирования дает почву, если не для обмана, то как минимум для манипуляции потребителям. На зарубежных рынках этот вопрос уже регулируется. Так что в России подобная мера была вопросом времени. У синтетических ювелирных камней много достоинств. Например, их можно менять по настроению или надевать в путешествие, не боясь за их сохранность. Но все же ограненный синтетический алмаз – это не бриллиант. Ольга Кашинская, Анна Моргунова, Бизнес FM.
3: О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте bfm.ru. Держите в курсе. Между делом с Кирой Альтман.
14: Мой собеседник Владимир Габа, глава культурного центра посольства Армении в Москве, худрук Московского художественного театра имени Сергея Параджанова, очень обрадовался, когда услышал. Что вы делаете, когда ничего не делаете?
15: Я вообще к этому ничего, вот к этому ничего, я неплохо отношусь вообще-то. Это ничего, это сильное явление вообще-то. Оно может тебя переформатировать даже. Это ничего. Все, что нас способно отвлечь от этой паузы с этим ничего, да, вот с этой большой, сильной паузы, тебя очень многое отвлекает. Это тот же наш любимый с вами Мефистофель. Но если ты с этим ничего хоть раз вошел в серьезный, тонкий, тихий разговор, ты к нему не можешь не возвращаться. Ты сам его хочешь потом. Это мощнейшая вещь, потому что эти паузы, да, вот, не знаю, такие пробелы, что ли, между тем и тем, между тобой и тобой, есть эти пробелы, как у Цветаевой, между любовью и любовью распят мой век, мой час, да, вот между тобой и тобой этот пробел, если ты туда не нырнешь хоть один раз по-настоящему, ты, во-первых, не сможешь осознать, ну, я считаю, собственных ошибок, например.
14: Владимир Габы, глава культурного центра посольства Армении в Москве. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
16: Между делом на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
17: 19:58 московское время. У микрофона Сердар Увлекулиев. Российская армия удерживает стратегическое преимущество, идет вперед. Противник не может сдержать этот натиск и прибегает к террористическим методам. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию воссоединенных субъектов страны. Удары израильских ВВС с начала субботы затронули значительную часть юга Ливана, включая районы Набатея и Джайзина, передает Ливанское национальное агентство новостей ННА. По его данным, в результате одного из ударов погиб глава муниципалитета населенного пункта Рейхан Али-Бади. Израиль продолжает наносить удары по территории Ливана, несмотря на действующие договоренности о прекращении огня и проходящие при посредничестве штатов ливано-израильские переговоры. Президент США Дональд Трамп собирается обсудить вопрос о разминировании Ормузского пролива на саммите лидеров стран Большой Семерки, который стартует в понедельник во Франции, сообщает Associated Press, ссылаясь на высокопоставленного представителя американской администрации. Служба гражданства и иммиграции США сообщила, что исполнит решение суда, отменившего указ президента Трампа о приостановке допуска в страну граждан ряда государств из соображений безопасности. Трамп в июне 2025 года приостановил допуск в США иностранцев из 19 стран. Футболистки московского «Спартака» одержали победу над столичным ЦСКА в матче за Суперкубок России среди женских команд. Встреча завершилась со счетом 1-0. «Спартаковки» впервые в своей истории играли в матче за этот трофей. ЦСКА ранее выигрывал титул в 2024 году. Московский «Спартак» является чемпионом Суперлиги минувшего сезона, ЦСКА – действующим обладателем Кубка России. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 20:00 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Один из крупнейших в мире центров сертификации сайтов, японский Global Sign, начал отзывать сертификаты безопасности российских сайтов. Пострадать могут до 20 тысяч отечественных ресурсов. А как это отразится на пользователях и есть ли решение? Татнефть ввела на некоторых АЗС в разных регионах ограничения на продажу топлива. Объявления появились на отдельных заправках сети, а Российский топливный союз опроверг информацию о дефиците бензина в Москве. Иран подтверждает, мирное соглашение США будет подписано в ближайшие дни, но не 14 июня. А Трамп утверждает, что документ будет закреплен подписями в воскресенье, в день его 80-летия. Так будет ли сделка и когда? Эти и другие темы в эфире Бизнес ФМ. Один из крупнейших в мире центров сертификации сайтов, японский Global Sign, начал отзыв сертификатов безопасности российских сайтов. Пострадать могут до 20 тысяч отечественных ресурсов. Дело в том, что SSL-сертификаты – это своеобразный паспорт сайта, по которому браузер понимает, безопасный это портал или нет. При отзыве сертификата номер попадает в публичный список, который браузеры проверяют при каждом подключении, после чего Chrome, Safari или Firefox показывают предупреждение о небезопасном соединении либо блокируют доступ. Об отзыве сертификатов стало известно из письма гендиректора российского юрлица GM Global Science Russia Дмитрия Рыжикова в адрес партнеров компании в России, узнал РБК. Рыжиков пишет, что международный консорциум CA Browser Forum, в который входят все крупнейшие центры сертификации мира и разработчики браузеров, утвердил обновленные требования к проверке организации. Это подразумевает жесткое исполнение международных санкций. Global Science обслуживает сайты крупнейших частных компаний в России. Т-банк уведомил клиентов о возможных проблемах со входом на сайт, а Россельхозбанк о возможных ошибках в старой версии Android-приложения. Минцифры заявили, что при отзыве международных сертификатов безопасности российские владельцы сайтов могут оперативно и бесплатно получить российские сертификаты через заявку на госуслугах. Комментирует управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
18: Что касается Global Sign, это организация, которая занимается выпуском платных сертификатов. Для того, чтобы получить такой платный сертификат, тебе нужно заплатить определенную сумму денег, и в названии сертификата, в его реквизитах будет, например, название твоего проекта .ru, и будет написано компания, которой принадлежит этот проект, и в зависимости от того, какая глубина вот этой вот, достаточно, кстати говоря, формальной проверки со стороны самого Global Sign, и цена сертификата будет отличаться. $100, что-то в этом духе. Этим пользуются те, кто занимаются поисковой оптимизацией. Например, если у вас какой-то большой проект, вы условно Wildberries, Zone, какой-то большой интернет-проект, и для вас поиск в Гугле, Яндексе имеет большое значение, и для вас эти $100 это по сути ничего, вы с высокой долей вероятности его купите. Потому что поисковые машины, они понимают, что если проект готов потратить несколько десятков или сотен долларов на просто сертификат, ну значит это не совсем плохой проект. То есть ему можно дать плюсик к карме. И вот этот плюсик к карме, он может в результатах поиска достаточно существенное значение иметь. И поэтому вот компании покупали эти SSL-сертификаты. Отношение браузеров. Мы можем сделать любой центр сертификации. Вопрос, как популярные браузеры будут на него реагировать. Например, если вы зайдете на сайт, у которого сертификат выпущен Global Sign, браузер будет доволен. У вас не будет появляться никакого окна с предупреждением, что этот сайт небезопасен. Сам браузер доверяет сертификату Global Sign и пускает вас свободно на страницу. А вот если браузер не доверяет сертификату, и он будет все время ругаться. Вот эта вся история, она, с одной стороны, не имеет никакого смысла и никакого значения особого не имеет. Разве что только для самого Global Sign, который потеряет определенные деньги, долю рынка. С другой стороны, если вот Let's Encrypt введет какие-нибудь санкции против России и другие CA-центры, то в этом случае мы можем переходить на какие-то другие сертификаты, которые будут выпускать другие организации, и браузеры начнут ругаться. Конечно, это условный Яндекс.Браузер к этому быстро адаптируется и не будет сопротивляться. Но, тем не менее, пользователи, например, какого-нибудь Google Chrome, они в какой-то момент могут начать заходить на сайт, и у них каждый второй сайт перестанет открываться, потому что сертификат плохой, мы ему не доверяем.
5: Евгений Царев, эксперт в области информационной безопасности и права в IT. У российских владельцев сайтов пока остаются другие варианты, где можно получить сертификаты безопасности. Лидером среди бесплатных сертификатов является Let's Encrypt, а госсектор и так используют сертификаты Минцифры. Однако эксперты предупреждают, Let's Encrypt и Global Sign также выдают сертификаты, без которых нельзя установить приложение на операционные системы Windows, Mac OS или iOS. И в случаях их отзыва российские разработчики лишатся возможности легально распространять свой софт. Татнефть ввела на некоторых АЗС в разных регионах ограничения на продажу топлива. Не более 20 литров 92-го и 95-го в руки дизеля, не более 40 литров на машину. Такие объявления появились на отдельных заправках сети. В официальном телеграм-канале Татнефти клиенты пишут в комментариях о лимитах в Москве, Смоленске, Казани, Чебоксарах. По сообщению Улпрессы, в Ульяновске та же ситуация. По данным телеканала, 78 ограничений ввели в Петербурге. При этом там отметили, что на заправках Роснефти нет никаких ограничений, хотя они находятся находятся в 100 метрах друг от друга. О похожей ситуации в Подмосковье. Слушатель Бизнес ФМ написал нам в чат-бот Макс, что вчера в Калиново АЗС Татнефти была закрыта, в Серпухове оплата была только наличными и отпуска 20 литров в руки. На подъезде МКАД карту приняли, но тоже дали только 20 литров на машину. На горячей линии сети АЗС по вопросам ограничения говорят, что нужно узнавать на конкретных заправках. Компания Татнефть пока не комментирует ситуацию. Вот что рассказал водитель из Подмосковья Андрей, который столкнулся с ограничениями на АЗС.
19: Вчера ехал на мероприятие в парк «Патриот». Уже загорелась туда по дороге лампочка. Так как заправляюсь обычно на Татнефть, Танека, дизельное топливо, решил, что там на обратном пути нашел заправку и уже впритык туда подъехал. И получается, пошел оплачивать, значит, в терминал самообслуживания, вбил 80 литров. Подошла девушка, говорит, убирайте 80 литров, максимум можно 40 дизеля и 20 бензина. Я говорю, а в чем проблема, они говорят. Ну вот с сегодняшнего дня ввели ограничения. Ну то есть со вчерашнего получается. Бонусами оплатить нельзя. Начисление идет, а оплатить бонусами нельзя накопленными. Заправился максимально, сколько мог, уехал. Вот сегодня где-то с утра при съезде с трешки на Звенигородку, там Татнефть, уже решил еще 40 литров залить, ну и посмотреть, там есть ограничения, нет на этой заправке. Да, действительно, ограничения есть, также 40 дизель, 20 бензин, но самое интересное, что уже не принимают оплату ни карт, ничего, только наличная оплата. Через терминал самообслуживания, соответственно, не заправится, через мобильное приложение Татнефть тоже не заправится, бонусы не списать. На мой вопрос, что происходит, девушка сказала, что вот, видимо, связано это с ограничениями со всеми.
5: Водитель из Подмосковья Андрей, глава Татарстана, сообщил, что на отдельных АЗС республики были зафиксированы очереди на покупку топлива, в связи с чем на станциях ввели временные лимиты во избежание искусственного ажиотажа и для обеспечения устойчивой ситуации. Как напоминает Интерфакс, 12 июня был атакован НПЗ в Татарстане. Сообщалось, что последствия атаки БПЛА уже устранены. О ситуации на заправках в Татарстане говорит местный житель, водитель Рамиль.
20: Была атака на город Нижнекамск. После этого, где-то после 11 часов, заправки начали закрывать именно АЗС «Татнефть». А другие сети и заправки начали цены поднимать сразу на 2-3 рубля за литр. Я лично хотел заправить, смотрю, вот одна закрыта заправка, другая закрыта заправка. Позвонил на горячую линию «Татнефти», чтобы сказали, почему закрыта, в связи с чем. Они говорят, у нас информации нет никакой. Я покатался по городу, начали собираться очереди на заправках.
5: Какого это формата были ограничения?
20: Больше 20 литров не наливаем. А на другие заправки, которые еще должны были открыты, 95-го бензина не было. Ну, я 95-й заправ. Вот приезжает Татнефть сейчас я, она закрыта. Человек хотел заправиться с иностранными номерами, но мимо. В Телеграме, в официальном канале Татнефти, они не отвечают, почему, зачем.
5: Местный житель Рамиль. Российский топливный союз опроверг информацию о дефиците бензина в столице, пишет агентство «Москва». В заявлении сказано, что на фоне сообщений в соцсетях союз уведомляет, что автомобильные заправочные станции в Москве обеспечены топливом и продажа бензина происходит в штатном режиме. Суд вернул школьнице из Хабаровска результаты ЕГЭ, которых она лишилась после снятого TikTok-ролика про шпаргалки. Почти год выпускница вместе с отцом оспаривала аннулирование экзамена по литературе и в итоге смогла вернуть баллы через суд. Подробнее Олеся Савоськина.
21: Все началось в прошлом году с TikTok-ролика, в котором 11-классница показывала, как прятать шпаргалки в одежде и специальных карманах и незаметно доставать их во время экзамена.
22: Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, мне кажется, что я ничего не знаю. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, я уже сходила в церковь, поставила свечку. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, я ассоциирую себя с недорослем, который ничего не знает и не понимает в учебе. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, у меня будут полные трусы шпаргалок.
21: Видео быстро разлетелось по соцсетям, а затем дошло и до Рособорнадзора. Автора ролика вычислили. Видео посмотрела Государственная экзаменационная комиссия. И уже через 10 дней после экзамена школьницы аннулировали результаты ЕГЭ по литературе без права пересдачи в текущем году. Причем прямо на экзамене девушку ни на чем не поймали. Но Рособорнадзор настаивал. В ролике фигурировали реальные задания, а сама выпускница во время ЕГЭ трижды выходила из аудитории. Школьница и ее отец отвечали. Видео было постановочным и снималось уже после экзамена ради просмотров и подписчиков. Для ролика девушка даже специально переоделась в шорты с карманами вместо школьной формы, а сам ЕГЭ писала в другой одежде. В итоге спор вокруг ЕГЭ превратился в разбирательство о том, насколько ролик в соцсетях может вообще считаться доказательством списывания. Почему суд все-таки встал на сторону школьницы, объясняет руководитель консалтинговой группы Vivi Cube, общественный уполномоченный по информационным технологиям и цифровизации в Москве Вадим Ткаченко.
0: Когда человек снимает какой-то ролик, понятно, что он это делает не в классе, в котором сдавался экзамен ЕГЭ. Это другая обстановка, там, возможно, сидят актеры. Поэтому, естественно, вот это и был аргумент основной у суда, что не доказан факт именно наличия шпаргалки во время экзамена. То есть не был удален ученик, не было замечаний во время экзамена, а уже после того, как были начислены баллы, признали экзамен несостоявшимся. У ученика снимаются баллы только в том случае, если он нарушил условия проведения ЕГЭ. То есть у нас предусмотрена ответственность административная и уголовная за раскрытие информации, за нарушение правил проведения ЕГЭ или зачисление лишних баллов и так далее. В данном случае не было ни административной, ни уголовной ответственности. Возникала дисциплинарная, но так как она доказана не была, суд встал на сторону ученика и родителя и признал, что не было использования шпаргалок на самом экзамене. А то, что человек распространяет шпаргалки у себя в ТикТоке, ответственности за это не предусмотрено.
21: Похожий случай недавно произошел и в Кабардино-Балкарии. Там выпускник через суд тоже смог вернуть аннулированные баллы по физике. Комиссия заподозрила школьника в использовании шпаргалки, но суды всех инстанций не нашли доказательств списывания. Для школьницы из Хабаровска все в итоге закончилось хорошо. Она поступила в театральную мастерскую Егора Дружинина и переехала в Москву. Редакция «Бизнес-ФМ» связалась с выпускницей, однако она отказалась комментировать ситуацию безвозмездно. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, «Бизнес-ФМ».
16: Купание в море, загар, пикники, посиделки на даче, матрас на волнах, волейбол на песочке. Все, что сейчас нам кажется самым летним, самым привычным и неизменным в веках, кто-то когда-то придумал, попробовал или сделал первым. Однажды летом. Специальный проект. Уже в эфире «Бизнес ФМ». Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на «Бизнес ФМ». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. «Бизнес ФМ» русскими буквами или «БФМ» любыми. Вы знаете, как это написать.
5: 20:14 в Москве. Мощный шторм накрыл Москву и Подмосковье. Сильные грозовые раскаты и ливень прошли на востоке столицы. Заливает Зеленоград и Долгопрудный. Сильно досталось Мытищам. На Ленинградском проспекте из-за сильного дождя оказались подтоплены отдельные участки дорог. Водители предупреждают об опасности и призывают быть более внимательными. Жители Южного Бутова в соцсетях делятся кадрами тропического ливня и града. Шквалистый ветер в отдельных районах Москвы достигал 17-18 метров в секунду. По предупреждениям синоптиков, примерно 27-32 миллиметра осадков может выпасть в столице и в регионе в ближайшие несколько дней. Финал аннуальной жары в Москве. Подробнее обозреватель проекта «Метеовэп» Алексей Сафонов.
1: Это изменение погоды связано с циклоном. В его циркуляцию втянуты две очень контрастные воздушные массы. Одна температурами выше 30, а другая, которая холоднее. Волна 10-12 градусов. Из-за этого контраста фронты, которые есть в любом циклоне, очень контрастные. То есть развиваются мощные кучево-дождевые облака. Местами идут грозы, местами даже с градом. При грозе ливни до 15-17 метров в секунду. 14 июня пройдет тот самый холодный атмосферный контрастный фронт, на котором будут наблюдаться комплекс вот этих неблагоприятных явлений. Грозы, град. Местами град может достигать 2-4 сантиметров. Сильные ливни и при грозы порывистый ветер до 12-15 метров в секунду. Начиная с понедельника, 15 числа, в Москве и Московской области температура воздуха не превысит 20 градусов тепла и будет казаться, что наступила осень. Понизятся ночные температуры 9-11 градусов тепла, и так будет всю неделю. На фоне низкого атмосферного давление, осадки местами и временами, будут перекрывать облака солнца, они возможны все дни недели, включая даже и субботу, и воскресенье.
5: Обозреватель проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов. После недельного похолодания в столичный регион вновь вернется 30-градусная жара. США и Иран должны подписать сделку в воскресенье, настаивает Трамп. Ранее Тегеран сообщал, что сделка будет подписана в ближайшие дни, но не в 80-летие американского лидера. Согласно проекту меморандума из 14 пунктов, которые опубликовало агентство Мехр, стороны договариваются о немедленном прекращении огня, выводе американских войск, снятии блокады иранских портов и восстановлении судоходства через Ормузский пролив в течение месяца. Глава МИДа Ирана Аббас Аракчи назвал Иран победителем в конфликте и обвинил Израиль в попытках сорвать сделку. Сам процесс меморандума будет двухэтапным. Сначала меморандум, затем 60 дней переговоров по ядерной программе и снятию санкций, говорит главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
2: Я бы предположил на основе заявления Аракчи, что какой-то документ, который зафиксирует статус-кво, действительно на подходе. Если это так, то всем сторонам чрезвычайно важно объявить себя победительницей. Вот это, по-моему, начинает происходить. Трамп все время говорит, что мы победили, историческую победу одержали и прочее. Сейчас об этом сказал Аракчи, и, видимо, это будет основная линия иранская. Израилю сложнее, но думаю, что придумают они объяснение, почему этот результат вполне им подходит. Мешает ли Израиль подписанию? Думаю, да, потому что результат, если верить утечкам, весьма далек от тех заявлений и целей, которые выдвигались израильтянами в самом начале. Но я не думаю, что Израиль здесь может что-то серьезно изменить, просто потому что Трамп нуждается в закруглении всей этой эпопеи. Ему нужно отметить собственный юбилей, отметить юбилей Соединенных Штатов и делать это в условиях непонятно зависшего конфликта, который он сам же и начал, не очень хорошо. Я думаю, что Израиль понимал изначально, что не удастся добиться всего. Им надо было просто втянуть Соединенные Штаты и сделать, что можно. Сколько хватит у Соединенных Штатов терпения и воли, столько и сделать. Так и вышло, в общем-то. Ни один из вопросов, ради решения которых это затевалось, не решен. С ядерной программой непонятно, и с военными возможностями Ирана. Точнее говоря, даже понятно, что они сохранились. И деятельность организаций союзных Ирану не парализована. Плюс еще добавился такой фактор, как Ормузский пролив, который Иран, естественно, будет использовать как инструмент. Израилю нет оснований успокаиваться, поэтому в том или ином виде все эти противоречия останутся и будут периодически обостряться.
5: Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Шанс срыва переговоров очень высок, так как Израиль не готов выводить войска из Ливана. Его силы почти дошли до Бейрута, и есть возможность добить Хезболлу, которая продолжает обстрелы севера Израиля, говорит израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис.
4: Трамп с самого начала вел эти переговоры без участия Израиля. У Израиля сейчас интересы продолжать военную операцию в Ливане и полностью уничтожить группировку Хизбалла и подойти как можно ближе к Бейруту. Одним из условий иранской стороны – это прекращение израильской военной операции в Ливане. Трамп как бы в одностороннем порядке принял решение за израильское правительство. Поэтому то, что эти переговоры или договор об урегулировании будет сорван, шанс крайне высок, поскольку сейчас Израиль не находится в такой позиции, что он может согласиться и просто вывести свои войска из Ливана. Момент, если он будет упущен, он уже не вернется. Сейчас вывести свои войска из Ливана — это будет, во-первых, унижение, позор. Ну и, естественно, с тактической точки зрения это будет поражение Израиля. На что, как мне кажется, Бенямин Нетаньяху не может позволить себе пойти, потому что тогда начнутся протесты внутри страны. Будут требовать его отставки. И в этом контексте мне тяжело пока представить, что Израиль пойдет на договор, который заключил Трамп как бы за Израиль. Три сценария, которые могут произойти. Первый. Нетаньяху будет гнуть свою линию. Второе. Будет ссора с США, но Трамп оставит помощь Израилю. Третье. Ссора с США, и Трамп уберет свою помощь и фактически заставит Израиль пойти на это урегулирование.
5: Израильский политолог Саймон Ципис. Возобновление работы Армузского пролива откроет дорогу иранской нефти на мировой рынок, что почти наверняка потянет цены вниз. Брент уже опустился ниже $90 за баррель. А падение цен может продолжиться. У Ирана появляется возможность наращивать экспорт без оглядки на квоты ОПЕК+. К тому же дешевая добыча привлекает иностранных инвесторов. Однако снижение цен сдерживает необходимость пополнять истощенные стратегические резервы. Это создает дополнительный спрос. Дальнейшая динамика будет определяться тем, что перевесит растущее предложение или повышенный спрос, говорит ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
8: В меморандуме звучала эта фраза, что Соединенные Штаты должны будут снимать санкции с Ираном, а значит, Иран сможет еще больше нарастить экспорт своей нефти. Другой пункт меморандума означал еще и разблокировку иранских золотовалютных резервов. Получается, он получит еще и дополнительные средства, и вкупе это все будет привлекать и иранские инвестиции, в общем, то есть он будет вкладывать в увеличение добычи и экспорта. И по мере смягчения санкционного режима в Иран смогут прийти и другие инвесторы. При этом в Иране месторождение с низкой себестоимостью добычи гораздо больше, чем, например, в Венесуэле. Поэтому он более привлекательный для иностранных инвесторов. По мере роста добычи в Иране встанет опять вопрос о сохранении сделки ОПЕК+, потому что сейчас и так риск, что она может развалиться, потому что Объединенные Арабские Эмираты вышли из соглашения, а по мере того, как Иран будет наращивать свою добычу, безусловно, встанет вопрос, чтобы он все-таки взял на себя квоты какие-то. Иран может отвергнуть эту перспективу, сказав, что он много лет был под санкциями, и теперь уж ему должны разрешить добывать все-таки столько, сколько он захочет. Если сделка распадется окончательно, то мы увидим существенный рост предложения и падение цен в районы $30-40 за баррель, по крайней мере, в моменте. Но сдерживающим фактором цен на нефть будет выступать то, что вот эти несколько месяцев, когда был перекрыт Армузский пролив, мир проедал стратегические запасы. И теперь нужно их восполнить. Поэтому спрос тоже будет высокий. И те, у кого не было их или они были маленькие, конечно, захотят создать их или расширить, чтобы не повторилась история 26-го года. Вот эти две тенденции будут бороться между собой. С одной стороны, повышенный спрос, а с другой – увеличивающееся предложение. Рынок и будет следить, а какая из этих тенденции побеждает.
5: Ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. Иранские военные заявили, что по-прежнему контролируют Армузский пролив. Ни одно торговое судно не может войти без разрешения Ирана. Офис бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи объявил даты церемонии прощания и похорон. Они пройдут с 4 по 9 июля. Начнутся в соборной мечети Хаменеи в Тегеране, а завершатся погребением бывшего айталы в Мешхеде. Организовать церемонию прощания в марте не удалось из-за продолжавшихся атак, и власти отложили ее, ссылаясь на необходимость подготовить инфраструктуру. Гарри Поттер, HBO и CNN уходят под контроль Paramount. Министерство юстиции США одобрило крупнейшее слияние в медиаиндустрии. Paramount покупает Warner Bros. Почти за $111 миллиардов. А в Голливуде снова начинается эпоха медиагигантов. А при этом Netflix, который тоже претендовал на Warner Bros., в итоге остался в стороне. А что эта сделка? Говорит о состоянии самой киноиндустрии, рассказывает главный редактор портала Zoom Film Александр Голубчиков.
9: Парамаунты последние годы не показывали особенных каких-то успехов. И поэтому то, что Парамаунты поглотили Ворнеров, а не наоборот, это кажется каким-то очень странным событием. В результате, боюсь, что рынку от этого лучше не будет. Потому что слабый игрок поглотил довольно сильного игрока со слабыми позициями в моменте. И в чем было бы преимущество, если бы Ворнерами завладел Netflix? Netflix — это технологичная компания. Они понимают, как нужно существовать на сегодняшнем рынке, когда кинопрокат уже не тот, что был даже до 2019 года. Это говорит о том, что пока еще киноиндустрия голливудская не готова всецело к цифровой трансформации, которая ее бы подтолкнула слияние с Netflix. Мы, скорее всего, увидим не рост от объединения двух студий, а, скорее всего, их падение.
10: Есть ли риск, что после таких слияний контента станет меньше, а подписки на эти самые стриминги дороже станут?
9: Очевидно, что контента станет меньше. В принципе, сейчас есть инфляция контента и может подниматься стоимость подписки. И думаю, что в ближайшее время мы увидим в Голливуде проекты по объединению платформ, которые будут продаваться в комбо-подписке, либо уже приобретаться отдельные наименования. То, что в свое время сделали Apple с музыкой, примерно то же самое у нас будет в ближайшее время с сериалами и фильмами.
5: Главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков. В результате Paramount получит одну из крупнейших библиотек контента в мире вместе с долгом почти 80 миллиардов долларов. А для сотрудников Warner Bros. Это уже третье крупное слияние за последние 8 лет. Сначала компанию купила AT&T, затем ее объединили с Discovery.
16: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Джак Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
16: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах на Business FM. Каждый знает выражение «внести свою лепту». Но не каждый вспомнит, что, собственно, это значит. В античности лепта от лептос, дословно «тонкая», «без кожуры». Это была греческая мелкая медная или бронзовая монета, которая ходила во всем Средиземноморье. Отсюда, кстати, и ее упоминание в Новом Завете. Покупательная способность лепты была ничтожной, и в народной речи она часто употреблялась в значении «грош». Лепта вернулась к жизни в 19 веке после обретения Греции независимости. И вновь как мелкая разменная монета – 0,01 драхмы. В 2002 году страна перешла на евро, но греки по традиции продолжают называть евроценты лептами. Деньги к деньгам. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
6: 20 часов 28 минут московское время. У микрофона Сердар Абликулеев. Два мирных жителя получили ранения в результате атаки украинского беспилотника в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. Свыше 2 миллионов человек в Донбассе и Новороссии получают федеральные меры поддержки. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом России Владимиром Путиным о развитии воссоединенных субъектов России. Она подчеркнула, что гражданам предоставляются все социальные, трудовые и пенсионные гарантии. Так, с 23 года пенсию получает порядка 1,5 миллиона человек. Голикова также отметила, что выдано практически 140 тысяч сертификатов на материнский капитал. Предпочтительной формой его использования стали ежемесячные выплаты детям до 3 лет. Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития воссоединенных субъектов страны поручил правительству совместно с Агентством стратегических инициатив, региональными властями и представителями бизнеса сконцентрировать особые усилия на реализации стратегии устойчивого развития Приазовья. Вспышка вируса Эбола в Конго является генеральной репетицией новой мировой пандемии, поскольку международное финансирование глобального здравоохранения быстро сокращается, а доверие людей к науке и многосторонним решениям колеблется, пишет Financial Times. Как заметил директор программы глобального здравоохранения Совета по международным отношениям Томас Болике, хотя в России ученые знают, как реагировать на подобные ЧС, институты и общественная поддержка, на которые они полагаются, стали более шаткими, чем за последние несколько лет. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 8:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. На проходящем чемпионате мира по футболу ряд новых правил. Изменения направлены на то, чтобы сделать игру динамичнее и честнее, сократить количество пауз и симуляций, уменьшить влияние судейских ошибок. В Париже за кражу книг русских классиков из европейских библиотек 6 граждан Грузии приговорили к срокам от 18 месяцев до 7 лет строгого режима. Общая сумма украденного оценивается в 2,5 миллиона евро. А есть ли позитивные итоги у операции «Пушкин»? На Занзибар без пересадок. Прямые рейсы со 2 июля по 24 октября планируются из Москвы по вторникам, четвергам и субботам. А почему выбраны эти даты и зачем туристы едут в Танзанию? Эти и другие темы на Business FM. На проходящем чемпионате мира по футболу ряд новых правил. Изменения направлены на то, чтобы сделать игру динамичнее и честнее, сократить количество пауз и симуляций, уменьшить влияние судейских ошибок. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
16: Футбол с Григорием Гуреевым.
7: Еще в начале весны Международный совет футбольных ассоциаций утвердил нововведения, которые действуют на этом чемпионате мира. Вот некоторые из них. Жестче отслеживаются затяжки времени. На вбрасывание аута у команды есть 5 секунд с момента, когда рефери начал вести отсчет. Не успел вбросить, мяч переходит к сопернику. Это ноу-хау раскритиковал в разговоре с Business FM бывший футболист сборной России Александр Мостовой, участник чемпионата мира 1994 года.
12: Я думаю, что никто не будет на это обращать внимание. Есть много способов, как ты можешь потянуть время. Если к этому мы начнем сейчас придираться, то у нас вообще может футбол превратиться непонятно во что. Но будут мяч выбивать защитники в аут, и все.
7: На удар от ворот или розыгрыш даются те же 5 секунд от момента начала отсчета арбитрам. При задержке в пользу противника назначается угловой. Это мы уже видели, к слову, в РПЛ. При замене уходящий с поля игрок должен сделать это за 10 секунд с момента сигнала арбитра, поднятия таблички. В противном случае выходящий футболист будет вынужден ждать первой паузы, не менее минуты, прежде чем сможет вступить в игру. Заместитель главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков назвал новые правила адекватными и уместными.
13: В целом динамика чемпионата мира после введения новых правил действительно стала по ощущениям чуть получше. Другое дело, что пока и судьи, и футболисты путаются, такое ощущение в том, как это все должно работать. Иногда арбитр вспоминает про этот отсчет 5 секунд при вбрасывании аут, при замене, и показывает это акцентированно пальцами. Иногда не вспоминает, от чего это зависит. Пока трудно сказать, скорее всего, действительно это рандом. Я лично как бы за то, чтобы динамика игры поощрялась, а затяжки карались.
7: Отдельные изменения касаются системы видеопомощи арбитрам. Полномочия ВАР расширились. Теперь можно отменять ошибочно показанную вторую желтую карточку и, как следствие, удаление игрока. Также видеоассистент имеет право отменять неверно назначенные угловые, если ошибка очевидна и ее можно быстро исправить. Еще один пункт в правилах грозит удалением за прикрытие рта рукой, плечом или футболкой. Правда, если разговор носит дружеский характер, то наказание не последует. Размытая картина получается, по мнению коллеги Ивана Житкова, главного редактора газеты «Спорт день за днем».
23: Удивляет, конечно, вот это вот прикрывание рта во время перепалки, за которую дается карточка. Потому что я не понимаю, как судьи будут решать. Люди просто о чем-то разговаривают на поле. Или у них перепалка, или они в дружелюбной форме разговаривают. Можно тогда еще, знаете, жучков тогда наставить, чтобы выяснять, перепалка там у игроков или нет. В проверке опытом нуждается вот эта вот история.
7: Любой футболист, покинувший поле в знак протеста против решения судьи, должен быть наказан красной карточкой. То же самое относится и к сотрудникам команды, которые просят игроков покинуть поле. А если демарш команды станет причиной отмены матча, то она получит техническое поражение. К этому подтолкнул недавний скандальный финал Кубка Африканских наций. Отдельно стоит отметить перерывы на водопой. 2 паузы в середине каждого из таймов, обе по 3 минуты. Жара пока в Северной Америке приемлемая, меньше 30 градусов. И большой необходимости в этом кажется, что нет. Но и каких-то сильных затягиваний времени матча тоже не возникало. Григорий Гуреев, Business FM.
5: Итоги операции «Пушкин». В Париже за кражу книг русских классиков из европейских библиотек 6 граждан Грузии приговорили к срокам от 18 месяцев до 7 лет строгого режима, пишет Le Monde. Подсудимых признали виновными в преступном сговоре с целью подготовки преступления и кражи культурных ценностей. До этого часть похитителей осудили в других европейских странах. Общая сумма украденного оценивается в 2,5 миллиона евро. Подробности у Екатерины Штрыковой.
24: В 22-м и 23-м годах 7 выходцев из Грузии украли около 200 ценных изданий русских классиков. География их преступлений охватывает Францию, Швейцарию, Германию, Финляндию, Польшу и Балтийские страны. Как заявил французский прокурор, грабители совершили спланированную кражу, совершенную с дотошностью и цинизмом. Один из эпизодов описывает Лемонт. В октябре 23-го 56-летний Валериан Рожаеви, букинист из Тбилиси, пришел в библиотеку высшей нормальной школы Лиона под видом ученого, который пишет докторскую по Александру Пушкину. По-французски не говорил, по телефону ему все переводила сестра. Выданной библиотекой 14 редчайших изданий поэта он сфотографировал со всех сторон, сделал записи в блокноте и многократно кому-то звонил. А в Национальной библиотеке Франции Рожаеви выкрал ценные издания Боротынского, два первых издания Лермонтова и 6 томов того же Пушкина первой четверти 19 века. Примечательно, что краденные книги грабитель заменил муляжами с состаренными страницами и точными копиями обложек. Помимо редких, в том числе прижизненных изданий признанных классиков, в списке украденного группировкой фигурируют и книги более современных авторов, например, футуриста Алексея Крученых, который на Западе, по словам экспертов, ценится больше, чем в России. Некоторые иностранные СМИ высказывают предположение, что экземпляры могли предназначаться для российского рынка. Это подтверждал в своих показаниях на суде в 25-м году и один из преступников. По его словам, операцию финансировал некий московский торговец с редкими книгами. Однако существенных доказательств этой версии не приводятся. Краденные экземпляры на рынке антиквариата особой ценности не представляют, говорит эксперт антикварной книги Екатерина Кухта.
11: В таком количестве книги с библиотечными штампами, такого качества книги, во-первых, их нельзя продать за те деньги, сколько стоят эти книги без печати. Во-вторых, я не представляю,

0: Распространение списка украденных изданий внутри профессионального сообщества значительно затруднило их легальную продажу. Потенциальные покупатели стали более внимательны. Вопрос здесь, скорее всего, в слабом планировании и плохом знании рынка. Высказывается предположение, что незадачливых грабителей могут вдохновить оглушительный успех изданий русских классиков на антикварном рынке, когда в 2019 году на аукционе «Кристис» в Лондоне первое издание Евгения Онегина ушло с молотка за 467 тысяч фунтов. Продолжит букинист Юрий Лучников.
1: И Сотби, и Кристи с удовольствием берут русские лоты, но никто это делать не будет, понимаете, если это утащено из библиотеки, тем более там надо подчищать, целая система существует, вывода печати. В высокой степени вероятности под эти вещи должен быть клиент. Большое количество коллекций, мы же их не видим, понимаете, мы узнаем о них случайно, они поступают на рынок после смерти коллекционера.
0: Как говорят эксперты рынка антикварных книг, акцент в этой истории сильно сместился. Так называемая «операция Пушкин» могла стать яркой иллюстрацией необходимости защиты ценных книг, а в итоге оказалась почвой для политических спекуляций. Екатерина Штрыкова, Ольга Кашинская, Бизнес FM.
2: Занзибар без пересадок. Прямые рейсы со 2 июля по 24 октября планируются из Москвы по вторникам, четвергам и субботам. А почему выбраны эти даты и зачем туристы едут в Танзанию? Наталья Воробьева об этом.
3: Пока прямых рейсов на Занзибар нет. Летят сначала в крупнейший город Танзании Дар-эс-Салам, а потом только на остров. Он находится в 40 километрах от побережья страны. Вообще Занзибар – это архипелаг в Индийском океане. В его основе три острова. Но обычно говоря, Занзибаре имеют в виду остров Угуджа. Там старейшая часть столицы Занзибар – Стоунтаун, каменный город. Одна из его главных достопримечательностей – дом лидера легендарной рок-группы Queen Фредди Меркьюри. Здесь он прожил практически до 18 лет. Тогда его звали Фарух Балсара. Со 2 июля билеты на прямой перелет в Занзибар уже продаются. С 9 по 17 июля он стоит от 76 тысяч рублей туда и обратно. Перевозчик Air Tanzania, рейс Москва Дар-эс-Салам с технической остановкой на Занзибаре. Все выглядит так. Сначала 8,5 часов лететь до острова, потом 3-часовая пересадка, а далее 40 минут до конечной точки. Всего 12 часов. При этом обратный прямой рейс только из Дар-эс-Салам. И перелет в Москву сократится до 9 часов. На Занзибаре средняя температура воздуха плюс 28, воды плюс 26-29. Это исключительно пляжный отдых, белый песок, бирюзовый океан и морепродукты. Лучшее время для отпуска с июня по октябрь, когда сухо и безветренно. Примерно на это время и планируются прямые рейсы. Говорит гендиректор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
4: Единственный минус всегда был перелет. Сейчас мы готовимся к запуску прямого авиасообщения. Туристы активно спрашивают, но мы пока ожидаем от перевозчика, какие квоты мест они распределят именно на туроператоров, потому что порядка 2-3 туроператоров обратились за квоты мест. Если все получится, у туроператоров появятся гарантированные перелеты, но я по-прежнему считаю, что большая часть потока будет идти не на прямой перевозке, поскольку она все-таки не имеет ежедневную частоту, а на транзите через Ближний Восток, который по-прежнему востребован. Плюс всегда транзит будет дешевле. Это фактор, который последние годы с нами. Надо понимать, что в Танзанию обычно туристы летают не менее чем на 10 дней. И цена начинается от 220-250 тысяч рублей.
3: При выборе отеля стоит учитывать нюансы. Не все пляжные отели действительно удобны для купания. Из-за отливов иногда от берега до глубокой воды приходится идти 300-500 метров по отмели. Местная кухня скорее напоминает индийскую. Алкоголь продается в отдельных магазинах. Официальная валюта – танзанийский шиллинг, но почти везде принимают доллары США. Многие цены в отелях, турах и экскурсиях указываются именно в долларах. И лучше брать купюры нового образца. А для мелких покупок все-таки менять их на местную валюту. Главное достояние страны – это национальные парки, где можно увидеть большую африканскую пятерку. Это 5 видов самых известных и опасных диких животных Африки. В нее входят львы, слоны, носороги, буйволы и леопарды. Также находятся желающие подняться на самую высокую точку Африки – гору Килиманджаро, высота которой почти 6 тысяч метров. Восхождение на нее эквивалентно путешествию от экватора к Северному полюсу. Новый авиаперелет создан не случайно. Туроператоры говорят, что российские туристы любят сначала понежиться на солнце и поплавать в океане, а потом только разглядывать достопримечательности. Поэтому оптимальный отдых для Танзании именно 10 дней, говорит гендиректор туристической сети «Розовый слон», вице-президент

0: президент Альянса туристических агентств России Александр Мкрчан.
1: Вот наши люди как любят приехать на Занзибар, побыть 4-5 дней, после этого перелет в город Аруши, это север Танзании, в сторону Килиманджаро, дальше трансфер в Нгоронгоро, еще дальше в Масаи парк, Серенгети парк, это там, где вы можете увидеть большую африканскую пятерку, причем не надо даже долго искать львов этих, леопардов, гепардов, носорогов, это все буквально рядом, близко, в течение пары-тройки часов вы можете увидеть до сотни животных различных.
0: Однако, как отмечают туроператоры, пока о каком-то высоком спросе на Занзибар говорить не приходится. Наши соотечественники Занзибар, а значит и Танзанию, воспринимают как зимнее пляжное направление. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
2: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
4: Рынок элитной загородной недвижимости вступил в эпоху тектонических сдвигов. Как напоминают эксперты, минимальная ставка налога на имущество физлиц для объектов с кадастровой стоимостью свыше 300 миллионов рублей повысилась до 2,5%, а на земельные участки той же стоимости – до 1,5%. Причем льготники в отношении объектов стоимостью свыше 300 миллионов права на освобождение от уплаты имущественного налога не имеют. Параллельно в Госдуму внесен законопроект, предусматривающий введение дополнительных уровней прогрессивного налогообложения. До 3% для объектов с кадастровой стоимостью свыше 350 миллионов рублей, до 3,5% при стоимости свыше 450 миллионов, до 4% для объектов дороже 550 миллионов. Выводы. Первый. Ключевая переменная при расчете налога – кадастровая стоимость. Значит, необходимо проверить, не завышена ли она. Если завышена или в расчет попали лишние площади, стоимость можно и нужно оспорить через соответствующую комиссию или в суде. Вывод второй. Покупатели уходят к компактному люксу, чтобы остаться в рамках 300 миллионов. Как вариант, часть сделок перейдут в серую зону и официально будут оформляться как до 300-миллионные. Инвесторы пересматривают подходы к объектам дороже пороговых значений, в отношении которых модель «купил-улучшил-продал» становится убыточной. Девелоперы переходят к 300-400-метровым домам на 8-12 сотках, дробят лоты и делают оспаривание кадастровой стоимости стандартной процедурой. И третий вывод. Налоговое структурирование стало обязательным элементом элитной сделки. Сегодня надо понимать не только цену объекта, но и стоимость владения в горизонте нескольких лет. А игнорирование налогового прогноза ведет к прямой потере капитала. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на Business FM.
5: 20:46 в Москве. BMW показала автомобиль, который умеет менять цвет кузова одним нажатием кнопки. На выставке Computex 2026 в Тайбе компания представила iX3 Flow Edition с покрытием на основе электронных чернил. Автоэксперты уже называют технологию потенциальной машины хамелеоном, но вместе с эффектным дизайном появляются вопросы о цене таких автомобилей и о возможных ограничениях, комментирует ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров.
6: Востребованность, конечно, яркая. Это вау-эффект, это возможность не каждый раз делать какие-то новые облики, луки автомобиля, использовать пленку, какие-то еще вещи, а просто программно это менять. Вот, с другой стороны, рекламные возможности, возможности какие-то профессиональные кастомизировать автомобили, ну, нанесение специальной какой-то расцветки, ну, это, наверное, вторично, потому что все-таки дешевле, наверное, практичнее сделать краской. И здесь будет просто считаться стоимость, насколько это будет дорого в производстве, а какую-то ограниченную лимиточку сделать что будет вполне интересно. Совсем серийно запустить, что на первых шагах всегда такие технологии дорогие, когда они уже выходят в массовую историю, тогда они становятся более доступными. Тут же вопрос не просто изначально сделать такие чернила, а возможность ремонта, вот ударили такую машину, то есть какая-то секция не будет работать, как они между собой связаны. Ну, наверное, это будет поначалу недешево. В каких-то шоу-моментах, рекламах, кино, еще где-то, может быть, как кастомные отдельные автомобили, я думаю, это будет использоваться. Гражданские службы, там, полиция, пожарные, еще кто-то. Вот у вас машина едет на вызов, она горит одними огнями. Она едет в парк, она, соответственно, горит другими огнями. А возможно, просто привлечь внимание в случае ДТП. Но в первую, конечно, напрашивается рекламная история, потому что здесь у вас весь автомобиль может, по сути, транслировать какой-то контент. Наверняка под какие-то ограничения это будет попадать. А с точки зрения смены цвета автомобиля, ну вот сейчас, например, по документам машина может быть одного цвета, а снаружи пленка нанесена совершенно другого. И поскольку это пленка, ее можно удалить, то это не считается нарушением. Тут именно по части, что называется, прямых запретов проблем быть не должно, а вот по части транслируемого контента будут ограничения, потому что уже сейчас многие автомобили транслируют какие-то надписи, но они выводятся не на всю поверхность, а, допустим, на оптику автомобильную. Но поскольку вы здесь можете транслировать не только свет в перспективе, еще и какие-то изображения, картины, надписи, а потом еще и видеоизображения. И вот когда уже пойдут ролики транслироваться на всю поверхность автомобиля, здесь как раз могут возникнуть вопросы.
5: Ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров. В BMW говорят, что технология уже приблизилась к серийному производству. Электронные покрытия сделали устойчивее к солнцу и автомойкам, а сама система стала компактнее и незаметнее внутри автомобиля. Пока iX3 Flow Edition показывает только заранее заданные узоры и всего 8 анимаций. Как можно было бы упростить маркировку электроники по честному знаку, если у бизнеса не хватает на это рабочих рук? Свои идеи с нами в чат-боте Макс поделился слушатель бизнес-ФМ Дмитрий. Сегодня мы рассказывали о кейсе новосибирской компании с 10 сотрудниками, которая физически не успевает до конца осени промаркировать около 7 тысяч единиц складских радиоэлектронных компонентов, включая советские, спрос на которые сохраняется из-за ремонта старого оборудования. Реагируя на этот материал, нам написал сотрудник компании, которая продает электронику, и рассказал, что если товары очень маленькие, их можно маркировать не поштучно, а коробками. Для этого используется специальный коэффициент, который зависит от того, сколько предметов в коробке. Когда достаете товар из большой коробки, его можно переложить в многоразовую упаковку и наклеить на нее временный код для перевозки, продолжает сотрудник ритейла Дмитрий.
2: Бизнес FM. Мнение.
7: Если нет возможности разместить QR-код конкретно на каждую позицию, то можно, в принципе, использовать один QR-код именно на всю коробку. Если брать на производстве, например, мелкоштучного товара, как транзистор, на каждый из них нужно размещать отдельный QR-код. Вопрос, как его разместить? В качестве этого примера, именно при использовании этих транзисторов, например, на производстве, можно использовать такую формулу. В этом ракурсе я сделал такое предложение. Куда нет возможности разместить QR-код, то любой из этих коробки, поместить в большую коробку и нанести туда штрих-код либо QR-код для того, чтобы при продаже данного товара, при использовании данного товара где-либо, внести это в эту формулу и уменьшить вес этого QR-кода на использованный товар. Например, в коробке 1000 штук, после продажи уменьшать нам, соответственно, коэффициент на 1000, а после использования последнего экземпляра данный QR-код можно будет обнулять.
5: Сотрудник ритейл Дмитрий. Оператор честного знака предложил новосибирской компании помощь в обучении сотрудников и сообщил о возможном продлении срока маркировки остатков до следующей весны. А в качестве компромисса в ЦРПТ порекомендовали не маркировать весь склад, а получать коды только на заказанные товары. Мода возвращается к истокам. В зумерской среде взорвали спрос крошечные бабушкины часы. По данным Bloomberg, их выбирают в основном девушки 20-30 лет. Во-первых, это часть эстетики тихой роскоши. Во-вторых, их носят Шаломе, Бэд Банни, Хейли Бибер и другие знаменитости. Наконец, такие часики отлично сочетаются с другими браслетами любых фасонов. Бренды уже перестроились. Если раньше стандартом был диаметр 42 мм, то теперь популярны модели почти в два раза меньше. Пришел ли такой тренд в Россию, комментирует персональный стилист, преподаватель британской высшей школы дизайна Екатерина Деева.
8: Этот тренд абсолютно точно прослеживается и в России тоже. Это глобальный тренд и закономерный, когда долго было популярно что-то большое, становится популярным что-то маленькое. И наоборот, та же самая история касается элегантных, аккуратных моделей часов, которые сейчас супер популярны. Действительно, тренд этот подхватили в основном зумеры и молодые женщины, но я не думаю, что здесь есть какая-то специфическая особенность, кроме вот такой чувствительности к трендам, которая всегда есть у молодой аудитории, она более выражена, чем у возрастной аудитории или мужчин. Мужчины тоже, как правило, чуть менее чувствительны к трендам. Поэтому тут тоже как будто бы закономерная ситуация. И я бы не сказала, что бренды как-то специфическим образом подстраиваются под потребности зумеров. Если мы говорим про крупные, люксовые, тяжелые часовые бренды, я думаю, это только в рамках каких-то интересных коллабораций, когда появляются диффузные модели с более доступным ценником. А так, такие гиганты, как Casio, всегда предлагают разные варианты развития событий, где всякими доступными способами можно понять, сколько времени. Такое я бы, наверное, не отметила.
5: Персональный стилист Екатерина Деева. Rolex и Cartier в этом году выпустили новые миниатюрные модели стоимостью от 2 миллионов и 4 миллионов рублей, соответственно. А более доступные варианты у Кандина, Casio или Cooper. У Кандина цена начинается примерно от 20 тысяч рублей, у остальных брендов от 6 тысяч рублей.
2: О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе и в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. Продолжительность жизни.
9: Каждый год тысячи людей погибают в ожидании донорского органа. Очередь на пересадку почки в среднем занимает от 3 до 5 лет. Биопечать органов может навсегда решить эту проблему.
2: Журналист Алена Копылова.
9: Вместо чернил в биопринтере смесь живых клеток, белков и гидрогелей, которая удерживает клетки вместе и создает структуру. Прибор послойно наносит этот материал по цифровой модели, точно так же, как обычный 3D-принтер создает пластиковый объект. Только вместо пластика – живая ткань. Главная сложность – не просто напечатать форму, а создать работающий орган. Например, почка содержит более 20 типов клеток и сложнейшую сеть капилляров, по которым кровь достигает каждого нефрона. Без этой сети ткань погибает. Пока что именно создание кровеносных сосудов внутри органа остается главным нерешенным вопросом биопечати. Однако недавно команда из Гарварда разработала инновационный метод биопечати сосудистых сетей. Это принципиальный шаг. Раньше напечатать функциональный сосуд было практически невозможно. А университет Карнеги-Меллон получил от американского агентства перспективных медицинских исследований $28,5 миллионов на создание биопечатной печени с расчетом выйти на доклинические испытания в течение 5 лет. Первые клинические испытания биопечатных тканей на людях уже идут. По прогнозам исследователей, первый полноценный напечатанный орган может быть пересажен человеку в ближайшие 10-15 лет.
2: Продолжительность жизни на бизнес-фм. Все золото мира. Красное и розовое золото – это сплавы золота с медью в различных пропорциях. Красное золото, которое тогда во всем мире называлось русским, стало популярным в ювелирном деле еще в 19 веке. А пурпурное или фиолетовое золото, которое получили искусственно уже в этом столетии, это даже не столько сплав, сколько так называемое интерметаллическое соединение золота с алюминием. Содержание золота в таком интерметалле около 80%. Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. тему. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит. Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: У микрофона Сардар Уликулеев. Российская армия удерживает стратегическое преимущество, идет вперед, противник не может сдержать этот натиск и прибегает к террористическим методам. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию воссоединенных субъектов страны. Более 7700 многоквартирных жилых домов восстановлено в Донбассе и Новороссии. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Это порядка 24 миллионов квадратных метров, сказал Хуснуллин в ходе совещания с главой государства Владимиром Путиным о развитии воссоединенных субъектов России. Вице-премьер добавил, что в регионах Донбасса и Новороссии также впервые за постсоветскую историю реализуется программа капитального ремонта многоквартирных домов, а также программа по замене лифтов. Удары израильских ВВС с начала субботы затронули значительную часть юга Ливана, включая районы Набатии и Джаззина, передает Ливанское национальное агентство новостей ННА. По данным агентства, в результате одного из ударов погиб глава муниципалитета населенного пункта Рейхана Алибади. Израиль продолжает наносить удары по территории Ливана, несмотря на действующие договоренности о прекращении огня и проходящие при посредничестве штатов Ливана-израильские переговоры. Первый в России и в мире винный город «Белый мыс» открылся в Геленджике, передает ТАСС. Винный город располагается на набережной Геленджика. Его общая площадь составляет 42 тысячи квадратных метров. На территории винного города в том числе располагаются музеи вина Льва Голицына, энотека с крупнейшей коллекцией российского вина и дегустационные залы, испытательно-лабораторный центр, а также представительство Ассоциации виноградарей и виноделов России. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Один из крупнейших в мире центров сертификации сайтов, японский Global Sign, начал отзывать сертификаты безопасности российских сайтов. Пострадать могут до 20 тысяч отечественных ресурсов. Как это отразится на пользователях и есть ли решение? Татнефть ввела на некоторых АЗС в разных регионах ограничения на продажу топлива. Объявления появились на отдельных заправках сети, а Российский топливный союз опроверг информацию о дефиците бензина в Москве, где автомобилисты заметили проблемы с топливом. Иран подтверждает мирное соглашение с США, будет подписано в ближайшие дни, но не 14 июня, а Трамп утверждает, что документ будет заключен подписями в воскресенье, день его 80-летия. Так состоится ли сделка и когда? Эти темы на Бизнес FM. 1 из крупнейших в мире центров сертификации сайтов, японский Global Sign, начал отзывать сертификаты безопасности российских сайтов. Пострадать могут до 20 тысяч отечественных ресурсов. Дело в том, что SSL-сертификаты – это своеобразный паспорт сайта, по которому браузер понимает, безопасный это портал или нет. При отзыве серийный номер сертификата попадает в публичный список, который браузеры проверяют при каждом подключении, после чего Chrome, Safari или Firefox показывают предупреждение о небезопасном соединении либо блокируют доступ. Об отзыве сертификатов стало известно из письма гендиректора российского юрлица GMO Global Sign Russia Дмитрия Рыжикова в адрес партнеров компании в России, узнал РБК. Рыжиков пишет, что международный консорциум CA Browser Forum, в который входят все крупнейшие центры сертификации мира и разработчики браузеров, утвердил обновление и требования к проверке организации. Это подразумевает жесткое исполнение международных санкций. Global Sign обслуживает сайты крупнейших частных компаний России. Т-банк уведомил клиентов о возможных проблемах со входом на сайт, а Россельхозбанк о возможных ошибках в старой версии Android-приложения. В Минцифры заявили, что при отзыве международных сертификатов безопасности российские владельцы сайтов могут оперативно и бесплатно получить российские сертификаты через заявку на госуслугах, комментирует управляющий РТМ-групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
12: Что касается Global Sign, это организация, которая занимается выпуском платных сертификатов. Для того, чтобы получить такой платный сертификат, тебе нужно заплатить определенную сумму денег, и в названии сертификата, в его реквизитах будет, например, название твоего проекта .ru, и будет написано компания, которой принадлежит этот проект, и в зависимости от того, какая глубина вот этой вот, достаточно, кстати говоря, формальной проверки со стороны самого Global Sign, и цена сертификата будет отличаться, $100, что-то в этом духе. Этим пользуются те, кто занимаются поисковой оптимизацией. Например, если у вас какой-то большой проект, вы условно Wildberries, Zone, какой-то большой интернет-проект, и для вас поиск в Гугле, Яндексе имеет большое значение, и для вас эти $100 это по сути ничего, вы с высокой долей вероятности его купите. Потому что поисковые машины, они понимают, что если проект готов потратить несколько десятков или сотен долларов на просто сертификат, ну значит это не совсем плохой проект, то есть ему можно дать плюсик к карме. И вот этот плюсик к карме, он может в результатах поиска достаточно существенное значение иметь, и поэтому вот компании покупали эти SSL-сертификаты. Мы можем сделать любой центр сертификации, вопрос, как популярные браузеры будут на него реагировать. Например, если вы зайдете на сайт, у которого сертификат выпущен Global Sign, браузер будет доволен, у вас не будет появляться никакого окна с предупреждением, что этот сайт небезопасен. А вот если браузер не доверяет сертификату, и он будет все время ругаться. Конечно, это условный Яндекс.Браузер к этому быстро адаптируется и не будет сопротивляться. Но, тем не менее, пользователи, например, какого-нибудь Google Chrome, они в какой-то момент могут начать заходить на сайт, и у них каждый второй сайт перестанет открываться, потому что сертификат плохой, мы ему не доверяем.
11: Управляющий РТМ-группы Евгений Царев. О последствиях такого решения Global Sign говорит руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт РАЦИТ, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
13: Если говорить глобально, то все это ведет к ухудшению связанности интернета, потому что все те технические решения, о которых мы говорим, они работают в комплексе. То есть есть с одной стороны сайты, с другой стороны есть сертификаты, подтверждающие, что эти сайты добропорядочные. А с третьей стороны есть браузеры, которые признают эти сертификаты. Когда у вас связка разрывается, у вас начинаются проблемы. Безусловно, если мы говорим про крупнейших игроков, они используют коммерческие платные сертификаты. Они стоят довольно дорого. Global Sign — это один из крупнейших игроков, так или иначе оставшихся на российском рынке. Не самый главный, потому что есть еще некоммерческий Let's Encrypt, который довольно активно продвигался различными хостинговыми компаниями. Решение, что называется, из коробки, доступное сразу. Они тоже ведут определенные действия по этому поводу сейчас в отношении российских компаний. Да, есть решение Минцифры, которое неким образом может помочь российским компаниям, но у него есть очевидные условия. Здесь сертификаты будут работать только с российскими браузерами. Пользователям надо будет гораздо более активно переходить на эти браузеры, отказываться от Хрома, от Сафари. А те, кто, например, сдает отчеты в налоговую, юрлица, не знают эту ситуацию, что для того, чтобы у тебя все получилось, тебе нужно заходить в личный кабинет при помощи Яндекс.Браузера, потому что он поддерживает все вот эти инструменты, там, шифрование, защита информации, сертификаты и так далее. Сейчас с расширением круга ресурсов, которые смогут работать только, по сути, с российскими сертификатами, число людей, которым это понадобится, станет многократно больше. Есть браузеры, которые, в принципе, не разрешают переходить на такие сайты.
11: Олег Капранов, автор канала «Токсичная цифра». У российских владельцев сайтов пока остаются другие варианты, где можно получить сертификаты безопасности. Лидером среди бесплатных сертификатов является Let's Encrypt. А госсектор и так использует сертификаты Минцифры. Однако эксперты предупреждают, Let's Encrypt и Global Sign, а также выдают сертификаты, без которых нельзя установить приложение на операционные системы Windows, Mac OS или iOS. И в случае их отзыва российские разработчики лишаются возможности легально распространять свой софт. Татнефть ввела на некоторых АЗС в разных регионах ограничения на продажу топлива. Не более 20 литров 92-го и 95-го в руки, дизеля не более 40 литров на машину. Такие объявления появились на отдельных заправках сети. В официальном телеграм-канале Татнефти клиенты пишут в комментариях о лимитах в Москве, Смоленске, Казани, Чебоксарах. По сообщениям Улпрессы в Ульяновске та же ситуация. По данным телеканала 78, ограничений ввели и в Петербурге. При этом там отметили, что на заправках Роснефти нет никаких ограничений, хотя они находятся в 100 метрах друг от друга. Похожие ситуации в Подмосковье. Слушатель Бизнес-ФМ написал нам в чат бот Макс, что в Калиново АЗС Татнефти была закрыта, в Серпухове оплата была только наличными и отпускали 20 литров в руки, а на подъезде к МКАДу. А карту приняли, но тоже дали только 20 литров на машину. На горячей линии сети АЗС на вопрос об ограничениях говорят, что нужно узнавать на конкретных заправках. Компания Татнефть пока не комментирует ситуацию. Вот что рассказал водитель из Подмосковья Андрей, который столкнулся с ограничениями на АЗС.
14: Вчера ехал на мероприятие в парк «Патриот». Уже загорелась туда по дороге лампочка. Так как заправляюсь обычно на Татнефть, Танека, дизельное топливо, решил, что там на обратном пути нашел заправку и уже впритык туда подъехал. И получается, пошел оплачивать, значит, в терминал самообслуживания, вбил 80 литров. Подошла девушка, говорит, убирайте 80 литров, максимум можно 40 дизеля и 20 бензина. Я говорю, а в чем проблема, они говорят. Ну вот с сегодняшнего дня ввели ограничения. Ну то есть со вчерашнего получается. Бонусами оплатить нельзя, ну, начисление идет, а платить бонусами нельзя накопленными. Заправился максимально, сколько мог, уехал. Вот сегодня где-то с утра при съезде с трешки на Звенигородку, там Татнефть, уже решил еще 40 литров залить, ну и посмотреть, там есть ограничения, нет на этой заправке. Да, действительно, ограничения есть, также 40 дизель, 20 бензин, но самое интересное, что уже не принимают оплату ни карт, ничего, только наличная оплата. Через терминал самообслуживания, соответственно, не заправится, через мобильное приложение Татнефть тоже не заправится, бонусы не списать. На мой вопрос, что происходит, девушка сказала, что вот, видимо, связано это с ограничениями со всеми.
11: Водитель из Подмосковья Андрей, глава Татарстана, сообщил, что на отдельных АЗС республики были зафиксированы очереди на покупку топлива, в связи с чем на станциях ввели временные лимиты во избежание искусственного ажиотажа и для обеспечения устойчивой ситуации. А как напоминает Интерфакс, 12 июня в Татарстане был атакован НПЗ. Сообщалось, что последствия атаки БПЛА уже устранены. О ситуации на заправках в Татарстане говорит местный житель водителя Рамиль.
15: Была атака на город Нижнекамск. После этого, где-то после 11 часов, заправки начали закрывать именно за Татнефть. А другие сети и заправки начали цены поднимать сразу на 2-3 рубля за литр. Я лично хотел заправить, смотрю, тут одна закрыта заправка, другая закрыта заправка. Позвонил на горячую линию Татнефти, чтобы сказали, почему закрыта, в связи с чем. Они говорят, у нас информации нет никакой. Я покатался по городу, начали собираться очереди на заправках.
11: Какого это формата были ограничения?
15: Больше 20 литров не наливаем. А на других заправках, которые еще должны были открыты, 95-го бензина не было. Ну, я 95-й заправ. Вот приезжает Татнефть сейчас я, она закрыта. Человек хотел заправиться с иностранными номерами, но мимо. В телеграме, в официальном канале Татнефти, они не отвечают, почему, зачем.
11: Водитель Рамиля. Российский топливный союз опроверг информацию о дефиците бензина в столице, пишет агентство «Москва». В заявлении сказано, что на фоне сообщений в соцсетях союз уведомляет, что автомобильные заправочные станции в Москве обеспечены топливом и продажа бензина происходит в штатном режиме. Крупнейшая сделка в Голливуде. Минюст США одобрил слияние Paramount и Warner Bros. Это покупка почти за 111 миллиардов долларов. В результате Paramount получит одну из крупнейших библиотек контента в мире от Гарри Поттера до CNN. А вместе с этим и долг 80 миллиардов долларов. Netflix, который тоже претендовал на Warner Bros., в итоге остался в стороне. Проблема в том, что слабый игрок поглотил сильного рынку. От этого лучше не будет, говорит главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
16: Парамаунты последние годы не показывали особенных каких-то успехов. И поэтому то, что Парамаунты поглотили Ворнеров, а не наоборот, это кажется каким-то очень странным событием. В результате, боюсь, что рынку от этого лучше не будет. Потому что слабый игрок поглотил довольно сильного игрока со слабыми позициями в моменте. И в чем было бы преимущество, если бы Ворнерами завладел Netflix? Netflix это технологичная компания. Они понимают, как нужно существовать на сегодняшнем рынке, когда кинопрокат уже не тот, что был даже до 2019 года. Это говорит о том, что пока еще киноиндустрия голливудская не готова всецело к цифровой трансформации, которая ее бы подтолкнула слияние с Netflix. Мы, скорее всего, увидим не рост от объединения двух студий, а, скорее всего, их падение.
17: Есть ли риск, что после таких слияний контента станет меньше, а подписки на эти самые стриминги дороже станут?
16: Очевидно, что контента станет меньше. В принципе, сейчас есть инфляция контента, и может подниматься стоимость подписки. И думаю, что в ближайшее время мы увидим в Голливуде проекты по объединению платформ, которые будут продаваться в комбо-подписке, либо уже приобретаться отдельные наименования. То, что в свое время сделали Apple с музыкой, примерно то же самое у нас будет в ближайшее время с сериалами и фильмами.
11: Главный редактор портала ZoomFilm Александр Голубчиков.
2: «Между делом» с Кирой Альтман.
18: «Между делом» Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта «Frames for Moscow», создатель бренда «Солифлор», позвала меня на дневной чай с Наполеоном. Я, как тот самый Васька, слушала и ела. А Наташа делилась со мной новым изобретением.
19: Это коллаборация между аромамаркетингом, который сейчас уже широкими шагами пришел в нашу жизнь, и мы все, в Москве, в Питере уж точно, ароматизируем свои квартиры, свои дачи. Некоторые очень зациклены на этом, и каждую комнату ароматизируют свой аромат. Я против этого, на всякий случай говорю, но это есть. Вот. А мне очень захотелось уйти от вот этих вот, милых, конечно, бутылочек с ротанговыми палочками, которые торчат. Мне захотелось создать какой-то продукт, который был бы смесью чего-то интерьерного, чтобы это было красиво, чтобы это стояло, и ты просто радовался, что вот у тебя стоит какой-то объект, и он еще дает ароматизацию помещения. И таким образом появился бренд под названием «Солифлор». «Солифлор» — это такое парфюмерное слово. Именно парфюмеры обозначают аромат, в котором нота проходит от самого начала до самого конца. Знаете, вот как бывает, открывается этим, потом открывается сердце вот этим, потом база вот это. А, например, роза проходит все. Это диффузор, который несет в себе аромат плюс визуальную какую-то концепцию. Маленький такой стаканчик, в котором стоит розочка. Практически живая розочка. Это шелковые цветы, просиликоненные. Этот силикон удерживает аромат, как ротанговые палочки.
18: Наталья Черкасова, химик, бьюти-продюсер, основатель парфюмерного проекта «Frames for Moscow», создатель бренда «Солифлор». Кира Альтман, Business FM.
2: «Между делом» на Business FM.
11: Вы слушаете «Бизнес FM». На московский регион обрушился шторм. Залило Зеленоград и Долгопрудный. Сильно досталось Мытищам. В Жуковском молния ударила в жилой дом. Пенягинское шоссе в Красногорске превратилось в бурную реку. Жители Южного Бутова в соцсетях делились кадрами тропического ливня и града. На Ленинградском проспекте из-за сильного дождя оказались подтоплены отдельные участки дорог. Подтопило и только отремонтированный Ленинградский вокзал. На столичных дорогах вода заливала прямо в автобусы. Машины затапливала по двери. Шквалистый ветер в отдельных районах достигал 17 метров в секунду. Вот каким стал финал аномальной жары в Москве, говорит обозреватель проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
20: Это изменение погоды связано с циклоном. В его циркуляцию втянуты две очень контрастные воздушные массы. Одна температурами выше 30, а другая, которая холоднее. Волна 10-12 градусов. Из-за этого контраста фронты, которые есть в любом циклоне, очень контрастные. То есть развиваются мощные кучево-дождевые облака. Местами идут грозы, местами даже с градом. При грозе ливни до 15-17 метров в секунду. 14 июня пройдет тот самый холодный атмосферный контрастный фронт, на котором будут наблюдаться комплекс вот этих неблагоприятных явлений. Грозы, град. Местами град может достигать 2-4 сантиметров. Сильные ливни и при грозы порывистый ветер до 12-15 метров в секунду. Начиная с понедельника, 15 числа, в Москве и Московской области температура воздуха не превысит 20 градусов тепла и будет казаться, что наступила осень. Понизятся ночные температуры 9-11 градусов тепла, и так будет всю неделю. На фоне низкого атмосферного давления давление, осадки местами и временами, будут перекрывать облака солнца. Они возможны все дни недели, включая даже и субботу, и воскресенье.
11: Алексей Сафонов, обозреватель проекта «Метеовеб». После недельного похолодания в столичный регион вновь вернется 30-градусная жара. США и Иран должны подписать сделку в воскресенье, настаивает Трамп. Тегеран заявлял, что сделка будет подписана в ближайшие дни, но не в день 80-летия американского лидера. Согласно проекту меморандума из 14 пунктов, который опубликовало агентство Мехр, стороны договариваются о немедленном прекращении огня, выводе американских войск, снятии блокады иранских портов и восстановлении судоходства через Армузский пролив в течение месяца. Глава МИДа Ирана Аббас Аракчи назвал Иран победителем в конфликте и обвинил Израиль в попытках сорвать сделку. Сам процесс меморандума будет двухэтапным. Сначала меморандум, затем 60 дней переговоров по ядерной программе и снятию санкций, говорит главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
1: Я бы предположил на основе заявления Аракчи, что какой-то документ, который зафиксирует статус-кво, действительно на подходе. Если это так, то всем сторонам чрезвычайно важно объявить себя победительницей. Вот это, по-моему, начинает происходить. Трамп все время говорит, что мы победили, историческую победу одержали и прочее. Сейчас об этом сказал Аракчи, и, видимо, это будет основная линия иранская. Израилю сложнее, но думаю, что придумают они объяснение, почему этот результат вполне им подходит. Мешает ли Израиль подписанию? Думаю, да, потому что результат, если верить утечкам, весьма далек от тех заявлений и целей, которые выдвигались израильтянами в самом начале. Но я не думаю, что Израиль здесь может что-то серьезно изменить, просто потому что Трамп нуждается в закруглении всей этой эпопеи. Ему нужно отметить собственный юбилей, отметить юбилей Соединенных Штатов и делать это в условиях непонятно зависшего конфликта, который он сам же и начал, не очень хорошо. Я думаю, что Израиль понимал изначально, что не удастся добиться всего. Им надо было просто втянуть Соединенные Штаты и сделать, что можно. Сколько хватит у Соединенных Штатов терпения и воли, столько и сделать. Так и вышло, в общем-то. Один из вопросов, ради решения которых это затевалось, не решен. С ядерной программой непонятно, и с военными возможностями Ирана, точнее говоря, даже понятно, что они сохранились, и деятельность организаций союзных Ирану не парализована. Плюс еще добавился такой фактор, как Армузский пролив, который Иран, естественно, будет использовать как инструмент. Израилю нет оснований успокаиваться, поэтому в том или ином виде все эти противоречия останутся и будут периодически обостряться.
11: Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Возобновление работы Армузского пролива откроет дорогу иранской нефти на мировой рынок, что почти наверняка потянет цены вниз. Брент уже опустилась ниже $90. Падение цен может продолжиться. У Ирана появляется возможность наращивать экспорт без оглядки на квоты ОПЕК+. А к тому же дешевая добыча привлекает иностранных инвесторов. Однако снижение цен сдерживает необходимость пополнять истощенные стратегические резервы. Это создает дополнительный спрос. Дальнейшая динамика будет определяться тем, что перевесит растущее предложение или повышенный спрос, говорит ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
21: В меморандуме звучала эта фраза, что Соединенные Штаты должны будут снимать санкции с Ирана, а значит, Иран сможет еще больше нарастить экспорт своей нефти. Другой пункт меморандума означал еще и разблокировку иранских золотовалютных резервов. Получается, он получит еще и дополнительные средства, и вкупе это все будет привлекать и иранские инвестиции, в общем, то есть он будет вкладывать в увеличение добычи и экспорта. И по мере смягчения санкционного режима в Иран смогут прийти и другие инвесторы. При этом в Иране месторождение с низкой себестоимостью добычи гораздо больше, чем, например, в Венесуэле. Поэтому он более привлекательный для иностранных инвесторов. По мере роста добычи в Иране встанет опять вопрос о сохранении сделки ОПЕК+, потому что сейчас и так риск, что она может развалиться, потому что Объединенные Арабские Эмираты вышли из соглашения, а по мере того, как Иран будет наращивать свою добычу, безусловно, встанет вопрос, чтобы он все-таки взял на себя квоты какие-то. Иран может отвергнуть эту перспективу, сказав, что он много лет был под санкциями, и теперь уж ему должны разрешить добывать все-таки столько, сколько он захочет. Если сделка распадется окончательно, то мы увидим существенный рост предложения поражение и падение цен в районы 30-40 долларов за баррель, по крайней мере, в моменте. Но сдерживающим фактором цен на нефть будет выступать то, что вот эти несколько месяцев, когда был перекрыт Армузский пролив, мир проедал стратегические запасы. И теперь нужно их восполнить. Поэтому спрос тоже будет высокий. И те, у кого не было их или они были маленькие, конечно, захотят создать их или расширить, чтобы не повторилась история 26-го года. Вот эти две тенденции будут бороться между собой. С одной стороны, повышенный спрос, а с другой — увеличивающееся предложение. Рынок и будет следить, а какая из этих тенденций побеждает.
11: Ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. Иранские военные заявили, что по-прежнему контролируют Армузский пролив. Ни одно торговое судно не может войти без разрешения Ирана. Офис бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи объявил дату церемонии прощания и похорон. Они пройдут с 4 по 9 июля. Начнутся в соборной мечети Хаменеи в Тегеране, а завершатся погребением бывшего аятоллы в Мешхеде. Организовать церемонию прощания в марте не удалось из-за продолжавшихся атак, и власти отложили ее, ссылаясь на необходимость подготовить инфраструктуру. Суд вернул школьнице из Хабаровска результаты ЕГЭ, которых она лишилась после снятого TikTok-ролика про шпаргалки. Почти год выпускница вместе с отцом оспаривала аннулирование экзамена по литературе и в итоге смогла вернуть баллы через суд. Подробнее Олеся Савоськина.
0: Все началось в прошлом году с TikTok-ролика, в котором 11-классница показывала, как прятать шпаргалки в одежде и специальных карманах и незаметно доставать их во время экзамена.
3: Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, мне кажется, что я ничего не знаю. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, я уже сходила в церковь, поставила свечку. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, я ассоциирую себя с недорослем, который ничего не знает и не понимает в учебе. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, у меня будут полные трусы шпаргалок.
0: Видео быстро разлетелось по соцсетям, а затем дошло и до Рособорнадзора. Автора ролика вычислили. Видео посмотрела Государственная экзаменационная комиссия. И уже через 10 дней после экзамена школьницы аннулировали результаты ЕГЭ по литературе без права пересдачи в текущем году. Причем прямо на экзамене девушку ни на чем не поймали. Но Рособорнадзор настаивал. В ролике фигурировали реальные задания, а сама выпускница во время ЕГЭ трижды выходила из аудитории. Школьница и ее отец отвечали. Видео было постановочным и снималось уже после экзамена ради просмотров и подписчиков. Для ролика девушка даже специально переоделась в шорты с карманами вместо школьной формы, а сам ЕГЭ писала в другой одежде. В итоге спор вокруг ЕГЭ превратился в разбирательство о том, насколько ролик в соцсетях может вообще считаться доказательством списывания. Почему суд все-таки встал на сторону школьницы, объясняет руководитель консалтинговой группы Vivi Cube, общественный уполномоченный по информационным технологиям и цифровизации в Москве Вадим Ткаченко.
22: Когда человек снимает какой-то ролик, понятно, что он это делает не в классе, в котором сдавался экзамен ЕГЭ. Это другая обстановка, там, возможно, сидят актеры. Поэтому, естественно, вот это и был аргумент основной у суда, что не доказан факт именно наличия шпаргалки во время экзамена. То есть не был удален ученик, не было замечаний во время экзамена, а уже после того, как были начислены баллы, признали экзамен несостоявшимся. У ученика снимаются баллы только в том случае, если он нарушил условия проведения ЕГЭ. То есть у нас предусмотрена ответственность административная и уголовная за раскрытие информации, за нарушение правил проведения ЕГЭ или зачисление лишних баллов и так далее. В данном случае не было ни административной, ни уголовной ответственности. Возникала дисциплинарная, но так как она доказана не была, суд встал на сторону ученика и родителя и признал, что не было использования шпаргалок на самом экзамене. А то, что человек распространяет шпаргалки у себя в ТикТоке, ответственности за это не предусмотрено.
0: Похожий случай недавно произошел и в Кабардино-Балкарии. Там выпускник через суд тоже смог вернуть аннулированные баллы по физике. Комиссия заподозрила школьника в использовании шпаргалки, но суды всех инстанций не нашли доказательств списывания. Для школьницы из Хабаровска все в итоге закончилось хорошо. Она поступила в театральную мастерскую Егора Дружинина и переехала в Москву. Редакция «Бизнес-ФМ» связалась с выпускницей, однако она отказалась комментировать ситуацию безвозмездно. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix EDE. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
4: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
2: STO Exlantix EDE ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
6: Exceed. Born for more.
2: Реклама. Не оферта.
7: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
23: Имя нарицательное. Истории привычных названий на Business FM. В 1900 году на Всемирной выставке в Париже компания Otis представила свою новинку – самодвижущуюся лестницу под названием «Эскалатор». Были там и похожие конструкции других производителей, но вариант Otis оказался самым удачным. Применение эскалатору нашли сразу. Уже через 11 лет после демонстрации его установили в лондонской подземке. И долгое время эскалаторы монтировали только в метро. Сейчас без них не обходится ни один торговый центр. Иногда они применяются на склонах в городах со сложным рельефом, как альтернатива фуникулеру. А в Гонконге эскалатор пересекает несколько улиц с магазинами, являясь самостоятельным транспортным средством. Эскалаторы стали настолько привычным явлением, что никто в мире уже и не вспоминает, что когда-то это было просто названием торговой марки. Имя нарицательное на Business FM.
2: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
10: У микрофона Сардар Авликулиев. Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития воссоединенных субъектов страны поручил правительству совместно с агентством стратегических инициатив, региональными властями и представителями бизнеса сконцентрировать особые усилия на реализации стратегии устойчивого развития Приазовья. Свыше 2 миллионов человек в Донбассе и Новороссии получают федеральные меры поддержки. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом Владимиром Путиным о развитии воссоединенных субъектов России. Она подчеркнула, что гражданам предоставляются все социальные, трудовые и пенсионные гарантии. Так, с 2023 года пенсию получает порядка 1,5 миллионов человек. Голикова также отметила, что выдано практически 140 тысяч сертификатов на материнский капитал. Предпочтительной формой его использования стали ежемесячные выплаты детям до 3 лет. Вспышка вируса Эбола в Конго является генеральной репетицией новой мировой пандемии, поскольку международное финансирование глобального здравоохранения быстро сокращается, а доверие людей к науке и многосторонним решениям колеблется, пишет Financial Times. Футболистки московского «Спартака» одержали победу над столичным ЦСКА в матче за Суперкубок России среди женских команд. Встреча завершилась со счетом 1-0. «Спартаковки» впервые в своей истории играли в матче за этот трофей. ЦСКА ранее выигрывал титул в 2024 году. Московский «Спартак» является чемпионом Суперлиги минувшего сезона, ЦСКА – действующим обладателем Кубка России. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. На чемпионате мира по футболу ряд новых правил. Изменения направлены на то, чтобы сделать игру динамичнее и честнее, сократить количество пауз и симуляций, уменьшить влияние судейских ошибок. Подробности буквально через минуту. В Париже за кражу книг русских классиков из европейских библиотек 6 граждан Грузии приговорили к срокам от 18 месяцев до 7 лет строгого режима, а общая сумма украденного оценивается в 2,5 миллиона евро. А есть ли позитивные итоги у операции «Пушкин»? На Занзибар без пересадок. Прямые рейсы со 2 июля по 24 октября планируются из Москвы по вторникам, четвергам и субботам. Почему выбраны эти даты и зачем туристы едут в Танзанию? Эти и другие темы на Business FM. На проходящем чемпионате мира по футболу ряд новых правил. Изменения направлены на то, чтобы сделать игру динамичнее и честнее, сократить количество пауз и симуляций, уменьшить влияние судейских ошибок. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
23: Футбол с Григорием Гуреевым.
5: Еще в начале весны Международный совет футбольных ассоциаций утвердил нововведения, которые действуют на этом чемпионате мира. Вот некоторые из них. Жестче отслеживаются затяжки времени. На вбрасывание аута у команды есть 5 секунд с момента, когда рефери начал вести отсчет. Не успел вбросить, мяч переходит к сопернику. Это ноу-хау раскритиковал в разговоре с Бизнес-ФМ бывший футболист сборной России Александр Мостовой, участник чемпионата мира 1994 года.
8: Я думаю, что никто не будет на это обращать внимание. Есть много способов, как ты можешь потянуть время. Если к этому мы начнем сейчас придираться, то у нас вообще может футбол превратиться непонятно во что. Но будут мяч выбивать, защитники в аут и все.
5: На удар от ворот или розыгрыш даются те же 5 секунд от момента начала отсчета арбитром. При задержке в пользу противника назначается угловой. Это мы уже видели, к слову, в РПЛ. При замене уходящий с поля игрок должен сделать это за 10 секунд с момента сигнала арбитра, поднятия таблички. В противном случае выходящий футболист будет вынужден ждать первой паузы, не менее минуты, прежде чем сможет вступить в игру. Заместитель главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков назвал новые правила адекватными и уместными.
9: В целом динамика чемпионата мира после введения новых правил действительно стала по ощущениям чуть получше. Другое дело, что пока и судьи, и футболисты путаются, такое ощущение в том, как это все должно работать. Иногда арбитр вспоминает про этот отсчет 5 секунд при вбрасывании аут, при замене, и показывает это акцентированно пальцами, иногда не вспоминает. От чего это зависит? Пока трудно сказать. Скорее всего, действительно, это рандом. Я лично как бы за то, чтобы динамика игры поощрялась, а затяжки карались.
5: Отдельные изменения касаются системы видеопомощи арбитрам. Полномочия ВАР расширились. Теперь можно отменять ошибочно показанную вторую желтую карточку и, как следствие, удаление игрока. Также видеоассистент имеет право отменять неверно назначенные угловые, если ошибка очевидна и ее можно быстро исправить. Еще один пункт в правилах грозит удалением за прикрытие рта рукой, плечом или футболкой. Правда, если разговор носит дружеский характер, то наказание не последует. Размытая картина получается, по мнению коллеги Ивана Житкова, главного редактора газеты «Спорт день за днем».
12: Удивляет, конечно, вот это вот прикрывание рта во время перепалки, за которую дается карточка. Потому что я не понимаю, как судьи будут решать. Люди просто о чем-то разговаривают на поле. Или у них перепалка, или они в дружелюбной форме разговаривают. Можно тогда еще, знаете, жучков тогда наставить, чтобы выяснять, перепалка там у игроков или нет. В проверке опытом нуждается вот это вот история.
5: Любой футболист, покинувший поле в знак протеста против решения судьи, должен быть наказан красной карточкой. То же самое относится и к сотрудникам команды, которые просят игроков покинуть поле. А если демарш команды станет причиной отмены матча, то она получит техническое поражение. К этому подтолкнул недавний скандальный финал Кубка Африканских наций. Отдельно стоит отметить перерывы на водопой. 2 паузы в середине каждого из таймов, обе по 3 минуты. Жара пока в Северной Америке приемлемая, меньше 30 градусов. И большой необходимости в этом кажется, что нет. Но и каких-то сильных затягиваний времени матча тоже не возникало. Григорий Гуреев, Бизнес-ФМ.
11: Итоги операции «Пушкин». В Париже за кражу книг русских классиков из европейских библиотек 6 граждан Грузии приговорили к срокам от 18 месяцев до 7 лет строгого режима, пишет Le Monde. Подсудимых признали виновными в преступном сговоре с целью подготовки преступления и кражи культурных ценностей. До этого часть похитителей осудили в других европейских странах. Общая сумма украденного оценивается в 2,5 миллиона евро. Подробнее Екатерина Штрыкова.
24: В 22-м и 23-м годах 7 выходцев из Грузии украли около 200 ценных изданий русских классиков. География их преступлений охватывает Францию, Швейцарию, Германию, Финляндию, Польшу и Балтийские страны. Как заявил французский прокурор, грабители совершили спланированную кражу, совершенную с дотошностью и цинизмом. Один из эпизодов описывает Le Monde. В октябре 23-го 56-летний Валериан Рожаеви, букинист из Тбилиси, пришел в библиотеку высшей нормальной школы Лиона под видом ученого, который пишет докторскую по Александру Пушкину. По-французски не говорил, по телефону ему все переводила сестра. Выданный библиотекой библиотекой 14 редчайших изданий поэта, он сфотографировал со всех сторон, сделал записи в блокноте и многократно кому-то звонил. А в Национальной библиотеке Франции Рожееви выкрал ценные издания Боротынского, два первых издания Лермонтова и 6 томов того же Пушкина первой четверти 19 века. Примечательно, что краденные книги грабитель заменил муляжами с состаренными страницами и точными копиями обложек. Помимо редких, в том числе прижизненных изданий признанных классиков, в списке украденного группировкой фигурируют и книги более современных авторов, например, футуриста Алексея Крученых, который на Западе, по словам экспертов, ценится больше, чем в России. Некоторые иностранные СМИ высказывают предположение, что экземпляры могли предназначаться для российского рынка. Это подтверждал в своих показаниях на суде в 25-м году и один из преступников. По его словам, операцию финансировал некий московский торговец с редкими книгами. Однако существенных доказательств этой версии не приводятся. Краденные экземпляры на рынке антиквариата особой ценности не представляют, говорит эксперт антикварной книги Екатерина Кухта.
13: В таком количестве книги с библиотечными штампами, такого качества книги, во-первых, их нельзя продать за те деньги, сколько стоят эти книги без печати. Во-вторых, я не представляю себе большого количества людей, которые бы хотели их купить. Дело в том, что по профессиональным сообществам были распространены списки украденных книг. Так вот, в этих списках фигурируют в разных, из разных библиотек были украдены одни и те же книги, одни и те же издания. Надеяться на то, что они найдут, не знаю, 5 или 6 человек, которые хотят у них купить книги с печатью Национальной библиотеки Франции, я не представляю. Получается, что книги после того, как их сдавали, не просматривались библиотекарем прямо в момент сдачи, а следовательно, не были хорошо прописан порядок общения с редкими книгами. Либо библиотека не считала эту книгу редкой до тех пор, пока ее не украли, либо библиотеке неплохо бы поменять что-то в процедуре.
24: Распространение списка украденных изданий внутри профессионального сообщества значительно затруднило их легальную продажу. Потенциальные покупатели стали более внимательны. Вопрос здесь, скорее всего, в слабом планировании и плохом знании рынка. Высказывается предположение, что незадачливых грабителей могут вдохновить оглушительный успех изданий русских классиков на антикварном рынке.

0: выпускают на рынок после смерти коллекционера.
1: Как говорят эксперты рынка антикварных книг, акцент в этой истории сильно сместился. Так называемая «операция Пушкин» могла стать яркой иллюстрацией необходимости защиты ценных книг, а в итоге оказалась почвой для политических спекуляций. Екатерина Штрыкова, Ольга Кашинская, Бизнес ФМ.
2: Занзибар без пересадок. Прямые рейсы со 2 июля по 24 октября планируются из Москвы по вторникам, четвергам и субботам. А почему выбраны эти даты и зачем туристы едут в Танзанию? Наталья Воробьева об этом.
3: Пока прямых рейсов на Занзибар нет. Летят сначала в крупнейший город Танзании Дар-эс-Салам, а потом только на остров. Он находится в 40 километрах от побережья страны. Вообще Занзибар – это архипелаг в Индийском океане. В его основе три острова. Но обычно говоря, Занзибаре имеют в виду остров Угуджа. Там старейшая часть столицы Занзибар – Стоунтаун, каменный город. Одна из его главных достопримечательностей – дом лидера легендарной рок-группы Queen Фредди Меркьюри. Здесь он прожил практически до 18 лет. Тогда его звали Фарух Валсара. Со 2 июля билеты на прямой перелет в Занзибар уже продаются. С 9 по 17 июля он стоит от 76 тысяч рублей туда и обратно. Перевозчик Air Tanzania, рейс Москва Дар-эс-Салам с технической остановкой на Занзибаре. Все выглядит так. Сначала 8,5 часов лететь до острова, потом 3-часовая пересадка, а далее 40 минут до конечной точки. Всего 12 часов. При этом обратный прямой рейс только из Дар-эс-Салама. И перелет в Москву сократится до 9 часов. На Занзибаре средняя температура воздуха плюс 28, воды плюс 26-29. Это исключительно пляжный отдых, белый песок, бирюзовый океан и морепродукты. Лучшее время для отпуска с июня по октябрь, когда сухо и безветренно. Примерно на это время и планируются прямые рейсы, говорит гендиректор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
4: Единственный минус он всегда был перелет. Сейчас мы готовимся к запуску прямого сообщения. Туристы активно спрашивают, но мы пока ожидаем от перевозчика, какие квоты мест они распределят именно на туроператоров, потому что порядка 2-3 туроператоров обратились за квоты мест. Если все получится, у туроператоров появятся гарантированные перелеты, но я по-прежнему считаю, что большая часть потока будет идти не на прямой перевозке, поскольку она все-таки не имеет ежедневную частоту, а на транзите через Ближний Восток, который по-прежнему востребован, плюс всегда транзит будет дешевле. Это фактор, который последние годы с нами. Надо понимать, что в Танзанию обычно туристы летают не менее чем на 10 дней, и цена начинается от 220-250 тысяч рублей.
3: При выборе отеля стоит учитывать нюансы. Не все пляжные отели действительно удобны для купания. Из-за отливов иногда от берега до глубокой воды приходится идти 300-500 метров по отмели. Местная кухня скорее напоминает индийскую. Алкоголь продается в отдельных магазинах. Официальная валюта – танзанийский шиллинг, но почти везде принимают доллары США. Многие цены в отелях, турах и экскурсиях указываются именно в долларах, и лучше брать купюры нового образца, а для мелких покупок все-таки менять их на местную валюту. Главное достояние страны – это национальные парки, где можно увидеть большую африканскую пятерку. Это 5 видов самых известных и опасных диких животных Африки. В нее входят львы, слоны, носороги, буйволы и леопарды. Также находятся желающие подняться на самую высокую точку Африки, гору Килиманджаро, высота которой почти 6 тысяч метров. Восхождение на нее эквивалентно путешествию от экватора к Северному полюсу. Новый авиаперелет создан не случайно. Туроператоры говорят, что российские туристы любят сначала понежиться на солнце и поплавать в океане, а потом только разглядывать достопримечательности. Поэтому оптимальный отдых для Танзании именно 10 дней, говорит гендиректор туристической сети «Розовый слон», вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Мкрчан.
5: Вот наши люди как любят приехать на Занзибар, побыть 4-5 дней, после этого перелет в город Аруши, это север Танзании, в сторону Килиманджаро, дальше трансфер в Нгоронгоро, еще дальше Масаи-парк, Серенгети-парк, это там, где вы можете увидеть большую африканскую пятерку, причем не надо даже долго искать львов этих, леопардов, гепардов, носорогов, это все буквально рядом, близко, в течение пары-тройки часов вы можете увидеть до сотни животных различных.
3: Однако, как отмечают туроператоры, пока о каком-то высоком спросе на Занзибар говорить не приходится. Наши соотечественники Занзибар, а значит и Танзанию, воспринимают как зимнее пляжное направление. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
6: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix E5.

0: гибридный внедорожник номер один от 5 865 000 рублей.
1: Это не просто автомобиль, это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
0: СТО Xlantix ET ждет вас в СТО центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28.
2: Exceed. Born for more.
0: Реклама, не оферта.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
4: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
5: Стартует чемпионат мира по футболу. Любимое дело многих до начала турнира и в первые его дни – это строить прогнозы. Недавно мне попался на глаза рейтинг 10 самых сильных сборных по составу на этом ЧМ. Думаю, что интересно. На 10-м месте сборная Турции. Может показаться удивительным, но имея в составе Гюлера, Чалханоглы, Илдыза и Асджана, команда вполне серьезная. 9-е норвежцы. Ну, конечно, Эрин Холланд, самый дорогой футболист мира. На 8-й строчке Марокко. Эта страна добралась до полуфинала 4 года назад. Германия непривычно низко, 7-я. Но тут сказались травмы Сержа Гнабри и Карима Адейми. Их будет не хватать. На 6-м месте Англия. Отличная глубина состава и великолепный Харри Кейн на острие атаки. 5-ю строчку занимает действующий чемпион Аргентина. 9 игроков из победного состава 4 года назад уже завершили карьеру в сборной. Но Лео Месси по-прежнему в строю. Бразилия 4-я. Практически все персонажи из лучших клубов, плюс доигрывающий в родной стране Неймар. Португальцы на 3-м месте. Это последний шанс Криштиану Рональду завоевать трофей ЧМ. 2-е – действующие чемпионы Европы – испанцы. Состав настолько сильный, что в него не попал ни один игрок мадридского Реала. Лучшие – французы. У Дидье Дешама главный вопрос – кого выпустить в атаке? Мбаппе, Ализе, Дембеле, Баркаля, Тюрам и Матета. Все они сразу на поле находиться не могут. Трансферная стоимость этого состава – 1,5 миллиарда евро. Но вот что интересно. Немецкий экономист Йохим Клемент создал модель, которая точно предсказала победителя последних 3 чемпионатов мира. В этот раз, по его прогнозу, должна выиграть Голландия. Она даже не в топ-10.
4: Спорт и деньги на Business FM.
6: Вы слушаете Business FM. Наталья Касперская рассказала о закрытом совещании представителей Роскомнадзора с компаниями-разработчиками программного обеспечения. Президент группы компаний InfoWatch описал это как в анекдоте. На повестке стояли выстраивание взаимодействия с разработчиками, обсуждение альтернативы зарубежных репозиториев и, как следствие, планы по созданию государственного VPN под нужды российских айтишников. Алина Орлова подробнее.
7: Резонанс вызвало не само закрытое совещание, а подробности, которые описала в своем телеграм-канале Наталья Касперская. Она пишет, что спросила замглавы Роскомнадзора Олега Терлякова, насколько эффективны ваши блокировки. Он ответил, что регулятор находит их успешными. Тогда Касперская спросила присутствующих, кто из них общается в телеграм. Руки поднял весь зал. Терляков отшутился дословно. Ну что ж, тогда у вас и проблем нет, и РКН не такой уж и плохой. Глава InfoWatch оценила остроумие, но в своем посте задалась вопросом, цитирую, о целесообразности траты времени и госсредств на то, что вообще не работает. Роскомнадзор считает себя техническим исполнителем воли других неназванных органов. Но, например, IT-специалист может сказать начальнику, что задача технически невозможна или вредна. Почему же Роскомнадзор, где работают крутые специалисты, не может отказаться от неработающих блокировок Телеграма и VPN, раз ограничения не достигают цели, написала Касперская. Мы обсудили это с разработчиками, комментирует технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
8: Человек, если он хочет посмотреть запрещенный видеохостинг, он найдет способы его посмотреть. Какой-то процент пользователей перестанут заходить, не будут обходить блокировки. Это те же самые люди, которые могли бы в целом и на кнопочных телефонах читать смски.
9: Это такой ком, который копится. Туда можно и триллионы денег потратить. Будет действительно хуже, будут что-то увеличиваться, блокироваться, но это не будет работать именно так, как и планировалось. Нужно начинать не с большого желания и руководства, а именно с разработки средств, в первую очередь, аппаратных, программ, которые будут позволять блокировать. Сделать свой действительно НГФВ какой-то. Но явно не начинать закупки каких-то решений, которые используются, которые не обновлялись уже несколько годов. Это сделать свое, подождать и уже получить готовые продукты.
7: Абсолютно очевидно, что это совещание, которое, если верить утечкам, только положило начало плотному контакту РКН с разработчиками ПО, проводилось главным образом для обсуждения идеи GhostVPN. В планах ведомства это должен быть единый сервис для доступа программистов к ресурсам и репозиториям, которые у нас не запрещены, но сами в одностороннем порядке ограничили вход россиянам. Некоторые эксперты в беседе с нами предположили, что в дальнейшем эта задумка распространится и на обычных пользователей, а не только на IT-компании. Комментирует гендиректор компании Modum Lab, которая занимается разработкой технологий виртуальной реальности, Дмитрий Кириллов.
10: Затея вроде как бы с одной стороны рациональная, с другой стороны, учитывая то, какой маркетинг был у нашего национального мессенджера, что многие люди просто его не ставят на телефон, потому что боятся его ставить. Знаю людей, которые его ставят на отдельный телефон, которые оставляют на работе, причем это госслужащие, некоторые из них мои знакомые, то я считаю, что не сыщет популярности эта инициатива.
7: В заключении сообщения Наталья Касперская предложила ВЦИОМ или Медиаскоп провести исследование о том, сколько граждан используют VPN и имеют доступ в Telegram, так сказать, чтобы получить реальную картину. Хотя сам пост предпринимательницы получился весьма красноречивым. Больше 1000 жарких комментариев пользователей он собрал именно в Telegram. Алина Орлова, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
6: BMW показала автомобиль, который умеет менять цвет кузова одним нажатием кнопки. На выставке Compex 2026 в Тайбэе компания представила iX3 Flow Edition с покрытием на основе электронных чернил. Автоэксперты уже назвали технологию потенциальной машиной-хамелеоном, но вместе с эффектным дизайном появляются вопросы о цене таких автомобилей и о возможных ограничениях, комментирует ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров.
11: Востребованность, конечно, яркая. Это вау-эффект, это возможность не каждый раз делать какие-то новые облики, луки автомобиля, использовать пленку, какие-то еще вещи, а просто программно это менять. Вот, с другой стороны, рекламные возможности, возможности какие-то профессиональные кастомизировать автомобили, ну, нанесение специальной какой-то расцветки, ну, это, наверное, вторично, потому что все-таки дешевле, наверное, практичнее сделать краской. И здесь будет просто считаться стоимость, насколько это будет дорого в производстве, какую-то ограниченную лимиточку сделать. Будет вполне интересно. Совсем серийно запустить. На первых шагах всегда такие технологии дорогие, когда они уже выходят в массовую историю, тогда они становятся более доступными. Тут же вопрос не просто изначально сделать такие чернила, а возможность ремонта, вот ударили такую машину, то есть какая-то секция не будет работать, как они между собой связаны. Ну, наверное, это будет поначалу недешево. В каких-то шоу-моментах, рекламах, кино, еще где-то, может быть, как кастомные отдельные автомобили, я думаю, это будет использоваться. Гражданские службы, там, полиция, пожарные, еще кто-то. Вот у вас машина едет на вызов, она горит одними огнями. Она едет в парк, она, соответственно, горит другими огнями. А возможно, просто привлечь внимание в случае ДТП. Но в первую, конечно, напрашивается рекламная история, потому что здесь у вас весь автомобиль может, по сути, транслировать какой-то контент. Наверняка под какие-то ограничения это будет попадать. А с точки зрения смены цвета автомобиля, ну вот сейчас, например, по документам машина может быть одного цвета, а снаружи пленка нанесена совершенно другого. И поскольку это пленка, ее можно удалить, то это не считается нарушением. Вот именно по части, что называется, прямых запретов, проблем быть не должно. А вот по части транслируемого контента будут ограничения, потому что уже сейчас многие автомобили транслируют какие-то надписи, но они выводятся не на всю поверхность, а, допустим, на оптику автомобильную. Но поскольку вы здесь можете транслировать не только цвет в перспективе, еще и какие-то изображения, картины, надписи, а потом еще и видеоизображения. И вот когда уже пойдут ролики транслироваться на всю поверхность автомобиля, здесь как раз могут возникнуть вопросы.
6: Ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров. В BMW говорят, что технология уже приблизилась к серийному производству. Электронные покрытия сделали устойчивее к солнцу и к автомойкам. А сама система стала компактнее и незаметнее внутри автомобиля. Пока iX3 Flow Edition показывает только заранее заданные узоры и всего 8 анимаций. Мода возвращается к истокам. В зумерской среде взорвали спрос крошечные бабушкины часы. По данным Bloomberg, их выбирают в основном девушки 20-30 лет. Во-первых, это часть эстетики тихой роскоши. Во-вторых, их носят Шаломе, Бэт Банни, Хэлли Бибер и другие знаменитости. Наконец, такие часики отлично сочетаются с другими браслетами любых фасонов. Бренды уже перестроились. Если раньше стандартом были диаметр 42 мм, то теперь популярны модели почти в два раза меньше. Пришел ли такой тренд в Россию, комментирует персональный стилист, преподаватель Британской высшей школы дизайна Екатерина Деева.
12: Этот тренд абсолютно точно прослеживается и в России тоже. Это глобальный тренд и закономерный, когда долго было популярно что-то большое, становится популярным что-то маленькое. И наоборот, та же самая история касается элегантных, аккуратных моделей часов, которые сейчас супер популярны. Действительно, тренд этот подхватили в основном зумеры и молодые женщины, но я не думаю, что здесь есть какая-то специфическая особенность, кроме вот такой чувствительности к трендам, которая всегда есть у молодой аудитории, она более выражена, чем у возрастной аудитории или мужчин. Мужчины тоже, как правило, чуть менее чувствительны к трендам. Поэтому тут тоже как будто бы закономерная ситуация. И я бы не сказала, что бренды как-то специфическим образом подстраиваются под потребности зумеров. Если мы говорим про крупные, люксовые, тяжелые часовые бренды, я думаю, это только в рамках каких-то интересных коллабораций, когда появляются диффузные модели с более доступным ценником. А так, такие гиганты, как Casio, все всегда предлагают разные варианты развития событий, где всякими доступными способами можно понять, сколько времени. Такое я бы, наверное, не отметила.
6: Екатерина Деева, преподаватель Британской высшей школы дизайна. Rolex и Cartier в этом году выпустили новые миниатюрные модели стоимостью от 2 миллионов и 4 миллионов, соответственно. Более доступные варианты у Кандина, Casio и Ли Купер. У Кандина цены начинаются примерно от 20 тысяч рублей, у остальных брендов от 6 тысяч рублей.
4: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
13: Середина текущего месяца – время подведения окончательных итогов месяца предыдущего. Так что именно сейчас можно все доподлинно узнать про майский расклад. В частности, на первичном жилом рынке. По статистике BNMAP-PRO, в этом мае в мегаполисах России в продажу вышли 28 новых проектов, 39 корпусов и без малого 10 тысяч лотов. Много это или мало, смотря с чем сравнивать. Если с маем прошлого года, то почти все показатели ушли в минус. Если с нынешним апрелем, то в плюс. Безоговорочный майский лидер – Москва. 11 проектных премьер, совокупно 17 корпусов. Но девелоперскому сообществу тут особо гордиться нечем. 8 проектов и 11 их корпусов – это представители столичной программы реновации. На втором месте Новосибирск с 3 проектами, на третьем Красноярск с 2. Без жилых новинок прошли май – Воронеж, Краснодар, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Тюмень и Уфа. Что касается цен, то по подсчетам федерального портала «Мир квартир», май ожидаемо не принес никаких благих вестей застройщикам 70 крупнейших городов страны. Динамика цен на новостройки колебалась вокруг нуля. Люди все еще не готовы покупать квартиры по текущим ценам без привлекательного кредитного плеча, констатируют аналитики. Вообще, по наблюдениям управляющего партнера агентства «Генератор недвижимости» Константина Анохина, рынок жилья поменялся по логике принятия решений. Люди больше не выбирают квартиру и не ищут способ ее купить. Теперь все происходит наоборот. Сначала определяется финансовый предел, и только потом начинается подбор вариантов. Раньше покупка начиналась с эмоции и желания. Сейчас с расчета и ограничения. Покупатели не подбирают ипотеку под квартиру. Они подбирают квартиру под ипотеку, резюмирует риэлтор. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
4: Недвижимость на Business FM. Купание в море, загар, пикники, посиделки на даче, матрас на волнах, волейбол на песочке. Все, что сейчас нам кажется самым летним, самым привычным и неизменным в веках, кто-то когда-то придумал, попробовал или сделал первым. Однажды летом. Специальный проект. Уже в эфире Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
14: У микрофона Сардар Авликулеев. Российская армия удерживает стратегическое преимущество, идет вперед. Противник не может сдержать этот натиск и прибегает к террористическим методам. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию воссоединенных субъектов страны. Более 7700 многоквартирных жилых домов восстановлено в Донбассе и Новороссии. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Это порядка 24 миллионов квадратных метров, сказал Хуснуллин в ходе совещания с главой государства Владимиром Путиным о развитии воссоединенных субъектов России. Вице-премьер добавил, что в регионах Донбасса и Новороссии также впервые за постсоветскую историю реализуется программа капитального ремонта многоквартирных домов, а также программа по замене лифтов. Удары израильских ВВС с начала субботы затронули значительную часть юга Ливана, включая районы Набатии и Джаззина, передает Ливанское национальное агентство новостей ННА. По данным агентства, в результате одного из ударов погиб глава муниципалитета населенного пункта Рейхана Алибади. Израиль продолжает наносить удары по территории Ливана, несмотря на действующие договоренности о прекращении огня и проходящие при посредничестве штатов ливано-израильские переговоры. Первый в России и в мире винный город «Белый мыс» открылся в Геленджике, передает ТАСС. Винный город располагается на набережной Геленджика. Его общая площадь составляет 42 тысячи квадратных метров. На территории винного города в том числе располагаются музеи вина Льва Голицына, энотека с крупнейшей коллекцией российского вина и дегустационные залы, испытательно-лабораторный центр, а также представительство Ассоциации виноградарей и виноделов России. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
4: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
15: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Один из крупнейших в мире центров сертификации сайтов, японский Global Sign, начал отзывать сертификаты безопасности российских сайтов. Пострадать могут до 20 тысяч отечественных ресурсов. Как это отразится на пользователях и есть ли решение? Татнефть ввела на некоторых АЗС в разных регионах ограничения на продажу топлива. Объявления появились на отдельных заправках сети, а Российский топливный союз опроверг информацию о дефиците бензина в Москве, где автомобилисты заметили проблемы с топливом. Иран подтверждает, мирное соглашение США будет подписано в ближайшие дни, но не 14 июня. А Трамп утверждает, что документ будет закреплен подписями в воскресенье, в день его 80-летия. Так будет ли сделка и когда? Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Один из крупнейших в мире центров сертификации сайтов, японский Global Sign, начал отзывать сертификаты безопасности российских сайтов. Пострадать могут до 20 тысяч отечественных ресурсов. Дело в том, что SSL-сертификаты – это своеобразный паспорт сайта, по которому браузер понимает, безопасный это портал или нет. При отзыве серийный номер сертификата попадает в публичный список, который браузеры проверяют при каждом подключении, после чего Chrome, Safari или Firefox показывают предупреждение о небезопасном соединении, либо блокируют доступ. Об отзыве сертификатов стало известно из письма гендиректора российского юрлица GMO Global Sign Russia Дмитрия Рыжикова в адрес партнеров компании в России, узнал РБК. Рыжиков пишет, что международный консорциум CA Browser Forum, в который входят все крупнейшие центры сертификации мира и разработчики браузеров, утвердил обновление и требования к проверке организации. Это подразумевает жесткое исполнение международных санкций. Global Sign обслуживает сайты крупнейших частных компаний России. Т-банк уведомил клиентов о возможных проблемах со входом на сайт, а Россельхозбанк о возможных ошибках в старой версии Android-приложения. В Минцифры заявили, что при отзыве международных сертификатов безопасности российские владельцы сайтов могут оперативно и бесплатно получить российские сертификаты через заявку на госуслугах, комментирует управляющий РТМ-группы эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
16: Что касается Global Sign, это организация, которая занимается выпуском платных сертификатов. Для того, чтобы получить такой платный сертификат, тебе нужно заплатить определенную сумму денег, и в названии сертификата, в его реквизитах будет, например, название твоего проекта .ru, и будет написано компания, которой принадлежит этот проект, и в зависимости от того, какая глубина вот этой вот, достаточно, кстати говоря, формальной проверки со стороны самого Global Sign, и цена сертификата будет отличаться. $100, что-то вот этом духе. Этим пользуются те, кто занимаются поисковой оптимизацией. Например, если у вас какой-то большой проект, вы условно Wildberries, Zone, какой-то большой интернет-проект, и для вас поиск в Гугле, Яндексе имеет большое значение, и для вас эти $100 это по сути ничего, вы с высокой долей вероятности его купите. Потому что поисковые машины, они понимают, что если проект готов потратить несколько десятков или сотен долларов на просто сертификат, ну, значит, это не совсем плохой проект. То есть ему можно дать плюсик к карме. И вот этот плюсик к карме, он может в результатах поиска достаточно существенное значение иметь. И поэтому вот компании покупали эти SSL-сертификаты. Мы можем сделать любой центр сертификации. Вопрос, как популярные браузеры будут на него реагировать. Например, если вы зайдете на сайт, у которого сертификат выпущен Global Sign, браузер будет доволен, у вас не будет появляться никакого окна с предупреждением, что этот сайт небезопасен. А вот если браузер не доверяет сертификату, и он будет все время ругаться. Конечно, условный Яндекс.Браузер к этому быстро адаптируется и не будет сопротивляться. Но тем не менее, пользователи, например, какого-нибудь Google Chrome, они в какой-то момент могут начать заходить на сайт, и у них каждый второй сайт перестанет открываться, потому что сертификат плохой, мы ему не доверяем.
15: Управляющий РТМ группы Евгений Царев. О последствиях такого решения Global Sign говорит руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт РАЦИТ, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
17: Если говорить глобально, то все это ведет к ухудшению вероятности интернета, потому что все те технические решения, о которых мы говорим, они работают в комплексе. То есть есть, с одной стороны, сайты, с другой стороны, есть сертификаты, подтверждающие, что эти сайты добропорядочные. А с третьей стороны, есть браузеры, которые признают эти сертификаты. Когда у вас связка разрывается, у вас начинаются проблемы. Безусловно, если мы говорим про крупнейших игроков, они используют коммерческие платные сертификаты, они стоят довольно дорого. Global Sign — это один из крупнейших игроков, так или иначе оставшихся на российском рынке. Не самый главный, потому что есть еще некоммерческий Let's Encrypt, который довольно активно продвигался различными хостинговыми компаниями. Решение, что называется, из коробки, доступное сразу. Они тоже ведут определенные действия по этому поводу сейчас в отношении российских компаний. Да, есть решение цифры, которое неким образом может помочь российским компаниям, но у него есть очевидные условия, эти сертификаты будут работать только с российскими браузерами. Пользователям надо будет гораздо более активно переходить на эти браузеры, отказываться от Chrome, от Safari. А те, кто, например, сдает отчеты в налоговую, юрлица, не знают эту ситуацию, что для того, чтобы у тебя все получилось, тебе нужно заходить в личный кабинет при помощи Яндекс.Браузера, потому что он поддерживает все вот эти инструменты там шифрования, защиты информации, сертификаты и так далее. Сейчас с расширением круга ресурсов, которые смогут работать только, по сути, с российскими сертификатами, число людей, которым это понадобится, станет многократно больше. Есть браузеры, которые, в принципе, не разрешают переходить на такие сайты.
15: Олег Капранов, автор канала «Токсичная цифра». У российских владельцев сайтов пока остаются другие варианты, где можно получить сертификаты безопасности. Лидером среди бесплатных сертификатов является Let's Encrypt, а госсектор и так использует сертификаты Минцифры. Однако эксперты предупреждают, Let's Encrypt и Global Sign, а также выдают сертификаты, без которых нельзя установить приложение на операционные системы Windows, Mac OS или iOS, и в случае их отзыва российские разработчики лишаются возможности легально распространять свой софт. Татнефть ввела на некоторых АЗС в разных регионах ограничения на продажу топлива. Не более 20 литров 92-го и 95-го в руки, дизели не более 40 литров на машину. Такие объявления появились на отдельных заправках сети. В официальном телеграм-канале Татнефти клиенты пишут в комментариях о лимитах в Москве, Смоленске, Казани, Чебоксарах. По сообщениям Улпрессы, в Ульяновске та же ситуация. По данным телеканала 78, ограничения ввели и в Петербурге. При этом там отметили, что на заправках Роснефти нет никаких ограничений, хотя они находятся в 100 метрах друг от друга. Похожие ситуации в Подмосковье. Слушатель Бизнес ФМ написал нам в чат бот Макс, что в Калиново АЗС Татнефти была закрыта, в Серпухове оплата была только наличными и отпускали 20 литров в руки, а на подъезде к МКАДу а карту приняли, но тоже дали только 20 литров на машину. На горячей линии сети АЗС на вопрос об ограничениях говорят, что нужно узнавать на конкретных заправках. Компания Татнефть пока не комментирует ситуацию. Вот что рассказал водитель из Подмосковья Андрей, который столкнулся с ограничениями на АЗС.
18: Вчера ехал на мероприятие в парк «Патриот». Уже загорелась туда по дороге лампочка. Так как заправляюсь обычно на Татнефть, Танека, дизельное топливо, решил, что там на обратном пути нашел заправку и уже впритык туда подъехал. И получается, пошел оплачивать, значит, в терминал самообслуживания, вбил 80 литров. Подошла девушка, говорит, убирайте 80 литров, максимум можно 40 дизеля и 20 бензина. Я говорю, а в чем проблема? Они говорят, ну вот с сегодняшнего дня ввели ограничения. Ну, то есть со вчерашнего получается. Бонусами оплатить нельзя. Ну, начисление идет, а оплатить бонусами нельзя накопленными. Заправился максимально сколько мог. Уехал. Вот сегодня где-то с утра при съезде с трешки на Звенигородку, там Татнефть, уже решил еще 40 литров залить, ну и посмотреть, там есть ограничения, нет на этой заправке. Да, действительно ограничения есть, также 40 дизель, 20 бензин, но самое интересное, что уже не принимают оплату ни карт, ничего, только наличная оплата. Через терминал самообслуживания, соответственно, не заправится, через мобильное приложение Татнефть тоже не заправится, бонусы не списать. На мой вопрос, что происходит, девушка сказала, что вот, видимо, связано это с ограничениями со всеми.
15: Водитель из Подмосковья Андрей, глава Татарстана, сообщил, что на отдельных АЗС республики были зафиксированы очереди на покупку топлива, в связи с чем на станциях ввели временные лимиты во избежание искусственного ажиотажа и для обеспечения устойчивой ситуации. А как напоминает Интерфакс, 12 июня в Татарстане был атакован НПЗ. Сообщалось, что последствия атаки БПЛА уже устранены. О ситуации на заправках в Татарстане говорит местный житель водителя Рамиль.
19: Была атака на город Нижнекамск. После этого, где-то после 11 часов, заправки начали закрывать именно АЗС «Татнефть». А другие сети заправки начали цены поднимать сразу на 2-3 рубля за литр. Я лично хотел заправить, смотрю, вот одна закрыта заправка, другая закрыта заправка. Позвонил на горячую линию «Татнефти», чтобы сказали, почему закрыта, в связи с чем. Они говорят, у нас информации нет никакой. Я покатался по городу, начали собираться очереди на заправках.
15: Какого это формата были ограничения?
19: Больше 20 литров не наливаем. А на других заправках, которые еще должны были открыты, 95-го бензина не было. Ну, я 95-й заправ. Вот приезжает Татнефть сейчас я, она закрыта. Человек хотел заправиться иностранными номерами, но мимо. В Телеграме, в официальном канале Татнефти, они не отвечают, почему, зачем.
15: Водитель Рамиль, Российский топливный союз опроверг информацию о дефиците бензина в столице, пишет агентство «Москва». В заявлении сказано, что на фоне сообщений в соцсетях союз уведомляет, что автомобильные заправочные станции в Москве обеспечены топливом и продажа бензина происходит в штатном режиме. Крупнейшая сделка в Голливуде. Минюст США одобрил слияние Paramount и Warner Bros. Это покупка почти за 111 миллиардов долларов. В результате Paramount получит одну из крупнейших библиотек контента в мире от Гарри Поттера до CNN, а вместе с этим и долг 80 миллиардов долларов. Netflix, который тоже претендовал на Warner Bros., в итоге остался в стороне. Проблема в том, что слабый игрок поглотил сильного рынку, от этого лучше не будет, говорит главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
20: Парамаунты последние годы не показывали особенных каких-то успехов. И поэтому то, что Парамаунты поглотили Ворнеров, а не наоборот, это кажется каким-то очень странным событием. В результате, боюсь, что рынку от этого лучше не будет. Потому что слабый игрок поглотил довольно сильного игрока со слабыми позициями в моменте. И в чем было бы преимущество, если бы Ворнерами завладел Netflix? Netflix — это технологичная компания. Они понимают, как нужно существовать на сегодняшнем рынке, когда кинопрокат уже не тот, что был даже до 2019 года. Это говорит о том, что пока еще киноиндустрия голливудская не готова всецело к цифровой трансформации, которая ее бы подтолкнула слияние с Netflix. Мы, скорее всего, увидим не рост от объединения двух студий, а, скорее всего, их падение.
21: Есть ли риск, что после таких слияний контента станет меньше, а подписки на эти самые стриминги дороже станут?
20: Очевидно, что контента станет меньше. В принципе, сейчас есть инфляция контента и может подниматься стоимость подписки. И думаю, что в ближайшее время мы увидим в Голливуде проекты по объединению платформ, которые будут продаваться в комбо-подписке, либо уже приобретаться отдельные наименования. То, что все время сделали Apple с музыкой. Примерно то же самое у нас будет в ближайшее время с сериалами и фильмами.
15: Главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
22: Продолжительность жизни.
23: В 1967 году американский психолог Джеймс Бедфорд стал первым человеком, тело которого было заморожено сразу после смерти. Оно и по сей день хранится в жидком азоте при минус 196 градусах.
22: Журналист Алена Копылова.
23: Крионика – это практика сохранения тела или мозга умершего человека при сверхнизких температурах, в надежде на то, что будущая медицина сможет его оживить. В основе лежит вполне реальная научная логика. Смерть – не мгновенное событие, а процесс. И если остановить этот процесс достаточно быстро, теоретически его можно обратить. Главный технологический инструмент – витрификация. Вместо заморозки, при которой в клетках образуются разрушительные кристаллы льда, тело пропитывают криопротекторами. Это значительно снижает повреждение тканей по сравнению с обычной заморозкой. Сперматозоиды, яйцеклетки, эмбрионы успешно витрифицируют и восстанавливают уже десятилетиями. В 2023 году американские ученые витрифицировали почку крысы, а затем успешно пересадили ее. Орган заработал. Это первый случай в истории, когда целый орган пережил заморозку и восстановил функцию. Однако с человеческим мозгом все гораздо сложнее. Он содержит около 100 миллиардов нейронов с триллионами связей. Сохранить их структуру теоретически возможно. Восстановить сознание из этой структуры за пределами сегодняшней науки. Никто не знает, где именно в мозге живет личность и можно ли ее вернуть. Сегодня в мире действуют несколько крионических организаций. Стоимость процедуры от 28 тысяч долларов за сохранение только мозга до 200 тысяч за все тело.
22: Продолжительность жизни на Business FM.
15: Вы слушаете Business FM. На московский регион обрушился шторм. Залило Зеленоград, Долгопрудный, сильно досталось Мытищам. В Жуковском молния ударила в жилой дом. Пинягинское шоссе в Красногорске превратилось в бурную реку. Жители Южного Бутова в соцсетях делились кадрами тропического ливня и града. На Ленинградском проспекте из-за сильного дождя оказались подтоплены отдельные участки дорог. Подтопило и только отремонтированный Ленинградский вокзал. На столичных дорогах вода заливала прямо в автобусы. Машины затапливала по дверям. Шквалистые ветер в отдельных районах достигал 17 метров в секунду. Вот каким стал финал аномальной жары в Москве, говорит обозреватель проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
0: Эти изменения погоды связаны с циклоном. В его циркуляцию втянуты две очень контрастные воздушные массы. Одна с температурами выше 30, а другая, которая холоднее, волна 10-12 градусов. Из-за этого контраста фронты, которые есть в любом циклоне, очень контрастные. То есть развиваются мощные кучево-дождевые облака. Местами идут грозы, местами даже с градом, при грозе ливни до 15-17 метров в секунду. 14 июня пройдет тот самый холодный атмосферный контрастный фронт, на котором будут наблюдаться комплекс вот этих неблагоприятных явлений. Грозы, град. Местами град может достигать 2-4 сантиметров, сильные ливни и при грозы порывистый ветер до 12-15 метров в секунду. Начиная с понедельника, 15 числа, в Москве и Московской области температура воздуха не превысит 20 градусов тепла и будет казаться, что наступила осень. Понизятся ночные температуры 9-11 градусов тепла и так будет всю неделю. На фоне низкого атмосферного давления, осадки местами и временами будут перекрывать облака солнца. Они, возможно, все дни недели, включая даже и субботу, и воскресенье.
15: Алексей Сафонов, обозреватель проекта «Метеовеб». После недельного похолодания в столичный регион вновь вернется 30-градусная жара. США и Иран должны подписать сделку в воскресенье, настаивает Трамп. Тегеран заявлял, что сделка будет подписана в ближайшие дни, но не в день 80-летия американского лидера. Согласно проекту меморандума из 14 пунктов, который опубликовало агентство Мехр, стороны договариваются о немедленном прекращении огня, выводе американских войск, снятии блокады иранских портов и восстановлении судоходства через Армузский пролив в течение месяца. Глава МИДа Ирана Аббас Аракчи назвал Иран победителем в конфликте и обвинил Израиль в попытках сорвать сделку. Сам процесс меморандума будет двухэтапным. Сначала меморандум, затем 60 дней переговоров по ядерной программе и снятию санкций, говорит главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
1: Я бы предположил на основе заявления РАКЧИ, что какой-то документ, который зафиксирует статус-кво, действительно на подходе. Если это так, то всем сторонам чрезвычайно важно объявить себя победительницей. Вот это, по-моему, начинает происходить. Трамп все время говорит, что мы победили, историческую победу одержали и прочее. Сейчас об этом сказал РАКЧИ, и, видимо, это будет основная линия иранская. Израилю сложнее, но думаю, что придумают они объяснение, почему этот результат вполне им подходит. Мешает ли Израиль подписанию? Думаю, да, потому что результат, если верить утечкам, весьма далек от тех заявлений и целей, которые выдвигались израильтянами в самом начале. Но я не думаю, что Израиль здесь может что-то серьезно изменить, просто потому что Трамп нуждается в закруглении всей этой эпопеи. Ему нужно отметить собственный юбилей, отметить юбилей Соединенных Штатов и делать это в условиях непонятно зависшего конфликта, который он сам же и начал, не очень хорошо. Я думаю, что Израиль понимал изначально, что не удастся добиться всего. Им надо было просто втянуть Соединенные Штаты и сделать, что можно. Сколько хватит у Соединенных Штатов терпения и воли, столько и сделать. Так и вышло, в общем-то. Один из вопросов, ради решения которых это затевалось, не решен. С ядерной программой непонятно, и с военными возможностями Ирана. Точнее говоря, даже понятно, что они сохранились. И деятельность организаций союзных Ирану не парализована. Плюс еще добавился такой фактор, как Армунский пролив, который Иран, естественно, будет использовать как инструмент. Израилю нет оснований успокаиваться, поэтому в том или ином виде все эти противоречия останутся и будут периодически обостряться.
15: Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Возобновление работы Армузского пролива откроет дорогу иранской нефти на мировой рынок, а что почти наверняка потянет цены вниз. Брент уже опустилась ниже $90. Падение цен может продолжиться. У Ирана появляется возможность наращивать экспорт без оглядки на квоты ОПЕК+. К тому же дешевая добыча привлекает иностранных инвесторов. Однако снижение цен сдерживает необходимость пополнять истощенные стратегические резервы. Это создаст дополнительные спрос. Дальнейшая динамика будет определяться тем, что перевесит растущее предложение или повышенный спрос, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
2: В меморандуме звучала эта фраза, что Соединенные Штаты должны будут снимать санкции с Ирана, а значит, Иран сможет еще больше нарасти экспорт своей нефти. Другой пункт меморандума означал еще и разблокировку иранских золотовалютных резервов. Получается, он получит еще и дополнительные средства, и вкупе это все будет привлекать и иранские инвестиции, в общем, то есть он будет вкладывать увеличение добычи и экспорта. И по мере смягчения санкционного режима в Иран смогут прийти и другие инвесторы. При этом в Иране месторождение с низкой себестоимостью добычи гораздо больше, чем, например, в Венесуэле. Поэтому он более привлекателен для иностранных инвесторов. По мере роста добычи в Иране встанет опять вопрос о сохранении сделки ОПЕК+, потому что сейчас и так риск, что она может развалиться, потому что Объединенные Арабские Эмираты вышли из соглашения, а по мере того, как Иран будет наращивать свою добычу, безусловно, встанет вопрос, чтобы он все-таки взял на себя квоты какие-то. Иран может отвергнуть эту перспективу, сказав, что он много лет был под санкциями, и теперь уж ему должны разрешить добывать все-таки столько, сколько он захочет. Если сделка распадется окончательно, то мы увидим существенный рост предложение и падение цен в районы $30-40 за баррель, по крайней мере, в моменте. Но сдерживающим фактором цен на нефть будет выступать то, что вот эти несколько месяцев, когда был перекрыт Армузский пролив, мир проедал стратегические запасы. И теперь нужно их восполнить. Поэтому спрос тоже будет высокий. И те, у кого не было их или они были маленькие, конечно, захотят создать их или расширить, чтобы не повторилась история 26-го года. Вот эти две тенденции будут бороться между собой. С одной стороны, повышенный спрос, а с другой — увеличивающееся предложение. Рынок и будет следить, а какая из этих тенденции побеждает.
15: Ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. Иранские военные заявили, что по-прежнему контролируют Армузский пролив. Ни одно торговое судно не может войти без разрешения Ирана. Офис бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи объявил дату церемонии прощания и похорон. Они пройдут с 4 по 9 июля. Начнутся в соборной мечети Хаменеи в Тегеране, а завершатся погребением бывшего аятоллы в Мешхеде. Организовать церемонию прощания в марте не удалось из-за продолжавшихся атак, и власти отложили ее, ссылаясь на необходимость подготовить инфраструктуру. Суд вернул школьнице из Хабаровска результаты ЕГЭ, которых она лишилась после снятого TikTok-ролика про шпаргалки. Почти год выпускница вместе с отцом оспаривала аннулирование экзамена по литературе и в итоге смогла вернуть баллы через суд. Подробнее Олеся Савоськина.
3: Все началось в прошлом году с тикток-ролика, в котором 11-классница показывала, как прятать шпаргалки в одежде и специальных карманах и незаметно доставать их во время экзамена.
5: Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, мне кажется, что я ничего не знаю. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, я уже сходила в церковь, поставила свечку. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, я ассоциирую себя с недорослем, который ничего не знает и не понимает в учебе. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, у меня будут полные трусы шпаргалок.
3: Видео быстро разлетелось по соцсетям, а затем дошло и до Рособорнадзора. Автора ролика вычислили. Видео посмотрела Государственная экзаменационная комиссия. И уже через 10 дней после экзамена школьницы аннулировали результаты ЕГЭ по литературе без права пересдачи в текущем году. Причем прямо на экзамене девушку ни на чем не поймали. Но Рособорнадзор настаивал. В ролике фигурировали реальные задания, а сама выпускница во время ЕГЭ трижды выходила из аудитории. Школьница и ее отец отвечали. Видео было постановочным и снималось уже после экзамена ради просмотров и подписчиков. Для ролика девушка даже специально переоделась в шорты с карманами вместо школьной формы, а сам ЕГЭ писала в другой одежде. В итоге спор вокруг ЕГЭ превратился в разбирательство о том, насколько ролик в соцсетях может вообще считаться доказательством списывания. Почему суд все-таки встал на сторону школьницы, объясняет руководитель консалтинговой группы Vivi Cube, общественный уполномоченный по информационным технологиям и цифровизации в Москве Вадим Ткаченко.
8: Когда человек снимает какой-то ролик, понятно, что он это делает не в классе, в котором сдавался экзамен ЕГЭ. Это другая обстановка, там, возможно, сидят актеры. Поэтому, естественно, вот это и был аргумент основной у суда, что не доказан факт именно наличия шпаргалки во время экзамена. То есть не был удален ученик, не было замечаний во время экзамена, а уже после того, как были начислены баллы, признали экзамен несостоявшимся. У ученика снимаются баллы только в том случае, если он нарушил условия проведения ЕГЭ. То есть у нас предусмотрена ответственность административная и уголовная за раскрытие информации, за нарушение правил проведения ЕГЭ или зачисление лишних баллов и так далее. В данном случае не было ни административной, ни уголовной ответственности. Возникала дисциплинарная, но так как она доказана не была, суд встал на сторону ученика и родителя и признал, что не было использования шпаргалок на самом экзамене. А то, что человек распространяет шпаргалки у себя в ТикТоке, ответственности за это не предусмотрено.
3: Похожий случай недавно произошел и в Кабардино-Балкарии. Там выпускник через суд тоже смог вернуть аннулированные баллы по физике. Комиссия заподозрила школьника в использовании шпаргалки, но суды всех инстанций не нашли доказательств списывания. Для школьницы из Хабаровска все в итоге закончилось хорошо. Она поступила в театральную мастерскую Егора Дружинина и переехала в Москву. Редакция «Бизнес-ФМ» связалась с выпускницей, однако она отказалась комментировать ситуацию безвозмездно. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, «Бизнес-ФМ».
22: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
9: Телефон рекламной службы «Бизнес-ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
22: Имя нарицательное. Истории привычных названий на «Бизнес-ФМ».
24: В 1892 году шотландский химик сэр Джеймс Дьюар представил на открытой лекции сосуд для хранения сжиженных газов. Это была посеребренная стеклянная колба с двойными стенками, из пространства между которыми был выкачан воздух. Температура внутри него долгое время оставалась неизменной. Один из учеников сэра Джеймса, Рейнгольд Бергер, увидел коммерческие возможности этого изобретения. Он добавил к нему металлический корпус, пробку и крышку-стаканчик и стал продавать под названием «термос». В 1907 в США Рейнгольд Бергер получил патент на сосуд с двойными стенками и вакуумом между ними, даже не упомянув имени своего учителя. Сегодня права на использование торговой марки принадлежат китайской компании «Термос LLC». Но во всем мире сосуд с двойными стенками и вакуумом между ними иначе как термосом и не называют.
22: Имя нарицательное на «Бизнес-ФМ». «Между делом» с Кирой Альтман.
6: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Солифлор, рассказывала мне между делом, как искусственные цветы в нашей стране превратились в ритуальное явление.
7: Искусственные цветы еще с каких-то там китайских веков древнейших, это очень хороший подарок, потому что цветы делали из шелка, их покрывали золотом, их вырезали из дерева, потом итальянские, например, монахи тоже покрывали золотом и несли в подарок. Это очень дорогой подарок. В конце 19 века была такая симпатичная история, когда молодые люди общались между собой на языке цветка. То есть если у тебя, ты приходишь, у тебя в петлице там лилия искусственная. Это всем говорит, что ты сейчас влюблен. Или же ты приходишь к кому-то, и у тебя незабудка с чем-то. Это тоже что-то обозначает. Знаете, как вот сейчас эмодзи? Вот тогда вот это были такие эмодзи в петлицах. У девушек и у парней. Это было очень модно. Поэтому в Париже открылось очень много ателье искусственных цветов. В России, узнав про эту моду, тоже открыли ателье, где девушки делали из тряпочек и бумаги искусственные цветы. Но ровно как и сейчас, все хотели иметь французский продукт. Поэтому из Франции искусственные цветы везли и продавали, а наши не продавались. И тогда хозяева ателье придумали продавать их в лавках при кладбищах. Надо было сплавить эти искусственные цветы, которые они уже наделали, в надежде, что их будут покупать. А покупали по-прежнему французские, которые привозили из Франции.
6: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Солифлор. Кира Альтман, Business FM.
22: Между делом на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
14: У микрофона Сардар Аблекулиев. Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития воссоединенных субъектов страны поручил правительству совместно с агентством стратегических инициатив, региональными властями и представителями бизнеса сконцентрировать особые усилия на реализации стратегии устойчивого развития Приазовья. Свыше 2 миллионов человек в Донбассе и Новороссии получают федеральные меры поддержки. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом Владимиром Путиным о развитии воссоединенных субъектов России. Она подчеркнула, что гражданам предоставляются все социальные, трудовые и пенсионные гарантии. Так, с 2023 года пенсию получает порядка 1,5 миллионов человек. Голикова также отметила, что выдано практически 140 тысяч сертификатов на материнский капитал. Предпочтительный фонд. Формы его использования стали ежемесячные выплаты детям до 3 лет. Вспышка вируса Эбола в Конго является генеральной репетицией новой мировой пандемии, поскольку международное финансирование глобального здравоохранения быстро сокращается, а доверие людей к науке и многосторонним решениям колеблется, пишет Financial Times. Футболистки московского «Спартака» одержали победу над столичным ЦСКА в матче за Суперкубок России среди женских команд. Встреча завершилась со счетом 1-0. «Спартаковки» впервые в своей истории играли в матче за этот трофей. ЦСКА ранее выигрывал титул в 2024 году. Московский «Спартак» является чемпионом Суперлиги минувшего сезона, ЦСКА – действующим обладателем Кубка России. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
22: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
10: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. На чемпионате мира по футболу ряд новых правил. Изменения направлены на то, чтобы сделать игру динамичнее и честнее, сократить количество пауз и симуляций, уменьшить влияние судейских ошибок. Подробности буквально через минуту. В Париже за кражу книг русских классиков из европейских библиотек 6 граждан Грузии приговорили к срокам от 18 месяцев до 7 лет строгого режима, а общая сумма украденного оценивается в 2,5 миллиона евро. А есть ли позитивные итоги у операции «Пушкин»? На Занзибар без пересадок. Прямые рейсы со 2 июля по 24 октября планируются из Москвы по вторникам, четвергам и субботам. Почему выбраны эти даты и зачем туристы едут в Танзанию? Эти и другие темы на Business FM.
15: На проходящем чемпионате мира по футболу ряд новых правил. Изменения направлены на то, чтобы сделать игру динамичнее и честнее, сократить количество пауз и симуляций, уменьшить влияние судейских ошибок. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
22: Футбол с Григорием Гуреевым.
4: Еще в начале весны Международный совет футбольных ассоциаций утвердил нововведения, которые действуют на этом чемпионате мира. Вот некоторые из них. Жестче отслеживаются затяжки времени. На вбрасывание аута у команды есть 5 секунд с момента, когда рефери начал вести отсчет. Не успел вбросить, мяч переходит к сопернику. Это ноу-хау раскритиковал в разговоре с Business FM бывший футболист сборной России Александр Мостовой, участник чемпионата мира 1994 года.
11: Я думаю, что никто не будет на это обращать внимание. Есть много способов, как ты можешь потянуть время. Если к этому мы начнем сейчас придираться, то у нас вообще может футбол превратиться непонятно во что. Но будут мяч выбивать защитники в аут, и все.
4: На удар от ворот или розыгрыш даются те же 5 секунд от момента начала отсчета арбитрам. При задержке в пользу противника назначается угловой. Это мы уже видели, к слову, в РПЛ. При замене уходящий с поля игрок должен сделать это за 10 секунд с момента сигнала арбитра, поднятия таблички. В противном случае выходящий футболист будет вынужден ждать первой паузы, не менее минуты, прежде чем сможет вступить в игру. Заместитель главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков назвал новые правила адекватными и уместными.
12: В целом динамика чемпионата мира после введения новых правил действительно стала по ощущениям чуть получше. Другое дело, что пока и судьи, и футболисты путаются, такое ощущение в том, как это все должно работать. Иногда арбитр вспоминает про этот отсчет 5 секунд при вбрасывании аут, при замене, и показывает это акцентированно пальцами, иногда не вспоминает. От чего это зависит? Пока трудно сказать. Скорее всего, действительно, это рандом. Я лично как бы за то, чтобы динамика игры поощрялась, а затяжки карались.
4: Отдельные изменения касаются системы видеопомощи арбитрам. Полномочия ВАР расширились. Теперь можно отменять ошибочно показанную вторую желтую карточку и, как следствие, удаление игрока. Также видеоассистент имеет право отменять неверно назначенные угловые, если ошибка очевидна и ее можно быстро исправить. Еще один пункт в правилах грозит удалением за прикрытие рта рукой, плечом или футболкой. Правда, если разговор носит дружеский характер, то наказание не последует. Размытая картина получается, по мнению коллеги Ивана Житкова, главного редактора газеты «Спорт» день за днем.
13: Удивляет, конечно, вот это вот прикрывание рта во время перепалки, за которой дается карточка, потому что я не понимаю, как судьи будут решать. Люди просто о чем-то разговаривают на поле. Или у них перепалка, или они в дружелюбной форме разговаривают. Можно тогда еще, знаете, жучков тогда наставить, чтобы выяснять, перепалка там у игроков или нет. В проверке опытом нуждается вот эта вот история.
4: Любой футболист, покинувший поле в знак протеста против решения судьи, должен быть наказан красной карточкой. То же самое относится и к сотрудникам команды, которые просят игроков покинуть поле. А если демарш команды станет причиной отмены матча, то она получит техническое поражение. К этому подтолкнул недавний скандальный финал Кубка Африканских наций. Отдельно стоит отметить перерывы на водопой. Две паузы в середине каждого из таймов, обе по 3 минуты. Жара пока в Северной Америке приемлемая, меньше 30 градусов. И большой необходимости в этом кажется, что нет. Но и каких-то сильных затягиваний времени матча тоже не возникало. Григорий Гуреев, Business FM.
15: Итоги операции «Пушкин». В Париже за кражу книг русских классиков из европейских библиотек 6 граждан Грузии приговорили к срокам от 18 месяцев до 7 лет строгого режима, пишет Le Monde. Подсудимых признали виновными в преступном сговоре с целью подготовки преступления и кражи культурных ценностей. До этого часть похитителей осудили в других европейских странах. Общая сумма украденного оценивается в 2,5 миллиона евро. Подробнее Екатерина Штрыкова.
16: В 22-м и 23-м годах 7 выходцев из Грузии украли около 200 ценных изданий русских классиков. География их преступлений охватывает Францию, Швейцарию, Германию, Финляндию, Польшу и Балтийские страны. Как заявил французский прокурор, грабители совершили спланированную кражу, совершенную с дотошностью и цинизмом. Один из эпизодов описывает Le Monde. В октябре 23-го 56-летний Валериан Рожаеви, букинист из Тбилиси, пришел в библиотеку высшей нормальной школы Леона под видом ученого, который пишет докторскую по Александру Пушкину. По-французски не говорил, по телефону ему все переводила сестра. Выданной библиотекой 14 редчайших изданий поэта он сфотографировал со всех сторон, сделал записи в блокноте и многократно кому-то звонил. А в Национальной библиотеке Франции Рожееви выкрал ценные издания Боротынского, два первых издания Лермонтова и 6 томов того же Пушкина первой четверти 19 века. Примечательно, что краденные книги грабитель заменил муляжами с состаренными страницами и точными копиями обложек. Помимо редких, в том числе прижизненных изданий признанных классиков, в списке украденного группировкой фигурируют и книги более современных авторов, например, футуриста Алексея Крученых, который на Западе, по словам экспертов, ценится больше, чем в России. Некоторые иностранные СМИ высказывают предположение, что экземпляры могли предназначаться для российского рынка. Это подтверждал в своих показаниях на суде в 25-м году и один из преступников. По его словам, операцию финансировал некий московский торговец с редкими книгами. Однако существенных доказательств этой версии не приводятся. Краденные экземпляры на рынке антиквариата особой ценности не представляют, говорит эксперт антикварной книги Екатерина Кухта.
17: В таком количестве книги с библиотечными штампами, такого качества книги, во-первых, их нельзя продать за те деньги, сколько стоят эти книги без печатей. Во-вторых, я не представляю себе большого количества людей, которые бы хотели их купить. Дело в том, что по профессиональным сообществам были распространены списки украденных книг. Так вот, в этих списках фигурируют из разных библиотек были украдены одни и те же книги, одни и те же издания. Надеяться на то, что они найдут, не знаю, 5 или 6 человек, которые хотят у них купить книги с печатью Национальной библиотеки Франции, я не представляю. Получается, что книги после того, как их сдавали, не просматривались в библиотеке.

0: Первое издание Евгения Онегина ушло с молотка за 467 тысяч фунтов. Продолжит букинист Юрий Лучников.
1: И Сотби, и Кристи с удовольствием берут русские лоты, но никто это делать не будет, понимаете, если это утащено из библиотеки, тем более там надо подчищать, целая система существует, вывода печати. В высокой степени вероятности под эти вещи должен быть клиент. Большое количество коллекций, мы же их не видим, понимаете, мы узнаем о них случайно, они поступают на рынок после смерти коллекционера.
0: Как говорят эксперты рынка антикварных книг, акцент в этой истории сильно сместился. Так называемая «операция Пушкин» могла стать яркой иллюстрацией необходимости защиты ценных книг, а в итоге оказалась почвой для политических спекуляций. Екатерина Штрыкова, Ольга Кашинская, Бизнес ФМ.
2: Занзибары без пересадок. Прямые рейсы со 2 июля по 24 октября планируются из Москвы по вторникам, четвергам и субботам. Почему выбраны эти даты и зачем туристы едут в Танзанию? Наталья Воробьева об этом.
3: Пока прямых рейсов на Занзибар нет. Летят сначала в крупнейший город Танзании Дар-эс-Салам, а потом только на остров. Он находится в 40 километрах от побережья страны. Вообще Занзибар – это архипелаг в Индийском океане. В его основе три острова. Но обычно говоря, Занзибаре имеют в виду остров Угуджа. Там старейшая часть столицы Занзибар – Стоунтаун, каменный город. Одна из его главных достопримечательностей – дом лидера легендарной рок-группы Queen Фредди Меркьюри. Здесь он прожил практически до 18 лет. Тогда его звали Фарух Балсара. Со 2 июля билеты на прямой перелет в Занзибар уже продаются. С 9 по 17 июля он стоит от 76 тысяч рублей туда и обратно. Перевозчик Air Tanzania, рейс Москва Дар-эс-Салам с технической остановкой на Занзибаре. Все выглядит так. Сначала 8,5 часов лететь до острова, потом 3-часовая пересадка, а далее 40 минут до конечной точки. Всего 12 часов. При этом обратный прямой рейс только из Дар-эс-Салама. И перелет в Москву с сократится до 9 часов. На Занзибаре средняя температура воздуха плюс 28, воды плюс 26-29. Это исключительно пляжный отдых, белый песок, бирюзовый океан и морепродукты. Лучшее время для отпуска с июня по октябрь, когда сухо и безветренно. Примерно на это время и планируются прямые рейсы, говорит гендиректор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
4: Единственный минус он всегда был перелет. Сейчас мы готовимся к запуску прямого сообщения. Туристы активно спрашивают, но мы пока ожидаем от перевозчика, какие квоты мест они распределят именно на туроператоров, потому что порядка 2-3 туроператоров обратились за квоты мест. Если все получится, у туроператоров появятся гарантированные перелеты, но я по-прежнему считаю, что большая часть потока будет идти не на прямой перевозке, поскольку она все-таки не имеет ежедневную частоту, а на транзите через Ближний Восток, который по-прежнему востребован, плюс всегда транзит будет дешевле. Это фактор, который последние годы с нами. Надо понимать, что в Танзанию обычно туристы летают не менее чем на 10 дней, и цена начинается от 220-250 тысяч рублей.
3: При выборе отеля стоит учитывать нюансы. Не все пляжные отели действительно удобны для купания. Из-за отливов иногда от берега до глубокой воды приходится идти 300-500 метров по отмели. Местная кухня скорее напоминает индийскую. Алкоголь продается в отдельных магазинах. Официальная валюта – Танзания. Низкий шиллинг, но почти везде принимают доллары США. Многие цены в отелях, турах и экскурсиях указываются именно в долларах. И лучше брать купюры нового образца. А для мелких покупок все-таки менять их на местную валюту. Главное достояние страны – это национальные парки, где можно увидеть большую африканскую пятерку. Это 5 видов самых известных и опасных диких животных Африки. В нее входят львы, слоны, носороги, буйволы и леопарды. Также находятся желающие подняться на самую высокую точку Африки, гору Килиманджаро, высота которой почти 6 тысяч метров. Восхождение на нее эквивалентно путешествию от экватора к Северному полюсу. Новый авиаперелет создан не случайно. Туроператоры говорят, что российские туристы любят сначала понежиться на солнце и поплавать в океане, а потом только разглядывать достопримечательности. Поэтому оптимальный отдых для Танзании именно 10 дней, говорит гендиректор туристической сети «Розовый слон», вице-президент Альянса туристических агентств агентств России Александр Мкрчан.
5: Вот наши люди как любят приехать на Занзибар, побыть 4-5 дней, после этого перелет в город Аруши, это север Танзании, в сторону Килиманджаро, дальше трансфер в Нгоронгоро, еще дальше в Масаи-парк, Серенгети-парк, это там, где вы можете увидеть большую африканскую пятерку, причем не надо даже долго искать львов этих, леопардов, гепардов, носорогов, это все

0: буквально рядом, близко, в течение пары-тройки часов вы можете увидеть до сотни животных различных.
1: Однако, как отмечают туроператоры, пока о каком-то высоком спросе на Занзибар говорить не приходится. Наши соотечественники Занзибар, а значит и Танзанию, воспринимают как зимнее пляжное направление. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
2: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
3: Телефон рекламной службы Бизнес ФМ в Нижнем Новгороде 280-82-42.
4: Пока звучит этот текст, мир сделает 150 тысяч телефонных звонков.
5: Успеть за 10 секунд на Бизнес ФМ. Дело вкуса. С Катей Калиной.
6: Мечты, если не о вечной жизни, то о вечной молодости подпитывают и в кофемании. Правда, всего в двух ее точках. Видимо, где эти мечты наиболее востребованы – в Сколково и на Неглинной. К шефской фантазии подключили эндокринологов и специалистов по превентивной медицине, чтобы совместно родить лонгживити-меню. То, что все чаще и чаще запрашивает гость с деньгами. Белый рис заменили на бурый, пшеничный хлеб на безглютеновый гречишный, а сиропы и сахар в соусах – на пребиотики, аллюлозу и инулин. Каша специального меню варится на костном бульоне, сметана и домашний майонез уступили место легкому йогурту. В общем, изменения, можно сказать, революционные. Из свежих позиций ПП-меню – салат из корня сельдерея с говядиной и яйцом, теплый салат с морепродуктами и функциональные напитки, вроде супергрина для поддержания микробиома и джинджер-шприца для тех, кто хочет новую версию себя, но не готов отказаться от знакомого слова в названии летнего коктейля. Еще один ресторан, вскочивший в поезд модного движения любви к себе, бюро ЦУМ. Вслед за зеленым меню без лактозы, глютена и продуктов животного происхождения, ребята создали меню для гостей на GLP-1 терапии. Проще говоря, для тех, кто принимает Оземпик и его аналоги. В этих блюдах много белка для поддержания мышечной массы, витаминов, аминокислот и ферментов. Задача приучить организм питаться правильно, чтобы даже без препаратов система здорового жизнеобеспечения работала как часы. Филе миньон из батата с пакчой и томатами кимчи, лосось с авокадо и черной икрой и сорбет из красных апельсинов точно не из прескуранта, все еще местами действующих санаторных диетических столовых. С вами была Катя Калина.
2: Дело вкуса на Бизнес ФМ.
7: Вы слушаете Бизнес ФМ. Наталья Касперская рассказала о закрытом совещании представителей Роскомнадзора с компаниями-разработчиками программного обеспечения. Президент группы компаний InfoWatch описал это как в анекдоте. На повестке стояли выстраивание взаимодействия с разработчиками, обсуждение альтернативы зарубежных репозиториев и, как следствие, планы по созданию государственного VPN под нужды российских айтишников. Алина Орлова подробнее.
8: Резонанс вызвало не само закрытое совещание, а подробности, которые описала в своем телеграм-канале Наталья Касперская. Она пишет, что спросила замглавы Роскомнадзора Олега Терлякова, насколько эффективны ваши блокировки. Он ответил, что регулятор находит их успешными. Тогда Касперская спросила присутствующих, кто из них общается в Телеграм. Руки поднял весь зал. Терляков отшутился дословно. Ну что ж, тогда у вас и проблем нет, и РКН не такой уж и плохой. Глава InfoWatch оценила остроумие, но в своем посте задалась вопросом, цитирую, о целесообразности траты времени и госсредств на то, что вообще не работает. Роскомнадзор считает себя техническим исполнителем воли других неназванных органов. Но, например, IT-специалист может сказать начальнику, что задача технически невозможна или вредна. Почему же Роскомнадзор, где работают крутые специалисты, не может отказаться от неработающих блокировок Телеграма и VPN, раз ограничения не достигают цели, написала Касперская. Мы обсудили это с разработчиками, комментирует технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
9: Человек, если он хочет посмотреть запрещенный видеохостинг, он найдет способы его посмотреть. Какой-то процент пользователей перестанут заходить, не будут обходить блокировки. Это те же самые люди, которые могли бы в целом и на кнопочных телефонах читать смски.
10: Это такой ком, который копится. Туда можно и триллионы денег потратить. Будет действительно хуже, будут что-то увеличиваться, блокироваться, но это не будет работать именно так, как и планировалось. Нужно начинать не с большого желания и руководства, а именно с разработчиков. разработке средств, в первую очередь, аппаратных, программных, которые будут позволять блокировать, сделать свой действительно НГФВ какой-то. Но явно не начинать закупки каких-то решений, которые используются, которые не обновлялись уже несколько годов. Это сделать свое, подождать и уже получить готовые продукты.
8: Абсолютно очевидно, что это совещание, которое, если верить утечкам, только положило начало плотному контакту РКН с разработчиками ПО, проводилось главным образом для обсуждения идеи GhostVPN. В планах ведомства это должен быть единый сервис для доступа программистов к ресурсам и репозиториям, которые у нас не запрещены, но сами в одностороннем порядке ограничили вход россиянам. Некоторые эксперты в беседе с нами предположили, что в дальнейшем эта задумка распространится и на обычных пользователей, а не только на IT-компании. Комментирует гендиректор компании Modum Lab, которая занимается разработкой технологий виртуальной реальности, Дмитрий Кириллов.
11: Затея вроде как бы с одной стороны рациональная, с другой стороны, учитывая то, какой маркетинг был у нашего национального мессенджера, что многие люди просто его не ставят на телефон, потому что боятся его ставить. Знаю людей, которые его ставят на отдельный телефон, которые оставляют на работе, причем это госслужащие некоторые из них, мои знакомые. То я считаю, что не сыщет популярности эта инициатива.
8: В заключении сообщения Наталья Касперская предложила ВЦИОМ или Медиаскоп провести исследование о том, сколько граждан используют VPN и имеют доступ в Telegram, так сказать, чтобы получить реальную картину. Хотя сам пост предпринимательницы получился весьма красноречивым. Больше 1000 жарких комментариев пользователей он собрал именно в Telegram. Алина Орлова, Михаил Лапушкин, Бизнес-ФМ.
7: BMW показала автомобиль, который умеет менять цвет кузова одним нажатием кнопки. На выставке Compex 2026 в Тайбэе компания представила iX3 Flow Edition с покрытием на основе электронных чернил. Автоэксперты уже назвали технологию потенциальной машиной-хамелеоном, но вместе с эффектным дизайном появляются вопросы о цене таких автомобилей и о возможных ограничениях, комментирует ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров.
12: Востребованность, конечно, яркая. Это вау-эффект, это возможность не каждый раз делать какие-то новые облики, луки автомобиля, использовать пленку, какие-то еще вещи, а просто программно это менять. Вот, с другой стороны, рекламные возможности, возможности какие-то профессиональные кастомизировать автомобили, ну, нанесение специальной какой-то расцветки, ну, это, наверное, вторично, потому что все-таки дешевле, наверное, практически сделать краской. И здесь будет просто считаться стоимость, насколько это будет дорого в производстве, а какую-то ограниченную лимиточку сделать. Будет вполне интересно. Совсем серийно запустить. Это на первых шагах всегда такие технологии дорогие, когда они уже выходят в массовую историю, тогда они становятся более доступными. Тут же вопрос не просто изначально сделать такие чернила, а возможность ремонта, вот ударили такую машину, то есть какая-то секция не будет работать, как они между собой связаны. Ну, наверное, это будет поначалу недешево. В каких-то шоу-моментах, рекламах, кино, еще где-то, может быть, как кастомные отдельные автомобили, я думаю, это будет использоваться. Гражданские службы, там, полиция, пожарные, еще кто-то. Вот у вас машина едет на вызов, она горит одними огнями. Она едет в парк, она, соответственно, горит другими огнями. А возможно, просто привлечь внимание в случае ДТП. Но в первую, конечно, напрашивается рекламная история, потому что здесь у вас весь автомобиль может, по сути, транслировать какой-то контент. Наверняка под какие-то ограничения это будет попадать. А с точки зрения смены цвета автомобиля, ну вот сейчас, например, по документам машина может быть одного цвета, а снаружи пленка нанесена совершенно другого. И поскольку это пленка, ее можно удалить, то это не считается нарушением. Тут именно по части, что называется, прямых запретов, проблем быть не должно, а вот по части транслируемого контента будут ограничения, потому что уже сейчас многие автомобили транслируют какие-то надписи, но они выводятся не на всю поверхность, а, допустим, на оптику автомобильную. Но поскольку вы здесь можете транслировать не только цвет, в перспективе еще и какие-то изображения, картины, надписи, а потом еще и видеоизображения, и вот когда уже пойдут ролики транслироваться на всю поверхность автомобиля, здесь как раз могут возникнуть вопросы.
7: Ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров. В BMW говорят, что технология уже приблизилась к серийному производству. Электронные покрытия сделали устойчивее к солнцу и к автомойкам. А сама система стала компактнее и незаметнее внутри автомобиля. Пока iX3 Flow Edition показывает только заранее заданные узоры и всего 8 анимаций. Мода возвращается к истокам. В зумерской среде взорвали спрос крошечные бабушкины часы. По данным Bloomberg, их выбирают в основном девушки 20-30 лет. Во-первых, это часть эстетики тихой роскоши. Во-вторых, их носят Шаломе, Бэт Банни, Хайли Бибер и другие знаменитости. Наконец, такие часики отлично сочетаются с другими браслетами любых фасонов. Бренды уже перестроились. Если раньше стандартом были диаметр 42 мм, то теперь популярны модели почти в два раза меньше. Пришел ли такой тренд в Россию, комментирует персональный стилист, преподаватель Британской высшей школы дизайна Екатерина Деева.
13: Этот тренд абсолютно точно прослеживается и в России тоже. Это глобальный тренд и закономерный, когда долго было популярно что-то большое, становится популярным что-то маленькое. И наоборот, та же самая история касается элегантных, аккуратных моделей часов, которые сейчас супер популярны. Действительно, тренд этот подхватили в основном зумеры и молодые женщины, но я не думаю, что здесь есть какая-то специфическая особенность, кроме вот такой чувствительности к трендам, которая всегда есть у молодой аудитории, она более выражена, чем у возрастной аудитории или мужчин. Мужчины тоже, как правило, чуть менее чувствительны к трендам. Поэтому тут тоже как будто бы закономерная ситуация. И я бы не сказала, что бренды как-то специфическим образом подстраиваются под потребности зумеров. Если мы говорим про крупные, люксовые, тяжелые часовые бренды, я думаю, это только в рамках каких-то интересных коллабораций, когда появляются диффузные модели с более доступным ценником. А так, такие гиганты, как Casio, всегда предлагают разные варианты развития событий, где всякими доступными способами можно понять, сколько времени. Такое я бы, наверное, не отметила.
7: Екатерина Деева, преподаватель Британской высшей школы дизайна. Rolex и Cartier в этом году выпустили новые миниатюрные модели стоимостью от 2 миллионов и 4 миллионов, соответственно. Более доступные варианты у Кандина, Casio и Ли Купер. У Кандина цены начинаются примерно от 20 тысяч рублей, у остальных брендов от 6 тысяч рублей.
2: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
14: 7 июня в Париже завершился второй из четырех теннисных турниров серии «Большого шлема». Открытый чемпионат Франции или Ролан-Гаррос. В этот раз сюрпризов было так много, что иногда строить дальнейшие прогнозы и фантазировать было интереснее, чем наблюдать за событиями на корте. Начнем с мужчин. В последних 9 турнирах «Большого шлема» побеждали первые две ракетки мира – Янек Синнер и Карлос Алькарас. Испанец снялся незадолго до начала турнира из-за травмы запястья, а итальянец проиграл во втором раунде малоизвестному аргентинцу Хуану Мануэлю Сарундолу. Два друга из Монако – Даниил Медведев и Александр Бублик – вообще выбыли из борьбы в первых своих матчах. Великий Новак Джокович продержался до третьего раунда. До финала добрались немец Александр Зверев и итальянец Флавио Каболли. Александр оказался сильнее в 5 сетах и завоевал, наконец, свой первый трофей самой престижной теннисной серии. Он стал первым немцем с 96 года, победившим в турнире «Большого шлема». Женская сетка одиночного разряда порадовала победой 19-летней Миры Андреевой. В финале в 2 сетах Андреева обыграла польку Майю Хвалинска. Из топовых теннисисток до четвертьфинала добралась только первая ракетка мира Арина Соболенко. Но там она уступила Диане Шнайдер. Джессика Пегула выбыла в первом раунде. Елена Рыбакина во втором. Коко Гауф в третьем. А Ига Свентек в четвертом. Этот Ролан-Гаррос подарил нам двух новых чемпионов. Оба победителя завоевали свои первые титулы на турнирах «Большого шлема» и увезли домой по 2 миллиона 800 тысяч евро из рекордного общего призового фонда в 61 миллион 700 тысяч. Позади один из самых неожиданных турниров серии «Мастерс» в истории. А впереди дальнейшие успехи молодой Миры Андреевой.
2: Спорт и деньги на «Бизнес-ФМ». Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
15: У микрофона Сардар Уликулеев. Российская армия удерживает стратегическое преимущество, идет вперед, противник не может сдержать этот натиск и прибегает к террористическим методам. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию воссоединенных субъектов страны. Более 7700 многоквартирных жилых домов восстановлено в Донбассе и Новороссии. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Это порядка 24 миллионов квадратных метров, сказал Хуснуллин в ходе совещания с главой государства Владимиром Путиным о развитии воссоединенных субъектов России. Вице-премьер добавил, что в регионах Донбасса и Новороссии также впервые за постсоветскую историю реализуется программа капитального ремонта многоквартирных домов, а также программа по замене лифтов. Удары израильских ВВС с начала субботы затронули значительную часть юга Ливана, включая районы Набатии и Джаззина, передает Ливанское национальное агентство новостей ННА. По данным агентства, в результате одного из ударов погиб глава муниципалитета населенного пункта Рейхана Алибади. Израиль продолжает наносить удары по территории Ливана, несмотря на действующие договоренности о прекращении огня и проходящие при посредничестве штатов ливано-израильские переговоры. Первый в России и в мире винный город «Белый мыс» открылся в Геленджике, передает ТАСС. Винный город располагается на набережной Геленджика. Его общая площадь составляет 42 тысячи квадратных метров. На территории винного города в том числе располагаются музеи вина Льва Голицына, энотека с крупнейшей коллекцией российского вина и дегустационные залы, испытательно-лабораторный центр, а также представительство Ассоциации виноградарей и виноделов России. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
5: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Один из крупнейших в мире центров сертификации сайтов, японский Global Sign, начал отзывать сертификаты безопасности российских сайтов. Пострадать могут до 20 тысяч отечественных ресурсов. Как это отразится на пользователях и есть ли решение? Татнефть ввела на некоторых АЗС в разных регионах ограничения на продажу топлива. Объявления появились на отдельных заправках сети, а Российский топливный союз опроверг информацию о дефиците бензина в Москве, где автомобилисты заметили проблемы с топливом. Иран подтверждает, мирное соглашение США будет подписано в ближайшие дни, но не 14 июня. А Трамп утверждает, что документ будет закреплен подписями в воскресенье, в день его 80-летия. Так будет ли сделка и когда? Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Один из крупнейших в мире центров сертификации сайтов, японский Global Sign, начал отзывать сертификаты безопасности российских сайтов. Пострадать могут до 20 тысяч отечественных ресурсов. Дело в том, что SSL-сертификаты – это своеобразный паспорт сайта, по которому браузер понимает, безопасный это портал или нет. При отзыве серийный номер сертификата попадает в публичный список, который браузеры проверяют при каждом подключении, после чего Chrome, Safari или Firefox показывают предупреждение о небезопасном соединении, либо блокируют доступ. Об отзыве сертификатов стало известно из письма гендиректора российского юрлица GMO Global Sign Russia Дмитрия Рыжикова в адрес партнеров компании в России, узнал РБК. Рыжиков пишет, что международный консорциум CA Browser Forum, в который входят все крупнейшие центры сертификации мира и разработчики браузеров, утвердил обновление и требования к проверке организации. Это подразумевает жесткое исполнение международных санкций. Global Sign обслуживает сайты крупнейших частных компаний России. Т-банк уведомил клиентов о возможных проблемах со входом на сайт, а Россельхозбанк о возможных ошибках в старой версии Android-приложения. В Минцифры заявили, что при отзыве международных сертификатов безопасности российские владельцы сайтов могут оперативно и бесплатно получить российские сертификаты через заявку на госуслугах, комментирует управляющий РТМ-группы эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
16: Что касается Global Sign, это организация, которая занимается выпуском платных сертификатов. Для того, чтобы получить такой платный сертификат, тебе нужно заплатить определенную сумму денег, и в названии сертификата, в его реквизитах будет, например, название твоего проекта .ru, и будет написано компания, которой принадлежит этот проект, и в зависимости от того, какая глубина вот этой вот, достаточно, кстати говоря, формальной проверки со стороны самого Global Sign, и цена сертификата будет отличаться. $100, что-то в этом этом духе. Этим пользуются те, кто занимаются поисковой оптимизацией. Например, если у вас какой-то большой проект, вы условно Wildberries, Zone, какой-то большой интернет-проект, и для вас поиск в Гугле, Яндексе имеет большое значение, и для вас эти $100 это, по сути, ничего, вы с высокой долей вероятности его купите. Потому что поисковые машины, они понимают, что если проект готов потратить несколько десятков или сотен долларов на просто сертификат, ну, значит, это не совсем плохой проект. То есть ему можно дать плюсик к карме. И вот этот плюсик к карме, он может в результатах поиска достаточно существенное значение иметь. И поэтому вот компании покупали эти SSL-сертификаты. Мы можем сделать любой центр сертификации. Вопрос, как популярные браузеры будут на него реагировать. Например, если вы зайдете на сайт, у которого сертификат выпущен Global Sign, браузер будет доволен, у вас не будет появляться никакого окна с предупреждением, что этот сайт небезопасен. А вот если браузер не доверяет сертификату, и он будет все время ругаться. Конечно, это условный Яндекс.Браузер к этому быстро адаптируется и не будет сопротивляться. Но тем не менее, пользователи, например, какого-нибудь Google Chrome, они в какой-то момент могут начать заходить на сайт, и у них каждый второй сайт перестанет открываться, потому что сертификат плохой, мы ему не доверяем.
7: Управляющий РТМ-группы Евгений Царев. О последствиях такого решения Global Sign говорит руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт РАЦИТ, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
17: Если говорить глобально, то все это ведет к ухудшению вероятности интернета, потому что все те технические решения, о которых мы говорим, они работают в комплексе. То есть есть с одной стороны сайты, с другой стороны есть сертификаты, подтверждающие, что эти сайты добропорядочные, а с третьей стороны есть браузеры, которые признают эти сертификаты. Когда у вас связка разрывается, у вас начинаются проблемы. Безусловно, если мы говорим про крупнейших игроков, они используют коммерческие платные сертификаты, они стоят довольно дорого. Global Sign — это один из крупнейших игроков, так или иначе оставшихся на российском рынке. Не самый главный, потому что есть еще некоммерческий Let's Encrypt, который довольно активно продвигался различными хостинговыми компаниями. Решение, что называется, из коробки, доступное сразу. Они тоже ведут определенные действия по этому поводу сейчас в отношении некоторых российских компаний. Да, есть решение Минцифры, которое неким образом может помочь российским компаниям, но у него есть очевидные условия, эти сертификаты будут работать только с российскими браузерами. Пользователям надо будет гораздо более активно переходить на эти браузеры, отказываться от Chrome, от Safari. А те, кто, например, сдает отчеты в налоговую юрлицу, не знают эту ситуацию, что для того, чтобы у тебя все получилось, тебе нужно заходить в личный кабинет при помощи Яндекс.Браузера, потому что он поддерживает все вот эти инструменты там шифрования, защиты информации, сертификаты и так далее. Сейчас с расширением круга ресурсов, которые смогут работать только, по сути, с российскими сертификатами, число людей, которым это понадобится, станет многократно больше. Есть браузеры, которые, в принципе, не разрешают переходить на такие сайты.
7: Олег Капранов, автор канала «Токсичная цифра». У российских владельцев сайтов пока остаются другие варианты, где можно получить сертификаты безопасности. Лидером среди бесплатных сертификатов является Let's Encrypt, а госсектор и так использует сертификаты Минцифры. Однако эксперты предупреждают, Let's Encrypt и Global Sign, а также выдают сертификаты, без которых нельзя установить приложение на операционные системы Windows, Mac OS или iOS, и в случае их отзыва российские разработчики лишаются возможности легально распространять свой софт. Татнефть ввела на некоторых АЗС в разных регионах ограничения на продажу топлива. Не более 20 литров 92-го и 95-го в руки, дизеля не более 40 литров на машину. Такие объявления появились на отдельных заправках сети. В официальном телеграм-канале Татнефти клиенты пишут в комментариях о лимитах в Москве, Смоленске, Казани, Чебоксарах. По сообщениям Улпрессы, в Ульяновске та же ситуация. По данным телеканала 78, ограничения ввели и в Петербурге. При этом там отметили, что на заправках Роснефти нет никаких ограничений, хотя они находятся в 100 метрах друг от друга. Похожие ситуации в Подмосковье. Слушатель Бизнес-ФМ написал нам в чат бот Макс, что в Калиново АЗС Татнефти была закрыта, в Серпухове оплата была только наличными и отпускали 20 литров в руки, а на подъезде к МКАДу а карту приняли, но тоже дали только 20 литров на машину. На горячей линии сети АЗС на вопрос об ограничениях говорят, что нужно узнавать на конкретных заправках. Компания Татнефть пока не комментирует ситуацию. Вот что рассказал водитель из Подмосковья Андрей, который столкнулся с ограничениями на АЗС.
18: Вчера ехал на мероприятие в парк Патриот. Уже загорелась туда по дороге лампочка. Так как заправляюсь обычно на Татнефть, Танека, дизельное топливо. Решил, что там на обратном пути нашел заправку. И уже впритык туда подъехал. И получается, пошел оплачивать, значит, в терминал самообслуживания. Вбил 80 литров. Подошла девушка, говорит, убирайте 80 литров. Максимум можно 40 дизеля и 20 бензина. Я говорю, а в чем проблема? Они говорят, ну вот с сегодняшнего дня ввели ограничения. Ну, то есть со вчерашнего получается. Бонусами оплатить нельзя. Ну, начисление идет, а оплатить бонусами нельзя накопленными. Заправился максимально сколько мог. Уехал. Вот сегодня где-то с утра при съезде с трешки на Звенигородку, там Татнефть, уже решил еще 40 литров залить. Ну и посмотреть, там есть ограничения, нет, на этой заправке. Да, действительно, ограничения есть. Также 40 дизель, 20 бензин. Но самое интересное, что уже не принимают оплату ни карт, ничего, только наличная оплата. Через терминал самообслуживания, соответственно, не заправится. Через мобильное приложение Татнефть тоже не заправится. Бонусы не списать. На мой вопрос, что происходит, девушка сказала, что вот, видимо, связано это с ограничениями со всеми.
7: Водитель из Подмосковья Андрей, глава Татарстана, сообщил, что на отдельных АЗС республики были зафиксированы очереди на покупку топлива, в связи с чем на станциях ввели временные лимиты во избежание искусственного ажиотажа и для обеспечения устойчивой ситуации. А как напоминает Интерфакс, 12 июня в Татарстане был атакован НПЗ. Сообщалось, что последствия атаки БПЛА уже устранены. О ситуации на заправках в Татарстане говорит местный житель, водитель Рамиль.
19: Была атака на город Нижнекамск. После этого, где-то после 11 часов, заправки начали закрывать именно за Татнефть. А другие сети и заправки начали цены поднимать сразу на 2-3 рубля за литр. Я лично хотел заправить, смотрю, тут одна закрыта заправка, другая закрыта заправка. Позвонил на горячую линию Татнефти, чтобы сказали, почему закрыта, в связи с чем. Они говорят, у нас информации нет никакой. Я покатался по городу, начали собираться очереди на заправках.
7: Какого это формата были ограничения?
19: Больше 20 литров не наливаем. А на другие заправки, которые еще должны были открыты, 95-го бензина не было. Ну, я 95-й заправ. Вот приезжает Татнефть сейчас я, она закрыта. Человек хотел заправиться иностранными номерами, но мимо. В Телеграме, в официальном канале Татнефти, они не отвечают, почему, зачем.
7: Водитель Рамиля, Российский топливный союз опроверг информацию о дефиците бензина в столице, пишет агентство «Москва». В заявлении сказано, что на фоне сообщений в соцсетях союз уведомляет, что автомобильные заправочные станции в Москве обеспечены топливом и продажа бензина происходит в штатном режиме. Крупнейшая сделка в Голливуде. Минюст США одобрил слияние Paramount и Warner Bros. Это покупка почти за 111 миллиардов долларов. В результате Paramount получит одну из крупнейших библиотек контента в мире от Гарри Поттера до CNN. А вместе с этим и долг 80 миллиардов долларов. Netflix, который тоже претендовал на Warner Bros., в итоге остался в стороне. Проблема в том, что слабый игрок поглотил сильного рынку. От этого лучше не будет, говорит главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
20: Парамаунты последние годы не показывали особенных каких-то успехов. И поэтому то, что Парамаунты поглотили Ворнеров, а не наоборот, это кажется каким-то очень странным событием. В результате, боюсь, что рынку от этого лучше не будет. Потому что слабый игрок поглотил довольно сильного игрока со слабыми позициями в моменте. И в чем было бы преимущество, если бы Ворнерами завладел Netflix? Netflix — это технологичная компания. Они понимают, как нужно существовать на сегодняшнем рынке, когда кинопрокат уже не тот, что был даже до 2019 года. Это говорит о том, что пока еще киноиндустрия голливудская не готова всецело к цифровой трансформации, которая ее бы подтолкнула слияние с Netflix. Мы, скорее всего, увидим не рост от объединения двух студий, а, скорее всего, их падение.
21: Есть ли риск, что после таких слияний контента станет меньше, а подписки на эти самые стриминги дороже станут?
20: Очевидно, что контента станет меньше. В принципе, сейчас есть инфляция контента, и может подниматься стоимость подписки. И думаю, что в ближайшее время мы увидим в Голливуде проекты по объединению платформ, которые будут продаваться в комбо-подписке, либо уже приобретаться отдельные наименования. То, что все время сделали Apple с музыкой. Примерно то же самое у нас будет в ближайшее время с сериалами и фильмами.
7: Главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
22: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
0: На экономический форум в Санкт-Петербург я традиционно приезжаю ежегодно, чтобы посмотреть, что представят автопроизводители в качестве своих основных достижений за прошедший год. Бренд «Волга» впервые показал новый кроссовер К50, который оказался дорестайлинговым «Джили Манджаро». Изменения – иная решетка радиатора с надписью «Волга», шильдик на руле, на центральном тоннеле и на задней части автомобиля. Бачок омывателя был увеличен до 5 литров. Так же, как и у китайского донора, у «Волги» будет три комплектации, средняя из которых была представлена на стенде и отличалась от «Джили Манджаро» салоном из кожзаменителя без «Алькантары». «Алькантара» будет доступна только в максимальном исполнении модели. Цены на автомобиль стартуют от 4 200 000 рублей в базовой комплектации и до 4 миллионов 600 тысяч в топе. Еще один перелицованный китайский автомобиль на форуме – седан «Сенат». Причем не «Аурус», а просто «Сенат». Автомобиль сделан на базе «Хончи H9», но версии, которая никогда у нас представлена не была. 3 литра бензин и полный привод. Слегка изменена передняя часть и интерьер. Стоимость нового «Сенат 900» от 12 миллионов рублей. В этом году автомобильным партнером форума стал бренд «Хончи». На их стенде стоял премиальный седан «Гойя», на презентации которого я была за неделю до ПМФ. Машина весьма интересна снаружи и внутри, но является, пожалуй, самой дорогой среди китайских, официально поставляемых на нашем рынке автомобилей. Его цена в топовой комплектации – 31 миллион 700 тысяч рублей. На стенде «Лада», помимо «Азимута» и «Нивы», была представлена спортивная версия «Искры». Турбированный двигатель 1.6 выдает невиданные для «АвтоВАЗа» 218 лошадиных сил и 280 ньютон-метров крутящего момента. В пару к мотору идет шестиступенчатая секвентальная коробка передач. В основном эти автомобили предназначены для участия в кольцевых гонках одноименного кубка.
5: Тест-драйв на Business FM.
7: Вы слушаете Business FM. На московский регион обрушился шторм. Залило Зеленоград, Долгопрудный, сильно досталось Мытищам. В Жуковском молния ударила в жилой дом. Пинягинское шоссе в Красногорске превратилось в бурную реку. Жители Южного Бутова в соцсетях делились кадрами тропического ливня и града. На Ленинградском проспекте из-за сильного дождя оказались подтоплены отдельные участки дорог. Подтопило и только отремонтированный Ленинградский вокзал. На столичных дорогах вода заливала прямо в автобусы. Машины затапливала по двери. Шквалистый ветер в отдельных районах достигал 17 метров в секунду. Вот каким стал финал аномальной жары в Москве, говорит обозреватель проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
1: Эти изменения погоды связаны с циклоном. В его циркуляцию втянуты две очень контрастные воздушные массы. Одна температурами выше 30, а другая, которая холоднее. Волна 10-12 градусов. Из-за этого контраста фронты, которые есть в любом циклоне, очень контрастные. То есть развиваются мощные кучево-дождевые облака. Местами идут грозы, местами даже с градом. При грозе ливни до 15-17 метров в секунду. 14 июня пройдет тот самый холодный атмосферный контрастный фронт, на котором будут наблюдаться комплекс вот этих неблагоприятных явлений. Грозы, град. Местами град может достигать 2-4 сантиметров. Сильные ливни и при грозы порывистый ветер до 12-15 метров в секунду. Начиная с понедельника, 15 числа, в Москве и Московской области температура воздуха не превысит 20 градусов тепла и будет казаться, что наступила осень. Понизятся ночные температуры 9-11 градусов тепла и так будет всю неделю. На фоне низкого атмосферного давления осадки местами и временами будут перекрывать облака солнца. Они, возможно, все дни недели, включая даже и субботу, и воскресенье.
7: Алексей Сафонов, обозреватель проекта «Метеовеб». После недельного похолодания в столичный регион вновь вернется 30-градусная жара. США и Иран должны подписать сделку в воскресенье, настаивает Трамп. Тегеран заявлял, что сделка будет подписана в ближайшие дни, но не в день 80-летия американского лидера. Согласно проекту меморандума из 14 пунктов, который опубликовало агентство Мехр, стороны договариваются о немедленном прекращении огня, выводе американских войск, снятии блокады иранских портов и восстановлении судоходства через Ормузский пролив в течение месяца. Глава МИДа Ирана Аббас Аракчи назвал Иран победителем в конфликте и обвинил Израиль в попытках сорвать сделку. Сам процесс меморандума меморандума будет двухэтапным. Сначала меморандум, затем 60 дней переговоров по ядерной программе и снятию санкций, говорит главный редактор журнала «России в глобальной политике» Федор Лукьянов.
3: Я бы предположил на основе заявления Аракчи, что какой-то документ, который зафиксирует статус-кво, действительно на подходе. Если это так, то всем сторонам чрезвычайно важно объявить себя победительницей. Вот это, по-моему, начинает происходить. Трамп все время говорит, что мы победили, историческую победу одержали и прочее. Сейчас об этом сказал Аракчи, и, видимо, это будет основная линия иранская. Израилю сложнее, но думаю, что придумают они объяснение, почему этот результат вполне им подходит. Мешает ли Израиль подписанию? Думаю, да, потому что результат, если верить утечкам, весьма далек от тех заявлений и целей, которые выдвигались израильтянами в самом начале. Но я не думаю, что Израиль здесь может что-то серьезно изменить, просто потому что Трамп нуждается в закруглении всей этой эпопеи. Ему нужно отметить собственный юбилей, отметить юбилей Соединенных Штатов и делать это в условиях непонятно зависшего конфликта, который он сам же и начал, не очень хорошо. Я думаю, что Израиль понимал изначально, что не удастся добиться всего. Им надо было просто втянуть Соединенные Штаты и сделать, что можно. Сколько хватит у Соединенных Штатов терпения и воли, столько и сделать. Так и вышло, в общем-то. Один из вопросов, ради решения которых это затевалось, не решен. С ядерной программой непонятно, и с военными возможностями Ирана. Точнее говоря, даже понятно, что они сохранились. И деятельность организаций союзных Ирану не парализована. Плюс еще добавился такой фактор, как Ормузский пролив, который Иран, естественно, будет использовать как инструмент. Израилю нет оснований успокаиваться, поэтому в том или ином виде все эти противоречия останутся и будут периодически обостряться.
7: Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Возобновление работы Ормузского пролива откроет дорогу иранской нефти на мировой рынок, а что почти наверняка потянет цены вниз. Брент уже опустилась ниже $90. Падение цен может продолжиться. У Ирана появляется возможность наращивать экспорт без оглядки на квоты ОПЕК+. К тому же дешевая добыча привлекает иностранных инвесторов. Однако снижение цен сдерживает необходимость пополнять истощенные стратегические резервы. Это создаст дополнительные спрос. Дальнейшая динамика будет определяться тем, что перевесит растущее предложение или повышенный спрос, говорит ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
4: В меморандуме звучала эта фраза, что Соединенные Штаты должны будут снимать санкции с Ирана, а значит, Иран сможет еще больше нарастить экспорт своей нефти. Другой пункт меморандума означал еще и разблокировку иранских золотовалютных резервов. Получается, он получит еще и дополнительные средства, и вкупе это все будет привлекать и иранские инвестиции, в общем, то есть он будет вкладывать в увеличение добычи и экспорта. И по мере смягчения санкционного режима в Иран смогут прийти и другие инвесторы. При этом в Иране месторождение с низкой себестоимостью добычи гораздо больше, чем, например, в Венесуэле. Поэтому он более привлекательный для иностранных инвесторов. По мере роста добычи в Иране встанет опять вопрос о сохранении сделки ОПЕК+, потому что сейчас и так риск, что она может развалиться, потому что Объединенные Арабские Эмираты вышли из соглашения, а по мере того, как Иран будет наращивать свою добычу, безусловно, встанет вопрос, чтобы он все-таки взял на себя квоты какие-то. Иран может отвергнуть эту перспективу, сказав, что он много лет был под санкциями, и теперь уж ему должны разрешить добывать все-таки столько, сколько он захочет. Если сделка распадется окончательно, то мы увидим существенный рост предложение и падение цен в районы $30-40 за баррель, по крайней мере, в моменте. Но сдерживающим фактором цен на нефть будет выступать то, что вот эти несколько месяцев, когда был перекрыт Ормузский пролив, мир проедал стратегические запасы. И теперь нужно их восполнить. Поэтому спрос тоже будет высокий. И те, у кого не было их или они были маленькие, конечно, захотят создать их или расширить, чтобы не повторилась история 26-го года. Вот эти две тенденции будут бороться между собой. С одной стороны, повышенный спрос, а с другой увеличивающееся предложение. Рынок и будет следить, а какая из этих тенденции побеждает.
7: Ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. Иранские военные заявили, что по-прежнему контролируют Ормузский пролив. Ни одно торговое судно не может войти без разрешения Ирана. Офис бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи объявил дату церемонии прощания и похорон. Они пройдут с 4 по 9 июля. Начнутся в соборной мечети Хаменеи в Тегеране, а завершатся погребением бывшего аятоллы в Мешхеде. Организовать церемонию прощания в марте не удалось из-за продолжавшихся атак, и власти отложили ее, ссылаясь на необходимость подготовить инфраструктуру. Суд вернул школьнице из Хабаровска результаты ЕГЭ, которых она лишилась после снятого TikTok-ролика про шпаргалки. Почти год выпускница вместе с отцом оспаривала аннулирование экзамена по литературе и в итоге смогла вернуть баллы через суд. Подробнее Олеся Савоськина.
6: Все началось в прошлом году с TikTok-ролика, в котором 11-классница показывала, как прятать шпаргалки в одежде и специальных карманах и незаметно доставать их во время экзамена.
9: Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, мне кажется, что я ничего не знаю. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, я уже сходила в церковь, поставила свечку. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, я ассоциирую себя с недорослем, который ничего не знает и не понимает в учебе. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, у меня будут полные трусы шпаргалок.
6: Видео быстро разлетелось по соцсетям, а затем дошло и до Рособорнадзора. Автора ролика вычислили. Видео посмотрела Государственная экзаменационная комиссия. И уже через 10 дней после экзамена школьницы аннулировали результаты ЕГЭ по литературе без права пересдачи в текущем году. Причем прямо на экзамене девушку ни на чем не поймали. Но Рособорнадзор настаивал. В ролике фигурировали реальные задания, а сама выпускница во время ЕГЭ трижды выходила из аудитории. Школьница и ее отец отвечали. Видео было постановочным и снималось уже после экзамена ради просмотров и подписчиков. Для ролика девушка даже специально переоделась в шорты с карманами вместо школьной формы, а сам ЕГЭ писала в другой одежде. В итоге спор вокруг ЕГЭ превратился в разбирательство о том, насколько ролик в соцсетях может вообще считаться доказательством списывания. Почему суд все-таки встал на сторону школьницы, объясняет руководитель консалтинговой группы Vivi Cube, общественный уполномоченный по информационным технологиям и цифровизации в Москве Вадим Ткаченко.
22: Когда человек снимает какой-то ролик, понятно, что он это делает не в классе, в котором сдавался экзамен ЕГЭ. Это другая обстановка, там, возможно, сидят актеры. Поэтому, естественно, вот это и был аргумент основной у суда, что не доказан факт именно наличия шпаргалки во время экзамена. То есть не был удален ученик, не было замечаний во время экзамена, а уже после того, как были начислены баллы, признали экзамен несостоявшимся. У ученика снимаются баллы только в том случае, если он нарушил условия проведения ЕГЭ. То есть у нас предусмотрена ответственность административная и уголовная за раскрытие информации, за нарушение правил проведения ЕГЭ или зачисление лишних баллов и так далее. В данном случае не было ни административной, ни уголовной ответственности. Возникала дисциплинарная, но так как она доказана не была, суд встал на сторону ученика и родителя и признал, что не было использования шпаргалок на самом экзамене. А то, что человек распространяет шпаргалки у себя в ТикТоке, ответственности за это не предусмотрено.
6: Похожий случай недавно произошел и в Кабардино-Балкарии. Там выпускник через суд тоже смог вернуть аннулированные баллы по физике. Комиссия заподозрила школьника в использовании шпаргалки, но суды всех инстанций не нашли доказательств списывания. Для школьницы из Хабаровска все в итоге закончилось хорошо. Она поступила в театральную мастерскую Егора Дружинина и переехала в Москву. Редакция «Бизнес-ФМ» связалась с выпускницей, однако она отказалась комментировать ситуацию безвозмездно. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, «Бизнес-ФМ».
5: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
23: Застройщики укрепляют партнерство с брокерами для увеличения каналов сбыта. Сейчас в структуре сделок с новостройками московского региона доля агентских продаж 60%, хотя год назад она была вдвое меньше, а 5 лет назад не превышала 10-15%, подсчитали эксперты Инком-недвижимости. И вот в такой ситуации Ильдар Хусаинов, глава компании «Этажи», публикует в своем телеграм-канале пост, который взбудоражил рынок, а уж застройщики перечитали его, наверное, 100 раз, хором и поодиночке. Краткий смысл. Задолженность застройщиков перед риэлторами растет. В среднем каждый 30-й застройщик уходит в критичные уровни, когда долг не гасится более 4 месяцев и нет хотя бы каких-то платежей по предыдущим периодам. Терпеть это дальше риэлторы не намерены. Мы сейчас по всей сети будем занимать жесткую позицию. После 3-го месяца неплатежей прекращаем продажи застройщика, сразу идем в суд и выставляем все штрафы и пени. Возобновляем сотрудничество только при условии создания резервного фонда на каком-либо счете или залоге недвижимости. Я посмотрю, как будут развиваться события на рынке, и, скорее всего, будем официально публиковать список тех, с кем мы останавливаем сотрудничество и по каким причинам, заявил Ильдар Хусаинов. профильных сообществах принято говорить о конфликтах в логике «кто такое, где у нас порой», не называя имен и цифр. А тут вынесение на всеобщее обозрение того, о чем застройщики предпочли бы молчать до последнего. Так что в определенном смысле глава этажей идет против системы. Правда, столичные риэлторы говорят, что в московском регионе ситуация не столь критична, и потому жестить в отношениях с застройщиками они не готовы. Пока. А дальше посмотрим. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на Business FM. Вы слушаете радиоканал Business FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM. Новости. Коротко.
8: У микрофона Сердар Авликулиев. Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития воссоединенных субъектов страны поручил правительству совместно с агентством стратегических инициатив, региональными властями и представителями бизнеса сконцентрировать особые усилия на реализации стратегии устойчивого развития Приазовья. Свыше 2 миллионов человек в Донбассе и Новороссии получают федеральные меры поддержки. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом Владимиром Путиным о развитии воссоединенных субъектов России. Она подчеркнула, что гражданам предоставляются все социальные, трудовые и пенсионные гарантии. Так, с 2023 года пенсию получает порядка 1,5 миллионов человек. Голикова также отметила, что выдано практически 140 тысяч сертификатов на материнский капитал. Предпочтительный фонд. Формой его использования стали ежемесячные выплаты детям до 3 лет. Вспышка вируса Эбола в Конго является генеральной репетицией новой мировой пандемии, поскольку международное финансирование глобального здравоохранения быстро сокращается, а доверие людей к науке и многосторонним решениям колеблется, пишет Financial Times. Футболистки московского «Спартака» одержали победу над столичным ЦСКА в матче за Суперкубок России среди женских команд. Встреча завершилась со счетом 1-0. «Спартаковки» впервые в своей истории играли в матче за этот трофей. ЦСКА ранее выигрывал титул в 2024 году. Московский «Спартак» является чемпионом Суперлиги минувшего сезона, ЦСКА – действующим обладателем Кубка России. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
10: Вы слушаете Business FM. У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. На чемпионате мира по футболу ряд новых правил. Изменения направлены на то, чтобы сделать игру динамичнее и честнее, сократить количество пауз и симуляций, уменьшить влияние судейских ошибок. Подробности буквально через минуту. В Париже за кражу книг русских классиков из европейских библиотек 6 граждан Грузии приговорили к срокам от 18 месяцев до 7 лет строгого режима, а общая сумма украденного оценивается в 2,5 миллиона евро. А есть ли позитивные итоги у операции «Пушкин»? На Занзибар без пересадок. Прямые рейсы со 2 июля по 24 октября планируются из Москвы по вторникам, четвергам и субботам. Почему выбраны эти даты и зачем туристы едут в Танзанию? Эти и другие темы на Business FM. На проходящем чемпионате мира по футболу ряд новых правил. Изменения направлены на то, чтобы сделать игру динамичнее и честнее, сократить количество пауз и симуляций, уменьшить влияние судейских ошибок. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
2: Футбол с Григорием Гуреевым.
11: Еще в начале весны Международный совет футбольных ассоциаций утвердил нововведения, которые действуют на этом чемпионате мира. Вот некоторые из них. Жестче отслеживаются затяжки времени. На вбрасывание аута у команды есть 5 секунд с момента, когда рефери начал вести отсчет. Не успел вбросить, мяч переходит к сопернику. Это ноу-хау раскритиковал в разговоре с Business FM бывший футболист сборной России Александр Мостовой, участник чемпионата мира 1994 года.
12: года.
13: Я думаю, что никто не будет на это обращать внимание. Есть много способов, как ты можешь потянуть время. Если к этому мы начнем сейчас придираться, то у нас вообще может футбол превратиться непонятно во что. Но будут мяч выбивать защитники в аут, и все.
11: На удар от ворот или розыгрыш даются те же 5 секунд от момента начала отсчета арбитрам. При задержке в пользу противника назначается угловой. Это мы уже видели, к слову, в РПЛ. При замене уходящий с поля игрок должен сделать это за 10 секунд с момента сигнала арбитра, поднятия таблички. В противном случае выходящий футболист будет вынужден ждать первой паузы, не менее минуты, прежде чем сможет вступить в игру. Заместитель главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков назвал новые правила адекватными и уместными.
14: В целом динамика чемпионата мира после введения новых правил действительно стала по ощущениям чуть получше. Другое дело, что пока и судьи, и футболисты путаются, такое ощущение в том, как это все должно работать. Иногда арбитр вспоминает про этот отсчет 5 секунд при вбрасывании аут, при замене, и показывает это акцентированно пальцами. Иногда не вспоминает, от чего это зависит. Пока трудно сказать, скорее всего, действительно это рандом. Я лично как бы за то, чтобы динамика игры поощрялась, а затяжки карались.
11: Отдельные изменения касаются системы видеопомощи арбитрам. Полномочия ВАР расширились. Теперь можно отменять ошибочно показанные вторую желтую карточку и, как следствие, удаление игрока. Также видеоассистент имеет право отменять неверно назначенные угловые, если ошибка очевидна и ее можно быстро исправить. Еще один пункт в правилах грозит удалением за прикрытие рта рукой, плечом или футболкой. Правда, если разговор носит дружеский характер, то наказание не последует. Размытая картина получается, по мнению коллеги Ивана Житкова, главного редактора газеты «Спорт день за днем».
15: Удивляет, конечно, вот это вот прикрывание рта во время перепалки, за которую дается карточка. Потому что я не понимаю, как судьи будут решать. Люди просто о чем-то разговаривают на поле. Или у них перепалка, или они в дружелюбной форме разговаривают. Можно тогда еще, знаете, жучков тогда наставить, чтобы выяснять, перепалка там у игроков или нет. В проверке опытом нуждается вот эта вот история.
11: Любой футболист, покинувший поле в знак протеста против решения судьи, должен быть наказан красной карточкой. То же самое относится и к сотрудникам команды, которые просят игроков покинуть поле. А если демарш команды станет причиной отмены матча, то она получит техническое поражение. К этому подтолкнул недавний скандальный финал Кубка Африканских наций. Отдельно стоит отметить перерывы на водопой. Две паузы в середине каждого из таймов, обе по 3 минуты. Жара пока в Северной Америке приемлемая, меньше 30 градусов. И большой необходимости в этом кажется, что нет. Но и каких-то сильных затягиваний времени матча тоже не возникало. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
10: Итоги операции «Пушкин». В Париже за кражу книг русских классиков из европейских библиотек 6 граждан Грузии приговорили к срокам от 18 месяцев до 7 лет строгого режима, пишет Le Monde. Подсудимых признали виновными в преступном сговоре с целью подготовки преступления и кражи культурных ценностей. До этого часть похитителей осудили в других европейских странах. Общая сумма украденного оценивается в 2,5 миллиона евро. Подробнее Екатерина Штрыкова.
24: В 22-м и 23-м годах 7 выходцев из Грузии украли около 200 ценных изданий русских классиков. География их преступлений охватывает Францию, Швейцарию, Германию, Финляндию, Польшу и Балтийские страны. Как заявил французский прокурор, грабители совершили спланированную кражу, совершенную с дотошностью и цинизмом. Один из эпизодов описывает Le Monde. В октябре 23-го 56-летний Валериан Рожаеви, букинист из Тбилиси, пришел в библиотеку высшей нормальной школы Лиона под видом ученого, который пишет докторскую по Александру Пушкину. По-французски не говорил, по телефону ему все переводила сестра. Выданный библиотекой 14 редчайших изданий поэта, он сфотографировал со всех сторон, сделал записи в блокноте и многократно кому-то звонил. А в Национальной библиотеке Франции Рожаеви выкрал ценные издания Боротынского, 2 первых издания Лермонтова и 6 томов того же Пушкина первой четверти 19 века. Примечательно, что краденные книги грабитель заменил муляжами с состаренными страницами и точными копиями обложек. Помимо редких, в том числе прижизненных изданий признанных классиков, в списке украденного группировкой фигурируют и книги более современных авторов, например, футуриста Алексея Крученых, который на Западе, по словам экспертов, ценится больше, чем в России. Некоторые иностранные СМИ высказывают предположение, что экземпляры могли предназначаться для российского рынка. Это подтверждал в своих показаниях на суде в 25-м году и один из преступников. По его словам, операцию финансировал некий московский торговец с редкими книгами. Однако существенных доказательств этой версии версии не приводятся. Краденые экземпляры на рынке антиквариата особой ценности не представляют, говорит эксперт антикварной книги Екатерина Кухта.
12: В таком количестве книги с библиотечными штампами, такого качества книги, во-первых, их нельзя продать за те деньги, сколько стоят эти книги без печатей. Во-вторых, я не представляю себе большого количества людей, которые бы хотели их купить. Дело в том, что по профессиональным сообществам были распространены списки украденных книг. Так вот, в этих списках фигурируют из разных библиотек были украдены одни и те же книги, одни и те же издания. Надеяться на то, что они найдут, не знаю, 5 или 6 человек, которые хотят у них купить книги с печатью Национальной библиотеки Франции, я не представляю. Получается, что книги после того, как их сдавали, не просматривались библиотекарем прямо в момент сдачи, а следовательно, не были хорошо прописан порядок общения с редкими книгами. Либо библиотека не считала эту книгу редкой до тех пор, пока ее не украли, либо библиотеке неплохо бы поменять что-то в процедуре.
24: Распространение списка украденных изданий внутри профессионального сообщества значительно затруднило их легальную продажу. Потенциальные покупатели стали более внимательны. Вопрос здесь, скорее всего, в слабом планировании и плохом знании рынка. Высказывается предположение, что незадачливых грабителей могут вдохновить оглушительный успех изданий русских классиков на антикварном рынке, когда в 2019 году на аукционе «Кристис» в Лондоне первое издание Евгения Онегина ушло с молотка за 467 тысяч фунтов. Продолжит букинист Юрий Лучников.
16: И Сотби, и Кристи с удовольствием берут русские лоты, но никто это делать не будет, понимаете, если это утащено из библиотеки, тем более там надо подчищать, целая система существует, вывода печати. В высокой степени вероятности под эти вещи должен быть клиент. Большое количество коллекций, мы же их не видим, понимаете, мы узнаем о них случайно, они поступают на рынок после смерти коллекционера.
24: Как говорят эксперты рынка,

0: Город Танзания Дар-эс-Салам, а потом только на остров. Он находится в 40 километрах от побережья страны. Вообще, Занзибар – это архипелаг в Индийском океане. В его основе три острова. Но обычно говоря, о Занзибаре имеют в виду остров Угуджа. Там старейшая часть столицы Занзибар – Стоунтаун, каменный город. Одна из его главных достопримечательностей – дом лидера легендарной рок-группы Queen Фредди Меркьюри. Здесь он прожил практически до 18 лет. Тогда его звали Фарух Балсара. Со 2 июля билеты на прямой перелет в Занзибар уже продаются. С 9 по 17 июля он стоит от 76 тысяч рублей туда и обратно. Перевозчик Air Tanzania, рейс Москва Дар-эс-Салам с технической остановкой на Занзибаре. Все выглядит так. Сначала 8,5 часов лететь до острова, потом 3-часовая пересадка, а далее 40 минут до конечной точки. Всего 12 часов. При этом обратный прямой рейс только из Дар-эс-Салама. И перелет в Москву сократится до 9 часов. На Занзибаре средняя температура воздуха плюс 28, воды плюс 26-29. Это исключительно пляжный отдых, белый песок, бирюзовый океан и морепродукты. Лучшее время для отпуска с июня по октябрь, когда сухо и безветренно. Примерно на это время и планируются прямые рейсы, говорит гендиректор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
1: Единственный минус он всегда был перелет. Сейчас мы готовимся к запуску прямого авиасообщения. Туристы активно спрашивают, но мы пока ожидаем от перевозчика, какие квоты мест они распределят именно на туроператоров, потому что порядка 2-3 туроператоров обратились за квоты мест. Если все получится, у туроператоров появятся гарантированные перелеты, но я по-прежнему считаю, что большая часть потока будет идти не на прямой перевозке, поскольку она все-таки не имеет ежедневную частоту, а на транзите через Ближний Восток, который по-прежнему востребован, плюс всегда транзит будет дешевле. Это фактор, который последние годы с нами. Надо понимать, что в Танзанию обычно туристы летают не менее чем на 10 дней, и цена начинается от 220-250 тысяч рублей.
0: При выборе отеля стоит учитывать нюансы. Не все пляжные отели действительно удобны для купания. Из-за отливов иногда от берега до глубокой воды приходится идти 300-500 метров по отмели. Местная кухня скорее напоминает индийскую. Алкоголь продается в отдельных магазинах. Официальная валюта – танзанийский шиллинг, но почти везде принимают доллары США. Многие цены в отелях, турах и экскурсиях указываются именно в долларах. И лучше брать купюры нового образца. А для мелких покупок все-таки менять их на местную валюту. Главное достояние страны – это национальные парки, где можно увидеть большую африканскую пятерку. Это 5 видов самых известных и опасных диких животных Африки. В нее входят львы, слоны, носороги, буйволы и леопарды. Также находятся желающие подняться на самую высокую точку Африки – гору Килиманджаро, высота которой почти 6 тысяч метров. Восхождение на нее эквивалентно путешествию от экватора к Северному полюсу. Новый авиаперелет создан не случайно. Туроператоры говорят, что российские туристы любят сначала понежиться на солнце и поплавать в океане, а потом только разглядывать достопримечательности. Поэтому оптимальный отдых для Танзании именно 10 дней, говорит гендиректор туристической сети «Розовый слон», вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Мкрчан.
2: Вот наши люди как любят приехать на Занзибар, побыть 4-5 дней, после этого перелет в город Аруши, это север Танзании, в сторону Килиманджаро, дальше трансфер в Нгоронгоро, еще дальше в Масаи-парк, Серенгети-парк, это там, где вы можете увидеть большую африканскую пятерку, причем не надо даже долго искать львов этих, леопардов, гепардов, носорогов, это все буквально рядом, близко, в течение пары-тройки часов вы можете увидеть до сотни животных различных.
0: Однако, как отмечают туроператоры, пока о каком-то высоком спросе на Занзибар говорить не приходится. Наши соотечественники Занзибар, а значит и Танзанию, воспринимают как зимнее пляжное направление. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес FM.
3: О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте bfm.ru. Держите в курсе. Продолжительность жизни.
4: Долгое время считалось, что каждый новорожденный начинает жизнь с чистого листа. Гены передаются, а опыт родителей нет.

0: оказалось все гораздо сложнее.
1: Журналист Алена Копылова.
0: Пережитое родителями может буквально изменить биологию их детей еще до рождения. Это называется эпигенетическим наследованием травмы. Стресс и травма оставляют химические метки на ДНК, метильные группы, которые включают одни гены и выключают другие. Часть этих меток, вопреки прежним представлениям, передается следующему поколению. Одно из ключевых исследований провела американский нейробиолог Рэйчел Йехуда. Она изучила семьи, в которых родители пережили тяжелую травму. У родителей и их детей были обнаружены одинаковые эпигенетические изменения в гене, регулирующем реакцию на стресс. Параллельное исследование изучало людей с посттравматическим стрессовым расстройством. В их репродуктивных клетках обнаружили измененные паттерны метилирования ДНК. И эти изменения коррелировали с психическими расстройствами у детей. Как именно это передается? Путей несколько. Первый – через половые клетки. Они несут эпигенетические метки, часть которых не стирается при оплодотворении. Второй – через плаценту. Гормональный стресс беременной матери меняет процесс развития плода. Третий – через поведение. Тревожный или эмоционально недоступный родитель формирует у ребенка те же паттерны стресс-реакции. Исследователи предполагают, что часть этих изменений может быть адаптацией. Потомство людей, переживших тяжелый опыт, может оказаться лучше подготовленным к похожим трудностям.
1: Продолжительность жизни на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM. Наталья Касперская рассказала о закрытом совещании представителей Роскомнадзора с компаниями-разработчиками программного обеспечения. Президент группы компаний InfoWatch описал это как в анекдоте. На повестке стояли выстраивание взаимодействия с разработчиками, обсуждение альтернативы зарубежных репозиториев и, как следствие, планы по созданию государственного VPN под нужды российских айтишников. Алина Орлова подробнее.
3: Резонанс вызвало не само закрытое совещание, а подробности, которые описала в своем телеграм-канале Наталья Касперская. Она пишет, что спросила замглавы Роскомнадзора Олега Терлякова, насколько эффективны ваши блокировки. Он ответил, что регулятор находит их успешными. Тогда Касперская спросила присутствующих, кто из них общается в Телеграм. Руки поднял весь зал. Терляков отшутился дословно. Ну что ж, тогда у вас и проблем нет, и РКН не такой уж и плохой. Глава InfoWatch оценила остроумие, но в своем посте задалась вопросом, цитирую, о целесообразности траты времени и госсредств на то, что вообще не работает. Роскомнадзор считает себя техническим исполнителем воли других неназванных органов. Но, например, IT-специалист может сказать начальнику, что задача технически невозможна или вредна. Почему же Роскомнадзор, где работают крутые специалисты, не может отказаться от неработающих блокировок Телеграма и VPN, раз ограничения не достигают цели, написала Касперская. Мы обсудили это с разработчиками, комментирует технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
4: Человек, если он хочет посмотреть запрещенный видеохостинг, он найдет способы его посмотреть. Какой-то процент пользователей перестанут заходить, не будут обходить блокировки. Это те же самые люди, которые могли бы в целом и на кнопочных телефонах читать смски.
5: Это такой ком, который копится. Туда можно и триллионы денег потратить. Будет действительно хуже, будут что-то увеличиваться, блокироваться, но это не будет работать именно так, как и планировалось. Нужно начинать не с большого желания и руководства, а именно с разработки средств, в первую очередь, аппаратных, программных, которые будут позволять блокировать. Сделать свой действительно НГФВ какой-то. Но явно не начинать закупки каких-то решений, которые используются, которые не обновлялись уже несколько годов. Это сделать свое, подождать и уже получить готовые продукты.
3: Абсолютно очевидно, что это совещание, которое, если верить утечкам, только положило начало плотному контакту РКН с разработчиками ПО, проводилось главным образом для обсуждения идеи GosVPN. В планах ведомства это должен быть единый сервис для доступа программистов к ресурсам и репозиториям, которые у нас не запрещены, но сами в одностороннем порядке ограничили вход россиянам. Некоторые эксперты в беседе с нами предположили, что в дальнейшем эта задумка распространится и на обычных пользователей, а не только на IT-компании. Комментирует гендиректор компании Modum Lab, которая занимается разработкой технологий виртуальной реальности, Дмитрий Кириллов.
6: Затея вроде как бы с одной стороны рациональная, с другой стороны, учитывая то, какой маркетинг был у нашего национального мессенджера, что многие люди просто его не ставят на телефон, потому что боятся его ставить. Знаю людей, которые его ставят на отдельный телефон, которые оставляют на работе, причем это госслужащие некоторые из них, мои знакомые. То я считаю, что не сыщет популярности эта инициатива.
3: В заключении сообщения Наталья Касперская предложила ВЦИОМ или Медиаскоп провести исследование о том, сколько граждан используют VPN и имеют доступ в Telegram, так сказать, чтобы получить реальную картину. Хотя сам пост предпринимательницы получился весьма красноречивым. Больше 1000 жарких комментариев пользователей он собрал именно в Telegram. Алина Орлова, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
2: BMW показала автомобиль, который умеет менять цвет кузова одним нажатием кнопки. На выставке Compex 2026 в Тайбэе компания представила iX3 Flow Edition с покрытием на основе электронных чернил. Автоэксперты уже назвали технологию потенциальной машиной-хамелеоном, но вместе с эффектным дизайном появляются вопросы о цене таких автомобилей и о возможных ограничениях, комментирует ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров.
7: Востребованность, конечно, яркая. Это вау-эффект, это возможность не каждый раз делать какие-то новые облики, луки автомобиля, использовать пленку, какие-то еще вещи, а просто программно это менять. Вот, с другой стороны, рекламные возможности, возможности какие-то профессиональные кастомизировать автомобили, ну, нанесение специальной какой-то расцветки, ну, это, наверное, вторично, потому что все-таки дешевле, наверное, практичнее сделать краской. И здесь будет просто считаться стоимость, насколько это будет дорого в производстве, а какую-то ограниченную лимиточку сделать. Будет вполне интересно. Совсем серийно запустить. Это на первых шагах всегда такие технологии дорогие. Когда они уже выходят в массовую историю, тогда они становятся более доступными. Тут же вопрос не просто изначально сделать такие чернила, а возможность ремонта. Вот ударили такую машину. То есть какая-то секция не будет работать, как они между собой связаны. Ну, наверное, это будет поначалу недешево. В каких-то шоу-моментах, рекламах, кино, еще где-то, может быть, как кастомные отдельные автомобили. Я думаю, это будет использоваться. Гражданские службы, там, полиция, пожарные, еще кто-то. Вот у вас машина едет на вызов, она горит одними огнями. Она едет в парк, она, соответственно, горит другими огнями. А возможно, просто привлечь внимание в случае ДТП. Но в первую, конечно, напрашивается рекламная история, потому что здесь у вас весь автомобиль может, по сути, транслировать какой-то контент. Наверняка под какие-то ограничения это будет попадать. А с точки зрения смены цвета автомобиля, ну вот сейчас, например, по документам машина может быть одного цвета, а снаружи пленка нанесена совершенно другого. И поскольку это пленка, ее можно удалить, то это не считается нарушением. Вот именно по части, что называется, прямых запретов, проблем быть не должно. А вот по части транслируемого контента будут ограничения, потому что уже сейчас многие автомобили транслируют какие-то надписи, но они выводятся не на всю поверхность, а, допустим, на оптику автомобильную. Но поскольку вы здесь можете транслировать не только цвет, в перспективе еще и какие-то изображения, картины, надписи, а потом еще и видеоизображения. И вот когда уже пойдут ролики транслироваться на всю поверхность автомобиля, здесь как раз могут возникнуть вопросы.
2: Ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров. В BMW говорят, что технология уже приблизилась к серийному производству. Электронные покрытия сделали устойчивее к солнцу и к автомойкам. А сама система стала компактнее и незаметнее внутри автомобиля. Пока iX3 Flow Edition показывает только заранее заданные узоры и всего 8 анимаций. Мода возвращается к истокам. В зумерской среде взорвали спрос крошечные бабушкины часы. По данным Bloomberg, их выбирают в основном девушки 20-30 лет. Во-первых, это часть эстетики тихой роскоши. Во-вторых, их носят Шаломе, Бет Банни, Хэлли Бибер и другие знаменитости. Наконец, такие часики отлично сочетаются с другими браслетами любых фасонов. Бренды уже перестроились. Если раньше стандартом были диаметр 42 мм, то теперь популярны модели почти в два раза меньше. Пришел ли такой тренд в Россию, комментирует персональный стилист, преподаватель Британской высшей школы дизайна Екатерина Деева.
8: Этот тренд абсолютно точно прослеживается и в России тоже. Это глобальный тренд и закономерный, когда долго было популярно что-то большое, становится популярным что-то маленькое. И наоборот, та же самая история касается элегантных, аккуратных моделей часов, которые сейчас супер популярны. Действительно, тренд этот подхватили в основном зумеры и молодые женщины, но я не думаю, что здесь есть какая-то специфическая особенность, кроме вот такой чувствительности к трендам, которая всегда есть у молодой аудитории, она более выражена, чем у возрастной аудитории или мужчин. Мужчины тоже, как правило, чуть менее чувствительны к трендам. Поэтому тут тоже как будто бы закономерная ситуация. И я бы не сказала, что бренды как-то специфическим образом подстраиваются под потребности зумеров. Если мы говорим про крупные, люксовые, тяжелые часовые бренды, я думаю, это только в рамках каких-то интересных коллабораций, когда появляются диффузные модели с более доступным ценником. А так, такие гиганты, как Casio, всегда предлагают разные варианты развития событий, где всякими доступными способами можно понять, сколько времени. Такое я бы, наверное, не отметила.
2: Екатерина Деева, преподаватель Британской высшей школы дизайна. Rolex и Cartier в этом году выпустили новые миниатюрные модели стоимостью от 2 миллионов и 4 миллионов, соответственно. Более доступные варианты у Кандина, Casio и Ли Купер. У Кандина цены начинаются примерно от 20 тысяч рублей, у остальных брендов от 6 тысяч рублей.
1: Между делом с Кирой Альтман.
9: Между делом о том, как мы себя ругаем и почему отчасти не можем перестать себя критиковать. Размышляем вместе с моим собеседником Владимиром Габо, главой культурного центра посольства Армении в Москве, худруком Московского художественного театра имени Сергея Параджанова.
10: По всей своей вот профессиональной жизни, да, я постоянно в себе ощущаю вот это чувство самокритики и оценки. Критик постоянно смотрит за тем, что я делаю. Это внутри, это очень сложно. Но с какого-то возраста, я сейчас не помню с какого, но это стало даже приносить мне удовольствие. Но я стал ощущать, что это какой-то непонятный, неопознанный кайф какой-то. Вот я не могу это описать.
9: То есть быть недовольным собой – это кайф?
10: Недовольным, а с постоянным взором критики. Но не той критики, которая вот критика критикой, да? Вот
9: то это. Есть не разрушительная?
10: Не знаю. Может быть, она где-то и разрушает. Может быть, она где-то и обрезает крылья. Я это не исключаю.
9: А что, если мы критиков поблагодарим и отправим куда-то подальше, и на их место пригласим адвокатов? Какой-то внутренний голос, который за меня.
10: На самом деле, вот понятие внутреннего адвоката в искусстве, это, я считаю, это высший пилотаж. И к этому хотелось бы стремиться и прийти к этому ощущению. Я бы, конечно, очень бы хотел.
9: Владимир Габы, глава культурного центра посольства Армении в Москве. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
1: Между делом на Бизнес ФМ. Купание в море, загар, пикники. Посиделки на даче, матрас на волнах, волейбол на песочке. Все, что сейчас нам кажется самым летним, самым привычным и неизменным в веках, кто-то когда-то придумал, попробовал или сделал первым. Однажды летом. Специальный проект. Уже в эфире Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
11: У микрофона Сардар Уликулеев. Российская армия удерживает стратегическое преимущество, идет вперед, противник не может сдержать этот натиск и прибегает к террористическим методам. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию воссоединенных субъектов страны. Более 7700 многоквартирных жилых домов восстановлено в Донбассе и Новороссии. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Это порядка 24 миллионов квадратных метров, сказал Хуснуллин в ходе совещания с главой государства Владимиром Путиным о развитии воссоединенных субъектов России. Вице-премьер добавил, что в регионах Донбасса и Новороссии также впервые за постсоветскую историю реализуется программа капитального ремонта многоквартирных домов, а также программа по замене лифтов. Удары израильских ВВС с начала субботы затронули значительную часть юга Ливана, включая районы Набатии и Джаззина, передает ливанское национальное агентство новостей ННА. По данным агентства, в результате одного из ударов погиб глава муниципалитета населенного пункта Рейхана Алибади. Израиль продолжает наносить удары по территории Ливана, несмотря на действующие договоренности о прекращении огня и проходящие при посредничестве штатов ливано-израильские переговоры. Первый в России и в мире винный город «Белый мыс» открылся в Геленджике, передает ТАСС. Винный город располагается на набережной Геленджика. Его общая площадь составляет 42 тысячи квадратных метров. На территории винного города в том числе располагаются музеи вина Льва Голицына, энотека с крупнейшей коллекцией российского вина и дегустационные залы, испытательно-лабораторный центр, а также представительство Ассоциации виноградарей и виноделов России. Новости на «Бизнес-ФМ». Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Один из крупнейших в мире центров сертификации сайтов, японский Global Sign, начал отзывать сертификаты безопасности российских сайтов. Пострадать могут до 20 тысяч отечественных ресурсов. Как это отразится на пользователях и есть ли решение? Татнефть ввела на некоторых АЗС в разных регионах ограничения на продажу топлива. Объявления появились на отдельных заправках сети, а Российский топливный союз опроверг информацию о дефиците бензина в Москве, где автомобилисты заметили проблемы с топливом. Иран подтверждает, мирное соглашение США будет подписано в ближайшие дни, но не 14 июня. А Трамп утверждает, что документ будет закреплен подписями в воскресенье, в день его 80-летия. Так будет ли сделка и когда? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Один из крупнейших в мире центров сертификации сайтов, японский Global Sign, начал отзывать сертификаты безопасности российских сайтов. Пострадать могут до 20 тысяч отечественных ресурсов. Дело в том, что SSL-сертификаты – это своеобразный паспорт сайта, по которому браузер понимает, безопасный это портал или нет. При отзыве серийный номер сертификата попадает в публичный список, который браузеры проверяют при каждом подключении, после чего Chrome, Safari или Firefox показывают предупреждение о небезопасном соединении, либо блокируют доступ. Об отзыве сертификатов стало известно из письма гендиректора российского юрлица GMO Global Sign Russia Дмитрия Рыжикова в адрес партнеров компании в России, узнал РБК. Рыжиков пишет, что международный консорциум CA Browser Forum, в который входят все крупнейшие центры сертификации мира и разработчики браузеров, утвердил обновление и требования к проверке организации. Это подразумевает жесткое исполнение международных санкций. Global Sign обслуживает сайты крупнейших частных компаний России. Т-банк уведомил клиентов о возможных проблемах со входом на сайт, а Россельхозбанк о возможных ошибках в старой версии Android-приложения. В Минцифры заявили, что при отзыве международных сертификатов безопасности российские владельцы сайтов могут оперативно и бесплатно получить российские сертификаты через заявку на госуслугах, комментирует управляющий РТМ-группы эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
12: Что касается Global Sign, это организация, которая занимается выпуском платных сертификатов. Для того, чтобы получить такой платный сертификат, тебе нужно заплатить определенную сумму денег, и в названии сертификата, в его реквизитах будет, например, название твоего проекта .ru, и будет написано компания, которой принадлежит этот проект, и в зависимости от того, какая глубина вот этой вот, достаточно, кстати говоря, формальной проверки со стороны самого Global Sign, и цена сертификата будет отличаться. $100, что-то в этом духе. Этим пользуются те, кто занимаются поисковой оптимизацией. Например, если у вас какой-то большой проект, вы условно Wildberries, Zone, какой-то большой интернет-проект, и для вас поиск в Гугле, Яндексе имеет большое значение, и для вас эти $100 это, по сути, ничего, вы с высокой долей вероятности его купите. Потому что поисковые машины, они понимают, что если проект готов потратить несколько десятков или сотен долларов на просто сертификат, ну, значит, это не совсем плохой проект. То есть ему можно дать добавить плюсик к карме. И вот этот плюсик к карме, он может в результатах поиска достаточно существенное значение иметь, и поэтому вот компании покупали эти SSL-сертификаты. Мы можем сделать любой центр сертификации, вопрос, как популярные браузеры будут на него реагировать. Например, если вы зайдете на сайт, у которого сертификат выпущен Global Sign, браузер будет доволен, у вас не будет появляться никакого окна с предупреждением, что этот сайт небезопасен. А вот если браузер не доверяет сертификату, и он будет все время ругаться. Конечно, это условный Яндекс.Браузер к этому быстро адаптируется и не будет сопротивляться. Но, тем не менее, пользователи, например, какого-нибудь Google Chrome, они в какой-то момент могут начать заходить на сайт, и у них каждый второй сайт перестанет открываться, потому что сертификат плохой, мы ему не доверяем.
2: Управляющий РТМ-группы Евгений Царев. О последствиях такого решения Global Sign говорит руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт РАЦИТ, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
13: Если говорить глобально, то все это ведет к ухудшению связанности интернета, потому что все те технические решения, о которых мы говорим, они работают в комплексе. То есть есть с одной стороны сайты, с другой стороны есть сертификаты, подтверждающие, что эти сайты добропорядочные, а с третьей стороны есть браузеры, которые признают эти сертификаты. Когда у вас связка разрывается, у вас начинаются проблемы. Безусловно, если мы говорим о крупнейших игроков, они используют коммерческие платные сертификаты, они стоят довольно дорого. Global Sign — это один из крупнейших игроков, отлично оставшихся на российском рынке. Не самый главный, потому что есть еще некоммерческий Let's Encrypt, который довольно активно продвигался различными хостинговыми компаниями. Решение, что называется, из коробки, доступное сразу. Они тоже ведут определенные действия по этому поводу сейчас в отношении некоторых российских компаний. Да, есть решение Минцифры, которое неким образом может помочь российским компаниям, но у него есть очевидные условия, эти сертификаты будут работать только с российскими браузерами. Пользователям надо будет гораздо более активно переходить на эти браузеры, отказываться от Chrome, от Safari. А те, кто, например, сдает отчеты в налоговую юрлица, не знают эту ситуацию, что для того, чтобы у тебя все получилось, тебе нужно заходить в личный кабинет при помощи Яндекс.Браузера, потому что он поддерживает все вот эти инструменты там шифрования, защиты информации, сертификаты и так далее. Сейчас с расширением круга ресурсов, которые смогут работать только, по сути, с российскими сертификатами, число людей, которым это понадобится, станет многократно больше. Есть браузера, который в принципе не разрешают переходить на такие сайты.
2: Олег Капранов, автор канала «Токсичная цифра». У российских владельцев сайтов пока остаются другие варианты, где можно получить сертификаты безопасности. Лидером среди бесплатных сертификатов является Let's Encrypt, а госсектор и так использует сертификаты Минцифры. Однако эксперты предупреждают, Let's Encrypt и Global Sign, а также выдают сертификаты, без которых нельзя установить приложение на операционные системы Windows, Mac OS или iOS, и в случае их отзыва российские разработчики лишаются возможности легально распространять свой софт. Татнефть ввела на некоторых АЗС в разных регионах ограничения на продажу топлива. Не более 20 литров 92-го и 95-го в руки, дизеля не более 40 литров на машину. Такие объявления появились на отдельных заправках сети. В официальном телеграм-канале Татнефти клиенты пишут в комментариях о лимитах в Москве, Смоленске, Казани, Чебоксарах. По сообщениям Улпрессы, в Ульяновске та же ситуация. По данным телеканала 78, ограничения ввели и в Петербурге. При этом там отметили, что на заправках Роснефти нет никаких ограничений, хотя они находятся в 100 метрах друг от друга. Похожая ситуации в Подмосковье. Слушатель Бизнес ФМ написал нам в чат бот Макс, что в Калиново АЗС Татнефти была закрыта, в Серпухове оплата была только наличными и отпускали 20 литров в руки, а на подъезде к МКАДу. А карту приняли, но тоже дали только 20 литров на машину. На горячей линии сети АЗС на вопрос об ограничениях говорят, что нужно узнавать на конкретных заправках. Компания Татнефть пока не комментирует ситуацию. Вот что рассказал водитель из Подмосковья Андрей, который столкнулся с ограничениями на АЗС.
14: Вчера ехал на мероприятие в парк «Патриот». Уже загорелась туда по дороге лампочка. Так как заправляюсь обычно на Татнефть, Танека, дизельное топливо, решил, что там на обратном пути нашел заправку и уже впритык туда подъехал. И получается, пошел оплачивать, значит, в терминал самообслуживания, вбил 80 литров. Подошла девушка, говорит, убирайте 80 литров, максимум можно 40 дизеля и 20 бензина. Я говорю, а в чем проблема? Они говорят, ну вот с сегодняшнего дня ввели ограничения. Ну, то есть со вчерашнего получается. Бонусами оплатить нельзя. Ну, значит, не идет, а платить бонусами нельзя накопленными. Заправился максимально, сколько мог. Уехал. Вот сегодня где-то с утра при съезде с трешки на Звенигородку, там Татнефть, уже решил еще 40 литров залить, ну и посмотреть, там есть ограничения, нет на этой заправке. Да, действительно, ограничения есть. Также 40 дизель, 20 бензин. Но самое интересное, что уже не принимают оплату ни карт, ничего, только наличная оплата. Через терминал самообслуживания, соответственно, не заправится. Через мобильное приложение Татнефть тоже не заправится. Бонусы не списать. На мой вопрос, что происходит, девушка сказала, что вот, видимо, связано это с ограничениями со всеми.
2: Водитель из Подмосковья Андрей, глава Татарстана, сообщил, что на отдельных АЗС республики были зафиксированы очереди на покупку топлива, в связи с чем на станциях ввели временные лимиты во избежание искусственного ажиотажа и для обеспечения устойчивой ситуации. А как напоминает Интерфакс, 12 июня в Татарстане был атакован НПЗ. Сообщалось, что последствия атаки БПЛА уже устранены. О ситуации на заправках в Татарстане говорит местный житель, водитель Рамиль.
15: Была атака на город Нижнекамск. После этого, где-то после 11 часов, заправки начали закрывать именно за Татнефть. А другие сети заправки начали цены поднимать сразу на 2-3 рубля за литр. Я лично хотел заправить, смотрю, вот одна закрыта заправка, другая закрыта заправка. Позвонил на горячую линию Татнефти, чтобы сказали, почему закрыта, в связи с чем. Они говорят, у нас информации нет никакой. Я покатался по городу, начали собираться очереди на заправках.
2: Какого это формата были ограничения?
15: Больше 20 литров не наливаем. А на другие заправки, которые еще должны были открыты, 95-го бензина не было. Ну, я 95-й заправ. Вот приезжает Татнефть сейчас я, она закрыта. Человек хотел заправиться с иностранными номерами, но мимо. В Телеграме, в официальном канале Татнефти, они не отвечают, почему, зачем.
2: Водитель Рамиль, Российский топливный союз опроверг информацию о дефиците бензина в столице, пишет агентство «Москва». В заявлении сказано, что на фоне сообщений в соцсетях союз уведомляет, что автомобильные заправочные станции в Москве обеспечены топливом и продажа бензина происходит в штатном режиме. Крупнейшая сделка в Голливуде. Минюст США одобрил слияние Paramount и Warner Bros. Это покупка почти за 111 миллиардов долларов. В результате Paramount получит одну из крупнейших библиотек контента в мире от Гарри Поттера до CNN. А вместе с этим и долг 80 миллиардов долларов. Netflix, который тоже претендовал на Warner Bros., в итоге остался в стороне. Проблема в том, что слабый игрок поглотил сильного рынку. От этого лучше не будет, говорит главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
16: Paramount последние годы не показывали особенных каких-то успехов. И поэтому то, что Paramount поглотили Warner'ов, а не наоборот, это кажется каким-то очень странным событием. В результате, боюсь, что рынку от этого лучше не будет. Потому что слабый игрок поглотил довольно сильного игрока со слабыми позициями в моменте. И в чем было бы преимущество, если бы Warner'ами завладел Netflix? Netflix — это технологичная компания. Они понимают, как нужно существовать на сегодняшнем рынке, когда кинопрокат уже не тот, что был даже до 2019 года. Это говорит о том, что пока еще киноиндустрия голливудская не готова всецело к цифровой трансформации, которая ее бы подтолкнула слияние с Netflix. Мы, скорее всего, увидим не рост от объединения двух студий, а, скорее всего, их падение.
17: Есть ли риск, что после таких слияний контента станет меньше, а подписки на эти самые стриминги дороже станут?
16: Очевидно, что контента станет меньше. В принципе, сейчас есть инфляция контента, и может подниматься стоимость подписки. И думаю, что в ближайшее время мы увидим в Голливуде проекты по объединению платформ, которые будут продаваться в комбо-подписке, либо уже приобретаться отдельные наименования. То, что в свое время сделали Apple с музыкой. Примерно то же самое у нас будет в ближайшее время с сериалами и фильмами.
2: Главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
1: Культ на личности. Лица на банкнотах. К концу 18 века в Англии возник дефицит валюты, что было на руку фальшивомонетчикам. Справиться с ним помогли Джеймс Уатт, изобретатель парового двигателя, и предприниматель Мэтью Болтон. В 1788 году в Бирмингеме они основали монетный двор, где впервые был использован паровой пресс, который позволял чеканить ребристые монеты. Их было так трудно подделать, что придуманные Уаттом и Болтоном разработки использовались вплоть до 1971 года, а в 2011 году Банк Англии выпустил новую банкноту самого высокого достоинства – 50 фунтов стерлингов с портретами Уатта и Болтона на обороте.
18: Культ на личности. На Бизнес FM.
1: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Дело вкуса с Катей Калиной.
9: Волшебные слова заклинания из ресторанных меню. Андалиман, джамбалая, мухамара, кефте. Когда-то они вдохновили меня на то, чтобы перевести их с национально-кулинарных языков на общедоступный человеческий и написать книжку. Куинаман из этой же серии. Ни к английской королеве, ни к столице Иордании или султанату Оману он не имеет ровным счетом никакого отношения. Зато как по-ведьмински звучит. Человек, методично подсаживающий московских сладкоежек на этот бретонский слоеный пирог, Натали Королева, бренд-шеф ресторана французской кухни в Большом Афанасьевском переулке «Жульзан». Приворотный куинаман – хит продаж. Когда разрываешь пальцами горячее воздушное тесто с корочкой из карамели, оттуда вытекает холодный, ванильный и чуть сладковатый заварной крем, сдаются все. И сидящие на диетах, и страстно пропагандирующие ЗОЖ, и даже мужчины в костюмах – обычно самые стойкие бойцы, боящиеся хлебных крошек в бороде. Наблюдать за поглощением куинамана, как подглядывать в замочную скважину за любовниками в кино Тинто Брасса. Стыдно, неловко, но не оторваться. Из основного меню, потому что жульзанг – это не только десерты, берите лето. Клубничный гаспачо на сладком перце, салат из фенхеля с кумкватом, с которым отлично дружит тончайший эскалоп из индейки, зеленый салат с медовыми семечками, конечно, бокал холодного кремана. Кухня Королевой легкая, честная, не уставшая, что для Москвы, как у любого крупного города, наводненного выгоревшими людьми с потухшим взглядом, крайне важно. С вами была Катя Калина.
1: Дело вкуса. На Business FM.
2: Вы слушаете Business FM. На московский регион обрушился шторм. Залило Зеленоград, Долгопрудный, сильно досталось Мытищам. В Жуковском молния ударила в жилой дом. Пенягинское шоссе в Красногорске превратилось в бурную реку. Жители Южного Бутова в соцсетях делились кадрами тропического ливня и града. На Ленинградском проспекте из-за сильного дождя оказались подтоплены отдельные участки дорог. Подтопило и только отремонтированный Ленинградский вокзал. На столичных дорогах вода заливала прямо в автобусы. Машины затапливала по двери. Шквалистый ветер в отдельных районах достигал 17 метров в секунду. Вот каким стал финал аномальной жары в Москве, говорит обозреватель проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
18: Эти изменения погоды связаны с циклоном. В его циркуляцию втянуты две очень контрастные воздушные массы. Одна с температурами выше 30, а другая, которая холоднее. Волна 10-12 градусов. Из-за этого контраста фронты, которые есть в любом циклоне, очень контрастные. То есть развиваются мощные кучевые дождевые облака. Местами идут грозы, местами даже с градом. При грозе ливни до 15-17 метров в секунду. 14 июня пройдет тот самый холодный атмосферный контрастный фронт, на котором будут наблюдаться комплекс вот этих неблагоприятных явлений. Грозы, град. Местами град может достигать 2-4 сантиметров. Сильные ливни и при грозы порывистый ветер до 12-15 метров в секунду. Начиная с понедельника, 15 числа, в Москве и Московской области температура воздуха не превысит 20 градусов тепла и будет казаться, что наступила осень. Понизятся ночные температуры 9-11 градусов тепла и так будет всю неделю. На фоне низкого атмосферного давления, осадки местами и временами будут перекрывать облака солнца. Они возможны все дни недели, включая даже и субботу, и воскресенье.
2: Алексей Сафонов, обозреватель проекта «Метеовеб». После недельного похолодания в столичный регион вновь вернется 30-градусная жара. США и Иран должны подписать сделку в воскресенье, настаивает Трамп. Тегеран заявлял, что сделка будет подписана в ближайшие дни, но не в день 80-летия американского лидера. Согласно проекту меморандума из 14 пунктов, который опубликовало агентство Мехр, стороны договариваются о немедленном прекращении огня, выводе американских войск, снятии блокады иранских портов и восстановлении судоходства через Ормузский пролив в течение месяца. Глава МИДа Ирана Аббас Аракчи назвал Иран победителем в конфликте и обвинил Израиль в попытках сорвать сделку. Сам процесс меморандума меморандума будет двухэтапным. Сначала меморандум, затем 60 дней переговоров по ядерной программе и снятию санкций, говорит главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
19: Я бы предположил на основе заявления Аракчи, что какой-то документ, который зафиксирует статус-кво, действительно на подходе. Если это так, то всем сторонам чрезвычайно важно объявить себя победительницей. Вот это, по-моему, начинает происходить. Трамп все время говорит, что мы победили, историческую победу одержали и прочее. Сейчас об этом сказал Аракчи, и, видимо, это будет основная линия иранская. Израилю сложнее, но думаю, что придумают они объяснение, почему этот результат вполне им подходит. Мешает ли Израиль подписанию? Думаю, да, потому что результат, если верить утечкам, весьма далек от тех заявлений и целей, которые выдвигались израильтянами в самом начале. Но я не думаю, что Израиль здесь может что-то серьезно изменить, просто потому что Трамп нуждается в закруглении всей этой эпопеи. Ему нужно отметить собственный юбилей, отметить юбилей Соединенных Штатов и делать это в условиях непонятно зависшего конфликта, который он сам же и начал, не очень хорошо. Я думаю, что Израиль понимал изначально, что не удастся добиться всего. Им надо было просто втянуть Соединенные Штаты и сделать, что можно. Сколько хватит у Соединенных Штатов терпения и воли, столько и сделать. Так и вышло, в общем-то. Один из вопросов, ради решения которых это затевалось, не решен. С ядерной программой непонятно, и с военными возможностями Ирана, точнее говоря, даже понятно, что они сохранились, и деятельность организаций союзных Ирану не парализована. Плюс еще добавился такой фактор, как Армунский пролив, который Иран, естественно, будет использовать как инструмент. Израилю нет оснований успокаиваться, поэтому в том или ином виде все эти противоречия останутся и будут периодически обостряться.
2: Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Возобновление работы Армузского пролива откроет дорогу иранской нефти на мировой рынок, а что почти наверняка потянет цены вниз. Брент уже опустилась ниже $90. Падение цен может продолжиться. У Ирана появляется возможность наращивать экспорт без оглядки на квоты ОПЕК+. К тому же дешевая добыча привлекает иностранных инвесторов. Однако снижение цен сдерживает необходимость пополнять истощенные стратегические резервы. Это создаст дополнительные спрос. Дальнейшая динамика будет определяться тем, что перевесит растущее предложение или повышенный спрос, говорит ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
20: В меморандуме звучала эта фраза, что Соединенные Штаты должны будут снимать санкции с Ирана, а значит, Иран сможет еще больше нарастить экспорт своей нефти. Другой пункт меморандума означал еще и разблокировку иранских золотовалютных резервов. Получается, он получит еще и дополнительные средства, и вкупе это все будет привлекать и иранские инвестиции, в общем, то есть он будет вкладывать в увеличение добычи и экспорта. И по мере смягчения санкционного режима в Иран смогут прийти и другие инвесторы. При этом в Иране месторождение с низкой себестоимостью добычи гораздо больше, чем, например, в Венесуэле. Поэтому он более привлекательный для иностранных инвесторов. По мере роста добычи в Иране встанет опять вопрос о сохранении сделки ОПЕК+, потому что сейчас и так риск, что она может развалиться, потому что Объединенные Арабские Эмираты вышли из соглашения, а по мере того, как Иран будет наращивать свою добычу, безусловно, встанет вопрос, чтобы он все-таки взял на себя квоты какие-то. Иран может отвергнуть эту перспективу, сказав, что он много лет был под санкциями, и теперь уж ему должны разрешить добывать все-таки столько, сколько он захочет. Если сделка распадется окончательно, то мы увидим существенный рост предложение и падение цен в районы $30-40 за баррель, по крайней мере, в моменте. Но сдерживающим фактором цен на нефть будет выступать то, что вот эти несколько месяцев, когда был перекрыт Армузский пролив, мир проедал стратегические запасы. И теперь нужно их восполнить. Поэтому спрос тоже будет высокий. И те, у кого не было их или они были маленькие, конечно, захотят создать их или расширить, чтобы не повторилась история 26-го года. Вот эти две тенденции будут бороться между собой. С одной стороны, повышенный спрос, а с другой увеличивающееся предложение. Рынок и будет следить, а какая из этих тенденции побеждает.
2: Ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. Иранские военные заявили, что по-прежнему контролируют Армузский пролив. Ни одно торговое судно не может войти без разрешения Ирана. Офис бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи объявил дату церемонии прощания и похорон. Они пройдут с 4 по 9 июля. Начнутся в соборной мечети Хаменеи в Тегеране, а завершатся погребением бывшего аятоллы в Мешхеде. Организовать церемонию прощания в марте не удалось из-за продолжавшихся атак, и власти отложили ее, ссылаясь на необходимость подготовить инфраструктуру.
21: Суд
2: суд вернул школьнице из Хабаровска результаты ЕГЭ, которых она лишилась после снятого TikTok-ролика про шпаргалки. Почти год выпускница вместе с отцом оспаривала аннулирование экзамена по литературе и в итоге смогла вернуть баллы через суд. Подробнее Олеся Савоськина.
0: Все началось в прошлом году с TikTok-ролика, в котором 11-классница показывала, как прятать шпаргалки в одежде и специальных карманах и незаметно доставать их во время экзамена.
21: Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, мне кажется, что я ничего не знаю. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, я уже сходила в церковь, поставила свечку. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, я ассоциирую себя с недорослем, который ничего не знает и не понимает в учебе. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, у меня будут полные трусы шпаргалок.
0: Видео быстро разлетелось по соцсетям, а затем дошло и до Рособорнадзора. Автора ролика вычислили. Видео посмотрела Государственная экзаменационная комиссия. И уже через 10 дней после экзамена школьницы аннулировали результаты ЕГЭ по литературе без права пересдачи в текущем году. Причем прямо на экзамене девушку ни на чем не поймали. Но Рособорнадзор настаивал. В ролике фигурировали реальные задания, а сама выпускница во время ЕГЭ трижды выходила из аудитории. Школьница и ее отец отвечали. Видео было постановочным и снималось уже после экзамена ради просмотров и подписчиков. Для ролика девушка даже специально переоделась в шорты с карманами вместо школьной формы, а сам ЕГЭ писала в другой одежде. В итоге спор вокруг ЕГЭ превратился в разбирательство о том, насколько ролик в соцсетях может вообще считаться доказательством списывания. Почему суд все-таки встал на сторону школьницы, объясняет руководитель консалтинговой группы Vivi Cube, общественный уполномоченный по информационным технологиям и цифровизации в Москве Вадим Ткаченко.
22: Когда человек снимает какой-то ролик, понятно, что он это делает не в классе, в котором сдавался экзамен ЕГЭ. Это другая обстановка, там, возможно, сидят актеры. Поэтому, естественно, вот это и был аргумент основной у суда, что не доказан факт именно наличия шпаргалки во время экзамена. То есть не был удален ученик, не было замечаний во время экзамена, а уже после того, как были начислены баллы, признали экзамен несостоявшимся. У ученика снимаются баллы только в том случае, если он нарушил условия проведения ЕГЭ. То есть у нас предусмотрена ответственность административная и уголовная за раскрытие информации, за нарушение правил проведения ЕГЭ или зачисление лишних баллов и так далее. В данном случае не было ни административной, ни уголовной ответственности. Возникала дисциплинарная, но так как она доказана не была, суд встал на сторону ученика и родителя и признал, что не было использования шпаргалок на самом экзамене. А то, что человек распространяет шпаргалки у себя в ТикТоке, ответственности за это не предусмотрено.
0: Похожий случай недавно произошел и в Кабардино-Балкарии. Там выпускник через суд тоже смог вернуть аннулированные баллы по физике. Комиссия заподозрила школьника в использовании шпаргалки, но суды всех инстанций не нашли доказательств списывания. Для школьницы из Хабаровска все в итоге закончилось хорошо. Она поступила в театральную мастерскую Егора Дружинина и переехала в Москву. Редакция «Бизнес-ФМ» связалась с выпускницей, однако она отказалась комментировать ситуацию безвозмездно. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, «Бизнес-ФМ».
1: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
23: Совпадения в нашей жизни случаются постоянно. Иногда их так много в одном моменте, что невольно задумываешься, а случайны ли они? Это рассуждения скорее эзотерические, а вот история про спортивные совпадения, которую хочу рассказать, интересна. В прошлую среду стартовала финальная серия Национальной баскетбольной ассоциации. До решающего противостояния добрались Нью-Йорк Никс из Восточной конференции и Сан-Антонио Спёрс из Западной. Такая серия уже случилась 27 лет назад. Тогда сильнее со счетом 4-1 была команда из Техаса. Главной звездой нынешней команды из «Большого яблока» является 29-летний разыгрывающий Джейлен Брансон. Его отец Рик в прошлом тоже профессиональный баскетболист. За свои 20 сезонов он успел поиграть и за «Никс». В 99-м участвовал в той финальной серии против «Сан-Антонио». Брансоны стали первым дуэтом отец и сын, которые играли в финале НБА в составе одной и той же команды. Так еще серия против того же соперника. Ну как тут не начать верить в эзотерику? Если этого мало, то Брансон-старший сейчас работает ассистентом главного тренера в Нью-Йорке. В чем сын точно превзошел отца, так это в гонорарах. Он сейчас заканчивает второй год 4-летнего контракта на 156 миллионов долларов. Зарплаты в НБА выросли геометрически с времен Рика Брансона, который за всю свою карьеру заработал 5,5 миллионов. 27 лет назад у Никс не получилось завоевать титул чемпионов НБА. В этом году прогнозы тоже не на их стороне. Команды Западной конференции объективно сильнее. Но на площадке даже в серии до 4 побед может случиться все, что угодно. А этот баскетбол нужно смотреть обязательно.
1: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
3: У микрофона Сердар Авликулиев. Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития воссоединенных субъектов страны поручил правительству совместно с агентством стратегических инициатив, региональными властями и представителями бизнеса сконцентрировать особые усилия на реализации стратегии устойчивого развития Приазовья. Свыше 2 миллионов человек в Донбассе и Новороссии получают федеральные меры поддержки. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом Владимиром Путиным о развитии воссоединенных субъектов России. Она подчеркнула, что гражданам предоставляются все социальные, трудовые и пенсионные гарантии. Так, с 2023 года пенсию получает порядка 1,5 миллионов человек. Голикова также отметила, что выдано практически 140 тысяч сертификатов на материнский капитал. Предпочтительной формой его использования стали ежемесячные выплаты детям до 3 лет. Вспышка вируса Эбола в Конго является генеральной репетицией новой мировой пандемии, поскольку международное финансирование глобального здравоохранения быстро сокращается, а доверие людей к науке и многосторонним решениям колеблется, пишет Financial Times. Футболистки московского «Спартака» одержали победу над столичным ЦСКА в матче за Суперкубок России среди женских команд. Встреча завершилась со счетом 1-0. «Спартаковки» впервые в своей истории играли в матче за этот трофей. ЦСКА ранее выигрывал титул в 2024 году. Московский «Спартак» является чемпионом Суперлиги минувшего сезона, ЦСКА – действующим обладателем Кубка России. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. На чемпионате мира по футболу ряд новых правил. Изменения направлены на то, чтобы сделать игру динамичнее и честнее, сократить количество пауз и симуляций, уменьшить влияние судейских ошибок. Подробности буквально через минуту. В Париже за кражу книг русских классиков из европейских библиотек 6 граждан Грузии приговорили к срокам от 18 месяцев до 7 лет строгого режима, а общая сумма украденного оценивается в 2,5 миллиона евро. А есть ли позитивные итоги у операции «Пушкин»? На Занзибар без пересадок. Прямые рейсы со 2 июля по 24 октября планируются из Москвы по вторникам, четвергам и субботам. Почему выбраны эти даты и зачем туристы едут в Танзанию? Эти и другие темы на Business FM. На проходящем чемпионате мира по футболу ряд новых правил. Изменения направлены на то, чтобы сделать игру динамичнее и честнее, сократить количество пауз и симуляций, уменьшить влияние судейских ошибок. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
4: Еще в начале весны Международный совет футбольных ассоциаций утвердил нововведения, которые действуют на этом чемпионате мира. Вот некоторые из них. Жестче отслеживаются затяжки времени. На вбрасывание аута у команды есть 5 секунд с момента, когда рефери начал вести отсчет. Не успел вбросить, мяч переходит к сопернику. Это ноу-хау раскритиковал в разговоре с Business FM бывший футболист сборной России Александр Мостовой, участник чемпионата мира 1994 года.
5: Я думаю, что никто не будет на это обращать внимание. Есть много способов, как ты можешь потянуть время. Если к этому мы начнем сейчас придираться, то у нас вообще может футбол превратиться непонятно во что. Но будут мяч выбивать защитники в аут, и все.
4: На удар от ворот или розыгрыш даются те же 5 секунд от момента начала отсчета арбитрам. При задержке в пользу противника назначается угловой. Это мы уже видели, к слову, в РПЛ. При замене уходящий с поля игрок должен сделать это за 10 секунд с момента сигнала арбитра, поднятия таблички. Про противном случае выходящий футболист будет вынужден ждать первой паузы не менее минуты, прежде чем сможет вступить в игру. Заместитель главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков назвал новые правила адекватными и уместными.
6: В целом, динамика чемпионата мира после введения новых правил действительно стала по ощущениям чуть получше. Другое дело, что пока и судьи, и футболисты путаются, такое ощущение в том, как это все должно работать. Иногда арбитр вспоминает про этот отсчет 5 секунд при вбрасывании аут, при замене, и показывает это акцентированно пальцами, иногда не вспоминает. От чего это зависит? Пока трудно сказать. Скорее всего, действительно, это рандом. Я лично как бы за то, чтобы динамика игры поощрялась, а затяжки карались.
4: Отдельные изменения касаются системы видеопомощи арбитрам. Полномочия ВАР расширились. Теперь можно отменять ошибочно показанную вторую желтую карточку и, как следствие, удаление игрока. Также видеоассистент имеет право отменять неверно назначенные угловые, если ошибка очевидна и ее можно быстро исправить. Еще один пункт в правилах грозит удалением за прикрытие рта рукой, плечом или футболкой. Правда, если разговор носит дружеский характер, то наказание не последует. Размытая картина получается, по мнению коллеги Ивана Житкова, главного редактора газеты «Спорт» день за днем.
7: Удивляет, конечно, вот это вот прикрывание рта во время перепалки, за которую дается карточка. Потому что я не понимаю, как судьи будут решать. Люди просто о чем-то разговаривают на поле. Или у них перепалка, или они в дружелюбной форме разговаривают. Можно тогда еще, знаете, жучков тогда наставить, чтобы выяснять, перепалка там у игроков или нет. В проверке опытом нуждается вот эта вот история.
4: Любой футболист, покинувший поле в знак протеста против решения судьи, должен быть наказан красной карточкой. То же самое относится и к сотрудникам команды, которые просят игроков покинуть поле. А если демарш команды станет причиной отмены матча, то она получит техническое поражение. К этому подтолкнул недавний скандальный финал Кубка Африканских наций. Отдельно стоит отметить перерывы на водопой. Две паузы в середине каждого из таймов, обе по 3 минуты. Жара пока в Северной Америке приемлемая, меньше 30 градусов. И большой необходимости в этом кажется, что нет. Но и каких-то сильных затягиваний времени матча тоже не возникало. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: Итоги операции «Пушкин». В Париже за кражу книг русских классиков из европейских библиотек 6 граждан Грузии приговорили к срокам от 18 месяцев до 7 лет строгого режима, пишет Le Monde. Подсудимых признали виновными в преступном сговоре с целью подготовки преступления и кражи культурных ценностей. До этого часть похитителей осудили в других европейских странах. Общая сумма украденного оценивается в 2,5 миллиона евро. Подробнее Екатерина Штрыкова.
8: В 22-м и 23-м годах 7 выходцев из Грузии украли около 200 ценных изданий русских классиков. География их преступлений охватывает Францию, Швейцарию, Германию, Финляндию, Польшу и Балтийские страны. Как заявил французский прокурор, грабители совершили спланированную кражу, совершенную с дотошностью и цинизмом. Один из эпизодов описывает Le Monde. В октябре 23-го 56-летний Валериан Рожаеви, букинист из Тбилиси, пришел в библиотеку высшей нормальной школы Лиона под видом ученого, который пишет докторскую по Александру Пушкину. По-французски не говорил, по телефону ему все переводила сестра. Выданный библиотекой 14 редчайших изданий поэта, он сфотографировал со всех сторон, сделал записи в блокноте и многократно кому-то звонил. А в Национальной библиотеке Франции Рожаеви выкрал ценные издания Боротынского, 2 первых издания Лермонтова и 6 томов того же Пушкина первой четверти 19 века. Примечательно, что краденные книги грабитель заменил муляжами с состаренными страницами и точными копиями обложек. Помимо редких, в том числе прижизненных изданий признанных классиков, в списке украденного группировкой фигурируют и книги более современных авторов, например, футуриста Алексея Крученых, который на Западе, по словам экспертов, ценится больше, чем в России. Некоторые иностранные СМИ высказывают предположение, что экземпляры могли предназначаться для российского рынка. Это подтверждал в своих показаниях на суде в 25-м году и один из преступников. По его словам, операцию финансировал некий московский торговец с редкими книгами. Однако существенных доказательств этой версии не приводятся. Краденные экземпляры на рынке антиквариата особой ценности не представляют, говорит эксперт антикварной книги Екатерина Кухта.
10: В таком количестве книги с библиотечными штампами, такого качества книги, во-первых, их нельзя продать за те деньги, сколько стоят эти книги без печатей. Во-вторых, я не представляю себе большого количества людей, которые бы хотели их купить. Дело в том, что по профессиональным сообществам были распространены списки украденных книг. Так вот, в этих списках фигурируют из разных библиотек были украдены одни и те же книги, одни и те же издания. Надеяться на то, что они найдут, не знаю, 5 или 6 человек, которые хотят у них купить книги с печатью Национальной библиотеки Франции, я не представляю. Получается, что книги после того, как их сдавали, не просматривались библиотекарем прямо в момент сдачи, а следовательно, не были хорошо прописан порядок общения с редкими книгами. Либо библиотека не считала эту книгу редкой до тех пор, пока ее не украли, либо библиотеке неплохо бы поменять что-то в процедуре.
8: Распространение списка украденных изданий внутри профессионального сообщества значительно затруднило их легальную продажу. Потенциальные покупатели стали более внимательны. Вопрос здесь, скорее всего, в слабом планировании и плохом знании рынка. Высказывается предположение, что незадачливых грабителей могут вдохновить оглушительный успех изданий русских классиков на антикварном рынке, когда в 2019 году на аукционе «Кристис» в Лондоне первое издание Евгения Онегина ушло с молотка за 467 тысяч фунтов. Продолжит букинист Юрий Лучников.
11: И Сотби, и Кристи с удовольствием берут русские лоты, но никто это делать не будет, понимаете, если это утащено из библиотеки, тем более там надо подчищать, целая система существует, вывода печати. В высокой степени вероятности под эти вещи должен быть клиент. Большое количество коллекций, мы же их не видим, понимаете, мы узнаем о них случайно, они поступают на рынок после смерти коллекционера.
8: Как говорят эксперты рынка антикварных книг, акцент в этой истории сильно сместился. Так называемая «операция Пушкин» могла стать яркой иллюстрацией необходимости защиты ценных книг, а в итоге оказалась почвой для политических спекуляций. Екатерина Штрыкова, Ольга Кашинская, Бизнес FM.

0: Стоунтаун, каменный город. Одна из его главных достопримечательностей – дом лидера легендарной рок-группы Queen Фредди Меркьюри. Здесь он прожил практически до 18 лет. Тогда его звали Фарух Балсара. Со 2 июля билеты на прямой перелет в Занзибар уже продаются. С 9 по 17 июля он стоит от 76 тысяч рублей туда и обратно. Перевозчик Air Tanzania, рейс Москва Дар эс Салам с технической остановкой на Занзибаре. Все выглядит так. Сначала 8 с половиной часов лететь до острова, потом 3-часовая пересадка, а далее 40 минут до конечной точки. Всего 12 часов. При этом обратный прямой рейс только из Дар эс Салама. И перелет в Москву с сократится до 9 часов. На Занзибаре средняя температура воздуха плюс 28, воды плюс 26-29. Это исключительно пляжный отдых, белый песок, бирюзовый океан и морепродукты. Лучшее время для отпуска с июня по октябрь, когда сухо и безветренно. Примерно на это время и планируются прямые рейсы, говорит гендиректор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
1: Единственный минус всегда был перелет. Сейчас мы готовимся к запуску прямого сообщения. Туристы активно спрашивают, но мы пока ожидаем от перевозчика, какие квоты мест они распределят именно на туроператоров, потому что порядка 2-3 туроператоров обратились за квоты мест. Если все получится, у туроператоров появятся гарантированные перелеты, но я по-прежнему считаю, что большая часть потока будет идти не на прямой перевозке, поскольку она все-таки не имеет ежедневную частоту, а на транзите через Ближний Восток, который по-прежнему востребован, плюс всегда транзит будет дешевле. Это фактор, который последние годы с нами. Надо понимать, что в Танзанию обычно туристы летают не менее чем на 10 дней, и цена начинается от 220-250 тысяч рублей.
0: При выборе отеля стоит учитывать нюансы. Не все пляжные отели действительно удобны для купания. Из-за отливов иногда от берега до глубокой воды приходится идти 300-500 метров по отмели. Местная кухня скорее напоминает индийскую. Алкоголь продается в отдельных магазинах. Официальная валюта – танзанийская. Низкий шиллинг, но почти везде принимают доллары США. Многие цены в отелях, турах и экскурсиях указываются именно в долларах. И лучше брать купюры нового образца. А для мелких покупок все-таки менять их на местную валюту. Главное достояние страны – это национальные парки, где можно увидеть большую африканскую пятерку. Это 5 видов самых известных и опасных диких животных Африки. В нее входят львы, слоны, носороги, буйволы и леопарды. Также находятся желающие подняться на самую высокую точку Африки, гору Килиманджаро, высота которой почти 6000 метров. Восхождение на нее эквивалентно путешествию от экватора к Северному полюсу. Новый авиаперелет создан не случайно. Туроператоры говорят, что российские туристы любят сначала понежиться на солнце и поплавать в океане, а потом только разглядывать достопримечательности. Поэтому оптимальный отдых для Танзании именно 10 дней, говорит гендиректор туристической сети «Розовый слон», вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Мкрчан.
2: Вот наши люди как любят приехать на Занзибар, побыть 4-5 дней, после этого перелет в город Аруши, это север Танзании, в сторону Килиманджаро, дальше трансфер в Нгоронгоро, еще дальше Масаи парк, Серенгети парк, это там, где вы можете увидеть большую африканскую пятерку, причем не надо даже долго искать львов этих, леопардов, гепардов, носорогов, это все буквально рядом, близко, в течение пары-тройки часов вы можете увидеть до сотни животных различных.
0: Однако, как отмечают туроператоры, пока о каком-то высоком спросе на Занзибар говорить не приходится. Наши соотечественники Занзибар, а значит и Танзанию, воспринимают как зимнее пляжное направление. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
3: О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе и в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
4: Росреестр внес в правительство законопроект, направленный на то, чтобы упростить оформление прав на общее имущество садового некоммерческого товарищества. Напомним, что к общему имуществу СНТ относится вся земля, кроме, собственно, садовых участков, на которые могут располагаться дороги, инженерные коммуникации, места для сбора бытовых отходов, спортивные площадки и так далее. В настоящее время общее

0: Имущество передается в долевую собственность садоводов после проведения собрания членов СНТ, расчета доли и оформления в Росреестре права общей долевой собственности. Когда новый законопроект обретет статус закона, соответствующее право по аналогии с общим имуществом собственников помещений в многоквартирных домах будет возникать с момента постановки имущества на кадастровый учет в Росреестре. Как отмечают в ведомстве, благодаря изменениям снизятся временные финансовые затраты садоводов, которых избавят от собраний и расчетов. Будет упрощена процедура передачи общего имущества в пользование иным лицам и организациям, а это актуально, например, при проведении социальной газификации. По сведениям Росреестра, под эту программу сегодня попадают около 12 тысяч СНТ, находящиеся в газифицированных населенных пунктах. Также законопроект облегчит регулирование в случаях изменения границ СНТ, включения в него новых участков или размещения объектов общего пользования. Предусмотрена необходимость получения согласия собственников участков, которые СНТ планируют включить в свои границы, что позволит защитить их права, а также избежать в будущем оспаривания проектов межевания территории и решения общих собраний СНТ в отношении таких лиц, например, при возложении на них обязанности по содержанию общего имущества, подчеркивают в Росреестре. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM. Наталья Касперская рассказала о закрытом совещании представителей Роскомнадзора с компаниями-разработчиками программного обеспечения. Президент группы компаний InfoWatch описал это как в анекдоте. На повестке стояли выстраивание взаимодействия с разработчиками, обсуждение альтернативы зарубежных репозиториев и, как следствие, планы по созданию государственного VPN под нужды российских айтишников. Алина Орлова подробнее.
3: Резонанс вызвало не само закрытое совещание, а подробности, которые описала в своем телеграм-канале Наталья Касперская. Она пишет, что спросила замглавы Роскомнадзора Олега Терлякова, насколько эффективны ваши блокировки. Он ответил, что регулятор находит их успешными. Тогда Касперская спросила присутствующих, кто из них общается в Телеграм. Руки поднял весь зал. Терляков отшутился дословно. Ну что ж, тогда у вас и проблем нет, и РКН не такой уж и плохой. Глава InfoWatch оценила остроумие, но в своем посте задалась вопросом, цитирую, «о целесообразности траты времени и госсредств на то, что вообще не работает». Роскомнадзор считает себя техническим исполнителем воли других неназванных органов, но, например, IT-специалист может сказать начальнику, что задача технически невозможна или вредна. Почему же Роскомнадзор, где работают крутые специалисты, не может отказаться от неработающих блокировок Телеграма и VPN, раз ограничения не достигают цели, написала Касперская. Мы обсудили это с разработчиками, комментирует технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
4: Человек, если он хочет посмотреть запрещенный видеохостинг, он найдет способы его посмотреть. Какой-то процент пользователей перестанут заходить, не будут обходить блокировки. Это те же самые люди, которые могли бы в целом и на кнопочных телефонах читать смски.
5: Это такой ком, который копится. Туда можно и триллионы денег потратить. Будет действительно хуже, будут что-то увеличиваться, блокироваться, но это не будет работать именно так, как и планировалось. Нужно начинать не с большого желания и руководства, а именно с разработки средств, в первую очередь, аппаратных, программ, которые будут позволять блокировать. Сделать свой действительно НГФВ какой-то. Но явно не начинать закупки каких-то решений, которые используются, которые не обновлялись уже несколько годов. Это сделать свое, подождать и уже получить готовые продукты.
3: Абсолютно очевидно, что это совещание, которое, если верить утечкам, только положило начало плотному контакту РКН с разработчиками ПО, проводилось главным образом для обсуждения идеи GosVPN. В планах ведомства это должен быть единый сервис для доступа программистов к ресурсам и репозиториям, которые у нас не запрещены, но сами в одностороннем порядке ограничили вход россиянам. Некоторые эксперты в беседе с нами предположили, что в дальнейшем эта задумка распространится и на обычных пользователей, а не только на IT-компании. Комментирует гендиректор компании Modum Lab, которая занимается разработкой технологий виртуальной реальности, Дмитрий Кириллов.
6: Затея вроде как бы с одной стороны рациональная, с другой стороны, учитывая то, какой маркетинг был у нашего национального мессенджера, что многие люди просто его не ставят на телефон, потому что боятся его ставить. Знаю людей, которые его ставят, но на отдельный телефон, которые оставляют на работе, причем это госслужащие, некоторые из них мои знакомые, то я считаю, что не сыщет популярности эта инициатива.
3: В заключении сообщения Наталья Касперская предложила ВЦИОМ или Медиаскоп провести исследование о том, сколько граждан используют VPN и имеют доступ в Telegram, так сказать, чтобы получить реальную картину. Хотя сам пост предпринимательницы получился весьма красноречивым. Больше 1000 жарких комментариев пользователей он собрал именно в Telegram. Алина Орлова, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
2: BMW показала автомобиль, который умеет менять цвет кузова одним нажатием кнопки. На выставке Compex 2026 в Тайбэе компания представила iX3 Flow Edition с покрытием на основе электронных чернил. Автоэксперты уже назвали технологию потенциальной машиной-хамелеоном, но вместе с эффектным дизайном появляются вопросы о цене таких автомобилей и о возможных ограничениях, комментирует ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров.
7: Востребованность, конечно, яркая. Это вау-эффект, это возможность не каждый раз делать какие-то новые облики, луки автомобиля, использовать пленку, какие-то еще вещи, а просто программно это менять. Вот, с другой стороны, рекламные возможности, возможности какие-то профессиональные кастомизировать автомобили, ну, нанесение специальной какой-то расцветки, ну, это, наверное, вторично, потому что все-таки дешевле, наверное, практически сделать краской. И здесь будет просто считаться стоимость, насколько это будет дорого в производстве, а какую-то ограниченную лимиточку сделать. Это будет вполне интересно. Совсем серийно запустить. Это на первых шагах всегда такие технологии дорогие. Когда они уже выходят в массовую историю, тогда они становятся более доступными. Тут же вопрос не просто изначально сделать такие чернила, а возможность ремонта. Вот ударили такую машину. То есть какая-то секция не будет работать, как они между собой связаны. Ну, наверное, это будет поначалу недешево. В каких-то шоу-моментах, рекламах, кино, еще где-то, может быть, как кастомные отдельные автомобили. Я думаю, это будет использоваться. Гражданские службы, там, полиция, пожарные, еще кто-то. Вот у вас машина едет на вызов, она горит одними огнями. Она едет в парк, она, соответственно, горит другими огнями. А возможно, просто привлечь внимание в случае ДТП. Но в первую, конечно, напрашивается рекламная история, потому что здесь у вас весь автомобиль может, по сути, транслировать какой-то контент. Наверняка под какие-то ограничения это будет попадать. А с точки зрения смены цвета автомобиля, ну вот сейчас, например, по документам машина может быть одного цвета, а снаружи пленка нанесена совершенно другого. И поскольку это пленка, ее можно удалить, то это не считается нарушением. Тут именно по части, что называется, прямых запретов, проблем быть не должно. А вот по части транслируемого контента будут ограничения, потому что уже сейчас многие автомобили транслируют какие-то надписи, но они выводятся не на всю поверхность, а, допустим, на оптику автомобильную. Но поскольку вы здесь можете транслировать не только цвет в перспективе, еще и какие-то изображения, картины, надписи, а потом еще и видеоизображения. И вот когда уже пойдут ролики транслироваться на всю поверхность автомобиля, здесь как раз могут возникнуть вопросы.
2: Ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров. В BMW говорят, что технология уже приблизилась к серийному производству. Электронные покрытия сделали устойчивее к солнцу и к автомойкам. А сама система стала компактнее и незаметнее внутри автомобиля. Пока iX3 Flow Edition показывает только заранее заданные узоры и всего 8 анимаций. Мода возвращается к истокам. В зумерской среде взорвали спрос крошечные бабушкины часы. По данным Bloomberg, их выбирают в основном девушки 20-30 лет. Во-первых, это часть эстетики тихой роскоши. Во-вторых, их носят Шаломе, Бэт Банни, Хэлли Бибер и другие знаменитости. Наконец, такие часики отлично сочетаются с другими браслетами любых фасонов. Бренды уже перестроились. Если раньше стандартом были диаметр 42 мм, то теперь популярны модели почти в два раза меньше. Пришел ли такой тренд в Россию, комментирует персональный стилист, преподаватель Британской высшей школы дизайна Екатерина Деева.
8: Этот тренд абсолютно точно прослеживается и в России тоже. Это глобальный тренд и закономерный, когда долго было популярно что-то большое, становится популярным что-то маленькое. И наоборот, та же самая история касается элегантных, аккуратных моделей часов, которые сейчас супер популярны. Действительно, тренд этот подхватили в основном зумеры и молодые женщины, но я не думаю, что здесь есть какая-то специфическая особенность, кроме вот такой чувствительности к трендам, которая всегда есть у молодой аудитории, она более выражена, чем у возрастной аудитории или мужчин. Мужчины тоже, как правило, чуть менее чувствительны к трендам. Поэтому тут тоже как будто бы закономерная ситуация. И я бы не сказала, что бренды как-то специфическим образом подстраиваются под потребности зумеров. Если мы говорим про крупные, люксовые, тяжелые часовые бренды, я думаю, это только в рамках каких-то интересных коллабораций, когда появляются диффузные модели с более доступным ценником. А так, такие гиганты, как Casio, всегда предлагают разные варианты развития событий, где всякими доступными способами можно понять, сколько времени. Такое я бы, наверное, не отметила.
2: Екатерина Деева, преподаватель Британской высшей школы дизайна. Rolex и Cartier в этом году выпустили новые миниатюрные модели стоимостью от 2 миллионов и 4 миллионов, соответственно. Более доступные варианты у Кандина Casio и Ли Купер. У Кандина цены начинаются примерно от 20 тысяч рублей, у остальных брендов от 6 тысяч рублей.
1: Продолжительность жизни.
9: Каждый год десятки тысяч людей погибают от кровопотери до того, как успеют получить переливание. Проблема не только в скорости. Донорская кровь требует особых условий хранения, совместимости по группе и резус-фактору.
1: Журналист Алена Копылова.
9: Кровь – сложнейшая биологическая система. Она переносит кислород, останавливает кровотечение, борется с инфекциями и регулирует температуру тела. Создать полный аналог пока не получается, поэтому исследователи идут двумя путями. Первый – заменители на основе гемоглобина. Второй – выращивание настоящих эритроцитов в лаборатории из стволовых клеток. Гемоглобин – белок, который переносит кислород в эритроцитах. Его можно выделить из донорской крови или синтезировать и создать раствор, который работает без группы крови и без холодильника. Один из самых перспективных препаратов – Эритромер – прошел успешные доклинические испытания еще в 2024 году. Он имитирует функцию доставки кислорода, но не содержит тромбоцитов, плазмы и факторов свертывания. Останавливать кровотечение и бороться с инфекцией он не может. Это не замена крови, а инструмент экстренной помощи, чтобы выиграть время. В 2025 году исследователям удалось получить тысячи эритроцитов из одной стволовой клетки. Самый показательный пример – японский проект профессора Хироми Сакаи из Университета Нара. Его команда извлекает гемоглобин из просроченной донорской крови. Срок хранения при комнатной температуре до 2 лет, вместо 42 дней у обычной донорской крови.
1: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Business FM. Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Business FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
10: У микрофона Сардар Авликулеев. Российская армия удерживает стратегическое преимущество, идет вперед, противник не может сдержать этот натиск и прибегает к террористическим методам. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию воссоединенных субъектов страны. Более 7700 многоквартирных жилых домов восстановлено в Донбассе и Новороссии. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Это порядка 24 миллионов квадратных метров, сказал Хуснуллин в ходе совещания с главой государства Владимиром Путиным о развитии воссоединенных субъектов России. Вице-премьер добавил, что в регионах Донбасса и Новороссии также впервые за постсоветскую историю реализуется программа капитального ремонта многоквартирных домов, а также программа по замене лифтов. Удары израильских ВВС с начала субботы затронули значительную часть юга Ливана, включая районы Набатии и Джаззина, передает ливанское национальное агентство новостей ННА. По данным агентства, в результате одного из ударов погиб глава муниципалитета населенного пункта Рейхана Алибади. Израиль продолжает наносить удары по территории Ливана, несмотря на действующие договоренности о прекращении огня и проходящие при посредничестве штатов ливано-израильские переговоры. Первый в России и в мире винный город «Белый мыс» открылся в Геленджике, передает ТАСС. Винный город располагается на набережной Геленджика. Его общая площадь составляет 42 тысячи квадратных метров. На территории винного города в том числе располагается музей вина Льва Голицына, энотека с крупнейшей коллекцией российского вина и дегустационные залы, испытательно-лабораторный центр, а также представительство Ассоциации виноградарей и виноделов России. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Один из крупнейших в мире центров сертификации сайтов, японский Global Sign, начал отзывать сертификаты безопасности российских сайтов. Пострадать могут до 20 тысяч отечественных ресурсов. Как это отразится на пользователях и есть ли решение? Татнефть ввела на некоторых АЗС в разных регионах ограничения на продажу топлива. Объявления появились на отдельных заправках сети, а Российский топливный союз опроверг информацию о дефиците бензина в Москве, где автомобилисты заметили проблемы с топливом. Иран подтверждает, мирное соглашение США будет подписано в ближайшие дни, но не 14 июня. А Трамп утверждает, что документ будет закреплен подписями в воскресенье, в день его 80-летия. Так будет ли сделка и когда? Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Один из крупнейших в мире центров сертификации сайтов, японский Global Sign, начал отзывать сертификаты безопасности российских сайтов. Пострадать могут до 20 тысяч отечественных ресурсов. Дело в том, что SSL-сертификаты – это своеобразный паспорт сайта, по которому браузер понимает, безопасный это портал или нет. При отзыве серийный номер сертификата попадает в публичный список, который браузеры проверяют при каждом подключении, после чего Chrome, Safari или Firefox показывают предупреждение о небезопасном соединении, либо блокируют доступ. Об отзыве сертификатов стало известно из письма гендиректора российского юрлица GMO Global Sign Russia Дмитрия Рыжикова в адрес партнеров компании в России, узнал РБК. Рыжиков пишет, что международный консорциум CA Browser Forum, в который входят все крупнейшие центры сертификации мира и разработчики браузеров, утвердил обновление и требования к проверке организации. Это подразумевает жесткое исполнение международных санкций. Global Sign обслуживает сайты крупнейших частных компаний России. Т-банк уведомил клиентов о возможных проблемах со входом на сайт, а Россельхозбанк о возможных ошибках в старой версии Android-приложения. В Минцифры заявили, что при отзыве международных сертификатов безопасности российские владельцы сайтов могут оперативно и бесплатно получить российские сертификаты через заявку на госуслугах, комментирует управляющий РТМ-групп эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
11: Что касается Global Sign, это организация, которая занимается выпуском платных сертификатов. Для того, чтобы получить такой платный сертификат, тебе нужно заплатить определенную сумму денег, и в названии сертификата, в его реквизитах будет, например, название твоего проекта .ru, и будет написано компания, которой принадлежит этот проект, и в зависимости от того, какая глубина вот этой вот, достаточно, кстати говоря, формальной проверки со стороны самого Global Sign, и цена сертификата будет отличаться. $100, что-то в этом духе. Этим пользуются те, кто занимаются поисковой оптимизацией. Например, если у вас какой-то большой проект, вы условно Wildberries, Zone, какой-то большой интернет-проект, и для вас поиск в Гугле, Яндексе имеет большое значение, и для вас эти $100 это по сути ничего, вы с высокой долей вероятности его купите. Потому что поисковые машины, они понимают, что если проект готов потратить несколько десятков или сотен долларов на просто сертификат, ну, значит, это не совсем плохой проект. То есть ему можно дать дать плюсик к карме. И вот этот плюсик к карме, он может в результатах поиска достаточно существенное значение иметь, и поэтому вот компании покупали эти SSL-сертификаты. Мы можем сделать любой центр сертификации, вопрос, как популярные браузеры будут на него реагировать. Например, если вы зайдете на сайт, у которого сертификат выпущен Global Sign, браузер будет доволен, у вас не будет появляться никакого окна с предупреждением, что этот сайт небезопасен. А вот если браузер не доверяет сертификату, и он будет все время ругаться. Конечно, это условный Яндекс.Браузер к этому быстро адаптируется и не будет сопротивляться. Но тем не менее, пользователи, например, какого-нибудь Google Chrome, они в какой-то момент могут начать заходить на сайт, и у них каждый второй сайт перестанет открываться, потому что сертификат плохой, мы ему не доверяем.
2: Управляющий РТМ-группы Евгений Царев. О последствиях такого решения Global Sign говорит руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт РАЦИТ, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
12: Если говорить глобально, то все это ведет к ухудшению связанности интернета, потому что все те технические решения, о которых мы говорим, они работают в комплексе. То есть есть, с одной стороны, сайты, с другой стороны, есть сертификаты, подтверждающие, что эти сайты добропорядочные, а с третьей стороны, есть браузеры, которые признают эти сертификаты. Когда у вас связка разрывается, у вас начинаются проблемы. Безусловно, если мы говорим про крупнейших игроков, они используют коммерческие платные сертификаты, они стоят довольно дорого. Global Sign — это один из крупнейших игроков, так или иначе оставшихся на российском рынке. Не самый главный, потому что есть еще некоммерческий Let's Encrypt, который довольно активно продвигался различными хостинговыми компаниями. Решение, что называется, из коробки, доступное сразу. Они тоже ведут определенные действия по этому поводу сейчас в отношении российских компаний. Да, есть решение цифры, которое неким образом может помочь российским компаниям, но у него есть очевидные условия. Эти сертификаты будут работать только с российскими браузерами. Пользователям надо будет гораздо более активно переходить на эти браузеры, отказываться от Chrome, от Safari. Те, кто, например, сдает отчеты в налоговую юрлица, не знают эту ситуацию, что для того, чтобы у тебя все получилось, тебе нужно заходить в личный кабинет при помощи Яндекс.Браузера, потому что он поддерживает все вот эти инструменты, там, шифрование, защита информации, сертификаты и так далее. Сейчас с расширением круга ресурсов, которые смогут работать только, по сути, с российскими сертификатами, число людей, которым это понадобится, станет многократно больше. Есть браузеры, которые, в принципе, не разрешают переходить на такие сайты.
2: Олег Капранов, автор канала «Токсичная цифра». У российских владельцев сайтов пока остаются другие варианты, где можно получить сертификаты безопасности. Лидером среди бесплатных сертификатов является Let's Encrypt, а госсектор и так использует сертификаты Минцифры. Однако эксперты предупреждают, Let's Encrypt и Global Sign, а также выдают сертификаты, без которых нельзя установить приложение на операционные системы Windows, Mac OS или iOS, и в случае их отзыва российские разработчики лишаются возможности легально распространять свой софт. Татнефть ввела на некоторых АЗС в разных регионах ограничения на продажу топлива. Не более 20 литров 92-го и 95-го в руки, дизеля не более 40 литров на машину. Такие объявления появились на отдельных заправках сети. В официальном телеграм-канале Татнефти клиенты пишут в комментариях о лимитах в Москве, Смоленске, Казани, Чебоксарах. По сообщениям Улпрессы, в Ульяновске та же ситуация. По данным телеканала 78, ограничения ввели и в Петербурге. При этом там отметили, что на заправках Роснефти нет никаких ограничений, хотя они находятся в 100 метрах друг от друга. Похожие ситуации в Подмосковье. Слушатель Бизнес-ФМ написал нам в чат бот Макс, что в Калиново АЗС Татнефти была закрыта, в Серпухове оплата была только наличными и отпускали 20 литров в руки, а на подъезде к МКАДу. А карту приняли, но тоже дали только 20 литров на машину. На горячей линии сети АЗС на вопрос об ограничениях говорят, что нужно узнавать на конкретных заправках. Компания Татнефть пока не комментирует ситуацию. Вот что рассказал водитель из Подмосковья Андрей, который столкнулся с ограничениями на АЗС.
13: Вчера ехал на мероприятие в парк «Патриот». Уже загорелась туда по дороге лампочка. Так как заправляюсь обычно на Татнефть, Танека, дизельное топливо, решил, что там на обратном пути нашел заправку и уже впритык туда подъехал. И получается, пошел оплачивать, значит, в терминал самообслуживания, вбил 80 литров. Подошла девушка, говорит, убирайте 80 литров, максимум можно 40 дизеля и 20 бензина. Я говорю, а в чем проблема? Они говорят, ну вот с сегодняшнего дня ввели ограничения. Ну, то есть со вчерашнего получается. Бонусами оплатить нельзя. Ну, значит, перечисление идет, а платить бонусами нельзя накопленными. Заправился максимально, сколько мог, уехал. Вот сегодня где-то с утра при съезде с трешки на Звенигородку, там Татнефть, уже решил еще 40 литров залить, ну и посмотреть, там есть ограничения, нет на этой заправке. Да, действительно, ограничения есть, также 40 дизель, 20 бензин, но самое интересное, что уже не принимают оплату ни карт, ничего, только наличная оплата. Через терминал самообслуживания, соответственно, не заправится, через мобильное приложение Татнефть тоже не заправится, бонусы не списать. На мой вопрос, что происходит, девушка сказала, что вот, видимо, связано это с ограничениями со всеми.
2: Водитель из Подмосковья Андрей, глава Татарстана, сообщил, что на отдельных АЗС республики были зафиксированы очереди на покупку топлива, в связи с чем на станциях ввели временные лимиты во избежание искусственного ажиотажа и для обеспечения устойчивой ситуации. А как напоминает Интерфакс, 12 июня в Татарстане был атакован НПЗ. Сообщалось, что последствия атаки БПЛА уже устранены. О ситуации на заправках в Татарстане говорит местный житель водителя Рамиль.
14: Была атака на город Нижнекамск. После этого, где-то после 11 часов, заправки начали закрывать именно АЗС Татнефть. А другие сети заправки начали цены поднимать сразу на 2-3 рубля за литр. Я лично хотел заправить, смотрю, тут одна закрыта заправка, другая закрыта заправка. Позвонил на горячую линию Татнефти, чтобы сказали, почему закрыто, в связи с чем. Они говорят, у нас информации нет никакой. Я покатался по городу, начали собираться очереди на заправках.
2: Какого это формата были ограничения?
14: Больше 20 литров не наливаем. А на других заправках, которые еще должны были открыты, 95-го бензина не было. Ну, я 95-й заправляю. Вот приезжает Татнефть сейчас я, она закрыта. Человек хотел заправиться с иностранными номерами, но мимо. В Телеграме, в официальном канале Татнефти, они не отвечают, почему, зачем.
2: Водитель Рамиля, Российский топливный союз опроверг информацию о дефиците бензина в столице, пишет агентство «Москва». В заявлении сказано, что на фоне сообщений в соцсетях союз уведомляет, что автомобильные заправочные станции в Москве обеспечены топливом и продажа бензина происходит в штатном режиме. Крупнейшая сделка в Голливуде. Минюст США одобрил слияние Paramount и Warner Bros. Это покупка почти за 111 миллиардов долларов. В результате Paramount получит одну из крупнейших библиотек контента в мире от Гарри Поттера до CNN, а вместе с этим и долг 80 миллиардов долларов. Netflix, который тоже претендовал на Warner Bros., в итоге остался в стороне. Проблема в том, что слабый игрок поглотил сильного рынку, от этого лучше не будет, говорит главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
15: Парамаунты последние годы не показывали особенных каких-то успехов. И поэтому то, что Парамаунты поглотили Ворнеров, а не наоборот, это кажется каким-то очень странным событием. В результате, боюсь, что рынку от этого лучше не будет. Потому что слабый игрок поглотил довольно сильного игрока со слабыми позициями в моменте. И в чем было бы преимущество, если бы Ворнерами завладел Netflix? Netflix — это технологичная компания. Они понимают, как нужно существовать на сегодняшнем рынке, когда кинопрокат уже не тот, что был даже до 2019 года. Это говорит о том, что пока еще киноиндустрия голливудская не готова всецело к цифровой трансформации, которая ее бы подтолкнула слияние с Netflix. Мы, скорее всего, увидим не рост от объединения двух студий, а, скорее всего, их падение.
16: Есть ли риск, что после таких слияний контента станет меньше, а подписки на эти самые стриминги дороже станут?
15: Очевидно, что контента станет меньше. В принципе, сейчас есть инфляция контента и может подниматься стоимость подписки. И думаю, что в ближайшее время мы увидим в Голливуде проекты по объединению платформ, которые будут продаваться в комбо-подписке, либо уже приобретаться отдельные наименования. То, что в свое время сделали Apple с музыкой. Примерно то же самое у нас будет в ближайшее время с сериалами и фильмами.
2: Главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
1: Вначале был бизнес. Как появлялись города? Лыткарино. 60 тысяч жителей. Почти все население подмосковного села Лыткарино с давних времен работало на окрестных каменоломнях. Уже в советские годы там обнаружили залежи особо чистых кварцевых песков, пригодных для производства стекла. Новая история поселка началась в 1934-м вместе со строительством завода оптического стекла. Как появлялись города на «Бизнес-ФМ». Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на «Бизнес-ФМ». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. «Бизнес-ФМ» русскими буквами или «БФМ» любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Между делом с Кирой Альтман.
17: Мой собеседник Владимир Габа, глава культурного центра посольства Армении в Москве, худрук Московского художественного театра имени Сергея Параджанова, очень обрадовался, когда услышал, что вы делаете, когда ничего не делаете.
18: Я вообще к этому ничего, вот к этому ничего, я неплохо отношусь вообще-то. Это ничего, это сильное явление вообще-то. Оно может тебя переформатировать даже. Это ничего. Все, что нас способно отвлечь от этой паузы с этим ничего, да, вот с этой большой, сильной паузы, тебя очень многое отвлекает. Это тот же наш любимый с вами Мефистофель. Но если ты с этим ничего хоть раз вошел в серьезный, тонкий, тихий разговор, ты к нему не можешь не возвращаться. Ты сам его хочешь потом. Это мощнейшая вещь, потому что эти паузы, да, вот, не знаю, такие пробелы, что ли, между тем и тем, между тобой и тобой, есть эти пробелы, как у Цветаевой, между любовью и любовью распят мой век, мой час, да, вот между тобой и тобой этот пробел, если ты туда не нырнешь хоть один раз по-настоящему, ты, во-первых, не сможешь осознать, ну, я считаю, собственных ошибок, например.
17: Владимир Габа, глава культурного центра посольства Армении в Москве. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
1: Между делом на Бизнес ФМ.
2: Вы слушаете Бизнес ФМ. США и Иран должны подписать сделку в воскресенье, настаивает Трамп. Тегеран заявлял, что сделка будет подписана в ближайшие дни, но не в день 80-летия американского лидера. Согласно проекту меморандума из 14 пунктов, который опубликовало агентство Мехр, стороны договариваются о немедленном прекращении огня, выводе американских войск, снятии блокады иранских портов и восстановлении судоходства через Армузский пролив в течение месяца. Глава МИДа Ирана Аббас Ракчи назвал Иран победителем в конфликте и обвинил Израиль в попытках сорвать сделку. Сам процесс меморандума будет двухэтапным. Сначала меморандум, затем 60 дней переговоров по ядерной программе и снятию санкций, говорит главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
19: Я бы предположил на основе заявления Ракчи, что какой-то документ, который зафиксирует статус-кво, действительно на подходе. Если это так, то всем сторонам чрезвычайно важно объявить себя победительницей. Вот это, по-моему, начинает происходить. Трамп все время говорит, что мы победили, историческую победу одержали и прочее. Сейчас об этом сказал Ракчи, и, видимо, это будет основная линия иранская. Израилю сложнее, но думаю, что придумают они объяснение, почему этот результат вполне им подходит. Мешает ли Израиль подписанию? Думаю, да, потому что результат, если верить утечкам, весьма далек от тех заявлений и целей, которые выдвигались израильтянами в самом начале. Но я не думаю, что Израиль здесь может что-то серьезно изменить, просто потому что Трамп нуждается в закруглении всей этой эпопеи. Ему нужно отметить собственный юбилей, отметить юбилей Соединенных Штатов и делать это в условиях непонятно зависшего конфликта, который он сам же и начал, не очень хорошо. Я думаю, что Израиль понимал изначально, что не удастся добиться всего. Им надо было просто втянуть Соединенные Штаты и сделать, что можно. Сколько хватит у Соединенных Штатов терпения и воли, столько и сделать. Так и вышло, в общем-то. Один из вопросов, ради решения которых это затевалось, не решен. С ядерной программой непонятно, и с военными возможностями Ирана, точнее говоря, даже понятно, что они сохранились, и деятельность организаций союзных Ирану не парализована. Плюс еще добавился такой фактор, как Армунский пролив, который Иран, естественно, будет использовать как инструмент. Израилю нет оснований успокаиваться, поэтому в том или ином виде все эти противоречия останутся и будут периодически обостряться.
2: Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Возобновление работы Армузского пролива откроет дорогу иранской нефти на мировой рынок, а что почти наверняка потянет цены вниз. Брент уже опустилась ниже $90. Падение цен может продолжиться. У Ирана появляется возможность наращивать экспорт без оглядки на квоты ОПЕК+. К тому же дешевая добыча привлекает иностранных инвесторов. Однако снижение цен сдерживает необходимость пополнять истощенные стратегические резервы. Это создаст дополнительный спрос. Дальнейшая динамика будет определяться тем, что перевесит – растущее предложение или повышенный спрос, говорит ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
20: В меморандуме звучала эта фраза, что Соединенные Штаты должны будут снимать санкции с Ирана, а значит, Иран сможет еще больше нарастить экспорт своей нефти. Другой пункт меморандума означал еще и разблокировку иранских золотовалютных резервов. Получается, он получит еще и дополнительные средства, и вкупе это все будет привлекать и иранские инвестиции, в общем, то есть он будет вкладывать увеличение добычи и экспорта. И по мере смягчения санкционного режима в Иран смогут прийти и другие инвесторы. При этом в Иране месторождение с низкой себестоимостью добычи гораздо больше, чем, например, в Венесуэле. Поэтому он более привлекательный для иностранных инвесторов. По мере роста добычи в Иране встанет опять вопрос о сохранении сделки ОПЕК+, потому что сейчас и так риск, что она может развалиться, потому что Объединенные Арабские Эмираты вышли из соглашения, а по мере того, как Иран будет наращивать свою добычу, безусловно, встанет вопрос, чтобы он все-таки взял на себя квоты какие-то. Иран может отвергнуть эту перспективу, сказав, что он много лет был под санкциями, и теперь уж ему должны разрешить добывать все-таки столько, сколько он захочет. Если сделка распадется окончательно, то мы увидим существенный рост предложения и падение цен в районы $30-40 за баррель, по крайней мере, в моменте. Но сдерживающим фактором цен на нефть будет выступать то, что вот эти несколько месяцев, когда был перекрыт Армузский пролив, мир проедал стратегические запасы. И теперь нужно их восполнить. Поэтому спрос тоже будет высокий. И те, у кого не было их или они были маленькие, конечно, захотят создать их или расширить, чтобы не повторилась история 26-го года. Вот эти две тенденции будут бороться между собой. С одной стороны, повышенный спрос, а с другой — увеличивающееся предложение. Рынок и будет следить, а какая из этих тенденции побеждает.
2: Ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. Иранские военные заявили, что по-прежнему контролируют Армузский пролив. Ни одно торговое судно не может войти без разрешения Ирана. Офис бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи объявил дату церемонии прощания и похорон. Они пройдут с 4 по 9 июля. Начнутся в соборной мечети Хаменеи в Тегеране, а завершатся погребением бывшего аятоллы в Мешхеде. Организовать церемонию прощания в марте не удалось из-за продолжавшихся атак, и власти отложили ее, ссылаясь на необходимость подготовить инфраструктуру. Суд вернул школьнице из Хабаровска результаты ЕГЭ, которых она лишилась после снятого TikTok-ролика в Рошпаргалке. Почти год выпускница вместе с отцом оспаривала аннулирование экзамена по литературе и в итоге смогла вернуть баллы через суд. Подробнее Олеся Савоськина.
21: Все началось в прошлом году с TikTok-ролика, в котором 11-классница показывала, как прятать шпаргалки в одежде и специальных карманах и незаметно доставать их во время экзамена.
22: Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, мне кажется, что я ничего не знаю. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, я уже сходила в церковь, поставила свечку. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, я ассоциирую себя с недорослем, который ничего не знает и не понимает в учебе. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, у меня будут полные трусы шпаргалок.
21: Видео быстро разлетелось по соцсетям, а затем дошло и до Рособорнадзора. Автора ролика вычислили. Видео посмотрела Государственная экзаменационная комиссия. И уже через 10 дней после экзамена школьницы аннулировали результаты ЕГЭ по литературе без права пересдачи в текущем году. Причем прямо на экзамене девушку ни на чем не поймали. Но Рособорнадзор настаивал. В ролике фигурировали реальные задания, а сама выпускница во время ЕГЭ трижды выходила из аудитории. Школьница и ее отец отвечали. Видео было постановочным и снималось уже после экзамена ради просмотров и подписчиков. Для ролика девушка даже специально переоделась в шорты с карманами вместо школьной формы, а сам ЕГЭ писала в другой одежде. В итоге спор вокруг ЕГЭ превратился в разбирательство о том, насколько ролик в соцсетях может вообще считаться доказательством списывания. Почему суд все-таки встал на сторону школьницы, объясняет руководитель консалтинговой группы Vivi Cube, общественный уполномоченный по информационным технологиям и цифровизации в Москве Вадим Ткаченко.
23: Когда человек снимает какой-то ролик, понятно, что он это делает не в классе, в котором сдавался экзамен ЕГЭ, это другая обстановка, там, возможно, сидят актеры. Поэтому, естественно, вот это и был аргумент основной у суда, что не доказан факт именно наличия шпаргалки во время экзамена. То есть не был удален ученик, не было замечаний во время экзамена, а уже после того, как были начислены баллы, признали экзамен несостоявшимся. У ученика снимаются баллы только в том случае, если он нарушил условия проведения ЕГЭ. То есть у нас предусмотрена ответственность административная и уголовная за раскрытие информации, за нарушение правил проведения ЕГЭ или зачисление лишних баллов и так далее. В данном случае не было ни административной, ни уголовной ответственности. Возникала дисциплинарная, но так как она доказана не была, суд встал на сторону ученика и родителя и признал, что не было использования шпаргалок на самом экзамене. А то, что человек распространяет шпаргалки у себя в ТикТоке, ответственности за это не предусмотрено.
21: Похожий случай недавно произошел и в Кабардино-Балкарии. Там выпускник через суд тоже смог вернуть аннулированные баллы по физике. Комиссия заподозрила школьника в использовании шпаргалки, но суды всех инстанций не нашли доказательств списывания. Для школьницы из Хабаровска все в итоге закончилось хорошо. Она поступила в театральную мастерскую Егора Дружинина и переехала в Москву. Редакция «Бизнес FM» связалась с выпускницей, однако она отказалась комментировать ситуацию безвозмездно. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, «Бизнес FM».
1: Дело вкуса с Катей Калиной.
0: Что будет есть новая элита в России лет через 5-10? Приблизительно то же, что она уже лет 20 ест во всем мире. Сырую ферментированную еду из органических продуктов, коноплю, ежовик, спирулину. Икра, стейки сухого вызревания, креветки и устрицы на льду под шампанское – это все, увы, для староверов. Биохакинг – это не когда ты купил себе клинику, чтобы сидеть на инъекциях, пить горстями БАДы и сдавать анализы раз в неделю. Настоящая забота о будущем себе – это как будто бы очевидно думать о том, что ты ешь и пьешь, и достоверно знать, где это взяли и как и кем это приготовлено. Артем Спира, бывший пилот бизнес-джетов, затеявший и реализовавший в Москве проект «Инспира», не первый, кто взялся за тему функционального энергетического питания, но, похоже, первый, у кого получается это монетизировать. Вместо алкоголя в его ресторане – камбучи, зеленые соки, бодрящие шоты и смузи. Вместо буйабесов и борща – велюте из парея и щи из конопли. В зеленом салате минимум 12 ингредиентов, каждый из которых помогает насытить человеческую клетку кислородом. Официанты постоянно подливают гостям воду, она здесь бесплатна. Я обратила внимание на то, что даже тыквенные семечки в «Инспира» не китайские, которые используют 90% наших ресторанов и которые не прорастают, если посадить их в землю, а настоящие штирийские живые, масло из которых целебно. Тизаны, цикории с экстрактами грибов типа рейши, сложные болы на основе злаков с растительным белком и ферментированными овощами. С 4 до 5 ресторан не работает. Это время сиеста персонала. Для меня это тоже показатель отношения к делу. Чек около 3500 рублей на человека рекомендую идти компании. Здесь интересно пробовать и шерить. Через неделю обещают обновление меню. С вами была Катя Калина.
1: Дело вкуса. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81-049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
4: У микрофона Сардар Авликулиев. Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития воссоединенных субъектов страны поручил правительству совместно с агентством стратегических инициатив, региональными властями и представителями бизнеса сконцентрировать особые усилия на реализации стратегии устойчивого развития Приазовья. Свыше 2 миллионов человек в Донбассе и Новороссии получают федеральные меры поддержки. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом Владимиром Путиным о развитии воссоединенных субъектов России. Она подчеркнула, что гражданам предоставляются все социальные, трудовые и пенсионные гарантии. Так, с 2023 года пенсию получает порядка 1,5 миллионов человек. Голикова также отметила, что выдано практически 140 тысяч сертификатов на материнский капитал. Предпочтительной формой его использования стали ежемесячные выплаты детям до 3 лет. Вспышка вируса Эбола в Конго является генеральной репетицией новой мировой пандемии, поскольку международное финансирование глобального здравоохранения быстро сокращается, а доверие людей к науке и многосторонним решениям колеблется, пишет Financial Times. Футболистки московского «Спартака» одержали победу над столичным ЦСКА в матче за Суперкубок России среди женских команд. Встреча завершилась со счетом 1-0. «Спартаковки» впервые в своей истории играли в матче за этот трофей. ЦСКА ранее выигрывал титул в 2024 году. Московский «Спартак» является чемпионом Суперлиги минувшего сезона, ЦСКА – действующим обладателем Кубка России. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. На чемпионате мира по футболу ряд новых правил. Изменения направлены на то, чтобы сделать игру динамичнее и честнее, сократить количество пауз и симуляций, уменьшить влияние судейских ошибок. Подробности буквально через минуту. В Париже за кражу книг русских классиков из европейских библиотек 6 граждан Грузии приговорили к срокам от 18 месяцев до 7 лет строгого режима, а общая сумма украденного оценивается в 2,5 миллиона евро. А есть ли позитивные итоги у операции «Пушкин»? На Занзибар без пересадок. Прямые рейсы со 2 июля по 24 октября планируются из Москвы по вторникам, четвергам и субботам. Почему выбраны эти даты и зачем туристы едут в Танзанию? Эти и другие темы на Business FM. На проходящем чемпионате мира по футболу ряд новых правил. Изменения направлены на то, чтобы сделать игру динамичнее и честнее, сократить количество пауз и симуляций, уменьшить влияние судейских ошибок. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
3: Еще в начале весны Международный совет футбольных ассоциаций утвердил нововведения, которые действуют на этом чемпионате мира. Вот некоторые из них. Жестче отслеживаются затяжки времени. На вбрасывание аута у команды есть 5 секунд с момента, когда рефери начал вести отсчет. Не успел вбросить, мяч переходит к сопернику. Это ноу-хау раскритиковал в разговоре с Business FM бывший футболист сборной России Александр Мостовой, участник чемпионата мира 1994 года.
5: Я думаю, что никто не будет на это обращать внимание. Есть много способов, как ты можешь потянуть время. Если к этому мы начнем сейчас придираться, то у нас вообще может футбол превратиться непонятно во что. Но будут мяч выбивать, защитники в аут и все.
3: На удар от ворот или розыгрыш даются те же 5 секунд от момента начала отсчета арбитрам. При задержке в пользу противника назначается угловой. Это мы уже видели, к слову, в РПЛ. При замене уходящий с поля игрок должен сделать это за 10 секунд с момента сигнала арбитра, поднятия таблички. В противном случае выходящий футболист будет вынужден ждать первой паузы, не менее минуты, прежде чем сможет вступить в игру. Заместитель главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков назвал новые правила адекватными и уместными.
6: В целом динамика чемпионата мира после введения новых правил действительно стала по ощущениям чуть получше. Другое дело, что пока и судьи, и футболисты путаются, такое ощущение в том, как это все должно работать. Иногда арбитр вспоминает про этот отсчет 5 секунд при вбрасывании аут, при замене, и показывает это акцентированно пальцами, иногда не вспоминает. От чего это зависит? Пока трудно сказать. Скорее всего, действительно, это рандом. Я лично как бы за то, чтобы динамика игры поощрялась, а затяжки карались.
3: Отдельные изменения касаются системы видеопомощи арбитрам. Полномочия ВАР расширились. Теперь можно отменять ошибочно показанную полученную вторую желтую карточку и, как следствие, удаление игрока. Также видеоассистент имеет право отменять неверно назначенные угловые, если ошибка очевидна и ее можно быстро исправить. Еще один пункт в правилах грозит удалением за прикрытие рта рукой, плечом или футболкой. Правда, если разговор носит дружеский характер, то наказание не последует. Размытая картина получается, по мнению коллеги Ивана Житкова, главного редактора газеты «Спорт день за днем».
7: Удивляет, конечно, вот это вот прикрывание рта во время перепалки, за которую дается карточка. Потому что я не понимаю, как судьи будут решать. Люди просто о чем-то разговаривают на поле. Или у них перепалка, или они в дружелюбной форме разговаривают. Можно тогда еще, знаете, жучков тогда наставить, чтобы выяснять, перепалка там у игроков или нет. В проверке опытом нуждается вот эта вот история.
3: Любой футболист, покинувший поле в знак протеста против решения судьи, должен быть наказан красной карточкой. То же самое относится и к сотрудникам команды, которые просят игроков покинуть поле. А если демарш команды станет причиной отмены матча, то она получит техническое поражение. К этому подтолкнул недавний скандальный финал Кубка Африканских наций. Отдельно стоит отметить перерывы на водопой. Две паузы в середине каждого из таймов, обе по 3 минуты. Жара пока в Северной Америке приемлемая, меньше 30 градусов. И большой необходимости в этом кажется, что нет. Но и каких-то сильных затягиваний времени матча тоже не возникало. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
2: Итоги операции «Пушкин». В Париже за кражу книг русских классиков из европейских библиотек 6 граждан Грузии приговорили к срокам от 18 месяцев до 7 лет строгого режима, пишет Le Monde. Подсудимых признали виновными в преступном сговоре с целью подготовки преступления и кражи культурных ценностей. До этого часть похитителей осудили в других европейских странах. Общая сумма украденного оценивается в 2,5 миллиона евро. Подробнее Екатерина Штрыкова.
8: В 22-м и 23-м годах 7 выходцев из Грузии украли около 200 ценных изданий русских классиков. География их преступлений охватывает Францию, Швейцарию, Германию, Финляндию, Польшу и Балтийские страны. Как заявил французский прокурор, грабители совершили спланированную кражу, совершенную с дотошностью и цинизмом. Один из эпизодов описывает Le Monde. В октябре 23-го 56-летний Валериан Рожаеви, букинист из Тбилиси, пришел в библиотеку высшей нормальной школы Лиона под видом ученого, который пишет докторскую по Александру Пушкину. По-французски не говорил, по телефону ему все переводила сестра. Выданный библиотекой 14 редчайших изданий поэта, он сфотографировал со всех сторон, сделал записи в блокноте и многократно кому-то звонил. А в Национальной библиотеке Франции Рожаеви выкрал ценные издания Боротынского, два первых издания Лермонтова и 6 томов того же Пушкина первой четверти 19 века. Примечательно, что краденные книги грабитель заменил муляжами с состаренными страницами и точными копиями обложек. Помимо редких, в том числе прижизненных изданий признанных классиков, в списке украденного группировкой фигурируют и книги более современных авторов, например, футуриста Алексея Крученых, который на Западе, по словам экспертов, ценится больше, чем в России. Некоторые иностранные СМИ высказывают предположение, что экземпляры могли предназначаться для российского рынка. Это подтверждал в своих показаниях на суде в 25-м году и один из преступников. По его словам, операцию финансировал некий московский торговец с редкими книгами. Однако существенных доказательств этой версии не приводятся. Краденные экземпляры на рынке антиквариата особой ценности не представляют, говорит эксперт антикварной книги Екатерина Кухта.
9: В таком количестве книги с библиотечными штампами, такого качества книги, во-первых, их нельзя продать за те деньги, сколько стоят эти книги без печати. Во-вторых, я не представляю себе большого количества людей, которые бы хотели их купить. Дело в том, что по профессиональным сообществам были распространены списки украденных книг. Так вот, в этих списках фигурируют в разных, из разных библиотек, были украдены одни и те же книги, одни и те же издания. Надеяться на то, что они найдут, не знаю, 5 или 6 человек, которые хотят у них купить книги с печатью Национальной библиотеки Франции, я не представляю. Получается, что книги после того, как их сдавали, не просматривались библиотекарем прямо в момент сдачи. А следовательно, не были хорошо прописан порядок общения с редкими книгами. Либо библиотека не считала эту книгу редкой до тех пор, пока ее не украли, либо библиотеке неплохо бы поменять что-то в процедуре.
8: Распространение списка украденных изданий внутри профессионального сообщества значительно затруднило их легальную продажу. Потенциальные покупатели стали более внимательны. Вопрос здесь, скорее всего, в слабом планировании и плохом знании рынка. Высказывается предположение, что незадачливых грабителей могут вдохновить оглушительный успех изданий русских классиков на антикварном рынке, когда в 2019 году на аукционе «Кристис» в Лондоне первое издание Евгения Онегина ушло с молотка за 467 тысяч фунтов. Продолжит букинист Юрий Лучников.
10: И Сотби, и Кристи с удовольствием берут русские лоты, но никто это делать не будет, понимаете, если это утащено из библиотеки, тем более там надо подчищать, целая система существует, вывода печати. В высокой степени вероятности под эти вещи должен быть клиент. Большое количество коллекций, мы же их не видим, понимаете, мы узнаем о них случайно, они поступают на рынок после смерти коллекционера.
8: Как говорят эксперты рынка антикварных книг, акцент в этой истории сильно сместился. Так называемая «операция Пушкин» могла стать яркой иллюстрацией необходимости защиты ценных книг, а в итоге оказалась почвой для политических спекуляций. Екатерина Штрыкова, Ольга Кашинская, Бизнес ФМ.
2: Занзибар без пересадок. Прямые рейсы со 2 июля по 24 октября планируются из Москвы по вторникам, четвергам и субботам. Почему выбраны эти даты и зачем туристы едут в Танзанию? Наталья Воробьева об этом.
11: Пока прямых рейсов на Занзибар нет. Летят сначала в крупнейший город Танзании Дар-эс-Салам, а потом только на остров. Он находится в 40 километрах от побережья страны. Вообще Занзибар – это архипелаг в Индийском океане. В его основе три острова. Но обычно говоря о Занзибаре, имеют в виду остров Угуджа. Там старейшая часть столицы Занзибар – Стоунтаун, каменный город. Одна из его главных достопримечательностей – дом лидера легендарной рок-группы Queen Фредди Меркьюри. Здесь он прожил практически до 18 лет. Тогда его звали Фарух Балсара. Со 2 июля билеты на прямой перелет в Занзибар уже продаются. С 9 по 17 июля он стоит от 76 тысяч рублей туда и обратно. Перевозчик Air Tanzania, рейс Москва Дар-эс-Салам с технической остановкой на Занзибаре. Все выглядит так. Сначала 8,5 часов лететь до острова, потом 3-часовая пересадка, а далее 40 минут до конечной точки. Всего 12 часов. При этом обратно

0: спрашивают, но мы пока ожидаем от перевозчика, какие квоты мест они распределят именно на туроператоров, потому что порядка 2-3 туроператоров обратились за квоты мест. Если все получится у туроператоров, появятся гарантированные перелеты, но я по-прежнему считаю, что большая часть потока будет идти не на прямой перевозке, поскольку она все-таки не имеет ежедневную частоту, а на транзите через Ближний Восток, который по-прежнему востребован, плюс всегда транзит будет дешевле. Это фактор, который последние годы с нами. Надо понимать, что в Танзанию обычно туристы летают не менее чем на 10 дней, и цена начинается от 220-250 тысяч рублей.
1: При выборе отеля стоит учитывать нюансы. Не все пляжные отели действительно удобны для купания. Из-за отливов иногда от берега до глубокой воды приходится идти 300-500 метров по отмели. Местная кухня скорее напоминает индийскую. Алкоголь продается в отдельных магазинах. Официальная валюта – танзанийский шиллинг, но почти везде принимают доллары США. Многие цены в отелях, турах и экскурсиях указываются именно в долларах. И лучше брать купюры нового образца. А для мелких покупок все-таки менять их на местную валюту. Главное достояние страны – это национальные парки, где можно увидеть большую африканскую пятерку. Это 5 видов самых известных и опасных диких животных Африки. В нее входят львы, слоны, носороги, буйволы и леопарды. Также находятся желающие подняться на самую высокую точку Африки – гору Килиманджаро, высота которой почти 6000 метров. Восхождение на нее эквивалентно путешествию от экватора к Северному полюсу. Новый авиаперелет создан не случайно. Туроператоры говорят, что российские туристы любят сначала понежиться на солнце и поплавать в океане, а потом только разглядывать достопримечательности. Поэтому оптимальный отдых для Танзании именно 10 дней, говорит гендиректор туристической сети «Розовый слон», вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Мкрчан.
2: Вот наши люди как любят приехать на Занзибар, побыть 4-5 дней, после этого перелет в город Аруши, это север Танзании, в сторону Килиманджаро, дальше трансфер в Нгоронгоро, еще дальше Масаи парк, Серенгети парк, это там, где вы можете увидеть большую африканскую пятерку, причем не надо даже долго искать львов этих, леопардов, гепардов, носорогов, это все буквально рядом, близко, в течение пары-тройки часов вы можете увидеть до сотни животных различных.
1: Однако, как отмечают туроператоры, пока о каком-то высоком спросе на Занзибар говорить не приходится. Наши соотечественники Занзибар, а значит и Танзанию, воспринимают как зимнее пляжное направление. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
3: О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес ФМ узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте bfm.ru. Держите в курсе.
4: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
5: В четверг в США, Канаде и Мексике стартует главное спортивное событие этого лета. 23-й чемпионат мира по футболу FIFA. Эмоции от футбола испытывают и игроки на поле, и болельщики. А иногда получается так, что зрителями становятся футболисты высочайшего уровня. Сегодня про некоторых звезд, которых не будет на этом празднике. Начнем со сборной команды Италии. Только ленивый не сокрушался по поводу провала этой страны на отборочном турнире. Несмотря на очень сильный домашний чемпионат и мощный состав, этот коллектив остается дома третий мундиаль подряд. К сожалению, отсутствие итальянцев лишит нас возможности насладиться игрой Донаруммы, Эспозито и Пизилли. Теперь к, пожалуй, самому яркому игроку, которого, к сожалению, не будет на ЧМ. Грузия тоже не пробилась на турнир, и мы не увидим великолепного Хвичу Кварацхелия. Как и, к сожалению, его партнера по ПСЖ, россиянина Матвея Сафонова. Но у этих двоих есть утешительный приз – свежий трофей Лиги Чемпионов. Хвича, кстати, самый дорогой игрок, который не поедет в Северную Америку. Его трансфер оценивается в 140 миллионов евро. Из-за неудачи сборной Польши ветеран Роберт Левандовски тоже не сможет еще раз блеснуть на мировой сцене. От травм в футболе не убежишь. И в лазарете, а не на поле, будут находиться бразилец Родриго и немец Серж Гнабри. Две очень яркие звезды, игра которых всегда радует. Есть еще странные тренерские решения. В заявку сборной Англии не попали Коул Палмер, который стоит 100 миллионов евро, и Трент Александр-Арнольд, 110 миллионов. По той же причине в составе бразильцев не будет Антони, а у колумбийцев в команду не попал игрок «Зенит».

0: Нита Бариас. Безусловно, присутствие этих звезд сделало бы чемпионат ярче. Но уверен, что на нем откроются новые имена, которые мы еще услышим.
1: Спорт и деньги на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM. Наталья Касперская рассказала о закрытом совещании представителей Роскомнадзора с компаниями-разработчиками программного обеспечения. Президент группы компаний InfoWatch описал это как в анекдоте. На повестке стояли выстраивание взаимодействия с разработчиками, обсуждение альтернативы зарубежных репозиториев и, как следствие, планы по созданию государственного VPN под нужды российских айтишников. Алина Орлова подробнее.
3: Резонанс вызвало не само закрытое совещание, а подробности, которые описала в своем телеграм-канале Наталья Касперская. Она пишет, что спросила замглавы Роскомнадзора Олега Терлякова, насколько эффективны ваши блокировки. Он ответил, что регулятор находит их успешными. Тогда Касперская спросила присутствующих, кто из них общается в Телеграм. Руки поднял весь зал. Терляков отшутился дословно. Ну что ж, тогда у вас и проблем нет, и РКН не такой уж и плохой. Глава InfoWatch оценила остроумие, но в своем посте задалась вопросом, цитирую, о целесообразности траты времени и госсредств на то, что вообще не работает. Роскомнадзор считает себя техническим исполнителем воли других неназванных органов, но, например, IT-специалист может сказать начальнику, что задача технически невозможна или вредна. Почему же Роскомнадзор, где работают крутые специалисты, не может отказаться от неработающих блокировок Телеграма и VPN, раз ограничения не достигают цели, написала Касперская. Мы обсудили это с разработчиками, комментирует технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
4: Человек, если он хочет посмотреть запрещенный видеохостинг, он найдет способы его посмотреть. Какой-то процент пользователей перестанут заходить, не будут обходить блокировки. Это те же самые люди, которые могли бы в целом и на кнопочных телефонах читать смски.
5: Это такой ком, который копится. Туда можно и триллионы денег потратить. Будет действительно хуже, будут что-то увеличиваться, блокироваться, но это не будет работать именно так, как и планировалось. Нужно начинать не с большого желания и руководства, а именно с разработки средств, в первую очередь, аппаратных, программ, которые будут позволять блокировать. Сделать свой действительно НГФВ какой-то. Но явно не начинать закупки каких-то решений, которые используются, которые не обновлялись уже несколько годов. Это сделать свое, подождать и уже получить готовые продукты.
3: Абсолютно очевидно, что это совещание, которое, если верить утечкам, только положило начало плотному контакту РКН с разработчиками ПО, проводилось главным образом для обсуждения идеи GosVPN. В планах ведомства это должен быть единый сервис для доступа программистов к ресурсам и репозиториям, которые у нас не запрещены, но сами в одностороннем порядке ограничили вход россиянам. Некоторые эксперты в беседе с нами предположили, что в дальнейшем эта задумка распространится и на обычных пользователей, а не только на IT-компании. Комментирует гендиректор компании Modum Lab, которая занимается разработкой технологий виртуальной реальности, Дмитрий Кириллов.
6: Затея вроде как бы с одной стороны рациональная, с другой стороны, учитывая то, какой маркетинг был у нашего национального мессенджера, что многие люди просто его не ставят на телефон, потому что боятся его ставить. Знаю людей, которые его ставят, но на отдельный телефон, которые оставляют на работе, причем это госслужащие, некоторые из них мои знакомые, то я считаю, что не сыщет популярности эта инициатива.
3: В заключении сообщения Наталья Касперская предложила ВЦИОМ или Медиаскоп провести исследование о том, сколько граждан используют VPN и имеют доступ в Telegram, так сказать, чтобы получить реальную картину. Хотя сам пост предпринимательницы получился весьма красноречивым. Больше 1000 жарких комментариев пользователей он собрал именно в Telegram. Алина Орлова, Михаил Лапушкин, Business FM.
2: BMW показала автомобиль, который умеет менять цвет кузова одним нажатием кнопки. На выставке Compex 2026 в Тайбэе компания представила iX3 Flow Edition с покрытием на основе электронных чернил. Автоэксперты уже назвали технологию потенциальной машиной-хамелеоном, но вместе с эффектным дизайном появляются вопросы о цене таких автомобилей и о возможных ограничениях, комментирует ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров.
7: Востребованность, конечно, яркая. Это вау-эффект, это возможность не каждый раз делать какие-то новые облики, луки автомобиля, использовать пленку, какие-то еще вещи, а просто программно это менять. Вот, с другой стороны, рекламные возможности, возможности какие-то профессиональные кастомизировать автомобили, ну, нанесение специальной какой-то расцветки, ну, это, наверное, вторично, потому что все-таки дешевле, наверное, практически сделать краской. И здесь будет просто считаться стоимость, насколько это будет дорого в производстве, какую-то ограниченную лимиточку сделать. кажется, будет вполне интересно. Совсем серийно запустить. На первых шагах всегда такие технологии дорогие. Когда они уже выходят в массовую историю, тогда они становятся более доступными. Тут же вопрос не просто изначально сделать такие чернила, а возможность ремонта, вот ударили такую машину. То есть какая-то секция не будет работать, как они между собой связаны. Ну, наверное, это будет поначалу недешево. В каких-то шоу-моментах, рекламах, кино, еще где-то, может быть, как кастомные отдельные автомобили, я думаю, это будет использоваться. Гражданские службы, там, полиция, пожарные, еще кто-то. Вот у вас машина едет на вызов, она горит одними огнями. Она едет в парк, она, соответственно, горит другими огнями. А возможно, просто привлечь внимание в случае ДТП. Но в первую, конечно, напрашивается рекламная история, потому что здесь у вас весь автомобиль может, по сути, транслировать какой-то контент. Наверняка под какие-то ограничения это будет попадать. А с точки зрения смены цвета автомобиля, ну вот сейчас, например, по документам машина может быть одного цвета, а снаружи пленка нанесена совершенно другого. И поскольку это пленка, ее можно удалить, то это не считается нарушением. Тут именно по части, что называется, прямых запретов проблем быть не должно, а вот по части транслируемого контента будут ограничения, потому что уже сейчас многие автомобили транслируют какие-то надписи, но они выводятся не на всю поверхность, а, допустим, на оптику автомобильную. Но поскольку вы здесь можете транслировать не только цвет в перспективе, еще и какие-то изображения, картины, надписи, а потом еще и видеоизображения. И вот когда уже пойдут ролики транслироваться на всю поверхность автомобиля, здесь как раз могут возникнуть вопросы.
2: Ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров в BMW говорят, что технология уже приблизилась к серийному производству. Электронные покрытия сделали устойчивее к солнцу и к автомойкам. А сама система стала компактнее и незаметнее внутри автомобиля. Пока iX3 Flow Edition показывает только заранее заданные узоры и всего 8 анимаций. Мода возвращается к истокам. В зумерской среде взорвали спрос крошечные бабушкины часы. По данным Bloomberg, их выбирают в основном девушки 20-30 лет. Во-первых, это часть эстетики тихой роскоши. Во-вторых, их носят Шаломе, Бэт Банни, Хэлли Бибер и другие знаменитости. Наконец, такие часики отлично сочетаются с другими браслетами любых фасонов. Бренды уже перестроились. Если раньше стандартом были диаметр 42 мм, то теперь популярны модели почти в два раза меньше. Пришел ли такой тренд в Россию, комментирует персональный стилист, преподаватель Британской высшей школы дизайна Екатерина Деева.
8: Этот тренд абсолютно точно прослеживается и в России тоже. Это глобальный тренд и закономерный, когда долго было популярно что-то большое, становится популярным что-то маленькое. И наоборот, та же самая история касается элегантных, аккуратных моделей часов, которые сейчас супер популярны. Действительно, тренд этот подхватили в основном зумеры и молодые женщины, но я не думаю, что здесь есть какая-то специфическая особенность, кроме вот такой чувствительности к трендам, которая всегда есть у молодой аудитории, она более выражена, чем у возрастной аудитории или мужчин. Мужчины тоже, как правило, чуть менее чувствительны к трендам. Поэтому тут тоже как будто бы закономерная ситуация. И я бы не сказала, что бренды как-то специфическим образом подстраиваются под потребности зумеров. Если мы говорим про крупные, люксовые, тяжелые часовые бренды, я думаю, это только в рамках каких-то интересных коллабораций, когда появляются диффузные модели с более доступным ценником. А так, такие гиганты, как Casio, всегда предлагают разные варианты развития событий, где всякими доступными способами можно понять, сколько времени. Такое я бы, наверное, не отметила.
2: Екатерина Деева, преподаватель Британской высшей школы дизайна. Rolex и Cartier в этом году выпустили новые миниатюрные модели стоимостью от 2 миллионов и 4 миллионов, соответственно. Более доступные варианты у Кандина, Casio и Ли Купер. У Кандина цены начинаются примерно от 20 тысяч рублей, у остальных брендов от 6 тысяч рублей.
1: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
9: Рынок элитной загородной недвижимости вступил в эпоху тектонических сдвигов. Как напоминают эксперты, минимальная ставка налога на имущество физлиц для объектов с кадастровой стоимостью свыше 300 миллионов рублей повысилась до 2,5%, а на земельные участки той же стоимости – до 1,5%. Причем льготники в отношении объектов стоимостью свыше 300 миллионов права на освобождение от уплаты имущественного налога не имеют. Параллельно в Госдуму внесен законопроект, предусматривающий введение дополнительных уровней прогрессивного налогообложения. До 3% для объектов с кадастровой стоимостью свыше 350 миллионов рублей, до 3,5% при стоимости свыше 450 миллионов, до 4% для объектов дороже 550 миллионов. Выводы. Первый. Ключевая переменная при расчете налога – кадастровая стоимость. Значит, необходимо проверить, не завышена ли она. Если завышена или в расчет попали лишние площади, стоимость можно и нужно оспорить через соответствующую комиссию или в суде. Вывод второй. Покупатели уходят к компактному люксу, чтобы остаться в рамках 300 миллионов. Как вариант, часть сделок перейдут в серую зону и официально будут оформляться как до 300-миллионные. Инвесторы пересматривают подходы к объектам дороже пороговых значений, в отношении которых модель «купил-улучшил-продал» становится убыточной. Девелоперы переходят к 300-400-метровым домам на 8-12 сотках, дробят лоты и делают оспаривание кадастровой стоимости стандартной процедурой. И третий вывод. Налоговое структурирование стало обязательным элементом элитной сделки. Сегодня надо понимать не только цену объекта, но и стоимость владения в горизонте нескольких лет. А игнорирование налогового прогноза ведет к прямой потере капитала. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города? Нарофоминск. 65 тысяч жителей. О подмосковном селе Фоминское на реке Нара известно с 14 века. Настоящий расцвет начался в середине 19 столетия, когда Дмитрий Скуратов и Николай Лукин организовали бумагопредельную фабрику, вокруг которой со временем и вырос город Нарофоминск. Как появлялись города на Business FM. Business FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Business FM. Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит. Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Business FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Business FM. Новости. Коротко.
10: У микрофона Сардар Авликулеев. Российская армия удерживает стратегическое преимущество, идет вперед, противник не может сдержать этот натиск и прибегает к террористическим методам. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию воссоединенных субъектов страны. Более 7700 многоквартирных жилых домов восстановлено в Донбассе и Новороссии. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Это порядка 24 миллионов квадратных метров, сказал Хуснуллин в ходе совещания с главой государства Владимиром Путиным о развитии воссоединенных субъектов России. Вице-премьер добавил, что в регионах Донбасса и Новороссии также впервые за постсоветскую историю реализуется программа капитального ремонта многоквартирных домов, а также программа по замене лифтов. Удары израильских ВВС с начала субботы затронули значительную часть юга Ливана, включая районы Набатии и Джаззина, передает Ливанское национальное агентство новостей ННА. По данным агентства, в результате одного из ударов погиб глава муниципалитета населенного пункта Рейхана Алибади. Израиль продолжает наносить удары по территории Ливана, несмотря на действующие договоренности о прекращении огня и проходящие при посредничестве штатов ливано-израильские переговоры. Первый в России и в мире винный город «Белый мыс» открылся в Геленджике, передает ТАСС. Винный город располагается на набережной Геленджика. Его общая площадь составляет 42 тысячи квадратных метров. На территории винного города в том числе располагаются музеи вина Льва Голицына, энотека с крупнейшей коллекцией российского вина и дегустационные залы, испытательно-лабораторный центр, а также представительство Ассоциации виноградарей и виноделов России. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: Вы слушаете Business FM. У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Один из крупнейших в мире центров сертификации сайтов, японский Global Sign, начал отзывать сертификаты безопасности российских сайтов. Пострадать могут до 20 тысяч отечественных ресурсов. Как это отразится на пользователях и есть ли решение? Татнефть ввела на некоторых АЗС в разных регионах ограничения на продажу топлива. Объявления появились на отдельных заправках сети, а Российский топливный союз опроверг информацию о дефиците бензина в Москве, где автомобилисты заметили проблемы с топливом. Иран подтверждает, мирное соглашение США будет подписано в ближайшие дни, но не 14 июня. А Трамп утверждает, что документ будет закреплен подписями в воскресенье, в день его 80-летия. Так будет ли сделка и когда? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Один из крупнейших в мире центров сертификации сайтов, японский Global Sign, начал отзывать сертификаты безопасности российских сайтов. Пострадать могут до 20 тысяч отечественных ресурсов. Дело в том, что SSL-сертификаты – это своеобразный паспорт сайта, по которому браузер понимает, безопасный это портал или нет. При отзыве серийный номер сертификата попадает в публичный список, который браузеры проверяют при каждом подключении, после чего Chrome, Safari или Firefox показывают предупреждение о небезопасном соединении, либо блокируют доступ. Об отзыве сертификатов стало известно из письма гендиректора российского юрлица GMO Global Sign Russia Дмитрия Рыжикова в адрес партнеров компании в России, узнал РБК. Рыжиков пишет, что международный консорциум CA Browser Forum, в который входят все крупнейшие центры сертификации мира и разработчики браузеров, утвердил обновление и требования к проверке организации. Это подразумевает жесткое исполнение международных санкций. Global Sign обслуживает сайты крупнейших частных компаний России. Т-банк уведомил клиентов о возможных проблемах со входом на сайт, а Россельхозбанк о возможных ошибках в старой версии Android-приложения. В Минцифры заявили, что при отзыве международных сертификатов безопасности российские владельцы сайтов могут оперативно и бесплатно получить российские сертификаты через заявку на госуслугах, комментирует управляющий РТМ группы эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
12: Что касается Global Sign, это организация, которая занимается выпуском платных сертификатов. Для того, чтобы получить такой платный сертификат, тебе нужно заплатить определенную сумму денег, и в названии сертификата, в его реквизитах будет, например, название твоего проекта .ru, и будет написано компания, которой принадлежит этот проект, и в зависимости от того, какая глубина вот этой вот, достаточно, кстати говоря, формальной проверки со стороны самого Global Sign, и цена сертификата будет отличаться. $100, что-то в этом духе. Этим пользуются те, кто занимаются поисковой оптимизацией. Например, если у вас какой-то большой проект, вы условно Wildberries, Zone, какой-то большой интернет-проект, и для вас поиск в Гугле, Яндексе имеет большое значение, и для вас эти $100 это по сути ничего, вы с высокой долей вероятности его купите. Потому что поисковые машины, они понимают, что если проект готов потратить несколько десятков или сотен долларов на просто сертификат, ну значит это не совсем плохой проект. То есть ему можно дать плюсик к карме. И вот этот плюсик к карме, он может в результатах поиска достаточно существенное значение иметь, и поэтому вот компании покупали эти SSL-сертификаты. Мы можем сделать любой центр сертификации. Вопрос, как популярные браузеры будут на него реагировать. Например, если вы зайдете на сайт, у которого сертификат выпущен Global Sign, браузер будет доволен, у вас не будет появляться никакого окна с предупреждением, что этот сайт небезопасен. А вот если браузер не доверяет сертификату, и он будет все время ругаться. Конечно, условный Яндекс.Браузер к этому быстро адаптируется и не будет сопротивляться. Но, тем не менее, пользователи, например, какого-нибудь Google Chrome, они в какой-то момент могут начать заходить на сайт, и у них каждый второй сайт перестанет открываться, потому что сертификат плохой, мы ему не доверяем.
11: Управляющий РТМ-группы Евгений Царев. О последствиях такого решения Global Sign говорит руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт РАЦИТ, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
13: Если говорить глобально, то все это ведет к ухудшению связанности интернета, потому что все те технические решения, о которых мы говорим, они работают в комплексе. То есть есть, с одной стороны, сайты, с другой стороны, есть сертификаты, подтверждающие, что эти сайты добропорядочные, а с третьей стороны, есть браузеры, которые признают эти сертификаты. Когда у вас связка разрывается, у вас начинаются проблемы. Безусловно, если мы говорим про крупнейших игроков, они используют коммерческие платные сертификаты, они стоят довольно дорого. Global Sign — это один из крупнейших игроков, так или иначе оставшихся на российском рынке. Не самый главный, потому что есть еще некоммерческие китайский Let's Encrypt, который довольно активно продвигался различными хостинговыми компаниями. Решение, что называется, из коробки, доступное сразу. Они тоже ведут определенные действия по этому поводу сейчас в отношении российских компаний. Да, есть решение Минцифры, которое неким образом может помочь российским компаниям, но у него есть очевидные условия. Здесь сертификаты будут работать только с российскими браузерами. Пользователям надо будет гораздо более активно переходить на эти браузеры, отказываться от Chrome, от Safari. А те, кто, например, сдает отчеты в налоговую юрлица, не знают эту ситуацию, что для того, чтобы у тебя все получилось, тебе нужно заходить в личный кабинет при помощи Яндекс.Браузера, потому что он поддерживает все вот эти инструменты там шифрования, защиты информации, сертификаты и так далее. Сейчас с расширением круга ресурсов, которые смогут работать только, по сути, с российскими сертификатами, число людей, которым это понадобится, станет многократно больше. Есть браузеры, которые, в принципе, не разрешают переходить на такие сайты.
11: Олег Капранов, автор канала «Токсичная цифра». У российских владельцев сайтов пока остаются другие варианты, где можно получить сертификаты безопасности. Лидером среди бесплатных сертификатов является Let's Encrypt, а госсектор и так использует сертификаты Минцифры. Однако эксперты предупреждают, Let's Encrypt и Global Sign, а также выдают сертификаты, без которых нельзя установить приложение на операционные системы Windows, Mac OS или iOS, и в случае их отзыва российские разработчики лишаются возможности легально распространять свой софт. Татнефть ввела на некоторых АЗС в разных регионах ограничения на продажу топлива. Не более 20 литров 92-го и 95-го в руки, дизеля не более 40 литров на машину. Такие объявления появились на отдельных заправках сети. В официальном телеграм-канале Татнефти клиенты пишут в комментариях о лимитах в Москве, Смоленске, Казани, Чебоксарах. По сообщениям Улпрессы, в Ульяновске та же ситуация. По данным телеканала 78, ограничений ввели и в Петербурге. При этом там отметили, что на заправках Роснефти нет никаких ограничений, хотя они находятся в 100 метрах друг от друга. Похожие ситуации в Подмосковье. Слушатель Бизнес-ФМ написал нам в чат бот Макс, что в Калиново АЗС Татнефти была закрыта, в Серпухове оплата была только наличными и отпускали 20 литров в руки, а на подъезде к МКАДу а карту приняли, но тоже дали только 20 литров на машину. На горячей линии сети АЗС на вопрос об ограничениях говорят, что нужно узнавать на конкретных заправках. Компания Татнефть пока не комментирует ситуацию. Вот что рассказал водитель из Подмосковья Андрей, который столкнулся с ограничениями на АЗС.
14: Вчера ехал на мероприятие в парк «Патриот». Уже загорелась туда по дороге лампочка. Так как заправляюсь обычно на Татнефть, Танека, дизельное топливо, решил, что там на обратном пути нашел заправку и уже впритык туда подъехал. И получается, пошел оплачивать, значит, в терминал самообслуживания, вбил 80 литров. Подошла девушка, говорит, убирайте 80 литров, максимум можно 40 дизеля и 20 бензина. Я говорю, а в чем проблема? Они говорят, ну вот с сегодняшнего дня ввели ограничения. Ну, то есть со вчерашнего получается. Бонусами оплатить нельзя, ну, начисление идет, а платить бонусами нельзя накопленными. Заправился максимально сколько мог. Уехал. Вот сегодня где-то с утра при съезде с трешки на Звенигородку, там Татнефть, уже решил еще 40 литров залить, ну и посмотреть, там есть ограничения, нет на этой заправке. Да, действительно ограничения есть, также 40 дизель, 20 бензин, но самое интересное, что уже не принимают оплату ни карт, ничего, только наличная оплата. Через терминал самообслуживания, соответственно, не заправится, через мобильное приложение Татнефть тоже не заправится, бонусы не списать. На мой вопрос, что происходит, девушка сказала, что вот, видимо, связано это с ограничениями со всеми.
11: Водитель из Подмосковья Андрей, глава Татарстана, сообщил, что на отдельных АЗС республики были зафиксированы очереди на покупку топлива, в связи с чем на станциях ввели временные лимиты во избежание искусственного ажиотажа и для обеспечения устойчивой ситуации. А как напоминает Интерфакс, 12 июня в Татарстане был атакован НПЗ. Сообщалось, что последствия атаки БПЛА уже устранены. О ситуации на заправках в Татарстане говорит местный житель водителя Рамиль.
15: Была атака на город Нижнекамск. После этого, где-то после 11 часов, заправки начали закрывать именно АЗС Татнефть. А другие сети заправки начали цены поднимать сразу на 2-3 рубля за литр. Я лично хотел заправить, смотрю, тут одна закрыта заправка, другая закрыта заправка. Позвонил на горячую линию Татнефти, чтобы сказали, почему закрыта, в связи с чем. Они говорят, у нас информации нет никакой. Я покатался по городу, начали собираться очереди на заправках.
11: Какого это формата были ограничения?
15: Больше 20 литров не наливаем. А на других заправках, которые еще должны были открыты, 95-го бензина не было. Ну, я 95-й заправ. Вот приезжает Татнефть сейчас я, она закрыта. Человек хотел заправиться с иностранными номерами, но мимо. В телеграме, в официальном канале Татнефти, они не отвечают, почему, зачем.
2: Водитель Рамиля. Российский топливный союз опроверг информацию о дефиците бензина в столице, пишет агентство «Москва». В заявлении сказано, что на фоне сообщений в соцсетях союз уведомляет, что автомобильные заправочные станции в Москве обеспечены топливом и продажа бензина происходит в штатном режиме. Крупнейшая сделка в Голливуде. Минюст США одобрил слияние Paramount и Warner Bros. Это покупка почти за 111 миллиардов долларов. В результате Paramount получит одну из крупнейших библиотек контента в мире от Гарри Поттера до CNN, а вместе с этим и долг 80 миллиардов долларов. Netflix, который тоже претендовал на Warner Bros., в итоге остался в стороне. Проблема в том, что слабый игрок поглотил сильного рынку, от этого лучше не будет, говорит главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
16: Парамаунты последние годы не показывали особенных каких-то успехов. И поэтому то, что Парамаунты поглотили Ворнеров, а не наоборот, это кажется каким-то очень странным событием. В результате, боюсь, что рынку от этого лучше не будет. Потому что слабый игрок поглотил довольно сильного игрока со слабыми позициями в моменте. И в чем было бы преимущество, если бы Ворнерами завладел Netflix? Netflix — это технологичная компания. Они понимают, как нужно существовать на сегодняшнем рынке, когда кинопрокат уже не тот, что был даже до 2019 года. Это говорит о том, что пока еще киноиндустрия голливудская не готова всецело к цифровой трансформации, которая ее бы подтолкнула слияние с Netflix. Мы, скорее всего, увидим не рост от объединения двух студий, а, скорее всего, их падение.
17: Есть ли риск, что после таких слияний контента станет меньше, а подписки на эти самые стриминги дороже станут?
16: Очевидно, что контента станет меньше. В принципе, сейчас есть инфляция контента, и может подниматься стоимость подписки. И думаю, что в ближайшее время мы увидим в Голливуде проекты по объединению платформ, которые будут продаваться в комбо-подписке, либо уже приобретаться отдельные наименования. То, что в свое время сделали Apple музыкой. Примерно то же самое у нас будет в ближайшее время с сериалами и фильмами.
2: Главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
1: Культ на личности. Лица на банкнотах. Астрид Линдгрен придумала самого известного своего персонажа Пеппи Длинный Чулок в 1941 году, когда ее дочь тяжело заболела воспалением легких. Сказка так понравилась дочери, что уже после прочтения первой главы она пошла на поправку. Однако, когда Линдгрен решила напечатать книгу, шведские издатели отказали ей, посчитав эту детскую повесть антипедагогичной. 4 года спустя книга все-таки увидела свет и полюбилась не только детям. Ее перевели на множество языков. Также было снято несколько полнометражных фильмов, сериалов и мультфильмов. А в 2015 году в Швеции были выпущены новые банкноты в 20 крон с портретом Астрид Линдгрен и изображением Пеппи. Культ на личности. На Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Продолжительность жизни.
18: Каждый год тысячи людей погибают в ожидании донорского органа. Очередь на пересадку почки в среднем занимает от 3 до 5 лет. Биопечать органов может навсегда решить эту проблему.
1: Журналист Алена Копылова.
18: Вместо чернил в биопринтере смесь живых клеток, белков и гидрогелей, которая удерживает клетки вместе и создает структуру. Прибор послойно наносит этот материал по цифровой модели. Точно так же, как обычный 3D-принтер создает пластиковый объект. Только вместо пластика – живая ткань. Главная сложность – не просто напечатать форму, а создать работающий орган. Например, почка содержит более 20 типов клеток и сложнейшую сеть капилляров, по которым кровь достигает каждого нефрона. Без этой сети ткань погибает. Пока что именно создание кровеносных сосудов внутри органа остается главным нерешенным вопросом биопечати. Однако недавно команда из Гарварда разработала инновационный метод биопечати сосудистых сетей. Это принципиальный шаг. Раньше напечатать функциональный сосуд было практически невозможно. А университет Карнеги-Меллон получил от американского агентства перспективных медицинских исследований $28.5 миллионов на создание биопечатной печени с расчетом выйти на доклинические испытания в течение 5 лет. Первые клинические испытания биопечатных тканей на людях уже идут. По прогнозам исследователей, первый полноценный напечатанный орган может быть пересажен человеку в ближайшие 10-15 лет.
1: Продолжительность жизни на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM. На московский регион обрушился шторм. Залило Зеленоград, Долгопрудный, сильно досталось Мытищам. В Жуковском молния ударила в жилой дом. Пенягинское шоссе в Красногорске превратилось в бурную реку. Жители Южного Бутова в соцсетях делились кадрами тропического ливня и града. На Ленинградском проспекте из-за сильного дождя оказались подтоплены отдельные участки дорог. Подтопило и только отремонтированный Ленинградский вокзал. На столичных дорогах вода заливала прямо в автобусы. Машины затапливала по двери. Шквалистый ветер в отдельных районах достигал 17 метров в секунду. Вот каким стал финал аномальной жары в Москве, говорит обозреватель проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
19: Эти изменения погоды связаны с циклоном. В его циркуляцию втянуты две очень контрастные воздушные массы. Одна температурами выше 30, а другая, которая холоднее. Волна 10-12 градусов. Из-за этого контраста фронты, которые есть в любом циклоне, очень контрастные. То есть развиваются мощные кучево-дождевые облака. Местами идут грозы, местами даже с градом. При грозе ливни до 15-17 метров в секунду. 14 июня пройдет тот самый холодный атмосферный контрастный фронт, на котором будут наблюдаться комплекс вот этих неблагоприятных явлений. Грозы, град. Местами град может достигать 2-4 сантиметров. Сильные ливни и при грозы порывистый ветер до 12-15 метров в секунду. Начиная с понедельника, 15 числа, в Москве и Московской области температура воздуха не превысит 20 градусов тепла и будет казаться, что наступила осень. Понизятся ночные температуры 9-11 градусов тепла, и так будет всю неделю. На фоне низкого атмосферного давления, осадки местами и временами будут перекрывать облака солнца. Они, возможно, все дни недели, включая даже и субботу, и воскресенье.
2: Алексей Сафонов, обозреватель проекта «Метеовеб». После недельного похолодания в столичный регион вновь вернется 30-градусная жара. США и Иран должны подписать сделку в воскресенье, настаивает Трамп. Тегеран заявлял, что сделка будет подписана в ближайшие дни, но не в день 80-летия американского лидера. Согласно проекту меморандума из 14 пунктов, который опубликовало агентство Мехр, стороны договариваются о немедленном прекращении огня, выводе американских войск, снятии блокады иранских портов и восстановлении судоходства через Армузский пролив в течение месяца. Глава МИДа Ирана Аббас Аракчи назвал Иран победителем в конфликте и обвинил Израиль в попытках сорвать сделку. Сам процесс меморандума будет двухэтапным. Сначала меморандум, затем 60 дней переговоров по ядерной программе и снятию санкций, говорит главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
20: Я бы предположил на основе заявления Аракчи, что какой-то документ, который зафиксирует статус-кво, действительно на подходе. Если это так, то всем сторонам чрезвычайно важно объявить себя победительницей. Вот это, по-моему, начинает происходить. Трамп все время говорит, что мы победили, историческую победу одержали и прочее. Сейчас об этом сказал Аракчи, и, видимо, это будет основная линия иранская. Израилю сложнее, но думаю, что придумают они объяснение, почему этот результат вполне им подходит. Мешает ли Израиль подписанию? Думаю, да, потому что результат, если верить утечкам, весьма далек от тех заявлений и целей, которые выдвигались израильтянами в самом начале. Но я не думаю, что Израиль здесь может что-то серьезно изменить, просто потому что Трамп нуждается в закруглении всей этой эпопеи. Ему нужно отметить собственный юбилей, отметить юбилей Соединенных Штатов и делать это в условиях непонятно зависшего конфликта, который он сам же и начал, не очень хорошо. Я думаю, что Израиль понимал изначально, что не удастся добиться всего. Им надо было просто в втянуть Соединенные Штаты и сделать, что можно. Сколько хватит у Соединенных Штатов терпения и воли, столько и сделать. Так и вышло, в общем-то. Ни один из вопросов, ради решения которых это затевалось, не решен. С ядерной программой непонятно, и с военными возможностями Ирана. Точнее говоря, даже понятно, что они сохранились. И деятельность организаций союзных Ирану не парализована. Плюс еще добавился такой фактор, как Армунский пролив, который Иран, естественно, будет использовать как инструмент. Израилю нет оснований успокаиваться, поэтому в том или ином виде все эти противоречия останутся и будут периодически обостряться.
11: Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Возобновление работы Армузского пролива откроет дорогу иранской нефти на мировой рынок, а что почти наверняка потянет цены вниз. Брент уже опустилась ниже $90. Падение цен может продолжиться. У Ирана появляется возможность наращивать экспорт без оглядки на квоты ОПЕК+. К тому же дешевая добыча привлекает иностранных инвесторов. Однако снижение цен сдерживает необходимость пополнять истощенные стратегические резервы. Это создаст дополнительный спрос. Иранские военные заявили, что по-прежнему контролируют Армузский пролив. Ни одно торговое судно не может войти без разрешения Ирана. Офис бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи объявил дату церемонии прощания и похорон. Они пройдут с 4 по 9 июля. Начнутся в соборной мечети Хаменеи в Тегеране, а завершатся погребением бывшего аятоллы в Мешхеде. Организовать церемонию прощания в марте не удалось из-за продолжавшихся атак, и власти отложили ее, ссылаясь на необходимость подготовить инфраструктуру. Суд вернул школьнице из Хабаровска результаты ЕГЭ, которых она лишилась после снятого TikTok-ролика про шпаргалки. Почти год выпускница вместе с отцом оспаривала аннулирование экзамена по литературе и в итоге смогла вернуть баллы через суд. Подробнее Олеся Савоськина.
0: Все началось в прошлом году с TikTok-ролика, в котором 11-классница показывала, как прятать шпаргалки в одежде и специальных карманах и незаметно доставать их во время экзамена.
21: Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, мне кажется, что я ничего не знаю. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, я уже сходила в церковь, поставила свечку. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, я ассоциирую себя с недорослем, который ничего не знает и не понимает в учебе. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, у меня будут полные трусы шпаргалок.
0: Видео быстро разлетелось по соцсетям, а затем дошло и до Рособорнадзора. Автора ролика вычислили. Видео посмотрела Государственная экзаменационная комиссия. И уже через 10 дней после экзамена школьницы аннулировали результаты ЕГЭ по литературе без права пересдачи в текущем году. Причем прямо на экзамене девушку ни на чем не поймали. Но Рособорнадзор настаивал. В ролике фигурировали реальные задания, а сама выпускница во время ЕГЭ трижды выходила из аудитории. Школьница и ее отец отвечали. Видео было постановочным и снималось уже после экзамена ради просмотров и подписчиков. Для ролика девушка даже специально переоделась в шорты с карманами вместо школьной формы, а сам ЕГЭ писала в другой одежде. В итоге спор вокруг ЕГЭ превратился в разбирательство о том, насколько ролик в соцсетях может вообще считаться доказательством списывания. Почему суд все-таки встал на сторону школьницы, объясняет руководитель консалтинговой группы Vivi Cube, общественный уполномоченный по информационным технологиям и цифровизации в Москве Вадим Ткаченко.
22: Когда человек снимает какой-то ролик, понятно, что он это делает не в классе, в котором сдавался экзамен ЕГЭ. Это другая обстановка, там, возможно, сидят актеры. Поэтому, естественно, вот это и был аргумент основной у суда, что не доказан факт именно наличия шпаргалки во время экзамена. То есть не был удален ученик, не было замечаний во время экзамена, а уже после того, как были начислены баллы, признали экзамен несостоявшимся. У ученика снимаются баллы только в том случае, если он нарушил условия проведения ЕГЭ. То есть у нас предусмотрено ответственность административная и уголовная за раскрытие информации, за нарушение правил проведения ЕГЭ или зачисление лишних баллов и так далее. В данном случае не было ни административной, ни уголовной ответственности. Возникала дисциплинарная, но так как она доказана не была, суд встал на сторону ученика и родителя и признал, что не было использования шпаргалок на самом экзамене. А то, что человек распространяет шпаргалки у себя в ТикТоке, ответственности за это не предусмотрено.
0: Похоже, же случай недавно произошел и в Кабардино-Балкарии. Там выпускник через суд тоже смог вернуть аннулированные баллы по физике. Комиссия заподозрила школьника в использовании шпаргалки, но суды всех инстанций не нашли доказательств списывания. Для школьницы из Хабаровска все в итоге закончилось хорошо. Она поступила в театральную мастерскую Егора Дружинина и переехала в Москву. Редакция «Бизнес-ФМ» связалась с выпускницей, однако она отказалась комментировать ситуацию безвозмездно. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, «Бизнес-ФМ».
1: «Между делом» с Кирой Альтман.
4: «Между делом» Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта «Frames for Moscow», создатель бренда «Солифлор», позвала меня на дневной чай с Наполеоном. Я, как тот самый Васька, слушала и ела. А Наташа делилась со мной новым изобретением.
5: Это коллаборация между аромамаркетингом, который сейчас уже широкими шагами пришел в нашу жизнь, и мы все, в Москве, в Питере уж точно, ароматизируем свои квартиры, свои дачи. Некоторые очень зациклены на этом, и каждую комнату ароматизируют свой аромат. Я против этого, на всякий случай говорю, но это есть. Вот. А мне очень захотелось уйти от вот этих вот, милых, конечно, бутылочек с ротанговыми палочками, которые торчат. Мне захотелось создать какой-то продукт, который был бы смесью чего-то интерьерного, чтобы это было красиво, чтобы это стояло, и ты просто радовался, что вот у тебя стоит какой-то объект, и он еще дает ароматизацию помещения. И таким образом появился бренд под названием «Солифлор». «Солифлор» — это такое парфюмерное слово. Именно парфюмеры обозначают аромат, в котором нота проходит от самого начала до самого конца. Знаете, вот как бывает, открывается этим, потом открывается сердце вот этим, потом база вот это. А, например, роза проходит все. Это диффузор, который несет в себе аромат плюс визуальную какую-то концепцию. Маленький такой стаканчик, в котором стоит розочка. Практически живая розочка. Это шелковые цветы, просиликоненные. Этот силикон удерживает аромат, как ротанговые палочки.
4: Наталья Черкасова, химик, бьюти-продюсер, основатель парфюмерного проекта «Frames for Moscow», создатель бренда «Солифлор». Кира Альтман, «Бизнес FM».
1: «Между делом» на «Бизнес FM». «Бизнес FM» в подкастах. Строго по делу.
6: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на «Бизнес FM».
1: Комментарии Вовта.
6: Личный взгляд на главные события.
1: «Бизнес говорит».
6: Чтобы кто надо услышал.
1: Бесценные знания.
6: Неочевидные, но удивительные факты.
1: Все подкасты «Бизнес FM» прямо сейчас на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
10: У микрофона Сардар Авликулиев. Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития воссоединенных субъектов страны поручил правительству совместно с Агентством стратегических инициатив, региональными властями и представителями бизнеса сконцентрировать особые усилия на реализации стратегии устойчивого развития Приазовья. Свыше 2 миллионов человек в Донбассе и Новороссии получают федеральные меры поддержки. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом Владимиром Путиным о развитии воссоединенных субъектов России. Она подчеркнула, что гражданам предоставляются все социальные, трудовые и пенсионные гарантии. Так, с 2023 года пенсию получает порядка 1,5 миллионов человек. Голикова также отметила, что выдано практически 140 тысяч сертификатов на материнский капитал. Предпочтительной формой его использования стали ежемесячные выплаты детям до 3 лет. Вспышка вируса Эбола в Конго является генеральной репетицией новой мировой пандемии, поскольку международное финансирование глобального здравоохранения быстро сокращается, а доверие людей к науке и многосторонним решениям колеблется, пишет Financial Times. Футболистки московского «Спартака» одержали победу над столичным ЦСКА в матче за Суперкубок России среди женских команд. Встреча завершилась со счетом 1-0. «Спартаковки» впервые в своей истории играли в матче за этот трофей. ЦСКА ранее выигрывал титул в 2024 году. Московский «Спартак» является чемпионом Суперлиги минувшего сезона, ЦСКА – действующим обладателем Кубка России. Новости на «Бизнес-ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: «Бизнес-ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. На чемпионате мира по футболу ряд новых правил. Изменения направлены на то, чтобы сделать игру динамичнее и честнее, сократить количество пауз и симуляций, уменьшить влияние судейских ошибок. Подробности буквально через минуту. В Париже за кражу книг русских классиков из европейских библиотек шестерых граждан Грузии приговорили к срокам от 18 месяцев до 7 лет строгого режима, а общая сумма украденного оценивается в 2,5 миллиона евро. А есть ли позитивные итоги у операции «Пушкин»? На Занзибар без пересадок. Прямые рейсы со 2 июля по 24 октября планируются из Москвы по вторникам, четвергам и субботам. Почему выбраны эти даты и зачем туристы едут в Танзанию? Эти и другие темы на «Бизнес-ФМ». На проходящем чемпионате мира по футболу ряд новых правил. Изменения направлены на то, чтобы сделать игру динамичнее и честнее, сократить количество пауз и симуляций, уменьшить влияние судейских ошибок. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
3: Еще в начале весны Международный совет футбольных ассоциаций утвердил нововведения, которые действуют на этом чемпионате мира. Вот некоторые из них. Жестче отслеживаются затяжки времени. На вбрасывание аута у команды есть 5 секунд с момента, когда рефери начал вести отсчет. Не успел вбросить, мяч переходит к сопернику. Это ноу-хау раскритиковал в разговоре с «Бизнес-ФМ» бывший футболист сборной России Александр Мостовой, участник чемпионата мира 1994 года.
7: Я думаю, что никто не будет на это обращать внимание. Есть много способов, как ты можешь потянуть время. Если к этому мы начнем сейчас придираться, то у нас вообще может футбол превратиться непонятно во что. Но будут мяч выбивать защитники в аут, и все.
3: На удар от ворот или розыгрыш даются те же 5 секунд от момента начала отсчета арбитрам. При задержке в пользу противника назначается угловой. Это мы уже видели, к слову, в РПЛ. При замене уходящий с поля игрок должен сделать это за 10 секунд с момента сигнала арбитра, поднятия таблички. В противном случае выходящий футболист будет вынужден ждать первой паузы, не менее минуты, прежде чем сможет вступить в игру. Заместитель главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков назвал новые правила адекватными и уместными.
8: В целом динамика чемпионата мира после введения новых правил действительно стала по ощущениям чуть получше. Другое дело, что пока и судьи, и футболисты путаются, такое ощущение в том, как это все должно работать. Иногда арбитр вспоминает про этот отсчет 5 секунд при вбрасывании аут, при замене, и показывает это акцентированно пальцами, иногда не вспоминает. От чего это зависит? Пока трудно сказать. Скорее всего, действительно, это рандом. Я лично как бы за то, чтобы динамика игры поощрялась, а затяжки карались.
3: Отдельные изменения касаются системы видеопомощи арбитрам. Полномочия ВАР расширились. Теперь можно отменять ошибочно показанную вторую желтую карточку и, как следствие, удаление игрока. Также видеоассистент имеет право отменять неверно назначенные угловые, если ошибка очевидна и ее можно быстро исправить. Еще один пункт в правилах грозит удалением за прикрытие рта рукой, плечом или футболкой. Правда, если разговор носит дружеский характер, то наказание не последует. Размытая картина получается, по мнению коллеги Ивана Житкова, главного редактора газеты «Спорт» день за днем.
23: Удивляет, конечно, вот это вот прикрывание рта во время перепалки, за которую дается карточка. Потому что я не понимаю, как судьи будут решать. Люди просто о чем-то разговаривают на поле. Или у них перепалка, или они в дружелюбной форме разговаривают. Можно тогда еще, знаете, жучков тогда наставить, чтобы выяснять, перепалка там у игроков или нет. В проверке опытом нуждается вот это вот история.
3: Любой футболист, покинувший поле в знак протеста против решения судьи, должен быть наказан красной карточкой. То же самое относится и к сотрудникам команды, которые просят игроков покинуть поле. А если демарш команды станет причиной отмены матча, то она получит техническое поражение. К этому подтолкнул недавний скандальный финал Кубка африканских наций. Отдельно стоит отметить перерывы на водопой. Две паузы в середине каждого из таймов, обе по 3 минуты. Жара пока в Северной Америке приемлемая, меньше 30 градусов. И большой необходимости в этом кажется, что нет. Но и каких-то сильных затягиваний времени матча тоже не возникало. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
11: Итоги операции «Пушкин». В Париже за кражу книг русских классиков из европейских библиотек шестерых граждан Грузии приговорили к срокам от 18 месяцев до 7 лет строгого режима, пишет Le Monde. Подсудимых признали виновными в преступном сговоре с целью подготовки преступления и кражи культурных ценностей. До этого часть похитителей осудили в других европейских странах. Общая сумма украденного оценивается в 2,5 миллиона евро. Подробнее Екатерина Штрыкова.
9: В 22-м и 23-м годах семеро выходцев из Грузии украли около 200 ценных изданий русских классиков. География их преступлений охватывает Францию, Швейцарию, Германию, Финляндию, Польшу и Балтийские страны. Как заявил французский прокурор, грабители совершили спланированную кражу, совершенную с дотошностью и цинизмом. Один из эпизодов описывает Le Monde. В октябре 23-го 56-летний Валериан Рожаеви, букинист из Тбилиси, пришел в библиотеку высшей нормальной школы Лиона под видом ученого, который пишет докторскую по Александру Пушкину. По-французски не говорил, по телефону ему все переводила сестра. Выданный библиотекой 14 редчайших изданий поэта, он сфотографировал со всех сторон, сделал записи в блокноте и многократно кому-то звонил. А в Национальной библиотеке Франции Рожаеви выкрал ценные издания Боротынского, два первых издания Лермонтова и 6 томов того же Пушкина первой четверти 19 века. Примечательно, что краденные книги грабитель заменил муляжами с состаренными страницами и точными копиями обложек. Помимо редких, в том числе прижизненных изданий признанных классиков, в списке украденного группировкой фигурируют и книги более современных авторов, например, футуриста Алексея Крученых, который на Западе, по словам экспертов, ценится больше, чем в России. Некоторые иностранные СМИ высказывают предположение, что экземпляры могли предназначаться для российского рынка. Это подтверждал в своих показаниях на суде в 25 году и один из преступников. По его словам, операцию финансировал некий московский торговец с редкими книгами. Однако существенных доказательств этой версии не приводятся. Краденные экземпляры на рынке антиквариата особой ценности не представляют, говорит эксперт антикварной книги Екатерина Кухта.
12: В таком количестве книги с библиотечными штампами, такого качества книги, во-первых, их нельзя продать за те деньги, сколько стоят эти книги без печати. Во-вторых, я не представляю себе большого количества людей, которые бы хотели их купить. Дело в том, что по профессиональным сообществам были распространены списки украденных книг. Так вот, в этих списках фигурируют из разных библиотек были украдены одни и те же книги, одни и те же издания. Надеяться на то, что они найдут, не знаю, 5 или 6 человек, которые хотят у них купить книги с печатью Национальной библиотеки Франции, я не представляю. Получается, что книги после того, как их сдавали, не просматривались библиотекарем прямо в момент сдачи, а следовательно, не были хорошо прописан порядок общения с редкими книгами. Либо библиотека не считала эту книгу редкой до тех пор, пока ее не украли, либо библиотеке неплохо бы поменять что-то в процедуре.
9: Распространение списка украденных изданий внутри профессионального сообщества значительно затруднило их легальную продажу. Потенциальные покупатели стали более внимательны. Вопрос здесь, скорее всего, в слабом планировании и плохом знании рынка. Высказывается предположение, что незадачливых грабителей могут вдохновить оглушительный успех изданий русских классиков на антикварном рынке, когда в 2019 году на аукционе «Кристис» в Лондоне первое издание Евгения Онегина ушло с молотка за 467 тысяч фунтов, продолжит букинист Юрий Лучников.
13: И Сотби, и Кристи с удовольствием берут русские лоты, но никто это делать не будет, понимаете, если это утащено из библиотеки, тем более там надо подчищать, целая система существует, вывода печати. В высокой степени вероятности под эти вещи должен быть клиент. Большое количество коллекций, мы же их не видим, понимаете, мы узнаем о них случайно, они поступают на рынок после смерти коллекционера.
9: Как говорят эксперты рынка антикварных книг, акцент в этой истории сильно сместился. Так называемая операция «Пушкин» могла стать яркой иллюстрацией необходимости защиты ценных книг, а в итоге оказалась почвой для политических спекуляций. Екатерина Штрыкова, Ольга Кашинская, Бизнес FM.
11: Занзибар без пересадок. Прямые рейсы со 2 июля по 24 октября планируются из Москвы по вторникам, четвергам и субботам. Почему выбраны эти даты и зачем туристы едут в Танзанию? Наталья Воробьева об этом.
0: Пока прямых рейсов на Занзибар нет. Летят сначала в крупнейший город Танзании Дар-эс-Салам, а потом только на остров. Он находится в 40 километрах от побережья страны. Вообще Занзибар – это архипелаг в Индийском океане. В его основе три острова. Но обычно говоря о Занзибаре, имеют в виду остров Угуджа. Там старейшая часть столицы Занзибар – Стоунтаун, каменный город. Одна из его главных достопримечательностей – дом лидера легендарной рок-группы Queen Фредди Меркьюри. Здесь он прожил практически до 18 лет. Тогда его звали Фарух Балсара. Со 2 июля билеты на прямой перелет в Занзибар уже продаются. С 9 по 17 июля он стоит от 76 тысяч рублей туда и обратно. Перевозчик Air Tanzania, рейс Москва Дар-эс-Салам с технической остановкой на Занзибаре. Все выглядит так. Сначала 8,5 часов лететь до острова, потом 3-часовая пересадка, а далее 40 минут до конечной точки. Всего 12 часов. При этом обратный прямой рейс только из Дар-эс-Салама. И перелет в Москву с сократится до 9 часов. На Занзибаре средняя температура воздуха плюс 28, воды плюс 26-29. Это исключительно пляжный отдых, белый песок, бирюзовый океан и морепродукты. Лучшее время для отпуска с июня по октябрь, когда сухо и безветренно. Примерно на это время и планируются прямые рейсы, говорит гендиректор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
14: Единственный минус всегда был перелет. Сейчас мы готовимся к запуску прямого сообщения. Туристы активно спрашивают, но мы пока ожидаем от перевозчика, какие квоты мест они распределяют.

0: При выборе отеля стоит учитывать нюансы. Не все пляжные отели действительно удобны для купания. Из-за отливов иногда от берега до глубокой воды приходится идти 300-500 метров по отмели. Местная кухня скорее напоминает индийскую. Алкоголь продается в отдельных магазинах. Официальная валюта – танзанийский шиллинг, но почти везде принимают доллары США. Многие цены в отелях, турах и экскурсиях указываются именно в долларах. И лучше брать купюры нового образца. А для мелких покупок все-таки менять их на местную валюту. Главное достояние страны – это национальные парки, где можно увидеть большую африканскую пятерку. Это 5 видов самых известных и опасных диких животных Африки. В нее входят львы, слоны, носороги, буйволы и леопарды. Также находятся желающие подняться на самую высокую точку Африки – гору Килиманджаро, высота которой почти 6000 метров. Восхождение на нее эквивалентно путешествию от экватора к Северному полюсу. Новый авиаперелет создан не случайно. Туроператоры говорят, что российские туристы любят сначала понежиться на солнце и поплавать в океане, а потом только разглядывать достопримечательности. Поэтому оптимальный отдых для Танзании именно 10 дней, говорит гендиректор туристической сети «Розовый слон», вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Мкрчан.
1: Вот наши люди как любят? Приехать на Занзибар, побыть 4-5 дней, после этого перелет в город Аруши, это север Танзании, в сторону Килиманджаро, дальше трансфер в Нгоронгоро, еще дальше в Масаи парк, Серенгети парк. Это там, где вы можете увидеть большую африканскую пятерку. Причем не надо даже долго искать львов этих, леопардов, гепардов, носорогов. Это все буквально рядом, близко. В течение пары-тройки часов вы можете увидеть до сотни животных различных.
0: Однако, как отмечают туроператоры, пока о каком-то высоком спросе на Занзибар говорить не приходится. Наши соотечественники Занзибар, а значит и Танзанию, воспринимают как зимнее пляжное направление. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
2: О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес ФМ узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. Дело вкуса. С Катей Калиной.
3: Вектор на полезное питание – не просто маркетинговый ход, и в ресторанном бизнесе в том числе, но прямое отражение нашей с вами жизни. Вина пьем меньше, бегаем больше, курить бросили, присматриваем велосипед. Да и авокадо, судя по объемам потребления, окончательно заменило Москве, уверяю вас, напрасно нами преданную картошку. Ресторан «Белуга», например, традиционно поощряющий в меню сезонное, решил сделать героиней июня молодую крапиву. Травянистую, нежную, чуть сладковатую на вкус и, конечно, обладающую целым спектром оздоравливающих свойств, связанных, между прочим, с очищением крови. Бренд-шеф «Белуги» Роман Чистов, костромич, сделал из крапивы, щавеля, фисташек и кислицы аджику, которую предлагают пробовать с ломтиками капусты кальраби и маринованными опятами. Приготовил суп полевицу на зеленом овощном бульоне с яйцом пашот и пирожком, начиненным крапивой. Взбил домашний майонез со свежевыжатым крапивным соком и зеленью молодой моркови, который подают с холодным из краба, где в качестве еще одного вкусового оригинального элемента дрожит крапивное желе. В общем, меню, посвященное крапиве, получилось затейливым. И пока сезон не закончился, рекомендую успеть его попробовать. Тем более, что игру поддержал и шеф-кондитер «Белуги» Никита Гавриленко. Он придумал русскую версию чизкейка. Творожник с фейхоа, который сервируется соусом из крапивы, сердцевинками консервированной ягоды, чипсами из фейхоа и листочками молодого щавеля. 100 килограммов фейхоа для этого десерта заготавливали еще зимой. Ну и крапивный квас, конечно, трехдневной ферментации с небольшим количеством меда. Все меню доступно не с этого, а а-ля карт. С вами была Катя Калина.
2: Дело вкуса на Бизнес ФМ.
4: Вы слушаете Бизнес ФМ. Наталья Касперская рассказала о закрытом совещании представителей Роскомнадзора с компаниями-разработчиками программного обеспечения. Президент группы компаний InfoWatch описал это как в анекдоте. На повестке стояли выстраивание взаимодействия с разработчиками, обсуждение альтернативы зарубежных репозиториев и, как следствие, планы по созданию государственного VPN под нужды российских айтишников. Алина Орлова

0: Подробнее.
1: Резонанс вызвало не само закрытое совещание, а подробности, которые описала в своем телеграм-канале Наталья Касперская. Она пишет, что спросила замглавы Роскомнадзора Олега Терлякова, насколько эффективны ваши блокировки. Он ответил, что регулятор находит их успешными. Тогда Касперская спросила присутствующих, кто из них общается в телеграм. Руки поднял весь зал. Терляков отшутился дословно. Ну что ж, тогда у вас и проблем нет, и РКН не такой уж и плохой. Глава InfoWatch оценила остроумие, но в своем посте задалась вопросом, цитирую, о целесообразности траты времени и госсредств на то, что вообще не работает. Роскомнадзор считает себя техническим исполнителем воли других неназванных органов, но, например, IT-специалист может сказать начальнику, что задача технически невозможна или вредна. Почему же Роскомнадзор, где работают крутые специалисты, не может отказаться от неработающих блокировок Телеграма и VPN, раз ограничения не достигают цели, написала Касперская. Мы обсудили это с разработчиками, комментирует технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
2: Человек, если он хочет посмотреть запрещенный видеохостинг, он найдет способы его посмотреть. Какой-то процент пользователей перестанут заходить, не будут обходить блокировки. Это те же самые люди, которые могли бы в целом и на кнопочных телефонах читать смски.
3: Это такой ком, который копится. Туда можно и триллионы денег потратить. Будет действительно хуже, будут что-то увеличиваться, блокироваться, но это не будет работать именно так, как и планировалось. Нужно начинать не с большого желания и руководства, а именно с разработки средств, в первую очередь, аппаратных, программ, которые будут позволять блокировать. Сделать свой действительно НГФВ какой-то. Но явно не начинать закупки каких-то решений, которые используются, которые не обновлялись уже несколько годов. Это сделать свое, подождать и уже получить готовые продукты.
1: Абсолютно очевидно, что это совещание, которое, если верить утечкам, только положило начало плотному контакту РКН с разработчиками ПО, проводилось главным образом для обсуждения идеи GosVPN. В планах ведомства это должен быть единый сервис для доступа программистов к ресурсам и репозиториям, которые у нас не запрещены, но сами в одностороннем порядке ограничили вход россиянам. Некоторые эксперты в беседе с нами предположили, что в дальнейшем эта задумка распространится и на обычных пользователей, а не только на IT-компании. Комментирует гендиректор компании Modum Lab, которая занимается разработкой технологий виртуальной реальности, Дмитрий Кириллов.
4: Затея вроде как бы с одной стороны рациональная, с другой стороны, учитывая то, какой маркетинг был у нашего национального мессенджера, что многие люди просто его не ставят на телефон, потому что боятся его ставить. Знаю людей, которые его ставят, но на отдельный телефон, которые оставляют на работе, причем это госслужащие, некоторые из них мои знакомые, то я считаю, что не сыщет популярности эта инициатива.
1: В заключении сообщения Наталья Касперская предложила ВЦИОМ или Медиаскоп провести исследование о том, сколько граждан используют VPN и имеют доступ в Telegram, так сказать, чтобы получить реальную картину. Хотя сам пост предпринимательницы получился весьма красноречивым. Больше 1000 жарких комментариев пользователей он собрал именно в Telegram. Алина Орлова, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
5: BMW показала автомобиль, который умеет менять цвет кузова одним нажатием кнопки. На выставке Compex 2026 в Тайбэе компания представила iX3 Flow Edition с покрытием на основе электронных чернил. Автоэксперты уже назвали технологию потенциальной машиной-хамелеоном, но вместе с эффектным дизайном появляются вопросы о цене таких автомобилей и о возможных ограничениях, комментирует ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров.
6: Востребованность, конечно, яркая. Это вау-эффект, это возможность не каждый раз делать какие-то новые облики, луки автомобиля, использовать пленку, какие-то еще вещи, а просто программно это менять. Вот, с другой стороны, рекламные возможности, возможности какие-то профессиональные кастомизировать автомобили, ну, нанесение специальной какой-то расцветки, ну, это, наверное, вторично, потому что все-таки дешевле, наверное, практичнее сделать краской. И здесь будет просто считаться стоимость, насколько это будет дорого в производстве, а какую-то ограниченную лимиточку сделать. Будет вполне интересно. Совсем серийно запустить. На первых шагах всегда такие технологии дорогие, когда они уже выходят в массовую историю, тогда они становятся более доступными. Тут же вопрос не просто изначально сделать такие чернила, а возможность ремонта, вот ударить такую машину. То есть какая-то секция не будет работать, как они между собой связаны. Ну, наверное, это будет поначалу недешево. В каких-то шоу-моментах, рекламах, кино, еще где-то, может быть, как кастомные отдельные автомобили, я думаю, это будет использоваться. Гражданские службы, там, полиция, пожарные, еще кто-то. Вот у вас вас машина едет на вызов, она горит одними огнями. Она едет в парк, она, соответственно, горит другими огнями. А возможно, просто привлечь внимание в случае ДТП. Но в первую, конечно, напрашивается рекламная история, потому что здесь у вас весь автомобиль может, по сути, транслировать какой-то контент. Наверняка под какие-то ограничения это будет попадать. А с точки зрения смены цвета автомобиля, ну вот сейчас, например, по документам машина может быть одного цвета, а снаружи пленка нанесена совершенно другого. И поскольку это пленка, ее можно удалить, то это не считается нарушением. Вот именно по части, что называется, прямых запретов проблем быть не должно, а вот по части транслируемого контента будут ограничения, потому что уже сейчас многие автомобили транслируют какие-то надписи, но они выводятся не на всю поверхность, а, допустим, на оптику автомобильную. Но поскольку вы здесь можете транслировать не только цвет в перспективе, еще и какие-то изображения, картины, надписи, а потом еще и видеоизображения. И вот когда уже пойдут ролики транслироваться на всю поверхность автомобиля, здесь как раз могут возникнуть вопросы.
5: Ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров в BMW говорят, что технология уже приблизилась к серийному производству. Электронные покрытия сделали устойчивее к солнцу и к автомойкам. А сама система стала компактнее и незаметнее внутри автомобиля. Пока iX3 Flow Edition показывает только заранее заданные узоры и всего 8 анимаций. Мода возвращается к истокам. В зумерской среде взорвали спрос крошечные бабушкины часы. По данным Bloomberg, их выбирают в основном девушки 20-30 лет. Во-первых, это часть эстетики тихой роскоши. Во-вторых, их носят Шаломе, Бэт Банни, Хэлли Бибер и другие знаменитости. Наконец, такие часики отлично сочетаются с другими браслетами любых фасонов. Бренды уже перестроились. Если раньше стандартом были диаметр 42 мм, то теперь популярны модели почти в два раза меньше. Пришел ли такой тренд в Россию, комментирует персональный стилист, преподаватель Британской высшей школы дизайна Екатерина Деева.
0: Этот тренд абсолютно точно прослеживается и в России тоже. Это глобальный тренд и закономерный, когда долго было популярно что-то большое, становится популярным что-то маленькое. И наоборот, та же самая история касается элегантных, аккуратных моделей часов, которые сейчас супер популярны. Действительно, тренд этот подхватили в основном зумеры и молодые женщины, но я не думаю, что здесь есть какая-то специфическая особенность, кроме вот такой чувствительности к трендам, которая всегда есть у молодой аудитории, она более выражена, чем у возрастной аудитории или мужчин. Мужчины тоже, как правило, чуть менее чувствительны к трендам. Поэтому тут тоже как будто бы закономерная ситуация. И я бы не сказала, что бренды как-то специфическим образом подстраиваются под потребности зумеров. Если мы говорим про крупные, люксовые, тяжелые часовые бренды, я думаю, это только в рамках каких-то интересных коллабораций, когда появляются диффузные модели с более доступным ценником. А так, такие гиганты, как Casio, всегда предлагают разные варианты развития событий, где всякими доступными способами можно понять, сколько времени. Такое я бы, наверное, не отметила.
5: Екатерина Деева, преподаватель Британской высшей школы дизайна. Rolex и Cartier в этом году выпустили новые миниатюрные модели стоимостью от 2 миллионов и 4 миллионов, соответственно. Более доступные варианты у Кандина, Casio и Ли Купер. У Кандина цены начинаются примерно от 20 тысяч рублей, у остальных брендов от 6 тысяч рублей.
7: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
8: Стартует чемпионат мира по футболу. Любимое дело многих до начала турнира и в первые его дни – это строить прогнозы. Недавно мне попался на глаза рейтинг 10 самых сильных сборных по составу на этом ЧМ. Думаю, что интересно. На 10-м месте сборная Турции. Может показаться удивительным, но имея в составе Гюлера, Чалханоглы, Илдыза и Азджана, команда вполне серьезная. 9-й – норвежцы. Ну, конечно, Эрин Холланд – самый дорогой футболист мира. На 8-й строчке Марокко. Эта страна добралась до полуфинала 4 года назад. Германия непривычно низко, 7-я. Но тут сказались травмы Сержа Гнабри и Карима Адейми. Их будет не хватать. На 6-м месте Англия. Отличная глубина состава и великолепный Харри Кейн на острие атаки. 5-ю строчку занимает действующий чемпион Аргентина. 9 игроков из победного состава 4 года назад уже завершили карьеру в сборной. Но Лео Месси по-прежнему в строю. Бразилия 4-я. Практически все персонажи из лучших клубов, плюс доигрывающий в родной стране Неймар. Португальцы на 3-м месте. Это последний шанс Криштиану Роналду завоевать трофей ЧМ. Вторые – действующие чемпионы Европы – испанцы. Состав настолько сильный, что в него не попал ни один игрок мадридского «Реала». Лучшие – французы. У Дидье Дешама главный вопрос – кого выпустить в атаке? Мбаппе, Ализе, Дембеле, Баркаля, Тюрам и Матета. Все они сразу на поле находиться не могут. Трансферная стоимость этого состава – 1,5 миллиарда евро. Но вот что интересно. Немецкий экономист Йохим Клемент создал модель, которая точно предсказала победителя последних трех чемпионатов мира. В этот раз, по его прогнозу, должна выиграть Голландия. Она даже не в топ-10.
7: Спорт и деньги на Бизнес FM. Культ наличности. Лица на банкнотах.
9: Считай несчастным тот день, в котором ты не усвоил ничего нового и ничего не прибавил к своему образованию. Так считал Ян Амос Коменский, чешский гуманист и основоположник научной педагогики. Именно он обобщил опыт прогрессивных европейских школ и систематизировал знакомую всем классно-урочную систему обучения. В 1658 году были изданы два самых важных труда Коменского, четырехтомник «Великой дидактики», а также «Мир чувственных вещей в картинках», который считается первой предтечей современного учебника. Многие педагогические положения Яна Амоса Коменского до сих пор используются в системах преподавания по всему миру, а его портрет украшает купюру достоинством в 200 чешских крон.
7: Культ наличности на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
10: У микрофона Сардар Уликулеев. Российская армия удерживает стратегическое преимущество, идет вперед, противник не может сдержать этот натиск и прибегает к террористическим методам. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию воссоединенных субъектов страны. Более 7700 многоквартирных жилых домов восстановлено в Донбассе и Новороссии. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Это порядка 24 миллионов квадратных метров, сказал Хуснуллин в ходе совещания с главой государства Владимиром Путиным о развитии воссоединенных субъектов России. Вице-премьер добавил, что в регионах Донбасса и Новороссии также впервые за постсоветскую историю реализуется программа капитального ремонта многоквартирных домов, а также программа по замене лифтов. Удары израильских ВВС с начала субботы затронули значительную часть юга Ливана, включая районы Набатии и Джаззина, передает Ливанское национальное агентство новостей ННА. По данным агентства, в результате одного из ударов погиб глава муниципалитета населенного пункта Рейхана Алибади. Израиль продолжает наносить удары по территории Ливана, несмотря на действующие договоренности о прекращении огня и проходящие при посредничестве штатов Ливано-израильские переговоры. Первый в России и в мире винный город «Белый мыс» открылся в Геленджике, передает ТАСС. Винный город располагается на набережной Геленджика. Его общая площадь составляет 42 тысячи квадратных метров. На территории винного города в том числе располагается музей вина Льва Голицына, энотека с крупнейшей коллекцией российского вина и дегустационные залы, испытательно-лабораторный центр, а также представительство Ассоциации виноградарей и виноделов России. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Один из крупнейших в мире центров сертификации сайтов, японский Global Sign, начал отзывать сертификаты безопасности российских сайтов. Пострадать могут до 20 тысяч отечественных ресурсов. Как это отразится на пользователях и есть ли решение? Татнефть ввела на некоторых АЗС в разных регионах ограничения на продажу топлива. Объявления появились на отдельных заправках сети, а Российский топливный союз опроверг информацию о дефиците бензина в Москве, где автомобилисты заметили проблемы с топливом. Иран подтверждает, мирное соглашение США будет подписано в ближайшие дни, но не 14 июня. А Трамп утверждает, что документ будет закреплен подписями в воскресенье, в день его 80-летия. Так будет ли сделка и когда? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Один из крупнейших в мире центров сертификации сайтов, японский Global Sign, начал отзывать сертификаты безопасности российских сайтов. Пострадать могут до 20 тысяч отечественных ресурсов. Дело в том, что